0: Крупнейший нефтезавод «Лукойл Норси». Многие автомобилисты ездят кругами в поисках бензина, но безрезультатно.
1: Кто уже видел, что бензина в городе нет? Я сегодня объехала 5 заправок. Это так неприятно. Для того, чтобы заправить машину. На первую заправку я приехала, она не работала. То есть прям передо мной закрыли. Это было днем. А потом я поехала еще на одну. Там только 92-й, еще на одну. Она не работает. Потом еще на одну. Там тоже только 92-й. Потом я наконец-то нашла заправку, но смогла заправиться только 20 литров. И потом я еще нашла одну заправку. Это, кстати, «Лукойл» был. И мне пришлось подождать минут 40, пока они завезут бензин. Я заправилась еще 30 литрами. И неприятно. И вот что думаю. Зря я продала велосипед.
0: По подсчетам журналистов, с конца мая лимиты на продажу топлива вводились более чем в 60 регионах. Стоимость бензина в стране растет, а очереди на АЗС растягиваются на километры.
2: Очередь – это просто это что такое? Тут ночевать можно? Стендап можно устраивать, приходить к каждой тачке и говорить, что-нибудь продам, купите. Можно продавать еду. Да, продавать еду и говорить, будете брать, с кайфом покавать. Я в шоке, ребят. Это прям реальный. Вы посмотрите, она тянется вон просто, вот.
0: В ряде субъектов нехватка горючего привела к сбоям в работе общественного транспорта, проблемам с вывозом мусора и трудностям у сельхозпредприятий. Чтобы заправиться, некоторым автомобилистам приходится ждать по 7 часов.
3: Время 5:15 утра. 7 часов я нахожусь просто в очереди за бензином. Это просто невообразимо. Это невероятно. Это вот мы в каком веке живем? Что бензин у нас на одних заправках выдают по талонам, а в других очередь просто километражами гигантскими. Просто полный трындец.
0: В Забайкальском крае из-за дефицита топлива приостановили вывоз мусора в нескольких районах и ограничили работу автобусных маршрутов. Дефицит топлива в стране ощущается все острее. На отсутствие бензина жалуются уже и в Москве.
4: Нету бензина в Москве, вы представляете себе, что 95-й, что 92-й, даже сотого нету в «Газпроме». А потом я заехал на «Лукойл», там даже дизеля нету, хотя в «Газпроме» был дизель, и все. И у меня вообще бензина не осталось, прикиньте, мне нужно работать, а бензина вообще ноль. Сколько я проеду, без понятия, шкала вообще не показывает. И тут нету, представляете себе, и даже, не то что нет, даже закрыли тут. Где я сейчас буду заправляться? Без понятия вообще. Неужели Москва огромная, бензина никакого?
0: Ограничения на продажу бензина ввели даже в главном нефтедобывающем регионе страны, в котором добывается 40% всей российской нефти – Ханты-Мансийском автономном округе. При этом топливо можно заправить только в бак транспортного средства и по предоплате. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
5: Радиолента. Прямая речь.
6: Глава ВТБ Андрей Костин на финансовом конгрессе Банка России заявил, что Россия слишком увлеклась словом «суверенитет» и не сможет одинаково развиваться во всех направлениях.
7: Мне кажется, что сегодня мы слишком увлеклись словом «суверенитет» и пытаемся построить его везде. Кто-то мне даже из клиентов доказывал, что вот суверенитет в области производства шоколадных конфет – это задача, которая стоит сейчас перед страной. Нам не нужно, я думаю, и мы и не сможем развиваться во всех направлениях одинаково с тем, чтобы обеспечить суверенитет и с тем, чтобы занять какие-то ведущие позиции в экономике, в том числе и в мировой. Нам нужно более четко, мне кажется, определить приоритетные задачи и цели, на которые мы направим как частные, так и государственные ресурсы. И мне кажется, таких целей должно быть не так много.
5: Главные новости дня.
0: С каждым днем все хуже. В России ввели запрет на экспорт дизеля и авиакерозина.

вот после заявления господина Трампа о том, что в принципе он не против выдать Украине лицензию на производство ракет «Патриот». И все начали обсуждать, когда это произойдет. Боже, какой бред! Все не так, сейчас расскажу. Значит, смотрите, господин Трамп, он знатный тролль. Естественно. И многие на это ведутся. Вот и сейчас все поверились. Люди почему-то у себя в голове поставили знак равенства между производством и применением. Понимаете? Все начали обсуждать, а когда же начнут производить? Что там будет? Я, кстати, сразу скажу, что при самых фантастических раскладах, вот при самых фантастических, мы позже коснемся это в деталях, да, но при самых фантастических раскладах Украина будет способна произвести первый «Патриот» вот не раньше, чем через 7 лет. Вот не раньше, детали расскажу. А вот применять, она начнет его через неделю. Понимаете? Нет, не понимаете, рассказываю. Лет 20 назад, и те, кто сейчас проживает на территории Украины, они не дадут соврать, лет 20 назад появился украинский «Мерседес». Причем появился, ну, ничего себе «Мерседес», это был «ML». Да, я видел фотографии, люди показывали, что ML это джип, это то, что сейчас GLE, да? Вот раньше это был ML, и ты открываешь крышку капота, и там, где вот эта вот блямба, где пробиты номера, дата производства, все, там было написано, что это автозаз, то есть запорожец. Представляете, ML производился на заводе, который производил в тот момент Таврии. Запорожец уже не производил. Но, тем не менее, технологически всем все понятно, да? И это считался украинский автомобиль. Ну, бизнесмены провернули местную такую схему. На самом деле, они на этом автозазе прикручивали только колеса, как мне рассказывают. То бишь, приходил полностью в сборе ML, вот в упаковке пленки нулевой. И к нему прикручивали колеса, которые тут же к нему ехали на этом же лафете. Просто как шиномонтаж работал завод. И этого было достаточно для того, чтобы назвать это украинским производством «Мерседеса». Улавливаете? Будет то же самое, только табличку будут прикручивать в лучшем случае, в лучшем. Это просто, если захочется господину Трампу, американцам еще покуражиться, да, над военными России, то только в этом случае еще могут прикручивать табличку, что сделано это где-то на территории Украины. Понимаете? Никто их собирать не будет там. Нет никакого смысла. Их собирают для того, чтобы применять. Так вот, вот этот вот шаг со сборкой, его благополучно опустят. И начнут сразу с применения. Естественно, скажут о том, что о, Украина снова превзошла сама себя, и она научилась их собирать, ну, мгновенно фактически, что первые партии сошли с конвейера. Да, но это пиар-игра, понимаете, психологические операции, они в этом сильны, американцы. Ну, плюс это, естественно, абсолютная издевка. А почему Украина не сможет их собирать сама еще лет 7? Вот смотрите, ракетный бизнес, да, это никогда не конвейерный бизнес. Если дальше продолжать аналогию с автомобилями, то вот конвейера в таком виде, как автомобильный конвейер, в ракетном бизнесе не существует. Почему? Да, потому что это экономика размера, образно говоря. Да, автомобили выпускают сколько? Десятки миллионов каждый год. А вот ракет класса «Патриот», ну сколько их в год выпускают? Понятно, да, что намного-намного меньше. Соответственно, все эти операции и... Да, по производству «Патриотов», по-моему, что-то там около 1000 в год выпускают в США на секунду. То бишь, вообще немного. Так вот, все эти операции и они не автоматизированы полностью. Это едет по тележкам в буквальном смысле слова. Едет такая здоровая несколько метров телега, и на ней лежит ракета. Да, вот она переезжает от одного поста сборки к другому. От одного к другому. И вот на этой сборке работают только инженеры. Понимаете, технари, инженеры, что называется, до мозга костей. Все, там не бывает просто рабочих, которые могут что-то там где-то прикрутить. Не то производство. Совершенно. Это вам не колеса к «Мерседесу» прикручивать, где, в принципе, это может делать любой человек через 15 минут обучения. Нет, это инженер. Давайте теперь еще прикинем, сколько нужно таких инженеров. Их нужно несколько сотен. А почему несколько сотен? Я вам отвечу. Потому что это большие.

0: Любое производство, сборка, если мы говорим о сборке с нуля и с компонентом, это несколько схем, это несколько цехов, это несколько уровней сложных технологических, это сотни сотрудников, которые должны иметь инженерную университетскую специальность. И давайте представим, что Украина начнет их бронировать вот условно сегодня. Украине нужны будут несколько сотен инженеров с определенными навыками и с идеальным английским. Вот без английского они фактически бесполезны, потому что их где-то нужно будет обучить. Ну вот представим, да, что Украина как-то нашла возможности сейчас готовить этих инженеров. Вот они с первого курса начинают эту подготовку. Когда они выпустятся? Через 5 лет. Все, вот первая группа выйдет через 5 лет. Еще года 2 уйдет на то, чтобы их натренировать, чтобы создать какую-то иерархию, чтобы создать цеха, создать отделы, принять их на работу, стажировать их всех в Америке, успешно стажировать. Они там должны сдать производственный экзамен, вернуться, их нужно устроить, трудоустроить, сделать там управление, все-все-все. Места подготовить, они где-то должны жить, где-то должны работать. Понимаете? И это все, о чем я рассказываю, да, это все без учета обстрелов. Мы об этом вообще не говорим. Мы так представляем себе, что обстрелы почему-то прекратились, и что Россия не будет атаковать. А понятно ведь, что в секунду, когда Украина начнет разворачивать такое производство, Россия его будет выносить всеми возможными и невозможными способами. То бишь не получится его просто так построить. Даже если забуриться куда-то глубоко под землю, да, что ничего не добьет, останутся подъездные пути, понимаете? И вот ты не можешь просто забуриться туда, куда-то вниз и сидеть в шахте. Тебе нужно что-то подвозить, увозить, людей, технику, грузы. Все это будет постоянно бомбиться. То бишь, это в самом фантастическом случае, если сегодня условно произойдет прекращение огня, первые патриоты Украина сможет собирать реалистично через 7 лет. Реалистично, понимаете? Но применять она их может начать через неделю. Так же точно, как Украина когда-то делала этот Мерседес, который она называла своим продуктом, да, своим Запорожцем, своей Таврией. Точно так же. И все это зависит только от воли господина Трампа, который настроен очень игриво, которому все это нравится, он нормально знает прикуп, он живет лучше, чем в Сочи по этому поводу, и он может выдать из стратегических запасов не один, и не два, и не три, а пару сотен патриотов и сказать, что это теперь Украина делает. Что вот какие молодцы, вы представляете, собрали, вот собрали такие талантливые ребята. Соответственно, применение патриота не равно производству патриота. Никто его производить в ближайшее время не будет, и никто его производить не собирается. Все это будет приезжать готовое. В лучшем случае приклеит бирочку «Made in Ukraine». И все. И полетели.
1: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в TikTok и YouTube. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. Тайный советник.
2: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
3: Искалеченные судьбы. В Петербурге и Ленобласти закупили протезов на 400 миллионов рублей. Местные власти в этом году увеличили закупку протезов конечностей. Всего заключили 38 контрактов на общую сумму, которая на треть превышает прошлогодние закупки. Самые крупные – 2 контракта по 100 миллионов рублей. В документах напрямую не говорится, для кого предназначены протезы. Они оформлены как обеспечение граждан. Однако с каждым днем все больше мужчин без рук и ног возвращается с СВО. Поэтому поэтому их назначение очевидно. Как рассказывает мать военнослужащего Николая Куличкова, командование довело ее сына до инвалидности. Он служит в 245-м гвардейском мотострелковом полку с 2024 года. По словам Людмилы, полтора года назад он получил тяжелую травму плечевого сустава, однако за все это время ему так и не оказали должной медицинской помощи, из-за чего его состояние ухудшается.
4: Были ранения, контузия и выпадение левой руки из плечевого сустава. Проблемы с рукой остались. Все полтора года рука не держится в плечевом суставе, систематически выпадает чуть ли не каждую неделю-две.
3: По словам матери бойца, еще в феврале 2025 года он получил предписание ВВК о проведении операции, однако командование не отпустило его на лечение. Как следствие, ее сын стал инвалидом и теперь нуждается в установке эндопротеза, хотя вовремя проведенная операция могла спасти ему руку.
4: Так как, по сути дела, бездействие с рукой обернулось инвалидностью, необходимо устанавливать эндопротез, когда своевременное лечение, операция, могли бы сохранить руку и даже, может быть, и окончательно вылечить.
3: Командование регулярно игнорировало медицинские предписания Николая. Всего ему удалось дважды пройти ВВК. Первый раз в феврале 2024-го ему было рекомендовано пройти операцию. Второй раз в августе 2025-го его признали негодным к службе по состоянию здоровья. Однако необходимое лечение солдат так и не получил до сих пор. Его мать в шоке и отчаянии, ведь в какие бы инстанции ни писала жалобы, нигде не получала ответа. Женщину просто везде игнорируют.
4: Предписание ВВК на оперативное лечение проигнорировано. Последнее ВВК выдало заключение с красной печатью о негодности к военной службе. Вот оно, это заключение с красной печатью. Обращалась в письменном виде к командованию воинской части. Нет ответа. Обращалась к уполномоченным по правам человека. Писали обращение в Смоленскую прокуратуру. Нет ответа. Опять тишина, никаких продвижек.
3: С таким отношением протез Николаю может не понадобиться вовсе. Женщина переживает, что в таком физическом состоянии с неработающей рукой, которая периодически выпадает из сустава, ее сын на фронте не продержится долго. Но командиры умышленно игнорируют состояние бойца. Людмила от сына неоднократно слышала истории, что в штурм отправляют даже покалеченных бойцов. Огромные потери и постоянная нехватка новобранцев заставляют отправлять в бой тех, кто есть под рукой. Так что инвалиды в последнее время редко становятся ветеранами. Они воюют до последнего, говорит мать бойца. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия». И мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
5: Еще не финал. Песков заявил, что Россия и все россияне готовы продолжать СВО до победы. Что считается победой? Россия готова продолжать спецоперацию столько, сколько потребуется. Об этом интервью швейцарскому изданию «Weltwoche» заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Россия адаптировалась к санкциям, а сами россияне готовы воевать до победы.
6: Конечно, люди хотят, чтобы война закончилась. И люди предпочли бы мир, а не войну. Но все они желали бы, чтобы мир наступил вместе с победой.
5: Правда, что именно будет считаться победой, Дмитрий Песков не уточнил. Ранее пресс-секретарь президента не раз уточнял, что боевые действия будут продолжаться, пока все цели СВО не будут достигнуты. Солдаты, которые пятый год проводят в окопах, уже не понимают, за что воюют.
7: Все ребята очень напряжены и раздражительны. Много пошло письменных отказов от участия в боевых заданиях. за это не судят, а отправляют в другие части, как раз где спецконтингент служит. Вообще, абсолютное большинство, если прям очень мягко выражаться, разочаровались в нашем правительстве и конкретных людях. Я думаю, вы понимаете, о ком я говорю. Это уже ненависть, но еще не ярость, но к этому все идет. Я вообще в идеологии уже ничего не понимаю, что нам пытаются продать, каких нацистов нам надо победить.
5: В феврале 22 года, начиная спецоперацию, Владимир Путин называл несколько целей спецоперации. Это демилитаризация Украины, ее денацификация, защита жителей Донбасса, недопущение вступления Украины в НАТО и обеспечение безопасности России. Позже к этим заявлениям добавились требования признать занятые армией территории российскими и изменить украинскую государственную политику. Военный эксперт Иван Громов отмечает, что чем дольше длится СВО, тем формулировки становятся размытее.
7: За годы войны российская власть несколько раз меняла акценты. Одни цели уходили на второй план, появлялись новые. Сегодня все чаще звучит просто слово «победа», но без четкого объяснения, каким именно должен быть ее результат.
5: За более чем 4 года СВО Россия потеряла сотни тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, понесла огромные экономические расходы и продолжает вести боевые действия, говорит военный аналитик Дмитрий Снегирев. При этом Донбасс, который с первых дней назывался одной из главных целей СВО, за все время так и не перешел под полный контроль армии России.
8: Если смотреть на первоначально заявленные цели и на нынешнюю ситуацию, становится очевидно, что война давно вышла далеко за рамки тех задач, которые объявлялись в феврале 2022 года. При этом цена продолжения боевых действий для обеих сторон постоянно растет.
5: Сколько еще людей отправится на фронт ради цели, которую уже мало кто может четко сформулировать, ответа на этот вопрос нет. Однако в Z-кругах все чаще появляются намеки на то, что осенью страну ждет объявление мобилизации, сразу после думских выборов. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
9: Трамп наносит удар. Военкор Живов о встрече американского президента с Зеленским.
10: Старик Дональд похвалил Украину и назвал атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы очень эффективными. Он также назвал эскалацией удара Украины по российской энергетике. Но при этом добавил, что именно она может помочь положить конец конфликту. По его словам, Украине за последние недели удалось достигнуть хорошего прогресса. Также Трамп заявил, что у него сложились прекрасные отношения с Зеленским после встречи в овальном кабинете. И теперь США передадут Украине лицензию на производство систем Patriot. Также Штаты предоставят гарантии безопасности Украине и в случае необходимости будут защищать ее воздушное пространство после окончания конфликта. Буданова он назвал великим героем. Дух Анкориджа уже и забыл, когда испарился.
9: Полное безумие. Военкор, канал «Морская мощь государства» о том, как украинцы уничтожают российские танкеры в Азовском море, а все молчат.
11: Противник массово взялся за поражение танкеров, которые возят топливо в Крым через Азовское море. Только за минувшие сутки под удар попали 14 танкеров. Таким образом, за 96 часов в Азовском море пострадали 35 кораблей, из которых 33 танкеры. Просто уничтожение какое-то. Характерна организация похода этих танкеров. Беззащитная плотная масса кораблей посреди моря, представляющая тир для украинских операторов дронов. Ни прикрытие кораблями Черноморского флота, который давно уже едва сам себя охранять может. Ни огневых групп на самих кораблях. Если раньше атаковали колоннами танков под дроны, то теперь, видимо, будем плавать кильватерным строем под дроны. Интересно, какой нужен уровень боли, чтобы госмашина проснулась на тему войны за морские коммуникации? Что должно произойти, чтобы они заподозрили наличие некой нестыковки в том, как ведется эта война? Безумие — это точное повторение одного и того же действия раз за разом в надежде на изменения. Это есть безумие.
9: Минералы, патриоты и удары по российским НПЗ. Военкор Котенок о встрече Трампа с Зеленским.
12: Помимо обещания снова атаковать Иран, Дональд Трамп заявил, что США заинтересованы в украинских месторождениях полезных ископаемых, а также похвалил удары по нашим российским нефтеперерабатывающим заводам, назвав их эскалацией, которая может помочь закончить войну. Кроме того, Трамп заявил, что Штаты таки передадут Киеву лицензию на производство систем «Патриот», а заодно обещал рассмотреть возможность закрытия неба над Украиной в случае достижения соглашения. А присутствовавший там же Рубио заявил, что американцы будут и дальше помогать Украине наносить удары вглубь Российской Федерации. Хочется спросить, а как там туннель на Аляску? Все еще планируем строить? Утираемся, улыбаемся и машем. Опять обманули.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
5: Антидроновые сетки не помогли. Беспилотники разбомбили две крупные нефтебазы в Твери и Ставропольском крае. Бензина в тех регионах не будет. Первый удар пришелся по нефтебазе «Тверь-нефтепродукт». Губернатор региона Виталий Королев подтвердил, что после атаки загорелся один из резервуаров.
13: В результате атаки произошло возгорание одного из резервуаров нефтебазы. На месте работают пожарные расчеты. Принимаются все необходимые меры.
5: По данным аналитиков, часть резервуаров на этой нефтебазе заранее оборудовали специальными антидроновыми сетками. Предполагалось, что они смогут защитить этот стратегически важный объект от ударов беспилотников. Однако, судя по последствиям атаки, эти конструкции не спасли нефтебазу от бомбежки.
7: Пожар очень сильный. Дым видно практически из любой части города.
5: Практически одновременно вспыхнул еще один крупный объект хранения топлива в Ставропольском крае. Первоначально местные паблики сообщили лишь о пожаре на промышленном предприятии. Позже губернатор Владимир Владимиров признал, что огонь добрался до резервуаров с горючими материалами, а жителей ближайших домов пришлось эвакуировать.
14: Пожар усилился, огонь распространился на резервуары с горючими материалами. На место направлены дополнительные силы, проводится эвакуация жителей ближайших улиц.
5: Военный эксперт Юрий Федоров считает, что подобные удары постепенно меняют ситуацию с обеспечением России топливом.
15: Когда регулярно выводятся из строя нефтебазы, склады горючего и логистические узлы, проблема уже заключается не только в производстве бензина. Возникают сложности с его хранением, распределением и доставкой в регионы. Именно поэтому последствия начинают ощущать обычные потребители.
5: Накануне командующий беспилотными войсками ВСУ Роберт Броуди заявил, что за последние 4 дня его подразделения поразили десятки российских судов, включая танкеры, которые использовались для доставки топлива в Крым.
7: Бензина не будет, можете не ждать, игра только начинается.
5: Российские информационные агентства поспешили опровергнуть эти заявления Киева. Однако, если эти оценки подтвердятся, то речь может идти не только об отдельных ударах по нефтебазам, а и о последовательном разрушении всей топливной логистики России. От НПЗ и складов хранения до маршрутов доставки топлива в регионы. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
9: Гражданская оборона. Анастасия Кашеварова о том, кто должен защищать тыл.
16: Бизнес готов вложиться в систему противодействия атакам беспилотников и защищать свои заводы и предприятия. Но вопрос не в бизнесе, а в людях, которые будут защищать объекты и встраиваться в эшелонированную оборону. Кто может работать с вооружением? Военные. То есть бизнес должен либо вырвать людей с фронта и создать дыры, либо оформлять людей через Министерство обороны. То есть, чтобы бизнесу поставить МОГи, поставить расчеты, поставить те же панцири, нужно завести людей на контракт в Минобороны. Можно это делать и через БАРСы, потому что обычных гражданских не подпустят государство к оружию. Государство не может позволить каждому олигарху владеть собственной частной военной компанией, иначе быть беде. Если человек, который хочет получать высокую зарплату и защищать тыл, пойдет на контракт, то Минобороны в любой момент его может выдернуть на фронт, потому что он военнослужащий. А теперь вопрос, уж давайте честно отвечать, сколько захотят идти в таком случае?
9: Боец под окнами власти, военкор Кашеварова Анастасия, о ветеране которого не слышат.
16: ну и вас туда не посылали. Вот этот ответ сквозит уже из щелей местных администраций, которые хотят сидеть и дальше на своих должностях со всеми правами, но без ответственности и обязательств. История, которую я изучила лично. 1 июля, в день ветерана боевых действий. Ветеран боевых действий Максим Кошман сидел под деревом напротив администрации губернатора Ставропольского края. Его не принимали. Денег в кармане. Последние 5000 рублей. Максим воевал с 2014 года. Награжден 2 орденами мужества, знаком отличия, Царьградским крестом, медалью за оборону Славянска. Славянск – родной город Максима. Ракетой уничтожен его дом. Жить негде. Максим и его семья, жена и двое детей – бездомные. Но его не принимали, и даже охрану хотели на него вызывать. А он просто доведенный до отчаяния. Ни жилья, ни работы, 6 ранений, полная жизнь проблем, боли и несправедливости. Просто хотел быть услышанным, и чтобы ему помогли те, кто обязан это делать. А в итоге ни земли, которую обещают давать за орден мужества, ни помощи в трудоустройстве, ни социальной поддержки. И это одна история из множества.
9: Кадровая перестановка без оптимизма. Военкор канал «Морская мощь», государство о смене руководства в Рубине.
11: Тихо, без лишней публичности. В Центральном конструкторском бюро морской техники «Рубин» сменилось руководство. Вместо Игоря Вильнита генеральным директором назначен Владимир Дорофеев. Напомню, что 21 мая Игорю Вильниту присвоено звание Героя труда за особые трудовые заслуги перед государством и большой вклад в развитие судостроительной промышленности. Владимир Дорофеев – выходец из Малахита и до сих пор, судя по сайту, числится генеральным директором ТАМБЭ. Не совсем ясны причины такого кадрового решения. Рубин занимается проектированием атомных, ракетных и дизель-электрических подводных лодок, а также кораблей специального назначения. От идеи, стоящей за этим назначением, тоже ничего хорошего не ждите. Элитарии просто сорвались с цепи, пытаются сломать как можно больше, пока могут. Даже то, что уже и так серьезно сломано, как подводное кораблестроение. Мы, похоже, к моменту завершения будущей гонки на лафетах останемся с палками-копалками и веслами. Впрочем, кому-то может достаться северокорейский пулемет, если повезет.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Опасность дня.
17: Киев получил зеленый свет от президента Трампа на производство дорогостоящих ракет «Патриот» для комплексов противовоздушной обороны. Также американцы могут предоставить Украине необходимые технологии для выпуска собственных баллистических ракет.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
18: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня говорим о том, что еще недавно звучало бы как абсурд. Россия, страна, которая качает нефть из-под земли круглосуточно, осталась без бензина на заправках. Люди ночуют в очередях у колонок, фермеры не могут убрать урожай, а в Крыму ввели режим чрезвычайной ситуации именно из-за топлива. Как нефтяная сверхдержава дошла до талонов на бензин, разбираемся прямо сейчас.
19: Да, тема сегодня невероятно острая.
18: Ну и начать тут стоит с того, как вообще эта вся катастрофа выглядит на уровне, ну, повседневной жизни. Потому что статистика поисковых запросов в интернете сейчас, она реально пугает. Запросы со словами «где купить бензин» взлетели за месяц в 26 раз.
19: Ого, в 26?
18: Да, это больше 34 тысяч запросов в сутки. То есть, ну, становится абсолютно понятно, да, люди больше не ищут там какую-то выгодную цену или скидочные бонусы, они просто ищут хоть какую-то работающую колонку.
19: Слушай, ну это маркер того, как вообще ломается привычная картина мира. Ведь заправка автомобиля – это всегда было такое фоновое, ну, автоматическое действие. Никто никогда не планировал поездку за бензином как какую-то сложную спецоперацию.
18: Угу, абсолютно.
19: А теперь это реально вопрос базового выживания. И вот это утроение запросов о сроках хранения топлива, это, скажем так, показатель того, что общество перешло в режим такого глубокого недоверия к инфраструктуре в стране.
18: И на федеральных трассах, вот взять ту же М4 Дон или М12 Восток, там разворачиваются просто настоящие драмы. Многокилометровые пробки стоящих машин, водители ночуют прямо на парковках перед ЭЗС.
19: Кошмар.
18: В Чите вообще фиксировали очереди к колонкам по 3 километра. И люди занимают места с 4 или 5 утра. Причем многие глушат моторы, чтобы не тратить вот эти жалкие остатки топлива на кондиционер. И сидят в раскаленных на солнце машинах часами.
19: И знаешь, что самое страшное в этой ситуации? То, что вот это многочасовое ожидание, оно ведь совершенно не гарантирует результата. Регулярно возникают ситуации, когда человек стоит в очереди, там 5 часов, подъезжает к колонке, и тут бац, администрация заправки просто вешает табличку «технический перерыв» или спокойно заявляет, что дневной лимит исчерпан.
18: Подожди, а зачем сети так поступают? Разве им не выгодно, ну, просто продать все, что есть в резервуарах, и заработать деньги?
19: Ну, в нормальных рыночных условиях, конечно, выгодно. Но сейчас, в условиях такого системного дефицита, нефтяные компании вынуждены просто придерживать остатки. Чтобы растянуть их по времени и сымитировать такую бесперебойную работу перед проверяющими органами.
18: А, то есть создать видимость, что все нормально.
19: Именно. Потому что если заправка распродаст все за час и закроется на 3 дня, это сразу вызовет вопрос у антимонопольной службы. Вот поэтому продажу искусственно тормозят. Отсюда и вспышки агрессии, драки у колонок. Любая очередь мгновенно превращается в пороховую бочку.
18: Слушай, ну тут еще на сцену выходит абсолютный хит сезона. Это канистры. Металлические емкости просто смели со складов и из магазинов за какие-то считанные дни.
19: Но это ожидаемо, все пытаются сделать запас.
18: И закономерно, что люди начали приезжать на заправки с пластиковыми тарами. Но им отказывают, потому что федеральные правила строго запрещают наливать топливо в пластик.
19: Есть такое?
18: Висят объявления, что отпуск топлива физическим лицам в тару запрещен. Якобы, чтобы, вот тут цитата, не создавать ажиотажный спрос.
19: Но это классическая попытка региональных чиновников просто переложить ответственность. Заявляют, что дефицит возник из-за паники населения, но это значит полностью отрицать реальность.
18: Ну да, звучит странно.
19: Запасание топлива в условиях пустых заправок – это не причина кризиса, это абсолютно рациональное поведение. Если у человека есть генератор для дома или трактор, он просто обязан сделать запас. И запрещать людям спасать свое хозяйство, обвиняя их же в панике – это какая-то тотальная управленческая слепота.
18: Вот в Приморье, например, для дальнобойщиков ввели лимит не более 100 литров на грузовик в городской черте.
19: 100 литров? Серьезно?
18: Да. 100 литров для тяжелой фуры звучит как какая-то злая шутка.
19: Это даже не шутка, это паралич грузоперевозок. Груженная фура потребляет от 30 до 40 литров на сотню километров. То есть этот лимит позволяет проехать максимум, ну, километров 300 до следующей пустой АЗС.
18: Жесть.
19: Получается искусственное замедление всей кровеносной системы экономики. Товары едут дольше, рейсы массово срываются.
18: И вот эта инфекция лимитов, она начала очень быстро расползаться по карте. Если сначала это были только южные трассы, то теперь дефицит накрыл более 50 регионов. Крым, например, оказался в полной изоляции. Сначала там прекратилась свободная продажа, а затем вообще ввели режим чрезвычайной ситуации.
19: Ну, географическая изоляция полуострова просто сработала как усилитель кризиса. Логистика туда и так всегда была сложной, а в условиях дефицита система просто схлопнулась в один момент.
18: В Севастополе даже вернулись к талонам. Выдача по QR-кодам не больше 20 литров. Но слушай, Крым же связан мостом с материком. Почему нельзя просто привезти топливо из соседнего Краснодарского края?
19: А потому что в Краснодарском крае его тоже катастрофически не хватает. Возникла вообще абсурдная миграция водителей из Крыма, едут через мост, стоят в диких пробках, заправляются на материке и едут обратно.
18: Ага, и тратят бензин по дороге.
19: Учитывая расстояние и эти пробки, половина этого купленного лимита сгорает просто на обратную дорогу. Топливо выкачивается из одного дефицитного региона в другой практически с нулевой эффективностью.
18: А ситуация на Кавказе выглядит вообще не лучше. В Дагестане цены на 92-й бензин пробили отметку в 87 рублей за литр, и там тоже ввели лимит в 20 литров. Для горных сел это звучит просто как приговор. Там ведь нет никакой альтернативы в виде метро или электричек.
19: Ну, конечно. Для горного села автомобиль – это, по сути, единственная связь с цивилизацией. Скорая помощь, подвоз продуктов, поездка в райцентр по делам. 20 литров не хватит даже на то, чтобы съездить по горным серпантинам туда и обратно.
18: Ужас.
19: Целые поселения оказываются просто физически отрезанными от мира.
18: А в Сибири дефицит, но вполне ожидаемо, породил огромную теневую экономику. В Иркутске перекупщики продают бензин по 300 рублей за литр прямо с машин при официальном лимите на заправках в 50 литров. Но знаешь, больше всего меня поражает ситуация в Ханты-Мансийском автономном округе. Регион, который добывает около 40% всей нефти в стране, остался без топлива. В Москве и Санкт-Петербурге открытого коллапса с очередями по 3 километра вроде бы не наблюдается, если судить по новостям.
19: А там просто применяется хитрая тактика маскировки. Открытых объявлений на столбах нет, но действуют жесткие скрытые лимиты.
18: Это как?
19: Ну смотри, крупные сети отпускают по 20-30 литров строго в бак, без наливов канистры. И водитель узнает об этом только в тот момент, когда подходит к кассе расплачиваться. На бумаге, в отчетах чиновников, кризиса в столицах как бы нет. Но по факту система работает на абсолютном пределе возможностей, постоянно балансируя на грани полной остановки.
18: И вот здесь начинается, наверное, самое интересное и пугающее. Столкнувшись с такой острой физической нехваткой объемов, принимается решение увеличить их за счет резкого снижения качества. Происходит такое тихое, незаметное возвращение к экологическому стандарту Евро-3, хотя на колонках продолжают наклейки висеть Евро-5.
19: Разница между этими стандартами просто колоссальна. И главная угроза здесь – это сера.
18: Да, цифры реально впечатляют. В настоящем Евро-5 допускается максимум 10 миллиграммов серы на килограмм, а в Евро-3 разрешено 150 миллиграммов. С 15 раз больше. А в дизельном топливе лимит вообще повышен до 350 миллиграммов.
19: Это очень много, это катастрофически много.
18: Плюс разрешено использование монометиланилина, ну или ММА. Это присадка, которая раньше крайне жестко контролировалась. Выбросы оксида углерода растут более чем вдвое, с 1 грамма на километр до 2,3 грамма. Миллионы машин ежедневно стоят в глухих пробках мегаполисов. Качество воздуха деградирует просто на глазах.
19: Это неизбежно при таком стандарте.
18: Но знаешь, что в этой ситуации с грязным бензином поражает меня больше всего?
19: Запрет на его экспорт.
18: Да, вот именно. Этот высокосернистый бензин разрешен исключительно для внутреннего потребления. Поставлять его за рубеж строжайше запрещено законом.
19: Ага, чтобы не нарушать контракты.
18: Получается очень интересная картина. Те, кто принимает эти стандарты, они ведь прекрасно понимают химию процесса. Они знают про токсичность, про убитые моторы, про отравленный воздух в городах.
19: Это предельно четкая, циничная расстановка приоритетов. Признается абсолютно приемлемым сбрасывать такой суррогат на внутренний рынок, заставлять граждан дышать повышенными выбросами и оплачивать дорогостоящий ремонт автомобилей.
18: Угу.
19: Но при этом сохраняется какой-то панический страх испортить репутацию или там нарушить международные договоренности перед зарубежными покупателями. Это просто двойные стандарты в чистом виде.
18: Хорошо. Если заводы не справляются, возникает самый, ну, очевидный вопрос. А почему бы просто не купить нормальный бензин за границей? Из каждого утюга звучат заявления, что масштабный импорт решит все проблемы.
19: Эти заявления полностью разбиваются о суровую математику логистики. Иллюзия импорта – это, пожалуй, один из самых опасных мифов текущего кризиса.
18: Давай посчитаем. Внутреннее потребление бензина в России составляет примерно 35-38 миллионов тонн в год. Белоруссия, на которую так часто кивают, как на спасителя, производит всего около 3 миллионов тонн.
19: Им же самим нужно на чем-то ездить и убирать урожай.
18: Вот именно. У Казахстана излишков тоже нет. То есть физически взять топливо по соседству просто негде.
19: И тогда возникает логистический шедевр – схема с Индией.
18: Российская сырая нефть грузится в танкеры и плывет в Индию. Там местный завод ее перерабатывает, и уже готовый бензин грузится в другие танкеры и плывет обратно.
19: Двойного фрахта. Гонять нефть в Индию, чтобы купить бензин, это, ну знаешь, как отправить вагон муки на другой континент, чтобы купить там и привезти обратно нарезанный батон хлеба.
18: Точно.
19: Стоимость транспортировки, страховки судов, проходы через проливы – все это делает итоговый продукт астрономически дорогим. Танкер идет в одну сторону неделями. Это не кнопка, которую можно так клик, нажать и получить топливо завтра.
18: и сколько в итоге дает эта сложнейшая морская операция. Цифры показывают около 200-250 тысяч тонн импорта в месяц, при потребности в 3 с лишним миллиона тонн ежемесячно.
19: Это меньше десятой части всех потребностей. Это даже не пластырь на сломанную ногу. Это попытка вылечить открытый перелом, не знаю, подорожником. Чтобы такой дорогой импортный бензин хоть кто-то покупал, государству приходится субсидировать разницу из бюджета. Получается, система буквально сжигает деньги, чтобы привести каплю в море.
18: Но самый страшный удар наносится даже не по автомобилистам. Дефицит бьет в самую чувствительную точку – продовольственную безопасность. Июнь и июль на юге – это же сезон уборочной кампании.
19: Да, а современное сельское хозяйство не работает на конной тяге, как известно.
18: Именно. Комбайны, трактора, зерновозы – все это потребляет колоссальные объемы дизельного топлива. А дизель с апреля взлетел в цене на 42%. На оптовых биржах цены бьют вообще все исторические рекорды.
19: Фермеры столкнулись с ситуацией, когда топлива просто нет физически, ни за какие деньги. Техника тупо стоит в полях. Аграриям на Кубани приходится искать дизель где-то в Поволжье, нанимать бензовозы и везти его за сотни километров.
18: А зерно-то ждать не будет?
19: Конечно, не будет. У озимой пшеницы есть очень строгий технологический срок уборки. Если она перестоит в поле, колос высыхает, и зерно просто осыпается на землю. Или, что еще хуже, в сухую погоду возникают пожары. Потерять урожай из-за того, что нечем заправить комбайн – это катастрофа для всей производственной цепочки.
18: И эта цепная реакция абсолютно неизбежна. Меньше собранного зерна означает его резкое удорожание. Дорогое зерно – это дорогая мука и дорогой хлеб. Но это только начало цепочки.
19: Да, потому что зерно – это еще и основа комбикормов для птицефабрик и животноводческих комплексов.
18: Совершенно верно. Топливный кризис на Кубани через пару месяцев обернется переписанными ценниками на мясо, молоко, яйца и курицу в каждом супермаркете страны. Логистика доставки этих продуктов в рефрижераторах тоже сильно подорожала из-за того же дизеля. Кризис, начавшийся у заправочной колонки, приходит прямо на кухонный стол к каждому.
19: Да, от этого не спрятаться. И если смотреть на ситуацию глобально, возникает один очень-очень важный вопрос. Когда базовая бензиновая инфраструктура, на которой держались целые регионы десятилетиями, становится настолько хрупкой, непредсказуемой и дорогой, не станет ли это самым жестким и неконтролируемым толчком к кустарной электрификации? Или там к массовому переходу на альтернативные виды транспорта? Возможно, этот кризис заставит людей менять не заправки, а вообще сам принцип того, на чем они ездят.
18: Итог простой. Между нефтью в земле и бензином в баке стоят заводы. Заводы повреждены. Починить их быстро не получится. Запчасти под санкциями. Технологии ушли вместе с западными партнерами. Импорт из Азии – это пластырь, а не лечение. Поэтому очереди, лимиты и грязный бензин – это не временные неудобства. Это новая реальность, которая пришла надолго. С вами был «Разбор дня». До следующего выпуска.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
20: Опасное соседство. Власти планируют строительство военных объектов в промышленных зонах. Калининградцам придется жить, как на вулкане, рядом с военными складами. Калининградцев волнует вопрос. Спад ажиотажа на заправках связан с поступлением в регион низкокачественного бензина Евро-3. Власти уверяют в отсутствии топлива низкого стандарта. Театр абсурда. Служба охраны объектов культурного наследия потребовала остановить снос старинного здания мукомольного завода в Калининграде после того, как историческое здание снесли. Горожане призывают бойкотировать продукцию русского хлеба. Итак, в Калининграде готовятся разрешить строительство военных объектов в промышленных зонах. Власти хотят изменить правила землепользования и застройки, чтобы в коммунально-складской зоне П4 можно было размещать объекты обороны и безопасности. Речь идет о военных объектах, инфраструктуре силовых ведомств, военных городках, складах, инженерных сооружениях и других объектах, связанных с обеспечением обороны. Если все это построят в черте города, это означает не только милитаризацию гражданской инфраструктуры, а расширение военной. Для жителей Калининграда такое решение несет ряд серьезных долгосрочных рисков. И первый из них – военные цели – появятся просто внутри жилых массивов, считает военный эксперт Анатолий Матвейчук.
0: Коммунально-складские зоны городов обычно вплотную примыкают к жилым кварталам, транспортным узлам и гражданским предприятиям. Размещение там военных городков, складов снабжения или инженерных сооружений вооруженных сил автоматически превращает эти районы в приоритетные цели для ударов противника в случае военного конфликта. Иными словами, в зоне критического риска окажутся жилые дома поблизости. Второй риск для гражданского населения – это угроза техногенных аварий и детонаций. Использование промышленных складов под нужды силовых ведомств зачастую подразумевает хранение боеприпасов, горюче-смазочных материалов или спецтехники. В случае халатности, диверсии или атаки это грозит масштабными пожарами в черте города и детонацией взрывоопасных предметов. Потери среди гражданского населения необратимы.
20: Эксперт также акцентирует внимание на том, что вокруг любого военного или режимного объекта закон требует устанавливать запретные и охранные зоны. Для горожан это прежде всего ограничение свободы передвижения по ранее доступным городским территориям, а также запрет на строительство и реконструкцию частных домов или же коммерческих объектов вблизи таких зон. Еще один момент – отдельные территории могут изыматься для нужд Минобороны. Все это автоматически приведет к падению стоимости жилья и сворачиванию гражданского бизнеса в Калининграде, считает финансовый аналитик Александр Кудрин.
21: Практика показывает, что соседство с военными базами или складами Минобороны резко снижает привлекательность жилых микрорайонов. Как следствие, обесценивание стоимости квартир и земельных участков на территориях с постоянным движением военной техники, блокпостами и усиленным досмотром гражданских лиц. Коммунально-складские зоны, в том числе калининградские, предназначены для логистических центров, оптовых складов, автосервисов и малых производств. Передача этих площадей военным вытесняет гражданский сектор, что неизбежно приведет к сокращению рабочих мест, потере доходов местными предпринимателями и ухудшению инвестиционного климата в городе.
20: В Министерстве градостроительной политики Калининградской области уверяют, что юридически новый статус земель планируют сделать условно разрешенным. Это значит, что под каждый объект перед его утверждением власти обязаны проводить общественное обсуждение. Калининградцы имеют законное право участвовать в них, массово подавать возражения городской администрации и требовать переноса военных объектов за пределы городской черты. Учтут ли власти пожелания общественности – это уже второй вопрос. Кстати, о вопросах. Калининградские автомобилисты, судя по сообщениям в соцсетях, нервно ждут привоза топлива более низкого качества. На официальной странице губернатора области без прозванных ВКонтакте калининградцы предположили, что снижение ажиотажа на АЗС связано с поставками в регион топлива низкого стандарта Евро-3, о чем прямо и спросили у чиновников. В Министерстве развития инфраструктуры области на вопрос, есть ли на заправках Евро-3, ответили следующее.
22: Бензин этой марки в Калининградскую область не поступает. В случае его поступления обязательно расскажем.
20: Можно себе представить, как такой рассказ еще больше уменьшит количество машин на заправках. Как известно, правительство Российской Федерации до конца года разрешило выпуск давно забытого бензина Евро-3 с более высоким содержанием вредных примесей. В России этот стандарт перестал применяться 11 лет назад, но вернуться в прошлое пришлось после уничтожения беспилотниками половины нефтепереработки в стране. БПЛА, по подсчетам аналитиков, поразили 10 из 11 крупнейших нефтеперерабатывающих заводов. Сейчас в России остается нетронутым лишь один завод с производственной мощностью свыше 10 миллионов тонн нефти в год. Это Ангарский НПЗ в Иркутской области. По имеющейся информации, недавний удар по Омскому заводу стал 179-й украинской атакой по российским нефтепредприятиям. В результате практически во всех регионах возник бензиновый коллапс, и на этом фоне начал реализовываться реализовываться низкопробный бензин Евро-3. Он уже спровоцировал массовые поломки автомобилей. Водители отмечают падение мощности, так называемое троение двигателя, песчаный осадок в горючем, а то и вовсе топливо напоминает слизь, жалуются автомобилисты. И весь этот ужас наглядно демонстрируют в видеороликах в сети.
3: Первой жертвой некачественного бензина загорелся чек, Шкода Суперб.
4: Вообще заправляли мы бензин с нефти, который набрали в канистре, и я решил одеть капроновый чулок. Вот что было в бензине. То есть, как бы, если бы я это не одел, это все полетело в мотор.
6: Направили по 100 рублей на парковке. Вот, мало того, что не долили, и налили вот такого говна.
20: По словам автоэкспертов, современные автомобили не проектируют под низкопробное топливо, поэтому регулярное использование такого бензина неминуемо вызывает серьезные проблемы. Водителям советуют внимательнее следить за состоянием двигателей. А вот следующая история из разряда «недосмотрели или поздно опомнились».
23: Калининград в эпицентре громкого скандала. Служба госохраны объектов культурного наследия потребовала остановить снос здания администрации мукомольного завода на правой набережной. В процессе демонтажа обнаружили объект с признаками культурного наследия, поэтому работы срочно приостанавливают. Об этом сообщила заместитель руководителя службы Мария Страхова. На следующий день после того, как здание немецкой мельницы 1890 года постройки уже снесли у завода «Русский хлеб»,
20: как говорится, нарочно не придумать. Видимо, в службе госохраны объектов культурного наследия не заметили, как целый день историки били тревогу. А в городских пабликах призывали бойкотировать продукцию «Русского хлеба». Жители вели стримы в прямом эфире, мол, именно юрлицо компании сносит админздание конца 19 века, входившее в комплекс бывшей вальцовой мельницы Кёнигсберга на правой набережной. В свою очередь, в «Русском хлебе» категорически открещиваются от уничтожения исторического объекта. Дескать, сносами не занимаются, а только хлеб пекут. При этом напряжение в Калининграде растет. Общественники считают, что старинное здание можно было сохранить и приспособить под современное использование. Однако вместо реставрации его полностью снесли. Компании уже присоединились движение «Парковое кольцо» и калининградский градозащитник Евгений Масиенко. Словом, битва за историю продолжается. А власти Калининграда, судя по отсутствию реакции на скандал, заняли позицию наблюдателей. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
24: Минобороны собирается строить новые военные объекты в Калининградской области. Казалось бы, ну, строят и строят. Все-таки обстановка неспокойная. Может, это и хорошо? Да, все так. Только территорию под это решили выделить прямо рядом с обычными людьми. По информации администрации Калининграда, склады для боеприпасов, ангары для ремонта техники, инженерные сооружения и прочая военная инфраструктура будут размещаться прямо в промзонах. Видите ли, так логистика лучше. Если возле большого предприятия поставить военную базу, то оно как бы и будет ее обслуживать. Удобно придумали, ничего не скажешь. Но у меня один вопросик закрался. А ничего, что промзона – это не пустыня? Там ездят люди, там работают люди, кто-то даже живет рядом. Калининград – это не тайга. Тут везде куча гражданских объектов. Школы, больницы, жилые дома, предприятия, на которых трудятся тысячи горожан. Это плотно застроенный европейский город с советским промышленным наследием. Промышленная зона здесь – это не чистое поле за горизонтом. Это квартал, у которого есть соседи. И что получается? Если рядом с вами появляется военный объект, то он автоматически становится объектом повышенного внимания. В первую очередь для противника. Ничего тайно построить сейчас нельзя. Спутники до сантиметра определяют, что именно и где находится. Так что будьте уверены, все эти новые базы появятся на натовских картах уже к вечеру. Это не домыслы и не страшилки. Это просто реальность современного наблюдения. Западные аналитические центры мониторят Калининград в режиме реального времени. И делают это не по газетным заметкам, а по коммерческим спутниковым снимкам с разрешением до нескольких сантиметров. А теперь подумаемся вот про что. Мы уже несколько лет живем в мире, где беспилотники летают за сотни и тысячи километров. Где нефтебазы, аэродромы и склады регулярно попадают в новости. Не абстрактные новости, а в новости с фотографиями последствий. И теперь представьте, что подобная инфраструктура появляется буквально по соседству с гражданскими территориями. Со складами боеприпасов в особенности. Потому что склад боеприпасов – это объект, взрыв которого не спрашивает у соседних домов разрешения. А нас вообще кто-нибудь спросил? Люди покупали квартиры рядом с промышленной зоной, а не рядом с военным объектом. Они соглашались на шум фур, запахи производства, интенсивный трафик грузовиков. Они не соглашались на то, чтобы их квартал превратился в потенциальную военную цель. Почему они должны расплачиваться своими нервами, своим здоровьем и своей безопасностью за чье-то логистическое удобство? Причем, заметьте, информации ноль. Что именно строится, где конкретно, в каком объеме, какой будет охраняемый периметр, будут ли санитарные зоны, что произойдет с предприятиями, которые окажутся в непосредственной близости от военных объектов. Никто ничего не объяснил. Никто не провел публичных слушаний заранее. Горожане узнают об этом не на пресс-конференциях, а из коротких новостных заметок и случайных разговоров. Да, поправки формально предусматривают общественное обсуждение перед строительством каждого конкретного объекта. Это написано в документах. Но мы все прекрасно понимаем, как у нас проводится общественное обсуждение по вопросам оборонного значения. Калининград – это не просто регион. Это эксклав, полностью окруженный странами НАТО – Польшей и Литвой. Здесь уже сосредоточены штаб Балтийского флота, ракетные комплексы, авиационные части. Регион и так находится под огромным вниманием разведки всего Западного альянса. Каждый новый военный объект здесь – это не просто склад. Это потенциальная точка на карте противника. И никто, никто не думает о том, что рядом с этими точками живут обычные люди. Вопрос ведь не в том, нужна ли оборонная инфраструктура в Калининградской области. В нынешних условиях это данность, никто не спорит. Но куда ее размещать – это принципиальный вопрос. Есть отдаленные территории, есть бывшие военные базы советской эпохи, заброшенные, огороженные, вдали от жилья. Есть возможность думать о людях, а не только об удобстве военной логистики. Поэтому вопрос очень простой. Власти обязаны рассказать, что именно собираются строить, где именно, с какими защитными зонами. Как это скажется на жителях соседних кварталов, на работниках предприятий промзоны, на стоимости и ликвидности жилья рядом. Потому что иначе тысячи калининградцев однажды просто обнаружат военный объект буквально у себя под боком. Без предупреждения, без объяснений, без возможности что-то изменить. На этом все. Больше важных тем в следующем выпуске. Берегите себя. Услышимся.
8: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Потеря дня.
10: За трое минувших суток украинские беспилотники поразили в Азовском море как минимум 19 танкеров российского теневого флота, которые пытались доставить топливо в Крым. Снабжение полуострова практически полностью остановлено.
8: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
12: Житель Крыма кратко описал ситуацию, сложившуюся на сегодняшний день на полуострове, что с бензином, с электроэнергией и туристическим сезоном.
13: Всем привет! На календаре у нас 2 июля, начался второй летний месяц и небольшая новостная сводочка про ситуацию в Крыму. Что с бензином, что с электроэнергией, что с курортным сезоном. Бензина в полном объеме в Крыму нет, ребята. Он начинает появляться на заправках, но появляется нежданно-негаданно. Значит, электронные табло на заправках не включают. Рано утром перед заправками собираются километровые очереди. Значит, стоимость дизельки 95-го уже 200 рублей, 200, 205, 215. Ну, уже доброго перевели отметку за 200. Что будет дальше, непонятно. Улучшения в плане топлива я пока не вижу. Хотя правительство нам обещает, что решит все это за 2 недели. Но я в этом глубоко сомневаюсь. Все-таки, как я говорил немного ранее, логистика в Крым очень сильно нарушена. По бензину вроде бы все. Теперь про электричество. Сегодня в САКах целый день не будет света. То есть перебои с электроэнергией сильные, верное отключение света. Так что как-то так. Курортный сезон в Крыму так и не начался. Пляжи Крыма пустые. И чтобы он там не показывали, не снимали другие люди, какие-то отдыхающие или другие блогеры, что полные бананы, вот, которые катают туристов по морю, полные аттракционы людей. Но как только переходит объектив камеры на пляж, видно, что пляжи пустые. Отменяются многие поезда из Крыма и в Крым из-за слабой загрузки. Турист в этом году в Крым не поехал.
5: Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают?

0: отмечает юрист Илья Дунаев.
1: В практической плоскости это означает, что спортивные федерации этих регионов вместе со спортсменами юридически признаются за Олимпийским комитетом Украины и не входят больше в Олимпийский комитет России.
0: Этот шаг позволил частично снять санкции с российского спорта. Спортсмены довольны, Z-сообщество наоборот. По их словам, одной из целей специальной военной операции называлось именно освобождение этих регионов. В Конституцию России уже внесены поправки о 4 новых регионах страны. Теперь в основном законе перечислено 89 субъектов федерации, которая пополнилась Донецкой и Луганской народными республиками, а также Запорожской и Херсонской областями. Об этом говорил сам Владимир Путин.
2: Сегодня мы подписываем договоры о принятии в состав России Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области. 4 новых субъектов Российской Федерации.
0: В начале СВО на всех телеканалах говорили, что Киеву не продержаться и 3 дней. Но взять Киев не удалось. А уже через месяц после начала СВО армия России вышла не только из Киевской, но и из Черниговской, а потом из Харьковской областей и из Херсона. Единственного областного центра, который удалось взять под контроль. В Минобороны это назвали жестом доброй воли. Позже все чаще стали звучать идеи об освобождении Донбасса, а также о том, что нужно покончить с курсом США на доминирование. Спустя 4 года Донбасс так и не удалось взять под полный контроль. А зампред Совбеза Дмитрий Медведев недавно заявил, что конфликт России и Украины может не ограничиться текущей фазой и длиться бесконечно.
3: Где остановиться? Не знаю. Я думаю, что с учетом того, о чем я сказал, значит, нам еще придется много и серьезно работать. Будет ли это Киев? Да, наверное. Это должен быть и Киев. Если не сейчас, то через какое-то время. По двум причинам. Киев – русский город. И оттуда исходит угроза существованию Российской Федерации. Интернациональная угроза.
0: При этом каждый день на фронте гибнут российские военные, а страну душат санкции. Социологи констатируют, что на этом фоне поддержка СВО среди россиян падает. А после того, как Олимпийскому комитету России пришлось письменно отказаться от новых территорий, многие признаются, что не понимают, за что страна воюет. Россияне говорят, что из-за боевых действий везде одна разруха.
4: О, я считаю только одну разруху. Везде одна разруха, больше ничего. Я так думаю, и в дальнейшем также будет еще хуже, хуже и хуже.
5: Да я думаю, война ничего хорошего не принесет никому.
6: Никому она не принесла ничего хорошего пока.
7: Да ничего она не принесла, любая война приносит только беды, где бы она ни проходила.
0: Уже пошел 5-й год СВО. Это дольше, чем Первая мировая война, отмечают эксперты. По их словам, специальная военная операция обходится России слишком дорого. И в прямом, и в переносном смысле. Она стоила жизни десяткам тысяч молодых людей и нанесла серьезный ущерб экономике государства. Сколько еще будет продолжаться СВО – один из главных вопросов, который интересует граждан, отмечают социологи. Но точного ответа власти не дают. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
8: Криминальные новости.
9: В Таганроге бывший полицейский убил родителей жены. Ему вменяют тройное убийство. По данным базы, 44-летний Евгений Утесов зарезал отца своей супруги, а ее мать и бабушку застрелил из карабина «Сайга». После этого скрылся на автомобиле вместе со своим отцом. Был объявлен план-перехват. Сообщается, что тройное убийство совершено на фоне развода. Супруги не могли поделить имущество. Кроме того, встал вопрос о дальнейшем воспитании их троих детей. Жена экс-полицейского, который расстрелял ее семью, оказалась депутатом Гордумы Таганрога. До начала бракоразводного процесса у Оксаны с Евгением был свой бизнес. Семья владела автошколой. Муж был директором, жена возглавляла юридический отдел. Ранее подозреваемый служил в правоохранительных органах. По словам бывших коллег, Утесова уволили из-за того, что он скрыл судимость в 2002 году за то, что избил человека, нанеся ему средний вред здоровью. Экс-полицейского задержали в Ростове, сейчас с ним работают следователи, также продолжается поиск его отца. Его участие в преступлении пока проверяют. Женщину, ранее пропавшую в Ачинске, подозреваемую в убийстве 5-летней дочери, задержали. По данным следствия, 32-летняя местная жительница вышла с маленькой дочерью из дома, направляясь якобы в магазин. В действительности она завела девочку в безлюдное место к железнодорожным путям в Ачинске, где задушила ее. После этого женщина оставила убитую дочь.

0: на насыпи и автостопом уехала в Красноярск, затем в Томск, а после в Новосибирск. Тело девочки нашли 5 июля. Подозреваемую в ее убийстве мать доставили в Красноярский край, задержали, допросили. Она признала свою вину и объяснила произошедшее плохим отношением к супругу. В ближайшее время женщине предъявят обвинение в убийстве дочери. Суд, скорее всего, отправит ее под стражу. Также назначена психиатрическая экспертиза. В Томской области предстанет перед судом 18-летний местный житель, обвиняемый в жестокой расправе над 20-летним соперником. По данным следствия, в апреле между двумя молодыми людьми произошел спор из-за девушки. Обвиняемый требовал от бывшего возлюбленного девушки оставить ее в покое и прекратить с ней всякое общение. После отказа он пришел домой к сопернику, избил его, а затем нанес около 60 ножевых ранений, которые оказались несовместимы с жизнью. Дело передано в суд для рассмотрения по существу. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Радио Лента. Прямая речь.
2: Помимо отсутствия бензина на автозаправочных станциях в Крыму, появилась новая проблема. Цены на товары продуктовой группы растут прямо на глазах.
3: Кто там говорил, крымчане, не паникуйте, проблем с продуктами не будет. И да, их действительно нет, продуктов полно. Но что по поводу цен? Давайте посмотрим. Молоко «Пармалат» безлактозное 1,8. Было 179, стало 307. Сколько стоило вот это молоко, я не знаю, но сейчас его цена 356. Детское пюре «Дары Кубани» было 37, стало почти 45. Хорошо, хоть крымские производители оставляют цены прежними. Высокобелковый коктейль, который я всегда покупала по 169, теперь 203 рубля. Смузи в бутылке, который я всегда брала по 99, теперь 167. Творог безлактозный «Пармалат» 291 рубль, был 180 рублей примерно. Хотите прикол? На кассе цены некоторые стали еще выше, чем они были на ценнике. Но, в принципе, везде висят объявления о том, что идет переоценка товара и актуальная цена на кассе. Вот как-то так.
1: Главные новости дня.
4: Украина будет делать Патриот. После встречи с Зеленским на саммите НАТО Трамп объявил о лицензии для Украины на производство ракет для ПВО. Еще несколько лет назад подобное заявление показалось бы чистой фантастикой. Технологии Патриот десятилетиями оставались одними из самых закрытых американских военных разработок. США поставляли эти комплексы только ближайшим союзникам, но никогда не говорили о передаче лицензий на производство самих ракет другим странам. Теперь ситуация может кардинально измениться. Об этом после встречи с Владимиром Зеленским на саммите НАТО заявил президент США Дональд Трамп.
5: Птичка мне напела, что сегодня мы будем обсуждать с Зеленским предоставление Украине права производить ракеты «Патриот». Мы покажем, как это делать. Это сложный процесс, но вы быстро разберетесь. Мы готовы предоставить лицензию на производство этой техники.
4: Если эти планы будут реализованы, речь пойдет уже не просто о поставках отдельных партий ракет. Украина впервые сможет самостоятельно выпускать боеприпасы к одной из самых современных систем противовоздушной обороны в мире. Военный эксперт Роман Светанов считает, что для России это означает принципиально новую ситуацию.
6: Главная ценность такой лицензии – не несколько десятков дополнительных ракет, а собственное производство. Это означает возможность самостоятельно пополнять запасы, ремонтировать изделия и постепенно наращивать выпуск без постоянного ожидания новых поставок из-за границы.
4: На Украине возможность производства американских ракет уже прокомментировали. Там заявили, что украинские специалисты способны освоить такую технологию.
7: Я лично изучал ракеты ПАК после их применения и убежден, что Украина сможет освоить их производство по американской лицензии. Для наших специалистов это абсолютно реальная задача.
4: Получение лицензии означает не только передачу технологий. Фактически речь идет о долгосрочном строительстве Украиной собственного производства высокоточного оружия. А для России это плохая новость сразу по нескольким причинам. Чем больше ракет «Патриот» сможет выпускать Украина, тем сложнее будет перегрузить ее систему противовоздушной обороны массированными ударами. И если раньше армия могла рассчитывать, что запасы западных ракет у ВСУ когда-нибудь закончатся, то теперь сама логика СВО может в корне поменяться. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Цифра дня.
8: Соотношение потерь российской и украинской армии впервые с начала спецоперации достигло 8:1. Россия потеряла примерно в 4 раза больше военнослужащих, чем Соединенные Штаты во всех своих войнах, взятых вместе.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
8: Военнослужащий Семен Балаенков из 28-го мотострелкового полка сообщил, что, несмотря на тяжелое состояние после полученных ранений, его все же собираются отправить в зону спецоперации.
9: В результате боев у меня была получена минно-взрывная травма, контузия, акубаротравма 4-й степени и закрытая черепно-мозговая, в результате которой я стал активно терять зрение. У меня уже было проведено 2 операции на глазных нервах. 10 ноября этого года. У меня есть подтвержденный диагноз атрофия зрительных нервов оба глаза. С таким диагнозом обычно ставят категорию D. Также у меня есть подтвержденный диагноз аневризма среднемозговой артерии размером 0,4-0,6 сантиметров, которая может лопнуть в любой момент при хорошем раскладе. Я останусь на всю жизнь овощем, при плохом – мгновенная смерть. Тут, я сейчас нахожусь в госпитале на прохождении ВВК, где мне ставят категорию годности и отправляют обратно на СВО, ассоциируя тем, что на войне ты прозреешь, а твоя опухоль – это ерунда. Моей супругой было написано не одно обращение в разные инстанции, в прокуратуру, генеральную прокуратуру, Восточного военного округа, гарнизонной прокуратуры, Министерства обороны. Нигде никаких ответов не поступало в данный момент. По правам человека при президенте тоже написано. Нигде никаких ответов не поступало. В нашей стране творится бардак и хаос. Меня незрячего тоже туда же отправляют. Я хочу вернуться к своей супруге. Так как мы ждем еще ребенка. Я хочу видеть своего ребенка и видеть свою семью.
8: Студентка Пензенского государственного университета Лина Давыдова о том, как Минобороны пыталась заставить ее подписать контракт во время отчисления.
10: Я пришла отчисляться, а мне предложили контракт на СВО. Я хотела перевестись на заочку в своем университете, потому что мне было очень неудобно с работой совмещать вот это вот все. Я постоянно работаю где-то. И я прихожу, говорю, мне нужна заочка. Они говорят, заочки нет. Я говорю, давайте тогда отчислимся. Они мне начали предлагать пойти оператором беспилотников. Если что, если вам предлагают какую-то работу, смежную с СВО и так далее, вы подписываете контракт с Минобороны, и вы не факт, что будете где-то рядом, вы не факт, что не попадете на горячие точки и так далее. Я говорю, нет, не надо меня никуда оформлять. Они очень настойчиво мне предлагали, при том, что, ну, это женщины сидят. Это женщины, у которых есть свои дети. И у меня просто один единственный вопрос в голове. Вам вообще не совестно? У вас, типа, там ничего не ёлкает? Вы, наверное, спокойно спите, да? Потому что у нас в университете уже очень много умерших на СВО, погибших.
1: Радио Лента. Прямая речь.
2: Жителей Москвы спросили, что им известно о ситуации в Крыму. Вот что они ответили.
11: Ой, я не в курсе. Там сейчас очень сильный дефицит бензина, нет воды во многих местах.
12: Да, говорят, везде нет бензина. Я не в курсе, извините, да.
13: А про Крым ничего не знаем, понятия не имею.
11: Неинтересно?
13: Ну, как интересно. Я новости 2 дня назад слышала. Тоже что-то ничего такого там особого-то страшного не слышала по Первому каналу. Нет, я была в Краснодарском крае в 24-м году, в Должанской, на Азовском море. Ну, в принципе, тоже вроде. В 24-м году было. Все было нормально, доступное топливо было. Купались в станице Должанская, грязи там лечебные принимали. Понравилось, кстати. В прошлом году там сын отдыхал, тоже все нормально было. В этом году вроде бы планируют и ехать в середине августа. Правда? Там серьезная какая-то обстановка? Для меня это новость. Значит, я в неведении после отпуска.
14: Уверена, что все будет хорошо.
11: Как думаете, какие действия нужно предпринять, чтобы ситуацию стабилизировать?
14: Не знаю. Я не правительство, я не знаю. Но я верю, что все будет у нас хорошо.
1: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
4: Еще не финал. Песков заявил, что Россия и все россияне готовы продолжать СВО до победы. Что считается победой? Россия готова продолжать спецоперацию столько, сколько потребуется. Об этом интервью швейцарскому изданию «Weltwoche» заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Россия адаптировалась к санкциям, а сами россияне готовы воевать до победы.
15: Конечно, люди хотят, чтобы война закончилась. И люди предпочли бы мир, а не войну. Но все они желали бы, чтобы мир наступил вместе с победой.
4: Правда, что именно будет считаться победой, Дмитрий Песков не уточнил. Ранее пресс-секретарь президента не раз уточнял, что боевые действия будут продолжаться, пока все цели СВО не будут достигнуты. Солдаты, которые пятый год проводят в окопах, уже не понимают, за что воюют.
6: Все ребята очень напряжены и раздражительны. Много пошло письменных отказов от участия в боевых заданиях. За это не судят, а отправляют в другие части, как раз где спецконтингент служит. Вообще, абсолютное большинство, если прям очень мягко выражаться, разочаровались в нашем правительстве и конкретных людях. Я думаю, вы понимаете, о ком я говорю. Это уже ненависть, но еще не ярость, но к этому все идет. Я вообще в идеологии уже ничего не понимаю, что нам пытаются продать, каких нацистов нам надо победить.
4: В феврале 22 года, начиная спецоперацию, Владимир Путин называл несколько целей спецоперации. Это демилитаризация Украины, ее денацификация, защита жителей Донбасса, недопущение вступления Украины в НАТО и обеспечение безопасности России. Позже к этим заявлениям добавились требования признать занятые армией территории российскими и изменить украинскую государственную политику. Военный эксперт Иван Громов отмечает, что чем дольше длится СВО, тем формулировки становятся размытее.
6: За годы войны российская власть несколько раз меняла акценты. Одни цели уходили на второй план, появлялись новые. Сегодня все чаще звучит просто слово «победа», но без четкого объяснения, каким именно должен быть ее результат.
4: За более чем 4 года СВО Россия потеряла сотни тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, понесла огромные экономические расходы и продолжает вести боевые действия, говорит военный аналитик Дмитрий Снегирев. При этом Донбасс, который с первых дней назывался одной из главных целей СВО, за все время так и не перешел под полный контроль армии России.
5: Если смотреть на первоначально заявленные цели и на нынешнюю ситуацию, становится очевидно, что война давно вышла далеко за рамки тех задач, которые объявлялись в феврале 2022 года. При этом цена продолжения боевых действий для обеих сторон постоянно растет.
4: Сколько еще людей отправится на фронт ради цели, которую уже мало кто может четко сформулировать, ответа на этот вопрос нет. Однако в Z-кругах все чаще появляются намеки на то, что осенью страну ждет объявление мобилизации, сразу после думских выборов. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
16: Рано радуемся. Военкор канал Лейбгусара о том, почему на самом деле Россию могут пустить на следующие Олимпийские игры.
17: Обратившись к первоисточнику, пресс-релизу Международного олимпийского комитета, я обнаружил, что дело не в том, что международные спортивные чиновники начали потихоньку дружить со здравым смыслом. Нет. Дело в том, что Олимпийский комитет России отказался считать Крым, Донецкую и Луганскую народные республики, Херсонскую и Запорожскую области частью единой российской спортивной семьи. Иными словами, он признал спортивную юрисдикцию Украины над внесенными в Конституцию России регионами. В практической плоскости это означает, что спортивные федерации этих регионов вместе со спортсменами юридически признаются за Олимпийским комитетом Украины и не входят больше в Олимпийский комитет России. Поэтому и оттепель от Олимпийских игр, если бы у позора было имя. Или есть такая профессия – родиной торговать.
16: Военкор, канал Лейб Гусара, новые атаки на российское черное золото.
17: Саратовский НПЗ. Я уже перестал считать, в который раз его атаковали вражеские беспилотники с 2024 года. Разве что скажу, что 31 мая этого года он уже подвергался атаке. Не успели починить, и новый успешный налет. Так что я не вижу смысла в ремонте поврежденных заводов. Вижу смысл в их полном закрытии. Зачем они нужны, если их надо постоянно чинить после каждой атаки? А еще это «не война» показало, что руководство страны состоит из полных дегенератов, импотентов и вредителей. Эти жалкие существа уже 4 года не могут защитить какие-то 45, ну, может быть, 50 заводов. Не сотни, еще раз повторюсь, а десятки. Даже запрещено натягивать банальные антидроновые сетки. В итоге в нефтяной стране топливный кризис. Лучше бы эту шайку атаковали эти дроны.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
4: Антидроновые сетки не помогли. Беспилотники разбомбили две крупные нефтебазы в Твери и Ставропольском крае. Бензина в тех регионах не будет. Первый удар пришелся по нефтебазе «Тверь-нефтепродукт». Губернатор региона Виталий Королев подтвердил, что после атаки загорелся один из резервуаров.
7: В результате атаки произошло возгорание одного из резервуаров нефтебазы. На месте работают пожарные расчеты. Принимаются все необходимые меры.
4: По данным аналитиков, часть резервуаров на этой нефтебазе заранее оборудовали специальными антидроновыми сетками. Предполагалось, что они смогут защитить этот стратегически важный объект от ударов беспилотников. Однако, судя по последствиям атаки, эти конструкции не спасли нефтебазу от бомбежки.
6: Пожар очень сильный, дым видно практически из любой части города.
4: Практически одновременно вспыхнул еще один крупный объект хранения топлива в Ставропольском крае. Первоначально местные паблики сообщили лишь о пожаре на промышленном предприятии. Позже губернатор Владимир Владимиров признал, что огонь добрался до резервуаров с горючими материалами, а жителей ближайших домов пришлось эвакуировать.
18: Пожар усилился, огонь распространился на резервуары с горючими материалами. На место направлены дополнительные силы, проводится эвакуация жителей ближайших улиц.
4: Военный эксперт Юрий Федоров считает, что подобные удары постепенно меняют ситуацию с обеспечением России топливом.
19: Когда регулярно выводятся из строя нефтебазы, склады горючего и логистические узлы, проблема уже заключается не только в производстве бензина. Возникают сложности с его хранением, распределением и доставкой в регионы. Именно поэтому последствия начинают ощущать обычные потребители.
4: Накануне командующий беспилотными войсками ВСУ Роберт Броуди заявил, что за последние 4 дня его подразделения поразили десятки российских судов, включая танкеры, которые использовались для доставки топлива в Крым.
6: Бензина не будет, можете не ждать, игра только начинается.
4: Российские информационные агентства поспешили опровергнуть эти заявления Киева. Однако, если эти оценки подтвердятся, то речь может идти не только об отдельных ударах по нефтебазам, а и о последовательном разрушении всей топливной логистики России – от НПЗ и складов хранения до маршрутов доставки топлива в регионы. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
20: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня говорим о том, как Кремль за 4 года последовательно, методично и с большим достоинством отказывался от всего, что торжественно обещал в феврале 2022-го. Тогда речь шла о демилитаризации и денацификации всей Украины, то есть по-простому о том, чтобы снести украинское государство и поставить своих. Сейчас официальная цель звучит как обеспечение неприкосновенности российских рубежей на долгую историческую перспективу. Почувствуйте разницу. Сегодня разбираем, как это произошло шаг за шагом, цитата за цитатой.
21: Да, этот масштабный откат назад требует очень детального рассмотрения, потому что одно дело проиграть сражение, и совсем другое заставить целое общество поверить, что изначальной битвы вообще не планировалось. Давай все-таки будем объективны к фактам. Разве в самом начале, вот в феврале 22-го, не заявлялось, что цель – это просто защита границы, помощь Донбассу? Ведь этот мотив до сих пор активно транслируется.
20: Вот тут кроется самая большая иллюзия. Если посмотреть на конкретные факты первых дней, становится очевидно, что масштаб амбиций был совершенно иным.
21: Ну да, колонны же шли прямо на Киев.
20: Именно. Какой Донбасс, если десант высаживается под столицей? Но самое главное, 25 февраля прозвучал абсолютно беспрецедентный призыв к украинским военным. Прямая цитата руководства страны: «Берите власть в свои руки».
21: То есть это был...
20: Это же буквальный открытый призыв к государственному перевороту в соседнем государстве.
21: С точки зрения международного права это вообще звучит как полный сюрреализм. Глава ядерной державы публично предлагает армии соседней страны свергнуть собственное правительство, чтобы потом с ними договариваться.
20: Угу.
21: Это показывает не просто уверенность в своих силах, это абсолютная оторванность планирования от реальности на земле.
20: В телеэфирах на полном серьезе обсуждались сроки в 3 дня.
21: Максимум неделя, да. Я помню эти эфиры.
20: Рисовались карты с огромными красными стрелками, предрекающими скорый парад. Никто вообще не рассматривал сценарий затяжного конфликта на годы. Речь шла о тотальном доминировании.
21: Но реальность быстро внесла свои коррективы. Блицкриг провалился.
20: Да, совершенно верно.
21: Вместо цветов, хлеба с соли и капитуляции начались жесткие уличные бои. Российские колонны завязли, растянули коммуникации и стали легкой мишенью. Стало понятно, что взять столицу просто не получится.
20: И вот тут возникает главный политический кризис для системы. Войска начинают отступать от Киева. Но ведь признать поражение на этом направлении в условиях жесткой пропаганды невозможно.
21: Точно. Нужно было как-то объяснить отступление, вообще не используя слово «отступление».
20: И тогда появляется этот потрясающий эвфемизм.
21: Жест доброй воли.
20: Да, жест доброй воли. Это попытка сохранить лицо при плохой игре. Но дальше начинается более глубокий процесс. Я бы назвал это термином, ретроактивное переопределение целей.
21: Звучит сложно. Что ты имеешь в виду?
20: Это такой мощный психологический и политический трюк, когда невыполненная задача просто объявляется никогда не существовавшей. То есть система транслирует: мы не взяли столицу не потому, что нас остановили, а потому, что мы туда и не собирались. Вы все неправильно поняли.
21: Это как пойти в автосалон за эксклюзивным спорткаром, потом обнаружить, что денег хватает только на подержанный самокат. Купить его и гордо заявить соседям, что с самого начала планировала заниматься фитнесом и беречь экологию. А в автосалон заходила просто посмотреть.
20: Но подожди. Я понимаю твою аналогию с самокатом. Но как целое общество соглашается на этот самокат, если им каждый день по телевизору обещали спорткар? Как можно просто стереть из памяти целый месяц обещаний взять столицу?
21: Механика этого процесса опирается на информационную перегрузку. В условиях монополии на информацию повестка меняется настолько стремительно, что у зрителя просто нет времени рефлексировать.
20: То есть прошлое не опровергается?
21: Нет, оно просто игнорируется. Никто в студиях не говорит: «Ой, знаете, мы ошиблись». Они говорят: «Новые реалии диктуют новые задачи».
20: Угу.
21: И это очень четко прослеживается на стамбульских переговорах весной 22-го. Фокус требований резко сужается просто до нейтрального статуса Украины.
20: Дистанция от «снесем правительство» до «давайте зафиксируем внеблоковый статус», она же огромная. И пройдена она была буквально за пару месяцев. И здесь есть очень показательная цитата.
21: Какая?
20: В апреле 2022 года пресс-секретарь Кремля прямо заявляет, цитирую: «Нет, смена режима не является целью».
21: Вот оно, чистое ретроактивное переопределение в действии. Была цель, стала не цель.
0: Да, но долго удерживать ситуацию только за счет риторических трюков невозможно?
21: Конечно. Фронт – это физическая реальность. И осенью 2022 года эта реальность наносит новый удар. Украинская армия проводит быстрое наступление в Харьковской области. Линия обороны сыплется.
0: И это вызывает настоящую панику в Москве. Становится понятно, что слова больше не работают. Потеря территории, которую контролировали с месяцами, потребовала срочно создать какие-то жесткие юридические костыли.
21: Да, там же уже висели баннеры «Россия здесь навсегда».
0: Именно.
21: В Конституцию вписываются территории, которые физически армией не контролируются.
0: Да, это просто взрывает мозг, если вдуматься.
21: Как можно на высшем законодательном уровне объявить своей территорией то, куда ты даже не можешь безопасно зайти? Это же подрывает саму суть государственного суверенитета.
0: Ситуация даже абсурднее, чем звучит. Смотри, Херсон объявляют российским навсегда, проводят помпезные церемонии в Кремле с подписанием бумаг, а через несколько недель войска оттуда отступают.
21: Угу, в ноябре 22-го.
0: То есть официально оставляется территория, которая только что была названа неотъемлемой частью страны. А город Запорожье, огромный областной центр, вообще ни одного дня, ни одной минуты не был под контролем российских войск. Но по Конституции это территория России.
21: Это феноменальная ловушка. Политическое руководство само загнало себя в глухой юридический тупик ради сиюминутного пиар-эффекта.
0: Точно.
21: Теперь, чтобы просто выполнить свою же Конституцию, необходимо захватить города-миллионники. Краматорск, Славянск, город Запорожье.
0: А в условиях жесткой позиционной войны на истощение это как вообще реализовать? Военные аналитики в один голос говорят, что штурм миллионника вроде Запорожья при нынешнем характере боевых действий – это годы боев и ресурсы, которых просто нет.
21: Именно поэтому конституционная норма вступила в неразрешимое противоречие с военной реальностью. Нельзя отказаться от этих претензий, потому что это будет означать публичное нарушение собственного основного закона.
0: Что для выстроенной системы равносильно признанию полного провала.
21: Да. Но и захватить их физически не получается. Возникает перманентный кризис легитимности заявленных целей.
0: Слушай, давай посмотрим, как система попыталась выкрутиться из этого капкана в период вот с 2024 по 2026 годы.
21: Давай.
0: Из-за этого конституционного парадокса и того факта, что украинское сопротивление не ослабевало ни на день, риторике пришлось эволюционировать еще дальше. От конкретных географических точек и городов пришлось перейти к полностью размытым абстракциям.
21: Переломный момент в риторике случился в июне 2024 года. Помнишь ультиматум?
0: Ага.
21: Было выдвинуто требование отдать территории строго в пределах административных границ этих четырех областей. А это, на минуточку, примерно 3,5 миллиона человек, живущих под контролем Киева.
0: И обрати внимание на колоссальную разницу. Слово «денацификация» к этому моменту окончательно бесследно исчезло из условий.
21: Вообще ни разу не упоминается, да.
0: Никто больше не призывает к переворотам. Просит просто отдать земли по линиям, начерченным на старых советских картах административного деления.
21: Но даже этот план рушится, столкнувшись с реальностью.
0: Это ты про Курск?
21: Да, украинские регулярные войска пересекают границу и заходят в Курскую область.
0: Это был шок. Просто шок, который сломал вообще все. Десятилетиями выстраивался миф о неприкосновенности российской территории, о ядерном зонтике, о том, что граница на замке.
21: И вдруг?
0: Ситуация, когда на признанной международным сообществом старой территории идут полномасштабные бои с регулярной армией соседнего государства, это катастрофа для пропагандистской картины мира.
21: И как на это реагирует государственная машина? Она же не может признать, что концепция безопасности провалилась.
0: Конечно, нет.
21: Поэтому она изобретает новый, гениальный в своей изворотливости концепт. В оборот массово вводится термин «буферные зоны».
0: О, буферные зоны – это просто шедевр политической абстракции. Я когда начал разбирать этот термин, я был поражен его удобством. У буферной зоны нет четких границ. Ее не нужно вносить в Конституцию. Ее можно оправдать абсолютно любые действия на любой территории.
21: Продвинулись на 5 километров.
0: Отлично, создаем буферную зону.
21: Отступили на 10.
0: Ничего страшного, буферная зона стала шире с другой стороны. Это гениально.
21: Подожди, то есть логика сводится к следующему. Если цель измерима, например, взятие Киева или захват Запорожья, то ее можно провалить.
0: Угу, это можно увидеть на карте.
21: А если цель – это создание некой абстрактной буферной зоны или, что еще лучше, обеспечение некой исторической перспективы, то эту цель можно объявить достигнутой хоть завтра после обеда.
0: Ты абсолютно права. Именно в этом кроется суть финальной стадии этой долгой политической диеты. К июню 2026 года официальная цель сводится к максимально расплывчатому, аморфному обеспечению безопасности рубежей на долгую историческую перспективу.
21: Эта формулировка идеальна в своей смысловой пустоте.
0: Именно.
21: Что вообще значит обеспечить безопасность на историческую перспективу? На 10 лет? На 50? От каких именно угроз? Это невозможно ни измерить метрами, ни опровергнуть фактами.
0: Да, произошел полный переход от измеримой физической цели к декларации, которая принципиально не поддается верификации.
21: Слушай, ну это невероятно.
0: Но у меня постоянно крутится один вопрос, который, ну, просто обязательно нужно разобрать. Как вообще аудитория внутри страны проглатывает эти кардинальные радикальные изменения без массовых возмущений?
21: Хороший вопрос.
0: Но как можно в феврале 22-го призывать свергнуть власть в соседней стране, обещать парады, а к 26-му году закончить рассуждениями о каких-то буферных зонах и безопасности рубежей. И при этом никто в публичном поле не задает вопросов. Как это работает с точки зрения социальной психологии?
21: Ответ кроется в тотальной монополии на информацию и технологиях управления вниманием.
0: Так.
21: В условиях, когда медиапространство зачищено от альтернативных голосов, прошлые версии не опровергаются, они просто тонут в потоке нового информационного шума. Телевидение работает по принципу золотой рыбки.
0: 3 секунды памяти?
21: Именно. Победа в таком информационном поле – это не достижение изначальной цели. Победа – это просто то, что происходит на экране прямо сейчас, в эту самую минуту. И каждая новая версия, каждая новая концепция подается дикторами так, будто именно она всегда и была изначальной, настоящей задумкой. Мол, мы это и имели в виду с самого начала.
0: Да-да-да.
21: Но тут важно понимать одну суровую истину. Вся эта риторическая диета, все это сжатие амбиций от слона до кошки – это совершенно недобровольный процесс.
0: Однозначно.
21: Система не проснулась однажды утром с мыслью «а давайте-ка мы будем скромнее». Аппетиты пришлось умерить, а цели переписать исключительно из-за упорного, невероятно жесткого сопротивления украинской армии.
3: И не стоит забывать про фактор последовательной помощи Запада. Ведь каждый раз, когда пропаганда чертила очередные незыблемые красные линии, будь то передача артиллерии, потом танков, потом авиации или дальнобойных ракет...
21: Да, эти линии методично пересекались.
3: Помощь эволюционировала от касок и бронежилетов в первые дни до серьезных современных наступательных и оборонительных вооружений. И каждый такой пакет помощи физически ломал любые планы на быстрые прорывы и возвращение к концепции Блицкрига.
21: Это ключевой момент для понимания всей картины. Завышенные имперские ожидания в стиле 19 века на полном ходу врезались в суровую логистику, демографию и военную реальность века 21-го.
3: Очень точно сказано.
21: Воевать в долгую, удерживая фронт в сотни километров, обеспечивая снабжение под постоянными ударами современных дронов, оказалось несоизмеримо сложнее, чем лихо рисовать стрелки наступлений на интерактивных картах в телевизионной студии.
3: Знаешь, тут логично задать вопрос, ради которого сегодня все это так подробно препарируется. Зачем вообще слушателям нужно держать в голове всю эту эволюцию риторики за 4 года? Какая от этого практическая польза при повседневном чтении новостей?
21: Практическая польза огромна. Понимание того, как пластично менялась риторика, позволяет не обманываться заголовками текущих новостей.
3: Угу.
21: Когда виден весь паттерн целиком, от завышенных ожиданий к панике, затем к юридическим ловушкам и, наконец, к абстрактным концепциям, становится кристально понятно. В любой момент конфликт может быть заморожен под громким лозунгом «все цели достигнуты».
3: То есть, если завтра по всем каналам объявят, что удержание 2 разрушенных райцентров и создание 10-километровой буферной зоны – это и была та самая грандиозная миссия, ради которой все начиналось в феврале 22-го, это будет подано как абсолютный безоговорочный триумф.
21: Именно так. Либо наоборот, конфликт может быть превращен в бесконечный процесс ради самого процесса, где победа считается сам факт продолжения борьбы с неким экзистенциальным злом.
20: Да уж.
21: Масштаб этой риторической метаморфозы просто колоссальный. Наблюдается путь от попытки уничтожения суверенного государства до отчаянных попыток закрепить за собой хотя бы то, что удалось удержать ценой неимоверных потерь. И если государственная машина может так легко переписать реальность и объявить стратегический провал исторической победой, то не означает ли это, что само понятие победы в современных конфликтах окончательно утратило физический смысл и стало лишь вопросом грамотного телевизионного монтажа?
20: Итак, что мы имеем? Февраль 2022-го. Денацификация всей Украины, смена власти в Киеве, призыв к военному перевороту. Июнь 2026-го. Обеспечим безопасность рубежей. Все. Вот и вся эволюция за 4 года и сотни тысяч жизней. Отснесем украинское государство до, ну, хотя бы рубежи. Каждый раз, когда украинская армия держалась, в Москве тихо переписывали, чего же они на самом деле хотели с самого начала. И знаете, что самое показательное? Никто в российском эфире ни разу не спросил, а где обещанная денацификация? Где Киев? Просто переключили картинку и поехали дальше. С вами был «Разбор дня». Пока.
8: Радио «Лента». 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
9: Украина будет делать «Патриот». После встречи с Зеленским на саммите НАТО Трамп объявил о лицензии для Украины на производство ракет для ПВО. Еще несколько лет назад подобное заявление показалось бы чистой фантастикой. Технологии «Патриот» десятилетиями оставались одними из самых закрытых американских военных разработок. США поставляли эти комплексы только ближайшим союзникам, но никогда не говорили о передаче лицензий на производство самих ракет другим странам. Теперь ситуация может кардинально измениться. Об этом после встречи с Владимиром Зеленским на саммите НАТО заявил президент США Дональд Трамп.
22: Птичка мне напела, что сегодня мы будем обсуждать с Зеленским предоставление Украине право производить ракеты «Патриот». Мы покажем, как это делать. Это сложный процесс, но вы быстро разберетесь. Мы готовы предоставить лицензию на производство этой техники.
9: Если эти планы будут реализованы, речь пойдет уже не просто о поставках отдельных партий ракет. Украина впервые сможет самостоятельно выпускать боеприпасы к одной из самых современных систем противовоздушной обороны в мире. Военный эксперт Роман Светанов считает, что для России это означает принципиально новую ситуацию.
6: Главная ценность такой лицензии – не несколько десятков дополнительных ракет, а собственное производство. Это означает возможность самостоятельно пополнять запасы, ремонтировать изделия и постепенно наращивать выпуск без постоянного ожидания новых поставок из-за границы.
9: На Украине возможность производства американских ракет уже прокомментировали. Там заявили, что украинские специалисты способны освоить такую технологию.
23: Я лично изучал ракеты ПАК после их применения и убежден, что Украина сможет освоить их производство по американской лицензии. Для наших специалистов это абсолютно реальная задача.
2: Получение лицензии означает не только передачу технологий. Фактически речь идет о долгосрочном строительстве Украиной собственного производства высокоточного оружия. А для России это плохая новость сразу по нескольким причинам. Чем больше ракет «Патриот» сможет выпускать Украина, тем сложнее будет перегрузить ее систему противовоздушной обороны массированными ударами. И если раньше армия могла рассчитывать, что запасы западных ракет у ВСУ когда-нибудь закончатся, то теперь сама логика СВО может в корне поменяться. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
10: Радио Лента. Прямая речь.
12: Глава Центробанка Эльвира Набиуллина не захотела ставить эксперименты на россиянах.
13: О том, что влияет на решение людей, то мы видим и по спросу на кредит и так далее, что эти ставки не являются запретительными. Конечно, нам всем хочется, чтобы ставки были умеренными. Ну, мы не фанаты высоких ставок, и доступность кредита должна быть, и здесь тоже должны быть справедливые условия конкуренции. Но это не вопрос ключевой ставки, это вопрос инфляции. Вот мы могли бы провести эксперимент и взять и снизить ключевую ставку. Мы бы получили с вами, я в этом просто уверена, резкий рост инфляции. И попали бы в стагфляцию, потому что вот я категорически против, потому что это эксперимент на своей стране. Вы посмотрите на те страны, которые через это проходили. Там тоже благими намерениями поддержать инвестиции, поддержать бизнес, была вымощена эта дорога. Я считаю, что для нашей страны, для нашей экономики такого рода эксперименты очень опасны.
10: Главные новости дня.
24: Олимпийский комитет России отказался считать Крым, ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области частью единой российской спортивной семьи. Иными словами, он признал спортивную юрисдикцию Украины над внесенными в Конституцию России регионами, отмечает юрист Илья Дунаев.
25: В практической плоскости это означает, что спортивные федерации этих регионов вместе со спортсменами юридически признаются за Олимпийским комитетом Украины и не входят больше в Олимпийский комитет России.
24: Этот шаг позволил частично снять санкции с российского спорта. Спортсмены довольны, Z-сообщество наоборот. По их словам, одной из целей специальной военной операции называлось именно освобождение этих регионов. В Конституцию России уже внесены поправки о 4 новых регионах страны. Теперь в основном законе перечислено 89 субъектов федерации, которая пополнилась Донецкой и Луганской народными республиками, а также Запорожской и Херсонской областями. Об этом говорил сам Владимир Путин.
26: Сегодня мы подписываем договор о принятии в состав России Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области. 4 новых субъектов Российской Федерации.
24: В начале СВО на всех телеканалах говорили, что Киеву не продержаться и 3 дней. Но взять Киев не удалось. А уже через месяц после начала СВО армия России вышла не только из Киевской, но и из Черниговской, а потом из Харьковской областей и из Херсона. Единственного областного центра, который удалось взять под контроль. В Минобороны это назвали жестом доброй воли. Позже все чаще стали звучать идеи об освобождении Донбасса, а также о том, что нужно покончить с курсом США на доминирование. Спустя 4 года Донбасс так и не удалось взять под полный контроль, а зампред Совбеза Дмитрий Медведев недавно заявил, что конфликт России и Украины может не ограничиться текущей фазой и длиться бесконечно.
27: Где остановиться? Не знаю. Я думаю, что с учетом того, о чем я сказал, значит, нам еще придется много и серьезно работать. Будет ли это Киев? Да, наверное. Это должен быть и Киев. И если не сейчас, то через какое-то время. По двум причинам. Киев – русский город, и оттуда исходит угроза существованию Российской Федерации. Интернациональная угроза.
24: При этом каждый день на фронте гибнут российские военные, а страну душат санкции. Социологи констатируют, что на этом фоне поддержка СВО среди россиян падает. А после того, как Олимпийскому комитету России пришлось письменно отказаться от новых территорий, многие признаются, что не понимают, за что страна воюет. Россияне говорят, что из-за боевых действий везде одна разруха.
5: О, я считаю только одну разруху. Везде одна разруха, больше ничего. Я так думаю, и в дальнейшем так же будет еще хуже, хуже и хуже.
7: Да я думаю, война ничего хорошего не принесет никому.
11: Никому она не принесла ничего хорошего пока.
14: Да ничего она не принесла. Любая война приносит только беды, где бы она ни проходила.
24: Уже пошел 5-й год СВО. Это дольше, чем Первая мировая война, отмечают эксперты. По их словам, специальная военная операция обходится России слишком дорого. И в прямом, и в переносном смысле. Она стоила жизни десяткам тысяч молодых людей и нанесла серьезный ущерб экономике государства. Сколько еще будет продолжаться СВО – один из главных вопросов, который интересует граждан, отмечают социологи. Но точного ответа власти не дают. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
15: Радио «Лента». Прямая речь.
16: Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил возродить движение «Октябрят», «Пионеров» и «Комсомольцев».
17: Подскажите, забыл название. Движение «Первое», да? Есть такое? И куда они первые идут? Где они? Что они слышно, что видно? Первые. Поэтому я думаю, что восстановить надо и «Октябрят», и «Пионеров», и «Комсомол». Молодежное движение. Да, можно по-другому назвать, если кому-то не нравится «Комсомол», «Ленин», «Партия». Ну, не нравится. Но молодежь надо вовлечь в какие-то общественные патриотические движения. И мы это делаем. У нас есть общественная патриотическая организация «Юный следователь». Мы вошли в организацию юноармейцев. Наши студенты и кадеты, называется, курсанты. То есть я долго добивался, чтобы наших студентов, поскольку мы носим погоны, вот они здесь ряд, наши ребята сидят, назвали курсантами. Ну вот студенты и все у вас. Я говорю, нет, у нас курсанты. Добились наконец. Оказывают помощь семьи участников специальной военной операции. Собирают гуманитарные грузы на передовую. Вот, пожалуйста, фотографии. Общественными работниками, помощниками следователя работают с первого курса. До 3 в академии, после 3.
15: На радио «Лента». Опасность дня.
18: Киев получил зеленый свет от президента Трампа на производство дорогостоящих ракет «Патриот» для комплексов противовоздушной обороны. Также американцы могут предоставить Украине необходимые технологии для выпуска собственных баллистических ракет.
15: Радио «Лента». 15:57 АМ. Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
28: Рано радуемся. Военкор канал «Лейбгусар» о том, почему на самом деле Россию могут пустить на следующие Олимпийские игры.
29: Обратившись к первоисточнику, пресс-релизу Международного олимпийского комитета, я обнаружил, что дело не в том, что международные спортивные чиновники начали потихоньку дружить со здравым смыслом. Нет. Дело в том, что Олимпийский комитет России отказался считать Крым, Донецкую и Луганскую народные республики, Херсонскую и Запорожскую области частью единой российской спортивной семьи. Иными словами, он признал спортивную юрисдикцию Украины над внесенными в Конституцию России регионами. В практической плоскости это означает, что спортивные федерации этих регионов вместе со спортсменами юридически признаются за Олимпийским комитетом Украины и не входят больше в Олимпийский комитет России. Поэтому и оттепель от Олимпийских игр, если бы у позора было имя. Или есть такая профессия – родиной торговать.
28: Военкор, канал «Лейбгусар» о новой атаке на российское черное золото.
29: Саратовский НПЗ. Я уже перестал считать, в который раз его атаковали вражеские беспилотники с 2024 года. Разве что скажу, что 31 мая этого года он уже подвергался атаке. Не успели починить, и новый успешный налет. Так что я не вижу смысла в ремонте поврежденных заводов. Вижу смысл в их полном закрытии. Зачем они нужны, если их надо постоянно чинить после каждой атаки? А еще это не война показало, что руководство страны состоит из полных дегенератов, импотентов и вредителей. Эти жалкие существа уже 4 года не могут защитить какие-то 45, ну, может быть, 50 заводов. Не сотни, еще раз повторюсь, а десятки. Даже запрещено натягивать банальные антидроновые сетки. В итоге в нефтяной стране топливный кризис. Лучше бы эту шайку атаковали эти дроны.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
2: Студентка-стюардесса получила повестку. На СВО активно вербуют девушек от медиков и связистов до бортпроводников. Свою историю молодая стюардесса Светлана рассказала в соцсетях. Девушка показала фото и сообщила, что получила повестку для прохождения мероприятий, связанных с военными сборами. При этом Светлана уточнила, что она не медик и не связист. В 2022 году она пошла учиться на бортпроводника и позже начала работать в гражданской авиации.
1: Мне пришла повестка на военные сборы. Я вообще не медик, не связист, я бортпроводник. Позвонила в военкомат, сказала, что женщин по закону не призывают на сборы. А мне ответили, все равно приходите, иначе могут быть ограничения.
2: По законодательству женщины освобождены от военных сборов. Исключений для авиационных специальностей тоже нет. Более того, действующий гражданский авиаперсонал обычно имеет бронь даже среди мужчин. Юрист Анна Соколова говорит, что если информация подтвердится, то это может быть либо ошибкой системы воинского учета, либо попыткой вызвать человека в военкомат под формальным предлогом.
3: Женщин нельзя призывать на военные сборы. Если такая повестка действительно пришла, формально это выглядит как ошибка. Но проблема в том, что после явки в военкомат человеку могут начать предлагать другие варианты, например, контрактную службу или обучение по военной специальности.
2: Именно этого сейчас опасаются военные юристы. Эксперт Иван Ступак отмечает, что на фоне СВО российская армия все активнее ищет не только мужчин, но и женщин, медиков, связисток, операторов беспилотников, специалистов авиационного профиля.
4: Российской армии нужны специалисты. И если раньше женщин в основном рассматривали как медиков или связистов, то сейчас их все чаще пытаются привлечь в новые направления. Беспилотники, связь, логистика, авиационные специальности. Поэтому даже ошибочная повестка может стать поводом для вербовочного разговора.
2: Пока неизвестно, была ли повестка Светлане результатом технического сбоя или сознательной попыткой вызвать ее в военкомат. Но сама история показывает, система воинского учета становится все более агрессивной и все чаще задевает тех, кто раньше считал себя полностью вне зоны риска. А все потому, что на фронте острый дефицит личного состава, особенно штурмовиков, которых армия теряет сотнями буквально каждый день. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия». И мы расскажем это на всю страну.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
6: Здравствуйте, уважаемые слушатели и читатели! С вами снова военный адвокат Геннадий Петрович, и сегодня мы разберем тему, которая касается, ну, практически каждой семьи в стране. С 2026 года в России вступил в силу круглогодичный призыв. И это значит, что теперь призывные мероприятия идут не только весной и осенью, они проходят весь год. И я объясню вам простым языком, что же это значит, какие новые обязанности появились у призывников и где можно защитить свои права, если возникнут проблемы. Итак, что изменилось? И главное в двух словах. 29 декабря президент подписал указ о призыве на военную службу в 2026 году. Сроки призыва теперь с 1 января по 31 декабря, а план – 261 тысяча человек. Но важное уточнение. Призывные мероприятия весь год, а отправка в войска только два раза в году. Давайте разберемся подробнее. Призывные мероприятия теперь круглый год. Медкомиссия, психологический отбор, заседание призывной комиссии – все это можно проводить с 1 января по 31 декабря. Но Отправлять юношей к месту службы будут только в два периода – с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. Для чего это сделано? Для того, чтобы у призывника оставалось время оспорить решение призывной комиссии, пройти независимую военно-врачебную экспертизу, подать жалобу или обратиться в суд. Это важно, и это право никто не отменял. Какая же будет ответственность, если не явиться? Вот здесь, друзья, будьте особо внимательны. Неявка на призывные мероприятия теперь возможна в любое время года. И уголовная статья 328 УК РФ при этом никуда не делась. Но есть важные различия. Первое. Неявка по повестке с требованием явиться на мероприятие призыва может повлечь уголовную ответственность. Неявка по повестке для уточнения данных – это не уголовка, но штраф от 10 до

0: дней с момента размещения. Отдельно электронные повестки направлять не могут. Что же будет, если не прийти? С момента размещения повестки в реестре могут ввести ограничительные меры. Например, запрет на выезд за границу, иные ограничения, предусмотренные законом. Как же их снять, возможно, спросите вы. Очень просто. Явиться в военкомат. Личная явка на комиссию больше не обязательна. И вот это действительно новшество. Если гражданин не состоит в запасе, призывная комиссия имеет право предоставить отсрочку, освободить от службы или признать негодным без личного присутствия призывника. Но помните, друзья, если возникла спорная ситуация или вам нужно защитить права, присутствие, участие в процессе, как правило, конечно же, помогает. Итог. Что же нужно помнить теперь каждому призывнику? Первое. Призывные мероприятия идут круглый год, а значит, повестки могут приходить в любое время. Дальше. Отправка в войска. Это два периода. Это ваш шанс оспорить решение. Электронная повестка действует, но она должна обязательно дублироваться бумажной. За пропуск мероприятий уже уголовная ответственность. Отсрочку или освобождение могут дать и без вашего присутствия. Ну и если возникли новые основания, решение о призыве тоже можно отменить. Берегите себя и своих близких. Пишите мне через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия». Заходите на сайт нашей ленты в раздел «Военный адвокат». Там есть мой телеграм. Обращайтесь, не стесняйтесь.
1: Говорят военкоры.
2: Гражданская оборона. Анастасия Кашеварова о том, кто должен защищать тыл.
3: Бизнес готов вложиться в систему противодействия атакам беспилотников и защищать свои заводы и предприятия. Но вопрос не в бизнесе, а в людях, которые будут защищать объекты и встраиваться в эшелонированную оборону. Кто может работать с вооружением? Военные. То есть бизнес должен либо вырвать людей с фронта и создать дыры, либо оформлять людей через Министерство обороны. То есть, чтобы бизнесу поставить МОГи, поставить расчеты, поставить те же панцири, нужно завести людей на контракт в Минобороны. Можно это делать и через БАРСы, потому что обычных гражданских не подпустят государство к оружию. Государство не может позволить каждому олигарху владеть собственной частной военной компанией, иначе быть беде. Если человек, который хочет получать высокую зарплату и защищать тыл, пойдет на контракт, то Минобороны в любой момент его может выдернуть на фронт, потому что он военнослужащий. А теперь вопрос, уж давайте честно отвечать, сколько захотят идти в таком случае?
2: Боец под окнами власти, военкор Кашеварова Анастасия, о ветеране которого не слышат.
3: Ну и вас туда не посылали. Вот этот ответ сквозит уже из щелей местных администраций, которые хотят сидеть и дальше на своих должностях со всеми правами, но без ответственности и обязательств. История, которую я изучила лично. 1 июля, в день ветерана боевых действий. Ветеран боевых действий Максим Кошман сидел под деревом напротив администрации губернатора Ставропольского края. Его не принимали. Денег в кармане. Последние 5000 рублей. Максим воевал с 2014 года, награжден двумя орденами мужества, знаком отличия, Царьградским крестом, медалью за оборону Славянска. Славянск – родной город Максима. Ракетой уничтожен его дом. Жить негде. Максим и его семья, жена и двое детей – бездомные. Но его не принимали, и даже охрану хотели на него вызывать. А он просто доведенный до отчаяния. Ни жилья, ни работы, 6 ранений, полная жизнь проблем, боли и несправедливости, просто хотел быть услышанным, и чтобы ему помогли те, кто обязан это делать. А в итоге ни земли, которую обещают давать за орден мужества, ни помощи в трудоустройстве, ни социальной поддержки. И это одна история из множества.
2: Кадровая перестановка без оптимизма. Военкор канал «Морская мощь» государство, а

0: мини-руководство в Рубине.
1: Тихо, без лишней публичности. В Центральном конструкторском бюро морской техники «Рубин» сменилось руководство. Вместо Игоря Вильнита генеральным директором назначен Владимир Дорофеев. Напомню, что 21 мая Игорю Вильниту присвоено звание Героя труда за особые трудовые заслуги перед государством и большой вклад в развитие судостроительной промышленности. Владимир Дорофеев – выходец из Малахита и до сих пор, судя по сайту, числится генеральным директором ТАМБЭ. Не совсем ясны причины такого кадрового решения. «Рубин» занимается проектированием атомных, ракетных и дизель-электрических подводных лодок, а также кораблей специального назначения. От идеи, стоящей за этим назначением, тоже ничего хорошего не ждите. Элитарии просто сорвались с цепи, пытаются сломать как можно больше, пока могут. Даже то, что уже и так серьезно сломано, как подводное кораблестроение. Мы, похоже, к моменту завершения будущей гонки на лафетах останемся с палками-копалками и веслами. Впрочем, кому-то может достаться северокорейский пулемет, если повезет.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: Еще не финал. Песков заявил, что Россия и все россияне готовы продолжать СВО до победы. Что считается победой? Россия готова продолжать спецоперацию столько, сколько потребуется. Об этом интервью швейцарскому изданию «Weltwoche» заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Россия адаптировалась к санкциям, а сами россияне готовы воевать до победы.
3: Конечно, люди хотят, чтобы война закончилась. И люди предпочли бы мир, а не войну. Но все они желали бы, чтобы мир наступил вместе с победой.
0: Правда, что именно будет считаться победой, Дмитрий Песков не уточнил. Ранее пресс-секретарь президента не раз уточнял, что боевые действия будут продолжаться, пока все цели СВО не будут достигнуты. Солдаты, которые 5-й год проводят в окопах, уже не понимают, за что воюют.
4: Все ребята очень напряжены и раздражительны. Много пошло письменных отказов от участия в боевых заданиях. За это не судят, а отправляют в другие части, как раз где спецконтингент служит. Вообще, абсолютное большинство, если прям очень мягко выражаться, разочаровались в нашем правительстве и конкретных людях. Я думаю, вы понимаете, о ком я говорю. Это уже ненависть, но еще не ярость, но к этому все идет. Я вообще в идеологии уже ничего не понимаю, что нам пытаются продать, каких нацистов нам надо победить.
0: В феврале 22 года, начиная спецоперацию, Владимир Путин называл несколько целей спецоперации. Это демилитаризация Украины, ее денацификация, защита жителей Донбасса, недопущение вступления Украины в НАТО и обеспечение безопасности России. Позже к этим заявлениям добавились требования признать занятые армией территории российскими и изменить украинскую государственную политику. Военный эксперт Иван Громов отмечает, что чем дольше длится СВО, тем формулировки становятся размытее.
4: За годы войны российская власть несколько раз меняла акценты. Одни цели уходили на второй план, появлялись новые. Сегодня все чаще звучит просто слово «победа», но без четкого объяснения, каким именно должен быть ее результат.
0: За более чем 4 года СВО Россия потеряла сотни тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, понесла огромные экономические расходы и продолжает вести боевые действия, говорит военный аналитик Дмитрий Снегирев. При этом Донбасс, который с первых дней назывался одной из главных целей СВО, за все время так и не перешел под полный контроль армии России.
5: Если смотреть на первоначально заявленные цели и на нынешнюю ситуацию, становится очевидно, что война давно вышла далеко за рамки тех задач, которые объявлялись в феврале 2022 года. При этом цена продолжения боевых действий для обеих сторон постоянно растет.
0: Сколько еще людей отправятся на фронт ради цели, которую уже мало кто может четко сформулировать, ответа на этот вопрос нет. Однако в Z-кругах все чаще появляются намеки на то, что осенью страну ждет объявление мобилизации, сразу после думских выборов. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
6: Полное отсутствие бензина на полуострове вынуждает крымчан ехать на поиски топлива на материковую Россию. Но по ту сторону Керченского моста мало того, что им там не рады, так еще и ситуация с горючим ничем не отличается от крымской.
7: Мы живем в замечательной стране, а остальные страны нам завидуют. Вот. Я в Краснодаре, в Краснодарском крае, в каком-то поселочке, не помню, что это. Не суть. Это шестая заправка, которую я проезжаю после моста. Вот. И ни на одной заправке я не смогла заправиться вообще никаким топливом. Просто по нулям. Я встала, стою, потому что у меня запас хода 3 километра. Ну все, я просто ночую на заправке вместе вот с остальными такими же несчастными людьми, которые не смогли заправиться. Все близлежащие заправки, которые за Крымским мостом, вот, они просто пустые все. Просто пустые.
2: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Магия и предсказания. Сновидения и символы. Тайны времени и пространства. Разгадки прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
8: Привет, с вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. В небольшом и живописном американском городке Таос, расположенном в штате Нью-Мексико, на протяжении нескольких десятилетий фиксируется один из самых загадочных и раздражающих акустических феноменов современности. Местные жители и многочисленные туристы регулярно сообщают о странном, непрекращающемся низкочастотном шуме, который по своему звучанию очень напоминает далекую работу дизельного двигателя на холостом ходу. Самое удивительное заключается в том, что этот навязчивый гул слышат всего около 2% от общего числа местного населения, причем обычные высокоточные микрофоны и научные шумомеры его практически не фиксируют. Люди, восприимчивые к этому феномену, часто страдают от жестокой бессонницы, сильных головных болей и постоянного чувства беспричинной тревоги, которая полностью исчезает, стоит им покинуть этот район. Сторонники мистических версий утверждают, что этот звук порождают секретные подземные базы военных или инопланетные биорезонаторы, проводящие масштабные эксперименты по ментальному контролю над человеческим сознанием. Геофизики и акустики, организовавшие несколько крупных государственных экспедиций в Таос, предлагают целый ряд альтернативных научных гипотез, объясняющих природу этого феномена. Одна из теорий гласит, что гул вызывается специфическим движением тектонических плит в районе геологического разлома Рио-Гранде, которое генерирует ультранизкие частоты, воспринимаемые некоторыми людьми. Другие исследователи считают, что причина кроется в особенностях индивидуального строения человеческого уха, а именно в феномене спонтанной отоакустической эмиссии. – это когда сам внутренний орган начинает генерировать ложные звуковые сигналы. Профессор Джо Эллиот подчеркивает, что, несмотря на все проведенные тесты, точный и однозначный источник таосского гула до сих пор официально не установлен. Психологи также рассматривают версию массового психоза или повышенной чувствительности к промышленным шумам, которые могут распространяться по линиям электропередач на многие мили вокруг. Однако это не объясняет, почему интенсивность звука часто возрастает именно в ночные часы, когда большинство предприятий полностью прекращает свою работу. Этот невидимый акустический призрак продолжает звучать в головах людей, напоминая о том, насколько субъективно наше восприятие окружающего мира. Никто не знает, когда этот навязчивый гул прекратится и позволит жителям Таоса вернуть долгожданную тишину. А с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
2: Радио Лента. 1557 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
0: Руна дня на 10 июля. Давайте спросим у рун, какой же совет они нам дадут. Руны очень древний инструмент, всегда попадают в цель, всегда дают точную информацию. Итак, у нас выпала руна Дагас. Но это самая классная руна изменений, трансформации, нового начала. Вот если хотели быстрых перемен и резких, то это они. Время перемен к лучшему. Это удача, это рассвет. И день несет с собой мощный заряд энергии, вдохновения. Так что, друзья, ловите момент. Руна Дагас еще свидетельствует о важном периоде роста, процветания в вашей жизни. Она говорит, что у вас есть силы, которые способны изменить ситуацию. Надо только ими воспользоваться. Эта руна еще смягчает какие-то задержки на пути к окончательной победе, над трудностями. Это рост, это неторопливость, устойчивость, это не внезапный успех. Вы сначала даже можете не замечать происходящих изменений, но скоро вы увидите, что мир стал ярче и круче для вас. Руна еще часто говорит о том, что вам нужен оптимистичный настрой. Вот если вы постоянно зафокусировались на проблемах, то сами задерживаете успех и притягиваете к себе неприятности. Иногда еще руна Дагас утверждает, что грядет такое важное изменение в вашей жизни, что вы уже никогда не сможете жить так, как прежде. Еще это свидетельствует о новом начинании. Возможно, вам стоит примириться с ситуацией, над которой вы не имеете контроль, отпустите. Еще не исключено, что вы оказались под влиянием нового образа жизни или мышления. То есть перемены неизбежны. В работе здесь вас ждет возможность нового проекта или важное решение, которое изменит будущее. Не бойтесь перемен, они приведут к лучшему, будьте уверены. И если, может, думали о смене работы, то это знак, что пора двигаться дальше. Это прорыв, это финансовая прибыль и исключительно положительные перемены. И самое главное, не задирать нос от ослепительного успеха. В отношениях здесь наступит время, когда можно выйти на новый уровень. Кто-то наконец-то получит предложение руки и сердца. Вот для одиноких это шанс встретить кого-то особенного и выйти в новый статус. А по здоровью это явные перемены к лучшему. Дагас не имеет перевернутого значения, то есть она всегда позитивная. Если человек болеет, то выздоровление наступит очень скоро. И если же мы смотрим как диагностику, то никаких серьезных проблем по здоровью у вас точно не имеется. Принимайте, благодарите, радуйтесь, принимайте силу этого дня и обязательно направляйте ее в самое выгодное для вас русло. А я вам желаю успеха и до новых встреч!
2: На радио Лента. Потеря дня.
1: За трое минувших суток украинские беспилотники поразили в Азовском море как минимум 19 танкеров российского теневого флота, которые пытались доставить топливо в Крым. Снабжение полуострова практически полностью остановлено.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
6: Менеджер дилерского центра компании «АвтоВАЗ» рассказал, что пользоваться футляром для очков в салоне «Лада Веста» могут только покупатели топовой версии авто, хотя ниша под очки есть во всех комплектациях.
9: Рубрика «Вопрос-ответ». Вопрос. Это правда, что у Весты футляр для очков, то место, куда мы кладем очки, да, открывается только в самой полной комплектации? Да, ребят, это правда. Пойдемте покажу.
10: Веста в стандартной комплектации. Садимся. Видим футляр для очков. Открытие его невозможно. Далее у нас Веста в средней комплектации, в кузове S-Cross. Футляр для очков также к открытию недоступен, не открывается. Берем с вами автомобиль самой полной комплектации. О чудо, футляр для очков открылся.
11: Если честно, для меня до сих пор непонятно, почему так сделали.
2: На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
0: Опасное соседство. Власти планируют строительство военных объектов в промышленных зонах. Калининградцам придется жить, как на вулкане, рядом с военными складами. Калининградцев волнует вопрос. Спад ажиотажа на заправках связан с поступлением в регион низкокачественного бензина Евро-3. Власти уверяют в отсутствии топлива низкого стандарта. Театр абсурда. Служба охраны объектов культурного наследия потребовала остановить снос старинного здания мукомольного завода в Калининграде после того, как историческое здание снесли. Горожане призывают бойкотировать продукцию русского хлеба. Итак, в Калининграде готовятся разрешить строительство военных объектов в промышленных зонах. Власти хотят изменить правила землепользования и застройки, чтобы в коммунально-складской зоне П4 можно было размещать объекты обороны и безопасности. Речь идет о военных объектах, инфраструктуре силовых ведомств, военных городках, складах, инженерных сооружениях и других объектах, связанных с обеспечением обороны. Если все это построят в черте города, это означает не только милитаризацию гражданской инфраструктуры, а расширение военной. Для жителей Калининграда такое решение несет ряд серьезных долгосрочных рисков. И первый из них – военные цели – появятся просто внутри жилых массивов, считает военный эксперт Анатолий Матвейчук.
12: Коммунально-складские зоны городов обычно вплотную примыкают к жилым кварталам, транспортным узлам и гражданским предприятиям. Размещение там военных городков, складов снабжения или инженерных сооружений вооруженных сил автоматически превращает эти районы в приоритетные цели для ударов противника в случае военного конфликта. Иными словами, в зоне критического риска окажутся жилые дома поблизости. Второй риск для гражданского населения – это угроза техногенных аварий и детонаций. Использование промышленных складов под нужды силовых ведомств зачастую подразумевает хранение боеприпасов, горюче-смазочных материалов или спецтехники. В случае халатности, диверсии или атаки это грозит масштабными пожарами в черте города и детонацией взрывоопасных предметов. Потери среди гражданского населения необратимы.
0: Эксперт также акцентирует внимание на том, что вокруг любого военного или режимного объекта закон требует устанавливать запретные и охранные зоны. Для горожан это прежде всего ограничение свободы передвижения по ранее доступным городским территориям, а также запрет на строительство и реконструкцию частных домов или же коммерческих объектов вблизи таких зон. Еще один момент – отдельные территории могут изыматься для нужд Минобороны. Все это автоматически приведет к падению стоимости жилья и сворачиванию гражданского бизнеса в Калининграде, считает финансовый аналитик Александр Кудрин.
13: Практика показывает, что соседство с военными базами или складами Минобороны резко снижает привлекательность жилых микрорайонов. Как следствие, обесценивание стоимости квартир и земельных участков на территориях с постоянным движением военной техники, блокпостами и усиленным досмотром гражданских лиц. Коммунально-складские зоны, в том числе калининградские, предназначены для логистических центров, оптовых складов, автосервисов и малых производств. Передача этих площадей военным вытесняет гражданский сектор, что неизбежно приведет к сокращению рабочих мест, потере доходов местными предпринимателями и ухудшению инвестиционного климата в городе.
0: В Министерстве градостроительной политики Калининградской области уверяют, что юридически новый статус земель планируют сделать условно разрешенным. Это значит, что под каждый объект перед его утверждением власти обязаны проводить общественное обсуждение. Калининградцы имеют законное право участвовать в них, массово подавать возражения городской администрации и требовать переноса военных объектов за пределы городской черты. Учтут ли власти пожелания общественности – это уже второй вопрос. Кстати, о вопросах. Калининградские автомобилисты, судя по сообщениям в соцсетях, нервно ждут привоза топлива более низкого качества. На официальной странице губернатора области без прозванных ВКонтакте калининградцы предположили, что снижение ажиотажа на АЗС связано с поставками в регион топлива низкого стандарта Евро-3, о чем прямо и спросили у чиновников. В Министерстве развития инфраструктуры области на вопрос, есть ли на заправках Евро-3, ответили следующее.
14: Бензин этой марки в Калининградскую область не поступает. В случае его поступления обязательно расскажем.
0: Можно себе представить, как такой рассказ еще больше уменьшит количество машин на заправках. Как известно, правительство Российской Федерации до конца года разрешило выпуск давно забытого бензина Евро-3 с более высоким содержанием вредных примесей. В России этот стандарт перестал применяться 11 лет назад, но вернуться в прошлое пришлось после уничтожения беспилотниками половины нефтепереработки в стране. БПЛА, по подсчетам аналитиков, поразили 10 из 11 крупнейших нефтеперерабатывающих заводов. Сейчас в России остается нетронутым лишь один завод с производственной мощностью свыше 10 миллионов тонн нефти в год. Это Ангарский НПЗ в Иркутской области. По имеющейся информации, недавний удар по Омскому заводу стал 179-й украинской атакой по российским нефтепредприятиям. В результате практически во всех регионах возник бензиновый коллапс, и на этом фоне начал реализовываться низкопробный бензин Евро-3. Он уже спровоцировал массовые поломки автомобилей. Водители отмечают падение мощности, так называемое троение двигателя, песчаный осадок в горючем, а то и вовсе топливо напоминает слизь, жалуются автомобилисты. И весь этот ужас наглядно демонстрируют в видеороликах в сети.
15: Первые жертвы некачественного бензина. Загорелся чек, Шкода Суперб.
16: Короче, заправляли мы бензин с нефти, который набрали в канистре, и я решил одеть капроновый чулок. Вот что было в бензине. То есть, как бы, если бы я это не одел, это все полетело в мотор.
17: Заправили по 100 рублей на парковке. Вот, мало того, что не долили, и налили вот такого говна.
0: По словам автоэкспертов, современные автомобили не проектируют под низкопробное топливо, поэтому регулярное использование такого бензина неминуемо вызывает серьезные проблемы. Водителям советуют внимательнее следить за состоянием двигателей. А вот следующая история из разряда «не досмотрели или поздно опомнились».
18: Калининград в эпицентре громкого скандала. Служба госохраны объектов культурного наследия потребовала остановить снос здания администрации мукомольного завода на правой набережной. В процессе демонтажа обнаружили объект с признаками культурного наследия, поэтому работы срочно приостанавливают. Об этом сообщила заместитель руководителя службы Мария Страхова. На следующий день после того, как здание немецкой мельницы 1890 года постройки уже снесли у завода «Русский хлеб»,
0: как говорится, нарочно не придумать. Видимо, в службе госохраны объектов культурного наследия не заметили, как целый день историки били тревогу. А в городских пабликах призывали бойкотировать продукцию «Русского хлеба». Жители вели стримы в прямом эфире, мол, именно юрлицо компании сносит админздание конца 19 века, входившее в комплекс бывшей вальцовой мельницы Кёнигсберга на правой набережной. В свою очередь, в «Русском хлебе» категорически открещиваются от уничтожения исторического объекта. объекта. Дескать, сносами не занимаются, а только хлеб пекут. При этом напряжение в Калининграде растет. Общественники считают, что старинное здание можно было сохранить и приспособить под современное использование. Однако вместо реставрации его полностью снесли. Компании уже присоединились движение «Парковое кольцо» и калининградский градозащитник Евгений Масиенко. Словом, битва за историю продолжается. А власти Калининграда, судя по отсутствию реакции на скандал, заняли позицию наблюдателей. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
1: Минобороны собирается строить новые военные объекты в Калининградской области. Казалось бы, ну, строят и строят. Все-таки обстановка неспокойная. Может, это и хорошо? Да, все так. Только территорию под это решили выделить прямо рядом с обычными людьми. По информации администрации Калининграда, склады для боеприпасов, ангары для ремонта техники, инженерные сооружения и прочая военная инфраструктура будут размещаться прямо в промзонах. Видите ли, так логистика лучше. Если возле большого предприятия поставить военную базу, то оно как бы и будет ее обслуживать. Удобно придумали, ничего не скажешь. Но у меня один вопросик закрался. А ничего, что промзона – это не пустыня? Там ездят люди, там работают люди, кто-то даже живет рядом. Калининград – это не тайга. Тут везде куча гражданских объектов. Школы, больницы, жилые дома, предприятия, на которых трудятся тысячи горожан. Это плотно застроенный европейский город с советским промышленным наследием. Промышленная зона здесь – это не чистое поле за горизонтом. Это квартал, у которого есть соседи. И что получается? Если рядом с вами появляется военный объект, то он автоматически становится объектом повышенного внимания. В первую очередь для противника. Ничего тайно построить сейчас нельзя. Спутники до сантиметра определяют, что именно и где находится. Так что будьте уверены, все эти новые базы появятся на натовских картах уже к вечеру. Это не домыслы и не страшилки. Это просто реальность современного наблюдения. Западные аналитические центры мониторят Калининград в режиме реального времени. И делают это не по газетным заметкам, а по коммерческим спутниковым снимкам с разрешением до нескольких сантиметров. А теперь подумаемся вот про что. Мы уже несколько лет живем в мире, где беспилотники летают за сотни и тысячи километров. Где нефтебазы, аэродромы и склады регулярно попадают в новости. Не абстрактные новости, а в новости с фотографиями последствий. И теперь представьте, что подобная инфраструктура появляется буквально по соседству с гражданскими территориями. Со складами боеприпасов в особенности. Потому что склад боеприпасов – это объект, взрыв которого не спрашивает у соседних домов разрешения. А нас вообще кто-нибудь спросил? Люди покупали квартиры рядом с промышленной зоной, а не рядом с военным объектом. Они соглашались на шум фур, запахи производства, интенсивный трафик грузовиков. Они не соглашались на то, чтобы их квартал превратился в потенциальную военную цель. Почему они должны расплачиваться своими нервами, своим здоровьем и своей безопасностью за чье-то логистическое удобство? Причем, заметьте, информации ноль. Что именно строится, где конкретно, в каком объеме, какой будет охраняемый периметр, будут ли санитарные зоны, что произойдет с предприятиями, которые окажутся в непосредственной близости от военных объектов. Никто ничего не объяснил. Никто не провел публичных слушаний заранее. Горожане узнают об этом не на пресс-конференциях, а из коротких новостных заметок и случайных разговоров. Да, поправки формально предусматривают общественное обсуждение перед строительством каждого конкретного объекта. Это написано в документах. Но мы все прекрасно понимаем, как у нас проводится общественное обсуждение по вопросам оборонного значения. Калининград – это не просто регион, это эксклав, полностью окруженный странами НАТО, Польшей и Литвой.
19: Здесь уже сосредоточены штаб Балтийского флота, ракетные комплексы, авиационные части. Регион и так находится под огромным вниманием разведки всего Западного альянса. Каждый новый военный объект здесь — это не просто склад. Это потенциальная точка на карте противника. И никто, никто не думает о том, что рядом с этими точками живут обычные люди. Вопрос ведь не в том, нужна ли оборонная инфраструктура в Калининградской области. В нынешних условиях это данность, никто не спорит. Но куда ее размещать – это принципиальный вопрос. Есть отдаленные территории, есть бывшие военные базы советской эпохи, заброшенные, огороженные, вдали от жилья. Есть возможность думать о людях, а не только об удобстве военной логистики. Поэтому вопрос очень простой. Власти обязаны рассказать, что именно собираются строить, где именно, с какими защитными зонами. Как это скажется на жителях соседних кварталов, на работниках предприятий промзоны, на стоимости и ликвидности жилья рядом. Потому что иначе тысячи калининградцев однажды просто обнаружат военный объект буквально у себя под боком. Без предупреждения, без объяснений, без возможности что-то изменить. На этом все. Больше важных тем в следующем выпуске. Берегите себя. Услышимся.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Очевидное. Невероятное. На радио «Лента».
20: Вокруг Бермудского треугольника витает столько мифов и тайн, что это место давно стало символом мистических исчезновений. Но сколько кораблей на самом деле забрали эти смертельные воды? Загадка ли это или хорошо скрытая правда? Попробуем разобраться. Согласно одной из популярных теорий, Бермудский треугольник — это не просто участок океана, а настоящая ловушка, созданная инопланетными цивилизациями. Именно здесь, по мнению сторонников теории заговора, находятся врата в параллельные измерения, через которые инопланетяне забирают суда и самолеты для своих экспериментов. Исчезающие объекты будто бы затягиваются в невидимые порталы, находящиеся глубоко под водами треугольника. Есть и более ужасающие теории. На дне Бермудского треугольника спрятаны остатки древних технологий Атлантиды. Эти устройства якобы создают невероятные магнитные поля, способные сбить с курса любой навигационный прибор. А капитаны кораблей, потеряв ориентацию, становятся жертвами стихийных бедствий или попадают в мертвую зону, где законы физики перестают действовать. Свидетели исчезновений часто рассказывают о странных светящихся объектах под водой, которые начинают вращаться вокруг кораблей, прежде чем те бесследно исчезают. По слухам, некоторые из исчезнувших судов позже находили в совершенно других точках планеты с обезумевшими членами экипажа, утверждающими, что они побывали в другом мире. Однако есть и более реалистичное объяснение. Бермудский треугольник — это один из самых оживленных и опасных морских регионов на планете, где часто сталкиваются неблагоприятные погодные условия, сильные океанические течения и непредсказуемые бури. За последние десятилетия здесь произошло множество катастроф из-за сильных штормов и циклонов, что вполне объясняет значительную часть исчезновений. Корабли и самолеты, неподготовленные к экстремальным условиям, попадают в ловушку стихии, после чего их просто уносит под воду. По данным статистики, с начала 20 века в водах Бермудского треугольника пропало около 5 десятков судов и 20 самолетов. Однако стоит отметить, что эти цифры вовсе не превышают обычные показатели для других районов Мирового океана с таким же насыщенным судоходством. Просто Бермудский треугольник благодаря своей репутации попал в центр внимания СМИ и стал символом необъяснимого. Возможно, Бермудский треугольник вовсе не столько аномалия, сколько хорошо разрекламированная черная дыра. Тайна, которая захватила воображение человечества, оказалась смесью природных явлений, случайных совпадений и мистификаций. Бермудский треугольник, безусловно, остается символом таинственных исчезновений и загадок. Однако реальная статистика и факты указывают на то, что большинство случаев пропажи судов и самолетов можно объяснить природными условиями, ошибками навигации и техническими неисправностями. Может ли здесь быть что-то сверхъестественное? Возможно. Но пока загадочные смертельные Бермуды остаются скорее легендой, чем реальной угрозой для мореплавателей. А больше теорий и разоблачений слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
6: Зет-военкор Александр Коц признал, у России тыла нет, так как практически вся территория покрывается беспилотниками ВСУ.
3: Говорят там типа, а вот мы живем на Камчатке, у нас там городок 60 тысяч человек, где война и где Камчатка? Война везде теперь, да, и на Камчатке. По-моему, с Камчатки были кадры с спутниковые даже, по-моему, как две атомные подводные лодки, затянуты сетями противодронными. Это вот, ну, это молодцы, это аплодируют. То есть они заранее стараются минимизировать угрозу, потому что туда может прилететь вот такой FPV-дрон. То есть все ограничение этого FPV-дрона, расстояние, только в батарее. Все, чем мощнее батарея, тем дальше он полетит. Современные батареи позволяют летать даже на 50 километров, если мы говорим о простом FPV-дроне, который можно на коленке собрать, да? Вот, поэтому нет тыла. Мы останемся в реальной изоляции, без параллельного импорта, без помощи Китая, без закупки наших энергоресурсов. И, извините, в туалет мы будем ходить с лопухами, потому что газет не будет, потому что бумаги не будет, которую мы сами не сможем производить.
2: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». «Голос темного времени». В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
21: Такого даже в СССР не было. На фоне острого дефицита топлива сразу несколько регионов России будут продавать бензин по номерам машин. Казахстан ограничил въезд для россиян. Власти Липецкой области проработают вопрос об изменении принципа отпуска бензина на АЗС. Его хотят привязать к госномерам автомобилей. Ранее такую систему из-за острого дефицита топлива, охватившего практически все регионы, уже ввели в Орловской и Нижегородской областях. Вопрос о введении такой меры в Липецкой области рассмотрит на заседании оперштаба региона, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Игорь Артамонов.
22: Речь идет о следующей схеме. По четным дням бензин смогут приобретать автомобили, у которых цифровая часть госномера начинается с 0, 2, 4, 6 или 8. По нечетным дням с 1, 3, 5, 7 или 9.
21: По словам губернатора, эта мера необходима, поскольку ежедневная недопоставка бензина в регион сейчас составляет порядка 500 тонн от обычного уровня. Артамонов также заявил о массовых закрытиях заправок в области. Как сказал Артамонов, пока нет предпосылок к тому, что дефицит топлива получится закрыть в ближайшие дни. С 9 июля продажу топлива по номерам авто уже ввели в Нижегородской области, где после ударов беспилотников остановился крупнейший нефтезавод «Лукойл Норси». Многие автомобилисты ездят кругами в поисках бензина, но безрезультатно.
23: Кто уже видел
4: что бензина в городе нет. Я сегодня объехала 5 заправок. Это так неприятно. Для того, чтобы заправить машину. На первую заправку я приехала, она не работала. То есть прям передо мной закрыли. Это было днем. А потом я поехала еще на одну. Там только 92-й, еще на одну. Она не работает. Потом еще на одну. Там тоже только 92-й. Потом я наконец-то нашла заправку, но смогла заправиться только 20 литров. И потом я еще нашла одну заправку. Это, кстати, Лукойл был. И мне пришлось подождать минут 40, пока они завезут бензин. Я заправилась еще 30 литрами. И неприятно. И вот что думаю. Зря я продала велосипед.
21: По подсчетам журналистов, с конца мая лимиты на продажу топлива вводились более чем в 60 регионах. Стоимость бензина в стране растет, а очереди на АЗС растягиваются на километры.
5: Очередь – это просто это что такое? Тут ночевать можно? Стендап можно устраивать, ходить к каждой тачке и говорить, что-нибудь продам, купите. Можно продавать еду. Да, продавать еду и говорить, будете брать, с кайфом покавать. Я в шоке, ребят. Это прям реальный. Вы посмотрите, она тянется вон просто, вот.
21: В ряде субъектов нехватка горючего привела к сбоям в работе общественного транспорта, проблемам с вывозом мусора и трудностям у сельхозпредприятий. Чтобы заправиться, некоторым автомобилистам приходится ждать по 7 часов.
5: Время 5:15 утра, 7 часов я нахожусь просто в очереди за бензином. Это просто невообразимо. Это невероятно. Это вот мы в каком веке живем, что бензин у нас на одних заправках выдают по талонам, а в других очередь просто километражами гигантскими. Просто полный трындец.
21: В Забайкальском крае из-за дефицита топлива приостановили вывоз мусора в нескольких районах и ограничили работу автобусных маршрутов. Дефицит топлива в стране ощущается все острее. На отсутствие бензина жалуются уже и в Москве.
7: Нету бензина в Москве, вы представляете себе? Что 95-й, что 92-й, даже сотого нету в «Газпроме». А потом я заехал на «Лукойл», там даже дизеля нету, хотя в «Газпроме» был дизель, и все. И у меня вообще бензина не осталось, прикиньте, мне нужно работать, а бензина вообще ноль. Сколько я проеду, без понятия, шкала вообще не показывает. И тут нету, представляете себе, и даже, не то что нет, даже закрыли тут. Где я сейчас буду заправляться, без понятия вообще. Неужели Москва огромная, бензина никакого?
21: Ограничения на продажу бензина ввели даже в главном нефтедобывающем регионе страны, в котором добывается 40% всей российской нефти – Ханты-Мансийском автономном округе. При этом топливо можно заправить только в бак транспортного средства и по предоплате. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радио Лента. Прямая речь.
6: Глава ВТБ Андрей Костин на финансовом конгрессе Банка России заявил, что Россия слишком увлеклась словом «суверенитет» и не сможет одинаково развиваться во всех направлениях.
23: Мне кажется, что сегодня мы слишком увлеклись словом «суверенитет» и пытаемся построить его везде. Кто-то мне даже из клиентов доказывал, что вот суверенитет в области производства шоколадных конфет – это задача, которая стоит сейчас перед страной. Нам не нужно, я думаю, и мы и не сможем развиваться во всех направлениях одинаково с тем, чтобы обеспечить суверенитет и с тем, чтобы занять какие-то ведущие позиции в экономике, в том числе и в мировой. Нам нужно более четко, мне кажется, определить приоритетные задачи и цели, на которые мы направим как частные, так и государственные ресурсы. И мне кажется, таких целей должно быть не так много.
2: Главные новости дня.
21: С каждым днем все хуже. В России ввели запрет на экспорт дизеля и авиакеросина. Владимир Путин заявил, что трудности с топливом временные. По словам президента, Украина наносит удары по российской энергетической инфраструктуре, чтобы нанести ущерб экономике и создать нервозную обстановку в обществе. Однако эта цель, как заявил Владимир Путин на совещании с членами правительства, невыполнима.
8: Очевидно совершенно, что противник стремится нанести ущерб экономике, но самое-то главное – стремится создать нервозную обстановку в обществе. Мы с вами понимаем, что эта задача невыполнимая. Запас прочности энергосистемы России очень высокий, один из самых высоких в мире. Нужно просто организовать работу вместе с вертикальными интегрированными компаниями, договариваться быстрее, так, чтобы они тоже здесь не зажимали продукт исключительно в рамках своей распределительной сети, в рамках своих АЗС, а выдавали нужный продукт и независимым АЗС.
21: Владимир Путин также поддержал идею создать сеть малых НПЗ в ситуации, когда под удары попадают крупные предприятия.
8: Предложение Кобзева тоже следует учесть и как можно быстрее развернуть возможности работы и малого и среднего бизнеса по производству нефтепродуктов. Сделать все для того, чтобы все у нас функционировало нормально. Как мне докладывает Минсельхоз, поставок, проблем с поставками в сельскохозяйственную отрасль в данный период не наблюдается, все там обеспечено, и надеюсь, что так и будет.
21: Пока ситуация не стабилизировалась, правительство ввело запрет на экспорт дизельного топлива и авиакеросина. Как сообщил вице-премьер Александр Новак, Россия начинает импорт нефтепродуктов для стабилизации ситуации на внутреннем рынке. Новак добавил, что правительство перенесло ряд ремонтов НПЗ на более поздние сроки и задействовало дополнительные мощности. Кроме того, крупные нефтяные компании стали поставлять топливо в приоритете туда, где в основном присутствуют независимые АЗС. А министр транспорта Андрей Никитин отчитался о ситуации в своей отрасли.
9: Уважаемый Владимир Владимирович, транспортный комплекс в текущей непростой ситуации работает слаженно, обеспечивает перевозки грузов и пассажиров. Ключевые узлы, аэропорты, вокзалы, порты, общественный транспорт, трассы функционируют в штатном режиме. Делаем все возможное для доставки топлива на Крымский полуостров. Работаем в тесном контакте с Сергеем Ильичем Аксеновым и Михаилом Владимировичем Развожаевым.
21: Особенно сильно перебои с поставками топлива ощущаются именно в Крыму. Глава Крыма Сергей Аксенов предложил жителям потерпеть до окончания СВО.
10: На крымских АЗС отпуск топлива за наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам будет прекращен. Топливо будет отпускаться только службам, государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым. О всех принятых решениях, согласно режиму действия АЗС, будет сообщено дополнительно. Прошу всех соблюдать спокойствие и руководствоваться только официальными источниками информации.
21: Из-за атак дронов на НПЗ в первую очередь страдают простые потребители, а вскоре под угрозой могут быть и поставки топлива для армии, говорит военный эксперт Дмитрий Полевой.
11: Керосин для самолетов, это топливо для ракет, это дизель для кораблей, дизель для танков и боевых машин. Естественно, удары по таким болевым точкам рано или поздно приведут к недостаче горюче-смазочных материалов в войсках, на флоте, в авиации, в сухопутных войсках.
21: При этом в правительстве уверяют, что запасов топлива в России достаточно. Как заявил вице-премьер Александр Новак, власти занимаются перестройкой логистики с учетом потребностей регионов. Он отметил, что балансировке рынка потребуется некоторое время. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
6: Депутат Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер о том, что россиянам нужно жить в селах, чтобы рожать больше детей.
24: Я сторонник, чтобы люди уходили на землю
12: и строили свои собственные дома из многоэтажек. Как бы мы ни относились вот к развитию городов, вот этих вот человейников, есть статистика, любой вот смотрит сегодня передачу, зайдет в интернет и посмотрит. Дети в городах, в человейниках не рождаются. Даже если родиться по коэффициенту, там в семье один ребенок и больше его не будет. В сельской местности обязательно 2-3. Почему так происходит? Ну, наверное, меньше сидят в гаджетах, там работать надо в сельской местности. Ну, то, что надо выделять всем желающим для того, чтобы они строили свои дома. Я думаю, что это правильно. Хватит ли нам земли? Хватит.
2: На радио Лента. Цифра дня.
19: Соотношение потерь российской и украинской армии впервые с начала спецоперации достигло 8-1. Россия потеряла примерно в 4 раза больше военнослужащих, чем Соединенные Штаты во всех своих войнах, взятых вместе.
2: Радио Лента. 1557 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
19: Бизнесмен из Крыма Алексей Кокорин о том, что из-за дефицита топлива в магазинах закончились продукты.
13: Так ситуация с бензином отражается на всем. Вообще пропал сахар и гречка. Уже в магазинах уже пишут дофига где. В Ашанах, ну, в этих больших супермаркетах. У нас-то в деревне пока еще в селе есть. Но ажиотаж. Далее зарегистрировано несколько случаев вызова скорой помощи из очередей, в котором стояли за бензином. Многочасовых очередей. Несколько человек увезли с острым инфарктом миокарда. Это мужчины. 40-50 лет такие. Нескольких человек уже повязали. Короче, в Севастополе по 300 рублей бензин продавали. И был кто-то там по 500 рублей продавал. Но тот, кто за 300 продавал, спалился вперед. И поэтому тот сейчас загасился. У нас сейчас в пабликах и в батарейских пишут, предлагают по 200. Вот такая ситуация, короче. Это только все еще развивается. Понимаете, насколько вот этот кризис, он поражает все. Он выявляет нечестивых людей. Он поражает здоровье людей.
19: Маргарита Симоньян посоветовала россиянам, которые страдают от отсутствия бензина, вспомнить, что раньше продукты были по карточкам, а воду носили ведрами, и призвала всех быть поспокойнее.
14: Бензина нет. Ну, я еще помню, мое поколение помнит, как еда вообще-то была по карточкам. Вы не помните, что ли? В моем городе, в Краснодаре, в 92-м году купоны были, мы их вырезали, ходили. А я лично ходила с ведрами в возрасте там 11-12 и до этого еще лет за водой. Не за кока-колой, не за чем-то, а за водой, потому что не было воды. И приезжала вот такая вот бочка какая-то куда-то за несколько кварталов, и надо было с бидонами, с ведрами пойти. Это в центре города Краснодар, это не где-то с Коромыслом, где-то там в деревне. Ну, было же это, мы же все это помним, не придумываем. Ну, ничего, выдержали? Выдержали. И сейчас выдержим. У меня нет никаких сомнений. Они будут делать все вот это для того, чтобы мы, как в 17-м году, побежали, свергли царя-батюшку, а потом навертели такого, что сами же они и ужаснулись, эти англичане, да? Поэтому я призываю всех к поспокойнее, поспокойнее. Да, тяжело, да, очень тяжело. Поспокойнее относительно вечеринок. Не время сейчас.
19: Миг России о цинизме элиты и о том, что страна возвращается в 90-е.
15: Пока жители Крыма рассказывают, что на отдельных заправках бензин продают по 380 рублей за литр и только за наличные, власти предпочитают делать вид, что ничего необычного не происходит. Когда литр топлива начинает стоить дороже литра молока, а местами уже сопоставим с ценой хорошей бутылки водки, логично было бы ждать объяснений и решений. Но вместо этого призывы потерпеть. Зато на федеральных площадках звучат успокаивающие истории. Мол, в 90-е продукты были по карточкам, за водой ходили с ведрами и ничего, пережили. Получается, вместо ответа на вопрос, почему в 2026 году возникают такие проблемы, людям предлагают просто вспомнить, как было тяжело 30 лет назад и привыкнуть. Раньше страну убеждали, что главное – не допустить возвращения в 90-е. Теперь же складывается впечатление, что откат к тем временам подают уже как нормальный этап развития. Видимо, если настоящее все чаще напоминает прошлое, то остается лишь объяснить гражданам, что так и должно быть.
2: Радиолента. Прямая речь.
6: Житель Краснодара в поисках бензина объездил полгорода и, увидев закрытые автозаправочные станции, пришел к заключению, что все это как специально делается.
0: Ой, ребят, пипец. Короче, в общем, проехал все, что начинается от Северного моста и в сторону аэропорта. В общем, все заправки закрыты, вот просто закрыты. Там даже кассиров нету. Я просто, я не знаю, я был поражен. Уже в Тибойл уже заехал. Я говорю, а где тут кассир вообще? Что, когда будет наливать? Он говорит, а никого нету. Я, говорит, сторож, даже кассира нет. Вот. У меня такое ощущение, что это все как специально делается. Ну, не верю я в то, что и 92-й, и 95-й, и 100-й закончился. И тем более уж дистоплива, ребят. Ну, дизельных машин, вы, конечно, меня поправьте, но мне кажется, ну, не больше 20%.
2: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
16: Когда Украина начнет производить патриоты, все как взбесились прямо после заявления господина Трампа о том, что в принципе он не против выдать Украине лицензию на производство ракет «Патриот». И все начали обсуждать, когда это произойдет. Боже, какой бред! Все не так, сейчас расскажу. Значит, смотрите. Господин Трамп, он знатный тролль, естественно. И многие на это ведутся. Вот и сейчас все повелись. Люди почему-то у себя в голове поставили знак равенства между производством и применением.

Украины, они не дадут соврать, лет 20 назад появился украинский Мерседес. Причем появился, ну, ничего себе Мерседес, это был ML. Да, я видел фотографии, люди показывали, что ML это джип, это то, что сейчас GLE, да. Вот раньше это был ML, и ты открываешь крышку капота, и там, где вот эта вот блямба, где пробиты номера, дата производства, все, там было написано, что это автозаз, то есть запорожец. Представляете, ML производился на заводе, который производил в тот момент Таврии, запрос уже не производил. Но, тем не менее, технологически всем все понятно, да? И это считался украинский автомобиль. Ну, бизнесмены провернули местную такую схему. На самом деле, они на этом автозазе прикручивали только колеса, как мне рассказывают. То бишь, приходил полностью в сборе ML, вот в упаковке пленки нулевой. И к нему прикручивали колеса, которые тут же к нему ехали на этом же лафете. Просто как шиномонтаж работал завод. И этого было достаточно для того, чтобы назвать это украинским производством Мерседеса. Улавливаете? Будет то же самое, только табличку будут прикручивать в лучшем случае, в лучшем. Это просто, если захочется господину Трампу, американцам еще покуражиться, да, над военными России, то только в этом случае еще могут прикручивать табличку, что сделано это где-то на территории Украины. Понимаете? Никто их собирать не будет там. Нет никакого смысла. Их собирают для того, чтобы применять. Так вот, вот этот вот шаг со сборкой, его благополучно опустят. И начнут сразу с применения. Естественно, скажут о том, что о, Украина снова превзошла сама себя, и она научилась их собирать, ну, мгновенно фактически, что первые партии сошли с конвейера. Да, но это пиар-игра, понимаете, психологические операции, они в этом сильны, американцы. Ну, плюс это, естественно, абсолютная издевка. А почему Украина не сможет их собирать сама еще лет 7? Вот смотрите, ракетный бизнес, да, это никогда не конвейерный бизнес. Если дальше продолжать аналогию с автомобилями, то вот конвейера в таком виде, как автомобильный конвейер, в ракетном бизнесе не существует. Почему? Да, потому что это экономика размера, образно говоря. Да, автомобили выпускают сколько? Десятки миллионов каждый год. А вот ракет класса «Патриот», ну сколько их в год выпускают? Понятно, да, что намного-намного меньше. Соответственно, все эти операции и... Да, по производству патриотов, по-моему, что-то там около 1000 в год выпускают в США на секунду. То бишь, вообще немного. Так вот, все эти операции, и они не автоматизированы полностью. Это едет по тележке, в буквальном смысле слова. Едет такая здоровая несколько метров телега, и на ней лежит ракета. Да, вот она переезжает от одного поста сборки к другому. От одного к другому. И вот на этой сборке работают только инженеры. Понимаете, технари, инженеры, что называется, до мозга костей. Все, там не бывает просто рабочих, которые могут что-то там где-то прикрутить. Не то производство. Совершенно. Это вам не колеса к Мерседесу прикручивать, где, в принципе, это может делать любой человек через 15 минут обучения. Нет, это инженер. Давайте теперь еще прикинем, сколько нужно таких инженеров. Их нужно несколько сотен. А почему несколько сотен? Я вам отвечу. Потому что это большое производство. Сборка, если мы говорим о сборке с нуля из компонентов. Это несколько схем, это несколько цехов, это несколько уровней сложных технологических. Это сотни сотрудников, которые должны иметь инженерную университетскую специальность. И давайте представим, что Украина начнет их бронировать вот условно на сегодня. Украине нужны будут несколько сотен инженеров с определенными навыками и с идеальным английским. Вот без английского они фактически бесполезны, потому что их где-то нужно будет обучить. Ну вот представим, да, что Украина как-то нашла возможности сейчас готовить этих инженеров. Вот они с первого курса начинают эту подготовку. Когда они выпустятся? Через 5 лет. Все, вот первая группа выйдет через 5 лет. Еще года два уйдет на то, чтобы их натренировать, чтобы создать какую-то иерархию, чтобы создать цеха, создать отделы, принять их на работу, стажировать их всех в Америке, успешно стажировать. Они там должны сдать производственный экзамен, вернуться, их

0: можно устроить, трудоустроить, сделать там управление, все-все-все. Места подготовить, они где-то должны жить, где-то должны работать. Понимаете? И это все, о чем я рассказываю, да, это все без учета обстрелов. Мы об этом вообще не говорим. Мы так представляем себе, что обстрелы почему-то прекратились и что Россия не будет атаковать. А понятно ведь, что в секунду, когда Украина начнет разворачивать такое производство, Россия его будет выносить всеми возможными и невозможными способами. То бишь не получится его просто так построить. Даже если забуриться куда-то глубоко под землю, да, что ничего не добьет, останутся подъездные пути, понимаете? И вот ты не можешь просто забуриться туда, куда-то вниз и сидеть в шахте. Тебе нужно что-то подвозить, увозить, людей, технику, грузы. Все это будет постоянно бомбиться. То бишь, это в самом фантастическом случае, если сегодня условно произойдет прекращение огня, первые патриоты Украина сможет собирать реалистично через 7 лет. Реалистично, понимаете? Но применять она их может начать через неделю. Так же точно, как Украина когда-то делала этот Мерседес, который она называла своим продуктом, да, своим Запорожцем, своей Таврией. Точно так же. И все это зависит только от воли господина Трампа, который настроен очень игриво, которому все это нравится, он нормально знает прикуп, он живет лучше, чем в Сочи по этому поводу, и он может выдать из стратегических запасов не один, и не два, и не три, а пару сотен патриотов и сказать, что это теперь Украина делает. Что вот какие молодцы, вы представляете, собрали. Вот собрали такие талантливые ребята. Соответственно, применение патриота не равно производству патриота. Никто его производить в ближайшее время не будет, и никто его производить не собирается. Все это будет приезжать готовое. В лучшем случае приклеит бирочку «Made in Ukraine». И все. И полетели.
1: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в TikTok и YouTube. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. Тайный советник.
2: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
3: Искалеченные судьбы. В Петербурге и Ленобласти закупили протезов на 400 миллионов рублей. Местные власти в этом году увеличили закупку протезов конечностей. Всего заключили 38 контрактов на общую сумму, которая на треть превышает прошлогодние закупки. Самые крупные – 2 контракта по 100 миллионов рублей. В документах напрямую не говорится, для кого предназначены протезы. Они оформлены как обеспечение граждан. Однако с каждым днем все больше мужчин без рук и ног возвращается с СВО, поэтому их назначение очевидно. Как рассказывает мать военнослужащего Николая Куличкова, командование довело ее сына до инвалидности. Он служит в 245-м гвардейском мотострелковом полку с 2024 года. По словам Людмилы, полтора года назад он получил тяжелую травму плечевого сустава. Однако за все это время ему так и не оказали должной медицинской помощи, из-за чего его состояние ухудшается.
4: Были ранения, контузия и выпадение левой руки из плечевого сустава. Проблемы с рукой остались. Все полтора года рука не держится в плечевом суставе, систематически выпадает чуть ли не каждую неделю две.
3: По словам матери бойца, еще в феврале 2025 года он получил предписание ВВК о проведении операции, однако командование не отпустило его на лечение. Как следствие, ее сын стал инвалидом и теперь нуждается в установке эндопротеза, хотя вовремя проведенная операция могла спасти ему руку.
4: Так как, по сути дела, бездействие с рукой обернулось инвалидностью, необходимо устанавливать эндопротез, когда своевременное лечение, операция, могли бы сохранить руку и даже, может быть, и окончательно вылечить.
3: Командование регулярно игнорировало медицинские предписания Николая. Всего ему удалось дважды пройти ВВК. Первый раз в феврале 2024-го ему было рекомендовано пройти операцию. Второй раз в августе 2025-го его признали негодным к службе по состоянию здоровья. Однако необходимое лечение солдат так и не получил до сих пор. Его мать в шоке и отчаянии, ведь в какие бы инстанции ни писала жалобы, нигде не получала ответа. Женщину просто везде игнорируют.
4: Предписание ВВК на оперативное лечение проигнорировано. Последнее ВВК выдало заключение с красной печатью о негодности к военной службе. Вот оно. Это заключение с красной печатью. Обращалась в письменном виде к командованию воинской части. Нет ответа. Обращалась к уполномоченным по правам человека. Писали обращение в Смоленскую прокуратуру. Нет ответа. Опять тишина, никаких продвижек.
3: Таким отношением протез Николаю может не понадобиться вовсе. Женщина переживает, что в таком физическом состоянии с неработающей рукой, которая периодически выпадает из сустава, ее сын на фронте не продержится долго. Но командиры умышленно игнорируют состояние бойца. Людмила от сына неоднократно слышала истории, что в штурм отправляют даже покалеченных бойцов. Огромные потери и постоянная нехватка новобранцев заставляют отправлять в бой тех, кто есть под рукой. Так что инвалиды в последнее время редко становятся ветеранами. Они воюют до последнего, говорит мать бойца. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия». И мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
5: Еще не финал. Песков заявил, что Россия и все россияне готовы продолжать СВО до победы. Что считается победой? Россия готова продолжать спецоперацию столько, сколько потребуется. Об этом интервью швейцарскому изданию «Weltwoche» заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Россия адаптировалась к санкциям, а сами россияне готовы воевать до победы.
6: Конечно, люди хотят, чтобы война закончилась. И люди предпочли бы мир, а не войну. Но все они желали бы, чтобы мир наступил вместе с победой.
5: Правда, что именно будет считаться победой, Дмитрий Песков не уточнил. Ранее пресс-секретарь президента не раз уточнял, что боевые действия будут продолжаться, пока все цели СВО не будут достигнуты. Солдаты, которые пятый год проводят в окопах, уже не понимают, за что воюют.
7: Все ребята очень напряжены и раздражительны. Много пошло письменных отказов от участия в боевых заданиях. За это не судят, а отправляют в другие части, как раз где спецконтингент служит. Вообще, абсолютное большинство, если прям очень мягко выражаться, разочаровались в нашем правительстве и конкретных людях. Я думаю, вы понимаете, о ком я говорю. Это уже ненависть, но еще не ярость, но к этому все идет. Я вообще в идеологии уже ничего не понимаю, что нам пытаются продать, каких нацистов нам надо победить.
5: В феврале 2022 года, начиная спецоперацию, Владимир Путин называл несколько целей спецоперации. Это демилитаризация Украины, ее денацификация, защита жителей Донбасса, недопущение вступления Украины в НАТО и обеспечение безопасности России. Позже к этим заявлениям добавились требования признать занятые армией территории российскими и изменить украинскую государственную политику. Военный эксперт Иван Громов отмечает, что чем дольше длится СВО, тем формулировки становятся размытее.
7: За годы войны российская власть несколько раз меняла акценты. Одни цели уходили на второй план, появлялись новые. Сегодня все чаще звучит просто слово «победа», но без четкого объяснения, каким именно должен быть ее результат.
5: За более чем 4 года СВО Россия потеряла сотни тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, понесла огромные экономические расходы и продолжает вести боевые действия, говорит военный аналитик Дмитрий Снегирев. При этом Донбасс, который с первых дней назывался одной из главных целей СВО, за все время так и не перешел под полный контроль армии России.
8: Если смотреть на первоначально заявленные цели и на нынешнюю ситуацию, становится очевидно, что война давно вышла далеко за рамки тех задач, которые объявлялись в феврале 2022 года. При этом цена продолжения боевых действий для обеих сторон постоянно растет.
5: Сколько еще людей отправится на фронт ради цели, которую уже мало кто может четко сформулировать, ответа на этот вопрос нет. Однако в Z-кругах все чаще появляются намеки на то, что осенью страну ждет объявление мобилизации, сразу после думских выборов. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
9: Трамп наносит удар. Военкор Живов о встрече американского президента с Зеленским.
10: Старик Дональд похвалил Украину и назвал атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы очень эффективными. Он также назвал эскалацией удара Украины по российской энергетике. Но при этом добавил, что именно она может помочь положить конец конфликту. По его словам, Украине за последние недели удалось достигнуть хорошего прогресса. Также Трамп заявил, что у него сложились прекрасные отношения с Зеленским после встречи в овальном кабинете. И теперь США передадут Украине лицензию на производство систем Patriot. Также Штаты предоставят гарантии безопасности Украине и в случае необходимости будут защищать ее воздушное пространство после окончания конфликта. Буданова он назвал великим героем. Дух Анкориджа уже и забыл, когда испарился.
9: Безумие. Военкор, канал «Морская мощь государства» о том, как украинцы уничтожают российские танкеры в Азовском море, а все молчат.
11: Противник массово взялся за поражение танкеров, которые возят топливо в Крым через Азовское море. Только за минувшие сутки под удар попали 14 танкеров. Таким образом, за 96 часов в Азовском море пострадали 35 кораблей, из которых 33 танкеры. Просто уничтожение какое-то. Характерна организация похода этих танкеров. Беззащитная плотная масса кораблей посреди моря, представляющая тир для украинских операторов дронов. Ни прикрытие кораблями Черноморского флота, который давно уже едва сам себя охранять может. Ни огневых групп на самих кораблях. Если раньше атаковали колоннами танков под дроны, то теперь, видимо, будем плавать кильватерным строем под дроны. Интересно, какой нужен уровень боли, чтобы госмашина проснулась на тему войны за морские коммуникации? Что должно произойти, чтобы они заподозрили наличие некой нестыковки в том, как ведется эта война? Безумие — это точное повторение одного и того же действия раз за разом в надежде на изменения. Это есть безумие.
9: Минералы, патриоты и удары по российским НПЗ. Военкор Котенок о встрече Трампа с Зеленским.
12: Помимо обещания снова атаковать Иран, Дональд Трамп заявил, что США заинтересованы в украинских месторождениях полезных ископаемых, а также похвалил удары по нашим российским нефтеперерабатывающим заводам, назвав их эскалацией, которая может помочь закончить войну. Кроме того, Трамп заявил, что Штаты таки передадут Киеву лицензию на производство систем Patriot, а заодно обещал рассмотреть возможность закрытия неба над Украиной в случае достижения соглашения. А присутствовавший там же Рубио заявил, что американцы будут и дальше помогать Украине наносить удары вглубь Российской Федерации. Хочется спросить, а как там туннель на Аляску? Все еще планируем строить? Утираемся, улыбаемся и машем. Опять обманули.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
5: Антидроновые сетки не помогли. Беспилотники разбомбили две крупные нефтебазы – в Твери и Ставропольском крае. Бензина в тех регионах не будет. Первый удар пришелся по нефтебазе «Тверь-нефтепродукт». Губернатор региона Виталий Королев подтвердил, что после атаки загорелся один из резервуаров.
13: В результате атаки произошло возгорание одного из резервуаров нефтебазы. На месте работают пожарные расчеты. Принимаются все необходимые меры.
5: По данным аналитиков, часть резервуаров на этой нефтебазе заранее оборудовали специальными антидроновыми сетками. Предполагалось, что они смогут защитить этот стратегически важный объект от ударов беспилотников. Однако, судя по последствиям атаки, эти конструкции не спасли нефтебазу от бомбежки.
7: Пожар очень сильный, дым видно практически из любой части города.
5: Практически одновременно вспыхнул еще один крупный объект хранения топлива в Ставропольском крае. Первоначально местные паблики сообщили лишь о пожаре на промышленном предприятии. Позже губернатор Владимир Владимиров признал, что огонь добрался до резервуаров с горючими материалами, а жителей ближайших домов пришлось эвакуировать.
14: Пожар усилился, огонь распространился на резервуары с горючими материалами. На место направлены дополнительные силы, проводится эвакуация жителей ближайших улиц.
5: Военный эксперт Юрий Федоров считает, что подобные удары постепенно меняют ситуацию с обеспечением России топливом.
15: Когда регулярно выводятся из строя нефтебазы, склады горючего и логистические узлы, проблема уже заключается не только в производстве бензина. Возникают сложности с его хранением, распределением и доставкой в регионы. Именно поэтому последствия начинают ощущать обычные потребители.
5: Накануне командующий беспилотными войсками ВСУ Роберт Броуди заявил, что за последние 4 дня его подразделения поразили десятки российских судов, включая танкеры, которые использовались для доставки топлива в Крым.
7: Бензина не будет, можете не ждать, игра только начинается.
5: Российские информационные агентства поспешили опровергнуть эти заявления Киева. Однако, если эти оценки подтвердятся, то речь может идти не только об отдельных ударах по нефтебазам, а и о последовательном разрушении всей топливной логистики России. От НПЗ и складов хранения до маршрутов доставки топлива в регионы. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
9: Гражданская оборона. Анастасия Кашеварова о том, кто должен защищать тыл.
16: Бизнес готов вложиться в систему противодействия атакам беспилотников и защищать свои заводы и предприятия. Но вопрос не в бизнесе, а в людях, которые будут защищать объекты и встраиваться в эшелонированную оборону. Кто может работать с вооружением? Военные. То есть бизнес должен либо вырвать людей с фронта и создать дыры, либо оформлять людей через Министерство обороны. То есть, чтобы бизнесу поставить МОГИ, поставить расчеты, поставить те же панцири, нужно завести людей на контракт в Минобороны. Можно это делать и через БАРСы, потому что обычных гражданских не подпустит государство к оружию. Государство не может позволить каждому олигарху владеть собственной частной военной компанией, иначе быть беде. Если человек, который хочет получать высокую зарплату и защищать тыл, пойдет на контракт, то Минобороны в любой момент его может выдернуть на фронт, потому что он военнослужащий. А теперь вопрос, уж давайте честно отвечать, сколько захотят идти в таком случае?
9: Боец под окнами власти, военкор Кашеварова Анастасия, о ветеране которого не слышат.
16: Ну и вас туда не посылали. Вот этот ответ сквозит уже из щелей местных администраций, которые хотят сидеть и дальше на своих должностях со всеми правами, но без ответственности и обязательств. История, которую я изучила лично. 1 июля, в день ветерана боевых действий. Ветеран боевых действий Максим Кошман сидел под деревом напротив администрации губернатора Ставропольского края. Его не принимали. Денег в кармане. Последние 5000 рублей. Максим воевал с 2014 года, награжден 2 орденами мужества, знаком отличия, Царьградским крестом, медалью за оборону Славянска. Славянск – родной город Максима. Ракетой уничтожен его дом. Жить негде. Максим и его семья, жена и 2 детей – бездомные. Но его не принимали, и даже охрану хотели на него вызывать. А он просто доведенный до отчаяния. Ни жилья, ни работы, 6 ранений, полная жизнь проблем, боли и несправедливости, просто хотел быть услышанным, и чтобы ему помогли те, кто обязан это делать. А в итоге ни земли, которую обещают давать за орден мужества, ни помощи в трудоустройстве, ни социальной поддержки. И это одна история из множества.
9: Кадровая перестановка без оптимизма. Военкор канал «Морская мощь», государство о смене руководства в Рубине.
11: Тихо, без лишней публичности. В Центральном конструкторском бюро морской техники «Рубин» сменилось руководство. Вместо Игоря Вильнята генеральным директором назначен Владимир Дорофеев. Напомню, что 21 мая Игорю Вильняту присвоено звание Героя труда за особые трудовые заслуги перед государством и большой вклад в развитие судостроительной промышленности. Владимир Дорофеев – выходец из Малахита и до сих пор, судя по сайту, числится генеральным директором ТАМБЭ. Не совсем ясны причины такого кадрового решения. Рубин занимается проектированием атомных, ракетных и дизель-электрических подводных лодок, а также кораблей специального назначения. От идеи, стоящей за этим назначением, тоже ничего хорошего не ждите. Элитарии просто сорвались с цепи, пытаются сломать как можно больше, пока могут. Даже то, что уже и так серьезно сломано, как подводное кораблестроение. Мы, похоже, к моменту завершения будущей гонки на лафетах останемся с палками-копалками и веслами. Впрочем, кому-то может достаться северокорейский пулемет, если повезет.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Опасность дня.
17: Киев получил зеленый свет от президента Трампа на производство дорогостоящих ракет «Патриот» для комплексов противовоздушной обороны. Также американцы могут предоставить Украине необходимые технологии для выпуска собственных баллистических ракет.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
18: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня говорим о том, что еще недавно звучало бы как абсурд. Россия, страна, которая качает нефть из-под земли круглосуточно, осталась без бензина на заправках. Люди ночуют в очередях у колонок, фермеры не могут убрать урожай, а в Крыму ввели режим чрезвычайной ситуации именно из-за топлива. Как нефтяная сверхдержава дошла до талонов на бензин, разбираемся прямо сейчас.
19: Да, тема сегодня невероятно острая.
18: И начать тут стоит с того, как вообще эта вся катастрофа выглядит на уровне, повседневной жизни. Потому что статистика поисковых запросов в интернете сейчас, она реально пугает. Запросы со словами «Где купить бензин?» взлетели за месяц в 26 раз.
19: Ого, в 26?
18: Да, это больше 34 тысяч запросов в сутки. То есть, становится абсолютно понятно, да, люди больше не ищут там какую-то выгодную цену или скидочные бонусы, они просто ищут хоть какую-то работающую колонку.
19: Слушай, это маркер того, как вообще ломается привычная картина мира. Ведь заправка автомобиля — это всегда было такое фоновое, автоматическое действие. Никто никогда не планировал поездку за бензином как какую-то сложную спецоперацию.
18: Угу, абсолютно.
19: А теперь это реально вопрос базового выживания. И вот это утроение запросов о сроках хранения топлива – это, скажем так, показатель того, что общество перешло в режим такого глубокого недоверия к инфраструктуре в стране.
18: И на федеральных трассах, вот взять ту же М4 «Дон» или М12 «Восток», там разворачиваются просто настоящие драмы. Многокилометровые пробки стоящих машин, водители ночуют прямо на парковках перед АЗС.
19: Кошмар.
18: В Чите вообще фиксировали очереди к колонкам по 3 километра. И люди занимают места с 4 или 5 утра. Причем многие глушат моторы, чтобы не тратить вот эти жалкие остатки топлива на кондиционер, и сидят в раскаленных на солнце машинах часами.
19: И знаешь, что самое страшное в этой ситуации? То, что вот это многочасовое ожидание, оно ведь совершенно не гарантирует результата. Регулярно возникают ситуации, когда человек стоит в очереди, там 5 часов, подъезжает к колонке, и тут бац, администрация заправки просто вешает табличку «Технический перерыв». Или спокойно заявляет, что дневной лимит исчерпан.
18: Подожди, а зачем сети так поступают? Разве им не выгодно, просто продать все, что есть в резервуарах, и заработать деньги?
19: В нормальных рыночных условиях, конечно, выгодно. Но сейчас, в условиях такого системного дефицита, нефтяные компании вынуждены просто придерживать остатки. Чтобы растянуть их по времени и сымитировать такую бесперебойную работу перед проверяющими органами.
18: А, то есть создать видимость, что все нормально.
19: Именно. Потому что если заправка распродаст все за час и закроется на 3 дня, это сразу вызовет вопрос у антимонопольной службы. Вот поэтому продажу искусственно тормозят. Отсюда и вспышки агрессии, драки у колонок. Любая очередь мгновенно превращается в пороховую бочку.
18: Слушай, ну тут еще на сцену выходит абсолютный хит сезона. Это канистры. Металлические емкости просто смели со складов и из магазинов за какие-то считанные дни.
19: Но это ожидаемо, все пытаются сделать запас.
18: И закономерно, что люди начали приезжать на заправки с пластиковыми тарами. Но им отказывают, потому что федеральные правила строго запрещают наливать топливо в пластик.
19: Есть такое?
18: Висят объявления, что отпуск топлива физическим лицам в тару запрещен. Якобы, чтобы, вот тут цитата, не создавать ажиотажный спрос.
19: Но это классическая попытка региональных чиновников просто переложить ответственность. Заявляют, что дефицит возник из-за паники населения, но это значит полностью отрицать реальность.
18: Ну да, звучит странно.
19: Запасание топлива в условиях пустых заправок, это не причина кризиса, это абсолютно рациональное поведение. Если у человека есть генератор для дома или трактор, он просто обязан сделать запас. И запрещать людям спасать свое хозяйство, обвиняя их же в панике, это какая-то тотальная управленческая слепота.
18: Вот в Приморье, например, для дальнобойщиков ввели лимит не более 100 литров на грузовик в городской черте.
19: 100 литров? Серьезно?
18: Да. 100 литров для тяжелой фуры звучит как какая-то злая шутка.
19: Это даже не шутка, это паралич грузоперевозок. Груженная фура потребляет от 30 до 40 литров на сотню километров. То есть этот лимит позволяет проехать максимум, ну, километров 300 до следующей пустой АЗС.
18: Жесть.
19: Получается искусственное замедление всей кровеносной системы экономики. Товары едут дольше, рейсы массово срываются.
18: И вот эта инфекция лимитов, она начала очень быстро расползаться по карте. Если сначала это были только южные трассы, то теперь дефицит накрыл более 50 регионов. Крым, например, оказался в полной изоляции. Сначала там прекратилась свободная продажа, а затем вообще ввели режим чрезвычайной ситуации.
19: Ну, географическая изоляция полуострова просто сработала как усилитель кризиса. Логистика туда и так всегда была сложной, а в условиях дефицита система просто схлопнулась в один момент.
18: В Севастополе даже вернулись к талонам. Выдача по QR-кодам не больше 20 литров. Но слушай, Крым же связан мостом с материком. Почему нельзя просто привезти топливо из соседнего Краснодарского края?
19: А потому что в Краснодарском крае его тоже катастрофически не хватает. Возникла вообще абсурдная миграция водителей из Крыма, едут через мост, стоят в диких пробках, заправляются на материке и едут обратно.
18: Ага, и тратят бензин по дороге.
19: Учитывая расстояние и эти пробки, половина этого купленного лимита сгорает просто на обратную дорогу. Топливо выкачивается из одного дефицитного региона в другой практически с нулевой эффективностью.
18: А ситуация на Кавказе выглядит вообще не лучше. В Дагестане цены на 92-й бензин пробили отметку в 87 рублей за литр, и там тоже ввели лимит в 20 литров. Для горных сел это звучит просто как приговор. Там ведь нет никакой альтернативы в виде метро или электричек.
19: Ну, конечно. Для горного села автомобиль – это, по сути, единственная связь с цивилизацией. Скорая помощь, подвоз продуктов, поездка в райцентр по делам. 20 литров не хватит даже на то, чтобы съездить по горным серпантинам туда и обратно.
18: Ужас.
19: Целые поселения оказываются просто физически отрезанными от мира.
18: А в Сибири дефицит, но вполне ожидаемо, породил огромную теневую экономику. В Иркутске перекупщики продают бензин по 300 рублей за литр прямо с машин при официальном лимите на заправках в 50 литров. Но знаешь, больше всего меня поражает ситуация в Ханты-Мансийском автономном округе. Регион, который добывает около 40% всей нефти в стране, остался без топлива. В Москве и Санкт-Петербурге открытого коллапса с очередями по 3 километра вроде бы не наблюдается, если судить по новостям.
19: А там просто применяется хитрая тактика маскировки. Открытых объявлений на столбах нет, но действуют жесткие скрытые лимиты.
18: Это как?
19: Ну смотри, крупные сети отпускают по 20-30 литров строго в бак, без налива в канистры. И водитель узнает об этом только в тот момент, когда подходит к кассе расплачиваться. На бумаге, в отчетах чиновников, кризиса в столицах как бы нет. Но по факту система работает на абсолютном пределе возможностей, постоянно балансируя на грани полной остановки.
18: И вот здесь начинается, наверное, самое интересное и пугающее. Столкнувшись с такой острой физической нехваткой объемов, принимается решение увеличить их за счет резкого снижения качества. Происходит такое тихое, незаметное возвращение к экологическому стандарту Евро-3, хотя на колонках продолжают наклейки висеть Евро-5.
19: Разница между этими стандартами просто колоссальна. И главная угроза здесь – это сера.
18: Да, цифры реально впечатляют. В настоящем Евро-5 допускается максимум 10 миллиграммов серы на килограмм, а в Евро-3 разрешено 150 миллиграммов. С 15 раз больше. А в дизельном топливе лимит вообще повышен до 350 миллиграммов.
20: Это очень много, это катастрофически много.
18: Плюс разрешено использование монометиланилина, ну или ММА. Это присадка, которая раньше крайне жестко контролировалась. Выбросы оксида углерода растут более чем вдвое, с 1 грамма на километр до 2,3 грамма. Миллионы машин ежедневно стоят в глухих пробках мегаполисов. Качество воздуха деградирует просто на глазах.
20: Это неизбежно при таком стандарте.
18: Но знаешь, что в этой ситуации с грязным бензином поражает меня больше всего?
20: Запрет на его экспорт.
18: Да, вот именно. Этот высокосернистый бензин разрешен исключительно для внутреннего потребления. Поставлять его за рубеж строжайше запрещено законом.
20: Ага, чтобы не нарушать контракты.
18: Получается очень интересная картина. Те, кто принимает эти стандарты, они ведь прекрасно понимают химию процесса. Они знают про токсичность, про убитые моторы, про отравленный воздух в городах.
20: Это предельно четкая, циничная расстановка приоритетов. Признается абсолютно приемлемым сбрасывать такой суррогат на внутренний рынок, заставлять граждан дышать повышенными выбросами и оплачивать дорогостоящий ремонт автомобилей.
18: Угу.
20: Но при этом сохраняется какой-то панический страх испортить репутацию или там нарушить международные договоренности перед зарубежными покупателями. Это просто двойные стандарты в чистом виде.
18: Хорошо, если заводы не справляются, возникает самый, ну, очевидный вопрос. А почему бы просто не купить нормальный бензин за границей? Из каждого утюга звучат заявления, что масштабный импорт решит все проблемы.
20: Эти заявления полностью разбиваются о суровую математику логистики. Иллюзия импорта – это, пожалуй, один из самых опасных мифов текущего кризиса.
18: Давай посчитаем. Внутреннее потребление бензина в России составляет примерно 35-38 миллионов тонн в год. Белоруссия, на которую так часто кивают, как на спасителя, производит всего около 3 миллионов тонн.
20: Им же самим нужно на чем-то ездить и убирать урожай.
18: Вот именно. У Казахстана излишков тоже нет. То есть физически взять топливо по соседству просто негде.
20: И тогда возникает логистический шедевр – схема с Индией.
18: Российская сырая нефть грузится в танкеры и плывет в Индию. Там местный завод ее перерабатывает, и уже готовый бензин грузится в другие танкеры и плывет обратно.
20: Двойного фрахта. Гонять нефть в Индию, чтобы купить бензин, это, ну знаешь, как отправить вагон муки на другой континент, чтобы купить там и привезти обратно нарезанный батон хлеба.
18: Точно.
20: Стоимость транспортировки, страховки судов, проходы через проливы – все это делает итоговый продукт астрономически дорогим. Танкер идет в одну сторону неделями. Это не кнопка, которую можно так клик, нажать и получить топливо завтра.
18: И сколько в итоге дает эта сложнейшая морская операция? Цифры показывают около 200-250 тысяч тонн импорта в месяц, при потребности в 3 с лишним миллиона тонн ежемесячно.
20: Это меньше десятой части всех потребностей. Это даже не пластырь на сломанную ногу. Это попытка вылечить открытый перелом, не знаю, подорожником. Чтобы такой дорогой импортный бензин хоть кто-то покупал, государству приходится субсидировать разницу из бюджета. Получается, система буквально сжигает деньги, чтобы привезти каплю в море.
18: Но самый страшный удар наносится даже не по автомобилистам. Дефицит бьет в самую чувствительную точку – продовольственную безопасность. Июнь и июль на юге – это же сезон уборочной кампании.
20: Да, а современное сельское хозяйство не работает на конной тяге, как известно.
18: Именно. Комбайны, трактора, зерновозы – все это потребляет колоссальные объемы дизельного топлива.
21: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
22: Опасное соседство. Власти планируют строительство военных объектов в промышленных зонах. Калининградцам придется жить как на вулкане, рядом с военными складами. Калининградцев волнует вопрос. Спад ажиотажа на заправках связан с поступлением в регион низкокачественного бензина Евро-3. Власти уверяют в отсутствии топлива низкого стандарта. Театр абсурда. Служба охраны объектов культурного наследия потребовала остановить снос старинного здания мукомольного завода в Калининграде после того, как историческое здание снесли. Горожане призывают бойкотировать продукцию русского хлеба. Итак, в Калининграде готовятся разрешить строительство военных объектов в промышленных зонах. Власти хотят изменить правила землепользования и застройки, чтобы в коммунально-складской зоне П4 можно было размещать объекты обороны и безопасности. Речь идет о военных объектах, инфраструктуре силовых ведомств, военных городках, складах, инженерных сооружениях и других объектах, связанных с обеспечением обороны. Если все это построят в черте города, это означает не только милитаризацию гражданской инфраструктуры, а расширение военной. Для жителей Калининграда такое решение несет ряд серьезных долгосрочных рисков. И первый из них – военные цели – появятся просто внутри жилых массивов, считает военный эксперт Анатолий Матвейчук.
0: Коммунально-складские зоны городов обычно вплотную примыкают к жилым кварталам, транспортным узлам и гражданским предприятиям. Размещение там военных городков, складов снабжения или инженерных сооружений вооруженных сил автоматически превращает эти районы в приоритетные цели для ударов противника в случае военного конфликта. Иными словами, в зоне критического риска окажутся жилые дома поблизости. Второй риск для гражданского населения – это угроза техногенных аварий и детонаций. Использование промышленных складов под нужды силовых ведомств зачастую подразумевает хранение боеприпасов, горюче-смазочных материалов или спецтехники. В случае халатности, диверсии или атаки это грозит масштабными пожарами в черте города и детонацией взрывоопасных предметов. Потери среди гражданского населения необратимы.
22: Эксперт также акцентирует внимание на том, что вокруг любого военного или режимного объекта закон требует устанавливать запретные и охранные зоны. Для горожан это прежде всего ограничение свободы передвижения по ранее доступным городским территориям, а также запрет на строительство и реконструкцию частных домов или же коммерческих объектов вблизи таких зон. Еще один момент – отдельные территории могут изыматься для нужд Минобороны. Все это автоматически приведет к падению стоимости жилья и сворачиванию гражданского бизнеса в Калининграде, считает финансовый аналитик Александр Кудрин.
1: Практика показывает, что соседство с военными базами или складами Минобороны резко снижает привлекательность жилых микрорайонов. Как следствие, обесценивание стоимости квартир и земельных участков на территориях с постоянным движением военной техники, блокпостами и усиленным досмотром гражданских лиц. Коммунально-складские зоны, в том числе калининградские, предназначены для логистических центров, оптовых складов, автосервисов и малых производств. Передача этих площадей военным вытесняет гражданский сектор, что неизбежно приведет к сокращению рабочих мест, потере доходов местными предпринимателями и ухудшению инвестиционного климата в городе.
22: В Министерстве градостроительной политики Калининградской области уверяют, что юридически новый статус земель планируют сделать условно разрешенным. Это значит, что под каждый объект перед его утверждением власти обязаны проводить общественное обсуждение. Калининградцы имеют законное право участвовать в них, массово подавать возражения городской администрации и требовать переноса военных объектов за пределы городской черты. Учтут ли власти пожелания общественности – это уже второй вопрос. Кстати, о вопросах. Калининградские автомобилисты, судя по сообщениям в соцсетях, нервно ждут привоза топлива более низкого качества. На официальной странице губернатора области без прозванных ВКонтакте калининградцы предположили, что снижение ажиотажа на АЗС связано с поставками в регион топлива низкого стандарта Евро-3. О чем прямо и спросили у чиновников. В Министерстве развития инфраструктуры области на вопрос, есть ли на заправках Евро-3, ответили следующее.
4: Бензин этой марки в Калининградскую область не поступает. В случае его поступления обязательно расскажем.
22: Можно себе представить, как такой рассказ еще больше уменьшит количество машин на заправках. Как известно, правительство Российской Федерации до конца года разрешило выпуск давно забытого бензина Евро-3 с более высоким содержанием вредных примесей. В России этот стандарт перестал применяться 11 лет назад, но вернуться в прошлое пришлось после уничтожения беспилотниками половины нефтепереработки в стране. БПЛА по подсчетам аналитиков, поразили 10 из 11 крупнейших нефтеперерабатывающих заводов. Сейчас в России остается нетронутым лишь один завод с производственной мощностью свыше 10 миллионов тонн нефти в год. Это Ангарский НПЗ в Иркутской области. По имеющейся информации, недавний удар по Омскому заводу стал 179-й украинской атакой по российским нефтепредприятиям. В результате практически во всех регионах возник бензиновый коллапс, и на этом фоне начал реализовываться низкопробный бензин Евро-3. Он уже спровоцировал массовые поломки автомобилей. Водители отмечают падение мощности, так называемое троение двигателя, песчаный осадок в горючем, а то и вовсе топливо напоминает слизь, жалуются автомобилисты. И весь этот ужас наглядно демонстрируют в видеороликах в сети.
3: Первые жертвы некачественного бензина. Загорелся чек, Шкода Суперб.
6: Вообще, заправляли мы бензин с нефти, который набрали в канистре, и я решил одеть капроновый чулок. Вот что было в бензине. То есть, как бы, если бы я это не одел, это все полетело в мотор.
8: Заправили по 100 рублей на парковке. Вот, мало того, что не долили, и налили вот такого говна.
22: По словам автоэкспертов, современные автомобили не проектируют под низкопробное топливо, поэтому регулярное использование такого бензина неминуемо вызывает серьезные проблемы. Водителям советуют внимательнее следить за состоянием двигателей. А вот следующая история из разряда «недосмотрели или поздно опомнились».
23: Калининград в эпицентре громкого скандала. Служба госохраны объектов культурного наследия потребовала остановить снос здания администрации мукомольного завода на правой набережной. В процессе демонтажа обнаружили объект с признаками культурного наследия, поэтому работы срочно приостанавливают. Об этом сообщила заместитель руководителя службы Мария Страхова. На следующий день после того, как здание немецкой мельницы 1890 года постройки уже снесли у завода «Русский хлеб»,
22: как говорится, нарочно не придумать. Видимо, в службе госохраны объектов культурного наследия не заметили, как целый день историки били тревогу, а в городских пабликах призывали бойкотировать продукцию «Русского хлеба». Жители вели стримы в прямом эфире, мол, именно юрлицо компании сносит админздание конца 19 века, входившее в комплекс бывшей вальцовой мельницы Кёнигсберга на правой набережной. В свою очередь, в «Русском хлебе» категорически открещиваются от уничтожения исторического объекта. Дескать, сносами не занимаются, а только хлеб пекут. При этом напряжение в Калининграде растет. Общественники считают, что старинное здание можно было сохранить и приспособить под современное использование. Однако вместо реставрации его полностью снесли. Компании уже присоединились движение «Парковое кольцо» и калининградский градозащитник Евгений Масиенко. Словом, битва за историю продолжается. А власти Калининграда, судя по отсутствию реакции на скандал, заняли позицию наблюдателей. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
21: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
24: Минобороны собирается строить новые военные объекты в Калининградской области. Казалось бы, ну, строят и строят. Все-таки обстановка неспокойная. Может, это и хорошо? Да, все так. Только территорию под это решили выделить прямо рядом с обычными людьми. По информации администрации Калининграда, склады для боеприпасов, ангары для ремонта техники, инженерные сооружения и прочая военная инфраструктура будут размещаться прямо в промзонах. Видите ли, так логистика лучше. Если возле большого предприятия поставить военную базу, то оно как бы и будет ее обслуживать. Удобно придумали, ничего не скажешь. Но у меня один вопросик закрался. А ничего, что промзона – это не пустыня? Там ездят люди, там работают люди, кто-то даже живет рядом. Калининград – это не тайга. Тут везде куча гражданских объектов. Школы, больницы, жилые дома, предприятия, на которых трудятся тысячи горожан. Это плотно застроенный европейский город с советским промышленным наследием. Промышленная зона здесь – это не чистое поле за горизонтом. Это квартал, у которого есть соседи. И что получается? Если рядом с вами появляется военный объект, то он автоматически становится объектом повышенного внимания, в первую очередь для противника. Ничего тайно построить сейчас нельзя. Спутники до сантиметра определяют, что именно и где находится. Так что будьте уверены, все эти новые базы появятся на натовских картах уже к вечеру. Это не домыслы и не страшилки. Это просто реальность современного наблюдения. Западные аналитические центры мониторят Калининград в режиме реального времени. И делают это не по газетным заметкам, а по коммерческим спутниковым снимкам с разрешением до нескольких сантиметров. А теперь подумаемся вот про что. Мы уже несколько лет живем в мире, где беспилотники летают за сотни и тысячи километров. Где нефтебазы, аэродромы и склады регулярно попадают в новости. Не абстрактные новости, а в новости с фотографиями последствий. И теперь представьте, что подобная инфраструктура появляется буквально по соседству с гражданскими территориями. Со складами боеприпасов в особенности. Потому что склад боеприпасов – это объект, взрыв которого не спрашивает у соседних домов разрешения. А нас вообще кто-нибудь спросил? Люди покупали квартиры рядом с промышленной зоной, а не рядом с военным объектом. Они соглашались на шум фур, запахи производства, интенсивный трафик грузовиков. Они не соглашались на то, чтобы их квартал превратился в потенциальную военную цель. Почему они должны расплачиваться своими нервами, своим здоровьем и своей безопасностью за чье-то логистическое удобство? Причем, заметьте, информации ноль. Что именно строится, где конкретно, в каком объеме, какой будет охраняемый периметр, будут ли санитарные зоны, что произойдет с предприятиями, которые окажутся в непосредственной близости от военных объектов? Никто ничего не объяснил. Никто не провел публичных слушаний заранее. Горожане узнают об этом не на пресс-конференциях, а из коротких новостных заметок и случайных разговоров. Да, поправки формально предусматривают общественное обсуждение перед строительством каждого конкретного объекта. Это написано в документах. Но мы все прекрасно понимаем, как у нас проводится общественное обсуждение по вопросам оборонного значения. Калининград – это не просто регион. Это эксклав, полностью окруженный странами НАТО, Польшей и Литвой. Здесь уже сосредоточены штаб Балтийского флота, ракетные комплексы, авиационные части. Регион и так находится под огромным вниманием разведки всего Западного альянса. Каждый новый военный объект здесь – это не просто склад. Это потенциальная точка на карте противника. И никто, никто не думает о том, что рядом с этими точками живут обычные люди. Вопрос ведь не в том, нужна ли оборонная инфраструктура в Калининградской области. В нынешних условиях это данность, никто не спорит. Но куда ее размещать – это принципиальный вопрос. Есть отдаленные территории, есть бывшие военные базы советской эпохи, заброшенные, огороженные, вдали от жилья. Есть возможность думать о людях, а не только об удобстве военной логистики. Поэтому вопрос очень простой. Власти обязаны рассказать, что именно собираются строить, где именно, с какими защитными зонами. Как это скажется на жителях соседних кварталов, на работниках предприятий промзоны, на стоимости и ликвидности жилья рядом. Потому что иначе тысячи калининградцев однажды просто обнаружат военный объект буквально у себя под боком. Без предупреждения, без объяснений, без возможности что-то изменить. На этом все. Больше важных тем в следующем выпуске. Берегите себя. Услышимся.
21: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Потеря дня.
10: За трое минувших суток украинские беспилотники поразили в Азовском море как минимум 19 танкеров российского теневого флота, которые пытались доставить топливо в Крым. Снабжение полуострова практически полностью остановлено.
21: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
7: Житель Крыма кратко описал ситуацию, сложившуюся на сегодняшний день на полуострове, что с бензином, с электроэнергией и туристическим сезоном.
12: Всем привет! На календаре у нас 2 июля, начался второй летний месяц, и небольшая новостная сводочка про ситуацию в Крыму. Что с бензином, что с электроэнергией, что с курортным сезоном. Бензина в полном объеме в Крыму нет, ребята. Он начинает появляться на заправках, но появляется нежданно-негаданно. Значит, электронные табло на заправках не включают. Рано утром перед заправками собираются километровые очереди. Значит, стоимость дизельки 95-го уже 200 рублей, 200, 205, 215. Ну, уже топливо перевалило отметку за 200. Что будет дальше, непонятно. Улучшения в плане топлива я пока не вижу. Хотя правительство нам обещает, что решит все это за 2 недели. Но я в этом глубоко сомневаюсь. Все-таки, как я говорил немного ранее, логистика в Крыму очень сильно нарушена. По бензину вроде бы все. Теперь про электричество. Сегодня в САКах целый день не будет света. То есть перебои с электроэнергией сильные, верное отключение света. Так что как-то так. Курортный сезон в Крыму так и не начался. Пляжи Крыма пустые. И чтобы он там не показывали, не снимали другие люди, какие-то отдыхающие или другие блогеры, что полные бананы, вот, которые катают туристов по морю, полные аттракционы людей. Но как только переходит объектив камеры на пляж, видно, что пляжи пустые. Отменяются многие поезда из Крыма и в Крым из-за слабой загрузки. Турист в этом году в Крым не поехал.
21: Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
13: Олимпийский комитет России отказался считать Крым, ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области частью единой российской спортивной семьи. Иными словами, он признал спортивную юрисдикцию Украины над внесенными в Конституцию России регионами, отмечает юрист Илья Дунаев.
14: В практической плоскости это означает, что спортивные федерации этих регионов вместе со спортсменами юридически признаются за Олимпийским комитетом Украины и не входят больше в Олимпийский комитет России.
13: Этот шаг позволил частично снять санкции с российского спорта. Спортсмены довольны, Z-сообщество наоборот. По их словам, одной из целей специальной военной операции называлось именно освобождение этих регионов. В Конституцию России уже внесены поправки о 4 новых регионах страны. Теперь в основном законе перечислено 89 субъектов федерации, которая пополнилась Донецкой и Луганской народными республиками, а также Запорожской и Херсонской областями. Об этом говорил сам Владимир Путин.
15: Сегодня мы подписываем договор о принятии в состав России Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области. 4 новых субъектов Российской Федерации.
13: В начале СВО на всех телеканалах говорили, что Киеву не продержаться и 3 дней. Но взять Киев не удалось. А уже через месяц после начала СВО армия России вышла не только из Киевской, но и из Черниговской, а потом из Харьковской областей и из Херсона. Единственного областного центра, который удалось взять под контроль. В Минобороны это назвали жестом доброй воли. Позже все чаще стали звучать идеи об освобождении Донбасса, а также о том, что нужно покончить с курсом США на доминирование. Спустя 4 года Донбасс так и не удалось взять под полный контроль, а зампред Совбеза Дмитрий Медведев недавно заявил, что конфликт России и Украины может не ограничиться текущей фазой и длиться бесконечно.
25: Где остановиться? Не знаю. Я думаю, что с учетом того, о чем я сказал, значит, нам еще придется много и серьезно работать. Будет ли это Киев? Да, наверное. Это должен быть и Киев. И если не сейчас, то через какое-то время. По двум причинам. Киев – русский город, и оттуда исходит угроза существованию Российской Федерации. Интернациональная угроза.
13: При этом каждый день на фронте гибнут российские военные, а страну душат санкции. Социологи констатируют, что на этом фоне поддержка СВО среди россиян падает. А после того, как Олимпийскому комитету России пришлось письменно отказаться от новых территорий, многие признаются, что не понимают, за что страна воюет. Россияне говорят, что из-за боевых действий везде одна разруха.
2: О, я считаю только одну разруху. Везде одна разруха, больше ничего. Я так думаю, и в дальнейшем также будет еще хуже, хуже и хуже.
5: Да я думаю, война ничего хорошего не принесет никому.
9: Никому она не принесла ничего хорошего пока.
11: Да ничего она не принесла, любая война приносит только беды, где бы она ни проходила.
13: Уже пошел 5-й год СВО. Это дольше, чем Первая мировая война, отмечают эксперты. По их словам, специальная военная операция обходится России слишком дорого. И в прямом, и в переносном смысле. Она стоила жизни десяткам тысяч молодых людей и нанесла серьезный ущерб экономике государства. Сколько еще будет продолжаться СВО, один

0: своим отцом. Был объявлен план-перехват. Сообщается, что тройное убийство совершено на фоне развода. Супруги не могли поделить имущество. Кроме того, встал вопрос о дальнейшем воспитании их троих детей. Жена экс-полицейского, который расстрелял ее семью, оказалась депутатом Гордумы Таганрога. До начала бракоразводного процесса у Оксаны с Евгением был свой бизнес. Семья владела автошколой. Муж был директором, жена возглавляла юридический отдел. Ранее подозреваемый служил в правоохранительных органах. По словам бывших коллег, Утесова уволили из-за того, что он скрыл судимость в 2002 году за то, что избил человека, нанеся ему средний вред здоровью. Экс-полицейского задержали в Ростове. Сейчас с ним работают следователи. Также продолжается поиск его отца. Его участие в преступлении пока проверяют. Женщину, ранее пропавшую в Ачинске, подозреваемую в убийстве 5-летней дочери, задержали. По данным следствия, 32-летняя местная жительница вышла с маленькой дочерью из дома, направляясь якобы в магазин. В действительности она завела девочку в безлюдное место к железнодорожным путям в Ачинске, где задушила ее. После этого женщина оставила убитую дочь на насыпи и автостопом уехала в Красноярск, затем в Томск, а после в Новосибирск. Тело девочки нашли 5 июля. Подозреваемую в ее убийстве мать доставили в Красноярский край. Задержали, допросили. Она признала свою вину и объяснила произошедшее плохим отношением к супругу. В ближайшее время женщине предъявят обвинение в убийстве дочери. Суд, скорее всего, отправит ее под стражу. Также назначена психиатрическая экспертиза. В Томской области предстанет перед судом 18-летний местный житель, обвиняемый в жестокой расправе над 20-летним соперником. По данным следствия, в апреле между двумя молодыми людьми произошел спор из-за девушки. Обвиняемый требовал от бывшего возлюбленного девушки оставить ее в покое и прекратить с ней всякое общение. После отказа он пришел домой к сопернику, избил его, а затем нанес около 60 ножевых ранений, которые оказались несовместимы с жизнью. Дело передано в суд для рассмотрения по существу. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Радио Лента. Прямая речь.
2: Помимо отсутствия бензина на автозаправочных станциях в Крыму, появилась новая проблема. Цены на товары продуктовой группы растут прямо на глазах.
3: Кто там говорил, крымчане, не паникуйте, проблем с продуктами не будет. И да, их действительно нет, продуктов полно. Но что по поводу цен? Давайте посмотрим. Молоко «Пармалат» безлактозное 1,8. Было 179, стало 307. Сколько стоило вот это молоко, я не знаю, но сейчас его цена 356. Детское пюре «Дары Кубани» было 37, стало почти 45. Хорошо, хоть крымские производители оставляют цены прежними. Высокобелковый коктейль, который я всегда покупала по 169, теперь 203 рубля. Смузи в бутылке, который я всегда брала по 99, теперь 167. Творог безлактозный «Пармалат» 291 рубль, был 180 рублей примерно. Хотите прикол? На кассе цены некоторые стали еще выше, чем они были на ценнике. Но, в принципе, везде висят объявления о том, что идет переоценка товара и актуальная цена на кассе. Вот как-то так.
1: Главные новости дня.
4: Украина будет делать Патриот. После встречи с Зеленским на саммите НАТО Трамп объявил о лицензии для Украины на производство ракет для ПВО. Еще несколько лет назад подобное заявление показалось бы чистой фантастикой. Технологии Патриот десятилетиями оставались одними из самых закрытых американских военных разработок. США поставляли эти комплексы только ближайшим союзникам, но никогда не говорили о передаче лицензий на производство самих ракет другим странам. Теперь ситуация может кардинально измениться. Об этом после встречи с Владимиром Зеленским на саммите НАТО заявил президент США Дональд Трамп.
5: Птичка мне напела, что сегодня мы будем обсуждать с Зеленским предоставление Украине права производить ракеты «Патриот». Мы покажем, как это делать. Это сложный процесс, но вы быстро разберетесь. Мы готовы предоставить лицензию на производство этой техники.
4: Если эти планы будут реализованы, речь пойдет уже не просто о поставках отдельных партий ракет. Украина впервые сможет самостоятельно выпускать боеприпасы к одной из самых современных систем противовоздушной обороны в мире. Военный эксперт Роман Светанов считает, что для России это означает принципиально новую ситуацию.
6: Главная ценность такой лицензии не

0: несколько десятков дополнительных ракет, а собственное производство. Это означает возможность самостоятельно пополнять запасы, ремонтировать изделия и постепенно наращивать выпуск без постоянного ожидания новых поставок из-за границы.
1: На Украине возможность производства американских ракет уже прокомментировали. Там заявили, что украинские специалисты способны освоить такую технологию.
2: Я лично изучал ракеты ПАК после их применения и убежден, что Украина сможет освоить их производство по американской лицензии. Для наших специалистов это абсолютно реальная задача.
1: Получение лицензии означает не только передачу технологий. Фактически речь идет о долгосрочном строительстве Украиной собственного производства высокоточного оружия. А для России это плохая новость сразу по нескольким причинам. Чем больше ракет «Патриот» сможет выпускать Украина, тем сложнее будет перегрузить ее систему противовоздушной обороны массированными ударами. И если раньше армия могла рассчитывать, что запасы западных ракет у ВСУ когда-нибудь закончатся, то теперь сама логика СВО может в корне поменяться. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: На Радио Лента. Цифра дня.
4: Соотношение потерь российской и украинской армии впервые с начала спецоперации достигло 8 к 1. Россия потеряла примерно в 4 раза больше военнослужащих, чем Соединенные Штаты во всех своих войнах, взятых вместе.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
4: Военнослужащий Семен Балаенков из 28-го мотострелкового полка сообщил, что, несмотря на тяжелое состояние после полученных ранений, его все же собираются отправить в зону спецоперации.
5: В результате боев у меня была получена минно-взрывная травма, контузия, акубаротравма 4-й степени и закрытая черепно-мозговая, в результате которой я стал активно терять зрение. У меня уже было проведено 2 операции на глазных нервах. 3, 10 ноября этого года. У меня есть подтвержденный диагноз атрофия зрительных нервов оба глаза. С таким диагнозом обычно ставят категорию D. Также у меня есть подтвержденный диагноз аневризма среднемозговой артерии размером 0,4-0,6 сантиметров, которая может лопнуть в любой момент при хорошем раскладе. Я останусь на всю жизнь овощем, при плохом мгновенная смерть. Тут, я сейчас нахожусь в госпитале на прохождении ВВК, где мне ставят категорию годности, отправляют обратно на СВО, ассоциируя тем, что на войне ты прозреешь, а твоя опухоль – это ерунда. Моей супругой было написано не одно обращение в разные инстанции, в прокуратуру, генеральную прокуратуру, Восточного военного округа, гарнизонной прокуратуры, Министерства обороны. Нигде никаких ответов не поступало в данный момент. По правам человека при президенте тоже написано. Нигде никаких ответов не поступало. В нашей стране творится бардак и хаос. Меня незрячего тоже туда же отправляют. Я хочу вернуться к своей супруге. Так как мы ждем еще ребенка. Я хочу видеть своего ребенка, видеть свою семью.
4: Студентка Пензенского государственного университета Лина Давыдова о том, как Минобороны пыталась заставить ее подписать контракт во время отчисления.
6: Я пришла отчисляться, а мне предложили контракт на СВО. Я хотела перевестись на заочку в своем университете, потому что мне было очень удобно с работой совмещать вот это вот все. Я постоянно работаю где-то. И я прихожу, говорю, мне нужна заочка. Они говорят, заочки нет. Я говорю, давайте тогда отчислимся. Они мне начали предлагать пойти оператором беспилотников. Если что, если вам предлагают какую-то работу, смежную с СВО и так далее, вы подписываете контракт с Минобороны, и вы не факт, что будете где-то рядом, вы не факт, что не попадете на горячие точки и так далее. Я говорю, нет, не надо меня никуда оформлять. Они очень настойчиво мне предлагали, при том, что, ну, это женщины сидят. Это женщины, у которых есть свои дети. И у меня просто один единственный вопрос в голове. Вам вообще не совестно, у вас типа там ничего не ёлкает, вы, наверное, спокойно спите, да? Потому что у нас в университете уже очень много умерших на СВО, погибших.
3: Радиолента. Прямая речь.
7: Жители Москвы спросили, что им известно о ситуации в Крыму. Вот что они ответили.
8: Ой, я не в курсе. Там сейчас очень сильный дефицит бензина, нет воды во многих местах.
9: Говорят, везде нет бензина. Я не в курсе, извините, да.
10: А про Крым ничего не знаем, понятия не имею.
8: Неинтересно?
10: Ну, как интересно. Я новости 2 дня назад слышала. Тоже что-то ничего такого там особого-то страшного не слышала. По Первому каналу. Нет, я была в Краснодарском крае в 24-м году, в Должанской, на Азовском море. Ну, в принципе, тоже вроде. В 24-м году было. Все было нормально, доступное топливо было. Купались в станице Должанская, грязи там лечебные принимали, понравилось, кстати. В прошлом году там сын отдыхал, тоже все нормально было. В этом году вроде бы планируют ехать в середине августа. Правда? Там серьезная какая-то обстановка. Для меня это новость. Значит, я в неведении после отпуска.
11: Уверена, что все будет хорошо.
8: Как думаете, какие действия нужно предпринять, чтобы ситуацию стабилизировать?
11: Не знаю. Я не знаю, но я верю, что все будет у нас хорошо.
3: Радио Лента. Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
1: Еще не финал. Песков заявил, что Россия и все россияне готовы продолжать СВО до победы. Что считается победой? Россия готова продолжать спецоперацию столько, сколько потребуется. Об этом интервью швейцарскому изданию «Weltwoche» заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Россия адаптировалась к санкциям, а сами россияне готовы воевать до победы.
12: Конечно, люди хотят, чтобы война закончилась. И люди предпочли бы мир, а не войну. Но все они желали бы, чтобы мир наступил вместе с победой.
1: Правда, что именно будет считаться победой, Дмитрий Песков не уточнил. Ранее пресс-секретарь президента не раз уточнял, что боевые действия будут продолжаться, пока все цели СВО не будут достигнуты. Солдаты, которые 5-й год проводят в окопах, уже не понимают, за что воюют.
0: Все ребята очень напряжены и раздражительны. Много пошло письменных отказов от участия в боевых заданиях. За это не судят, а отправляют в другие части, как раз где спецконтингент служит. Вообще, абсолютное большинство, если прям очень мягко выражаться, разочаровались в нашем правительстве и конкретных людях. Я думаю, вы понимаете, о ком я говорю. Это уже ненависть, но еще не ярость, но к этому все идет. Я вообще в идеологии уже ничего не понимаю, что нам пытаются продать, каких нацистов нам надо победить.
1: В феврале 22 года, начиная спецоперацию, Владимир Путин называл несколько целей спецоперации. Это демилитаризация Украины, ее денацификация, защита жителей Донбасса, недопущение вступления Украины в НАТО и обеспечение безопасности России. Позже к этим заявлениям добавились требования признать занятые армией территории российскими и изменить украинскую государственную политику. Военный эксперт Иван Громов отмечает, что чем дольше длится СВО, тем формулировки становятся размытее.
0: За годы войны российская власть несколько раз меняла акценты. Одни цели уходили на второй план, появлялись новые. Сегодня все чаще звучит просто слово «победа», но без четкого объяснения, каким именно должен быть ее результат.
1: За более чем 4 года СВО Россия потеряла сотни тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, понесла огромные экономические расходы и продолжает вести боевые действия, говорит военный аналитик Дмитрий Снегирев. При этом Донбасс, который с первых дней назывался одной из главных целей СВО, за все время так и не перешел под полный контроль армии России.
13: Если смотреть на первоначально заявленные цели и на нынешнюю ситуацию, становится очевидно, что война давно вышла далеко за рамки тех задач, которые объявлялись в феврале 2022 года. При этом цена продолжения боевых действий для обеих сторон постоянно растет.
1: Сколько еще людей отправятся на фронт ради цели, которую уже мало кто может четко сформулировать, ответа на этот вопрос нет. Однако в Z-кругах все чаще появляются намеки на то, что осенью страну ждет объявление мобилизации, сразу после думских выборов. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
14: Рано радуемся. Военкор канал «Лейб-Гусар» о том, почему на самом деле Россию могут пустить на следующие Олимпийские игры.
15: Обратившись к первоисточнику, пресс-релизу Международного олимпийского комитета, я обнаружил, что дело не в том, что международные спортивные чиновники начали потихоньку дружить со здравым смыслом. Нет. Дело в том, что Олимпийский комитет России отказался считать Крым, Донецкую и Луганскую народные республики, Херсонскую и Запорожскую области частью единой российской спортивной семьи. Иными словами, он признал спортивную юрисдикцию Украины над внесенными в Конституцию России регионами. В практической плоскости это означает, что спортивные федерации этих регионов вместе со спортсменами юридически признаются за Олимпийским комитетом Украины и не входят больше в Олимпийский комитет России. Поэтому и оттепель от Олимпийских игр, если бы у позора было имя. Или есть такая профессия – родиной торговать.
14: Военкор канал «Лейб-Гусар» о новой атаке на российское черное золото.
15: Саратовский НПЗ. Я уже перестал считать, в который раз его атаковали вражеские беспилотники с 2024 года. Разве что скажу, что 31 мая этого года он уже подвергался атаке. Не успели починить, и новый успешный налет. Так что я не вижу смысла в ремонте поврежденных заводов. Вижу смысл в их полном закрытии. Зачем они нужны, если их надо постоянно чинить после каждой атаки? А еще это не война показало, что руководство страны состоит из полных дегенератов, импотентов и вредителей. Эти жалкие существа уже 4 года не могут защитить какие-то 45, ну, может быть, 50 заводов. Не сотни, еще раз повторюсь, а десятки. Даже запрещено натягивать банальные антидроновые сетки. В итоге в нефтяной стране топливный кризис. Лучше бы эту шайку атаковали эти дроны.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
1: Антидроновые сетки не помогли. Беспилотники разбомбили две крупные нефтебазы – в Твери и Ставропольском крае. Бензина в тех регионах не будет. Первый удар пришелся по нефтебазе «Тверь-нефтепродукт». Губернатор региона Виталий Королев подтвердил, что после атаки загорелся один из резервуаров.
2: В результате атаки произошло возгорание одного из резервуаров нефтебазы. На месте работают пожарные расчеты. Принимаются все необходимые меры.
1: По данным аналитиков, часть резервуаров на этой нефтебазе заранее оборудовали специальными антидроновыми сетками. Предполагалось, что они смогут защитить этот стратегически важный объект от ударов беспилотников. Однако, судя по последствиям атаки, эти конструкции не спасли нефтебазу от бомбежки.
0: Пожар очень сильный. Дым видно практически из любой части города.
1: Практически одновременно вспыхнул еще один крупный объект хранения топлива в Ставропольском крае. Первоначально местные паблики сообщили лишь о пожаре на промышленном предприятии. Позже губернатор Владимир Владимиров признал, что огонь добрался до резервуаров с горючими материалами, а жителей ближайших домов пришлось эвакуировать.
16: Пожар усилился, огонь распространился на резервуары с горючими материалами. На место направлены дополнительные силы, проводится эвакуация жителей ближайших улиц.
1: Военный эксперт Юрий Федоров считает, что подобные удары постепенно меняют ситуацию с обеспечением России топливом.
17: Когда регулярно выводятся из строя нефтебазы, склады горючего и логистические узлы, проблема уже заключается не только в производстве бензина. Возникают сложности с его хранением, распределением и доставкой в регионы. Именно поэтому последствия начинают ощущать обычные потребители.
1: Накануне командующий беспилотными войсками ВСУ Роберт Броуди заявил, что за последние 4 дня его подразделения поразили десятки российских судов, включая танкеры, которые использовались для доставки топлива в Крым.
0: Бензина не будет, можете не ждать, игра только начинается.
1: Российские информационные агентства поспешили опровергнуть эти заявления Киева. Однако, если эти оценки подтвердятся, то речь может идти не только об отдельных ударах по нефтебазам, а и о последовательном разрушении всей топливной логистики России – от НПЗ и складов хранения до маршрутов доставки топлива в регионы. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
18: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня говорим о том, как Кремль за 4 года последовательно, методично и с большим достоинством отказывался от всего, что торжественно обещал в феврале 2022-го. Тогда речь шла о демилитаризации и денацификации всей Украины, то есть по-простому о том, чтобы снести украинское государство и поставить своих. Сейчас официальная цель звучит как обеспечение неприкосновенности российских рубежей на долгую историческую перспективу. Почувствуйте разницу. Сегодня разбираем, как это произошло шаг за шагом, цитата за цитатой.
19: Да, этот масштабный откат назад требует очень детального рассмотрения, потому что одно дело проиграть сражение, и совсем другое заставить целое общество поверить, что изначальной битвы вообще не планировалось. Давай все-таки будем объективны к фактам. Разве в самом начале, вот в феврале 22-го, не заявлялось, что цель – это просто защита границы, помощь Донбассу? Ведь этот мотив до сих пор активно транслируется.
18: Вот тут кроется самая большая иллюзия. Если посмотреть на конкретные факты первых дней, становится очевидно, что масштаб амбиций был совершенно иным.
19: Ну да, колонны же шли прямо на Киев.
18: Именно. Какой Донбасс, если десант высаживается под столицей? Но самое главное, 25 февраля прозвучал абсолютно беспрецедентный призыв к украинским военным. Прямая цитата руководства страны: «Берите власть в свои руки».
19: То есть это был...
18: Это же буквальный открытый призыв к государственному перевороту в соседнем государстве.
19: С точки зрения международного права это вообще звучит как полный сюрреализм. Глава ядерной державы публично предлагает армии соседней страны свергнуть собственное правительство, чтобы потом с ними договариваться.
18: Угу.
19: Это показывает не просто уверенность в своих силах, это абсолютная оторванность планирования от реальности на земле.
18: В телеэфирах на полном серьезе обсуждались сроки в 3 дня.
19: Максимум неделя, да. Я помню эти эфиры.
18: Рисовались карты с огромными красными стрелками, предрекающими скорый парад. Никто вообще не рассматривал сценарий затяжного конфликта на годы. Речь шла о тотальном доминировании.
19: Но реальность быстро внесла свои коррективы. Блицкриг провалился.
18: Да, совершенно верно.
19: Вместо цветов, хлеба, соли и капитуляции начались жесткие уличные бои. Российские колонны завязли, растянули коммуникации и стали легкой мишенью. Стало понятно, что взять столицу просто не получится.
18: И вот тут возникает главный политический кризис для системы. Войска начинают отступать от Киева. Но ведь признать поражение на этом направлении в условиях жесткой пропаганды невозможно.
19: Точно. Нужно было как-то объяснить отступление, вообще не используя слово «отступление».
18: И тогда появляется этот потрясающий эвфемизм.
19: Жест доброй воли.
18: Да, жест доброй воли. Это попытка сохранить лицо при плохой игре. Но дальше начинается более глубокий процесс. Я бы назвал это термином, ретроактивное переопределение целей.
19: Звучит сложно. Что ты имеешь в виду?
18: Это такой мощный психологический и политический трюк, когда невыполненная задача просто объявляется никогда не существовавшей. То есть система транслирует: мы не взяли столицу не потому, что нас остановили, а потому, что мы туда и не собирались. Вы все неправильно поняли.
19: Это как пойти в автосалон за эксклюзивным спорткаром, потом обнаружить, что денег хватает только на подержанный самокат. Купить его и гордо заявить соседям, что с самого начала планировала заниматься фитнесом и беречь экологию. А в автосалон заходила просто посмотреть.
18: Но подожди. Вот я понимаю твою аналогию с самокатом. Но как целое общество соглашается на этот самокат, если им каждый день по телевизору обещали спорткар? Как можно просто стереть из памяти целый месяц обещаний взять столицу?
19: Механика этого процесса опирается на информационную перегрузку. В условиях монополии на информацию повестка меняется настолько стремительно, что у зрителя просто нет времени рефлексировать.
18: То есть прошлое не опровергается?
19: Нет, оно просто игнорируется. Никто в студиях не говорит: «Ой, знаете, мы ошиблись». Они говорят: «Новые реалии диктуют новые задачи».
18: Угу.
19: И это очень четко прослеживается на стамбульских переговорах весной 22-го. Фокус требований резко сужается просто до нейтрального статуса Украины.
18: Дистанция от «снесем правительство» до «давайте зафиксируем внеблоковый статус», она же огромная. И пройдена она была буквально за пару месяцев. И здесь есть очень показательная цитата.
19: Какая?
18: В апреле 2022 года пресс-секретарь Кремля прямо заявляет, цитирую: «Нет, смена режима не является целью».
19: Вот оно, чистое ретроактивное переопределение в действии. Была цель, стала не цель.
18: Да, но долго удерживать ситуацию только за счет риторических трюков невозможно.
19: Конечно. Фронт – это физическая реальность. И осенью 2022 года эта реальность наносит новый удар. Украинская армия проводит быстрое наступление в Харьковской области. Линия обороны сыплется.
18: И это вызывает настоящую панику в Москве. Становится понятно, что слова больше не работают. Потеря территорий, которые контролировались месяцами, потребовала срочно создать какие-то жесткие юридические костыли.
19: Да, там же уже висели баннеры «Россия здесь навсегда».
18: Именно.
19: В Конституцию вписываются территории, которые физически армией не контролируются.
18: Да, это просто взрывает мозг, если вдуматься.
19: Как можно на высшем законодательном уровне объявить своей территорией то, куда ты даже не можешь безопасно зайти? Это же подрывает саму суть государственного суверенитета.
18: Ситуация даже абсурднее, чем звучит. Смотри, Херсон объявляют российским навсегда, проводят помпезные церемонии в Кремле с подписанием бумаг, а через несколько недель войска оттуда отступают.
19: Угу, в ноябре 22-го.
18: То есть официально оставляется территория, которая только что была названа неотъемлемой частью страны. А город Запорожье, огромный областной центр, вообще ни одного дня, ни одной минуты не был под контролем российских войск. Но по Конституции это территория России.
19: Это феноменальная ловушка. Политическое руководство само загнало себя в глухой юридический тупик ради сиюминутного пиар-эффекта.
18: Точно.
19: Теперь, чтобы просто выполнить свою же Конституцию, необходимо захватить города-миллионники. Краматорск, Славянск, город Запорожье.
18: А в условиях жесткой позиционной войны на истощение это как вообще реализовать? Военные аналитики в один голос говорят, что штурм миллионника вроде Запорожья при нынешнем характере боевых действий – это годы боев и ресурсы, которых просто нет.
19: Именно поэтому конституционная норма вступила в неразрешимое противоречие с военной реальностью. Нельзя отказаться от этих претензий, потому что это будет означать публичное нарушение собственного основного закона.
18: Что для выстроенной системы равносильно признанию полного провала.
19: Да. Но и захватить их физически не получается. Возникает перманентный кризис легитимности заявленных целей.
18: Слушай, давай посмотрим, как система попыталась выкрутиться из этого капкана в период вот с 2024 по 2026 годы.
19: Давай.
18: Из-за этого конституционного парадокса и того факта, что украинское сопротивление не ослабевало ни на день, риторике пришлось эволюционировать еще дальше. От конкретных географических точек и городов пришлось перейти к полностью размытым абстракциям.
19: Переломный момент в риторике случился в июне 2024 года. Помнишь ультиматум?
18: Ага.
19: Было выдвинуто требование отдать территории строго в пределах административных границ этих четырех областей. А это, на минуточку, примерно 3,5 миллиона человек, живущих под контролем Киева.
18: И обрати внимание на колоссальную разницу. Слово «денацификация» к этому моменту окончательно бесследно исчезло из условий.
19: вообще ни разу не упоминается, да.
18: Никто больше не призывает к переворотам. Просят просто отдать земли по линиям, начерченным на старых советских картах административного деления.
19: Но даже этот план рушится, столкнувшись с реальностью.
18: Это ты про Курск?
19: Да, украинские регулярные войска пересекают границу и заходят в Курскую область.
18: Это был шок. Просто шок, который сломал вообще все. Десятилетиями выстраивался миф о неприкосновенности российской территории, о ядерном зонтике, о том, что граница на замке.
19: И вдруг?
18: Ситуация, когда на признанной международным сообществом старой территории идут полномасштабные бои с регулярной армией соседнего государства, это катастрофа для пропагандистской картины мира.
19: И как на это реагирует государственная машина? Она же не может признать, что концепция безопасности провалилась.
18: Конечно, нет.
19: Поэтому она изобретает новый, гениальный в своей изворотливости концепт. В оборот массово вводится термин «буферные зоны».
18: О, буферные зоны – это просто шедевр политической абстракции. Я когда начал разбирать этот термин, я был поражен его удобством. У буферной зоны нет четких границ. Ее не нужно вносить в Конституцию. Ее можно оправдать абсолютно любые действия на любой территории.
19: Продвинулись на 5 километров.
18: Отлично, создаем буферную зону.
19: Отступили на 10.
18: Ничего страшного, буферная зона стала шире с другой стороны. Это гениально.
19: Подожди, то есть логика сводится к следующему. Если цель измерима, например, взятие Киева или захват Запорожья, то ее можно провалить.
18: Угу. Это можно увидеть на карте.
19: А если цель – это создание некой абстрактной буферной зоны или, что еще лучше, обеспечение некой исторической перспективы, то эту цель можно объявить достигнутой хоть завтра после обеда.
18: Ты абсолютно права. Именно в этом кроется суть финальной стадии этой долгой политической диеты. К июню 2026 года официальная цель сводится к максимально расплывчатому, аморфному обеспечению безопасности рубежей на долгую историческую перспективу.
19: Эта формулировка идеальна в своей смысловой пустоте.
18: Именно.
19: Что вообще значит обеспечить безопасность на историческую перспективу? На 10 лет? На 50? От каких именно угроз? Это невозможно ни измерить метрами, ни опровергнуть фактами.
18: Да, произошел полный переход от измеримой физической цели к декларации, которая принципиально не поддается верификации.
19: Слушай, ну это невероятно.
18: Но у меня постоянно крутится один вопрос, который просто обязательно нужно разобрать. Как вообще аудитория внутри страны проглатывает эти кардинальные радикальные изменения без массовых возмущений?
19: Хороший вопрос.
18: Но как можно в феврале 22-го призывать свергнуть власть в соседней стране, обещать парады, а к 26-му году закончить рассуждениями о каких-то буферных зонах и безопасности рубежей. И при этом никто в публичном поле не задает вопросов. Как это работает с точки зрения социальной психологии?
19: Ответ кроется в тотальной монополии на информацию и технологиях управления вниманием.
18: Так.
19: В условиях, когда медиапространство зачищено от альтернативных голосов, прошлые версии не опровергаются, они просто тонут в потоке нового информационного шума. Телевидение работает по принципу золотой рыбки.
18: 3 секунды памяти?
19: Именно. Победа в таком информационном поле – это не достижение изначальной цели. Победа – это просто то, что происходит на экране прямо сейчас, в эту самую минуту. И каждая новая версия, каждая новая концепция подается дикторами так, будто именно она всегда и была изначальной, настоящей задумкой. Мол, мы это и имели в виду с самого начала.
18: Да-да-да.
19: Но тут важно понимать одну суровую истину. Вся эта риторическая диета, все это сжатие амбиций от слона до кошки – это совершенно недобровольный процесс.
18: Однозначно.
19: Система не проснулась однажды утром с мыслью, а давайте-ка мы будем скромнее. Аппетиты пришлось умерить, а цели переписать исключительно из-за упорного, невероятно жесткого сопротивления украинской армии.
20: И не стоит забывать про фактор последовательной помощи Запада. Ведь каждый раз, когда пропаганда чертила очередные незыблемые красные линии, будь то передача артиллерии, потом танков, потом авиации или дальнобойных ракет...
19: Да, эти линии методично пересекались.
20: Помощь эволюционировала от касок и бронежилетов в первые дни до серьезных современных наступательных и оборонительных вооружений. И каждый такой пакет помощи физически ломал любые планы на быстрые прорывы и возвращение к концепции Блицкрига.
19: Это ключевой момент для понимания всей картины. Завышенные имперские ожидания в стиле 19 века на полном ходу врезались в суровую логистику, демографию и военную реальность века 21-го.
20: Очень точно сказано.
19: Воевать в долгую, удерживая фронт в сотни километров, обеспечивая снабжение под постоянными ударами современных дронов, оказалось несоизмеримо сложнее, чем лихо рисовать стрелки наступлений на интерактивных картах в телевизионной студии.
20: Знаешь, тут логично задать вопрос, ради которого сегодня все это так подробно препарируется. Зачем вообще слушателям нужно держать в голове всю эту эволюцию риторики за 4 года? Какая от этого практическая польза при повседневном чтении новостей?
19: Практическая польза огромна. Понимание того, как пластично менялась риторика, позволяет не обманываться заголовками текущих новостей.
20: Угу.
19: Когда виден весь паттерн целиком, от завышенных ожиданий к панике, затем к юридическим ловушкам и, наконец, к абстрактным концепциям, становится кристально понятно. В любой момент конфликт может быть заморожен под громким лозунгом «Все цели достигнуты».
20: То есть, если завтра по всем каналам объявят, что удержание двух разрушенных райцентров и создание 10-километровой буферной зоны – это и была та самая грандиозная миссия, ради которой все начиналось в феврале 22-го, это будет подано как абсолютный безоговорочный триумф.
19: Именно так. Либо наоборот – конфликт может быть превращен в бесконечный процесс ради самого процесса, где победа считается сам факт продолжения борьбы с неким экзистенциальным злом.
20: Да уж.
19: Масштаб этой риторической метаморфозы просто колоссальный. Наблюдается путь от попытки уничтожения суверенного государства до отчаянных попыток закрепить за собой хотя бы то, что удалось удержать ценой неимоверных потерь. И если государственная машина может так легко переписать реальность и объявить стратегический провал исторической победой, то не означает ли это, что само понятие победы в современных конфликтах окончательно утратило физический смысл и стало лишь вопросом грамотного телевизионного монтажа?
20: Итак, что мы имеем? Февраль 2022-го. Денацификация всей Украины, смена власти в Киеве, призыв к военному перевороту. Июнь 2026-го. Обеспечим безопасность рубежей. Все. Вот и вся эволюция за 4 года и сотни тысяч жизней. Отснесем украинское государство до, ну, хотя бы рубежи. Каждый раз, когда украинская армия держалась, в Москве тихо переписывали, чего же они на самом деле хотели с самого начала. И знаете, что самое показательное? Никто в российском эфире ни разу не спросил, а где обещанная денацификация? Где Киев? Просто переключили картинку и поехали дальше. С вами был «Разбор дня». Пока.
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
1: Украина будет делать Патриот. После встречи с Зеленским на саммите НАТО Трамп объявил о лицензии для Украины на производство ракет для ПВО. Еще несколько лет назад подобное заявление показалось бы чистой фантастикой. Технологии Патриот десятилетиями оставались одними из самых закрытых американских военных разработок. США поставляли эти комплексы только ближайшим союзникам, но никогда не говорили о передаче лицензий на производство самих ракет другим странам. Теперь ситуация может кардинально измениться. Об этом после встречи с Владимиром Зеленским на саммите НАТО заявил президент США Дональд Трамп.
13: Птичка мне напела, что сегодня мы будем обсуждать с Зеленским предоставление Украине права производить ракеты «Патриот». Мы покажем, как это делать. Это сложный процесс, но вы быстро разберетесь. Мы готовы предоставить лицензию на производство этой техники.
1: Если эти планы будут реализованы, речь пойдет уже не просто о поставках отдельных партий ракет. Украина впервые сможет самостоятельно выпускать боеприпасы к одной из самых современных систем противовоздушной обороны в мире. Военный эксперт Роман Светанов считает, что для России это означает принципиально новую ситуацию.
0: Главная ценность такой лицензии – не несколько десятков дополнительных ракет, а собственное производство. Это означает возможность самостоятельно пополнять запасы, ремонтировать изделия и постепенно наращивать выпуск без постоянного ожидания новых поставок из-за границы.
1: На Украине возможность производства американских ракет уже прокомментировали. Там заявили, что украинские специалисты способны освоить такую технологию.
2: Я лично изучал ракеты ПАК после их применения и убежден, что Украина сможет освоить их производство по американской лицензии. Для наших специалистов это абсолютно реальная задача.
1: Получение лицензии означает не только передачу технологий. Фактически речь идет о долгосрочном строительстве Украиной собственного производства высокоточного оружия. А для России это плохая новость сразу по нескольким причинам. Чем больше ракет «Патриот» сможет выпускать Украина, тем сложнее будет перегрузить ее систему противовоздушной обороны массированными ударами. И если раньше армия могла рассчитывать, что запасы западных ракет у ВСУ когда-нибудь закончатся, то теперь сама логика СВО может в корне поменяться. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радио Лента. Прямая речь.
7: Глава Центробанка Эльвира Набиуллина не захотела ставить эксперименты на россиянах.
4: О том, что влияет на решение людей, то мы видим и по спросу на кредит и так далее, что эти ставки не являются запретительными. Конечно, нам всем хочется, чтобы ставки были умеренными. Ну, мы не фанаты высоких ставок. И доступность кредита должна быть. И здесь тоже должны быть справедливые условия конкуренции. Но это не вопрос ключевой ставки, это вопрос инфляции. Вот мы могли бы провести эксперимент и взять и снизить ключевую ставку. Мы бы получили с вами, я в этом просто уверена, резкий рост инфляции. И попали бы в стагфляцию, потому что... Вот я категорически против, потому что это эксперимент на своей стране. Вы посмотрите на те страны, которые через это проходили. Там тоже благими намерениями поддержать инвестиции, поддержать бизнес, была вымощена эта дорога. Я считаю, что для нашей страны, для нашей экономики такого рода эксперименты очень опасны.
3: Главные новости дня.
21: Олимпийский комитет России отказался считать Крым, ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области частью единой российской спортивной семьи. Иными словами, он признал спортивную юрисдикцию Украины над внесенными в Конституцию России регионами, отмечает юрист Илья Дунаев.
22: В практической плоскости это означает, что спортивные федерации этих регионов вместе со спортсменами юридически признаются за Олимпийским комитетом Украины и не входят больше в Олимпийский комитет России.
21: Этот шаг позволил частично снять санкции с российского спорта. Спортсмены довольны, Z-сообщество наоборот. По их словам, одной из целей специальной военной операции называлось именно освобождение этих регионов. В Конституцию России уже внесены поправки о 4 новых регионах страны. Теперь в основном законе перечислено 89 субъектов федерации, которая пополнилась Донецкой и Луганской народными республиками, а также Запорожской и Херсонской областями. Об этом говорил сам Владимир Путин.
23: Сегодня мы подписываем договор о принятии в состав России Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области. 4 новых субъектов Российской Федерации.
21: В начале СВО на всех телеканалах говорили, что Киеву не продержаться и 3 дней. Но взять Киев не удалось. А уже через месяц после начала СВО армия России вышла не только из Киевской, но и из Черниговской, а потом из Харьковской областей и из Херсона. Единственного областного центра, который удалось взять под контроль. В Минобороны это назвали жестом доброй воли. Позже все чаще стали звучать идеи об освобождении Донбасса, а также о том, что нужно покончить с курсом США на доминирование. Спустя 4 года Донбасс так и не удалось взять под полный контроль. А зампред Совбеза Дмитрий Медведев недавно заявил, что конфликт России и Украины может не ограничиться текущей фазой и длиться бесконечно.
6: Где остановиться? Не знаю. Я думаю, что с учетом того, о чем я сказал, значит, нам еще придется много и серьезно работать. Будет ли это Киев? Да, наверное. Это должен быть и Киев. И если не сейчас, то через какое-то время. По двум причинам. Киев – русский город. И оттуда исходит угроза существованию Российской Федерации. Интернациональная угроза.
21: При этом каждый день на фронте гибнут российские военные, а страну душат санкции. Социологи констатируют, что на этом фоне поддержка СВО среди россиян падает. А после того, как Олимпийскому комитету России пришлось письменно отказаться от новых территорий, многие признаются, что не понимают, за что страна воюет. Россияне говорят, что из-за боевых действий везде одна разруха.
8: О, я считаю только одну разруху. Везде одна разруха, больше ничего. Я так думаю, и в дальнейшем так же будет еще хуже, хуже и хуже.
9: Да я думаю, война ничего хорошего не принесет никому.
10: Никому она не принесла ничего хорошего пока.
24: Да ничего она не принесла, любая война приносит только беды, где бы она ни проходила.
21: Уже пошел 5-й год СВО. Это дольше, чем Первая мировая война, отмечают эксперты. По их словам, специальная военная операция обходится России слишком дорого. И в прямом, и в переносном смысле. Она стоила жизни десяткам тысяч молодых людей и нанесла серьезный ущерб экономике государства. Сколько еще будет продолжаться СВО – один из главных вопросов, который интересует граждан, отмечают социологи. Но точного ответа власти не дают. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
7: Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил возродить движение «Октябрят», «Пионеров» и «Комсомольцев».
25: Подскажите, забыл название. Движение «Первое», да? Есть такое? И куда они первые идут? Где они? Что они слышно, что видно? Первые. Поэтому я думаю, что восстановить надо и октябрят, и пионеров, и комсомол. Молодежное движение. Да, можно по-другому назвать, если кому-то не нравится комсомол, Ленин, партия. Ну, не нравится. Но молодежь надо вовлечь в какие-то общественные патриотические движения. И мы это делаем. У нас есть общественная патриотическая организация «Юный следователь». Мы вошли в организацию юнармейцев. Наши студенты и кадеты – называется курсанты. То есть я долго добивался, чтобы наших студентов, поскольку мы носим погоны, вот они здесь ряд наши ребята сидят, назвали курсантами. Ну вот студенты и все у вас. Я говорю, нет, у нас курсанты. Добились наконец. Оказывают помощь семьям участников специальной военной операции. Собирают гуманитарные грузы на передовую. Вот, пожалуйста, фотографии. Общественными работниками, помощниками следователя работают с первого курса. До 3 в академии, после 3.
3: На радио «Лента» опасность дня.
26: Киев получил зеленый свет от президента Трампа на производство дорогостоящих ракет «Патриот» для комплексов противовоздушной обороны. Также американцы могут предоставить Украине необходимые технологии для выпуска собственных баллистических ракет.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
14: Рано радуемся. Военкор канал «Лейб Гусар» о том, почему на самом деле Россию могут пустить на следующие Олимпийские игры.
11: Обратившись к первоисточнику, пресс-релизу Международного олимпийского комитета, я обнаружил, что дело не в том, что международные спортивные чиновники начали потихоньку дружить со здравым смыслом. Нет. Дело в том, что Олимпийский комитет России отказался считать Крым, Донецкую и Луганскую народной республики, Херсонскую и Запорожскую области частью единой российской спортивной семьи. Иными словами, он признал спортивную юрисдикцию Украины над внесенными в Конституцию России регионами. В практической плоскости это означает, что спортивные федерации этих регионов вместе со спортсменами юридически признаются за Олимпийским комитетом Украины и не входят больше в Олимпийский комитет России. Поэтому и оттепель от Олимпийских игр, если бы у позора было имя. Или есть такая профессия – родиной торговать.
14: Военкор, канал Лейб Гусара, новые атаки на российское черное золото.
11: Саратовский НПЗ. Я уже перестал считать, в который раз его атаковали вражеские беспилотники с 2024 года. Разве что скажу, что 31 мая этого года он уже подвергался атаке. Не успели починить. И новый успешный налет. Так что я не вижу смысла в ремонте поврежденных заводов. Вижу смысл в их полном закрытии. Зачем они нужны, если их надо постоянно чинить после каждой атаки? А еще это «не война» показало, что руководство страны состоит из полных дегенератов, импотентов и вредителей. Эти жалкие существа уже 4 года не могут защитить какие-то 45, ну, может быть, 50 заводов. Не сотни, еще раз повторюсь, а десятки. Даже запрещено натягивать банальные антидроновые сетки. В итоге в нефтяной стране топливный кризис. Лучше бы эту шайку атаковали эти дроны.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
1: Студентка-стюардесса получила повестку. На СВО активно вербуют девушек от медиков и связистов до бортпроводников. Свою историю молодая стюардесса Светлана рассказала в соцсетях. Девушка показала фото и сообщила, что получила повестку для прохождения мероприятий, связанных с военными сборами. При этом Светлана уточнила, что она не медик и не связист. В 2022 году она пошла учиться на бортпроводника и позже начала работать в гражданской авиации.
12: Мне пришла повестка на военные сборы. Я вообще не медик, не связист, я бортпроводник. Позвонила в военкомат, сказала, что женщин по закону не призывают на сборы. А мне ответили, все равно приходите, иначе могут быть ограничения.
1: По законодательству женщины освобождены от военных сборов. Исключений для авиационных специальностей тоже нет. Более того, действующий гражданский авиаперсонал обычно имеет бронь даже среди мужчин. Юрист Анна Соколова говорит, что если информация подтвердится, то это может быть либо ошибкой системы воинского учета, либо попыткой вызвать человека в военкомат под формальным предлогом.
15: Женщин нельзя призывать на военные сборы. Если такая повестка действительно пришла, формально это выглядит как ошибка. Но проблема в том, что после явки в военкомат человеку могут начать предлагать другие варианты. Например, контрактную службу или обучение по военной специальности.
1: Именно этого сейчас опасаются военные юристы. Эксперт Иван Ступак отмечает, что на фоне СВО российская армия все активнее ищет не только мужчин, но и женщин. Медиков, связисток, операторов беспилотников, специалистов авиационного профиля.
0: Российской армии нужны специалисты. И если раньше женщин в основном рассматривали как медиков или связистов, то сейчас их все чаще пытаются привлечь в новые направления. Беспилотники, связь, логистика, авиационные специальности. Поэтому даже ошибочная повестка может стать поводом для вербовочного разговора.
1: Пока неизвестно, была ли повестка Светлане результатом технического сбоя или сознательной попыткой вызвать ее в военкомат. Но сама история показывает, система воинского учета становится все более агрессивной и все чаще задевает тех, кто раньше считал себя полностью вне зоны риска. А все потому, что на фронте острый дефицит личного состава, особенно штурмовиков, которых армия теряет сотнями буквально каждый день. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия». И мы расскажем это на всю страну.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
16: Здравствуйте, уважаемые слушатели и читатели! С вами снова военный адвокат Геннадий Петрович, и сегодня мы разберем тему, которая касается, практически каждой семьи в стране. С 2026 года в России вступил в силу круглогодичный призыв. И это значит, что теперь призывные мероприятия идут не только весной и осенью, они проходят весь год. И я объясню вам простым языком, что же это значит, какие новые обязанности появились у призывников и где можно защитить свои права, если возникнут проблемы. Итак, что изменилось? И главное в двух словах. 29 декабря президент подписал указ о призыве на военную службу в 2026 году. Сроки призыва теперь с 1 января по 31 декабря, а план – 261 тысяча человек. Но важное уточнение. Призывные мероприятия весь год, а отправка в войска только два раза в году. Давайте разберемся подробнее. Призывные мероприятия теперь круглый год. Медкомиссия, психологический отбор, заседание призывной комиссии – все это можно проводить с 1 января по 31 декабря. Но отправлять юношей к месту службы будут только в два периода – с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. Для чего это сделано? Для того, чтобы у призывника оставалось время оспорить решение призывной комиссии, пройти независимую военно-врачебную экспертизу, подать жалобу или обратиться в суд. Это важно, и это право никто не отменял. Какая же будет ответственность, если не явиться? Вот здесь, друзья, будьте особо внимательны. Неявка на призывные мероприятия теперь возможна в любое время года. И уголовная статья 328 УК РФ при этом никуда не делась. Но есть важные различия. Первое. Неявка по повестке с требованием явиться на мероприятие призыва может повлечь уголовную ответственность. Неявка по повестке для уточнения данных – это не уголовка, но штраф от 10 до 30 тысяч рублей по статье 21.5 Кодекса об административных правонарушениях РФ. И еще одно новое обязательство. Если вы уезжаете более чем на 3 месяца, вы обязаны уведомить военкомат, и это теперь круглый год. Электронные повестки и как они работают? Да, продолжает функционировать реестр повесток. Повестка, размещенная там, должна дублироваться бумажной и содержать дату явки не позднее 30 дней с момента размещения. Отдельно электронные повестки направлять не могут. Что же будет, если не прийти? С момента размещения повестки в реестре могут ввести ограничительные меры, например, запрет на выезд за границу, иные ограничения, предусмотренные законом. Как же их снять, возможно, спросите вы. Очень просто – явиться в военкомат. Личная явка на комиссию больше не обязательна. И вот это действительно новшество. Если гражданин не состоит в запасе, призывная комиссия имеет право предоставить отсрочку, освободить от службы или признать негодным без личного присутствия призывника. Но помните, друзья, если возникла спорная ситуация или вам нужно защитить права, присутствие, участие в процессе, как правило, конечно же, помогает. Итог. Что же нужно помнить теперь каждому призывнику? Первое. Призывные мероприятия идут круглый год, а значит, повестки могут приходить в любое время. Дальше. Отправка в войска. Это два периода. Это ваш шанс оспорить решение. Электронная повестка действует, но она должна обязательно дублироваться бумажной. За пропуск мероприятий уже уголовная ответственность. Отсрочку или освобождение могут дать и без вашего присутствия. Ну и если возникли новые основания, решение о призыве тоже можно отменить. Берегите себя и своих близких. Пишите мне через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия». Заходите на сайт нашей ленты в раздел «Военный адвокат». Там есть мой телеграм. Обращайтесь, не стесняйтесь.
3: Говорят военкоры.
14: Гражданская оборона. Анастасия Кашеварова о том, кто должен защищать тыл.
2: Бизнес готов вложиться в систему противодействия атакам беспилотников и защищать свои заводы и предприятия. Но вопрос не в бизнесе, а в людях, которые будут защищать объекты и встраиваться в эшелонированную оборону. Кто может работать с вооружением? Военные. То есть бизнес должен либо вырвать людей с фронта и создать дыры, либо оформлять людей через Министерство обороны. То есть, чтобы бизнесу поставить МОГИ, поставить расчеты, поставить те же панцири, нужно завести людей на контракт в Минобороны. Можно это делать и через барсы, потому что обычно гражданских не подпустят государство к оружию. Государство не может позволить каждому олигарху владеть собственной частной военной компанией, иначе быть беде. Если человек, который хочет получать высокую зарплату и защищать

0: История, которую я изучила лично. 1 июля, в день ветерана боевых действий. Ветеран боевых действий Максим Кошман сидел под деревом напротив администрации губернатора Ставропольского края. Его не принимали. Денег в кармане. Последние 5000 рублей. Максим воевал с 2014 года. Награжден 2 орденами мужества, знаком отличия, Царьградским крестом, медалью за оборону Славянска. Славянск – родной город Максима. Ракетой уничтожен его дом. Жить негде. Максим и его семья, жена и двое детей – бездомные. Но его не принимали, и даже охрану хотели на него вызывать. А он просто доведенный до отчаяния. Ни жилья, ни работы, 6 ранений, полная жизнь проблем, боли и несправедливости. Просто хотел быть услышанным, и чтобы ему помогли те, кто обязан это делать. А в итоге ни земли, которую обещают давать за орден мужества, ни помощи в трудоустройстве, ни социальной поддержки. И это одна история из множества.
1: Кадровая перестановка без оптимизма. Военкор-канал «Морская мощь», государство о смене руководства в Рубине.
2: Тихо, без лишней публичности. В Центральном конструкторском бюро морской техники «Рубин» сменилось руководство. Вместо Игоря Вильнита генеральным директором назначен Владимир Дорофеев. Напомню, что 21 мая Игорю Вильниту присвоено звание Героя труда за особые трудовые заслуги перед государством и большой вклад в развитие судостроительной промышленности. Владимир Дорофеев – выходец из Малахита и до сих пор, судя по сайту, числится генеральным директором ТАМБ. Не совсем ясны причины такого кадрового решения. Рубин занимается проектированием атомных, ракетных и дизель-электрических подводных лодок, а также кораблей специального назначения. От идеи, стоящей за этим назначением, тоже ничего хорошего не ждите. Элитарии просто сорвались с цепи, пытаются сломать как можно больше, пока могут. Даже то, что уже и так серьезно сломано, как подводное кораблестроение. Мы, похоже, к моменту завершения будущей гонки на лафетах останемся с палками-копалками и веслами. Впрочем, кому-то может достаться северокорейский пулемет, если повезет.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
1: Еще не финал. Песков заявил, что Россия и все россияне готовы продолжать СВО до победы. Что считается победой? Россия готова продолжать спецоперацию столько, сколько потребуется. Об этом интервью швейцарскому изданию «Weltwoche» заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Россия адаптировалась к санкциям, а сами россияне готовы воевать до победы.
4: Конечно, люди хотят, чтобы война закончилась. И люди предпочли бы мир, а не войну. Но все они желали бы, чтобы мир наступил вместе с победой.
1: Правда, что именно будет считаться победой, Дмитрий Песков не уточнил. Ранее пресс-секретарь президента не раз уточнял, что боевые действия будут продолжаться, пока все цели СВО не будут достигнуты. Солдаты, которые 5-й год проводят в окопах, уже не понимают, за что воюют.
5: Все ребята очень напряжены и раздражительны. Много пошло письменных отказов от участия в боевых заданиях. За это не судят, а отправляют в другие части, как раз где спецконтингент служит. Вообще, абсолютное большинство, если прям очень мягко выражаться, разочаровались в нашем правительстве и конкретных людях. Я думаю, вы понимаете, о ком я говорю. Это уже ненависть, но еще не ярость, но к этому все идет. Я вообще в идеологии уже ничего не понимаю, что нам пытаются продать, каких нацистов нам надо победить.
1: В феврале 2022 года, начиная спецоперацию, Владимир Путин называл несколько целей спецоперации. Это демилитаризация Украины, ее денацификация, защита жителей Донбасса, недопущение вступления Украины в НАТО и обеспечение безопасности России. Позже к этим заявлениям добавились требования признать занятые армией территории российскими и изменить украинскую государственную политику. Военный эксперт Иван Громов отмечает, что чем дольше длится СВО, тем формулировки становятся размытее.
5: За годы войны российская власть несколько раз меняла акценты. Одни цели уходили на второй план, появлялись новые. Сегодня все чаще звучит просто слово «победа», но без четкого объяснения, каким именно должен быть ее результат.
1: За более чем 4 года СВО Россия потеряла сотни тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, понесла огромные экономические расходы и продолжает вести боевые действия, говорит военный аналитик Дмитрий Снегирев.

0: При этом Донбасс, который с первых дней назывался одной из главных целей СВО, за все время так и не перешел под полный контроль армии России.
1: Если смотреть на первоначально заявленные цели и на нынешнюю ситуацию, становится очевидно, что война давно вышла далеко за рамки тех задач, которые объявлялись в феврале 2022 года. При этом цена продолжения боевых действий для обеих сторон постоянно растет.
0: Сколько еще людей отправится на фронт ради цели, которую уже мало кто может четко сформулировать, ответа на этот вопрос нет. Однако в Z-кругах все чаще появляются намеки на то, что осенью страну ждет объявление мобилизации, сразу после думских выборов. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
3: Полное отсутствие бензина на полуострове вынуждает крымчан ехать на поиски топлива на материковую Россию. Но по ту сторону Керченского моста мало того, что им там не рады, так еще и ситуация с горючим ничем не отличается от крымской.
4: Мы живем в замечательной стране, а остальные страны нам завидуют. Вот. Я в Краснодаре. В Краснодарском крае, в каком-то поселочке, не помню, что это. Не суть. Это шестая заправка, которую я проезжаю после моста. Вот. И ни на одной заправке я не смогла заправиться вообще никаким топливом. Просто по нулям. Я встала, стою, потому что у меня запас хода 3 километра. Ну все, я просто ночую на заправке вместе вот с остальными такими же несчастными людьми, которые не смогли заправиться. Все близлежащие заправки, которые за Крымским мостом, вот, они просто пустые все. Просто пустые.
2: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Магия и предсказания. Сновидения и символы. Тайны времени и пространства. Разгадки прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного». На радио «Лента». «Красный карлик». На радио «Лента».
5: Привет, с вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. В небольшом и живописном американском городке Таос, расположенном в штате Нью-Мексико, на протяжении нескольких десятилетий фиксируется один из самых загадочных и раздражающих акустических феноменов современности. Местные жители и многочисленные туристы регулярно сообщают о странном, непрекращающемся низкочастотном шуме, который по своему звучанию очень напоминает далекую работу дизельного двигателя на холостом ходу. Самое удивительное заключается в том, что этот навязчивый гул слышат всего около 2% от общего числа местного населения, причем обычные высокоточные микрофоны и научные шумомеры его практически не фиксируют. Люди, восприимчивые к этому феномену, часто страдают от жестокой бессонницы, сильных головных болей и постоянного чувства беспричинной тревоги, которая полностью исчезает, стоит им покинуть этот район. Сторонники мистических версий утверждают, что этот звук порождают секретные подземные базы военных или инопланетные биорезонаторы, проводящие масштабные эксперименты по ментальному контролю над человеческим сознанием. Геофизики и акустики, организовавшие несколько крупных государственных экспедиций в Таос, предлагают целый ряд альтернативных научных гипотез, объясняющих природу этого феномена. Одна из теорий гласит, что гул вызывается специфическим движением тектонических плит в районе геологического разлома Рио-Гранде, которое генерирует ультранизкие частоты, воспринимаемые некоторыми людьми. Другие исследователи считают, что причина кроется в особенностях индивидуального строения человеческого уха, а именно в феномене спонтанной отоакустической эмиссии. Это когда сам внутренний орган начинает генерировать ложные звуковые сигналы. Профессор Джо Эллиот подчеркивает, что, несмотря на все проведенные тесты, точный и однозначный источник таосского гула до сих пор официально не установлен. Психологи также рассматривают версию массового психоза или повышенной чувствительности к промышленным шумам, которые могут распространяться по линиям электропередач на многие мили вокруг. Однако это не объясняет, почему интенсивность звука часто возрастает именно в ночные часы, когда большинство предприятий полностью прекращает свою работу. Этот невидимый акустический призрак продолжает звучать в головах людей, напоминая о том, насколько субъективно наше восприятие окружающего мира. Никто не знает, когда этот навязчивый гул прекратится и позволит жителям Таоса вернуть долгожданную тишину. А с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
2: Радио Лента. 1557 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
0: Руна дня на 10 июля. Давайте спросим у рун, какой же совет они нам дадут. Руны очень древний инструмент, всегда попадают в цель, всегда дают точную информацию. Итак, у нас выпала руна Дагас. Но это самая классная руна изменений, трансформации, нового начала. Вот если хотели быстрых перемен и резких, то это они. Время перемен к лучшему. Это удача, это рассвет. И день несет с собой мощный заряд энергии, вдохновения. Так что, друзья, ловите момент. Руна Дагас еще свидетельствует о важном периоде роста, процветания в вашей жизни. Она говорит, что у вас есть силы, которые способны изменить ситуацию. Надо только ими воспользоваться. Эта руна еще смягчает какие-то задержки на пути к окончательной победе, над трудностями. Это рост, это неторопливость, устойчивость, это не внезапный успех. Вы сначала даже можете не замечать происходящих изменений, но скоро вы увидите, что мир стал ярче и круче для вас. Руна еще часто говорит о том, что вам нужен оптимистичный настрой. Вот если вы постоянно зафокусировались на проблемах, то сами задерживаете успех и притягиваете к себе неприятности. Иногда еще руна Дагас утверждает, что грядет такое важное изменение в вашей жизни, что вы уже никогда не сможете жить так, как прежде. Еще это свидетельствует о новом начинании. Возможно, вам стоит примириться с ситуацией, над которой вы не имеете контроля. контроль, отпустите. Еще не исключено, что вы оказались под влиянием нового образа жизни или мышления. То есть перемены неизбежны. В работе здесь вас ждет возможность нового проекта или важное решение, которое изменит будущее. Не бойтесь перемен, они приведут к лучшему, будьте уверены. И если, может, думали о смене работы, то это знак, что пора двигаться дальше. Это прорыв, это финансовая прибыль и исключительно положительные перемены. И самое главное, не задирать нос от ослепительного успеха. В отношениях здесь наступит время, когда можно выйти на новый уровень. Кто-то наконец-то получит предложение руки и сердца. Вот для одиноких это шанс встретить кого-то особенного и выйти в новый статус. А по здоровью это явные перемены к лучшему. Дагаз не имеет перевернутого значения, то есть она всегда позитивная. Если человек болеет, то выздоровление наступит очень скоро. И если же мы смотрим как диагностику, то никаких серьезных проблем по здоровью у вас точно не имеется. Принимайте, благодарите, радуйтесь, принимайте силу этого дня и обязательно направляйте ее в самое выгодное для вас русло. А я вам желаю успеха и до новых встреч!
2: На радио Лента. Потеря дня. За трое минувших суток украинские беспилотники поразили в Азовском море как минимум 19 танкеров российского теневого флота, которые пытались доставить топливо в Крым. Снабжение полуострова практически полностью остановлено. Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
3: Менеджер дилерского центра компании «АвтоВАЗ» рассказал, что пользоваться футляром для очков в салоне «Лада Веста» могут только покупатели топовой версии авто, хотя ниша под очки есть во всех комплектациях.
6: Рубрика «Вопрос-ответ». Вопрос. Это правда, что у Весты футляр для очков, то место, куда мы кладем очки, да, открывается только в самой полной комплектации? Да, ребят, это правда. Пойдемте покажу.
7: Веста в стандартной комплектации. Садимся. Видим футляр для очков. Открытие его невозможно. Далее у нас Веста в средней комплектации, в кузове СВ-кросс. Футляр для очков также к открытию недоступен, не открывается. Берем с вами автомобиль в самой полной комплектации. О чудо, футляр для очков открылся.
8: Если честно, для меня до сих пор непонятно, почему так сделали.
2: На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
0: Опасное соседство. Власти планируют строительство военных объектов в промышленных зонах. Калининградцам придется жить как на вулкане, рядом с военными складами. Калининградцев волнует вопрос. Спад ажиотажа на заправках связан с поступлением в регион низкокачественного бензина Евро-3. Власти уверяют в отсутствии топлива низкого стандарта. Театр абсурда. Служба охраны объектов культурного наследия потребовала остановить снос старинного здания мукомольного завода в Калининграде после того, как историческое здание снесли. Горожане призывают бойкотировать продукцию русского хлеба. Итак, в Калининграде готовятся разрешить строительство военных объектов в промышленных зонах. Власти хотят изменить правила землепользования и застройки, чтобы в коммунально-складской зоне П4 можно было размещать объекты обороны и безопасности. Речь идет о военных объектах, инфраструктуре силовых ведомств, военных городках, складах, инженерных сооружениях и других объектах, связанных с обеспечением обороны. Если все это построят в черте города, это означает не только милитаризацию гражданской инфраструктуры, а расширение военной. Для жителей Калининграда такое решение несет ряд серьезных долгосрочных рисков. И первый из них – военные цели – появятся просто внутри жилых массивов, считает военный эксперт Анатолий Матвейчук.
9: Коммунально-складские зоны городов обычно вплотную примыкают к жилым кварталам, транспортным узлам и гражданским предприятиям. Размещение там военных городков, складов снабжения или инженерных сооружений вооруженных сил автоматически превращает эти районы в приоритетные цели для ударов противника в случае военного конфликта. Иными словами, в зоне критического риска окажутся жилые дома поблизости. В Второй риск для гражданского населения – это угроза техногенных аварий и детонаций. Использование промышленных складов под нужды силовых ведомств зачастую подразумевает хранение боеприпасов, горюче-смазочных материалов или спецтехники. В случае халатности, диверсии или атаки это грозит масштабными пожарами в черте города и детонацией взрывоопасных предметов. Потери среди гражданского населения необратимы.
0: Эксперт также акцентирует внимание на том, что вокруг любого военного или режимного объекта закон требует устанавливать запретные и охранные зоны. Для горожан это прежде всего ограничение свободы передвижения по ранее доступным городским территориям, а также запрет на строительство и реконструкцию частных домов или же коммерческих объектов вблизи таких зон. Еще один момент – отдельные территории могут изыматься для нужд Минобороны. Все это автоматически приведет к падению стоимости жилья и сворачиванию гражданского бизнеса в Калининграде, считает финансовый аналитик Александр Кудрин.
10: Практика показывает, что соседство с военными базами или складами Минобороны резко снижает привлекательность жилых микрорайонов. Как следствие, обесценивание стоимости квартир и земельных участков на территориях с постоянным движением военной техники, блокпостами и усиленным досмотром гражданских лиц. Коммунально-складские зоны, в том числе калининградские, предназначены для логистических центров, оптовых складов, автосервисов и малых производств. Передача этих площадей военным вытесняет гражданский сектор, что неизбежно приведет к сокращению рабочих мест, потере доходов местными предпринимателями и ухудшению инвестиционного климата в городе.
0: В Министерстве градостроительной политики Калининградской области уверяют, что юридически новый статус земель планируют сделать условно разрешенным. Это значит, что под каждый объект перед его утверждением власти обязаны проводить общественное обсуждение. Калининградцы имеют законное право участвовать в них, массово подавать возражения городской администрации и требовать переноса военных объектов за пределы городской черты. Учтут ли власти пожелания общественности – это уже второй вопрос. Кстати, о вопросах. Калининградские автомобилисты, судя по сообщениям в соцсетях, нервно ждут привоза топлива более низкого качества. На официальной странице губернатора области без прозванных ВКонтакте калининградцы предположили, что снижение ажиотажа на АЗС связано с поставками в регион топлива низкого стандарта Евро-3, о чем прямо и спросили у чиновников. В Министерстве развития инфраструктуры области на вопрос, есть ли на заправках Евро-3, ответили следующее.
11: Бензин этой марки в Калининградскую область не поступает. В случае его поступления обязательно расскажем.
0: Можно себе представить, как такой рассказ еще больше уменьшит количество машин на заправках. Как известно, правительство Российской Федерации до конца года разрешило выпуск давно забытого бензина Евро-3 с более высоким содержанием вредных примесей. В России этот стандарт перестал применяться 11 лет назад, но вернуться в прошлое пришлось после уничтожения беспилотниками половины нефтепереработки в стране. БПЛА, по подсчетам аналитиков, поразили 10 из 11 крупнейших нефтеперерабатывающих заводов. Сейчас в России остается нетронутым лишь один завод с производственной мощностью свыше 10 миллионов тонн нефти в год. Это Ангарский НПЗ в Иркутской области. По имеющейся информации, недавний удар по Омскому заводу стал 179-й украинской атакой по российским нефтепредприятиям. В результате практически во всех регионах возник бензиновый коллапс, и на этом фоне начал реализовываться низкопробный бензин Евро-3. Он уже спровоцировал массовые поломки автомобилей. Водители отмечают падение мощности, так называемое троение двигателя, песчаный осадок в горючем, а то и вовсе топливо напоминает слизь, жалуются автомобилисты. И весь этот ужас наглядно демонстрируют в видеороликах в сети.
12: Первые жертвы некачественного бензина. Загорелся чек, Шкода Суперб.
13: Вообще заправляли мы бензин с нефти, который набрали в канистре, и я решил одеть капроновый чулок. Вот что было в бензине. То есть, как бы, если бы я это не одел, это все полетело в мотор.
14: Заправили по 100 рублей на парковке. Вот, мало того, что не долили, и налили вот такого говна.
0: По словам автоэкспертов, современные автомобили не проектируют под низкопробное топливо, поэтому регулярное использование такого бензина неминуемо вызывает серьезные проблемы. Водителям советуют внимательнее следить за состоянием двигателей. А вот следующая история из разряда «не досмотрели» или «поздно опомнились».
15: Калининград в эпицентре громкого скандала. Служба госохраны объектов культурного наследия потребовала остановить снос здания администрации мукомольного завода на правой набережной. В процессе демонтажа обнаружили объект с признаками культурного наследия, поэтому работы срочно приостанавливают. Об этом сообщила заместитель руководителя службы Мария Страхова. На следующий день после того, как здание немецкой мельницы 1890 года постройки уже снесли у завода «Русский хлеб»,
16: как говорится, нарочно не придумать. Видимо, в службе госохраны объектов культурного наследия не заметили, как целый день историки били тревогу, а в городских пабликах призывали бойкотировать продукцию «Русского хлеба». Жители вели стримы в прямом эфире, мол, именно юрлицо компании сносит админздание конца 19 века, входившее в комплекс бывшей вальцовой мельницы Кёнигсберга на правой набережной. В свою очередь, в «Русском хлебе» категорически открещиваются от уничтожения исторического объекта. Дескать, сносами не занимаются, а только хлеб пекут. При этом напряжение в Калининграде растет. Общественники считают, что старинное здание можно было сохранить и приспособить под современное использование. Однако вместо реставрации его полностью снесли. Компании уже присоединились движение «Парковое кольцо» и калининградский градозащитник Евгений Масиенко. Словом, битва за историю продолжается. А власти Калининграда, судя по отсутствию реакции на скандал, заняли позицию наблюдателей. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
17: Минобороны собирается строить новые военные объекты в Калининградской области. Казалось бы, ну, строят и строят. Все-таки обстановка неспокойная. Может, это и хорошо? Да, все так. Только территорию под это решили выделить прямо рядом с обычными людьми. По информации администрации Калининграда, склады для боеприпасов, ангары для ремонта техники, инженерные сооружения и прочая военная инфраструктура будут размещаться прямо в промзонах. Видите ли, так логистика лучше. Если возле большого предприятия поставить военную базу, то оно как бы и будет ее обслуживать. Удобно придумали, ничего не скажешь. Но у меня один вопросик закрался. А ничего, что промзона – это не пустыня? Там ездят люди, там работают люди, кто-то даже живет рядом. Калининград – это не тайга. Тут везде куча гражданских объектов. Школы, больницы, жилые дома, предприятия, на которых трудятся тысячи горожан. Это плотно застроенный европейский город с советским промышленным наследием. Промышленная зона здесь – это не чистое поле за горизонтом. Это квартал, у которого есть соседи. И что получается? Если рядом с вами появляется военный объект, то он автоматически становится объектом повышенного внимания. В первую очередь для противника. Ничего тайно построить сейчас нельзя. Спутники до сантиметра определяют, что именно и где находится. Так что будьте уверены, все эти новые базы появятся на натовских картах уже к вечеру. Это не домыслы и не страшилки. Это просто реальность современного наблюдения. Западные аналитические центры мониторят Калининград в режиме реального времени. И делают это не по газетным заметкам, а по коммерческим спутниковым снимкам с разрешением до нескольких сантиметров. А теперь подумаемся вот про что. Мы уже несколько лет живем в мире, где беспилотники летают за сотни и тысячи километров. Где нефтебазы, аэродромы и склады регулярно попадают в новости. Не абстрактные новости, а в новости с фотографиями последствий. И теперь представьте, что подобная инфраструктура появляется буквально по соседству с гражданскими территориями. Со складами боеприпасов в особенности. Потому что склад боеприпасов – это объект, взрыв которого не спрашивает у соседних домов разрешения. А нас вообще кто-нибудь спросил? Люди покупали квартиры рядом с промышленной зоной, а не рядом с военным объектом. Они соглашались на шум фур, запахи производства, интенсивный трафик грузовиков. Они не соглашались на то, чтобы их квартал превратился в потенциальную военную цель. Почему они должны расплачиваться своими нервами, своим здоровьем и своей безопасностью за чье-то логистическое удобство? Причем, заметьте, информации ноль. Что именно строится, где конкретно, в каком объеме, какой будет охраняемый периметр, будут ли санитарные зоны, что произойдет с предприятиями, которые окажутся в непосредственной близости от военных объектов. Никто ничего не объяснил. Никто не провел публичных слушаний заранее. Горожане узнают об этом не на пресс-конференциях, а из коротких новостных заметок и случайных разговоров. Да, поправки формально предусматривают общественное обсуждение перед строительством каждого конкретного объекта. Это написано в документах. Но мы все прекрасно понимаем, как у нас проводится общественное обсуждение по вопросам оборонного значения. Калининград — это не просто регион. Это эксклав, полностью окруженный странами НАТО, Польшей и Литвой. Здесь уже сосредоточены штаб Балтийского флота, ракетные комплексы, авиационные части. Регион и так находится под огромным вниманием разведки всего Западного альянса. Каждый новый военный объект здесь — это не просто склад. Это потенциальная точка на карте противника. И никто, никто не думает о том, что рядом с этими точками живут обычные люди. Вопрос ведь не в том, нужна ли оборонная инфраструктура в Калининградской области. В нынешних условиях это данность, никто не спорит. Но куда ее размещать – это принципиальный вопрос. Есть отдаленные территории, есть бывшие военные базы советской эпохи, заброшенные, огороженные, вдали от жилья. Есть возможность думать о людях, а не только об удобстве военной логистики. Поэтому вопрос очень простой. Власти обязаны рассказать, что именно собираются строить, где именно, с какими защитными зонами. Как это скажется на жителях соседних кварталов, на работниках предприятий промзоны, на стоимости и ликвидности жилья рядом. Потому что иначе тысячи калининградцев однажды просто обнаружат военный объект буквально у себя под боком. Без предупреждения, без объяснений, без возможности что-то изменить. На этом все. Больше важных тем в следующем выпуске. Берегите себя. Услышимся.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Очевидное. Невероятное. На радио «Лента».
18: Вокруг Бермудского треугольника витает столько мифов и тайн, что это место давно стало символом мистических исчезновений. Но сколько кораблей на самом деле забрали эти смертельные воды? Загадка ли это или хорошо скрытая правда? Попробуем разобраться. Согласно одной из популярных теорий, Бермудский треугольник — это не просто участок океана, а настоящая ловушка, созданная инопланетными цивилизациями. Именно здесь, по мнению сторонников теории заговора, находятся врата в параллельные измерения, через которые инопланетяне забирают суда и самолеты для своих экспериментов. Исчезающие объекты будто бы затягиваются в невидимые порталы, находящиеся глубоко под водами треугольника. Есть и более ужасающие теории. На дне Бермудского треугольника спрятаны остатки древних технологий Атлантиды. Эти устройства якобы создают невероятные магнитные поля, способные сбить с курса любой навигационный прибор. А капитаны кораблей, потеряв ориентацию, становятся жертвами стихийных бедствий или попадают в мертвую зону, где законы физики перестают действовать. Свидетели исчезновений часто рассказывают о странных светящихся объектах под водой, которые начинают вращаться вокруг кораблей, прежде чем те бесследно исчезают. По слухам, некоторые из исчезнувших судов позже находили в совершенно других точках планеты с обезумевшими членами экипажа, утверждающими, что они побывали в другом мире. Однако есть и более реалистичное объяснение. Бермудский треугольник — это один из самых оживленных и опасных морских регионов на планете, где часто сталкиваются неблагоприятные погодные условия, сильные океанические течения и непредсказуемые бури. За последние десятилетия здесь произошло множество катастроф из-за сильных штормов и циклонов, что вполне объясняет значительную часть исчезновений. корабли и самолеты, неподготовленные к экстремальным условиям, попадают в ловушку стихии, после чего их просто уносит под воду. По данным статистики, с начала 20 века в водах Бермудского треугольника пропало около 5 десятков судов и 20 самолетов. Однако стоит отметить, что эти цифры вовсе не превышают обычные показатели для других районов Мирового океана с таким же насыщенным судоходством. Просто Бермудский треугольник, благодаря своей репутации, попал в центр внимания СМИ и стал символом необъяснимого. Возможно, Бермудский треугольник вовсе не столько аномалия, сколько хорошо разрекламированная черная дыра. Тайна, которая захватила воображение человечества, оказалась смесью природных явлений, случайных совпадений и мистификаций. Бермудский треугольник, безусловно, остается символом таинственных исчезновений и загадок. Однако реальная статистика и факты указывают на то, что большинство случаев пропажи судов и самолетов можно объяснить природными условиями, ошибками навигации и техническими неисправностями. Может ли здесь быть что-то сверхъестественное? Возможно. Но пока загадочные смертельные Бермуды остаются скорее легендой, чем реальной угрозой для мореплавателей. А больше теорий и разоблачений слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
3: Зет-военкор Александр Коц признал, у России тыла нет, так как практически вся территория покрывается беспилотниками ВСУ.
19: Говорят там типа, а вот мы живем на Камчатке, у нас там городок 60 тысяч человек, где война, и где война везде теперь, да, и на Камчатке. По-моему, с Камчатки были кадры спутниковые даже, по-моему, как две атомные подводные лодки затянуты сетями противодронными. Это вот, ну, это молодцы, это аплодируют, то есть они заранее стараются минимизировать угрозу, потому что туда может прилететь вот такой FPV-дрон. То есть все ограничение этого FPV-дрона, расстояние только в батарее. Все, чем мощнее батарея, тем дальше он полетит. Современные батареи позволяют летать даже на 50 километров, если мы говорим о простом FPV-дроне, который можно на коленке собрать, да? Вот, поэтому нет тыла. Мы останемся в реальной изоляции, без параллельного импорта, без помощи Китая, без закупки еды, наших лекарств, энергоресурсов. И, извините, в туалет мы будем ходить с лопухами, потому что газет не будет, потому что бумаги не будет, которую мы сами не сможем производить.
2: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». «Голос темного времени». В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
20: Такого даже в СССР не было. На фоне острого дефицита топлива сразу несколько регионов России будут продавать бензин по номерам машин. Казахстан ограничил въезд для россиян. Власти Липецкой области проработают вопрос об изменении принципа отпуска бензина на АЗС. Его хотят привязать к госномерам автомобилей. Ранее такую систему из-за острого дефицита топлива, охватившего практически все регионы, уже ввели в Орловской и Нижегородской областях. Вопрос о введении такой меры в Липецкой области рассмотрят на заседании оперштаба региона, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Игорь Артамонов.
1: Речь идет о следующей схеме. По четным дням бензин смогут приобретать автомобили, у которых цифровая часть госномера начинается с 0, 2, 4, 6 или 8. По нечетным дням с 1, 3, 5, 7 или 9.
20: По словам губернатора, эта мера необходима, поскольку ежедневная недопоставка бензина в регион сейчас составляет порядка 500 тонн от обычного уровня. Артамонов также заявил о массовых закрытиях заправок в области. Как сказал Артамонов, пока нет предпосылок к тому, что дефицит топлива получится закрыть в ближайшие дни. С 9 июля продажу топлива по номерам авто уже ввели в Нижегородской области, где после ударов беспилотников остановился крупнейший нефтезавод «Лукойл Норси». Многие автомобилисты ездят кругами в поисках бензина, но безрезультатно.
21: Кто уже видел, что бензина в городе нет? Я сегодня объехала 5 заправок. Это так неприятно. Для того, чтобы заправить машину. На первую заправку я приехала, она не работала, то есть прям передо мной закрыли. Это было днем. А потом я поехала еще на одну, там только 92-й, еще на одну, она не работает. Потом еще на одну, там тоже только 92-й. Потом я наконец-то нашла заправку, но смогла заправиться только 20 литров. И потом я еще нашла одну заправку, это, кстати, «Лукойл» был. И мне пришлось подождать минут 40, пока они завезут бензин. Я заправилась еще 30 литрами. И неприятно. И вот что думаю. Зря я продала велосипед.
20: По подсчетам журналистов, с конца мая лимиты на продажу топлива вводились более чем в 60 регионах. Стоимость бензина в стране растет, а очереди на АЗС растягиваются на километры.
22: Очередь! Это просто это что такое? Тут ночевать можно? Стендап можно устраивать, приходить к каждой тачке и говорить, что-нибудь продам, купите. Можно продавать еду. Да, продавать еду и говорить, будете брать, с кайфом покавать. Я в шоке, ребят. Это прям реальный. Вы посмотрите, она тянется вон просто, вот.
20: В ряде субъектов нехватка горючего привела к сбоям в работе общественного транспорта, проблемам с вывозом мусора и трудностям у сельхозпредприятий. Чтобы заправиться, некоторым автомобилистам приходится ждать по 7 часов.
23: Время 5:15 утра. 7 часов я нахожусь просто в очереди за бензином. Это просто невообразимо. Это невероятно. Это вот мы в каком веке живем, что бензин у нас на одних заправках выдают по талонам, а в других очередь просто километражами гигантскими. Просто полный трындец.
20: В Забайкальском крае из-за дефицита топлива приостановили вывоз мусора в нескольких районах и ограничили работу автобусных маршрутов. Дефицит топлива в стране ощущается все острее. На отсутствие бензина жалуются уже и в Москве.
24: Нету бензина в Москве, вы представляете себе? Что 95-й, что 92-й, даже сотого нету в «Газпроме». А потом я заехал на «Лукойл», там даже дизеля нету, хотя в «Газпроме» был дизель, и все. И у меня вообще бензина не осталось, прикиньте, мне нужно работать, а бензина вообще ноль. Сколько я проеду, без понятия, шкала вообще не показывает. И тут нету, представляете себе, и даже, не то что нет, даже закрыли тут. Где я сейчас буду заправляться, без понятия вообще. Неужели Москва огромная, бензина никакого?
20: Ограничения на продажу бензина ввели даже в главном нефтедобывающем регионе страны, в котором добывается 40% всей российской нефти – Ханты-Мансийском автономном округе. При этом топливо можно заправить только в бак транспортного средства и по предоплате. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радио Лента. Прямая речь.
3: Глава ВТБ Андрей Костин на финансовом конгрессе Банка России заявил, что Россия слишком увлеклась словом «суверенитет» и не сможет одинаково развиваться во всех направлениях.
25: Мне кажется, что сегодня мы слишком увлеклись
4: словом «суверенитет» и пытаемся построить его везде. Кто-то мне даже из клиентов доказывал, что вот суверенитет в области производства шоколадных конфет – это задача, которая стоит сейчас перед страной. А нам не нужно, я думаю, и мы и не сможем развиваться во всех направлениях одинаково с тем, чтобы обеспечить суверенитет и с тем, чтобы занять какие-то ведущие позиции в экономике, в том числе и мировой. Нам нужно более четко, мне кажется, определить приоритетные задачи и цели, на которые мы направим как частные, так и государственные ресурсы. И мне кажется, таких целей должно быть не так много.
2: Главные новости дня.
20: С каждым днем все хуже. В России ввели запрет на экспорт дизеля и авиакеросина. Владимир Путин заявил, что трудности с топливом временные. По словам президента, Украина наносит удары по российской энергетической инфраструктуре, чтобы нанести ущерб экономике и создать нервозную обстановку в обществе. Однако эта цель, как заявил Владимир Путин на совещании с членами правительства, невыполнима.
5: Очевидно совершенно, что противник стремится нанести ущерб экономике, но самое-то главное – стремится создать нервозную обстановку в обществе. Мы с вами понимаем, что эта задача невыполнимая. Запас прочности энергосистемы России очень высокий, один из самых высоких в мире. Нужно просто организовать работу вместе с дрессиками и интегрированными компаниями, договариваться быстрее, так, чтобы они тоже здесь не зажимали продукт исключительно в рамках своей распределительной сети, в рамках своих АЗС, а выдавали нужный продукт и независимым АЗС.
20: Владимир Путин также поддержал идею создать сеть малых НПЗ в ситуации, когда под удары попадают крупные предприятия.
5: Предложение Кобзева тоже следует учесть, и как можно быстрее развернуть возможности работы и малого и среднего бизнеса по производству нефтепродуктов. Сделать все для того, чтобы все у нас функционировало нормально. Как мне докладывает Минсельхоз, проблем с поставками в сельскохозяйственную отрасль в данный период не наблюдается, все там обеспечено, и надеюсь, что так и будет.
20: Пока ситуация не стабилизировалась, правительство ввело запрет на экспорт дизельного топлива и авиакеросина. Как сообщил вице-премьер Александр Новак, Россия начинает импорт нефтепродуктов для стабилизации ситуации на внутреннем рынке. Новак добавил, что правительство перенесло ряд ремонтов НПЗ на более поздние сроки и задействовало дополнительные мощности. Кроме того, крупные нефтяные компании стали поставлять топливо в приоритете туда, где в основном присутствуют независимые АЗС. А министр транспорта Андрей Никитин отчитался о ситуации в своей отрасли.
6: Уважаемый Владимир Владимирович, транспортный комплекс в текущей непростой ситуации работает слаженно, обеспечивает перевозки грузов и пассажиров. Ключевые узлы, аэропорты, вокзалы, порты, общественный транспорт, трассы функционируют в штатном режиме. Делаем все возможное для доставки топлива на Крымский полуостров. Работаем в тесном контакте с Евгением Аксеновым и Михаилом Владимировичем Развожаевым.
20: Особенно сильно перебои с поставками топлива ощущаются именно в Крыму. Глава Крыма Сергей Аксенов предложил жителям потерпеть до окончания СВО.
7: На крымских АЗС отпуск топлива за наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам будет прекращен. Топливо будет отпускаться только службам, государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым. О всех принятых решениях, согласно режиму действия АЗС, будет сообщено дополнительно. Прошу всех соблюдать спокойствие и руководствоваться только официальными источниками информации.
20: Из-за атак дронов на НПЗ в первую очередь страдают простые потребители, а вскоре под угрозой могут быть и поставки топлива для армии, говорит военный эксперт Дмитрий Полевой.
8: Керосин для самолетов, это топливо для ракет, это дизель для кораблей, дизель для танков и боевых машин. Естественно, удары по таким болевым точкам рано или поздно приведут к недостаче горюче-смазочных материалов в войсках, на флоте, в авиации, в сухопутных войсках.
20: При этом в правительстве уверяют, что запасов топлива в России достаточно. Как заявил вице-премьер Александр Новак, власти занимаются перестройкой логистики с учетом потребностей регионов. Он отметил, что балансировке рынка потребуется некоторое время. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
3: Депутат Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер о том, что россиянам нужно жить в селах, чтобы рожать больше детей.
9: Я сторонник, чтобы люди уходили на землю и строили свои собственные дома из многоэтажек. Как бы мы ни относились вот к развитию городов, вот этих вот человейников, есть статистика, любой вот смотрит сегодня передачу, зайдет в интернет и посмотрит. Дети в городах, в человейниках не рождаются. Даже если родиться по коэффициенту, там в семье один ребенок и больше его не будет. В сельской местности обязательно 2-3. Почему так происходит? Ну, наверное, меньше сидят в гаджетах, там работать надо в сельской местности. То, что надо выделять всем желающим для того, чтобы они строили свои дома. Я думаю, что это правильно. Хватит ли нам земли? Хватит.
2: На радио «Лента». Цифра дня.
17: Соотношение потерь российской и украинской армии впервые с начала спецоперации достигло 8-1. Россия потеряла примерно в 4 раза больше военнослужащих, чем Соединенные Штаты во всех своих войнах, взятых вместе.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио «Лента». Самые важные высказывания дня.
17: Бизнесмен из Крыма Алексей Кокорин о том, что из-за дефицита топлива в магазинах закончились продукты.
10: Так ситуация с бензином отражается на всем вообще. Пропал сахар и гречка. Уже в магазинах уже пишут дофига где, в Ашанах, ну, в этих больших супермаркетах. У нас-то в деревне пока еще в селе есть. Но ажиотаж. Далее зарегистрировано несколько случаев вызова скорой помощи из очередей, в котором стояли за бензином. Многочасовых очередей. Несколько человек увезли с острым инфарктом миокарда. Это мужчины. 40-50 лет такие. Нескольких человек уже повязали. Короче, в Севастополе по 300 рублей бензин продавали. И был кто-то там по 500 рублей продавал. Но тот, кто за 300 продавал, спалился вперед. И поэтому тот сейчас загасился. У нас сейчас в пабликах и в батарейских пишут, предлагают по 200. Вот такая ситуация, короче. Это только все еще развивается. Понимаете, насколько вот этот кризис... Он поражает все, он выявляет нечестивых людей, он поражает здоровье людей.
17: Маргарита Симоньян посоветовала россиянам, которые страдают от отсутствия бензина, вспомнить, что раньше продукты были по карточкам, а воду носили ведрами, и призвала всех быть поспокойнее.
11: Бензина нет. Ну, я еще помню, мое поколение помнит, как еда вообще-то была по карточкам. Вы не помните, что ли? В моем городе, в Краснодаре, в 92-м году купоны были, мы их вырезали, ходили. А я лично ходила с ведрами в возрасте там 11-12 и до этого еще лет за водой. Не за кока-колой, не за чем-то, а за водой, потому что не было воды. И приезжала вот такая вот бочка какая-то куда-то за несколько кварталов, и надо было с бидонами, с ведрами пойти. Это в центре города Краснодар, это не где-то с Коромыслом, где-то там в деревне. Но был же это, мы же все это помним, не придумываем. Ну ничего, выдержали? Выдержали. И сейчас выдержим. У меня нет никаких сомнений. Они будут делать все вот это для того, чтобы мы, как в 17-м году, побежали, свергли царя-батюшку, а потом навертели такого, что сами же они и ужаснулись, эти англичане, да? Поэтому я призываю всех к поспокойнее, поспокойнее. Да, тяжело, да, очень тяжело. Поспокойнее относительно вечеринок. Не время сейчас.
17: МИК России о цинизме элиты и о том, что страна возвращается в 90-е.
0: Пока жители Крыма рассказывают, что на отдельных заправках бензин продают по 380 рублей за литр и только за наличные, власти предпочитают делать вид, что ничего необычного не происходит. Когда литр топлива начинает стоить дороже литра молока, а местами уже сопоставим с ценой хорошей бутылки водки, логично было бы ждать объяснений и решений. Но вместо этого призывы потерпеть. Зато на федеральных площадках звучат успокаивающие истории. Мол, в 90-е продукты были по карточкам, за водой ходили с ведрами и ничего, пережили. Получается, вместо ответа на вопрос, почему в 2026 году возникают такие проблемы, людям предлагают просто вспомнить, как было тяжело 30 лет назад и привыкнуть. Раньше страну убеждали, что главное – не допустить возвращения в 90-е. Теперь же складывается впечатление, что откат к тем временам подают уже как нормальный этап развития. Видимо, если настоящее все чаще напоминает прошлое, то остается лишь объяснить гражданам, что так и должно быть.
2: Радиолента. Прямая речь.
3: Житель Краснодара в поисках бензина объездил полгорода и, увидев закрытые автозаправочные станции, пришел к заключению, что все это как специально делается.
12: Ребят, пипец. Короче, в общем, проехал все, что начинается от Северного моста и в сторону аэропорта. В общем, все заправки закрыты, вот просто закрыты. Там даже кассиров нету. Я просто, я не знаю, я был поражен. Уже в Тибойл уже заехал. Я говорю, а где тут кассир вообще? Что, когда будет наливать? Он говорит, а никого нету. Я, говорит, сторож. Даже кассира нет. Вот. У меня такое ощущение, что это все как специально делается. Ну, не верю я в то, что и 92-й, и 95-й, и 100-й закончился. И тем более уж дистопливо, ребят. Ну, дизельных машин, вы, конечно, меня поправьте, но мне кажется, ну, не больше 20%.
2: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
13: Когда Украина начнет производить патриоты, все как взбесились прямо после заявления господина Трампа о том, что в принципе он не против выдать Украине лицензию на производство ракет «Патриот». И все начали обсуждать, когда это произойдет. Боже, какой бред! Все не так, сейчас расскажу. Значит, смотрите. Господин Трамп, он знатный тролль, естественно. И многие на это ведутся. Вот и сейчас все повелись. Люди почему-то у себя в голове поставили знак равенства между производством и применением. Понимаете? Все начали обсуждать, а когда же начнут производить? Что там будет? Я, кстати, сразу скажу, что при самых фантастических раскладах, вот при самых фантастических, мы позже коснемся этого в деталях, да, но при самых фантастических раскладах Украина будет способна произвести первый патриот вот не раньше, чем через 7 лет. Вот не раньше, детали расскажу. А вот применять, она начнет его через неделю. Понимаете? Нет, не понимаете, рассказываю. Лет 20 назад, и те, кто сейчас проживает на территории Украины, они не дадут соврать, лет 20 назад появился украинский Мерседес. Причем появился, ну, ничего себе Мерседес, это был ML. Да, я видел фотографии, люди показывали, что ML это джип, это то, что сейчас GLE, да? Вот раньше это был ML, и ты открываешь крышку капота, и там, где вот эта вот блямба, где пробиты номера, дата производства, все, там было написано, что это автозаз, то есть запорожец. Представляете, ML производился на заводе, который производил в тот момент Таврии, запрос уже не производил. Но, тем не менее, технологически всем все понятно, да? И это считался украинский автомобиль. Ну, бизнесмены провернули местную такую схему. На самом деле, они на этом автозазе прикручивали только колеса, как мне рассказывают. То бишь, приходил полностью в сборе ML, вот в упаковке пленки нулевой. И к нему прикручивали колеса, которые тут же к нему ехали на этом же лафете. Просто как шиномонтаж работал завод. И этого было достаточно для того, чтобы назвать это украинским производством Мерседеса. Улавливаете? Будет то же самое, только табличку будут прикручивать в лучшем случае, в лучшем. Это просто если захочется господину Трампу, американцам еще покуражиться, да, над военными России, то только в этом случае еще могут прикручивать табличку, что сделано это где-то на территории Украины. Понимаете? Никто их собирать не будет, там. Нет никакого смысла. Их собирают для того, чтобы применять. Так вот, вот этот вот шаг со сборкой, его благополучно опустят и начнут сразу с применения. Естественно, скажут о том, что «О, Украина снова превзошла сама себя, и она научилась их собирать, ну, мгновенно фактически, что первые партии сошли с конвейера». Да, но это пиар-игра, понимаете, психологические операции, они в этом сильнее, американцы. Ну, плюс это, естественно, абсолютная издевка. А почему Украина не сможет их собирать сама еще лет 7? Вот смотрите, ракетный бизнес, да, это никогда не конвейерный бизнес. Если дальше продолжать аналогию с автомобилями, то вот конвейера в таком виде, как автомобильный конвейер, в ракетном бизнесе не существует. Почему? Да, потому что это экономика размера, образно говоря. Да, автомобили выпускают сколько? Десятки миллионов каждый год. А вот ракет класса «Патриот», ну сколько их в год выпускают? Понятно, да, что намного-намного меньше. Соответственно, все эти операции и... Да, по производству патриотов, по-моему, что-то там около 1000 в год выпускают в США на секунду. То бишь, вообще немного. Так вот, все эти операции и они не автоматизированы полностью. Это едет по тележкам,

0: Давай теперь еще прикинем, сколько нужно таких инженеров. Их нужно несколько сотен. А почему несколько сотен? Я вам отвечу. Потому что это большое производство. Сборка, если мы говорим о сборке с нуля из компонентов. Это несколько схем, это несколько цехов, это несколько уровней сложных технологических. Это сотни сотрудников, которые должны иметь инженерную университетскую специальность. И давайте представим, что Украина начнет их бронировать вот условно сегодня. Украине нужны будут несколько сотен инженеров с определенными навыками и идеальным английским. Вот без английского они фактически бесполезны, потому что их где-то нужно будет обучить. Ну вот представим, да, что Украина как-то нашла возможности сейчас готовить этих инженеров. Вот они с первого курса начинают эту подготовку. Когда они выпустятся? Через 5 лет. Все, вот первая группа выйдет через 5 лет. Еще года два уйдет на то, чтобы их натренировать, чтобы создать какую-то иерархию, чтобы создать цеха, создать отделы, принять их на работу, стажировать их всех в Америке, успешно стажировать. Они там должны сдать производственный экзамен, вернуться, их нужно устроить, трудоустроить, сделать там управление, все-все-все. Места подготовить, они где-то должны жить, где-то должны работать. Понимаете? И это все, о чем я рассказываю, да, это все без учета обстрелов. Мы об этом вообще не говорим. Мы так представляем себе, что обстрелы почему-то прекратились и что Россия не будет атаковать. А понятно ведь, что в секунду, когда Украина начнет разворачивать такое производство, Россия его будет выносить всеми возможными и невозможными способами. То есть не получится его просто так построить. Даже если забуриться куда-то глубоко под землю, да, что ничего не добьет, останутся подъездные пути, понимаете? И вот ты не можешь просто забуриться туда, куда там низ, и сидеть в шахте. Тебе нужно что-то подвозить, увозить, людей, технику, грузы. Все это будет постоянно бомбиться. То бишь, это в самом фантастическом случае, если сегодня условно произойдет прекращение огня, первые патриоты Украина сможет собирать реалистично через 7 лет. Реалистично, понимаете? Но применять она их может начать через неделю. Так же точно, как Украина когда-то делала этот Мерседес, который она называла своим продуктом, да, своим Запорожцем, своей Таврией. Точно так же. И все это зависит только от воли господина Трампа, который настроен очень игриво, которому все это нравится, он нормально знает Прикуп, он живет лучше, чем в Сочи по этому поводу, и он может выдать из стратегических запасов не один, и не два, и не три, а пару сотен патриотов и сказать, что это теперь Украина делает. Что вот какие молодцы, вы представляете, собрали. Вот собрали такие талантливые ребята. Соответственно, применение патриота не равно производству патриота. Никто его производить в ближайшее время не будет, и никто его производить не собирается. Все это будет приезжать готовое. В лучшем случае приклеит бирочку «Made in Ukraine». И все. И полетели.
1: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в TikTok и YouTube. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. Тайный советник.
2: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие новости. А военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на Радио «Лента». Солдатская почта.
3: Искалеченные судьбы. В Петербурге и Ленобласти закупили протезов на 400 миллионов рублей. Местные власти в этом году увеличили закупку протезов конечностей. Всего заключили 38 контрактов на общую сумму, которая на треть превышает прошлогодние закупки. Самые крупные – 2 контракта по 100 миллионов рублей. В документах напрямую не говорится, для кого предназначены протезы. Они оформлены как обеспечение граждан. Однако с каждым днем все больше мужчин без рук и ног возвращаются.

0: с СВО, поэтому их назначение очевидно. Как рассказывает мать военнослужащего Николая Куличкова, командование довело ее сына до инвалидности. Он служит в 245-м гвардейском мотострелковом полку с 2024 года. По словам Людмилы, полтора года назад он получил тяжелую травму плечевого сустава, однако за все это время ему так и не оказали должной медицинской помощи, из-за чего его состояние ухудшается.
1: Были ранения, контузия и выпадение левой руки из плечевого сустава. Проблемы с рукой остались. Все полтора года рука не держится в плечевом суставе, систематически выпадает чуть ли не каждую неделю-две.
0: По словам матери бойца, еще в феврале 2025 года он получил предписание ВВК о проведении операции, однако командование не отпустило его на лечение. Как следствие, ее сын стал инвалидом и теперь нуждается в установке эндопротеза, хотя вовремя проведенная операция могла спасти ему руку.
1: Так как, по сути дела, бездействие с рукой обернулось инвалидностью, необходимо устанавливать эндопротез, когда своевременное лечение, операция, могли бы сохранить руку и даже, может быть, и окончательно вылечить.
0: Командование регулярно игнорировало медицинские предписания Николая. Всего ему удалось дважды пройти ВВК. Первый раз в феврале 2024-го ему было рекомендовано пройти операцию. Второй раз в августе 2025-го его признали негодным к службе по состоянию здоровья. Однако необходимое лечение солдат так и не получил до сих пор. Его мать в шоке и отчаянии, ведь в какие бы инстанции ни писала жалобы, нигде не получала ответа. Женщину просто везде игнорируют.
1: Предписание ВВК на оперативное лечение проигнорировано. Последнее ВВК выдало заключение с красной печатью о негодности к военной службе. Вот оно, это заключение с красной печатью. Обращалась в письменном виде к командованию воинской части. Нет ответа. Обращалась к уполномоченным по правам человека. Писали обращение в Смоленскую прокуратуру. Нет ответа. Опять тишина, никаких продвижек.
0: С таким отношением протез Николаю может не понадобиться вовсе. Женщина переживает, что в таком физическом состоянии, с неработающей рукой, которая периодически выпадает из сустава, ее сын на фронте не продержится долго. Но командиры умышленно игнорируют состояние бойца. Людмила от сына неоднократно слышала истории, что в штурм отправляют даже покалеченных бойцов. Огромные потери и постоянная нехватка новобранцев заставляют отправлять в бой тех, кто есть под рукой. Так что инвалиды в последнее время редко становятся ветеранами. Они воюют до последнего, говорит мать бойца. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия». И мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
3: Еще не финал. Песков заявил, что Россия и все россияне готовы продолжать СВО до победы. Что считается победой? Россия готова продолжать спецоперацию столько, сколько потребуется. Об этом интервью швейцарскому изданию «Weltwoche» заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Россия адаптировалась к санкциям, а сами россияне готовы воевать до победы.
4: Конечно, люди хотят, чтобы война закончилась. И люди предпочли бы мир, а не войну. Но все они желали бы, чтобы мир наступил вместе с победой.
3: Правда, что именно будет считаться победой, Дмитрий Песков не уточнил. Ранее пресс-секретарь президента не раз уточнял, что боевые действия будут продолжаться, пока все цели СВО не будут достигнуты. Солдаты, которые пятый год проводят в окопах, уже не понимают, за что воюют.
5: Все ребята очень напряжены и раздражительны. Много пошло письменных отказов от участия в боевых заданиях. за это не судят, а отправляют в другие части, как раз где спецконтингент служит. Вообще, абсолютное большинство, если прям очень мягко выражаться, разочаровались в нашем правительстве и конкретных людях. Я думаю, вы понимаете, о ком я говорю. Это уже ненависть, но еще не ярость, но к этому все идет. Я вообще в идеологии уже ничего не понимаю, что нам пытаются продать, каких нацистов нам надо победить.
3: В феврале 22 года, начиная спецоперацию, Владимир Путин называл несколько целей спецоперации. Это демилитаризация Украины, ее денацификация, защита жителей Донбасса, недопущение вступления Украины в НАТО и обеспечение безопасности России. Позже к этим заявлениям добавились требования признать занятые армией территории российскими и изменить украинскую государственную политику. Военный эксперт Иван Громов отмечает, что чем дольше длится СВО, тем формулировки становятся размытее.
5: За годы войны российская власть несколько раз меняла акценты. Одни цели уходили на второй план, появлялись новые. Сегодня все чаще звучит просто слово «победа», но без четкого объяснения, каким именно должен быть ее результат.
3: За более чем 4 года СВО Россия потеряла сотни тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, понесла огромные экономические расходы и продолжает вести боевые действия, говорит военный аналитик Дмитрий Снегирев. При этом Донбасс, который с первых дней назывался одной из главных целей СВО, за все время так и не перешел под полный контроль армии России.
6: Если смотреть на первоначально заявленные цели и на нынешнюю ситуацию, становится очевидно, что война давно вышла далеко за рамки тех задач, которые объявлялись в феврале 2022 года. При этом цена продолжения боевых действий для обеих сторон постоянно растет.
3: Сколько еще людей отправится на фронт ради цели, которую уже мало кто может четко сформулировать, ответа на этот вопрос нет. Однако в Z-кругах все чаще появляются намеки на то, что осенью страну ждет объявление мобилизации, сразу после думских выборов. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
7: Трамп наносит удар. Военкор Живов о встрече американского президента с Зеленским.
8: Старик Дональд похвалил Украину и назвал атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы очень эффективными. Он также назвал эскалацией удара Украины по российской энергетике. Но при этом добавил, что именно она может помочь положить конец конфликту. По его словам, Украине за последние недели удалось достигнуть хорошего прогресса. Также Трамп заявил, что у него сложились прекрасные отношения с Зеленским после встречи в овальном кабинете. И теперь США передадут Украине лицензию на производство систем Patriot. Также Штаты предоставят гарантии безопасности Украине и в случае необходимости будут защищать ее воздушное пространство после окончания конфликта. Буданова он назвал великим героем. Дух Анкориджа уже и забыл, когда испарился.
7: Полное безумие. Военкор, канал «Морская мощь государства» о том, как украинцы уничтожают российские танкеры в Азовском море, а все молчат.
9: Противник массово взялся за поражение танкеров, которые возят топливо в Крым через Азовское море. Только за минувшие сутки под удар попали 14 танкеров. Таким образом, за 96 часов в Азовском море пострадали 35 кораблей, из которых 33 танкеры. Просто уничтожение какое-то. Характерна организация похода этих танкеров. Беззащитная плотная масса кораблей посреди моря, представляющая тир для украинских операторов дронов. Ни прикрытие кораблями Черноморского флота, который давно уже едва сам себя охранять может. Ни огневых групп на самих кораблях. Если раньше атаковали колоннами танков под дроны, то теперь, видимо, будем плавать кильватерным строем под дроны. Интересно, какой нужен уровень боли, чтобы госмашина проснулась на тему войны за морские коммуникации? Что должно произойти, чтобы они заподозрили наличие некой нестыковки в том, как ведется эта война? Безумие — это точное повторение одного и того же действия раз за разом в надежде на изменения. Это есть безумие.
7: Минералы, патриоты и удары по российским НПЗ. Военкор Котенок о встрече Трампа с Зеленским.
10: Помимо обещания снова атаковать Иран, Дональд Трамп заявил, что США заинтересованы в украинских месторождениях полезных ископаемых, а также похвалил удары по нашим российским нефтеперерабатывающим заводам, назвав их эскалацией, которая может помочь закончить войну. Кроме того, Трамп заявил, что Штаты таки передадут Киеву лицензию на производство систем «Патриот», а заодно обещал рассмотреть возможность закрытия неба над Украиной в случае достижения соглашения. А присутствовавший там же Рубио заявил, что американцы будут и дальше помогать Украине наносить удары вглубь Российской Федерации. Хочется спросить, а как там туннель на Аляску? Все еще планируем строить? Утираемся, улыбаемся и машем. Опять обманули.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
3: Антидроновые сетки не помогли. Беспилотники разбомбили две крупные нефтебазы в Твери и Ставропольском крае. Бензина в тех регионах не будет. Первый удар пришелся по нефтебазе «Тверь-нефтепродукт». Губернатор региона Виталий Королев подтвердил, что после атаки загорелся один из резервуаров.
11: В результате атаки произошло возгорание одного из резервуаров нефтебазы. На месте работают пожарные расчеты. Принимаются все необходимые меры.
3: По данным аналитиков, часть резервуаров на этой нефтебазе заранее оборудовали специальными антидроновыми сетками. Предполагалось, что они смогут защитить этот стратегически важный объект от ударов беспилотников. Однако, судя по последствиям атаки, эти конструкции не спасли нефтебазу от бомбежки.
5: Пожар очень сильный, дым видно практически из любой части города.
3: Практически одновременно вспыхнул еще один крупный объект хранения топлива в Ставропольском крае. Первоначально местные паблики сообщили лишь о пожаре на промышленном предприятии. Позже губернатор Владимир Владимиров признал, что огонь добрался до резервуаров с горючими материалами, а жителей ближайших домов пришлось эвакуировать.
12: Пожар усилился, огонь распространился на резервуары с горючими материалами. На место направлены дополнительные силы, проводится эвакуация жителей ближайших улиц.
3: Военный эксперт Юрий Федоров считает, что подобные удары постепенно меняют ситуацию с обеспечением России топливом.
13: Когда регулярно выводятся из строя нефтебазы, склады горючего и логистические узлы, проблема уже заключается не только в производстве бензина. Возникают сложности с его хранением, распределением и доставкой в регионы. Именно поэтому последствия начинают ощущать обычные потребители.
3: Накануне командующий беспилотными войсками ВСУ Роберт Броуди заявил, что за последние 4 дня его подразделения поразили десятки российских судов, включая танкеры, которые использовались для доставки топлива в Крым.
5: Бензина не будет, можете не ждать, игра только начинается.
3: Российские информационные агентства поспешили опровергнуть эти заявления Киева. Однако, если эти оценки подтвердятся, то речь может идти не только об отдельных ударах по нефтебазам, а и о последовательном разрушении всей топливной логистики России. От НПЗ и складов хранения до маршрутов доставки топлива в регионы. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
7: Гражданская оборона. Анастасия Кашеварова о том, кто должен защищать тыл.
14: Бизнес готов вложиться в систему противодействия атакам беспилотников и защищать свои заводы и предприятия. Но вопрос не в бизнесе, а в людях, которые будут защищать объекты и встраиваться в эшелонированную оборону. Кто может работать с вооружением? Военные. То есть бизнес должен либо вырвать людей с фронта и создать дыры, либо оформлять людей через Министерство обороны. То есть, чтобы бизнесу поставить МОГИ, поставить расчеты, поставить те же панцири, нужно завести людей на контракт в Минобороны. Можно это делать и через БАРСы, потому что обычных гражданских не подпустят государство к оружию. Государство не может позволить каждому олигарху владеть собственной частной военной компанией, иначе быть беде. Если человек, который хочет получать высокую зарплату и защищать тыл, пойдет на контракт, то Минобороны в любой момент его может выдернуть на фронт, потому что он военнослужащий. А теперь вопрос, уж давайте честно отвечать, сколько захотят идти в таком случае?
7: Боец под окнами власти, военкор Кашеварова Анастасия, о ветеране которого не слышат.
14: Ну и вас туда не посылали. Вот этот ответ сквозит уже из щелей местных администраций, которые хотят сидеть и дальше на своих должностях со всеми правами, но без ответственности и обязательств. История, которую я изучила лично. 1 июля, в день ветерана боевых действий. Ветеран боевых действий Максим Кошман сидел под деревом напротив администрации губернатора Ставропольского края. Его не принимали. Денег в кармане. Последние 5000 рублей. Максим воевал с 2014 года, награжден 2 орденами мужества, знаком отличия, Царьградским крестом, медалью за оборону Славянска. Славянск – родной город Максима. Ракетой уничтожен его дом. Жить негде. Максим и его семья, жена и двое детей – бездомные. Но его не принимали, и даже охрану хотели на него вызывать. А он просто доведенный до отчаяния. Ни жилья, ни работы, 6 ранений, полная жизнь проблем, боли и несправедливости, просто хотел быть услышанным, и чтобы ему помогли те, кто обязан это делать». А в итоге ни земли, которую обещают давать за орден мужества, ни помощи в трудоустройстве, ни социальной поддержки. И это одна история из множества.
7: Кадровая перестановка без оптимизма. Военкор-канал «Морская мощь», государство о смене руководства в Рубине.
9: Тихо, без лишней публичности. В Центральном конструкторском бюро морской техники «Рубин» сменилось руководство. Вместо Игоря Вильнита генеральным директором назначен Владимир Дорофеев. Напомню, что 21 мая Игорю Вильниту присвоено звание Героя труда за особые трудовые заслуги перед государством и большой вклад в развитие судостроительной промышленности. Владимир Дорофеев – выходец из Малахита и до сих пор, судя по сайту, числится генеральным директором ТАМБЭ. Не совсем ясны причины такого кадрового решения. «Рубин» занимается проектированием атомных, ракетных и дизель-электрических подводных лодок, а также кораблей специального назначения. От идеи, стоящей за этим назначением, тоже ничего хорошего не ждите. Элитарии просто сорвались с цепи, пытаются сломать как можно больше, пока могут. Даже то, что уже и так серьезно сломано, как подводное кораблестроение. Мы, похоже, к моменту завершения будущей гонки на лафетах останемся с палками-копалками и веслами. Впрочем, кому-то может достаться северокорейский пулемет, если повезет.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Опасность дня.
15: Киев получил зеленый свет от президента Трампа на производство дорогостоящих ракет «Патриот» для комплексов противовоздушной обороны. Также американцы могут предоставить Украине необходимые технологии для выпуска собственных баллистических ракет.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
16: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня говорим о том, что еще недавно звучало бы как абсурд. Россия, страна, которая качает нефть из-под земли круглосуточно, осталась без бензина на заправках. Люди ночуют в очередях у колонок, фермеры не могут убрать урожай, а в Крыму ввели режим чрезвычайной ситуации именно из-за топлива. Как нефтяная сверхдержава дошла до талонов на бензин, разбираемся прямо сейчас.
17: Да, тема сегодня невероятно острая.
16: Ну и начать тут стоит с того, как вообще эта вся катастрофа выглядит на уровне, ну, повседневной жизни. Потому что статистика поисковых запросов в интернете сейчас, она реально пугает. Запросы со словами «где купить бензин» взлетели за месяц в 26 раз.
17: Ого, в 26?
16: Да, это больше 34 тысяч запросов в сутки. То есть, ну, становится абсолютно понятно, да, люди больше не ищут там какую-то выгодную цену или скидочные бонусы, они просто ищут хоть какую-то работающую колонку.
17: Слушай, ну это маркер того, как вообще ломается привычная картина мира. Ведь заправка автомобиля – это всегда было такое фоновое, ну, автоматическое действие. Никто никогда не планировал поездку за бензином как какую-то сложную спецоперацию.
16: Угу, абсолютно.
17: А теперь это реально вопрос базового выживания. И вот это утроение запросов о сроках хранения топлива, это, скажем так, показатель того, что общество перешло в режим такого глубокого недоверия к инфраструктуре в стране.
16: И на федеральных трассах, вот взять ту же М4 Дон или М12 Восток, там разворачиваются просто настоящие драмы. Многокилометровые пробки стоящих машин, водители ночуют прямо на парковках перед АЗС.
17: Кошмар.
16: В Чите вообще фиксировали очереди к колонкам по 3 километра. И люди занимают места с 4 или 5 утра. Причем многие глушат моторы, чтобы не тратить вот эти жалкие остатки топлива на кондиционер, и сидят в раскаленных на солнце машинах часами.
17: И знаешь, что самое страшное в этой ситуации? То, что вот это многочасовое ожидание, оно ведь совершенно не гарантирует результата. Регулярно возникают ситуации, когда человек стоит в очереди, там 5 часов, подъезжает к колонке, и тут бац, администрация заправки просто вешает табличку «Технический перерыв». Или спокойно заявляет, что дневной лимит исчерпан.
16: Подожди, а зачем сети так поступают? Разве им не выгодно, ну, просто продать все, что есть в резервуарах, и заработать деньги?
17: Ну, в нормальных рыночных условиях, конечно, выгодно. Но сейчас, в условиях такого системного дефицита, нефтяные компании вынуждены просто придерживать остатки. Чтобы растянуть их по времени и сымитировать такую бесперебойную работу перед проверяющими органами.
16: А, то есть создать видимость, что все нормально.
17: Именно. Потому что если заправка распродаст все за час и закроется на 3 дня, это сразу вызовет вопрос у антимонопольной службы. Вот поэтому продажу искусственно тормозят. Отсюда и вспышки агрессии, драки у колонок. Любая очередь мгновенно превращается в пороховую бочку.
16: Слушай, ну тут еще на сцену выходит абсолютный хит сезона. Это канистры. Металлические емкости просто смели со складов и из магазинов за какие-то считанные дни.
17: Но это ожидаемо, все пытаются сделать запас.
16: И закономерно, что люди начали приезжать на заправки с пластиковыми тарами. Но им отказывают, потому что федеральные правила строго запрещают наливать топливо в пластик.
17: Есть такое?
16: Висят объявления, что отпуск топлива физическим лицам в тару запрещен. Якобы, чтобы, вот тут цитата, не создавать ажиотажный спрос.
17: Но это классическая попытка региональных чиновников просто переложить ответственность. Заявляют, что дефицит возник из-за паники населения, но это значит полностью отрицать реальность.
16: Ну да, звучит странно.
17: Запасание топлива в условиях пустых заправок, это не причина кризиса, это абсолютно рациональное поведение. Если у человека есть генератор для дома или трактор, он просто обязан сделать запас. И запрещать людям спасать свое хозяйство, обвиняя их же в панике, это какая-то тотальная управленческая слепота.
16: Вот в Приморье, например, для дальнобойщиков ввели лимит не более 100 литров на грузовик в городской черте.
17: 100 литров? Серьезно?
16: Да. 100 литров для тяжелой фуры звучит как какая-то злая шутка.
17: Это даже не шутка, это паралич грузоперевозок. Груженная фура потребляет от 30 до 40 литров на сотню километров. То есть этот лимит позволяет проехать максимум, ну, километров 300 до следующей пустой АЗС.
16: Жесть.
17: Получается искусственное замедление всей кровеносной системы экономики. Товары едут дольше, рейсы массово срываются.
16: И вот эта инфекция лимитов, она начала очень быстро расползаться по карте. Если сначала это были только южные трассы, то теперь дефицит накрыл более 50 регионов. Крым, например, оказался в полной изоляции. Сначала там прекратилась свободная продажа, а затем вообще ввели режим чрезвычайной ситуации.
17: Ну, географическая изоляция полуострова просто сработала как усилитель кризиса. Логистика туда и так всегда была сложной, а в условиях дефицита система просто схлопнулась в один момент.
16: В Севастополе даже вернулись к талонам. Выдача по QR-кодам не больше 20 литров. Но слушай, Крым же связан мостом с материком. Почему нельзя просто привезти топливо из соседнего Краснодарского края?
17: А потому что в Краснодарском крае его тоже катастрофически не хватает. Возникла вообще абсурдная миграция водителей из Крыма, едут через мост, стоят в диких пробках, заправляются на материке и едут обратно.
16: Ага, и тратят бензин по дороге.
17: Учитывая расстояние и эти пробки, половина этого купленного лимита сгорает просто на обратную дорогу. Топливо выкачивается из одного дефицитного региона в другой практически с нулевой эффективностью.
16: А ситуация на Кавказе выглядит вообще не лучше. В Дагестане цены на 92-й бензин пробили отметку в 87 рублей за литр, и там тоже ввели лимит в 20 литров. Для горных сел это звучит просто как приговор. Там ведь нет никакой альтернативы в виде метро или электричек.
17: Ну, конечно. Для горного села автомобиль – это, по сути, единственная связь с цивилизацией. Скорая помощь, подвоз продуктов, поездка в райцентр по делам. 20 литров не хватит даже на то, чтобы съездить по горным серпантинам туда и обратно.
16: Ужас.
17: Целые поселения оказываются просто физически отрезанными от мира.
16: А в Сибири дефицит, но вполне ожидаемо, породил огромную теневую экономику. В Иркутске перекупщики продают бензин по 300 рублей за литр прямо с машин при официальном лимите на заправках в 50 литров. Но знаешь, больше всего меня поражает ситуация в Ханты-Мансийском автономном округе. Регион, который добывает около 40% всей нефти в стране, остался без топлива. В Москве и Санкт-Петербурге открытого коллапса с очередями по 3 километра вроде бы не наблюдается, если судить по новостям.
17: А там просто применяется хитрая тактика маскировки. Открытых объявлений на столбах нет, но действуют жесткие скрытые лимиты.
16: Это как?
17: Ну смотри, крупные сети отпускают по 20-30 литров строго в бак, без наливов канистры. И водитель узнает об этом только в тот момент, когда подходит к кассе расплачиваться. На бумаге, в отчетах чиновников, кризиса в столицах как бы нет. Но по факту система работает на абсолютном пределе возможностей, постоянно балансируя на грани полной остановки.
16: И вот здесь начинается, наверное, самое интересное и пугающее. Столкнувшись с такой острой физической нехваткой объемов, принимается решение увеличить их за счет резкого снижения качества. Происходит такое тихое, незаметное возвращение к экологическому стандарту Евро-3, хотя на колонках продолжают наклейки висеть Евро-5.
17: Разница между этими стандартами просто колоссальна. И главная угроза здесь – это сера.
16: Да, цифры реально впечатляют. В настоящем Евро-5 допускается максимум 10 миллиграммов серы на килограмм, а в Евро-3 разрешено 150 миллиграммов. В 15 раз больше. А в дизельном топливе лимит вообще повышен до 350 миллиграммов.
17: Это очень много, это катастрофически много.
16: Плюс разрешено использование монометиланилина, ну или ММА. Это присадка, которая раньше крайне жестко контролировалась. Выбросы оксида углерода растут более чем вдвое, с 1 грамма на километр до 2,3 грамма. Миллионы машин ежедневно стоят в глухих пробках мегаполисов. Качество воздуха деградирует просто на глазах.
17: Это неизбежно при таком стандарте.
16: Но знаешь, что в этой ситуации с грязным бензином поражает меня больше всего?
17: Запрет на его экспорт.
16: Да, вот именно. Этот высокосернистый бензин разрешен исключительно для внутреннего потребления. Поставлять его за рубеж строжайше запрещено законом.
17: Нага, чтобы не нарушать контракты.
16: Получается очень интересная картина. Те, кто принимает эти стандарты, они ведь прекрасно понимают химию процесса. Они знают про токсичность, про убитые моторы, про отравленный воздух в городах.
17: Это предельно четкая, циничная расстановка приоритетов. Признается абсолютно приемлемым сбрасывать такой суррогат на внутренний рынок, заставлять граждан дышать повышенными выбросами и оплачивать дорогостоящий ремонт автомобилей?
16: Угу.
17: Но при этом сохраняется какой-то панический страх испортить репутацию или там нарушить международные договоренности перед зарубежными покупателями. Это просто двойные стандарты в чистом виде.
16: Хорошо. Если заводы не справляются, возникает самый, ну, очевидный вопрос. А почему бы просто не купить нормальный бензин за границей? Из каждого утюга звучат заявления, что масштабный импорт решит все проблемы.
17: Эти заявления полностью разбиваются о суровую математику логистики. Иллюзия импорта – это, пожалуй, один из самых опасных мифов текущего кризиса.
16: Давай посчитаем. Внутреннее потребление бензина в России составляет примерно 35-38 миллионов тонн в год. Белоруссия, на которую так часто кивают, как на спасителя, производит всего около 3 миллионов тонн.
17: Им же самим нужно на чем-то ездить и убирать урожай.
16: Вот именно. У Казахстана излишков тоже нет. То есть физически взять топливо по соседству просто негде.
17: И тогда возникает логистический шедевр – схема с Индией.
16: Российская сырая нефть грузится в танкеры и плывет в Индию. Там местный завод ее перерабатывает, и уже готовый бензин грузится в другие танкеры и плывет обратно.
17: Двойного фрахта. Гонять нефть в Индию, чтобы купить бензин, это, ну знаешь, как отправить вагон муки на другой континент, чтобы купить там и привезти обратно нарезанный батон хлеба.
16: Точно.
17: Стоимость транспортировки, страховки судов, проходы через проливы – все это делает итоговый продукт астрономически дорогим. Танкер идет в одну сторону неделями. Это не кнопка, которую можно так клик, нажать и получить топливо завтра.
16: и сколько в итоге дает эта сложнейшая морская операция. Цифры показывают около 200-250 тысяч тонн импорта в месяц при потребности в 3 с лишним миллиона тонн ежемесячно.
17: Это меньше десятой части всех потребностей. Это даже не пластырь на сломанную ногу. Это попытка вылечить открытый перелом, не знаю, подорожником. Чтобы такой дорогой импортный бензин хоть кто-то покупал, государству приходится субсидировать разницу из бюджета. Получается, система буквально сжигает деньги, чтобы привести каплю в море.
16: Но самый страшный удар наносится даже не по автомобилистам. Дефицит бьет в самую чувствительную точку – продовольственную безопасность. Июнь и июль на юге – это же сезон уборочной кампании.
17: Да, а современное сельское хозяйство не работает на конной тяге, как известно.
16: Именно. Комбайны, трактора, зерновозы – все это потребляет колоссальные объемы дизельного топлива. А дизель с апреля взлетел в цене на 42%. На оптовых биржах цены бьют вообще все исторические рекорды.
17: Фермеры столкнулись с ситуацией, когда топлива просто нет физически, ни за какие деньги. Техника тупо стоит в полях. Аграриям на Кубани приходится искать дизель где-то в Поволжье, нанимать бензовозы и везти его за сотни километров.
16: А зерно-то ждать не будет?
17: Конечно, не будет. У озимой пшеницы есть очень строгий технологический срок уборки. Если она перестоит в поле, колос высыхает, и зерно просто осыпается на землю. Или, что еще хуже, в сухую погоду возникают пожары. Потерять урожай из-за того, что нечем заправить комбайн – это катастрофа для всей производственной цепочки.
16: И эта цепная реакция абсолютно неизбежна. Меньше собранного зерна означает его резкое удорожание. Дорогое зерно – это дорогая мука и дорогой хлеб. Но это только начало цепочки.
17: Да, потому что зерно – это еще и основа комбикормов для птицефабрик и животноводческих комплексов.
16: Совершенно верно. Топливный кризис на Кубани через пару месяцев обернется переписанными ценниками на мясо, молоко, яйца и курицу в каждом супермаркете страны. Логистика доставки этих продуктов в рефрижераторах тоже сильно подорожала из-за того же дизеля. Кризис, начавшийся у заправочной колонки, приходит прямо на кухонный стол каждому.
17: Да, от этого не спрятаться. И если смотреть на ситуацию глобально, возникает один очень-очень важный вопрос. Когда базовая бензиновая инфраструктура, на которой держались целые регионы десятилетиями, становится настолько хрупкой, непредсказуемой и дорогой, не станет ли это самым жестким и неконтролируемым толчком к кустарной электрификации? Или там к массовому переходу на альтернативные виды транспорта. Возможно, этот кризис заставит людей менять не заправки, а вообще сам принцип того, на чем они ездят.
16: Итог простой. Между нефтью в земле и бензином в баке стоят заводы. Заводы повреждены. Починить их быстро не получится. Запчасти под санкциями. Технологии ушли вместе с западными партнерами. Импорт из Азии – это пластырь, а не лечение. Поэтому очереди, лимиты и грязный бензин – это не временные неудобства. Это новая реальность, которая пришла надолго. С вами был «Разбор дня». До следующего выпуска.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
18: Опасное соседство. Власти планируют строительство военных объектов в промышленных зонах. Калининградцам придется жить как на вулкане, рядом с военными складами. Калининградцев волнует вопрос. Спад ажиотажа на заправках связан с поступлением в регион низкокачественного бензина Евро-3. Власти уверяют в отсутствии топлива низкого стандарта. Театр абсурда. Служба охраны объектов культурного наследия потребовала остановить снос старинного здания мукомольного завода в Калининграде после того, как историческое здание снесли. Горожане призывают бойкотировать продукцию русского хлеба. Итак, в Калининграде готовятся разрешить строительство военных объектов в промышленных зонах. Власти хотят изменить правила землепользования и застройки, чтобы в коммунально-складской зоне П4 можно было размещать объекты обороны и безопасности. Речь идет о военных объектах, инфраструктуре силовых ведомств, военных городках, складах, инженерных сооружениях и других объектах, связанных с обеспечением обороны. Если все это построят в черте города, это означает не только милитаризацию гражданской инфраструктуры, а расширение военной. Для жителей Калининграда такое решение несет ряд серьезных долгосрочных рисков. И первый из них – военные цели – появятся просто внутри жилых массивов, считает военный эксперт Анатолий Матвейчук.
19: Коммунально-складские зоны городов обычно вплотную примыкают к жилым кварталам, транспортным узлам и гражданским предприятиям. Размещение там военных городков, складов снабжения или инженерных сооружений вооруженных сил автоматически превращает эти районы в приоритетные цели для ударов противника в случае военного конфликта. Иными словами, в зоне критического риска окажутся жилые дома поблизости. Второй риск для гражданского населения – это угроза техногенных аварий и детонаций. Использование промышленных складов под нужды силовых ведомств зачастую подразумевает хранение боеприпасов, горюче-смазочных материалов или спецтехники. В случае халатности, диверсии или атаки это грозит масштабными пожарами в черте города и детонацией взрывоопасных предметов. Потери среди гражданского населения необратимы.
18: Эксперт также акцентирует внимание на том, что вокруг любого военного или режимного объекта закон требует устанавливать запретные и охранные зоны. Для горожан это прежде всего ограничение свободы передвижения по ранее доступным городским территориям, а также запрет на строительство и реконструкцию частных домов или же коммерческих объектов вблизи таких зон. Еще один момент – отдельные территории могут изыматься для нужд Минобороны. Все это автоматически приведет к падению стоимости жилья и сворачиванию гражданского бизнеса в Калининграде, считает финансовый аналитик Александр Кудрин.
20: Практика показывает, что соседство с военными базами или складами Минобороны резко снижает привлекательность жилых микрорайонов. Как следствие, обесценивание стоимости квартир и земельных участков на территориях с постоянным движением военной техники, блокпостами и усиленным досмотром гражданских лиц. Коммунально-складские зоны, в том числе калининградские, предназначены для логистических центров, оптовых складов, автосервисов и малых производств. Передача этих площадей военным вытесняет гражданский сектор, что неизбежно приведет к сокращению рабочих мест, потере доходов местными предпринимателями и ухудшению инвестиционного климата в городе.
18: В Министерстве градостроительной политики Калининградской области уверяют, что юридически новый статус земель планируют сделать условно разрешенным. Это значит, что под каждый объект перед его утверждением власти обязаны проводить общественное обсуждение. Калининградцы имеют законное право участвовать в них, массово подавать возражения городской администрации и требовать переноса военных объектов за пределы городской черты. Учтут ли власти пожелания общественности – это уже второй вопрос. Кстати, о вопросах. Калининградские автомобилисты, судя по сообщениям в соцсетях, нервно ждут привоза топлива более низкого качества. На официальной странице губернатора области без прозванных ВКонтакте калининградцы предположили, что снижение ажиотажа на АЗС связано с поставками в регион топлива низкого стандарта Евро-3, о чем прямо и спросили у чиновников. В Министерстве развития инфраструктуры области на вопрос, есть ли на заправках Евро-3, ответили следующее.
21: Бензин этой марки в Калининградскую область не поступает. В случае его поступления обязательно расскажем.
18: Можно себе представить, как такой рассказ еще больше уменьшит количество машин на заправках. Как известно, правительство Российской Федерации до конца года разрешило выпуск давно забытого бензина Евро-3 с более высоким содержанием вредных примесей. В России этот стандарт перестал применяться 11 лет назад, но вернуться в прошлое пришлось после уничтожения беспилотниками половины нефтепереработки в стране. БПЛА, по подсчетам аналитиков, поразили 10 из 11 крупнейших нефтеперерабатывающих заводов. Сейчас в России остается нетронутым лишь один завод с производственной мощностью свыше 10 миллионов тонн нефти в год. Это Ангарский НПЗ в Иркутской области. По имеющейся информации, недавний удар по Омскому заводу стал 179-й украинской атакой по российским нефтепредприятиям. В результате практически во всех регионах возник бензиновый коллапс, и на этом фоне начал реализовываться реализовываться низкопробный бензин Евро-3. Он уже спровоцировал массовые поломки автомобилей. Водители отмечают падение мощности, так называемое троение двигателя, песчаный осадок в горючем, а то и вовсе топливо напоминает слизь, жалуются автомобилисты. И весь этот ужас наглядно демонстрируют в видеороликах в сети.
0: Первой жертвой некачественного бензина загорелся чек «Шкода Суперб».
1: Короче, заправляли мы бензин с нефти, который набрали в канистре, и я решил одеть капроновый чулок. Вот что было в бензине. То есть, как бы, если бы я это не одел, это все полетело в мотор.
22: Направили по 100 рублей на парковке. Вот, мало того, что не долили, и налили вот такого говна.
18: По словам автоэкспертов, современные автомобили не проектируют под низкопробное топливо, поэтому регулярное использование такого бензина неминуемо вызывает серьезные проблемы. Водителям советуют внимательнее следить за состоянием двигателей. А вот следующая история из разряда «не досмотрели или поздно опомнились».
23: Калининград в эпицентре громкого скандала. Служба госохраны объектов культурного наследия потребовала остановить снос здания администрации мукомольного завода на правой набережной. В процессе демонтажа обнаружили объект с признаками культурного наследия, поэтому работы срочно приостанавливают. Об этом сообщила заместитель руководителя службы Мария Страхова. На следующий день после того, как здание немецкой мельницы 1890 года постройки уже снесли у завода «Русский хлеб»,
18: как говорится, нарочно не придумать. Видимо, в службе госохраны объектов культурного наследия не заметили, как целый день историки били тревогу, а в городских пабликах призывали бойкотировать продукцию «Русского хлеба». Жители вели стримы в прямом эфире, мол, именно юрлицо компании сносит админздание конца 19 века, входившее в комплекс бывшей вальцовой мельницы Кёнигсберга на правой набережной. В свою очередь, в «Русском хлебе» категорически открещиваются от уничтожения исторического объекта. Дескать, сносами не занимаются, а только хлеб пекут. При этом напряжение в Калининграде растет. Общественники считают, что старинное здание можно было сохранить и приспособить под современное использование. Однако вместо реставрации его полностью снесли. Компании уже присоединились движение «Парковое кольцо» и калининградский градозащитник Евгений Масиенко. Словом, битва за историю продолжается. А власти Калининграда, судя по отсутствию реакции на скандал, заняли позицию наблюдателей. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
24: Минобороны собирается строить новые военные объекты в Калининградской области. Казалось бы, ну, строят и строят. Все-таки обстановка неспокойная. Может, это и хорошо? Да, все так. Только территорию под это решили выделить прямо рядом с обычными людьми. По информации администрации Калининграда, склады для боеприпасов, ангары для ремонта техники, инженерные сооружения и прочая военная инфраструктура будут размещаться прямо в промзонах. Видите ли, так логистика лучше. Если возле большого предприятия поставить военную базу, то оно как бы и будет ее обслуживать. Удобно придумали, ничего не скажешь. Но у меня один вопросик закрался. А ничего, что промзона – это не пустыня? Там ездят люди, там работают люди, кто-то даже живет рядом. Калининград – это не тайга. Тут везде куча гражданских объектов. Школы, больницы, жилые дома, предприятия, на которых трудятся тысячи горожан. Это плотно застроенный европейский город с советским промышленным наследием. Промышленная зона здесь – это не чистое поле за горизонтом. Это квартал, у которого есть соседи. И что получается? Если рядом с вами появляется военный объект, то он автоматически становится объектом повышенного внимания, в первую очередь для противника. Ничего тайно построить сейчас нельзя. Спутники до сантиметра определяют, что именно и где находится. Так что будьте уверены, все эти новые базы появятся на натовских картах уже к вечеру. Это не домыслы и не страшилки, это просто реальность современного наблюдения. Западные аналитические центры мониторят Калининград в режиме реального времени. И делают это не по газетным заметкам, а по коммерческим спутниковым снимкам с разрешением до нескольких сантиметров.
4: А теперь подумаемся вот про что. Мы уже несколько лет живем в мире, где беспилотники летают за сотни и тысячи километров. Где нефтебазы, аэродромы и склады регулярно попадают в новости. Не абстрактные новости, а в новости с фотографиями последствий. И теперь представьте, что подобная инфраструктура появляется буквально по соседству с гражданскими территориями. Со складами боеприпасов в особенности. Потому что склад боеприпасов – это объект, взрыв которого не спрашивает у соседних домов разрешения. А нас вообще кто-нибудь спросил? Люди покупали квартиры рядом с промышленной зоной, а не рядом с военным объектом. Они соглашались на шум фур, запахи производства, интенсивный трафик грузовиков. Они не соглашались на то, чтобы их квартал превратился в потенциальную военную цель. Почему они должны расплачиваться своими нервами, своим здоровьем и своей безопасностью за чье-то логистическое удобство? Причем, заметьте, информации ноль. Что именно строится, где конкретно, в каком объеме, какой будет охраняемый периметр, будут ли санитарные зоны, что произойдет с предприятиями, которые окажутся в непосредственной близости от военных объектов? Никто ничего не объяснил. Никто не провел публичных слушаний заранее. Горожане узнают об этом не на пресс-конференциях, а из коротких новостных заметок и случайных разговоров. Да, поправки формально предусматривают общественное обсуждение перед строительством каждого конкретного объекта. Это написано в документах. Но мы все прекрасно понимаем, как у нас проводится общественное обсуждение по вопросам оборонного значения. Калининград – это не просто регион. Это эксклав, полностью окруженный странами НАТО, Польшей и Литвой. Здесь уже сосредоточены штаб Балтийского флота, ракетные комплексы, авиационные части. Регион и так находится под огромным вниманием разведки всего Западного альянса. Каждый новый военный объект здесь – это не просто склад. Это потенциальная точка на карте противника. И никто не думает о том, что рядом с этими точками живут обычные люди. Вопрос ведь не в том, нужна ли оборонная инфраструктура в Калининградской области. В нынешних условиях это данность, никто не спорит. Но куда ее размещать – это принципиальный вопрос. Есть отдаленные территории, есть бывшие военные базы советской эпохи, заброшенные, огороженные, вдали от жилья. Есть возможность думать о людях, а не только об удобстве военной логистики. Поэтому вопрос очень простой. Власти обязаны рассказать, что именно собираются строить, где именно, с какими защитными зонами. Как это скажется на жителях соседних кварталов, на работниках предприятий промзоны, на стоимости и ликвидности жилья рядом. Потому что иначе тысячи калининградцев однажды просто обнаружат военный объект буквально у себя под боком. Без предупреждения, без объяснений, без возможности что-то изменить. На этом все. Больше важных тем в следующем выпуске. Берегите себя. Услышимся.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Потеря дня.
24: За трое минувших суток украинские беспилотники поразили в Азовском море как минимум 19 танкеров российского теневого флота, которые пытались доставить топливо в Крым. Снабжение полуострова практически полностью остановлено.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
6: Житель Крыма кратко описал ситуацию, сложившуюся на сегодняшний день на полуострове, что с бензином, с электроэнергией и туристическим сезоном.
8: Всем привет! На календаре у нас 2 июля. Начался второй летний месяц. И небольшая новостная сводочка про ситуацию в Крыму. Что с бензином, что с электроэнергией, что с курортным сезоном. Бензина в полном объеме в Крыму нет, ребята. Он начинает появляться на заправках, но появляется нежданно-негаданно. Значит, электронные табло на заправках не включают.
5: Рано утром перед заправками собираются километровые очереди. Значит, стоимость дизельки 95-го уже 200 рублей, 200, 205, 215. Ну, уже топливо перевалило отметку за 200. Что будет дальше, непонятно. Улучшения в плане топлива я пока не вижу. Хотя правительство нам обещает, что решит все это за 2 недели. Но я в этом глубоко сомневаюсь. Все-таки, как я говорил немного ранее, логистика в Крыму очень сильно нарушена. По бензину вроде бы все. Теперь про электричество. Сегодня в САКах целый день не будет света. То есть перебои с электроэнергией сильные, верное отключение света. Так что как-то так. Курортный сезон в Крыму так и не начался. Пляжи Крыма пустые. И чтобы он там не показывали, не снимали другие люди, какие-то отдыхающие или другие блогеры, что полные бананы, вот, которые катают туристов по морю, полные аттракционы людей. Но как только переходит объектив камеры на пляж, видно, что пляжи пустые. Отменяются многие поезда из Крыма и в Крым из-за слабой загрузки. Турист в этом году в Крым не поехал.
2: Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
10: Олимпийский комитет России отказался считать Крым, ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области частью единой российской спортивной семьи. Иными словами, он признал спортивную юрисдикцию Украины над внесенными в Конституцию России регионами, отмечает юрист Илья Дунаев.
11: В практической плоскости это означает, что спортивные федерации этих регионов вместе со спортсменами юридически признаются за Олимпийским комитетом Украины и не входят больше в Олимпийский комитет России.
10: Этот шаг позволил частично снять санкции с российского спорта. Спортсмены довольны, Z-сообщество наоборот. По их словам, одной из целей специальной военной операции называлось именно освобождение этих регионов. В Конституцию России уже внесены поправки о 4 новых регионах страны. Теперь в основном законе перечислено 89 субъектов федерации, которая пополнилась Донецкой и Луганской народными республиками, а также Запорожской и Херсонской областями. Об этом говорил сам Владимир Путин.
12: Сегодня мы подписываем договоры о принятии в состав России Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области. 4 новых субъектов Российской Федерации.
10: В начале СВО на всех телеканалах говорили, что Киеву не продержаться и 3 дней. Но взять Киев не удалось. А уже через месяц после начала СВО армия России вышла не только из Киевской, но и из Черниговской, а потом из Харьковской областей и из Херсона. Единственного областного центра, который удалось взять под контроль. В Минобороны это назвали жестом доброй воли. Позже все чаще стали звучать идеи об освобождении Донбасса, а также о том, что нужно покончить с курсом США на доминирование. Спустя 4 года Донбасс так и не удалось взять под полный контроль, а зампред Совбеза Дмитрий Медведев недавно заявил, что конфликт России и Украины может не ограничиться текущей фазой и длиться бесконечно.
13: Где остановиться? Не знаю. Я думаю, что с учетом того, о чем я сказал, значит, нам еще придется много и серьезно работать. Будет ли это Киев? Да, наверное. Это должен быть и Киев. И если не сейчас, то через какое-то время. По двум причинам. Киев – русский город, и оттуда исходит угроза существованию Российской Федерации. Интернациональная угроза.
10: При этом каждый день на фронте гибнут российские военные, а страну душат санкции. Социологи констатируют, что на этом фоне поддержка СВО среди россиян падает. А после того, как Олимпийскому комитету России пришлось письменно отказаться от новых территорий, многие признаются, что не понимают, за что страна воюет. Россияне говорят, что из-за боевых действий везде одна разруха.
3: О, я считаю только одну разруху. Везде одна разруха, больше ничего. Я так думаю, и в дальнейшем также будет еще хуже, хуже и хуже.
7: Да я думаю, война ничего хорошего не принесет никому.
9: Никому она не принесла ничего хорошего пока.
14: Да ничего она не принесла. Любая война приносит только беды, где бы она ни проходила.
10: Уже пошел 5-й год СВО. Это дольше, чем Первая мировая война, отмечают эксперты. По их словам, специальная военная операция обходится России слишком дорого. И в прямом, и в переносном смысле. Она стоила жизни десяткам тысяч молодых людей и нанесла серьезный ущерб экономике государства. Сколько еще будет продолжаться СВО – один из главных вопросов, который интересует граждан, отмечают социологи. Но точного ответа власти не дают. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Криминальные новости.
15: В Таганроге бывший полицейский убил родителей жены. Ему вменяют тройное убийство. По данным базы, 44-летний Евгений Утесов зарезал отца своей супруги, а ее мать и бабушку застрелил из карабина «Сайга». После этого скрылся на автомобиле вместе со своим отцом. Был объявлен план-перехват. Сообщается, что тройное убийство совершено на фоне развода. Супруги не могли поделить имущество. Кроме того, встал вопрос о дальнейшем воспитании их троих детей. Жена экс-полицейского, который расстрелял ее семью, оказалась депутатом Гордумы Таганрога. До начала бракоразводного процесса у Оксаны с Евгением был свой бизнес. Семья владела автошколой. Муж был директором, жена возглавляла.

0: направляясь якобы в магазин. В действительности она завела девочку в безлюдное место к железнодорожным путям в Ачинске, где задушила ее. После этого женщина оставила убитую дочь на насыпи и автостопом уехала в Красноярск, затем в Томск, а после в Новосибирск. Тело девочки нашли 5 июля. Подозреваемую в ее убийстве мать доставили в Красноярский край, задержали, допросили. Она признала свою вину и объяснила произошедшее плохим отношением к супругу. В ближайшее время женщине предъявят обвинение в убийстве дочери. Суд, скорее всего, отправит ее под стражу. Также назначена психиатрическая экспертиза. В Томской области предстанет перед судом 18-летний местный житель, обвиняемый в жестокой расправе над 20-летним соперником. По данным следствия, в апреле между двумя молодыми людьми произошел спор из-за девушки. Обвиняемый требовал от бывшего возлюбленного девушки оставить ее в покое и прекратить с ней всякое общение. После отказа он пришел домой к сопернику, избил его, а затем нанес около 60 ножевых ранений, которые оказались несовместимы с жизнью. Дело передано в суд для рассмотрения по существу. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Радио Лента. Прямая речь.
2: Помимо отсутствия бензина на автозаправочных станциях в Крыму, появилась новая проблема. Цены на товары продуктовой группы растут прямо на глазах.
3: Кто там говорил, крымчане, не паникуйте, проблем с продуктами не будет. И да, их действительно нет, продуктов полно. Но что по поводу цен? Давайте посмотрим. Молоко «Пармалат» безлактозное 1,8. Было 179, стало 307. Сколько стоило вот это молоко, я не знаю, но сейчас его цена 356. Детское пюре «Дары Кубани» было 37, стало почти 45. Хорошо, хоть крымские производители оставляют цены прежними. Высокобелковый коктейль, который я всегда покупала по 169, теперь 203 рубля. Смузи в бутылке, который я всегда брала по 99, теперь 167. Творог безлактозный «Пармалат» 291 рубль, был 180 рублей примерно. Хотите прикол? На кассе цены некоторые стали еще выше, чем они были на ценнике. Но, в принципе, везде висят объявления о том, что идет переоценка товара и актуальная цена на кассе. Вот как-то так.
1: Главные новости дня.
4: Украина будет делать Патриот. После встречи с Зеленским на саммите НАТО Трамп объявил о лицензии для Украины на производство ракет для ПВО. Еще несколько лет назад подобное заявление показалось бы чистой фантастикой. Технологии Патриот десятилетиями оставались одними из самых закрытых американских военных разработок. США поставляли эти комплексы только ближайшим союзникам, но никогда не говорили о передаче лицензий на производство самих ракет другим странам. Теперь ситуация может кардинально измениться. Об этом после встречи с Владимиром Зеленским на саммите НАТО заявил президент США Дональд Трамп.
5: Птичка мне напела, что сегодня мы будем обсуждать с Зеленским предоставление Украине права производить ракеты «Патриот». Мы покажем, как это делать. Это сложный процесс, но вы быстро разберетесь. Мы готовы предоставить лицензию на производство этой техники.
4: Если эти планы будут реализованы, речь пойдет уже не просто о поставках отдельных партий ракет. Украина впервые сможет самостоятельно выпускать боеприпасы к одной из самых современных систем противовоздушной обороны в мире. Военный эксперт Роман Светанов считает, что для России это означает принципиально новую ситуацию.
6: Главная ценность такой лицензии – не несколько десятков дополнительных ракет, а собственное производство. Это означает возможность самостоятельно пополнять запасы, ремонтировать изделия и постепенно наращивать выпуск без постоянного ожидания новых поставок из-за границы.
4: На Украине возможность производства американских ракет уже прокомментировали. Там заявили, что украинские специалисты способны освоить такую технологию.
7: Я лично изучал ракеты ПАК после их применения и убежден, что Украина сможет освоить их производство по американской лицензии. Для наших специалистов это абсолютно реальная задача.
4: Получение лицензии означает не только передачу технологий. Фактически речь идет о долгосрочном строительстве Украиной собственного производства высокоточного оружия. А для России это плохая новость сразу по нескольким причинам. Чем больше ракет «Патриот» сможет выпускать Украина, тем сложнее будет перегрузить ее систему противовоздушной обороны массированными ударами. И если раньше армия могла рассчитывать, что запасы западных ракет у ВСУ когда-нибудь закончатся,

0: ситуация, то теперь сама логика СВО может в корне поменяться. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: На Радио Лента. Цифра дня.
2: Соотношение потерь российской и украинской армии впервые с начала спецоперации достигло 8 к 1. Россия потеряла примерно в 4 раза больше военнослужащих, чем Соединенные Штаты во всех своих войнах, взятых вместе.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
2: Военнослужащий Семен Балаенков из 28-го мотострелкового полка сообщил, что, несмотря на тяжелое состояние после полученных ранений, его все же собираются отправить в зону спецоперации.
3: В результате боев у меня была получена минно-взрывная травма, контузия, акубаротравма 4-й степени и закрытая черепно-мозговая, в результате которой я стал активно терять зрение. У меня уже было проведено 2 операции на глазных нервах. 3, 10 ноября этого года. У меня есть подтвержденный диагноз атрофия зрительных нервов оба глаза. С таким диагнозом обычно ставят категорию D. Также у меня есть подтвержденный диагноз аневризма среднемозговой артерии размером 0,4-0,6 сантиметров, которая может лопнуть в любой момент при хорошем раскладе. Я останусь на всю жизнь овощем, при плохом – мгновенная смерть. Тут, я сейчас нахожусь в госпитале на прохождении ВВК, где мне ставят категорию годности, отправляют обратно на СВО, ассоциируя тем, что на войне ты прозреешь, а твоя опухоль – это ерунда. Моей супругой было написано не одно обращение в разные инстанции, в прокуратуру, генеральную прокуратуру, Восточного военного округа, гарнизонной прокуратуры, Министерства обороны. Нигде никаких ответов не поступало в данный момент. По правам человека при президенте тоже написано. Нигде никаких ответов не поступало. В нашей стране творится бардак и хаос. Меня незрячего тоже туда же отправляют. Я хочу вернуться к своей супруге. Так как мы ждем еще ребенка, я хочу видеть своего ребенка и видеть свою семью.
2: Студентка Пензенского государственного университета Лина Давыдова о том, как Минобороны пыталась заставить ее подписать контракт во время отчисления.
4: Я пришла отчисляться, а мне предложили контракт на СВО. Я хотела перевестись на заочку в своем университете, потому что мне было очень удобно с работой совмещать вот это вот все. Я постоянно работаю где-то. И я прихожу, говорю, мне нужна заочка. Они говорят, заочки нет. Я говорю, давайте тогда отчислимся. Они мне начали предлагать пойти оператором беспилотников. Если что, если вам предлагают какую-то работу, смежную с СВО и так далее, вы подписываете контракт с Минобороны, и вы не факт, что будете где-то рядом, вы не факт, что не попадете на горячие точки и так далее. Я говорю, нет, не надо меня никуда оформлять. Они очень настойчиво мне предлагали, при том, что, ну, это женщины сидят. Это женщины, у которых есть свои дети. И у меня просто один единственный вопрос в голове. Вам вообще не совестно? У вас, типа, там ничего не ёлкает? Вы, наверное, спокойно спите, да? Потому что у нас в университете уже очень много умерших на СВО, погибших.
1: Радио Лента. Прямая речь.
5: Жителей Москвы спросили, что им известно о ситуации в Крыму. Вот что они ответили.
6: Ой, я не в курсе.
7: Там сейчас очень сильный дефицит бензина, нет воды во многих местах.
6: Везде нет бензина. Я не в курсе, извините, да.
8: А про Крым ничего не знаем, понятия не имею.
7: Неинтересно?
8: Ну, как интересно. Я новости 2 дня назад слышала. Тоже что-то ничего такого там особого-то страшного не слышала. По Первому каналу. Нет, я была в Краснодарском крае в 24-м году, в Должанской, на Азовском море. Ну, в принципе, тоже вроде. В 24-м году было. Все было нормально, доступное топливо было. Купались в станице Должанская, грязи там лечебные принимали, понравилось, кстати. В прошлом году там сын отдыхал, тоже все нормально было. В этом году вроде бы планируют ехать в середине августа. Правда? Там серьезная какая-то обстановка. Для меня это новость. Значит, я в неведении после отпуска.
9: Уверена, что все будет хорошо.
7: Как думаете, какие действия нужно предпринять, чтобы ситуацию стабилизировать?
9: Не знаю. Я не правительство, не знаю. Но я верю, что все будет у нас хорошо.
1: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
0: Еще не финал. Песков заявил, что Россия и все россияне готовы продолжать СВО до победы. Что считается победой? Россия готова продолжать спецоперацию столько, сколько потребуется. Об этом интервью швейцарскому изданию «Weltwoche» заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Россия адаптировалась к санкциям, а сами россияне готовы воевать до победы.
10: Конечно, люди хотят, чтобы война закончилась. И люди предпочли бы мир, а не войну. Но все они желали бы, чтобы мир наступил вместе с победой.
0: Правда, что именно будет считаться победой, Дмитрий Песков не уточнил. Ранее пресс-секретарь президента не раз уточнял, что боевые действия будут продолжаться, пока все цели СВО не будут достигнуты. Солдаты, которые 5-й год проводят в окопах, уже не понимают, за что воюют.
11: Все ребята очень напряжены и раздражительны. Много пошло письменных отказов от участия в боевых заданиях. За это не судят, а отправляют в другие части, как раз где спецконтингент служит. Вообще, абсолютное большинство, если прям очень мягко выражаться, разочаровались в нашем правительстве и конкретных людях. Я думаю, вы понимаете, о ком я говорю. Это уже ненависть, но еще не ярость, но к этому все идет. Я вообще в идеологии уже ничего не понимаю, что нам пытаются продать, каких нацистов нам надо победить.
0: В феврале 22 года, начиная спецоперацию, Владимир Путин называл несколько целей спецоперации. Это демилитаризация Украины, ее денацификация, защита жителей Донбасса, недопущение вступления Украины в НАТО и обеспечение безопасности России. Позже к этим заявлениям добавились требования признать занятые армией территории российскими и изменить украинскую государственную политику. Военный эксперт Иван Громов отмечает, что чем дольше длится СВО, тем формулировки становятся размытее.
11: За годы войны российская власть несколько раз меняла акценты. Одни цели уходили на второй план, появлялись новые. Сегодня все чаще звучит просто слово «победа», но без четкого объяснения, каким именно должен быть ее результат.
0: За более чем 4 года СВО Россия потеряла сотни тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, понесла огромные экономические расходы и продолжает вести боевые действия, говорит военный аналитик Дмитрий Снегирев. При этом Донбасс, который с первых дней назывался одной из главных целей СВО, за все время так и не перешел под полный контроль армии России.
12: Если смотреть на первоначально заявленные цели и на нынешнюю ситуацию, становится очевидно, что война давно вышла далеко за рамки тех задач, которые объявлялись в феврале 2022 года. При этом цена продолжения боевых действий для обеих сторон постоянно растет.
0: Сколько еще людей отправятся на фронт ради цели, которую уже мало кто может четко сформулировать, ответа на этот вопрос нет. Однако в Z-кругах все чаще появляются намеки на то, что осенью страну ждет объявление мобилизации, сразу после думских выборов. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
13: Рано радуемся. Военкор канал «Лейб-Гусар» о том, почему на самом деле Россию могут пустить на следующие Олимпийские игры.
14: Обратившись к первоисточнику, пресс-релизу Международного олимпийского комитета, я обнаружил, что дело не в том, что международные спортивные чиновники начали потихоньку дружить со здравым смыслом. Нет. Дело в том, что Олимпийский комитет России отказался считать Крым, Донецкую и Луганскую народные республики, Херсонскую и Запорожскую области частью единой российской спортивной семьи. Иными словами, он признал спортивную юрисдикцию Украины над внесенными в Конституцию России регионами. В практической плоскости это означает, что спортивные федерации этих регионов вместе со спортсменами юридически признаются за Олимпийским комитетом Украины и не входят больше в Олимпийский комитет России. Поэтому и оттепель от Олимпийских игр, если бы у позора было имя. Или есть такая профессия – родиной торговать.
13: Военкор, канал Лейб Гусара, новые атаки на российское черное золото.
14: Саратовский НПЗ. Я уже перестал считать, в который раз его атаковали вражеские беспилотники с 2024 года. Разве что скажу, что 31 мая этого года он уже подвергался атаке. Не успели починить, и новый успешный налет. Так что я не вижу смысла в ремонте поврежденных заводов. Вижу смысл в их полном закрытии. Зачем они нужны, если их надо постоянно чинить после каждой атаки? А еще это «не война» показало, что руководство страны состоит из полных дегенератов, импотентов и вредителей. Эти жалкие существа уже 4 года не могут защитить какие-то 45, ну, может быть, 50 заводов. Не сотни, еще раз повторюсь, а десятки. Даже запрещено натягивать банальные антидроновые сетки. В итоге в нефтяной стране топливный кризис. Лучше бы эту шайку атаковали эти дроны.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: Антидроновые сетки не помогли. Беспилотники разбомбили две крупные нефтебазы в Твери и Ставропольском крае. Бензина в тех регионах не будет. Первый удар пришелся по нефтебазе «Тверь-нефтепродукт». Губернатор региона Виталий Королев подтвердил, что после атаки загорелся один из резервуаров.
15: В результате атаки произошло возгорание одного из резервуаров нефтебазы. На месте работают пожарные расчеты. Принимаются все необходимые меры.
0: По данным аналитиков, часть резервуаров на этой нефтебазе заранее оборудовали специальными антидроновыми сетками. Предполагалось, что они смогут защитить этот стратегически важный объект от ударов беспилотников. Однако, судя по последствиям атаки, эти конструкции не спасли нефтебазу от бомбежки.
11: Пожар очень сильный, дым видно практически из любой части города.
0: Практически одновременно вспыхнул еще один крупный объект хранения топлива в Ставропольском крае. Первоначально местные паблики сообщили лишь о пожаре на промышленном предприятии. Позже губернатор Владимир Владимиров признал, что огонь добрался до резервуаров с горючими материалами, а жителей ближайших домов пришлось эвакуировать.
16: Пожар усилился, огонь распространился на резервуары с горючими материалами. На место направлены дополнительные силы, проводится эвакуация жителей ближайших улиц.
0: Военный эксперт Юрий Федоров считает, что подобные удары постепенно меняют ситуацию с обеспечением России топливом.
17: Когда регулярно выводятся из строя нефтебазы, склады горючего и логистические узлы, проблема уже заключается не только в производстве бензина. Возникают сложности с его хранением, распределением и доставкой в регионы. Именно поэтому последствия начинают ощущать обычные потребители.
0: Накануне командующий беспилотными войсками ВСУ Роберт Броуди заявил, что за последние 4 дня его подразделения поразили десятки российских судов, включая танкеры, которые использовались для доставки топлива в Крым.
11: Бензина не будет, можете не ждать, игра только начинается.
0: Российские информационные агентства поспешили опровергнуть эти заявления Киева. Однако, если эти оценки подтвердятся, то речь может идти не только об отдельных ударах по нефтебазам, а и о последовательном разрушении всей топливной логистики России. От НПЗ и складов хранения до маршрутов доставки топлива в регионы. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
18: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня говорим о том, как Кремль за 4 года последовательно, методично и с большим достоинством отказывался от всего, что торжественно обещал в феврале 2022-го. Тогда речь шла о демилитаризации и денацификации всей Украины, то есть по-простому о том, чтобы снести украинское государство и поставить своих. Сейчас официальная цель звучит как обеспечение неприкосновенности российских рубежей на долгую историческую перспективу. Почувствуйте разницу. Сегодня разбираем, как это произошло шаг за шагом, цитата за цитатой.
19: Да, этот масштабный откат назад требует очень детального рассмотрения, потому что одно дело проиграть сражение, и совсем другое заставить целое общество поверить, что изначальной битвы вообще не планировалось. Давай все-таки будем объективны к фактам. Разве в самом начале, вот в феврале 22-го, не заявлялось, что цель – это просто защита границ и помощь Донбассу? Ведь этот мотив до сих пор активно транслируется.
18: Вот тут кроется самая большая иллюзия. Если посмотреть на конкретные факты первых дней, становится очевидно, что масштаб амбиций был совершенно иным.
19: Ну да, колонны же шли прямо на Киев.
18: Именно. Какой Донбасс, если десант высаживается под столицей? Но самое главное, 25 февраля прозвучал абсолютно беспрецедентный призыв к украинским военным. Прямая цитата руководства страны: «Берите власть в свои руки».
19: То есть это был...
18: Это же буквальный открытый призыв к государственному перевороту в соседнем государстве.
19: С точки зрения международного права это вообще звучит как полный сюрреализм. Глава ядерной державы публично предлагает армии соседней страны свергнуть собственное правительство, чтобы потом с ними договариваться.
18: Угу.
19: Это показывает не просто уверенность в своих силах, это абсолютная оторванность планирования от реальности на земле.
18: В телеэфирах на полном серьезе обсуждались сроки в 3 дня.
19: Максимум неделя, да. Я помню эти эфиры.
18: Рисовались карты с огромными красными стрелками, предрекающими скорый парад. Никто вообще не рассматривал сценарий затяжного конфликта на годы. Речь шла о тотальном доминировании.
19: Но реальность быстро внесла свои коррективы. Блицкриг провалился.
18: Да, совершенно верно.
19: Вместо цветов, хлеба, соли и капитуляции начались жесткие уличные бои. Российские колонны завязли, растянули коммуникации и стали легкой мишенью. Стало понятно, что взять столицу просто не получится.
18: И вот тут возникает главный политический кризис для системы. Войска начинают отступать от Киева, но ведь признать поражение на этом направлении в условиях жесткой пропаганды невозможно.
19: Точно. Нужно было как-то объяснить отступление, вообще не используя слово «отступление».
18: И тогда появляется этот потрясающий эвфемизм.
19: Жест доброй воли.
18: Да, жест доброй воли. Это попытка сохранить лицо при плохой игре. Но дальше начинается более глубокий процесс. Я бы назвал это термином, ретроактивное переопределение целей.
19: Звучит сложно. Что ты имеешь в виду?
18: Это такой мощный психологический и политический трюк, когда невыполненная задача просто объявляется никогда не существовавшей. То есть система транслирует: мы не взяли столицу не потому, что нас остановили, а потому, что мы туда и не собирались. Вы все неправильно поняли.
19: Это как пойти в автосалон за эксклюзивным спорткаром, потом обнаружить, что денег хватает только на подержанный самокат. Купить его и гордо заявить соседям, что с самого начала планировала заниматься фитнесом и беречь экологию. А в автосалон заходила просто посмотреть.
18: Но подожди. Вот я понимаю твою аналогию с самокатом. Но как целое общество соглашается на этот самокат, если им каждый день по телевизору обещали спорткар? Как можно просто стереть из памяти целый месяц обещаний взять столицу?
19: Механика этого процесса опирается на информационную перегрузку. В условиях монополии на информацию повестка меняется настолько стремительно, что у зрителя просто нет времени рефлексировать.
18: То есть прошлое не опровергается?
19: Нет, оно просто игнорируется. Никто в студиях не говорит: «Ой, знаете, мы ошиблись». Они говорят: «Новые реалии диктуют новые задачи».
18: Угу.
19: И это очень четко прослеживается на стамбульских переговорах весной 22-го. Фокус требований резко сужается просто до нейтрального статуса Украины.
18: Дистанция от «снесем правительство» до «давайте зафиксируем внеблоковый статус», она же огромная. И пройдена она была буквально за пару месяцев. И здесь есть очень показательная цитата.
19: Какая?
18: В апреле 2022 года пресс-секретарь Кремля прямо заявляет, цитирую, «нет, смена режима не является целью».
19: Вот оно. Чистое ретроактивное переопределение в действии. Была цель, стала не цель.
18: Да, но долго удерживать ситуацию только за счет риторических трюков невозможно.
19: Конечно. Фронт – это физическая реальность. И осенью 2022 года эта реальность наносит новый удар. Украинская армия проводит быстрое наступление в Харьковской области. Линия обороны сыплется.
18: И это вызывает настоящую панику в Москве. Становится понятно, что слова больше не работают. Потеря территорий, которые контролировались месяцами, потребовала срочно создать какие-то жесткие юридические костыли.
19: Да, там же уже висели баннеры «Россия здесь навсегда».
18: Именно.
19: В Конституцию вписываются территории, которые физически армией не контролируются.
18: Да, это просто взрывает мозг, если вдуматься.
19: Как можно на высшем законодательном уровне объявить своей территорией то, куда ты даже не можешь безопасно зайти? Это же подрывает саму суть государственного суверенитета.
18: Ситуация даже абсурднее, чем звучит. Смотри, Херсон объявляют российским навсегда, проводят помпезные церемонии в Кремле с подписанием бумаг, а через несколько недель войска оттуда отступают.
19: Угу, в ноябре 22-го.
18: То есть официально оставляется территория, которая только что была названа неотъемлемой частью страны. А город Запорожье, огромный областной центр, вообще ни одного дня, ни одной минуты не был под контролем российских войск. Но по Конституции это территория России.
19: Это феноменальная ловушка. Политическое руководство само загнало себя в глухой юридический тупик ради сиюминутного пиар-эффекта.
18: Точно.
19: Теперь, чтобы просто выполнить свою же Конституцию, необходимо захватить города-миллионники. Краматорск, Славянск, город Запорожье.
18: А в условиях жесткой позиционной войны на истощение это как вообще реализовать? Военные аналитики в один голос говорят, что штурм миллионника вроде Запорожья при нынешнем характере боевых действий – это годы боев и ресурсы, которых просто нет.
19: Именно поэтому конституционная норма вступила в неразрешимое противоречие с военной реальностью. Нельзя отказаться от этих претензий, потому что это будет означать публичное нарушение собственного основного закона.
18: Что для выстроенной системы равносильно признанию полного провала.
19: Да. Но и захватить их физически не получается. Возникает перманентный кризис легитимности заявленных целей.
18: Слушай, давай посмотрим, как система попыталась выкрутиться из этого капкана в период вот с 2024 по 2026 годы.
19: Давай.
18: Из-за этого конституционного парадокса и того факта, что украинское сопротивление не ослабевало ни на день, риторике пришлось эволюционировать еще дальше. От конкретных географических точек и городов пришлось перейти к полностью размытым абстракциям.
19: Переломный момент в риторике случился в июне 2024 года. Помнишь ультиматум?
18: Ага.
19: Было выдвинуто требование отдать территории строго в пределах административных границ этих четырех областей. А это, на минуточку, примерно 3,5 миллиона человек, живущих под контролем Киева.
18: И обрати внимание на колоссальную разницу. Слово «денацификация» к этому моменту окончательно бесследно исчезло из условий.
19: Вообще ни разу не упоминается, да.
18: Никто больше не призывает к переворотам. Просят просто отдать земли по линиям, начерченным на старых советских картах административного деления.
19: Но даже этот план рушится, столкнувшись с реальностью.
18: Это ты про Курск.
19: Да, украинские регулярные войска пересекают границу и заходят в Курскую область.
18: Это был шок. Просто шок, который сломал вообще все. Десятилетиями выстраивался миф о неприкосновенности российской территории, о ядерном зонтике, о том, что граница на замке.
19: И вдруг?
18: Ситуация, когда на признанной международным сообществом старой территории идут полномасштабные бои с регулярной армией соседнего государства, это катастрофа для пропагандистской картины мира.
19: И как на это реагирует государственная машина? Она же не может признать, что концепция безопасности провалилась.
18: Конечно, нет.
19: Поэтому она изобретает новый, гениальный в своей изворотливости концепт. В оборот массово вводится термин «буферные зоны».
18: О, буферные зоны – это просто шедевр политической абстракции. Я когда начал разбирать этот термин, я был поражен его удобством. У буферной зоны нет четких границ. Ее не нужно вносить в Конституцию. Ее можно оправдать абсолютно любые действия на любой территории.
19: Продвинулись на 5 километров.
18: Отлично, создаем буферную зону.
19: Отступили на 10.
18: Ничего страшного, буферная зона стала шире с другой стороны. Это гениально.
19: Подожди, то есть логика сводится к следующему. Если цель измерима, например, взятие Киева или захват Запорожья, то ее можно провалить.
18: Угу, это можно увидеть на карте.
19: А если цель – это создание некой абстрактной буферной зоны, или, что еще лучше, обеспечение некой исторической перспективы, то эту цель можно объявить достигнутой хоть завтра после обеда.
18: Ты абсолютно права. Именно в этом кроется суть финальной стадии этой долгой политической диеты. К июню 2026 года официальная цель сводится к максимально расплывчатому, аморфному обеспечению безопасности рубежей на долгую историческую перспективу.
19: Эта формулировка идеальна в своей смысловой пустоте.
18: Именно.
19: Что вообще значит обеспечить безопасность на историческую перспективу? На 10 лет? На 50? От каких именно угроз? Это невозможно ни измерить метрами, ни опровергнуть фактами.
18: Да, произошел полный переход от измеримой физической цели к декларации, которая принципиально не поддается верификации.
19: Слушай, ну это невероятно.
18: Но у меня постоянно крутится один вопрос, который просто обязательно нужно разобрать. Как вообще аудитория внутри страны проглатывает эти кардинальные радикальные изменения без массовых возмущений?
19: Хороший вопрос.
18: Но как можно в феврале 22-го призывать свергнуть власть в соседней стране, обещать парады, а к 26-му году закончить рассуждениями о каких-то буферных зонах и безопасности рубежей, и при этом никто в публичном поле не задает вопросов. Как это работает с точки зрения социальной психологии?
19: Ответ кроется в тотальной монополии на информацию и технологиях управления вниманием.
18: Так.
19: В условиях, когда медиапространство зачищено от альтернативных голосов, прошлые версии не опровергаются, они просто тонут в потоке нового информационного шума. Телевидение работает по принципу золотой рыбки.
18: 3 секунды памяти?
19: Именно. Победа в таком информационном поле – это не достижение изначальной цели. Победа – это просто то, что происходит на экране прямо сейчас, в эту самую минуту. И каждая новая версия, каждая новая концепция подается дикторами так, будто именно она всегда и была изначальной, настоящей задумкой. Мол, мы это и имели в виду с самого начала.
18: Да-да-да.
19: Но тут важно понимать одну суровую истину. Вся эта риторическая диета, все это сжатие амбиций от слона до кошки – это совершенно недобровольный процесс.
18: Однозначно.
19: Система не проснулась однажды утром с мыслью, а давайте-ка мы будем скромнее. Аппетиты пришлось умерить, а цели переписать исключительно из-за упорного, невероятно жесткого сопротивления украинской армии.
20: И не стоит забывать про фактор последовательной помощи Запада. Ведь каждый раз, когда пропаганда чертила очередные незыблемые красные линии, будь то передача артиллерии, потом танков, потом авиации или дальнобойных ракет...
19: Да, эти линии методично пересекались.
20: Помощь эволюционировала от касок и бронежилетов в первые дни до серьезных современных наступательных и оборонительных вооружений. И каждый такой пакет помощи физически ломал любые планы на быстрые прорывы и возвращение к концепции Блицкрига.
19: Это ключевой момент для понимания всей картины. Завышенные имперские ожидания в стиле 19 века на полном ходу врезались в суровую логистику, демографию и военную реальность века 21-го.
20: Очень точно сказано.
19: Воевать в долгую, удерживая фронт в сотни километров, обеспечивая снабжение под постоянными ударами современных дронов, оказалось несоизмеримо сложнее, чем лихо рисовать стрелки наступлений на интерактивных картах в телевизионной студии.
20: Знаешь, тут логично задать вопрос, ради которого сегодня все это так подробно препарируется. Зачем вообще слушателям нужно держать в голове всю эту эволюцию риторики за 4 года? Какая от этого практическая польза при повседневном чтении новостей?
19: Практическая польза огромна. Понимание того, как пластично менялась риторика, позволяет не обманываться заголовками текущих новостей.
20: Угу.
19: Когда виден весь паттерн целиком, от завышенных ожиданий к панике, затем к юридическим ловушкам и, наконец, к абстрактным концепциям, становится кристально понятно. В любой момент конфликт может быть заморожен под громким лозунгом «Все цели достигнуты».
20: То есть, если завтра по всем каналам объявят, что удержание двух разрушенных райцентров и создание 10-километровой буферной зоны – это и была та самая грандиозная миссия, ради которой все начиналось в феврале 22-го, это будет подано как абсолютный безоговорочный триумф.
19: Именно так. Либо наоборот, конфликт может быть превращен в бесконечный процесс ради самого процесса, где победа считается сам факт продолжения борьбы с неким экзистенциальным злом.
20: Да уж.
19: Масштаб этой риторической метаморфозы просто колоссальный. Наблюдается путь от попытки уничтожения суверенного государства до отчаянных попыток закрепить за собой хотя бы то, что удалось удержать ценой неимоверных потерь. И если государственная машина может так легко переписать реальность и объявить стратегический провал исторической победой, то не означает ли это, что само понятие победы в современных конфликтах окончательно утратило физический смысл и стало лишь вопросом грамотного телевизионного монтажа?
20: Итак, что мы имеем? Февраль 2022-го. Денацификация всей Украины, смена власти в Киеве, призыв к военному перевороту. Июнь 2026-го. Обеспечим безопасность рубежей. Все. Вот и вся эволюция за 4 года и сотни тысяч жизней. Отснесем украинское государство до, ну, хотя бы рубежи. Каждый раз, когда украинская армия держалась, в Москве тихо переписывали, чего же они на самом деле хотели с самого начала. И знаете, что самое показательное? Никто в российском эфире ни разу не спросил, а где обещанная денацификация? Где Киев? Просто переключили картинку и поехали дальше. С вами был «Разбор дня». Пока.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Украина будет делать Патриот. После встречи с Зеленским на саммите НАТО Трамп объявил о лицензии для Украины на производство ракет для ПВО. Еще несколько лет назад подобное заявление показалось бы чистой фантастикой. Технологии Patriot десятилетиями оставались одними из самых закрытых американских военных разработок. США поставляли эти комплексы только ближайшим союзникам, но никогда не говорили о передаче лицензий на производство самих ракет другим странам. Теперь ситуация может кардинально измениться. Об этом после встречи с Владимиром Зеленским на саммите НАТО заявил президент США Дональд Трамп.
21: Птичка мне напела, что сегодня мы будем обсуждать с Зеленским предоставление Украине права производить ракеты «Патриот». Мы покажем, как это делать. Это сложный процесс, но вы быстро разберетесь. Мы готовы предоставить лицензию на производство этой техники.
3: Если эти планы будут реализованы, речь пойдет уже не просто о поставках отдельных партий ракет. Украина впервые сможет самостоятельно выпускать боеприпасы к одной из самых современных систем противовоздушной обороны в мире. Военный эксперт Роман Светанов считает, что для России это означает принципиально новую ситуацию.
22: Главная ценность такой лицензии – не несколько десятков дополнительных ракет, а собственное производство – Это означает возможность самостоятельно пополнять запасы, ремонтировать изделия и постепенно наращивать выпуск без постоянного ожидания новых поставок из-за границы.
0: На Украине возможность производства американских ракет уже прокомментировали. Там заявили, что украинские специалисты способны освоить такую технологию.
15: Я лично изучал ракеты ПАК после их применения и убежден, что Украина сможет освоить их производство по американской лицензии. Для наших специалистов это абсолютно реальная задача.
0: Получение лицензии означает не только передачу технологий. Фактически речь идет о долгосрочном строительстве Украины собственного производства высокоточного оружия. А для России это плохая новость сразу по нескольким причинам. Чем больше ракет «Патриот» сможет выпускать Украина, тем сложнее будет перегрузить ее систему противовоздушной обороны массированными ударами. И если раньше армия могла рассчитывать, что запасы западных ракет у ВСУ когда-нибудь закончатся, то теперь сама логика СВО может в корне поменяться. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
2: Глава Центробанка Эльвира Набиуллина не захотела ставить эксперименты на россиянах.
4: О том, что влияет на решение людей, то мы видим и по спросу на кредит и так далее, что эти ставки не являются запретительными. Конечно, нам всем хочется, чтобы ставки были умеренными. Ну, мы не фанаты высоких ставок. И доступность кредита должна быть. И здесь тоже должны быть справедливые условия конкуренции. Но это не вопрос ключевой ставки, это вопрос инфляции. Вот мы могли бы провести эксперимент и взять и снизить ключевую ставку. Мы бы получили с вами, я в этом просто уверена, резкий рост инфляции. И попали бы в стагфляцию, потому что... Вот я категорически против, потому что это эксперимент на своей стране. Вы посмотрите на те страны, которые через это проходили. Там тоже благими намерениями поддержать инвестиции, поддержать бизнес, была вымощена эта дорога. Я считаю, что для нашей страны, для нашей экономики такого рода эксперименты очень опасны.
1: Главные новости дня.
5: Олимпийский комитет России отказался считать Крым, ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области частью единой российской спортивной семьи. Иными словами, он признал спортивную юрисдикцию Украины над внесенными в Конституцию России регионами, отмечает юрист Илья Дунаев.
23: В практической плоскости это означает, что спортивные федерации этих регионов вместе со спортсменами юридически признаются за Олимпийским комитетом Украины и не входят больше в Олимпийский комитет России.
5: Этот шаг позволил частично снять санкции с российского спорта. Спортсмены довольны, Z-сообщество наоборот. По их словам, одной из целей специальной военной операции называлось именно освобождение этих регионов. В Конституцию России уже внесены поправки о 4 новых регионах страны. Теперь в основном законе перечислено 89 субъектов федерации, которая пополнилась Донецкой и Луганской народными республиками, а также Запорожской и Херсонской областями. Об этом говорил сам Владимир Путин.
24: Сегодня мы подписываем договор о принятии в состав России Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области. 4 новых субъектов Российской Федерации.
5: В начале СВО на всех телеканалах говорили, что Киеву не продержаться и 3 дней. Но взять Киев не удалось. А уже через месяц после начала СВО армия России вышла не только из Киевской, но и из Черниговской, а потом из Харьковской областей и из Херсона. Единственного областного центра, который удалось взять под контроль. В Минобороны это назвали жестом доброй воли. Позже все чаще стали звучать идеи об освобождении Донбасса, а также о том, что нужно покончить с курсом США на доминирование. Спустя 4 года Донбасс так и не удалось взять под полный контроль. А зампред Совбеза Дмитрий Медведев недавно заявил, что конфликт России и Украины может не ограничиться текущей фазой и длиться бесконечно.
25: Где остановиться? Не знаю. Я думаю, что с учетом того, о чем я сказал, значит, нам еще придется много и серьезно работать. Будет ли это Киев? Да, наверное. Это должен быть и Киев. И если не сейчас, то через какое-то время. По двум причинам. Киев – русский город. И оттуда исходит угроза существованию Российской Федерации. Интернациональная угроза.
5: При этом каждый день на фронте гибнут российские военные, а страну душат санкции. Социологи констатируют, что на этом фоне поддержка СВО среди россиян падает. А после того, как Олимпийскому комитету России пришлось письменно отказаться от новых территорий, многие признаются, что не понимают, за что страна воюет. Россияне говорят, что из-за боевых действий везде одна разруха.
6: О, я считаю только одну разруху. Везде одна разруха, больше ничего. Я так думаю, и в дальнейшем также будет еще хуже, хуже и хуже.
7: Да я думаю, война ничего хорошего не принесет никому.
8: Никому она не принесла ничего хорошего пока.
9: Да ничего она не принесла. Любая война приносит только беды, где бы она ни проходила.
5: Уже пошел 5-й год СВО. Это дольше, чем Первая мировая война, отмечают эксперты. По их словам, специальная военная операция обходится России слишком дорого. И в прямом, и в переносном смысле. Она стоила жизни десяткам тысяч молодых людей и нанесла серьезный ущерб экономике государства. Сколько еще будет продолжаться СВО – один из главных вопросов, который интересует граждан, отмечают социологи. Но точного ответа власти не дают. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
2: Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил возродить движение «Октябрят», «Пионеров» и «Комсомольцев».
10: Подскажите, забыл название. Движение «Первое», да? Есть такое? И куда они первые идут? Где они? Что они слышно, что видно? Первые. Поэтому я думаю, что восстановить надо и «Октябрят», и «Пионеров», и «Комсомол». Молодежное движение. Да, можно по-другому назвать, если кому-то не нравится «Комсомол», «Ленин», «Партия». Ну, не нравится. Но молодежь надо вовлечь в какие-то общественные патриотические движения. И мы это делаем. У нас есть общественная патриотическая организация «Юный следователь». Мы вошли в организацию юнармейцев. Наши студенты и кадеты – называется курсанты. То есть я долго добивался, чтобы наших студентов, поскольку мы носим погоны, вот они здесь ряд, наши ребята сидят, назвали курсантами. Ну вот студенты и все у вас. Я говорю, нет, у нас курсанты. Добились наконец. Оказывают помощь семьям участников специальной военной операции. Собирают гуманитарные грузы на передовую. Вот, пожалуйста, фотографии. Общественными работниками, помощниками следователя работают с первого курса. До 3 в академии, после 3.
1: На радио «Лента». Опасность дня.
12: Киев получил зеленый свет от президента Трампа на производство дорогостоящих ракет «Патриот» для комплексов противовоздушной обороны. Также американцы могут предоставить Украине необходимые технологии для выпуска собственных баллистических ракет.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
13: Рано радуемся. Военкор канала «Ибгусар» о том, почему на самом деле Россию могут пустить на следующие Олимпийские игры.
14: Обратившись к первоисточнику, пресс-релизу Международного олимпийского комитета, я обнаружил, что дело не в том, что международные спортивные чиновники начали потихоньку дружить со здравым смыслом. Нет. Дело в том, что Олимпийский комитет России отказался считать Крым, Донецкую и Луганскую народные республики, Херсонскую и Запорожскую области частью единой российской спортивной семьи. Иными словами, он признал спортивную юрисдикцию Украины над внесенными в Конституцию России регионами. В практической плоскости это означает, что спортивные федерации этих регионов вместе со спортсменами юридически признаются за Олимпийским комитетом Украины и не входят больше в Олимпийский комитет России. Поэтому и оттепель от Олимпийских игр, если бы у позора было имя. Или есть такая профессия – родиной торговать.
13: Военкор канал «Лейбгусар» о новой атаке на российское черное золото.
14: Саратовский НПЗ. Я уже перестал считать, в который раз его атаковали вражеские беспилотники с 2024 года. Разве что скажу, что 31 мая этого года он уже подвергался атаке. Не успели починить, и новый успешный налет. Так что я не вижу смысла в ремонте поврежденных заводов. Вижу смысл в их полном закрытии. Зачем они нужны, если их надо постоянно чинить после каждой атаки? А еще это не война показало, что руководство страны состоит из полных дегенератов, импотентов и вредителей. Эти жалкие существа уже 4 года не могут защитить какие-то 45, ну, может быть, 50 заводов. Не сотни, еще раз повторюсь, а десятки. Даже запрещено натягивать банальные антидроновые сетки. В итоге в нефтяной стране топливный кризис. Лучше бы эту шайку атаковали эти дроны.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
0: Студентка-стюардесса получила повестку. На СВО активно вербуют девушек от медиков и связистов до бортпроводников. Свою историю молодая стюардесса Светлана рассказала в соцсетях. Девушка показала фото и сообщила, что получила повестку для прохождения мероприятий, связанных с военными сборами. При этом Светлана уточнила, что она не медик и не связист. В 2022 году она пошла учиться на бортпроводника и позже начала работать в гражданской авиации.
11: Мне пришла повестка на военные сборы. Я вообще не медик, не связист, я бортпроводник. Позвонила в военкомат, сказала, что женщин по закону не призывают на сборы. А мне ответили: все равно приходите, иначе могут быть ограничения.
0: По законодательству женщины освобождены от военных сборов. Исключений для авиационных специальностей тоже нет. Более того, действующий гражданский авиаперсонал обычно имеет бронь даже среди мужчин. Юрист Анна Соколова говорит, что если информация подтвердится, то это может быть либо ошибкой системы воинского учета, либо попыткой вызвать человека в военкомат под формальным предлогом.
16: Женщин нельзя призывать на военные сборы. Если такая повестка действительно пришла, формально это выглядит как ошибка. Но проблема в том, что после явки в военкомат человеку могут начать предлагать другие варианты. Например, контрактную службу или обучение по военной специальности.
0: Именно этого сейчас опасаются военные юристы. Эксперт Иван Ступак отмечает, что на фоне СВО российская армия все активнее ищет не только мужчин, но и женщин. Медиков, связисток, операторов беспилотников, специалистов авиационного профиля.
22: Российской армии нужны специалисты. И если раньше женщин в основном рассматривали как медиков или связистов, то сейчас их все чаще пытаются привлечь в новые направления. Беспилотники, связь, логистика, авиационные специальности. Поэтому даже ошибочная повестка может стать поводом для вербовочного разговора.
0: Пока неизвестно, была ли повестка Светлане результатом технического сбоя или сознательной попыткой вызвать ее в военкомат. Но сама история показывает, система воинского учета становится все более агрессивной и все чаще задевает тех, кто раньше считал себя полностью вне зоны риска. А все потому, что на фронте острый дефицит личного состава, особенно штурмовиков, которых армия теряет сотнями буквально каждый день. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия». И мы расскажем это на всю страну.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
17: Здравствуйте, уважаемые слушатели и читатели! С вами снова военный адвокат Геннадий Петрович, и сегодня мы разберем тему, которая касается, ну, практически каждой семьи в стране. С 2026 года в России вступил в силу круглогодичный призыв. И это значит, что теперь призывные мероприятия идут не только весной и осенью, они проходят весь год. И я объясню вам простым языком, что же это значит, какие новые обязанности появились у призывников и где можно защитить свои права, если возникнут проблемы. Итак, что изменилось? И главное в двух словах. 29 декабря президент подписал указ о призыве на военную службу в 2026 году. Сроки призыва теперь с 1 января по 31 декабря, а план – 261 тысяча человек. Но важное уточнение. Призывные мероприятия весь год, а отправка в войска только 2 раза в году. Давайте разберемся подробнее. Призывные мероприятия теперь круглый год. Медкомиссия, психологический отбор, заседание призывной комиссии – все это можно проводить с 1 января по 31 декабря. Но Отправлять юношей к месту службы будут только в два периода – с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. Для чего это сделано? Для того, чтобы у призывника оставалось время оспорить решение призывной комиссии, пройти независимую военно-врачебную экспертизу, подать жалобу или обратиться в суд. Это важно, и это право никто не отменял. Какая же будет ответственность, если не явиться? Вот здесь, друзья, будьте особо внимательны. Неявка на призывные мероприятия теперь возможна в любое время года. И уголовная статья 328 УК РФ при этом никуда не делась. Но есть важные различия. Первое. Неявка по повестке с требованием явиться на мероприятие призыва может повлечь уголовную ответственность. Неявка по повестке для уточнения данных – это не уголовка, но штраф от 10 до 30 тысяч рублей по статье 21.5 Кодекса об административных правонарушениях РФ. И еще одно новое обязательство. Если вы уезжаете более чем на 3 месяца, вы обязаны уведомить военкомат, и это теперь круглый год. Электронные повестки и как они работают? Да, продолжает функционировать реестр повесток. Повестка, размещенная там, должна дублироваться бумажной и содержать дату явки не позднее 30 дней с момента размещения. Отдельно электронные повестки направлять не могут. Что же будет, если не прийти? С момента размещения повестки в реестре могут ввести ограничительные меры, например, запрет на выезд за границу, иные ограничения, предусмотренные законом. Как же их снять, возможно, спросите вы. Очень просто – явиться в военкомат. Личная явка на комиссию больше не обязательна. И вот это действительно новшество. Если гражданин не состоит в запасе, призывная комиссия имеет право предоставить отсрочку, освободить от службы или признать негодным без личного присутствия призывника. Но помните, друзья, если возникла спорная ситуация или вам нужно защитить права, присутствие, участие в процессе, как правило, конечно же, помогает. Итог. Что же нужно помнить теперь каждому призывнику? Первое. Призывные мероприятия идут круглый год, а значит, повестки могут приходить в любое время. Дальше. Отправка в войска. Это два периода. Это ваш шанс оспорить решение. Электронная повестка действует, но она должна обязательно дублироваться бумажной. За пропуск мероприятий уже уголовная ответственность. Отсрочку или освобождение могут дать и без вашего присутствия. Ну и если возникли новые основания, решение о призыве тоже можно отменить. Берегите себя и своих близких. Пишите мне через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия». Заходите на сайт нашей ленты в раздел «Военный адвокат». Там есть мой телеграм. Обращайтесь, не стесняйтесь.
1: Говорят военкоры.
13: Гражданская оборона. Анастасия Кашеварова о том, кто должен защищать тыл.
3: Бизнес готов вложиться в систему противодействия атакам беспилотников и защищать свои заводы и предприятия. Но вопрос не в бизнесе, а в людях, которые будут защищать объекты и встраиваться в эшелонированную оборону. Кто может работать с вооружением? Военные. То есть бизнес должен либо вырвать людей с фронта и создать дыры, либо оформлять людей через Министерство обороны. То есть, чтобы бизнесу поставить МОГИ, поставить расчеты, поставить те же панцири, нужно завести людей на контракт в Минобороны. Можно это делать и через барсы, потому что обычно гражданских не подпустят государство к оружию. Государство не может позволить каждому олигарху владеть собственной частной военной компанией, иначе быть беде. Если человек, который хочет получать высокую зарплату и защищать тыл, пойдет на контракт, то Минобороны в любой момент его может выдернуть на фронт, потому что он военнослужащий. А теперь вопрос, уж давайте честно отвечать, сколько захотят идти в таком случае?
13: Боец под окнами власти, военкор Кашеварова Анастасия, о ветеране которого не слышат.
3: Ну и вас туда не посылали. Вот этот ответ сквозит уже из щелей местных администраций, которые хотят сидеть и дальше на своих должностях со всеми правами, но без ответственности и обязательств. История, которую я изучила лично. 1 июля, в день ветерана боевых действий. Ветеран боевых действий Максим Кошман сидел под деревом напротив администрации губернатора Ставропольского края. Его не принимали. Денег в кармане. Последние 5000 рублей. Максим воевал с 2014 года, награжден двумя орденами мужества, знаком отличия, Царьградским крестом,

0: помощи в трудоустройстве, ни социальной поддержки. И это одна история из множества.
1: Кадровая перестановка без оптимизма. Военкор канал «Морская мощь», государство, о смене руководства в Рубине.
2: Тихо, без лишней публичности. В Центральном конструкторском бюро морской техники «Рубин» сменилось руководство. Вместо Игоря Вильнита генеральным директором назначен Владимир Дорофеев. Напомню, что 21 мая Игорю Вильниту присвоено звание Героя труда за особые трудовые заслуги перед государством и большой вклад в развитие судостроительной промышленности. Владимир Дорофеев – выходец из Малахита и до сих пор, судя по сайту, числится генеральным директором ТАМБЭ. Не совсем ясны причины такого кадрового решения. «Рубин» занимается проектированием атомных, ракетных и дизель-электрических подводных лодок, а также кораблей специального назначения. От идеи, стоящей за этим назначением, тоже ничего хорошего не ждите. Элитарии просто сорвались с цепи, пытаются сломать как можно больше, пока могут. Даже то, что уже и так серьезно сломано, как подводное кораблестроение. Мы, похоже, к моменту завершения будущей гонки на лафетах останемся с палками-копалками и веслами. Впрочем, кому-то может достаться северокорейский пулемет, если повезет.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
4: Еще не финал. Песков заявил, что Россия и все россияне готовы продолжать СВО до победы. Что считается победой? Россия готова продолжать спецоперацию столько, сколько потребуется. Об этом интервью швейцарскому изданию «Weltwoche» заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Россия адаптировалась к санкциям, а сами россияне готовы воевать до победы.
5: Конечно, люди хотят, чтобы война закончилась. И люди предпочли бы мир, а не войну. Но все они желали бы, чтобы мир наступил вместе с победой.
4: Правда, что именно будет считаться победой, Дмитрий Песков не уточнил. Ранее пресс-секретарь президента не раз уточнял, что боевые действия будут продолжаться, пока все цели СВО не будут достигнуты. Солдаты, которые пятый год проводят в окопах, уже не понимают, за что воюют.
6: Все ребята очень напряжены и раздражительны. Много пошло письменных отказов от участия в боевых заданиях. За это не судят, а отправляют в другие части, как раз где спецконтингент служит. Вообще, абсолютное большинство, если прям очень мягко выражаться, разочаровались в нашем правительстве и конкретных людях. Я думаю, вы понимаете, о ком я говорю. Это уже ненависть, но еще не ярость, но к этому все идет. Я вообще в идеологии уже ничего не понимаю, что нам пытаются продать, каких нацистов нам надо победить.
4: В феврале 2022 года, начиная спецоперацию, Владимир Путин называл несколько целей спецоперации. Это демилитаризация Украины, ее денацификация, защита жителей Донбасса, недопущение вступления Украины в НАТО и обеспечение безопасности России. Позже к этим заявлениям добавились требования признать занятые армией территории российскими и изменить украинскую государственную политику. Военный эксперт Иван Громов отмечает, что чем дольше длится СВО, тем формулировки становятся размытее.
6: За годы войны российская власть несколько раз меняла акценты. Одни цели уходили на второй план, появлялись новые. Сегодня все чаще звучит просто слово «победа», но без четкого объяснения, каким именно должен быть ее результат.
4: За более чем 4 года СВО Россия потеряла сотни тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, понесла огромные экономические расходы и продолжает вести боевые действия, говорит военный аналитик Дмитрий Снегирев. При этом Донбасс, который с первых дней назывался одной из главных целей СВО, за все время так и не перешел под полный контроль армии России.
7: Если смотреть на первоначально заявленные цели и на нынешнюю ситуацию, становится очевидно, что война давно вышла далеко за рамки тех задач, которые объявлялись в феврале 2022 года. При этом цена продолжения боевых действий для обеих сторон постоянно растет.
4: Сколько еще людей отправится на фронт ради цели, которую уже мало кто может четко сформулировать, ответа на этот вопрос нет. Однако в Z-кругах все чаще появляются намеки на то, что осенью страну ждет объявление мобилизации. Сразу после думских выборов. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст.

0: прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
1: Полное отсутствие бензина на полуострове вынуждает крымчан ехать на поиски топлива на материковую Россию. Но по ту сторону Керченского моста мало того, что им там не рады, так еще и ситуация с горючим ничем не отличается от крымской.
2: Мы живем в замечательной стране, а остальные страны нам завидуют. Вот. Я в Краснодаре, в Краснодарском крае, в каком-то поселочке, не помню, что это. Не суть. Это 6-я заправка, которую я проезжаю после моста. Вот. И ни на одной заправке я не смогла заправиться вообще никаким топливом. Просто по нулям. Я встала, стою, потому что у меня запас хода 3 километра. Ну все, я просто ночую на заправке вместе вот с остальными такими же несчастными людьми, которые не смогли заправиться. Все близлежащие заправки, которые за Крымским мостом, вот, они просто пустые все. Просто пустые.
0: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Магия и предсказания. Сновидения и символы. Тайны времени и пространства. Разгадки прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
3: Привет, с вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. В небольшом и живописном американском городке Таос, расположенном в штате Нью-Мексико, на протяжении нескольких десятилетий фиксируется один из самых загадочных и раздражающих акустических феноменов современности. Местные жители и многочисленные туристы регулярно сообщают о странном, непрекращающемся низкочастотном шуме, который по своему звучанию очень напоминает далекую работу дизельного двигателя на холостом ходу. Самое удивительное заключается в том, что этот навязчивый гул слышат всего около 2% от общего числа местного населения, причем обычные высокоточные микрофоны и научные шумомеры его практически не фиксируют. Люди, восприимчивые к этому феномену, часто страдают от жестокой бессонницы, сильных головных болей и постоянного чувства беспричинной тревоги, которая полностью исчезает, стоит им покинуть этот район. Сторонники мистических версий утверждают, что этот звук порождают секретные подземные базы военных или инопланетные биорезонаторы, проводящие масштабные эксперименты по ментальному контролю над человеческим сознанием. Геофизики и акустики, организовавшие несколько крупных государственных экспедиций в Таос, предлагают целый ряд альтернативных научных гипотез, объясняющих природу этого феномена. Одна из теорий гласит, что гул вызывается специфическим движением тектонических плит в районе геологического разлома Рио-Гранде, которое генерирует ультранизкие частоты, воспринимаемые некоторыми людьми. Другие исследователи считают, что причина кроется в особенностях индивидуального строения человеческого уха, а именно в феномене спонтанной отоакустической эмиссии. Это когда сам внутренний орган начинает генерировать ложные звуковые сигналы. Профессор Джо Эллиот подчеркивает, что, несмотря на все проведенные тесты, точный и однозначный источник таосского гула до сих пор официально не установлен. Психологи также рассматривают версию массового психоза или повышенной чувствительности к промышленным шумам, которые могут распространяться по линиям электропередач на многие мили вокруг. Однако это не объясняет, почему интенсивность звука часто возрастает именно в ночные часы, когда большинство предприятий полностью прекращает свою работу. Этот невидимый акустический призрак продолжает звучать в головах людей, напоминая о том, насколько субъективно наше восприятие окружающего мира. Никто не знает, когда этот навязчивый гул прекратится и позволит жителям Таоса вернуть долгожданную тишину. А с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
0: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
4: Руна дня на 10 июля. Давайте спросим у рун, какой же совет они нам дадут. Руны очень древний инструмент, всегда попадают в цель, всегда дают точную информацию. Итак, у нас выпала руна Дагас. Но это самая классная руна изменений, трансформации, нового начала. Вот если хотели быстрых перемен и резких, то это они. Время перемен к лучшему. Это удача, это рассвет. И день несет с собой мощный заряд энергии, вдохновения. Так что, друзья, ловите момент. Руна Дагас еще свидетельствует о важном периоде роста, процветания в вашей жизни. Она говорит, что у вас есть силы, которые способны изменить ситуацию. Надо только ими воспользоваться. Эта руна еще смягчает какие-то задержки на пути к окончательной победе, над трудностями. Это рост, это неторопливость, устойчивость. Это не внезапный успех. Вы сначала даже можете не замечать происходящих изменений, но скоро вы увидите, что мир стал ярче и круче для вас. Руна еще часто говорит о том, что вам нужен оптимистичный настрой. Вот если вы постоянно зафокусировались на проблемах, то сами задерживаете успех и притягиваете к себе неприятности. Иногда еще руна Дагас утверждает, что грядет такое важное изменение в вашей жизни, что вы уже никогда не сможете жить так, как прежде. Еще это свидетельствует о новом начинании. Возможно, вам стоит примириться с ситуацией, над которой вы не имеете контроль. Отпустите. Еще не исключено, что вы оказались под влиянием нового образа жизни или мышления. То есть перемены неизбежны. В работе здесь вас ждет возможность нового проекта или важное решение, которое изменит будущее. Не бойтесь перемен, они приведут к лучшему, будьте уверены. И если, может, думали о смене работы, то это знак, что пора двигаться дальше. Это прорыв, это финансовая прибыль и исключительно положительные перемены. И самое главное, не задирать нос от ослепительного успеха. В отношениях здесь наступит время, когда можно выйти на новый уровень. Кто-то наконец-то получит предложение руки и сердца. Вот для одиноких это шанс встретить кого-то особенного и выйти в новый статус. А по здоровью это явные перемены к лучшему. Дагаз не имеет перевернутого значения, то есть она всегда позитивная. Если человек болеет, то выздоровление наступит очень скоро. И если же мы смотрим как диагностику, то никаких серьезных проблем по здоровью у вас точно не имеется. Принимайте, благодарите, радуйтесь, принимайте силу этого дня и обязательно направляйте ее в самое выгодное для вас русло. А я вам желаю успеха и до новых встреч!
0: Радиолента. Потеря дня.
5: За трое минувших суток украинские беспилотники поразили в Азовском море как минимум 19 танкеров российского теневого флота, которые пытались доставить топливо в Крым. Снабжение полуострова практически полностью остановлено.
0: Радиолента. 15:57 АМ. Радиолента. Прямая речь.
1: Менеджер дилерского центра компании «АвтоВАЗ» рассказал, что пользоваться футляром для очков в салоне «Лада Веста» могут только покупатели топовой версии авто, хотя ниша под очки есть во всех комплектациях.
6: Рубрика «Вопрос-ответ». Вопрос. Это правда, что у Весты футляр для очков, то место, куда мы кладем очки, да, открывается только в самой полной комплектации? Да, ребят, это правда. Пойдемте покажу.
7: Веста в стандартной комплектации. Садимся, видим футляр для очков. Открытие его невозможно. Далее у нас Веста в средней комплектации, в кузове СВ-кросс. Футляр для очков также к открытию недоступен, не открывается. Берем с вами автомобиль в самой полной комплектации. О чудо, футляр для очков открылся.
8: Если честно, для меня до сих пор непонятно, почему так сделали.
0: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
9: Опасное соседство. Власти планируют строительство военных объектов в промышленных зонах. Калининградцам придется жить, как на вулкане, рядом с военными складами. Калининградцев волнует вопрос. Спад ажиотажа на заправках связан с поступлением в регион низкокачественного бензина Евро-3. Власти уверяют в отсутствии топлива низкого стандарта. Театр абсурда. Служба охраны объектов культурного наследия потребовала остановить снос старинного здания мукомольного завода в Калининграде после того, как историческое здание снесли. Горожане призывают бойкотировать продукцию русского хлеба. Итак, в Калининграде готовятся разрешить строительство военных объектов в промышленных зонах. Власти хотят изменить правила землепользования и застройки, чтобы в коммунально-складской зоне П4 можно было размещать объекты обороны и безопасности. Речь идет о военных объектах, инфраструктуре силовых ведомств, военных городках, складах, инженерных сооружениях и других объектах, связанных с обеспечением обороны. Если все это построят в черте города, это означает не только милитаризацию гражданской инфраструктуры, а расширение военной. Для жителей Калининграда такое решение несет ряд серьезных долгосрочных рисков. И первый из них – военные цели – появятся просто внутри жилых массивов, считает военный эксперт Анатолий Матвейчук.
10: Коммунально-складские зоны городов обычно вплотную примыкают к жилым кварталам, транспортным узлам и гражданским предприятиям. Размещение там военных городков, складов снабжения или инженерных сооружений вооруженных сил автоматически превращает эти районы в приоритетные цели для ударов противника в случае военного конфликта. Иными словами, в зоне критического риска окажутся жилые дома поблизости. Второй риск для гражданского населения – это угроза техногенных аварий и детонаций. Использование промышленных складов под нужды силовых ведомств зачастую подразумевает хранение боеприпасов, горюче-смазочных материалов или спецтехники. В случае халатности, диверсии или атаки это грозит масштабными пожарами в черте города и детонацией взрывоопасных предметов. Потери среди гражданского населения необратимы.
9: Эксперт также акцентирует внимание на том, что вокруг любого военного или режимного объекта закон требует устанавливать запретные и охранные зоны. Для горожан это прежде всего ограничение свободы передвижения по ранее доступным городским территориям, а также запрет на строительство и реконструкцию частных домов или же коммерческих объектов вблизи таких зон. Еще один момент – отдельные территории могут изыматься для нужд Минобороны. Все это автоматически приведет к падению стоимости жилья и сворачиванию гражданского бизнеса в Калининграде, считает финансовый аналитик Александр Кудрин.
11: Практика показывает, что соседство с военными базами или складами Минобороны резко снижает привлекательность жилых микрорайонов. Как следствие, обесценивание стоимости квартир и земельных участков на территориях с постоянным движением военной техники, блокпостами и усиленным досмотром гражданских лиц. Коммунально-складские зоны, в том числе калининградские, предназначены для логистических центров, оптовых складов, автосервисов и малых производств. Передача этих площадей военным вытесняет гражданский сектор, что неизбежно приведет к сокращению рабочих мест, потере доходов местными предпринимателями и ухудшению инвестиционного климата в городе.
9: В Министерстве градостроительной политики Калининградской области уверяют, что юридически новый статус земель планируют сделать условно разрешенным. Это значит, что под каждый объект перед его утверждением власти обязаны проводить общественное обсуждение. Калининградцы имеют законное право участвовать в них, массово подавать возражения городской администрации и требовать переноса военных объектов за пределы городской черты. Учтут ли власти пожелания общественности – это уже второй вопрос. Кстати, о вопросах. Калининградские автомобилисты, судя по сообщениям в соцсетях, нервно ждут привоза топлива более низкого качества. На официальной странице губернатора области без прозванных ВКонтакте калининградцы предположили, что снижение ажиотажа на АЗС связано с поставками в регион топлива низкого стандарта Евро-3, о чем прямо и спросили у чиновников. В Министерстве развития инфраструктуры области на вопрос, есть ли на заправках Евро-3, ответили следующее.
12: Бензин этой марки в Калининградскую область не поступает. В случае его поступления обязательно расскажем.
9: Можно себе представить, как такой рассказ еще больше уменьшит количество машин на заправках. Как известно, правительство Российской Федерации до конца года разрешило выпуск давно забытого бензина Евро-3 с более высоким содержанием вредных примесей. В России этот стандарт перестал применяться 11 лет назад, но вернуться в прошлое пришлось после уничтожения беспилотниками половины нефтепереработки в стране. БПЛА, по подсчетам аналитиков, поразили 10 из 11 крупнейших нефтеперерабатывающих заводов. Сейчас в России остается нетронутым лишь один завод с производственной мощностью свыше 10 миллионов тонн нефти в год. Это Ангарский НПЗ в Иркутской области. По имеющейся информации, недавний удар по Омскому заводу стал 179-й украинской атакой по российским нефтепредприятиям. В результате практически во всех регионах возник бензиновый коллапс, и на этом фоне начал реализовываться низкопробный бензин Евро-3. Он уже спровоцировал массовые поломки автомобилей. Водители отмечают падение мощности, так называемое троение двигателя, песчаный осадок в горючем, а то и вовсе топливо напоминает слизь, жалуются автомобилисты. И весь этот ужас наглядно демонстрируют в видеороликах в сети.
13: Первые жертвы некачественного бензина. Загорелся чек, Шкода Суперб.
14: Вообще заправляли мы бензин с нефти, который набрали в канистре, и я решил одеть капроновый чулок. Вот что было в бензине. То есть, как бы, если бы я это не одел, это все полетело в мотор.
15: Направили по 100 рублей на парковке. Вот, мало того, что не долили, и налили вот такого говна.
9: По словам автоэкспертов, современные автомобили не проектируют под низкопробное топливо, поэтому регулярное использование такого бензина неминуемо вызывает серьезные проблемы. Водителям советуют внимательнее следить за состоянием двигателей. А вот следующая история из разряда «недосмотрели или поздно опомнились».
16: Калининград в эпицентре громкого скандала. Служба госохраны объектов культурного наследия потребовала остановить снос здания администрации мукомольного завода на правой набережной. В процессе демонтажа обнаружили объект с признаками культурного наследия, поэтому работы срочно приостанавливают. Об этом сообщила заместитель руководителя службы Мария Страхова. На следующий день после того, как здание немецкой мельницы 1890 года постройки уже снесли у завода «Русский хлеб»,
9: как говорится, нарочно не придумать. Видимо, в службе госохраны объектов культурного наследия не заметили, как целый день историки били тревогу. А в городских пабликах призывали бойкотировать продукцию «Русского хлеба». Жители вели стримы в прямом эфире, мол, именно юрлицо компании сносит админздание конца 19 века, входившее в комплекс бывшей вальцовой мельницы Кёнигсберга на правой набережной. В свою очередь, в «Русском хлебе» категорически открещиваются от уничтожения исторического объекта. объекта. Дескать, сносами не занимаются, а только хлеб пекут. При этом напряжение в Калининграде растет. Общественники считают, что старинное здание можно было сохранить и приспособить под современное использование. Однако вместо реставрации его полностью снесли. Компании уже присоединились движение «Парковое кольцо» и калининградский градозащитник Евгений Масиенко. Словом, битва за историю продолжается. А власти Калининграда, судя по отсутствию реакции на скандал, заняли позицию наблюдателей. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
0: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
17: Минобороны собирается строить новые военные объекты в Калининградской области. Казалось бы, ну, строят и строят. Все-таки обстановка неспокойная. Может, это и хорошо? Да, все так. Только территорию под это решили выделить прямо рядом с обычными людьми. По информации администрации Калининграда, склады для боеприпасов, ангары для ремонта техники, инженерные сооружения и прочая военная инфраструктура будут размещаться прямо в промзонах. Видите ли, так логистика лучше. Если возле большого предприятия поставить военную базу, то оно как бы и будет ее обслуживать. Удобно придумали, ничего не скажешь. Но у меня один вопросик закрался. А ничего, что промзона — это не пустыня? Там ездят люди, там работают люди, кто-то даже живет рядом. Калининград — это не тайга. Тут везде куча гражданских объектов. Школы, больницы, жилые дома, предприятия, на которых трудятся тысячи горожан. Это плотно застроенный европейский город с советским промышленным наследием. Промышленная зона здесь — это не чистое поле за горизонтом. Это квартал, у которого есть соседи. И что получается? Если рядом с вами появляется военный объект, то он автоматически становится объектом повышенного внимания. В первую очередь для противника. Ничего тайно построить сейчас нельзя. Спутники до сантиметра определяют, что именно и где находится. Так что будьте уверены, все эти новые базы появятся на натовских картах уже к вечеру. Это не домыслы и не страшилки. Это просто реальность современного наблюдения. Западные аналитические центры мониторят Калининград в режиме реального времени. И делают это не по газетным заметкам, а по коммерческим спутниковым снимкам с разрешением до нескольких сантиметров. А теперь подумаемся вот про что. Мы уже несколько лет живем в мире, где беспилотники летают за сотни и тысячи километров. Где нефтебазы, аэродромы и склады регулярно попадают в новости. Не абстрактные новости, а в новости с фотографиями последствий. И теперь представьте, что подобная инфраструктура появляется буквально по соседству с гражданскими территориями. Со складами боеприпасов в особенности. Потому что склад боеприпасов – это объект, взрыв которого не спрашивает у соседних домов разрешения. А нас вообще кто-нибудь спросил? Люди покупали квартиры рядом с промышленной зоной, а не рядом с военным объектом. Они соглашались на шум фур, запахи производства, интенсивный трафик грузовиков. Они не соглашались на то, чтобы их квартал превратился в потенциальную военную цель. Почему они должны расплачиваться своими нервами, своим здоровьем и своей безопасностью за чье-то логистическое удобство? Причем, заметьте, информации ноль. Что именно строится, где конкретно, в каком объеме, какой будет охраняемый периметр, будут ли санитарные зоны, что произойдет с предприятиями, которые окажутся в непосредственной близости от военных объектов? Никто ничего не объяснил. Никто не провел публичных слушаний заранее. Горожане узнают об этом не на пресс-конференциях, а из коротких новостных заметок и случайных разговоров. Да, поправки формально предусматривают общественное обсуждение перед строительством каждого конкретного объекта. Это написано в документах. Но мы все прекрасно понимаем, как у нас проводится общественное обсуждение по вопросам оборонного значения. Калининград — это не просто регион. Это эксклав, полностью окруженный странами НАТО, Польшей и Литвой. Здесь уже сосредоточены штаб Балтийского флота, ракетные комплексы, авиационные части. Регион и так находится под огромным вниманием разведки всего Западного альянса. Каждый новый военный объект здесь — это не просто склад. Это потенциальная точка на карте противника. И никто, никто не думает о том, что рядом с этими точками живут обычные люди. Вопрос ведь не в том, нужна ли оборонная инфраструктура в Калининградской области. В нынешних условиях это данность, никто не спорит. Но куда ее размещать – это принципиальный вопрос. Есть отдаленные территории, есть бывшие военные базы советской эпохи, заброшенные, огороженные, вдали от жилья. Есть возможность думать о людях, а не только об удобстве военной логистики. Поэтому вопрос очень простой. Власти обязаны рассказать, что именно собираются строить, где именно, с какими защитными зонами. Как это скажется на жителях соседних кварталов, на работниках предприятий промзоны, на стоимости и ликвидности жилья рядом. Потому что иначе тысячи калининградцев однажды просто обнаружат военный объект буквально у себя под боком. Без предупреждения, без объяснений, без возможности что-то изменить. На этом все. Больше важных тем в следующем выпуске. Берегите себя. Услышимся.
0: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Очевидное. Невероятное. На радио «Лента».
18: Вокруг Бермудского треугольника витает столько мифов и тайн, что это место давно стало символом мистических исчезновений. Но сколько кораблей на самом деле забрали эти смертельные воды? Загадка ли это или хорошо скрытая правда? Попробуем разобраться. Согласно одной из популярных теорий, Бермудский треугольник – это не просто участок океана, а настоящая ловушка, созданная инопланетными цивилизациями. Именно здесь, по мнению сторонников теории заговора, находятся врата в параллельные измерения, через которые инопланетяне забирают суда и самолеты для своих экспериментов. Исчезающие объекты будто бы затягиваются в невидимые порталы, находящиеся глубоко под водами треугольника. Есть и более ужасающие теории. На дне Бермудского треугольника спрятаны остатки древних технологий Атлантиды. Эти устройства якобы создают невероятные магнитные поля, способные сбить с курса любой навигационный прибор. А капитаны кораблей, потеряв ориентацию, становятся жертвами стихийных бедствий или попадают в мертвую зону, где законы физики перестают действовать. Свидетели исчезновений часто рассказывают о странных светящихся объектах под водой, которые начинают вращаться вокруг кораблей, прежде чем те бесследно исчезают. По слухам, некоторые из исчезнувших судов позже находили в совершенно других точках планеты с обезумевшими членами экипажа, утверждающими, что они побывали в другом мире. Однако есть и более реалистичное объяснение. Бермудский треугольник – это один из самых оживленных и опасных морских регионов на планете, где часто сталкиваются неблагоприятные погодные условия, сильные океанические течения и непредсказуемые бури. За последние десятилетия здесь произошло множество катастроф из-за сильных штормов и циклонов, что вполне объясняет значительную часть исчезновений. Корабли и самолеты, не подготовленные к экстремальным условиям, попадают в ловушку стихии, после чего их просто уносит под воду. По данным статистики, с начала 20 века в водах Бермудского треугольника пропало около 5 десятков судов и 20 самолетов. Однако стоит отметить, что эти цифры вовсе не превышают обычные показатели для других районов Мирового океана с таким же насыщенным судоходством. Просто Бермудский треугольник, благодаря своей репутации, попал в центр внимания СМИ и стал символом необъяснимого. Возможно, Бермудский треугольник вовсе не столько аномалия, сколько хорошо разрекламированная черная дыра. Тайна, которая захватила воображение человечества, оказалась смесью природных явлений, случайных совпадений и мистификаций. Бермудский треугольник, безусловно, остается символом таинственных исчезновений и загадок. Однако реальная статистика и факты указывают на то, что большинство случаев пропажи судов и самолетов можно объяснить природными условиями, ошибками навигации и техническими неисправностями. Может ли здесь быть что-то сверхъестественное? Возможно. Но пока загадочные смертельные Бермуды остаются скорее легендой, чем реальной угрозой для мореплавателей. А больше теорий и разоблачений слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
1: Зет-военкор Александр Коц признал, у России тыла нет, так как практически вся территория покрывается беспилотниками ВСУ.
19: Говорят там типа, а вот мы живем на Камчатке, у нас там городок 60 тысяч человек, где война, и где война везде теперь, да, и на Камчатке. По-моему, с Камчатки были кадры спутниковые даже, по-моему, как две атомные подводные лодки, затянуты сетями противодронными. Это вот, ну, это молодцы, это аплодируют, то есть они заранее стараются минимизировать угрозу, потому что туда может прилететь вот такой FPV-дрон. То есть все ограничение этого FPV-дрона, расстояние только в батарее. Все, чем мощнее батарея, тем дальше он полетит. Современные батареи позволяют летать даже на 50 километров, если мы говорим о простом FPV-дроне, который можно на коленке собрать, да? Вот, поэтому нет тыла. Мы останемся в реальной изоляции, без параллельного импорта, без помощи Китая, без закупки наших энергоресурсов. И, извините, в туалет мы будем ходить с лопухами, потому что газет не будет, потому что бумаги не будет, которую мы сами не сможем производить.
0: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». «Голос темного времени» в эфире каждый вечер. Главные новости дня.
20: Такого даже в СССР не было. На фоне острого дефицита топлива сразу несколько регионов России будут продавать бензин по номерам машин. Казахстан ограничил въезд для россиян. Власти Липецкой области проработают вопрос об изменении принципа отпуска бензина на АЗС. Его хотят привязать к госномерам автомобилей. Ранее такую систему из-за острого дефицита топлива, охватившего практически все регионы, уже ввели в Орловской и Нижегородской областях. Вопрос о введении такой меры в Липецкой области рассмотрят на заседании оперштаба региона, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Игорь Артамонов.
21: Речь идет о следующей схеме. По четным дням бензин смогут приобретать автомобили, у которых цифровая часть госномера начинается с 0, 2, 4, 6 или 8. По нечетным дням с 1, 3, 5, 7 или 9.
20: По словам губернатора, эта мера необходима, поскольку ежедневная недопоставка бензина в регион сейчас составляет порядка 500 тонн от обычного уровня. Артамонов также заявил о массовых закрытиях заправок в области. Как сказал Артамонов, пока нет предпосылок к тому, что дефицит топлива получится закрыть в ближайшие дни. С 9 июля продажу топлива по номерам авто уже ввели в Нижегородской области, где после ударов беспилотников остановился крупнейший нефтезавод «Лукойл Норси». Многие автомобилисты ездят кругами в поисках бензина, но безрезультатно.
22: Кто уже видел, что бензина в городе нет? Я сегодня объехала 5 заправок, Это так неприятно. Для того, чтобы заправить машину. На первую заправку я приехала, она не работала, то есть прям передо мной закрыли. Это было днем. А потом я поехала еще на одну, там только 92-й, еще на одну, она не работает. Потом еще на одну, там тоже только 92-й. Потом я наконец-то нашла заправку, но смогла заправиться только 20 литров. И потом я еще нашла одну заправку, это, кстати, Лукойл был. И мне пришлось подождать минут 40, пока они завезут бензин. Я заправилась еще 30 литрами, и неприятно. И вот что думаю, зря я продала велосипед.
20: По подсчетам журналистов, с конца мая лимиты на продажу топлива вводились более чем в 60 регионах. Стоимость бензина в стране растет, а очереди на АЗС растягиваются на километры.
2: Очередь – это просто это что такое? Тут ночевать можно? Стендап можно устраивать, приходить к каждой тачке и говорить, что-нибудь продам, купите. Можно продавать еду. Да, продавать еду и говорить, будете брать, с кайфом покавать. Я в шоке, ребят. Это прям реальный. Вы посмотрите, она тянется вон просто, вот.
20: В ряде субъектов нехватка горючего привела к сбоям в работе общественного транспорта, проблемам с вывозом мусора и трудностям у сельхозпредприятий. Чтобы заправиться, некоторым автомобилистам приходится ждать по 7 часов.
2: Время 5:15 утра. 7 часов я нахожусь просто в очереди за бензином. Это просто невообразимо. Это невероятно. Это вот мы в каком веке живем, что бензин у нас на одних заправках выдают по талонам, а в других очередь просто километражами гигантскими. Просто полный трындец.
20: В Забайкальском крае из-за дефицита топлива приостановили вывоз мусора в нескольких районах и ограничили работу автобусных маршрутов. Дефицит топлива в стране ощущается все острее. На отсутствие бензина жалуются уже и в Москве.
3: Нету бензина в Москве, вы представляете себе? Что 95-й, что 92-й, даже сотого нету в «Газпроме». А потом я заехал на «Лукойл», там даже дизеля нету, хотя в «Газпроме» был дизель, и все. И у меня вообще бензина не осталось, прикиньте, мне нужно работать, а бензина вообще ноль. Сколько я проеду, без понятия, шкала вообще не показывает. И тут нету, представляете себе, и даже, не то что нет, даже закрыли тут. Где я сейчас буду заправляться, без понятия вообще. Неужели Москва огромная, бензина никакого?
20: Ограничения на продажу бензина ввели даже в главном нефтедобывающем регионе страны, в котором добывается 40% всей российской нефти – Ханты-Мансийском автономном округе. При этом топливо можно заправить только в бак транспортного средства и по предоплате. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радиолента».
0: «Радиолента. Прямая речь».
1: Глава ВТБ Андрей Костин на финансовом конгрессе Банка России заявил, что Россия слишком увлеклась словом «суверенитет» и не сможет одинаково развиваться во всех направлениях.
4: Мне кажется, что сегодня мы слишком увлеклись словом «суверенитет» и пытаемся построить его везде. Кто-то мне даже из клиентов доказывал, что вот суверенитет в области производства шоколадных конфет – это задача, которая стоит сейчас перед страной. Нам не нужно, я думаю, и мы и не сможем развиваться во всех направлениях одинаково с тем, чтобы обеспечить суверенитет и с тем, чтобы занять какие-то ведущие позиции в экономике, в том числе и в мировой. Нам нужно более четко, мне кажется, определить приоритетные задачи и цели, на которые мы направим как частные, так и государственные ресурсы. И мне кажется, таких целей должно быть не так много.
0: Главные новости дня.
20: С каждым днем все хуже. В России ввели запрет на экспорт дизеля и авиакеросина. Владимир Путин заявил, что трудности с топливом временные. По словам президента, Украина наносит удары по российской энергетической инфраструктуре, чтобы нанести ущерб экономике и создать нервозную обстановку в обществе. Однако эта цель, как заявил Владимир Путин на совещании с членами правительства, невыполнима.
5: Очевидно совершенно, что противник стремится нанести ущерб экономике, но самое-то главное – стремится создать нервозную обстановку в обществе. Мы с вами понимаем, что эта задача невыполнимая. Запас прочности энергосистемы России очень высокий, один из самых высоких в мире. Нужно просто организовать работу вместе с дрессиками и интегрированными компаниями, договариваться быстрее, так, чтобы они тоже здесь не зажимали продукт исключительно в рамках своей распределительной сети, в рамках своих АЗС, а выдавали нужный продукт и независимым АЗС.
20: Владимир Путин также поддержал идею создать сеть малых НПЗ в ситуации, когда под удары попадают крупные предприятия.
5: Предложение Кобзева тоже следует учесть и как можно быстрее развернуть возможности работы и малого и среднего бизнеса по производству нефтепродуктов. Сделать все для того, чтобы все у нас функционировало нормально. Как мне докладывает Минсельхоз, проблем с поставками в сельскохозяйственную отрасль в данный период не наблюдается, все там обеспечено, и надеюсь, что так и будет.
20: Пока ситуация не стабилизировалась, правительство ввело запрет на экспорт дизельного топлива и авиакеросина. Как сообщил вице-премьер Александр Новак, Россия начинает импорт нефтепродуктов для стабилизации ситуации на внутреннем рынке. Новак добавил, что правительство перенесло ряд ремонтов НПЗ на более поздние сроки и задействовало дополнительные мощности. Кроме того, крупные нефтяные компании стали поставлять топливо в приоритете туда, где в основном присутствуют независимые АЗС. А министр транспорта Андрей Никитин отчитался о ситуации в своей отрасли.
6: Уважаемый Владимир Владимирович, транспортный комплекс в текущей непростой ситуации работает слаженно, обеспечивает перевозки грузов и пассажиров. Ключевые узлы, аэропорты, вокзалы, порты, общественный транспорт, трассы функционируют в штатном режиме. Делаем все возможное для доставки топлива на Крымский полуостров. Работаем в тесном контакте с Сергеем Ильичем Аксеновым и Михаилом Ильичем Развожаевым.
20: Особенно сильно перебои с поставками топлива ощущаются именно в Крыму. Глава Крыма Сергей Аксенов предложил жителям потерпеть до окончания СВО.
7: На крымских АЗС отпуск топлива за наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам будет прекращен. Топливо будет отпускаться только службам, государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым. О всех принятых решениях, согласно режиму действия АЗС, будет сообщено дополнительно. Прошу всех соблюдать спокойствие и руководствоваться только официальными источниками информации.
20: Из-за атак дронов на НПЗ в первую очередь страдают простые потребители, а вскоре под угрозой могут быть и поставки топлива для армии, говорит военный эксперт Дмитрий Полевой.
23: Керосин для самолетов, это топливо для ракет, это дизель для кораблей, дизель для танков и боевых машин. Естественно, удары по таким болевым точкам рано или поздно приведут к недостаче горюче-смазочных материалов в войсках, на флоте, в авиации, в сухопутных войсках.
20: При этом в правительстве уверяют, что запасов топлива в России достаточно. Как заявил вице-премьер Александр Новак, власти занимаются перестройкой логистики с учетом потребностей регионов. Он отметил, что балансировке рынка потребуется некоторое время. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Радио «Лента». Прямая речь.
1: Депутат Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер о том, что россиянам нужно жить в селах, чтобы рожать больше детей.
24: Я сторонник, чтобы люди уходили на землю
8: и строили свои собственные дома из многоэтажек. Как бы мы ни относились вот к развитию городов, вот этих вот человейников, есть статистика, любой вот смотрит сегодня передачу, зайдет в интернет и посмотрит, дети в городах, в человейниках не рождаются. Даже если родиться по коэффициенту, там в семье один ребенок и больше его не будет. В сельской местности обязательно 2-3. Почему так происходит? Ну, наверное, меньше сидят в гаджетах, там работать надо в сельской местности. Так, да, то, что надо выделять всем желающим для того, чтобы они строили свои дома. Я думаю, что это правильно. Хватит ли нам земли? Хватит.
0: На радио «Лента» цифра дня.
17: Соотношение потерь российской и украинской армии впервые с начала спецоперации достигло 8:1. Россия потеряла примерно в 4 раза больше военнослужащих, чем Соединенные Штаты во всех своих войнах, взятых вместе.
0: Радио «Лента», 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
17: Бизнесмен из Крыма Алексей Кокорин о том, что из-за дефицита топлива в магазинах закончились продукты.
10: Так, ситуация с бензином отражается на всем. Вообще пропал сахар и гречка. Уже в магазинах уже пишут, дофига где, в Ашанах, ну, в этих больших супермаркетах. У нас-то в деревне пока еще в селе есть. Но ажиотаж. Далее зарегистрировано несколько случаев вызова скорой помощи из-за очередей, в котором стояли за бензином. Многочасовых очередей. Несколько человек увезли с острым инфарктом миокарда. Это мужчины. 40-50 лет такие. Нескольких человек уже повязали. Короче, в Севастополе по 300 рублей бензин продавали. И был кто-то там по 500 рублей продавал. Но тот, кто за 300 продавал, спалился вперед. И поэтому тот сейчас загасился. У нас сейчас в пабликах и в батарейских пишут, предлагают по 200. Вот такая ситуация, короче. Это только все еще развивается. Понимаете, насколько вот этот кризис... Он поражает все, он выявляет нечестивых людей, он поражает здоровье людей.
17: Маргарита Симоньян посоветовала россиянам, которые страдают от отсутствия бензина, вспомнить, что раньше продукты были по карточкам, а воду носили ведрами, и призвала всех быть поспокойнее.
11: Бензина нет. Ну, я еще помню, мое поколение помнит, как еда вообще-то была по карточкам. Вы не помните, что ли? В моем городе, в Краснодаре, в 92-м году купоны были, мы их вырезали, ходили. Я лично ходила с ведрами в возрасте там 11-12 и до этого еще лет за водой. Не за кока-колой, не за чем-то, а за водой, потому что не было воды. И приезжала вот такая вот бочка какая-то куда-то за несколько кварталов, и надо было с бидонами, с ведрами пойти. Это в центре города Краснодара, это не где-то с Коромыслом, где-то там в деревне. Ну, был же это, мы же все это помним, не придумываем. Ну, ничего, выдержали? Выдержали. И сейчас выдержим. У меня нет никаких сомнений. Они будут делать все вот это для того, чтобы мы, как в 17-м году, побежали, свергли царя-батюшку, а потом навертели такого, что сами же они и ужаснулись, эти англичане, да? Поэтому я призываю всех к поспокойнее, поспокойнее. Да, тяжело, да, очень тяжело. Поспокойнее относительно вечеринок. Не время сейчас.
17: Миг России о цинизме элиты и о том, что страна возвращается в 90-е.
12: Пока жители Крыма рассказывают, что на отдельных заправках бензин продают по 380 рублей за литр и только за наличные, власти предпочитают делать вид, что ничего необычного не происходит. Когда литр топлива начинает стоить дороже литра молока, а местами уже сопоставим с ценой хорошей бутылки водки, логично было бы ждать объяснений и решений. Но вместо этого призывы потерпеть. Зато на федеральных площадках звучат успокаивающие истории. Мол, в 90-е продукты были по карточкам, за водой ходили с ведрами и ничего, пережили. Получается, вместо ответа на вопрос, почему в 2026 году возникают такие проблемы, людям предлагают просто вспомнить, как было тяжело 30 лет назад и привыкнуть. Раньше страну убеждали, что главное – не допустить возвращения в 90-е. Теперь же складывается впечатление, что откат к тем временам подают уже как нормальный этап развития. Видимо, если настоящее все чаще напоминает прошлое, то остается лишь объяснить гражданам, что так и должно быть.
0: Радиолента. Прямая речь.
1: Житель Краснодара в поисках бензина объездил полгорода и, увидев закрытые автозаправочные станции, пришел к заключению, что все это как специально делается.
13: О, ребят, пипец. Короче, в общем, проехал все, что начинается от Северного моста и в сторону аэропорта. В общем, все заправки закрыты, вот просто закрыты. Там даже кассиров нету. Я просто, я не знаю, я был поражен. Уже в Тибойл уже заехал. Я говорю, а где тут кассир вообще? Что, когда будет наливать? Он говорит, а никого нету. Я, говорит, сторож. Даже кассира нет. Вот. У меня такое ощущение, что это все как специально делается. Ну, не верю я в то, что и 92-й, и 95-й, и 100-й закончился. И тем более уж дистопливо, ребят. Ну, дизельных машин, вы, конечно, меня поправьте, но мне кажется, ну, не больше 20%.
0: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
14: Когда Украина начнет производить патриоты, все как взбесились прямо после заявления господина Трампа о том, что в принципе он не против выдать Украине лицензию на производство ракет «Патриот». И все начали обсуждать, когда это произойдет. Боже, какой бред! Все не так, сейчас расскажу. Значит, смотрите. Господин Трамп, он знатный тролль, естественно. И многие на это ведутся. Вот и сейчас все повелись. Люди почему-то у себя в голове поставили знак равенства между производством и применением. Понимаете? Все начали обсуждать, а когда же начнут производить? Что там будет? Я, кстати, сразу скажу, что при самых фантастических раскладах, вот при самых фантастических, мы позже коснемся этого в деталях, да, но при самых фантастических раскладах Украина будет способна произвести первый патриот вот не раньше, чем через 7 лет. Вот не раньше, детали расскажу. А вот применять она начнет его через неделю. Понимаете? Нет, не понимаете, рассказываю. Лет 20 назад, и те, кто сейчас проживает на территории Украины, они не дадут соврать, лет 20 назад появился украинский Мерседес. Причем появился, ну, ничего себе Мерседес, это был ML. Да, я видел фотографии, люди показывали, что ML это джип, это то, что сейчас GLE, да. Вот раньше это был ML, и ты открываешь крышку капота, и там, где вот эта вот блямба, где пробиты номера, дата производства, все, там было написано, что это автозаз, то есть запорожец. Представляете, ML производился на заводе, который производил в тот момент Таврии. Запрос уже не производил. Но, тем не менее, технологически всем все понятно, да? И это считался украинский автомобиль. Ну, бизнесмены провернули местную такую схему. На самом деле, они на этом автозазе прикручивали только колеса, как мне рассказывают. То бишь, приходил полностью в сборе ML, вот в упаковке пленки нулевой. И к нему прикручивали колеса, которые тут же к нему ехали на этом же лафете. Просто как шиномонтаж работал завод. И этого было достаточно для того, чтобы назвать это украинским производством Мерседеса. Улавливаете? Будет то же самое. Только табличку будут прикручивать в лучшем случае. В лучшем. Это просто, если захочется господину Трампу, американцам еще покуражиться, да, над военными России, то только в этом случае еще могут прикручивать табличку, что сделано это где-то на территории Украины. Понимаете? Никто их собирать не будет там. Нет никакого смысла. Их собирают для того, чтобы применять. Так вот, вот этот вот шаг со сборкой, его благополучно опустят. И начнут сразу с применения. Естественно, скажут о том, что о, Украина снова превзошла сама себя, и она научилась их собирать, ну, мгновенно фактически, что первые партии сошли с конвейера. Да, но это пиар-игра, понимаете, психологические операции, они в этом сильнее, американцы. Ну, плюс это, естественно, абсолютная издевка. А почему Украина не сможет их собирать сама еще лет 7? Вот смотрите, ракетный бизнес, да, это никогда не конвейерный бизнес. Если дальше продолжать аналогию с автомобилями, то вот конвейера в таком виде, как автомобильный конвейер, в ракетном бизнесе не существует. Почему? Да, потому что это экономика размера. Образно говоря, да, автомобили выпускают сколько? Десятки миллионов каждый год. А вот ракет класса «Патриот», ну сколько их в год выпускают? Понятно, да, что намного-намного меньше. Соответственно, все эти операции и, да, по производству «Патриотов», по-моему, что-то там около 1000 в год выпускают в США на секунду. То бишь вообще немного. Так вот, все эти операции и, они не автоматизированы полностью. Это едет по тележке, в буквальном смысле слова. Едет такая здоровая несколько метров телега, и на ней лежит ракета. Да, вот она переезжает от одного поста сборки к другому. От одного к другому. И вот на этой сборке работают только инженеры. Понимаете, технари, инженеры, что называется, до мозга костей. Все, там не бывает просто рабочих, которые могут что-то там где-то прикрутить. Не то производство. Совершенно. Это вам не колеса к Мерседесу прикручивать, где, в принципе, это может делать любой человек через 15 минут обучения. Нет, это инженер. Давайте теперь еще прикинем, сколько нужно таких инженеров. Их нужно несколько сотен. А почему несколько сотен? Я вам отвечу. Потому что это большое производство. Сборка, если мы говорим о сборке с нуля из компонентов. Это несколько схем, это несколько цехов, это несколько уровней сложных технологических. Это сотни сотрудников, которые должны иметь инженерную университетскую специальность.

0: этот вал идет на то, чтобы их натренировать, чтобы создать какую-то иерархию, чтобы создать цеха, создать отделы, принять их на работу, стажировать их всех в Америке, успешно стажировать. Они там должны сдать производственный экзамен, вернуться, их нужно устроить, трудоустроить, сделать там управление, все-все-все. Места подготовить, они где-то должны жить, где-то должны работать. Понимаете? И это все, о чем я рассказываю, да, это все без учета обстрелов. Мы об этом вообще не говорим. Мы так представляем себе, что обстрелы почему-то прекратились, и что Россия не будет атаковать. А понятно ведь, что в секунду, когда Украина начнет разворачивать такое производство, Россия его будет выносить всеми возможными и невозможными способами. То бишь не получится его просто так построить. Даже если забуриться куда-то глубоко под землю, да, что ничего не добьет, останутся подъездные пути, понимаете? И вот ты не можешь просто забуриться туда, куда-то вниз и сидеть в шахте. Тебе нужно что-то подвозить, увозить, людей, технику, грузы. Все это будет постоянно бомбиться. То бишь, это в самом фантастическом случае, если сегодня условно произойдет прекращение огня, первые патриоты Украина сможет собирать реалистично через 7 лет. Реалистично, понимаете? Но применять она их может начать через неделю. Так же точно, как Украина когда-то делала этот Мерседес, который она называла своим продуктом, да, своим Запорожцем, своей Таврией. Точно так же. И все это зависит только от воли господина Трампа, который настроен очень игриво, которому все это нравится. Он нормально знает прикуп, он живет лучше, чем в Сочи по этому поводу. И он может выдать из стратегических запасов не один, не два, не три, а пару сотен патриотов и сказать, что это теперь Украина делает. Что вот какие молодцы, вы представляете, собрали. Вот собрали такие талантливые ребята. Соответственно, применение патриота не равно производству патриота. Никто его производить в ближайшее время не будет, и никто его производить не собирается. Все это будет приезжать готовое. В лучшем случае приклеит бирочку «Made in Ukraine». И все. И полетели.
1: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в TikTok и YouTube. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
2: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
3: Искалеченные судьбы. В Петербурге и Ленобласти закупили протезов на 400 миллионов рублей. Местные власти в этом году увеличили закупку протезов конечностей. Всего заключили 38 контрактов на общую сумму, которая на треть превышает прошлогодние закупки. Самые крупные – 2 контракта по 100 миллионов рублей. В документах напрямую не говорится, для кого предназначены протезы. Они оформлены как обеспечение граждан. Однако с каждым днем все больше мужчин без рук и ног возвращается с СВО, поэтому их назначение очевидно. Как рассказывает мать военнослужащего Николая Куличкова, командование довело ее сына до инвалидности. Он служит в 245-м гвардейском мотострелковом полку с 2024 года. По словам Людмилы, полтора года назад он получил тяжелую травму плечевого сустава, однако за все это время ему так и не оказали должной медицинской помощи, из-за чего его состояние ухудшается.
4: Были ранения, контузия и выпадение левой руки из плечевого сустава. Проблемы с рукой остались. Все полтора года рука не держится в плечевом суставе, систематически выпадает чуть ли не каждую неделю-две.
3: По словам матери бойца, еще в феврале 2025 года он получил предписание ВВК о проведении операции, однако командование не отпустило его на лечение. Как следствие, ее сын стал инвалидом и теперь нуждается в установке эндопротеза.

0: Хотя вовремя проведенная операция могла спасти ему руку.
1: Так как, по сути дела, бездействие с рукой обернулось инвалидностью, необходимо устанавливать эндопротез, когда своевременное лечение, операция, могли бы сохранить руку и даже, может быть, и окончательно вылечить.
0: Командование регулярно игнорировало медицинские предписания Николая. Всего ему удалось дважды пройти ВВК. Первый раз в феврале 2024-го ему было рекомендовано пройти операцию. Второй раз в августе 2025-го его признали негодным к службе по состоянию здоровья. Однако необходимое лечение солдат так и не получил до сих пор. Его мать в шоке и отчаянии, ведь в какие бы инстанции ни писала жалобы, нигде не получала ответа. Женщину просто везде игнорируют.
1: Предписание ВВК на оперативное лечение проигнорировано. Последнее ВВК выдало заключение с красной печатью о негодности к военной службе. Вот оно, это заключение с красной печатью. Обращалась в письменном виде к командованию воинской части. Нет ответа. Обращалась к уполномоченным по правам человека. Писали обращение в Смоленскую прокуратуру. Нет ответа. Опять тишина, никаких продвижек.
0: С таким отношением протез Николаю может не понадобиться вовсе. Женщина переживает, что в таком физическом состоянии с неработающей рукой, которая периодически выпадает из сустава, ее сын на фронте не продержится долго. Но командиры умышленно игнорируют состояние бойца. Людмила от сына неоднократно слышала истории, что в штурм отправляют даже покалеченных бойцов. Огромные потери и постоянная нехватка новобранцев заставляют отправлять в бой тех, кто есть под рукой. Так что инвалиды в последнее время редко становятся ветеранами. Они воюют до последнего, говорит мать бойца. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия». И мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
3: Еще не финал. Песков заявил, что Россия и все россияне готовы продолжать СВО до победы. Что считается победой? Россия готова продолжать спецоперацию столько, сколько потребуется. Об этом интервью швейцарскому изданию «Weltwoche» заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Россия адаптировалась к санкциям, а сами россияне готовы воевать до победы.
4: Конечно, люди хотят, чтобы война закончилась. И люди предпочли бы мир, а не войну. Но все они желали бы, чтобы мир наступил вместе с победой.
3: Правда, что именно будет считаться победой, Дмитрий Песков не уточнил. Ранее пресс-секретарь президента не раз уточнял, что боевые действия будут продолжаться, пока все цели СВО не будут достигнуты. Солдаты, которые пятый год проводят в окопах, уже не понимают, за что воюют.
5: Все ребята очень напряжены и раздражительны. Много пошло письменных отказов от участия в боевых заданиях. За это не судят, а отправляют в другие части, как раз где спецконтингент служит. Вообще, абсолютное большинство, если прям очень мягко выражаться, разочаровались в нашем правительстве и конкретных людях. Я думаю, вы понимаете, о ком я говорю. Это уже ненависть, но еще не ярость, но к этому все идет. Я вообще в идеологии уже ничего не понимаю, что нам пытаются продать, каких нацистов нам надо победить.
3: В феврале 22 года, начиная спецоперацию, Владимир Путин называл несколько целей спецоперации. Это демилитаризация Украины, ее денацификация, защита жителей Донбасса, недопущение вступления Украины в НАТО и обеспечение безопасности России. Позже к этим заявлениям добавились требования признать занятые армией территории российскими и изменить украинскую государственную политику. Военный эксперт Иван Громов отмечает, что чем дольше длится СВО, тем формулировки становятся размытее.
5: За годы войны российская власть несколько раз меняла акценты. Одни цели уходили на второй план, появлялись новые. Сегодня все чаще звучит просто слово «победа», но без четкого объяснения, каким именно должен быть ее результат.
3: За более чем 4 года СВО Россия потеряла сотни тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, понесла огромные экономические расходы и продолжает вести боевые действия, говорит военный аналитик Дмитрий Снегирев. При этом Донбасс, который с первых дней назывался одной из главных целей СВО, за все время так и не перешел под полный контроль армии России.
6: Если смотреть на первоначально заявленные цели и на нынешнюю ситуацию, становится очевидно, что война давно вышла далеко за рамки тех задач, которые объявлялись в феврале 2022 года. При этом цена продолжения боевых действий для обеих сторон постоянно растет.
3: Сколько еще людей отправится на фронт ради цели, которую уже мало кто может четко сформулировать, ответа на этот вопрос нет. Однако в Z-кругах все чаще появляются намеки на то, что осенью страну ждет объявление мобилизации, сразу после думских выборов. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
7: Трамп наносит удар. Военкор Живов о встрече американского президента с Зеленским.
8: Старик Дональд похвалил Украину и назвал атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы очень эффективными. Он также назвал эскалацией удара Украины по российской энергетике. Но при этом добавил, что именно она может помочь положить конец конфликту. По его словам, Украине за последние недели удалось достигнуть хорошего прогресса. Также Трамп заявил, что у него сложились прекрасные отношения с Зеленским после встречи в овальном кабинете. И теперь США передадут Украине лицензию на производство систем Patriot. Также Штаты предоставят гарантии безопасности Украине и в случае необходимости будут защищать ее воздушное пространство после окончания конфликта. Буданова он назвал великим героем. Дух Анкориджа уже и забыл, когда испарился.
7: Полное безумие. Военкор, канал «Морская мощь государства», о том, как украинцы уничтожают российские танкеры в Азовском море, а все молчат.
9: Противник массово взялся за поражение танкеров, которые возят топливо в Крым через Азовское море. Только за минувшие сутки под удар попали 14 танкеров. Таким образом, за 96 часов в Азовском море пострадали 35 кораблей, из которых 33 танкеры. Просто уничтожение какое-то. Характерна организация похода этих танкеров. Беззащитная плотная масса кораблей посреди моря, представляющая тир для украинских операторов дронов. Ни прикрытие кораблями Черноморского флота, который давно уже едва сам себя охранять может. Ни огневых групп на самих кораблях. Если раньше атаковали колоннами танков под дроны, то теперь, видимо, будем плавать кильватерным строем под дроны. Интересно, какой нужен уровень боли, чтобы госмашина проснулась на тему войны за морские коммуникации? Что должно произойти, чтобы они заподозрили наличие некой нестыковки в том, как ведется эта война? Безумие — это точное повторение одного и того же действия раз за разом в надежде на изменения. Это есть безумие.
7: Минералы, патриоты и удары по российским НПЗ. Военкор Котенок о встрече Трампа с Зеленским.
10: Помимо обещания снова атаковать Иран, Дональд Трамп заявил, что США заинтересованы в украинских месторождениях полезных ископаемых, а также похвалил удары по нашим российским нефтеперерабатывающим заводам, назвав их эскалацией, которая может помочь закончить войну. Кроме того, Трамп заявил, что Штаты таки передадут Киеву лицензию на производство систем Patriot, а заодно обещал рассмотреть возможность закрытия неба над Украиной в случае достижения соглашения. А присутствовавший там же Рубио заявил, что американцы будут и дальше помогать Украине наносить удары вглубь Российской Федерации. Хочется спросить, а как там туннель на Аляску? Все еще планируем строить? Утираемся, улыбаемся и машем. Опять обманули.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
3: Антидроновые сетки не помогли. Беспилотники разбомбили две крупные нефтебазы – в Твери и Ставропольском крае. Бензина в тех регионах не будет. Первый удар пришелся по нефтебазе «Тверь-нефтепродукт». Губернатор региона Виталий Королев подтвердил, что после атаки загорелся один из резервуаров.
11: В результате атаки произошло возгорание одного из резервуаров нефтебазы. На месте работают пожарные расчеты. Принимаются все необходимые меры.
3: По данным аналитиков, часть резервуаров на этой нефтебазе заранее оборудовали специальными антидроновыми сетками. Предполагалось, что они смогут защитить этот стратегически важный объект от ударов беспилотников. Однако, судя по последствиям атаки, эти конструкции не спасли нефтебазу от бомбежки.
5: Пожар очень сильный. Дым видно практически из любой части города.
3: Практически одновременно вспыхнул еще один крупный объект хранения топлива в Ставропольском крае. Первоначально местные паблики сообщили лишь о пожаре на промышленном предприятии. Позже губернатор Владимир Владимиров признал, что огонь добрался до резервуаров с горючими материалами, а жителей ближайших домов пришлось эвакуировать.
12: Пожар усилился, огонь распространился на резервуары с горючими материалами. На место направлены дополнительные силы, проводится эвакуация жителей ближайших улиц.
3: Военный эксперт Юрий Федоров считает, что подобные удары постепенно меняют ситуацию с обеспечением России топливом.
13: Когда регулярно выводятся из строя нефтебазы, склады горючего и логистические узлы, проблема уже заключается не только в производстве бензина. Возникают сложности с его хранением, распределением и доставкой в регионы. Именно поэтому последствия начинают ощущать обычные потребители.
3: Накануне командующий беспилотными войсками ВСУ Роберт Броуди заявил, что за последние 4 дня его подразделения поразили десятки российских судов, включая танкеры, которые использовались для доставки топлива в Крым.
5: Бензина не будет, можете не ждать, игра только начинается.
3: Российские информационные агентства поспешили опровергнуть эти заявления Киева. Однако, если эти оценки подтвердятся, то речь может идти не только об отдельных ударах по нефтебазам, а и о последовательном разрушении всей топливной логистики России. От НПЗ и складов хранения до маршрутов доставки топлива в регионы. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
7: Гражданская оборона. Анастасия Кашеварова о том, кто должен защищать тыл.
14: Бизнес готов вложиться в систему противодействия атакам беспилотников и защищать свои заводы и предприятия. Но вопрос не в бизнесе, а в людях, которые будут защищать объекты и встраиваться в эшелонированную оборону. Кто может работать с вооружением? Военные. То есть бизнес должен либо вырвать людей с фронта и создать дыры, либо оформлять людей через Министерство обороны. То есть, чтобы бизнесу поставить МОГи, поставить расчеты, поставить те же панцири, нужно завести людей на контракт в Минобороны. Можно это делать и через БАРСы, потому что обычных гражданских не подпустит государство к оружию. Государство не может позволить каждому олигарху владеть собственной частной военной компанией, иначе быть беде. Если человек, который хочет получать высокую зарплату и защищать тыл, пойдет на контракт, то Минобороны в любой момент его может выдернуть на фронт, потому что он военнослужащий. А теперь вопрос, уж давайте честно отвечать, сколько захотят идти в таком случае?
7: Боец под окнами власти, военкор Кашеварова Анастасия, о ветеране которого не слышат.
14: Мы вас туда не посылали. Вот этот ответ сквозит уже из щелей местных администраций, которые хотят сидеть и дальше на своих должностях со всеми правами, но без ответственности и обязательств. История, которую я изучила лично. 1 июля, в день ветерана боевых действий. Ветеран боевых действий Максим Кошман сидел под деревом напротив администрации губернатора Ставропольского края. Его не принимали. Денег в кармане. Последние 5000 рублей. Максим воевал с 2014 года, награжден 2 орденами мужества, знаком отличия, Царьградским крестом, медалью за оборону Славянска. Славянск – родной город Максима. Ракетой уничтожен его дом. Жить негде. Максим и его семья, жена и 2 детей – бездомные. Но его не принимали, и даже охрану хотели на него вызывать. А он просто доведенный до отчаяния. Ни жилья, ни работы, 6 ранений, полная жизнь проблем, боли и несправедливости, просто хотел быть услышанным, и чтобы ему помогли те, кто обязан это делать. А в итоге ни земли, которую обещают давать за орден мужества, ни помощи в трудоустройстве, ни социальной поддержки. И это одна история из множества.
7: Кадровая перестановка без оптимизма. Военкор канал «Морская мощь», государство о смене руководства в Рубине.
9: Тихо, без лишней публичности. В Центральном конструкторском бюро морской техники «Рубин» сменилось руководство. Вместо Игоря Вильнита генеральным директором назначен Владимир Дорофеев. Напомню, что 21 мая Игорю Вильниту присвоено звание Героя труда за особые трудовые заслуги перед государством и большой вклад в развитие судостроительной промышленности. Владимир Дорофеев – выходец из Малахита и до сих пор, судя по сайту, числится генеральным директором ТАМБЭ. Не совсем ясны причины такого кадрового решения. Рубин занимается проектированием атомных, ракетных и дизель-электрических подводных лодок, а также кораблей специального назначения. От идеи, стоящей за этим назначением, тоже ничего хорошего не ждите. Элитарии просто сорвались с цепи, пытаются сломать как можно больше, пока могут. Даже то, что уже и так серьезно сломано, как подводное кораблестроение. Мы, похоже, к моменту завершения будущей гонки на лафетах останемся с палками-копалками и веслами. Впрочем, кому-то может достаться северокорейский пулемет, если повезет.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Опасность дня.
15: Киев получил зеленый свет от президента Трампа на производство дорогостоящих ракет «Патриот» для комплексов противовоздушной обороны. Также американцы могут предоставить Украине необходимые технологии для выпуска собственных баллистических ракет.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
16: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня говорим о том, что еще недавно звучало бы как абсурд. Россия, страна, которая качает нефть из-под земли круглосуточно, осталась без бензина на заправках. Люди ночуют в очередях у колонок, фермеры не могут убрать урожай, а в Крыму ввели режим чрезвычайной ситуации именно из-за топлива. Как нефтяная сверхдержава дошла до талонов на бензин, разбираемся прямо сейчас.
17: Да, тема сегодня невероятно острая.
16: Ну и начать тут стоит с того, как вообще эта вся катастрофа выглядит на уровне, ну, повседневной жизни. Потому что статистика поисковых запросов в интернете сейчас, она реально пугает. Запросы со словами «где купить бензин» взлетели за месяц в 26 раз.
17: Ого, в 26?
16: Да, это больше 34 тысяч запросов в сутки. То есть, ну, становится абсолютно понятно, да, люди больше не ищут там какую-то выгодную цену или скидочные бонусы, они просто ищут хоть какую-то работающую колонку.
17: Слушай, ну это маркер того, как вообще ломается привычная картина мира. Ведь заправка автомобиля – это всегда было такое фоновое, ну, автоматическое действие. Никто никогда не планировал поездку за бензином как какую-то сложную спецоперацию.
16: Угу, абсолютно.
17: А теперь это реально вопрос базового выживания. И вот это утроение запросов о сроках хранения топлива – это, скажем так, показатель того, что общество перешло в режим такого глубокого недоверия к инфраструктуре в стране.
16: И на федеральных трассах, вот взять ту же М4 «Дон» или М12 «Восток», там разворачиваются просто настоящие драмы. Многокилометровые пробки стоящих машин, водители ночуют прямо на парковках перед ЭЗС.
17: Кошмар.
16: В Чите вообще фиксировали очереди к колонкам по 3 километра. И люди занимают места с 4 или 5 утра. Причем многие глушат моторы, чтобы не тратить вот эти жалкие остатки топлива на кондиционер. И сидят в раскаленных на солнце машинах часами.
17: И знаешь, что самое страшное в этой ситуации? То, что вот это многочасовое ожидание, оно ведь совершенно не гарантирует результата. Регулярно возникают ситуации, когда человек стоит в очереди, там 5 часов, подъезжает к колонке, и тут бац, администрация заправки просто вешает табличку «технический перерыв». Или спокойно заявляет, что дневной лимит исчерпан.
16: Подожди, а зачем сети так поступают? Разве им не выгодно, ну, просто продать все, что есть в резервуарах, и заработать деньги?
17: Ну, в нормальных рыночных условиях, конечно, выгодно. Но сейчас, в условиях такого системного дефицита, нефтяные компании вынуждены просто придерживать остатки. Чтобы растянуть их по времени и сымитировать такую бесперебойную работу перед проверяющими органами.
16: А, то есть создать видимость, что все нормально.
17: Именно. Потому что если заправка распродаст все за час и закроется на 3 дня, это сразу вызовет вопрос у антимонопольной службы. Вот поэтому продажу искусственно тормозят. Отсюда и вспышки агрессии, драки у колонок. Любая очередь мгновенно превращается в пороховую бочку.
16: Слушай, ну тут еще на сцену выходит абсолютный хит сезона. Это канистры. Металлические емкости просто смели со складов и из магазинов за какие-то считанные дни.
17: Но это ожидаемо, все пытаются сделать запас.
16: И закономерно, что люди начали приезжать на заправки с пластиковыми тарами. Но им отказывают, потому что федеральные правила строго запрещают наливать топливо в пластик.
17: Есть такое?
16: Висят объявления, что отпуск топлива физическим лицам в тару запрещен. Якобы, чтобы, вот тут цитата, не создавать ажиотажный спрос.
17: Но это классическая попытка региональных чиновников просто переложить ответственность. Заявляют, что дефицит возник из-за паники населения, но это значит полностью отрицать реальность.
16: Ну да, звучит странно.
17: Запасание топлива в условиях пустых заправок – это не причина кризиса, это абсолютно рациональное поведение. Если у человека есть генератор для дома или трактор, он просто обязан сделать запас. И запрещать людям спасать свое хозяйство, обвиняя их же в панике – это какая-то тотальная управленческая слепота.
16: Вот в Приморье, например, для дальнобойщиков ввели лимит не более 100 литров на грузовик в городской черте.
17: 100 литров? Серьезно?
16: Да. 100 литров для тяжелой фуры звучит как какая-то злая шутка.
17: Это даже не шутка, это паралич грузоперевозок. Груженная фура потребляет от 30 до 40 литров на сотню километров. То есть этот лимит позволяет проехать максимум, ну, километров 300 до следующей пустой АЗС.
16: Жесть.
17: Получается искусственное замедление всей кровеносной системы экономики. Товары едут дольше, рейсы массово срываются.
16: И вот эта инфекция лимитов, она начала очень быстро расползаться по карте. Если сначала это были только южные трассы, то теперь дефицит накрыл более 50 регионов. Крым, например, оказался в полной изоляции. Сначала там прекратилась свободная продажа, а затем вообще ввели режим чрезвычайной ситуации.
17: Ну, географическая изоляция полуострова просто сработала как усилитель кризиса. Логистика туда и так всегда была сложной, а в условиях дефицита система просто схлопнулась в один момент.
16: В Севастополе даже вернулись к талонам. Выдача по QR-кодам не больше 20 литров. Но слушай, Крым же связан мостом с материком. Почему нельзя просто привезти топливо из соседнего Краснодарского края?
17: А потому что в Краснодарском крае его тоже катастрофически не хватает. Возникла вообще абсурдная миграция водителей из Крыма, едут через мост, стоят в диких пробках, заправляются на материке и едут обратно.
16: Ага, и тратят бензин по дороге.
17: Учитывая расстояние и эти пробки, половина этого купленного лимита сгорает просто на обратную дорогу. Топливо выкачивается из одного дефицитного региона в другой практически с нулевой эффективностью.
16: А ситуация на Кавказе выглядит вообще не лучше. В Дагестане цены на 92-й бензин пробили отметку в 87 рублей за литр, и там тоже ввели лимит в 20 литров. Для горных сел это звучит просто как приговор. Там ведь нет никакой альтернативы в виде метро или электричек.
17: Ну, конечно. Для горного села автомобиль – это, по сути, единственная связь с цивилизацией. Скорая помощь, подвоз продуктов, поездка в райцентр по делам. 20 литров не хватит даже на то, чтобы съездить по горным серпантинам туда и обратно.
16: Ужас.
17: Целые поселения оказываются просто физически отрезанными от мира.
16: А в Сибири дефицит, но вполне ожидаемо, породил огромную теневую экономику. В Иркутске перекупщики продают бензин по 300 рублей за литр прямо с машин при официальном лимите на заправках в 50 литров. Но знаешь, больше всего меня поражает ситуация в Ханты-Мансийске. В российском автономном округе. Регион, который добывает около 40% всей нефти в стране, остался без топлива. В Москве и Санкт-Петербурге открытого коллапса с очередями по 3 километра вроде бы не наблюдается, если судить по новостям.
17: А там просто применяется хитрая тактика маскировки. Открытых объявлений на столбах нет, но действуют жесткие скрытые лимиты.
16: Это как?
17: Но смотри, крупные сети отпускают по 20-30 литров строго в бак, без налива в канистры. И водитель узнает об этом только в тот момент, когда подходит к кассе расплачиваться. На бумаге, в отчетах чиновников, кризиса в столицах как бы нет. Но по факту система работает на абсолютном пределе возможностей, постоянно балансируя на грани полной остановки.
16: И вот здесь начинается, наверное, самое интересное и пугающее. Столкнувшись с такой острой физической нехваткой объемов, принимается решение увеличить их за счет резкого снижения качества. Происходит такое тихое и незаметное возвращение к экологическому стандарту Евро-3, хотя на колонках продолжают наклейки висеть Евро-5.
17: Разница между этими стандартами просто колоссальна. И главная угроза здесь – это сера.
16: Да, цифры реально впечатляют. В настоящем Евро-5 допускается максимум 10 миллиграммов серы на килограмм, а в Евро-3 разрешено 150 миллиграммов. В 15 раз больше. А в дизельном топливе лимит вообще повышен до 350 миллиграммов.
17: Это очень много, это катастрофически много.
16: Плюс разрешено использование монометиланилина, ну или ММА. Это присадка, которая раньше крайне жестко контролировалась. Выбросы оксида углерода растут более чем вдвое, с 1 грамма на километр до 2,3 грамма. Миллионы машин ежедневно стоят в глухих пробках мегаполисов. Качество воздуха деградирует просто на глазах.
17: Это неизбежно при таком стандарте.
16: Но знаешь, что в этой ситуации с грязным бензином поражает меня больше всего?
17: Запрет на его экспорт.
16: Да, вот именно. Этот высокосернистый бензин разрешен исключительно для внутреннего потребления. Поставлять его за рубеж строжайше запрещено законом.
17: Ага, чтобы не нарушать контракты.
16: Получается очень интересная картина. Те, кто принимает эти стандарты, они ведь прекрасно понимают химию процесса. Они знают про токсичность, про убитые моторы, про отравленный воздух в городах.
17: Это предельно четкая, циничная расстановка приоритетов. Признается абсолютно приемлемым сбрасывать такой суррогат на внутренний рынок, заставлять граждан дышать повышенными выбросами и оплачивать дорогостоящий ремонт автомобилей.
16: Угу.
17: Но при этом сохраняется какой-то панический страх испортить репутацию или там нарушить международные договоренности перед зарубежными покупателями. Это просто двойные стандарты в чистом виде.
16: Хорошо. Если заводы не справляются, возникает самый, ну, очевидный вопрос. А почему бы просто не купить нормальный бензин за границей? Из каждого утюга звучат заявления, что масштабный импорт решит все проблемы.
17: Эти заявления полностью разбиваются о суровую математику логистики. Иллюзия импорта – это, пожалуй, один из самых опасных мифов текущего кризиса.
16: Давай посчитаем. Внутреннее потребление бензина в России составляет примерно 35-38 миллионов тонн в год. Белоруссия, на которую так часто кивают, как на спасителя, производит всего около 3 миллионов тонн.
17: Им же самим нужно на чем-то ездить и убирать урожай.
16: Вот именно. У Казахстана излишков тоже нет. То есть физически взять топливо по соседству просто негде.
17: И тогда возникает логистический шедевр – схема с Индией.
16: Российская сырая нефть грузится в танкеры и плывет в Индию. Там местный завод ее перерабатывает, и уже готовый бензин грузится в другие танкеры и плывет обратно.
17: Двойного фрахта. Гонять нефть в Индию, чтобы купить бензин, это, ну знаешь, как отправить вагон муки на другой континент, чтобы купить там и привезти обратно нарезанный батон хлеба.
16: Точно.
17: Стоимость транспортировки, страховки судов, проходы через проливы – все это делает итоговый продукт астрономически дорогим. Танкер идет в одну сторону неделями. Это не кнопка, которую можно так клик, нажать и получить топливо завтра.
16: И сколько в итоге дает эта сложнейшая морская операция? Цифры показывают около 200-250 тысяч тонн импорта в месяц, при потребности в 3 с лишним миллиона тонн ежемесячно.
17: Это меньше десятой части всех потребностей. Это даже не пластырь на сломанную ногу. Это попытка вылечить открытый перелом, не знаю, подорожником. Чтобы такой дорогой импортный бензин хоть кто-то покупал, государству приходится субсидировать разницу из бюджета. Получается, система буквально сжигает деньги, чтобы привезти каплю в море.
16: Но самый страшный удар наносится даже не по автомобилистам. Дефицит бьет в самую чувствительную точку – продовольственную безопасность. Июнь и июль на юге – это же сезон уборочной кампании.
17: Да, а современное сельское хозяйство не работает на конной тяге, как известно.
16: Именно. Комбайны, трактора, зерновозы – все это потребляет колоссальные объемы дизельного топлива. А дизель с апреля взлетел в цене на 42%. На оптовых биржах цены бьют вообще все исторические рекорды.
17: Фермеры столкнулись с ситуацией, когда топлива просто нет физически, ни за какие деньги. Техника тупо стоит в полях. Аграриям на Кубани приходится искать дизель где-то в Поволжье, нанимать бензовозы и везти его за сотни километров.
16: А зерно-то ждать не будет?
17: Конечно, не будет. У озимой пшеницы есть очень строгий технологический срок уборки. Если она перестоит в поле, колос высыхает и зерно просто осыпается на землю. Или, что еще хуже, в сухую погоду возникают пожары. Потерять урожай из-за того, что нечем заправить комбайн – это катастрофа для всей производственной цепочки.
16: И эта цепная реакция абсолютно неизбежна. Меньше собранного зерна означает его резкое удорожание. Дорогое зерно – это дорогая мука и дорогой хлеб. Но это только начало цепочки.
17: Да, потому что зерно – это еще и основа комбикормов для птицефабрик и животноводческих комплексов.
16: Совершенно верно. Топливный кризис на Кубани через пару месяцев обернется переписанными ценниками на мясо, молоко, яйца и курицу в каждом супермаркете страны. Логистика доставки этих продуктов в рефрижераторах тоже сильно подорожала из-за того же дизеля. Кризис, начавшийся у заправочной колонки, приходит прямо на кухонный стол каждому.
15: Да. От этого не спрятаться. И если смотреть на ситуацию глобально, возникает один очень-очень важный вопрос. Когда базовая бензиновая инфраструктура, на которой держались целые регионы десятилетиями, становится настолько хрупкой, непредсказуемой и дорогой, не станет ли это самым жестким и неконтролируемым толчком к кустарной электрификации? Или там к массовому переходу на альтернативные виды транспорта. Возможно, этот кризис заставит людей менять не заправки, а вообще сам принцип того, на чем они ездят.
16: Итог простой. Между нефтью в земле и бензином в баке стоят заводы. Заводы повреждены. Починить их быстро не получится. Запчасти под санкциями. Технологии ушли вместе с западными партнерами. Импорт из Азии – это пластырь, а не лечение. Поэтому очереди, лимиты и грязный бензин – это не временные неудобства. Это новая реальность, которая пришла надолго. С вами был «Разбор дня». До следующего выпуска.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
18: Опасное соседство. Власти планируют строительство военных объектов в промышленных зонах. Калининградцам придется жить, как на вулкане, рядом с военными складами. Калининградцев волнует вопрос. Спад ажиотажа на заправках связан с поступлением в регион низкокачественного бензина Евро-3. Власти уверяют в отсутствии топлива низкого стандарта. Театр абсурда. Служба охраны объектов культурного наследия потребовала остановить снос старинного здания мукомольного завода в Калининграде после того, как историческое здание снесли. Горожане призывают бойкотировать продукцию русского хлеба. Итак, в Калининграде готовятся разрешить строительство военных объектов в промышленных зонах. Власти хотят изменить правила землепользования и застройки, чтобы в коммунально-складской зоне П4 можно было размещать объекты обороны и безопасности. Речь идет о военных объектах, инфраструктуре силовых ведомств, военных городках, складах, инженерных сооружениях и других объектах, связанных с обеспечением обороны. Если все это построят в черте города, это означает не только милитаризацию гражданской инфраструктуры, а расширение военной. Для жителей Калининграда такое решение несет ряд серьезных долгосрочных рисков. И первый из них – военные цели – появятся просто внутри жилых массивов, считает военный эксперт Анатолий Матвейчук.
19: Коммунально-складские зоны городов обычно вплотную примыкают к жилым кварталам, транспортным узлам и гражданским предприятиям. Размещение там военных городков, складов снабжения или инженерных сооружений вооруженных сил автоматически превращает эти районы в приоритетные цели для ударов противника в случае военного конфликта. Иными словами, в зоне критического риска окажутся жилые дома поблизости. Второй риск для гражданского населения – Это угроза техногенных аварий и детонаций. Использование промышленных складов под нужды силовых ведомств зачастую подразумевает хранение боеприпасов, горюче-смазочных материалов или спецтехники. В случае халатности, диверсии или атаки это грозит масштабными пожарами в черте города и детонацией взрывоопасных предметов. Потери среди гражданского населения необратимы.
18: Эксперт также акцентирует внимание на том, что вокруг любого военного или режимного объекта закон требует устанавливать запретные и охранные зоны. Для горожан это прежде всего ограничение свободы передвижения по ранее доступным городским территориям, а также запрет на строительство и реконструкцию частных домов или же коммерческих объектов вблизи таких зон. Еще один момент – отдельные территории могут изыматься для нужд Минобороны. Все это автоматически приведет к падению стоимости жилья и сворачиванию гражданского бизнеса в Калининграде, считает финансовый аналитик Александр Кудрин.
20: Практика показывает, что соседство с военными базами или складами Минобороны резко снижает привлекательность жилых микрорайонов. Как следствие, обесценивание стоимости квартир и земельных участков на территориях с постоянным движением военной техники, блокпостами и усиленным досмотром гражданских лиц. Коммунально-складские зоны, в том числе калининградские, предназначены для логистических центров, оптовых складов, автосервисов и малых производств. Передача этих площадей военным вытесняет гражданский сектор, что неизбежно приведет к сокращению рабочих мест, потере доходов местными предпринимателями и ухудшению инвестиционного климата в городе.
18: В Министерстве градостроительной политики Калининградской области уверяют, что юридически новый статус земель планируют сделать условно разрешенным. Это значит, что под каждый объект перед его утверждением власти обязаны проводить общественное обсуждение. Калининградцы имеют законное право участвовать в них, массово подавать возражения городской администрации и требовать переноса военных объектов за пределы городской черты. Учтут ли власти пожелания общественности – это уже второй вопрос. Кстати, о вопросах. Калининградские автомобилисты, судя по сообщениям в соцсетях, нервно ждут привоза топлива более низкого качества. На официальной странице губернатора области без прозванных ВКонтакте калининградцы предположили, что снижение ажиотажа на АЗС связано с поставками в регион топлива низкого стандарта Евро-3, о чем прямо и спросили у чиновников. В Министерстве развития инфраструктуры области на вопрос, есть ли на заправках Евро-3, ответили следующее.
21: Бензин этой марки в Калининградскую область не поступает. В случае его поступления обязательно расскажем.
18: Можно себе представить, как такой рассказ еще больше уменьшит количество машин на заправках. Как известно, правительство Российской Федерации до конца года разрешило выпуск давно забытого бензина Евро-3 с более высоким содержанием вредных примесей. В России этот стандарт перестал применяться 11 лет назад, но вернуться в прошлое пришлось после уничтожения беспилотниками половины нефтепереработки в стране. БПЛА, по подсчетам аналитиков, поразили 10 из 11 крупнейших нефтеперерабатывающих заводов. Сейчас в России остается нетронутым лишь один завод с производственной мощностью свыше 10 миллионов тонн нефти в год. Это Ангарский НПЗ в Иркутской области. По имеющейся информации, недавний удар по Омскому заводу стал 179-й украинской атакой по российским нефтепредприятиям. В результате практически во всех регионах возник бензиновый коллапс, и на этом фоне начал реализовываться низкопробный бензин Евро-3. Он уже спровоцировал массовые поломки автомобилей. Водители отмечают падение мощности, так называемое троение двигателя, песчаный осадок в горючем, а то и вовсе топливо напоминает слизь, жалуются автомобилисты. И весь этот ужас наглядно демонстрируют в видеороликах в сети.
22: Первые жертвы некачественного бензина. Загорелся чек, Шкода Суперб.
23: Вообще заправляли мы бензин с нефти, который набрали в канистре, и я решил одеть капроновый чулок. Вот что было в бензине. То есть, как бы, если бы я это не одел, это все полетело в мотор.
24: Заправили по 100 рублей на парковке. Вот, мало того, что не долили, и налили вот такого говна.
18: По словам автоэкспертов, современные автомобили не проектируют под низкопробное топливо, поэтому регулярное использование такого бензина неминуемо вызывает серьезные проблемы. Водителям советуют внимательнее следить за состоянием двигателей. А вот следующая история из разряда «не досмотрели» или «поздно опомнились».
0: Калининград в эпицентре громкого скандала. Служба госохраны объектов культурного наследия потребовала остановить снос здания администрации мукомольного завода на правой набережной. В процессе демонтажа обнаружили объект с признаками культурного наследия, поэтому работы срочно приостанавливают. Об этом сообщила заместитель руководителя службы Мария Страхова. На следующий день после того, как здание немецкой мельницы 1890 года постройки уже снесли у завода «Русский хлеб»,
1: как говорится, нарочно не придумать. Видимо, в службе госохраны объектов культурного наследия не заметили, как целый день историки били тревогу, а в городских пабликах призывали бойкотировать продукцию «Русского хлеба». Жители вели стримы в прямом эфире, мол, именно юрлицо компании сносит админздание конца XIX века, входившее в комплекс бывшей вальцовой мельницы Кёнигсберга на правой набережной. В свою очередь, в «Русском хлебе» категорически открещиваются от уничтожения исторического объекта. Дескать, сносами не занимаются, а только хлеб пекут. При этом напряжение в Калининграде растет. Общественники считают, что старинное здание можно было сохранить и приспособить под современное использование. Однако вместо реставрации его полностью снесли. Компании уже присоединились движение «Парковое кольцо» и калининградский градозащитник Евгений Масиенко. Словом, битва за историю продолжается. А власти Калининграда, судя по отсутствию реакции на скандал, заняли позицию наблюдателей. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
4: Минобороны собирается строить новые военные объекты в Калининградской области. Казалось бы, ну, строят и строят. Все-таки обстановка неспокойная. Может, это и хорошо? Да, все так. Только территорию под это решили выделить прямо рядом с обычными людьми. По информации администрации Калининграда, склады для боеприпасов, ангары для ремонта техники, инженерные сооружения и прочая военная инфраструктура будут размещаться прямо в промзонах. Видите ли, так логистика лучше. Если возле большого предприятия поставить военную базу, то оно как бы и будет ее обслуживать. Удобно придумали, ничего не скажешь. Но у меня один вопросик закрался. А ничего, что промзона – это не пустыня? Там ездят люди, там работают люди, кто-то даже живет рядом. Калининград – это не тайга. Тут везде куча гражданских объектов. Школы, больницы, жилые дома, предприятия, на которых трудятся тысячи горожан. Это плотно застроенный европейский город с советским промышленным наследием. Промышленная зона здесь – это не чистое поле за горизонтом. Это квартал, у которого есть соседи. И что получается? Если рядом с вами появляется военный объект, то он автоматически становится объектом повышенного внимания. В первую очередь для противника. Ничего тайно построить сейчас нельзя. Спутники до сантиметра определяют, что именно и где находится. Так что будьте уверены, все эти новые базы появятся на натовских картах уже к вечеру. Это не домыслы и не страшилки. Это просто реальность современного наблюдения. Западные аналитические центры мониторят Калининград в режиме реального времени. И делают это не по газетным заметкам, а по коммерческим спутниковым снимкам с разрешением до нескольких сантиметров. А теперь подумаемся вот про что. Мы уже несколько лет живем в мире, где беспилотники летают за сотни и тысячи километров. Где нефтебазы, аэродромы и склады регулярно попадают в новости. Не абстрактные новости, а в новости с фотографиями последствий. И теперь представьте, что подобная инфраструктура появляется буквально по соседству с гражданскими территориями. Со складами боеприпасов в особенности. Потому что склад боеприпасов – это объект, взрыв которого не спрашивает у соседних домов разрешения. А нас вообще кто-нибудь спросил? Люди покупали квартиры рядом с промышленной зоной, а не рядом с военным объектом. Они соглашались на шум фур, запахи производства, интенсивный трафик грузовиков. Они не соглашались на то, чтобы их квартал превратился в потенциальную военную цель. Почему они должны расплачиваться своими нервами, своим здоровьем и своей безопасностью за чье-то логистическое удобство? Причем, заметьте, информации ноль. Что именно строится, где конкретно, в каком объеме, какой будет охраняемый периметр, будут ли санитарные зоны, что произойдет с предприятиями, которые окажутся в непосредственной близости от военных объектов. Никто ничего не объяснил. Никто не провел публичных слушаний заранее. Горожане узнают об этом не на пресс-конференциях, а из коротких новостных заметок и случайных разговоров. Да, поправки формально предусматривают общественное обсуждение перед строительством каждого конкретного объекта. Это написано в документах. Но мы все прекрасно понимаем, как у нас проводится общественное обсуждение по вопросам оборонного значения. Калининград — это не просто регион. Это эксклав, полностью окруженный странами НАТО, Польшей и Литвой. Здесь уже сосредоточены штаб Балтийского флота, ракетные комплексы, авиационные части. Регион и так находится под огромным вниманием разведки всего Западного альянса. Каждый новый военный объект здесь — это не просто склад. Это потенциальная точка на карте противника. И никто, никто не думает о том, что рядом с этими точками живут обычные люди. Вопрос ведь не в том, нужна ли оборонная инфраструктура в Калининградской области. В нынешних условиях это данность, никто не спорит. Но куда ее размещать – это принципиальный вопрос. Есть отдаленные территории, есть бывшие военные базы советской эпохи, заброшенные, огороженные, вдали от жилья. Есть возможность думать о людях, а не только об удобстве военной логистики. Поэтому вопрос очень простой. Власти обязаны рассказать, что именно собираются строить, где именно, с какими защитными зонами, как это скажется на жителях соседних кварталов, на работниках предприятий промзоны, на стоимости и ликвидности жилья рядом. Потому что иначе тысячи калининградцев однажды просто обнаружат военный объект буквально у себя под боком. Без предупреждения, без объяснений, без возможности что-то изменить. На этом все. Больше важных тем в следующем выпуске. Берегите себя. Услышимся.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Потеря дня.
15: За трое минувших суток украинские беспилотники поразили в Азовском море как минимум 19 танкеров российского теневого флота, которые пытались доставить топливо в Крым. Снабжение полуострова практически полностью остановлено.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
6: Житель Крыма кратко описал ситуацию, сложившуюся на сегодняшний день на полуострове. Что с бензином, с электроэнергией и туристическим сезоном.
8: Всем привет. На календаре у нас 2 июля. Начался второй летний месяц. И небольшая новостная сводочка про ситуацию в Крыму. Что с бензином, что с электроэнергией, что с курортным сезоном. Бензина в полном объеме в Крыму нет, ребята. Он начинает появляться на заправках, но появляется нежданно-негаданно. Значит, электронные табло на заправках не включают. Рано утром перед заправками собираются километровые очереди. Значит, стоимость дизельки 95-го уже 200 рублей. 200, 205, 215. Ну, уже топливо перевалило отметку за 200. Что будет дальше, непонятно. Улучшений в плане топлива я пока не вижу. Хотя правительство нам обещает, что решит все это за 2 недели. Но я в этом глубоко сомневаюсь. Все-таки, как я говорил немного ранее, логистика в Крым очень сильно нарушена. По бензину вроде бы все. Теперь про электричество. Сегодня в САКах целый день не будет света. То есть перебои с электроэнергией сильные, верное отключение света. Так что как-то так. Курортный сезон в Крыму так и не начался. Пляжи Крыма пустые.
5: И чтобы он там не показывали, не снимали другие люди, какие-то отдыхающие или другие блогеры, что полные бананы, вот, которые катают туристов по морю, полные аттракционы людей. Но как только переходит объектив камеры на пляж, видно, что пляжи пустые. Отменяются многие поезда из Крыма и в Крым из-за слабой загрузки. Турист в этом году в Крым не поехал.
2: Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
10: Олимпийский комитет России отказался считать Крым, ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области частью единой российской спортивной семьи. Иными словами, он признал спортивную юрисдикцию Украины над внесенными в Конституцию России регионами, отмечает юрист Илья Дунаев.
11: В практической плоскости это означает, что спортивные федерации этих регионов вместе со спортсменами юридически признаются за Олимпийским комитетом Украины и не входят больше в Олимпийский комитет России.
10: Этот шаг позволил частично снять санкции с российского спорта. Спортсмены довольны, Z-сообщество наоборот. По их словам, одной из целей специальной военной операции называлось именно освобождение этих регионов. В Конституцию России уже внесены поправки о 4 новых регионах страны. Теперь в основном законе перечислено 89 субъектов федерации, которая пополнилась Донецкой и Луганской народными республиками, а также Запорожской и Херсонской областями. Об этом говорил сам Владимир Путин.
12: Сегодня мы подписываем договоры о принятии в состав России Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области. 4 новых субъектов Российской Федерации.
10: В начале СВО на всех телеканалах говорили, что Киеву не продержаться и 3 дней. Но взять Киев не удалось. А уже через месяц после начала СВО армия России вышла не только из Киевской, но и из Черниговской, а потом из Харьковской областей и из Херсона. Единственного областного центра, который удалось взять под контроль. В Минобороны это назвали жестом доброй воли. Позже все чаще стали звучать идеи об освобождении Донбасса, а также о том, что нужно покончить с курсом США на доминирование. Спустя 4 года Донбасс так и не удалось взять под полный контроль. А зампред Совбеза Дмитрий Медведев недавно заявил, что конфликт России и Украины может не ограничиться текущей фазой и длиться бесконечно.
13: Где остановиться? Не знаю. Я думаю, что с учетом того, о чем я сказал, значит, нам еще придется много и серьезно работать. Будет ли это Киев? Да, наверное. Это должен быть и Киев. И если не сейчас, то через какое-то время. По двум причинам. Киев – русский город. И оттуда исходит угроза существованию Российской Федерации. Интернациональная угроза.
10: При этом каждый день на фронте гибнут российские военные, а страну душат санкции. Социологи констатируют, что на этом фоне поддержка СВО среди россиян падает. А после того, как Олимпийскому комитету России пришлось письменно отказаться от новых территорий, многие признаются, что не понимают, за что страна воюет. Россияне говорят, что из-за боевых действий везде одна разруха.
25: О, я считаю только одну разруху. Везде одна разруха, больше ничего. Я так думаю, и в дальнейшем также будет еще хуже, хуже и хуже.
26: Да я думаю, война ничего хорошего не принесет никому.
27: Никому она не принесла ничего хорошего пока.
28: Да ничего она не принесла, любая война приносит только беды, где бы она ни проходила.
10: Уже пошел 5-й год СВО. Это дольше, чем Первая мировая война, отмечают эксперты. По их словам, специальная военная операция обходится России слишком дорого. И в прямом, и в переносном смысле. Она стоила жизни десяткам тысяч молодых людей и нанесла серьезный ущерб экономике государства. Сколько еще будет продолжаться СВО – один из главных вопросов, который интересует граждан, отмечают социологи. Но точного ответа власти не дают. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Криминальные новости.
10: В
3: Таганроге бывший полицейский убил родителей жены. Ему вменяют тройное убийство. По данным базы, 44-летний Евгений Утесов зарезал отца своей супруги, а ее мать и бабушку застрелил из карабина «Сайга». После этого скрылся на автомобиле вместе со своим отцом. Был объявлен план-перехват. Сообщается, что тройное убийство совершено на фоне развода. Супруги не могли поделить имущество. Кроме того, встал вопрос о дальнейшем воспитании их троих детей. Жена экс-полицейского, который расстрелял ее семью, оказалась депутатом Гордумы Таганрога. До начала бракоразводного процесса у Оксаны с Евгением был свой бизнес. Семья владела автошколой. Муж был директором, жена возглавляла юридический отдел. Ранее подозреваемый служил в правоохранительных органах. По словам бывших коллег, Утесова уволили из-за того, что он скрыл судимость в 2002 году за то, что избил человека, нанеся ему средний вред здоровью. Экс-полицейского задержали в Ростове. Сейчас с ним работают следователи. Также продолжается поиск его отца. Его участие в преступлении пока проверяют. Женщину, ранее пропавшую в Ачинске, подозреваемую в убийстве 5-летней дочери, задержали. По данным следствия, 32-летняя местная жительница вышла с маленькой дочерью из дома, направляясь якобы в магазин. В действительности она завела девочку в безлюдное место к железнодорожным путям в Ачинске, где задушила ее. После этого женщина оставила убитую дочь на насыпи и автостопом уехала в Красноярск, затем в Томск, а после в Новосибирск. Тело девочки нашли 5 июля. Подозреваемую в ее убийстве мать доставили в Красноярский край. Задержали, допросили. Она признала свою вину и объяснила,

0: домой к сопернику, избил его, а затем нанес около 60 ножевых ранений, которые оказались несовместимы с жизнью. Дело передано в суд для рассмотрения по существу. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Радиолента. Прямая речь.
2: Помимо отсутствия бензина на автозаправочных станциях в Крыму, появилась новая проблема. Цены на товары продуктовой группы растут прямо на глазах.
3: Кто там говорил, крымчане, не паникуйте, проблем с продуктами не будет. И да, их действительно нет, продуктов полно. Но что по поводу цен? Давайте посмотрим. Молоко «Пармалат» безлактозное 1,8. Было 179, стало 307. Сколько стоило вот это молоко, я не знаю, но сейчас его цена 356. Детское пюре «Дары Кубани» было 37, стало почти 45. Хорошо, хоть крымские производители оставляют цены прежними. Высокобелковый коктейль, который я всегда покупала по 169, теперь 203 рубля. Смузи в бутылке, который я всегда брала по 99, теперь 167. Творог безлактозный «Пармалат» 291 рубль, был 180 рублей примерно. Хотите прикол? На кассе цены некоторые стали еще выше, чем они были на ценнике. Но, в принципе, везде висят объявления о том, что идет переоценка товара и актуальная цена на кассе. Вот как-то так.
1: Главные новости дня.
4: Украина будет делать Патриот. После встречи с Зеленским на саммите НАТО Трамп объявил о лицензии для Украины на производство ракет для ПВО. Еще несколько лет назад подобное заявление показалось бы чистой фантастикой. Технологии Patriot десятилетиями оставались одними из самых закрытых американских военных разработок. США поставляли эти комплексы только ближайшим союзникам, но никогда не говорили о передаче лицензий на производство самих ракет другим странам. Теперь ситуация может кардинально измениться. Об этом после встречи с Владимиром Зеленским на саммите НАТО заявил президент США Дональд Трамп.
5: Птичка мне напела, что сегодня мы будем обсуждать с Зеленским предоставление Украине права производить ракеты «Патриот». Мы покажем, как это делать. Это сложный процесс, но вы быстро разберетесь. Мы готовы предоставить лицензию на производство этой техники.
4: Если эти планы будут реализованы, речь пойдет уже не просто о поставках отдельных партий ракет. Украина впервые сможет самостоятельно выпускать боеприпасы к одной из самых современных систем противовоздушной обороны в мире. Военный эксперт Роман Светанов считает, что для России это означает принципиально новую ситуацию.
6: Главная ценность такой лицензии – не несколько десятков дополнительных ракет, а собственное производство. Это означает возможность самостоятельно пополнять запасы, ремонтировать изделия и постепенно наращивать выпуск без постоянного ожидания новых поставок из-за границы.
4: На Украине возможность производства американских ракет уже прокомментировали. Там заявили, что украинские специалисты способны освоить такую технологию.
7: Я лично изучал ракеты ПАК после их применения и убежден, что Украина сможет освоить их производство по американской лицензии. Для наших специалистов это абсолютно реальная задача.
4: Получение лицензии означает не только передачу технологий. Фактически речь идет о долгосрочном строительстве Украиной собственного производства высокоточного оружия. А для России это плохая новость сразу по нескольким причинам. Чем больше ракет «Патриот» сможет выпускать Украина, тем сложнее будет перегрузить ее систему противовоздушной обороны массированными ударами. И если раньше армия могла рассчитывать, что запасы западных ракет у ВСУ когда-нибудь закончатся, то теперь сама логика СВО может в корне поменяться. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
1: На Радиолента. Цифра дня.
8: Соотношение потерь российской и украинской армии впервые с начала спецоперации достигло 8 к 1. Россия потеряла примерно в 4 раза больше военнослужащих, чем Соединенные Штаты во всех своих войнах, взятых вместе.
1: Радиолента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радиолента самые важные высказывания дня.

0: Военнослужащий Семен Балаенков из 28-го мотострелкового полка сообщил, что, несмотря на тяжелое состояние после полученных ранений, его все же собираются отправить в зону спецоперации.
1: В результате боев у меня была получена минно-взрывная травма, контузия, акубаротравма 4-й степени и закрытая черепно-мозговая, в результате которой я стал активно терять зрение. У меня уже было проведено 2 операции на глазных нервах. Третья, 10 ноября этого года. У меня есть подтвержденный диагноз атрофия зрительных нервов оба глаза. С таким диагнозом обычно ставят категорию D. Также у меня есть подтвержденный диагноз аневризма среднемозговой артерии размером 0,4-0,6 сантиметров, которая может лопнуть в любой момент при хорошем раскладе. Я останусь на всю жизнь овощем, при плохом – мгновенная смерть. Тут, я сейчас нахожусь в госпитале на прохождении ВВК, где мне ставят категорию годности, отправляют обратно на СВО, ассоциируя тем, что на войне ты прозреешь, а твоя опухоль – это ерунда. Моей супругой было написано не одно обращение в разные инстанции, в прокуратуру, генеральную прокуратуру, Восточного военного округа, гарнизонной прокуратуры, Министерства обороны. Нигде никаких ответов не поступало в данный момент. По правам человека при президенте тоже написано. Нигде никаких ответов не поступало. В нашей стране творится бардак и хаос. Меня незрячего тоже туда же отправляют. Я хочу вернуться к своей супруге, так как мы ждем еще ребенка. Я хочу видеть своего ребенка и видеть свою семью.
0: Студентка Пензенского государственного университета Лина Давыдова о том, как Минобороны пыталась заставить ее подписать контракт во время отчисления.
2: Я пришла отчисляться, а мне предложили контракт на СВО. Я хотела перевестись на заочку в своем университете, потому что мне было очень удобно с работой совмещать вот это вот все. Я постоянно работаю где-то. И я прихожу, говорю, мне нужна заочка. Они говорят, заочки нет. Я говорю, давайте тогда отчислимся. Они мне начали предлагать пойти оператором беспилотников. Если что, если вам предлагают какую-то работу, смежную с СВО и так далее, вы подписываете контракт с Минобороны, и вы не факт, что будете где-то рядом, вы не факт, что не попадете на горячие точки и так далее. Я говорю, нет, не надо меня никуда оформлять. Они очень настойчиво мне предлагали, при том, что, ну, это женщины сидят. Это женщины, у которых есть свои дети. И у меня просто один единственный вопрос в голове. Вам вообще не совестно? У вас, типа, там ничего не ёлкает? Вы, наверное, спокойно спите, да? При том, что у нас в университете уже очень много умерших на СВО, погибших.
3: Радиолента. Прямая речь.
4: Жителей Москвы спросили, что им известно о ситуации в Крыму. Вот что они ответили.
5: Ой, я не в курсе. Там сейчас очень сильный дефицит бензина, нет воды во многих местах.
6: Везде нет бензина. Я не в курсе, извините, да.
7: А про Крым ничего не знаем, понятия не имею.
5: Неинтересно?
7: Ну, как интересно. Я новости 2 дня назад слышала. Тоже что-то ничего такого там особого-то страшного не слышала. По Первому каналу. Нет, я была в Краснодарском крае в 24-м году, в Должанской, на Азовском море. Ну, в принципе, тоже вроде. В 24-м году было. Все было нормально, доступное топливо было. Купались в станице Должанская, грязи там лечебные принимали, понравилось, кстати. В прошлом году там сын отдыхал, тоже все нормально было. В этом году вроде бы планируют и ехать в середине августа. Правда? Там серьезная какая-то обстановка? Для меня это новость. Значит, я в неведении после отпуска.
8: Уверена, что все будет хорошо.
5: Как думаете, какие действия нужно предпринять, чтобы ситуацию стабилизировать?
8: Не знаю. Я не знаю, но я верю, что все будет у нас хорошо.
3: Радио Лента. Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. в ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
9: Еще не финал. Песков заявил, что Россия и все россияне готовы продолжать СВО до победы. Что считается победой? Россия готова продолжать спецоперацию столько, сколько потребуется. Об этом интервью швейцарскому изданию «Weltwoche» заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Россия адаптировалась к санкциям, а сами россияне готовы воевать до победы.
10: Конечно, люди хотят, чтобы война закончилась. И люди предпочли бы мир, а не войну. Но все они желали бы, чтобы мир наступил вместе с победой.
9: Правда, что именно будет считаться победой, Дмитрий Песков не уточнил. Ранее пресс-секретарь президента не раз уточнял, что боевые действия будут продолжаться, пока все цели СВО не будут достигнуты. Солдаты, которые пятый год проводят в окопах, уже не понимают, за что воюют.
11: Все ребята очень напряжены и раздражительны. Много пошло письменных отказов от участия в боевых заданиях. За это не судят, а отправляют в другие части, как раз где спецконтингент служит. Вообще, абсолютное большинство, если прям очень мягко выражаться, разочаровались в нашем правительстве и конкретных людях. Я думаю, вы понимаете, о ком я говорю. Это уже ненависть, но еще не ярость, но к этому все идет. Я вообще в идеологии уже ничего не понимаю, что нам пытаются продать, каких нацистов нам надо победить.
9: В феврале 22 года, начиная спецоперацию, Владимир Путин называл несколько целей спецоперации. Это демилитаризация Украины, ее денацификация, защита жителей Донбасса, недопущение вступления Украины в НАТО и обеспечение безопасности России. Позже к этим заявлениям добавились требования признать занятые армией территории российскими и изменить украинскую государственную политику. Военный эксперт Иван Громов отмечает, что чем дольше длится СВО, тем формулировки становятся размытее.
11: За годы войны российская власть несколько раз меняла акценты. Одни цели уходили на второй план, появлялись новые. Сегодня все чаще звучит просто слово «победа», но без четкого объяснения, каким именно должен быть ее результат.
9: За более чем 4 года СВО Россия потеряла сотни тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, понесла огромные экономические расходы и продолжает вести боевые действия, говорит военный аналитик Дмитрий Снегирев. При этом Донбасс, который с первых дней назывался одной из главных целей СВО, за все время так и не перешел под полный контроль армии России.
12: Если смотреть на первоначально заявленные цели и на нынешнюю ситуацию, становится очевидно, что война давно вышла далеко за рамки тех задач, которые объявлялись в феврале 2022 года. При этом цена продолжения боевых действий для обеих сторон постоянно растет.
9: Сколько еще людей отправятся на фронт ради цели, которую уже мало кто может четко сформулировать, ответа на этот вопрос нет. Однако в Z-кругах все чаще появляются намеки на то, что осенью страну ждет объявление мобилизации, сразу после думских выборов. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
13: Рано радуемся. Военкор канал «Лейб-Гусар» о том, почему на самом деле Россию могут пустить на следующие Олимпийские игры.
14: Обратившись к первоисточнику, пресс-релизу Международного олимпийского комитета, я обнаружил, что дело не в том, что международные спортивные чиновники начали потихоньку дружить со здравым смыслом. Нет. Дело в том, что Олимпийский комитет России отказался считать Крым, Донецкую и Луганскую народные республики, Херсонскую и Запорожскую области частью единой российской спортивной семьи. Иными словами, он признал спортивную юрисдикцию Украины над внесенными в Конституцию России регионами. В практической плоскости это означает, что спортивные федерации этих регионов вместе со спортсменами юридически признаются за Олимпийским комитетом Украины и не входят больше в Олимпийский комитет России. Поэтому и оттепель от Олимпийских игр, если бы у позора было имя. Или есть такая профессия – родиной торговать.
13: Военкор, канал «Лейб-Гусар» о новой атаке на российское черное золото.
14: Саратовский НПЗ. Я уже перестал считать, в который раз его атаковали вражеские беспилотники с 2024 года. Разве что скажу, что 31 мая этого года он уже подвергался атаке. Не успели починить, и новый успешный налет. Так что я не вижу смысла в ремонте поврежденных заводов. Вижу смысл в их полном закрытии. Зачем они нужны, если их надо постоянно чинить после каждой атаки? А еще это не война показало, что руководство страны состоит из полных дегенератов, импотентов и вредителей. Эти жалкие существа уже 4 года не могут защитить какие-то 45, ну, может быть, 50 заводов. Не сотни, еще раз повторюсь, а десятки. Даже запрещено натягивать банальные антидроновые сетки. В итоге в нефтяной стране топливный кризис. Лучше бы эту шайку атаковали эти дроны.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
9: Антидроновые сетки не помогли. Беспилотники разбомбили 2 крупные нефтебазы в Твери и Ставропольском крае. Бензина в тех регионах не будет. Первый удар пришелся по нефтебазе «Тверь-нефтепродукт». Губернатор региона Виталий Королев подтвердил, что после атаки загорелся один из резервуаров.
15: В результате атаки произошло возгорание одного из резервуаров нефтебазы. На месте работают пожарные расчеты. Принимаются все необходимые меры.
9: По данным аналитиков, часть резервуаров на этой нефтебазе заранее оборудовали специальными антидроновыми сетками. Предполагалось, что они смогут защитить этот стратегически важный объект от ударов беспилотников. Однако, судя по последствиям атаки, эти конструкции не спасли нефтебазу от бомбежки.
11: Пожар очень сильный, дым видно практически из любой части города.
9: Практически одновременно вспыхнул еще один крупный объект хранения топлива в Ставропольском крае. Первоначально местные паблики сообщили лишь о пожаре на промышленном предприятии. Позже губернатор Владимир Владимиров признал, что огонь добрался до резервуаров с горючими материалами, а жителей ближайших домов пришлось эвакуировать.
16: Пожар усилился, огонь распространился на резервуары с горючими материалами. На место направлены дополнительные силы, проводится эвакуация жителей ближайших улиц.
9: Военный эксперт Юрий Федоров считает, что подобные удары постепенно меняют ситуацию с обеспечением России топливом.
17: Когда регулярно выводятся из строя нефтебазы, склады горючего и логистические узлы, проблема уже заключается не только в производстве бензина. Возникают сложности с его хранением, распределением и доставкой в регионы. Именно поэтому последствия начинают ощущать обычные потребители.
9: Накануне командующий беспилотными войсками ВСУ Роберт Броуди заявил, что за последние 4 дня его подразделения поразили десятки российских судов, включая танкеры, которые использовались для доставки топлива в Крым.
11: Бензина не будет, можете не ждать, игра только начинается.
9: Российские информационные агентства поспешили опровергнуть эти заявления Киева. Однако, если эти оценки подтвердятся, то речь может идти не только об отдельных ударах по нефтебазам, а и о последовательном разрушении всей топливной логистики России. От НПЗ и складов хранения до маршрутов доставки топлива в регионы. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
18: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня говорим о том, как Кремль за 4 года последовательно, методично и с большим достоинством отказывался от всего, что торжественно обещал в феврале 2022-го. Тогда речь шла о демилитаризации и денацификации всей Украины, то есть по-простому о том, чтобы снести украинское государство и поставить своих. Сейчас официальная цель звучит как обеспечение неприкосновенности российских рубежей на долгую историческую перспективу. Почувствуйте разницу. Сегодня разбираем, как это произошло шаг за шагом, цитата за цитатой.
19: Да, этот масштабный откат назад требует очень детального рассмотрения. Потому что одно дело проиграть сражение, и совсем другое заставить целое общество поверить, что изначальной битвы вообще не планировалось. Давай все-таки будем объективны к фактам. Разве в самом начале, вот в феврале 22-го, не заявлялось, что цель – это просто защита границы, помощь Донбассу? Ведь этот мотив до сих пор активно транслируется.
18: Вот тут кроется самая большая иллюзия. Если посмотреть на конкретные факты первых дней, становится очевидно, что масштаб амбиций был совершенно иным.
19: Ну да, колонны же шли прямо на Киев.
18: Именно. Какой Донбасс, если десант высаживается под столицей? Но самое главное, 25 февраля прозвучал абсолютно беспрецедентный призыв к украинским военным. Прямая цитата руководства страны: «Берите власть в свои руки».
19: То есть это был...
18: Это же буквальный открытый призыв к государственному перевороту в соседнем государстве.
19: С точки зрения международного права это вообще звучит как полный сюрреализм. Глава ядерной державы публично предлагает армии соседней страны свергнуть собственное правительство, чтобы потом с ними договариваться.
18: Угу.
19: Это показывает не просто уверенность в своих силах, это, ну, абсолютная оторванность планирования от реальности на земле.
18: В телеэфирах на полном серьезе обсуждались сроки в 3 дня.
19: Ну, максимум неделя, да. Я помню эти эфиры.
18: Рисовались карты с огромными красными стрелками, предрекающими скорый парад. Никто вообще не рассматривал сценарий затяжного конфликта на годы. Речь шла о тотальном доминировании.
19: Но реальность быстро внесла свои коррективы. Блицкриг провалился.
18: Да, совершенно верно.
19: Вместо цветов, хлеба с соли и капитуляции начались жесткие уличные бои. Российские колонны завязли, растянули коммуникации и стали легкой мишенью. Стало понятно, что взять столицу просто не получится.
18: И вот тут возникает главный политический кризис для системы. Войска начинают отступать от Киева. Но ведь признать поражение на этом направлении в условиях жесткой пропаганды невозможно.
19: Точно. Нужно было как-то объяснить отступление, вообще не используя слово «отступление».
18: И тогда появляется этот потрясающий эвфемизм.
19: Жест доброй воли.
18: Да, жест доброй воли. Это попытка сохранить лицо при плохой игре. Но дальше начинается более глубокий процесс. Я бы назвал это термином, знаешь, ретроактивное переопределение целей.
19: Звучит сложно. Что ты имеешь в виду?
18: Это такой мощный психологический и политический трюк, когда невыполненная задача просто объявляется никогда не существовавшей. То есть система транслирует: мы не взяли столицу не потому, что нас остановили, а потому, что мы туда и не собирались. Вы все неправильно поняли.
19: Это как пойти в автосалон за эксклюзивным спорткаром, потом обнаружить, что денег хватает только на подержанный самокат. Купить его и гордо заявить соседям, что с самого начала планировала заниматься фитнесом и беречь экологию. А в автосалон заходила просто посмотреть.
18: Но подожди. Вот я понимаю твою аналогию с самокатом. Но как целое общество соглашается на этот самокат, если им каждый день по телевизору обещали спорткар? Как можно просто стереть из памяти целый месяц обещаний взять столицу?
19: Механика этого процесса опирается на информационную перегрузку. В условиях монополии на информацию повестка меняется настолько стремительно, что у зрителя просто нет времени рефлексировать.
18: То есть прошлое не опровергается?
19: Нет, оно просто игнорируется. Никто в студиях не говорит: «Ой, знаете, мы ошиблись». Они говорят: «Новые реалии диктуют новые задачи».
18: Угу.
19: И это очень четко прослеживается на стамбульских переговорах весной 22-го. Фокус требований резко сужается просто до нейтрального статуса Украины.
18: Дистанция от «снесем правительство» до «давайте зафиксируем внеблоковый статус», она же огромная. И пройдена она была буквально за пару месяцев. И здесь есть очень показательная цитата.
19: Какая?
18: В апреле 2022 года пресс-секретарь Кремля прямо заявляет, цитирую: «Нет, смена режима не является целью».
19: Вот оно, чистое ретроактивное переопределение в действии. Была цель, стала не цель.
18: Да, но долго удерживать ситуацию только за счет риторических трюков невозможно.
19: Конечно. Фронт – это физическая реальность. И осенью 2022 года эта реальность наносит новый удар. Украинская армия проводит быстрое наступление в Харьковской области. Линия обороны сыплется.
18: И это вызывает настоящую панику в Москве. Становится понятно, что слова больше не работают. Потеря территорий, которые контролировались месяцами, потребовала срочно создать какие-то жесткие юридические костыли.
19: Да, там же уже висели баннеры «Россия здесь навсегда».
18: Именно.
19: В Конституцию вписываются территории, которые физически армией не контролируются.
18: Да, это просто взрывает мозг, если вдуматься.
19: Как можно на высшем законодательном уровне объявить своей территорией то, куда ты даже не можешь безопасно зайти? Это же подрывает саму суть государственного суверенитета.
18: Ситуация даже абсурднее, чем звучит. Смотри, Херсон объявляют российским навсегда, проводят помпезные церемонии в Кремле с подписанием бумаг, а через несколько недель войска оттуда отступают.
19: Угу, в ноябре 22-го.
18: То есть официально оставляется территория, которая только что была названа неотъемлемой частью страны. А город Запорожье, огромный областной центр, вообще ни одного дня, ни одной минуты не был под контролем российских войск. Но по Конституции это территория России.
19: Это феноменальная ловушка. Политическое руководство само загнало себя в глухой юридический тупик ради сиюминутного пиар-эффекта.
18: Точно.
19: Теперь, чтобы просто выполнить свою же Конституцию, необходимо захватить города-миллионники. Краматорск, Славянск, город Запорожье.
18: А в условиях жесткой позиционной войны на истощение это как вообще реализовать? Военные аналитики в один голос говорят, что штурм миллионника вроде Запорожья при нынешнем характере боевых действий – это годы боев и ресурсы, которых просто нет.
19: Именно поэтому конституционная норма вступила в неразрешимое противоречие с военной реальностью. Нельзя отказаться от этих претензий, потому что это будет означать публичное нарушение собственного основного закона.
18: Что для выстроенной системы равносильно признанию полного провала.
19: Да. Но и захватить их физически не получается. Возникает перманентный кризис легитимности заявленных целей.
18: Слушай, давай посмотрим, как система попыталась выкрутиться из этого капкана в период вот с 2024 по 2026 годы.
19: Давай.
18: Из-за этого конституционного парадокса и того факта, что украинское сопротивление не ослабевало ни на день, риторике пришлось эволюционировать еще дальше. От конкретных географических точек и городов пришлось перейти к полностью размытым абстракциям.
19: Переломный момент в риторике случился в июне 2024 года. Помнишь ультиматум?
18: Ага.
19: Было выдвинуто требование отдать территории строго в пределах административных границ этих четырех областей. А это, на минуточку, примерно 3,5 миллиона человек, живущих под контролем Киева.
18: И обрати внимание на колоссальную разницу. Слово «денацификация» к этому моменту окончательно бесследно исчезло из условий.
19: Вообще ни разу не упоминается, да.
18: Никто больше не призывает к переворотам. Просит просто отдать земли по линиям, начерченным на старых советских картах административного деления.
19: Но даже этот план рушится, столкнувшись с реальностью.
18: Это ты про Курск.
19: Да, украинские регулярные войска пересекают границу и заходят в Курскую область.
18: Это был шок. Просто шок, который сломал вообще все. Десятилетиями выстраивался миф о неприкосновенности российской территории, о ядерном зонтике, о том, что граница на замке.
19: И вдруг?
18: Ситуация, когда на признанной международным сообществом старой территории идут полномасштабные бои с регулярной армией соседнего государства, это катастрофа для пропагандистской картины мира.
19: И как на это реагирует государственная машина? Она же не может признать, что концепция безопасности провалилась.
18: Конечно, нет.
19: Поэтому она изобретает новый, гениальный в своей изворотливости концепт. В оборот массово вводится термин «буферные зоны».
18: О, буферные зоны – это просто шедевр политической абстракции. Я когда начал разбирать этот термин, я был поражен его удобством. У буферной зоны нет четких границ. Ее не нужно вносить в Конституцию. Ее можно оправдать абсолютно любые действия на любой территории.
19: Продвинулись на 5 километров.
18: Отлично, создаем буферную зону.
19: Отступили на 10.
18: Ничего страшного, буферная зона стала шире с другой стороны. Это гениально.
19: Подожди, то есть логика сводится к следующему. Если цель измерима, например, взятие Киева или захват Запорожья, то ее можно провалить.
18: Угу, это можно увидеть на карте.
19: А если цель – это создание некой абстрактной буферной зоны или, что еще лучше, обеспечение некой исторической перспективы, то эту цель можно объявить достигнутой хоть завтра после обеда.
18: Ты абсолютно права. Именно в этом кроется суть финальной стадии этой долгой политической диеты. К июню 2026 года официальная цель сводится к максимально расплывчатому, аморфному обеспечению безопасности рубежей на долгую историческую перспективу.
19: Эта формулировка идеальна в своей смысловой пустоте.
18: Именно.
19: Что вообще значит обеспечить безопасность на историческую перспективу? На 10 лет? На 50? От каких именно угроз? Это невозможно ни измерить метрами, ни опровергнуть фактами.
18: Да, произошел полный переход от измеримой физической цели к декларации, которая принципиально не поддается верификации.
19: Слушай, ну это невероятно.
18: Но у меня постоянно крутится один вопрос, который ну просто обязательно нужно разобрать. Как вообще аудитория внутри страны проглатывает эти кардинальные радикальные изменения без массовых возмущений?
19: Хороший вопрос.
18: Но как можно в феврале 22-го призывать свергнуть власть в соседней стране, обещать парады, а к 26-му году закончить рассуждениями о каких-то буферных зонах и безопасности рубежей, и при этом никто в публичном поле не задает вопросов? Как это работает с точки зрения социальной психологии?
19: Ответ кроется в тотальной монополии на информацию и технологиях управления вниманием.
18: Так.
19: В условиях, когда медиапространство зачищено от альтернативных голосов, прошлые версии не опровергаются, они просто тонут в потоке нового информационного шума. Телевидение работает по принципу золотой рыбки.
18: 3 секунды памяти?
19: Именно. Победа в таком информационном поле – это не достижение изначальной цели. Победа – это просто то, что происходит на экране прямо сейчас, в эту самую минуту.
20: И каждая новая версия, каждая новая концепция подается дикторами так, будто именно она всегда и была изначальной, настоящей задумкой. Мол, мы это и имели в виду с самого начала.
18: Да-да-да.
20: Но тут важно понимать одну суровую истину. Вся эта риторическая диета, все это сжатие амбиций от слона до кошки – это совершенно недобровольный процесс.
18: Однозначно.
20: Система не проснулась однажды утром с мыслью, а давайте-ка мы будем скромнее. Аппетиты пришлось умерить, а цели переписать исключительно из-за упорного, невероятно жесткого сопротивления украинской армии.
21: И не стоит забывать про фактор последовательной помощи Запада. Ведь каждый раз, когда пропаганда чертила очередные незыблемые красные линии, будь то передача артиллерии, потом танков, потом авиации или дальнобойных ракет...
20: Да, эти линии методично пересекались.
21: Помощь эволюционировала от касок и бронежилетов в первые дни до серьезных современных наступательных и оборонительных вооружений. И каждый такой пакет помощи физически ломал любые планы на быстрые прорывы и возвращение к концепции Блицкрига.
20: Это ключевой момент для понимания всей картины. Завышенные имперские ожидания в стиле 19 века на полном ходу врезались в суровую логистику, демографию и военную реальность века 21-го.
18: Очень точно сказано.
20: Воевать в долгую, удерживая фронт в сотни километров, обеспечивая снабжение под постоянными ударами современных дронов, оказалось несоизмеримо сложнее, чем лихо рисовать стрелки наступлений на интерактивных картах в телевизионной студии.
18: Знаешь, тут логично задать вопрос, ради которого сегодня все это так подробно препарируется. Зачем вообще слушателям нужно держать в голове всю эту эволюцию риторики за 4 года? Какая от этого практическая польза при повседневном чтении новостей?
20: Практическая польза огромна. Понимание того, как пластично менялась риторика, позволяет не обманываться заголовками текущих новостей.
18: Угу.
20: Когда виден весь паттерн целиком, от завышенных ожиданий к панике, затем к юридическим ловушкам и, наконец, к абстрактным концепциям, становится кристально понятно. В любой момент конфликт может быть заморожен под громким лозунгом «Все цели достигнуты».
18: То есть, если завтра по всем каналам объявят, что удержание 2 разрушенных райцентров и создание 10-километровой буферной зоны – это и была та самая грандиозная миссия, ради которой все начиналось в феврале 22-го, это будет подано как абсолютный безоговорочный триумф.
20: Именно так. Либо наоборот – конфликт может быть превращен в бесконечный процесс ради самого процесса, где победа считается сам факт продолжения борьбы с неким экзистенциальным злом.
18: Да уж.
20: Масштаб этой риторической метаморфозы просто колоссальный. Наблюдается путь от попытки уничтожения суверенного государства до отчаянных попыток закрепить за собой хотя бы то, что удалось удержать ценой неимоверных потерь. Если государственная машина может так легко переписать реальность и объявить стратегический провал исторической победой, то не означает ли это, что само понятие победы в современных конфликтах окончательно утратило физический смысл и стало лишь вопросом грамотного телевизионного монтажа?
18: Итак, что мы имеем? Февраль 2022-го. Денацификация всей Украины, смена власти в Киеве, призыв к военному перевороту. Июнь 2026-го. Обеспечим безопасность рубежей.
21: Все. Вот и вся эволюция за 4 года и сотни тысяч жизней. От «снесем украинское государство» до, ну, хотя бы рубежи. Каждый раз, когда украинская армия держалась, в Москве тихо переписывали, чего же они на самом деле хотели с самого начала. И знаете, что самое показательное? Никто в российском эфире ни разу не спросил, а где обещанная денацификация? Где Киев? Просто переключили картинку и поехали дальше. С вами был «Разбор дня». Пока.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
0: Украина будет делать «Патриот». После встречи с Зеленским на саммите НАТО Трамп объявил о лицензии для Украины на производство ракет для ПВО. Еще несколько лет назад подобное заявление показалось бы чистой фантастикой. Технологии «Патриот» десятилетиями оставались одними из самых закрытых американских военных разработок. США поставляли эти комплексы только ближайшим союзникам, но никогда не говорили о передаче лицензий на производство самих ракет другим странам. Теперь ситуация может кардинально измениться. Об этом после встречи с Владимиром Зеленским на саммите НАТО заявил президент США Дональд Трамп.
1: Птичка мне напела, что сегодня мы будем обсуждать с Зеленским предоставление Украине права производить ракеты «Патриот». Мы покажем, как это делать. Это сложный процесс, но вы быстро разберетесь. Мы готовы предоставить лицензию на производство этой техники.
0: Если эти планы будут реализованы, речь пойдет уже не просто о поставках отдельных партий ракет. Украина впервые сможет самостоятельно выпускать боеприпасы к одной из самых современных систем противовоздушной обороны в мире. Военный эксперт Роман Светанов считает, что для России это означает принципиально новую ситуацию.
11: Главная ценность такой лицензии – не несколько десятков дополнительных ракет, а собственное производство. Это означает возможность самостоятельно пополнять запасы, ремонтировать изделия и постепенно наращивать выпуск без постоянного ожидания новых поставок из-за границы.
0: На Украине возможность производства американских ракет уже прокомментировали. Там заявили, что украинские специалисты способны освоить такую технологию.
22: Я лично изучал ракеты ПАК после их применения и убежден, что Украина сможет освоить их производство по американской лицензии. Для наших специалистов это абсолютно реальная задача.
0: Получение лицензии означает не только передачу технологий. Фактически речь идет о долгосрочном строительстве Украины собственного производства высокоточного оружия. А для России это плохая новость сразу по нескольким причинам. Чем больше ракет «Патриот» сможет выпускать Украина, тем сложнее будет перегрузить ее систему противовоздушной обороны массированными ударами. И если раньше армия могла рассчитывать, что запасы западных ракет у ВСУ когда-нибудь закончатся, то теперь сама логика СВО может в корне поменяться. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радио Лента. Прямая речь.
4: Глава Центробанка Эльвира Набиуллина не захотела ставить эксперименты на россиянах.
23: О том, что влияет на решение людей, то мы видим и по спросу на кредит и так далее, что эти ставки не являются запретительными. Конечно, нам всем хочется, чтобы ставки были умеренными. Ну, мы не фанаты высоких ставок. И доступность кредита должна быть. И здесь тоже должны быть справедливые условия конкуренции. Но это не вопрос ключевой ставки, это вопрос инфляции. Вот мы могли бы провести эксперимент и взять и снизить ключевую ставку. Мы бы получили с вами, я в этом просто уверена, резкий рост инфляции. И попали бы в стагфляцию, потому что... Вот я категорически против, потому что это эксперимент на своей стране. Вы посмотрите на те страны, которые через это проходили. Там тоже благими намерениями поддержать инвестиции, поддержать бизнес, была вымощена эта дорога. Я считаю, что для нашей страны, для нашей экономики такого рода эксперименты очень опасны.
2: Главные новости дня.
5: Олимпийский комитет России отказался считать Крым, ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области частью единой российской спортивной семьи. Иными словами, он признал спортивную юрисдикцию Украины над внесенными в Конституцию России регионами, отмечает юрист Илья Дунаев.
6: В практической плоскости это означает, что спортивные федерации этих регионов вместе со спортсменами юридически признаются за Олимпийским комитетом Украины и не входят больше в Олимпийский комитет России.
5: Этот шаг позволил частично снять санкции с российского спорта. Спортсмены довольны, Z-сообщество наоборот. По их словам, одной из целей специальной военной операции называлось именно освобождение этих регионов. В Конституцию России уже внесены поправки о 4 новых регионах страны. Теперь в основном законе перечислено 89 субъектов федерации, которая пополнилась Донецкой и Луганской народными республиками, а также Запорожской и Херсонской областями. Об этом говорил сам Владимир Путин.
7: Сегодня мы подписываем договор о принятии в состав России Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области. 4 новых субъектов Российской Федерации.
5: В начале СВО на всех телеканалах говорили, что Киеву не продержаться и 3 дней. Но взять Киев не удалось. А уже через месяц после начала СВО армия России вышла не только из Киевской, но и из Черниговской, а потом из Харьковской областей и из Херсона. Единственного областного центра, который удалось взять под контроль. В Минобороны это назвали жестом доброй воли. Позже все чаще стали звучать идеи об освобождении Донбасса, а также о том, что нужно покончить с курсом США на доминирование. Спустя 4 года Донбасс так и не удалось взять под полный контроль. А зампред Совбеза Дмитрий Медведев недавно заявил, что конфликт России и Украины может не ограничиться текущей фазой и длиться бесконечно.
24: Где остановиться? Не знаю. Я думаю, что с учетом того, о чем я сказал, значит, нам еще придется много и серьезно работать. Будет ли это Киев? Да, наверное. Это должен быть и Киев. Если не сейчас, то через какое-то время. По двум причинам. Киев – русский город. И оттуда исходит угроза существованию Российской Федерации. Интернациональная угроза.
5: При этом каждый день на фронте гибнут российские военные, а страну душат санкции. Социологи констатируют, что на этом фоне поддержка СВО среди россиян падает. А после того, как Олимпийскому комитету России пришлось письменно отказаться от новых территорий, многие признаются, что не понимают, за что страна воюет. Россияне говорят, что из-за боевых действий везде одна разруха.
25: О, я считаю только одну разруху. Везде одна разруха, больше ничего. Я так думаю, и в дальнейшем также будет еще хуже, хуже и хуже.
26: Да я думаю, война ничего хорошего не принесет никому.
27: Никому она не принесла ничего хорошего пока.
28: Да ничего она не принесла, любая война приносит только беды, где бы она ни проходила.
5: Уже пошел 5-й год СВО. Это дольше, чем Первая мировая война, отмечают эксперты. По их словам, специальная военная операция обходится России слишком дорого. И в прямом, и в переносном смысле. Она стоила жизни десяткам тысяч молодых людей и нанесла серьезный ущерб экономике государства. Сколько еще будет продолжаться СВО – один из главных вопросов, который интересует граждан, отмечают социологи. Но точного ответа власти не дают. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
29: Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил возродить движение «Октябрят», «Пионеров» и «Комсомольцев».
30: Скажите, забыл название. Движение первое, да? Есть такое? И куда они первые идут? Где они? Что они слышно, что видно? Первое. Поэтому я думаю, что восстановить надо. и октябрят, и пионеров, и комсомол. Молодежное движение. Да, можно по-другому назвать, если кому-то не нравится комсомол, Ленин, партия. Но не нравится. Но молодежь надо вовлечь в какие-то общественные патриотические движения. И мы это делаем. У нас есть общественная патриотическая организация «Юный следователь». Мы вошли в организацию юноармейцев. Наши студенты и кадеты, называются курсанты, то есть я долго добивался, чтобы наших студентов, поскольку мы носим погоны, вот они здесь ряд, наши ребята сидят, назвали курсантами. Ну вот студенты и все у вас. Я говорю, нет, у нас курсанты. Добились наконец. Оказывают помощь семьям участников специальной военной операции. Собирают гуманитарные грузы на передовую. Вот, пожалуйста, фотографии. Общественными работниками, помощниками следователя работать с первого курса. До трех в академии, после трех.
2: На радио «Лента». Опасность дня.
8: Киев получил зеленый свет от президента Трампа на производство дорогостоящих ракет «Патриот» для комплексов противовоздушной обороны. Также американцы могут предоставить Украине необходимые технологии для выпуска собственных баллистических ракет.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
9: Рано радуемся. Военкор канал Лейб-Гусар о том, почему на самом деле Россию могут пустить на следующие Олимпийские игры.
10: Обратившись к первоисточнику, пресс-релизу Международного олимпийского комитета, я обнаружил, что дело не в том, что международные спортивные чиновники начали потихоньку дружить со здравым смыслом. Нет. Дело в том, что Олимпийский комитет России отказался считать Крым, Донецкую и Луганскую народные республики, Херсонскую и Запорожскую области частью единой российской спортивной семьи. Иными словами, он признал спортивную юрисдикцию Украины над внесенными в Конституцию России регионами. В практической плоскости это означает, что спортивные федерации этих регионов вместе со спортсменами юридически признаются за Олимпийским комитетом Украины и не входят больше в Олимпийский комитет России. Поэтому и оттепель от Олимпийских игр, если бы у позора было имя. Или есть такая профессия – родиной торговать.
9: Военкор, канал Лейб-Гусар, о новой атаке на российское черное золото.
10: Саратовский НПЗ. Я уже перестал считать, в который раз его атаковали вражеские беспилотники с 2024 года. Разве что скажу, что 31 мая этого года он уже подвергался атаке. Не успели починить, и новый успешный налет. Так что я не вижу смысла в ремонте поврежденных заводов. Вижу смысл в их полном закрытии. Зачем они нужны, если их надо постоянно чинить после каждой атаки? А еще это не война показало, что руководство страны состоит из полных дегенератов, импотентов и вредителей. Эти жалкие существа уже 4 года не могут защитить какие-то 45, ну, может быть, 50 заводов. Не сотни, еще раз повторюсь, а десятки. Даже запрещено натягивать банальные антидроновые сетки. В итоге в нефтяной стране топливный кризис. Лучше бы эту шайку атаковали эти дроны.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
0: Студентка-стюардесса получила повестку. На СВО активно вербуют девушек от медиков и связистов до бортпроводников. Свою историю молодая стюардесса Светлана рассказала в соцсетях. Девушка показала фото и сообщила, что получила повестку для прохождения мероприятий, связанных с военными сборами. При этом Светлана уточнила, что она не медик и не связист. В 2022 году она пошла учиться на бортпроводника и позже начала работать в гражданской авиации.
12: Мне пришла повестка на военные сборы. Я вообще не медик, не связист, я бортпроводник. Позвонила в военкомат, сказала, что женщин по закону не призывают на сборы. А мне ответили, все равно приходите, иначе могут быть ограничения.
0: По законодательству женщины освобождены от военных сборов. Исключений для авиационных специальностей тоже нет. Более того, действующий гражданский авиаперсонал обычно имеет бронь даже среди мужчин. Юрист Анна Соколова говорит, что если информация подтвердится, то это может быть либо ошибкой системы воинского учета, либо попыткой вызвать человека в военкомат под формальным предлогом.
1: Женщин нельзя призывать на военные сборы. Если такая повестка действительно пришла, формально это выглядит как ошибка. Но проблема в том, что после явки в военкомат человеку могут начать предлагать другие варианты, например, контрактную службу или обучение по военной специальности.
0: Именно этого сейчас опасаются военные юристы. Эксперт Иван Ступак отмечает, что на фоне СВО российская армия все активнее ищет не только мужчин, но и женщин, медиков, связисток, операторов беспилотников, специалистов авиационного профиля.
11: Российской армии нужны специалисты. И если раньше женщин в основном рассматривали как медиков или связистов, то сейчас их все чаще пытаются привлечь в новые направления. Беспилотники, связь, логистика, авиационные специальности. Поэтому даже ошибочная повестка может стать поводом для вербовочного разговора.
0: Пока неизвестно, была ли повестка Светлане результатом технического сбоя или сознательной попыткой вызвать ее в военкомат. Но сама история показывает, система воинского учета становится все более агрессивной и все чаще задевает тех, кто раньше считал себя полностью вне зоны риска. А все потому, что на фронте острый дефицит личного состава, особенно штурмовиков, которых армия теряет сотнями буквально каждый день. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия». И мы расскажем это на всю страну.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
13: Здравствуйте, уважаемые слушатели и читатели! С вами снова военный адвокат Геннадий Петрович, и сегодня мы разберем тему, которая касается, практически каждой семьи в стране. С 2026 года в России вступил в силу круглогодичный призыв. И это значит, что теперь призывные мероприятия идут не только весной и осенью, они проходят весь год. И я объясню вам простым языком, что же это значит, какие новые обязанности появились у призывников и где можно защитить свои права, если возникнут проблемы. Итак, что изменилось? И главное в двух словах. 29 декабря президент подписал указ о призыве на военную службу в 2026 году. Сроки призыва теперь с 1 января по 31 декабря, а план – 261 тысяча человек. Но важное уточнение. Призывные мероприятия весь год, а отправка в войска только два раза в году. Давайте разберемся подробнее. Призывные мероприятия теперь круглый год. Медкомиссия, психологический отбор, заседание призывной комиссии – все это можно проводить с 1 января по 31 декабря. Но отправлять юношей к месту службы будут только в два периода – с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. Для чего это сделано? Для того, чтобы у призывника оставалось время оспорить решение призывной комиссии, пройти независимую военно-врачебную экспертизу, подать жалобу или обратиться в суд. Это важно, и это право никто не отменял. Какая же будет ответственность, если не явиться? Вот здесь, друзья, будьте особо внимательны. Неявка на призывные мероприятия теперь возможна в любое время года. И уголовная статья 328 УК РФ при этом никуда не делась. Но есть важные различия. Первое. Неявка по повестке с требованием явиться на мероприятие призыва может повлечь уголовную ответственность. Неявка по повестке для уточнения данных Это не уголовка, но штраф от 10 до 30 тысяч рублей по статье 21.5 Кодекса об административных правонарушениях РФ. И еще одно новое обязательство. Если вы уезжаете более чем на 3 месяца, вы обязаны уведомить военкомат, и это теперь круглый год. Электронные повестки и как они работают? Да, продолжает функционировать реестр повесток. Повестка, размещенная там, должна дублироваться бумажной и содержать дату явки не позднее 30 дней с момента размещения. Отдельно электронные повестки направлять не могут. Что же будет, если не прийти? С момента размещения повестки в реестре могут ввести ограничительные меры. Например, запрет на выезд за границу, иные ограничения, предусмотренные законом. Как же их снять, возможно, спросите вы. Очень просто. Явиться в военкомат. Личная явка на комиссию больше не обязательна. И вот это действительно новшество. Если гражданин не состоит в запасе, призывная комиссия имеет право предоставить отсрочку, освободить от службы или признать негодным без личного присутствия призывника. Но помните, друзья, если возникла спорная ситуация или вам нужно защитить права, присутствие, участие в процессе, как правило, конечно же, помогает. Итог. Что же нужно помнить теперь каждому призывнику? Первое. Призывные мероприятия идут круглый год, а значит, повестки могут приходить в любое время. Дальше. Отправка в войска. Это два периода. Это ваш шанс оспорить решение. Электронная повестка действует, но она должна обязательно дублироваться бумажной. За пропуск мероприятий уже уголовная ответственность. Отсрочку или освобождение могут дать и без вашего присутствия. Ну и если возникли новые основания, решение о призыве тоже можно отменить. Берегите себя и своих близких. Пишите мне через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия». Заходите на сайт нашей ленты в раздел «Военный адвокат». Там есть мой телеграм. Обращайтесь, не стесняйтесь.
3: Говорят военкоры.
9: Гражданская оборона. Анастасия Кашеварова о том, кто должен защищать тыл.
4: Бизнес готов вложиться в систему противодействия атакам беспилотников и защищать свои заводы и предприятия. Но вопрос не в бизнесе, а в людях, которые будут защищать объекты и встраиваться в эшелонированную оборону. Кто может работать с вооружением? Военные. То есть бизнес должен либо вырвать людей с фронта и создать дыры, либо оформлять людей через Министерство обороны. То есть, чтобы бизнесу поставить МОГИ, поставить расчеты, поставить те же панцири, нужно завести людей на контракт в Минобороны. Можно это делать и через барсы, потому что обычно гражданских не подпустят государство к оружию. Государство не может позволить каждому олигарху владеть собственной частной военной компанией, иначе быть беде. Если человек, который хочет получать высокую зарплату и защищать тыл, пойдет на контракт, то Минобороны в любой момент его может выдернуть на фронт, потому что он военнослужащий. А теперь вопрос, уж давайте честно отвечать, сколько захотят идти в таком случае?
9: Боец под окнами власти, военкор Кашеварова Анастасия, о ветеране которого не слышат.
4: Мы вас туда не посылали. Вот этот ответ сквозит уже из щелей местных администраций, которые хотят сидеть и дальше на своих должностях со всеми правами, но без ответственности и обязательств. История, которую я изучила лично. 1 июля, в день ветерана боевых действий. Ветеран боевых действий Максим Кошман сидел под деревом напротив администрации губернатора Ставропольского края. Его не принимали. Денег в кармане. Последние 5000 рублей. Максим воевал с 2014 года. Награжден двумя орденами мужества, знаком отличия, Царьградским крестом, медалью за оборону Славянска. Славянск – родной город Максима. Ракетой уничтожен его дом. Жить негде. Максим и его семья, жена и двое детей – бездомные. Но его не принимали и даже охрану хотели на него вызывать. А он просто доведенный до отчаяния. Ни жилья, ни работы, 6 ранений, полная жизнь проблем, боли и несправедливости, просто хотел быть услышанным и чтобы ему помогли те, кто обязан это делать. А в итоге ни земли, которую обещают давать за орден мужества, ни помощи в трудоустройстве, ни социальной поддержки. И это одна история из множества.
9: Кадровая перестановка без оптимизма. Военкор канал «Морская мощь», государство, о смене руководства в Рубине.
10: Тихо, без лишней публичности. В Центральном конструкторском бюро морской техники «Рубин» сменилось руководство. Вместо Игоря Вильнита генеральным директором назначен Владимир Дорофеев. Напомню, что 21 мая Игорю Вильнита

0: так серьезно сломано, как подводное кораблестроение. Мы, похоже, к моменту завершения будущей гонки на лафетах останемся с палками-копалками и веслами. Впрочем, кому-то может достаться северокорейский пулемет, если повезет.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
2: Еще не финал. Песков заявил, что Россия и все россияне готовы продолжать СВО до победы. Что считается победой? Россия готова продолжать спецоперацию столько, сколько потребуется. Об этом интервью швейцарскому изданию «Weltwoche» заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Россия адаптировалась к санкциям, а сами россияне готовы воевать до победы.
3: Конечно, люди хотят, чтобы война закончилась. И люди предпочли бы мир, а не войну. Но все они желали бы, чтобы мир наступил вместе с победой.
2: Правда, что именно будет считаться победой, Дмитрий Песков не уточнил. Ранее пресс-секретарь президента не раз уточнял, что боевые действия будут продолжаться, пока все цели СВО не будут достигнуты. Солдаты, которые пятый год проводят в окопах, уже не понимают, за что воюют.
4: Все ребята очень напряжены и раздражительны. Много пошло письменных отказов от участия в боевых заданиях. За это не судят, а отправляют в другие части, как раз где спецконтингент служит. Вообще, абсолютное большинство, если прям очень мягко выражаться, разочаровались в нашем правительстве и конкретных людях. Я думаю, вы понимаете, о ком я говорю. Это уже ненависть, но еще не ярость, но к этому все идет. Я вообще в идеологии уже ничего не понимаю, что нам пытаются продать, каких нацистов нам надо победить.
2: В феврале 22 года, начиная спецоперацию, Владимир Путин называл несколько целей спецоперации. Это демилитаризация Украины, ее денацификация, защита жителей Донбасса, недопущение вступления Украины в НАТО и обеспечение безопасности России. Позже к этим заявлениям добавились требования признать занятые армией территории российскими и изменить украинскую государственную политику. Военный эксперт Иван Громов отмечает, что чем дольше длится СВО, тем формулировки становятся размытее.
4: За годы войны российская власть несколько раз меняла акценты. Одни цели уходили на второй план, появлялись новые. Сегодня все чаще звучит просто слово «победа», но без четкого объяснения, каким именно должен быть ее результат.
2: За более чем 4 года СВО Россия потеряла сотни тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, понесла огромные экономические расходы и продолжает вести боевые действия, говорит военный аналитик Дмитрий Снегирев. При этом Донбасс, который с первых дней назывался одной из главных целей СВО, за все время так и не перешел под полный контроль армии России.
5: Если смотреть на первоначально заявленные цели и на нынешнюю ситуацию, становится очевидно, что война давно вышла далеко за рамки тех задач, которые объявлялись в феврале 2022 года. При этом цена продолжения боевых действий для обеих сторон постоянно растет.
2: Сколько еще людей отправится на фронт ради цели, которую уже мало кто может четко сформулировать, ответа на этот вопрос нет. Однако в Z-кругах все чаще появляются намеки на то, что осенью страну ждет объявление мобилизации, сразу после думских выборов. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
6: Полное отсутствие бензина на полуострове вынуждает крымчан ехать на поиски топлива на материковую Россию. Но по ту сторону Керченского моста мало того, что им там не рады, так еще и ситуация с горючим ничем не отличается от крымской.
7: Мы живем в замечательной стране, а остальные страны нам завидуют. Вот. Я в Краснодаре, в Краснодарском крае, в каком-то поселочке, я не помню, что это. И суть, это 6-я заправка, которую я проезжаю после моста. Вот. И ни на одной заправке я не смогла заправиться вообще никаким топливом. Просто по нулям. Я встала, стою, потому что у меня запас хода 3 километра. Ну все, я просто ночую на заправке вместе вот с остальными такими же.

0: несчастными людьми, которые не смогли заправиться. Все близлежащие заправки, которые за Крымским мостом, вот, они просто пустые все. Просто пустые.
1: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Магия и предсказания. Сновидения и символы. Тайны времени и пространства. Разгадки прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
2: Привет, с вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. В небольшом и живописном американском городке Таос, расположенном в штате Нью-Мексико, на протяжении нескольких десятилетий фиксируется один из самых загадочных и раздражающих акустических феноменов современности. Местные жители и многочисленные туристы регулярно сообщают о странном, непрекращающемся низкочастотном шуме, который по своему звучанию очень напоминает далекую работу дизельного двигателя на холостом ходу. Самое удивительное заключается в том, что этот навязчивый гул слышат всего около 2% от общего числа местного населения, причем обычные высокоточные микрофоны и научные шумомеры его практически не фиксируют. Люди, восприимчивые к этому феномену, часто страдают от жестокой бессонницы, сильных головных болей и постоянного чувства беспричинной тревоги, которая полностью исчезает, стоит им покинуть этот район. Сторонники мистических версий утверждают, что этот звук порождают секретные подземные базы военных или инопланетные биорезонаторы, проводящие масштабные эксперименты по ментальному контролю над человеческим сознанием. Геофизики и акустики, организовавшие несколько крупных государственных экспедиций в Таос, предлагают целый ряд альтернативных научных гипотез, объясняющих природу этого феномена. Одна из теорий гласит, что гул вызывается специфическим движением тектонических плит в районе геологического разлома Рио-Гранде, которое генерирует ультранизкие частоты, воспринимаемые некоторыми людьми. Другие исследователи считают, что причина кроется в особенностях индивидуального строения человеческого уха, а именно в феномене спонтанной отоакустической эмиссии. Это когда сам внутренний орган начинает генерировать ложные звуковые сигналы. Профессор Джо Эллиот подчеркивает, что, несмотря на все проведенные тесты, точный и однозначный источник таосского гула до сих пор официально не установлен. Психологи также рассматривают версию массового психоза или повышенной чувствительности к промышленным шумам, которые могут распространяться по линиям электропередач на многие мили вокруг. Однако это не объясняет, почему интенсивность звука часто возрастает именно в ночные часы, когда большинство предприятий полностью прекращает свою работу. этот невидимый акустический призрак продолжает звучать в головах людей, напоминая о том, насколько субъективно наше восприятие окружающего мира. Никто не знает, когда этот навязчивый гул прекратится и позволит жителям Таоса вернуть долгожданную тишину. А с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
3: Руна дня на 10 июля. Давайте спросим у рун, какой же совет они нам дадут. Руны очень древний инструмент, всегда попадают в цель, всегда дают точную информацию. Итак, у нас выпала руна Дагас. Но это самая классная руна изменений, трансформации, нового начала. Вот если хотели быстрых перемен и резких, то это они. Время перемен к лучшему. Это удача, это рассвет. И день несет с собой мощный заряд энергии, вдохновения. Так что, друзья, ловите момент. Руна Дагас еще свидетельствует о важном периоде роста, процветания в вашей жизни. Она говорит, что у вас есть силы, которые способны изменить ситуацию. Надо только ими воспользоваться. Эта руна еще смягчает какие-то задержки на пути к окончательной победе, над трудностями. Это рост, это неторопливость, устойчивость. Это не внезапный успех. Вы сначала даже можете не замечать происходящих изменений, но скоро вы увидите, что мир стал ярче и круче для вас. Руна еще часто говорит о том, что вам нужен оптимистичный настрой. Вот если вы постоянно зафокусировались на проблемах, то сами задерживаете успех и притягиваете к себе неприятности. Иногда еще руна Дагас утверждает, что грядет такое важное изменение в вашей жизни, что вы уже никогда не сможете жить так, как прежде. Еще это свидетельствует о новом начинании. Возможно, вам стоит примириться с ситуацией, над которой вы не имеете контроль. Отпустите. Еще не исключено, что вы оказались под влиянием нового образа жизни или мышления. То есть перемены неизбежны. В работе здесь вас ждет возможность нового проекта или важное решение, которое изменит будущее. Не бойтесь перемен, они приведут к лучшему. Будьте уверены. И если, может, думали о смене работы, то это знак, что пора двигаться дальше. Это прорыв, это финансовая прибыль и исключительно положительные перемены. И самое главное, не задирать нос от ослепительного успеха. В отношениях здесь наступит время, когда можно выйти на новый уровень. Кто-то наконец-то получит предложение руки и сердца. Вот для одиноких это шанс встретить кого-то особенного и выйти в новый статус. А по здоровью это явные перемены к лучшему. Дагас не имеет перевернутого значения, то есть она всегда позитивная. Если человек болеет, то выздоровление наступит очень скоро. И если же мы смотрим как диагностику, то никаких серьезных проблем по здоровью у вас точно не имеется. Принимайте, благодарите, радуйтесь, принимайте силу этого дня и обязательно направляйте ее в самое выгодное для вас русло. А я вам желаю успеха и до новых встреч!
1: На радио Лента. Потеря дня.
4: За трое минувших суток украинские беспилотники поразили в Азовском море как минимум 19 танкеров российского теневого флота, которые пытались доставить топливо в Крым. Снабжение полуострова практически полностью остановлено.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
5: Менеджер дилерского центра компании «АвтоВАЗ» рассказал, что пользоваться футляром для очков в салоне «Лада Веста» могут только покупатели топовой версии авто, хотя ниша под очки есть во всех комплектациях.
6: Рубрика «Вопрос-ответ». Вопрос. Это правда, что у Весты футляр для очков, то место, куда мы кладем очки, да, открывается только в самой полной комплектации? Да, ребят, это правда. Пойдемте покажу.
7: Веста в стандартной комплектации. Садимся. Видим футляр для очков. Открытие его невозможно. Далее у нас Веста в средней комплектации, в кузове есть Свокросс. Футляр для очков также к открытию недоступен, не открывается. Берем с вами автомобиль в самой полной комплектации. О чудо, футляр для очков открылся.
8: Если честно, для меня до сих пор непонятно, почему так сделали.
1: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
3: Опасное соседство. Власти планируют строительство военных объектов в промышленных зонах. Калининградцам придется жить как на вулкане, рядом с военными складами. Калининградцев волнует вопрос. Спад ажиотажа на заправках связан с поступлением в регион низкокачественного бензина Евро-3. Власти уверяют в отсутствии топлива низкого стандарта. Театр абсурда. Служба охраны объектов культурного наследия потребовала остановить снос старинного здания мукомольного завода в Калининграде после того, как историческое здание снесли. Горожане призывают бойкотировать продукцию русского хлеба. Итак, в Калининграде готовятся разрешить строительство военных объектов в промышленных зонах. Власти хотят изменить правила землепользования и застройки, чтобы в коммунально-складской зоне П4 можно было размещать объекты обороны и безопасности. Речь идет о военных объектах, инфраструктуре силовых ведомств, военных городках, складах, инженерных сооружениях и других объектах, связанных с обеспечением обороны. Если все это построят в черте города, это означает не только милитаризацию гражданской инфраструктуры, а расширение военной. Для жителей Калининграда такое решение несет ряд серьезных долгосрочных рисков. И первый из них – военные цели – появятся просто внутри жилых массивов, считает военный эксперт Анатолий Матвейчук.
9: Коммунально-складские зоны городов обычно вплотную примыкают к жилым кварталам, транспортным узлам и гражданским предприятиям. Размещение там военных городков, складов снабжения или инженерных сооружений вооруженных сил автоматически превращает эти районы в приоритетные цели для ударов противника в случае военного конфликта. Иными словами, в зоне критического риска окажутся жилые дома поблизости. Второй риск для гражданского населения – это угроза техногенных аварий и детонаций. Использование промышленных складов под нужды силовых ведомств зачастую подразумевает хранение боеприпасов, горюче-смазочных материалов или спецтехники. В случае халатности, диверсии или атаки это грозит масштабными пожарами в черте города и детонацией взрывоопасных предметов. Потери среди гражданского населения необратимы.
3: Эксперт также акцентирует внимание на том, что вокруг любого военного или режимного объекта закон требует устанавливать запретные и охранные зоны. Для горожан это прежде всего ограничение свободы передвижения по ранее доступным городским территориям, а также запрет на строительство и реконструкцию частных домов или же коммерческих объектов вблизи таких зон. Еще один момент – отдельные территории могут изыматься для нужд Минобороны. Все это автоматически приведет к падению стоимости жилья и сворачиванию гражданского бизнеса в Калининграде, считает финансовый аналитик Александр Кудрин.
10: Практика показывает, что соседство с военными базами или складами Минобороны резко снижает привлекательность жилых микрорайонов. Как следствие, обесценивание стоимости квартир и земельных участков на территориях с постоянным движением военной техники, блокпостами и усиленным досмотром гражданских лиц. Коммунально-складские зоны, в том числе калининградские, предназначены для логистических центров, оптовых складов, автосервисов и малых производств. Передача этих площадей военным вытесняет гражданский сектор, что неизбежно приведет к сокращению рабочих мест, потере доходов местными предпринимателями и ухудшению инвестиционного климата в городе.
3: В Министерстве градостроительной политики Калининградской области уверяют, что юридически новый статус земель планируют сделать условно разрешенным. Это значит, что под каждый объект перед его утверждением власти обязаны проводить общественное обсуждение. Калининградцы имеют законное право участвовать в них, массово подавать возражения городской администрации и требовать переноса военных объектов за пределы городской черты. Учтут ли власти пожелания общественности – это уже второй вопрос. Кстати, о вопросах. вопросах. Калининградские автомобилисты, судя по сообщениям в соцсетях, нервно ждут привоза топлива более низкого качества. На официальной странице губернатора области без прозванных ВКонтакте калининградцы предположили, что снижение ажиотажа на АЗС связано с поставками в регион топлива низкого стандарта Евро-3, о чем прямо и спросили у чиновников. В Министерстве развития инфраструктуры области на вопрос, есть ли на заправках Евро-3, ответили следующее.
11: Бензин этой марки в Калининградскую область не поступает. В случае его поступления обязательно расскажем.
3: Можно себе представить, как такой рассказ еще больше уменьшит количество машин на заправках. Как известно, правительство Российской Федерации до конца года разрешило выпуск давно забытого бензина Евро-3 с более высоким содержанием вредных примесей. В России этот стандарт перестал применяться 11 лет назад, но вернуться в прошлое пришлось после уничтожения беспилотниками половины нефтепереработки в стране. БПЛА, по подсчетам аналитиков, поразили 10 из 11 крупнейших нефтеперерабатывающих заводов. Сейчас в России остается нетронутым лишь один завод с производственной мощностью свыше 10 миллионов тонн нефти в год. Это Ангарский НПЗ в Иркутской области. По имеющейся информации, недавний удар по Омскому заводу стал 179-й украинской атакой по российским нефтепредприятиям. В результате практически во всех регионах возник бензиновый коллапс, и на этом фоне начал реализовываться низкопробный бензин Евро-3. Он уже спровоцировал массовые поломки автомобилей. Водители отмечают падение мощности, так называемое троение двигателя, песчаный осадок в горючем, а то и вовсе топливо напоминает слизь, жалуются автомобилисты. И весь этот ужас наглядно демонстрируют в видеороликах в сети.
12: Первые жертвы некачественного бензина. Загорелся чек, Шкода Суперб.
13: Короче, заправляли мой бензин с нефти, который набрали в канистре, и я решил одеть капроновый чулок. Вот что было в бензине. То есть, как бы, если бы я это не одел, это все полетело в мотор.
14: Направили по 100 рублей на парковке. Вот, мало того, что не долили, и налили вот такого говна.
3: По словам автоэкспертов, современные автомобили не проектируют под низкопробное топливо, поэтому регулярное использование такого бензина неминуемо вызывает серьезные проблемы. Водителям советуют внимательнее следить за состоянием двигателей. А вот следующая история из разряда «не досмотрели или поздно опомнились».
15: Калининград в эпицентре громкого скандала. Служба госохраны объектов культурного наследия потребовала остановить снос здания администрации мукомольного завода на правой набережной. В процессе демонтажа обнаружили объект с признаками культурного наследия, поэтому работы срочно приостанавливают. Об этом сообщила заместитель руководителя службы Мария Страхова. На следующий день после того, как здание немецкой мельницы 1890 года постройки уже снесли у завода «Русский хлеб»,
3: как говорится, нарочно не придумать. Видимо, в службе госохраны объектов культурного наследия не заметили, как целый день историки били тревогу. А в городских пабликах призывали бойкотировать продукцию «Русского хлеба». Жители вели стримы в прямом эфире, мол, именно юрлицо компании сносит админздание конца 19 века, входившее в комплекс бывшей вальцовой мельницы Кёнигсберга на правой набережной. В свою очередь, в «Русском хлебе» категорически открещиваются от уничтожения исторического объекта. Дескать, сносами не занимаются, а только хлеб пекут. При этом напряжение в Калининграде растет. Общественники считают, что старинное здание можно было сохранить и приспособить под современное использование. Однако вместо реставрации его полностью снесли. Компании уже присоединились движение «Парковое кольцо» и калининградский градозащитник Евгений Масиенко. Словом, битва за историю продолжается. А власти Калининграда, судя по отсутствию реакции на скандал, заняли позицию наблюдателей. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
16: Минобороны собирается строить новые военные объекты в Калининградской области. Казалось бы, ну, строят и строят. Все-таки обстановка неспокойная. Может, это и хорошо? Да, все так. Только территорию под это решили выделить прямо рядом с обычными людьми. По информации администрации Калининграда, склады для боеприпасов, ангары для ремонта техники, инженерные сооружения и прочая военная инфраструктура будут размещаться прямо в промзонах. Видите ли, так логистика лучше. Если возле большого предприятия поставить военную базу, то оно как бы и будет ее обслуживать. Удобно придумали, ничего не скажешь. Но у меня один вопросик закрался. А ничего, что промзона — это не пустыня? Там ездят люди, там работают люди, кто-то даже живет рядом. Калининград — это не тайга. Тут везде куча гражданских объектов. Школы, больницы, жилые дома, предприятия, на которых трудятся тысячи горожан. Это плотно застроенный европейский город с советским промышленным наследием. Промышленная зона здесь – это не чистое поле за горизонтом. Это квартал, у которого есть соседи. И что получается? Если рядом с вами появляется военный объект, то он автоматически становится объектом повышенного внимания. В первую очередь для противника. Ничего тайно построить сейчас нельзя. Спутники до сантиметра определяют, что именно и где находится. Так что будьте уверены, все эти новые базы появятся на натовских картах уже к вечеру. Это не домыслы и не страшилки. Это просто реальность современного наблюдения. Западные аналитические центры мониторят Калининград в режиме реального времени. И делают это не по газетным заметкам, а по коммерческим спутниковым снимкам с разрешением до нескольких сантиметров. А теперь подумаемся вот про что. Мы уже несколько лет живем в мире, где беспилотники летают за сотни и тысячи километров. Где нефтебазы, аэродромы и склады регулярно попадают в новости. Не абстрактные новости, а в новости с фотографиями последствий. И теперь представьте, что подобная инфраструктура появляется буквально по соседству с гражданскими территориями. Со складами боеприпасов в особенности. Потому что склад боеприпасов – это объект, взрыв которого не спрашивает у соседних домов разрешения. А нас вообще кто-нибудь спросил? Люди покупали квартиры рядом с промышленной зоной, а не рядом с военным объектом. Они соглашались на шум фур, запахи производства, интенсивный трафик грузовиков. Они не соглашались на то, чтобы их квартал превратился в потенциальную военную цель. Почему они должны расплачиваться своими нервами, своим здоровьем и своей безопасностью за чье-то логистическое удобство? Причем, заметьте, информации ноль. Что именно строится, где конкретно, в каком объеме, какой будет охраняемый периметр, будут ли санитарные зоны, что произойдет с предприятиями, которые окажутся в непосредственной близости от военных объектов. Никто ничего не объяснил. Никто не провел публичных слушаний заранее. Горожане узнают об этом не на пресс-конференциях, а из коротких новостных заметок и случайных разговоров. Да, поправки формально предусматривают общественное обсуждение перед строительством каждого конкретного объекта. Это написано в документах. Но мы все прекрасно понимаем, как у нас проводится общественное обсуждение по вопросам оборонного значения. Калининград – это не просто регион. Это эксклав, полностью окруженный странами НАТО – Польшей и Литвой. Здесь уже сосредоточены штаб Балтийского флота, ракетные комплексы, авиационные части. Регион и так находится под огромным вниманием разведки всего Западного альянса. Каждый новый военный объект здесь – это не просто склад. Это потенциальная точка на карте противника. И никто, никто не думает о том, что рядом с этими точками живут обычные люди. Вопрос ведь не в том, нужна ли оборонная инфраструктура в Калининградской области. В нынешних условиях это данность, никто не спорит. Но куда ее размещать – это принципиальный вопрос. Есть отдаленные территории, есть бывшие военные базы советской эпохи, заброшенные, огороженные, вдали от жилья. Есть возможность думать о людях, а не только об удобстве военной логистики. Поэтому вопрос очень простой. Власти обязаны рассказать, что именно собираются строить, где именно, с какими защитными зонами. Как это скажется на жителях соседних кварталов, на работниках предприятий промзоны, на стоимости и ликвидности жилья рядом.
4: Потому что иначе тысячи калининградцев однажды просто обнаружат военный объект буквально у себя под боком. Без предупреждения, без объяснений, без возможности что-то изменить. На этом все. Больше важных тем в следующем выпуске. Берегите себя. Услышимся.
17: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Очевидное, невероятное на радио «Лента».
18: Вокруг Бермудского треугольника витает столько мифов и тайн, что это место давно стало символом мистических исчезновений. Но сколько кораблей на самом деле забрали эти смертельные воды? Загадка ли это или хорошо скрытая правда? Попробуем разобраться. Согласно одной из популярных теорий, Бермудский треугольник – это не просто участок океана, а настоящая ловушка, созданная инопланетными цивилизациями. Именно здесь, по мнению сторонников теории заговора, находятся врата в параллельные измерения, через которые инопланетяне забирают суда и самолеты для своих экспериментов. Исчезающие объекты будто бы затягиваются в невидимые порталы, находящиеся глубоко под водами треугольника. Есть и более ужасающие теории. На дне Бермудского треугольника спрятаны остатки древних технологий Атлантиды. Эти устройства якобы создают невероятные магнитные поля, способные сбить с курса любой навигационный прибор. А капитаны кораблей, потеряв ориентацию, становятся жертвами стихийных бедствий или попадают в мертвую зону, где законы физики перестают действовать. Свидетели исчезновений часто рассказывают о странных светящихся объектах под водой, которые начинают вращаться вокруг кораблей, прежде чем те бесследно исчезают. По слухам, некоторые из исчезнувших судов позже находили в совершенно других точках планеты с обезумевшими членами экипажа, утверждающими, что они побывали в другом мире. Однако есть и более реалистичное объяснение. Бермудский треугольник – это один из самых оживленных и опасных морских регионов на планете, где часто сталкиваются неблагоприятные погодные условия, сильные океанические течения и непредсказуемые бури. За последние десятилетия здесь произошло множество катастроф из-за сильных штормов и циклонов, что вполне объясняет значительную часть исчезновений. Корабли и самолеты, неподготовленные к экстремальным условиям, попадают в ловушку стихии, после чего их просто уносит под воду. По данным статистики, с начала 20 века в водах Бермудского треугольника пропало около 5 десятков судов и 20 самолетов. Однако стоит отметить, что эти цифры вовсе не превышают обычные показатели для других районов Мирового океана с таким же насыщенным судоходством. Просто Бермудский треугольник, благодаря своей репутации, попал в центр внимания СМИ и стал символом необъяснимого. Возможно, Бермудский треугольник вовсе не столько аномалия, сколько хорошо разрекламированная черная дыра. Тайна, которая захватила воображение человечества, оказалась смесью природных явлений, случайных совпадений и мистификаций. Бермудский треугольник, безусловно, остается символом таинственных исчезновений и загадок. Однако реальная статистика и факты указывают на то, что большинство случаев пропажи судов и самолетов можно объяснить природными условиями, ошибками навигации и техническими неисправностями. Может ли здесь быть что-то сверхъестественное? Возможно. Но пока загадочные смертельные Бермуды остаются скорее легендой, чем реальной угрозой для мореплавателей. А больше теорий и разоблачений слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
17: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
5: Зет-военкор Александр Коц признал, у России тыла нет, так как практически вся территория покрывается беспилотниками ВСУ.
19: Говорят там типа, а вот мы живем на Камчатке, у нас там городок 60 тысяч человек, где война и где война везде теперь. Да, и на Камчатке. По-моему, с Камчатки были кадры спутниковые даже, по-моему, как две атомные подводные лодки, затянутые сетями противодронными. Это вот, ну, это молодцы, это аплодируют. То есть они заранее стараются минимизировать угрозу, потому что туда может прилететь вот такой FPV-дрон. То есть все ограничение этого FPV-дрона, расстояние только в батарее. Все, чем мощнее батарея, тем дальше он полетит. Современные батареи позволяют летать даже на 50 километров, если мы говорим о простом FPV-дроне, который можно на коленке собрать, да? Вот, поэтому нет тыла. Мы останемся в реальной изоляции, без параллельного импорта, без помощи Китая, без закупки наших энергоресурсов. И, извините, в туалет мы будем ходить с лопухами, потому что газет не будет, потому что бумаги не будет, которую мы сами не сможем производить.
1: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». «Голос темного времени» в эфире каждый вечер. Главные новости дня.
20: Такого даже в СССР не было. На фоне острого дефицита топлива сразу несколько регионов России будут продавать бензин по номерам машин. Казахстан ограничил въезд для россиян. Власти Липецкой области проработают вопрос об изменении принципа отпуска бензина на АЗС. Его хотят привязать к госномерам автомобилей. Ранее такую систему из-за острого дефицита топлива, охватившего практически все регионы, уже ввели в Орловской и Нижегородской областях. Вопрос о введении такой меры в Липецкой области рассмотрят на заседании оперштаба региона, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Игорь Артамонов.
21: Речь идет о следующей схеме. По четным дням бензин смогут приобретать автомобили, у которых цифровая часть госномера начинается с 0, 2, 4, 6 или 8. По нечетным дням с 1, 3, 5, 7 или 9.
20: По словам губернатора, эта мера необходима, поскольку ежедневная недопоставка бензина в регион сейчас составляет порядка 500 тонн от обычного уровня. Артамонов также заявил о массовых закрытиях заправок в области. Как сказал Артамонов, пока нет предпосылок к тому, что дефицит топлива получится закрыть в ближайшие дни. С 9 июля продажу топлива по номерам авто уже ввели в Нижегородской области, где после ударов беспилотников остановился крупнейший нефтезавод «Лукойл Норси». Многие автомобилисты ездят кругами в поисках бензина, но безрезультатно.
22: Кто уже видел, что бензина в городе нет? Я сегодня объехала 5 заправок. Это так неприятно. Для того, чтобы заправить машину. На первую заправку я приехала, она не работала, то есть прям передо мной закрыли. Это было днем. А потом я поехала еще на одну, там только 92-й, еще на одну, она не работает. Потом еще на одну, там тоже только 92-й. Потом я наконец-то нашла заправку, но смогла заправиться только 20 литров. И потом я еще нашла одну заправку, это, кстати, «Лукойл» был. И мне пришлось подождать минут 40, пока они завезут бензин. Я заправилась еще 30 литрами. И неприятно. И вот что думаю. Зря я продала велосипед.
20: По подсчетам журналистов, с конца мая лимиты на продажу топлива вводились более чем в 60 регионах. Стоимость бензина в стране растет, а очереди на АЗС растягиваются на километры.
23: Очередь! Это просто это что такое? Тут ночевать можно? Стендап можно устраивать, приходить к каждой тачке и говорить, что-нибудь продам, купите. Можно продавать еду. Да, продавать еду и говорить, будете брать, с кайфом покавать. Я в шоке, ребята, это прям реальный. Вы посмотрите, она тянется вон просто, вот.
20: В ряде субъектов нехватка горючего привела к сбоям в работе общественного транспорта, проблемам с вывозом мусора и трудностям у сельхозпредприятий. Чтобы заправиться, некоторым автомобилистам приходится ждать по 7 часов.
23: Время 5:15 утра. 7 часов я нахожусь просто в очереди за бензином. Это просто невообразимо. Это невероятно. Это вот мы в каком веке живем, что бензин у нас на одних заправках выдают по талонам, а в других очередь просто километражами гигантскими. Просто полный трындец.
20: В Забайкальском крае из-за дефицита топлива приостановили вывоз мусора в нескольких районах и ограничили работу автобусных маршрутов. Дефицит топлива в стране ощущается все острее. На отсутствие бензина жалуются уже и в Москве.
0: Нету бензина в Москве, вы представляете себе? Что 95-й, что 92-й, даже сотого нету в «Газпроме». А потом я заехал на «Лукойл», там даже дизеля нету, хотя в «Газпроме» был дизель, и все. И у меня вообще бензина не осталось, прикиньте, мне нужно работать, а бензина вообще ноль. Сколько я проеду, без понятия, шкала вообще не показывает. И тут нету, представляете себе, и даже, не то что нет, даже закрыли тут. Где я сейчас буду заправляться, без понятия вообще. Неужели Москва огромная, бензина никакого?
20: Ограничения на продажу бензина ввели даже в главном нефтедобывающем регионе страны, в котором добывается 40% всей российской нефти – Ханты-Мансийском автономном округе. При этом топливо можно заправить только в бак транспортного средства и по предоплате. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радио Лента. Прямая речь.
6: Глава ВТБ Андрей Костин на финансовом конгрессе Банка России заявил, что Россия слишком увлеклась словом «суверенитет» и не сможет одинаково развиваться во всех направлениях.
7: Мне кажется, что сегодня мы слишком увлеклись словом «суверенитет» и пытаемся построить его везде. Кто-то мне даже из клиентов доказывал, что вот суверенитет в области производства шоколадных конфет – это задача, которая стоит сейчас перед страной. Нам не нужно, я думаю, и мы и не сможем развиваться во всех направлениях одинаково с тем, чтобы обеспечить суверенитет и с тем, чтобы занять какие-то ведущие позиции в экономике, в том числе и в мировой. Нам нужно более четко, мне кажется, определить приоритетные задачи и цели, на которые мы направим как частные, так и государственные ресурсы. И мне кажется, таких целей должно быть не так много.
2: Главные новости дня.
20: С каждым днем все хуже. В России ввели запрет на экспорт дизеля и авиакеросина. Владимир Путин заявил, что трудности с топливом временные. По словам президента, Украина наносит удары по российской энергетической инфраструктуре, чтобы нанести ущерб экономике и создать нервозную обстановку в обществе. Однако эта цель, как заявил Владимир Путин на совещании с членами правительства, невыполнима.
24: Очевидно совершенно, что противник стремится нанести ущерб экономике, но самое-то главное – стремится создать нервозную обстановку в обществе. Мы с вами понимаем, что эта задача невыполнима. Запас прочности энергосистемы России очень высокий, один из самых высоких в мире. Нужно просто организовать работу вместе с дрессиками интегрированными компаниями, договариваться быстрее, так, чтобы они тоже здесь не зажимали продукт исключительно в рамках своей распределительной сети, в рамках своих АЗС, а выдавали нужный продукт и независимым АЗС.
20: Владимир Путин также поддержал идею создать сеть малых НПЗ в ситуации, когда под удары попадают крупные предприятия.
24: Предложение Кобзева тоже следует учесть, и как можно быстрее развернуть возможности работы и малого, среднего бизнеса по производству нефтепродуктов. Сделать все для того, чтобы все у нас функционировало нормально. Как мне докладывает Минсельхоз, поставок, проблем с поставками в сельскохозяйственную отрасль в данный период не наблюдается, все там обеспечено, и надеюсь, что так и будет.
20: Пока ситуация не стабилизировалась, правительство ввело запрет на экспорт дизельного топлива и авиакеросина. Как сообщил вице-премьер Александр Новак, Россия начинает импорт нефтепродуктов для стабилизации ситуации на внутреннем рынке. Новак добавил, что правительство перенесло ряд ремонтов НПЗ на более поздние сроки и задействовало дополнительные мощности. Кроме того, крупные нефтяные компании стали поставлять топливо в приоритете туда, где в основном присутствуют независимые АЗС. А министр транспорта Андрей Никитин отчитался о ситуации в своей отрасли.
8: Уважаемый Владимир Владимирович, транспортный комплекс в текущей непростой ситуации работает слаженно, обеспечивает перевозки грузов и пассажиров. Ключевые узлы, аэропорты, вокзалы, порты, общественный транспорт, трассы функционируют в штатном режиме. Делаем все возможное для доставки топлива на Крымский полуостров. Работаем в тесном контакте с Сергеем Ильичем Аксеновым и Михаилом Ильичем Развожаевым.
20: Особенно сильно перебои с поставками топлива ощущаются именно в Крыму. Глава Крыма Сергей Аксенов предложил жителям потерпеть до окончания СВО.
9: На крымских АЗС отпуск топлива за наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам будет прекращен. Топливо будет отпускаться только службам, государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым. О всех принятых решениях, согласно режиму действия АЗС, будет сообщено дополнительно. Прошу всех соблюдать спокойствие и руководствоваться только официальными источниками информации.
20: Из-за атак дронов на НПЗ в первую очередь страдают простые потребители, а вскоре под угрозой могут быть и поставки топлива для армии, говорит военный эксперт Дмитрий Полевой.
10: Керосин для самолетов, это топливо для ракет, это дизель для кораблей, дизель для танков и боевых машин. Естественно, удары по таким болевым точкам рано или поздно приведут к недостаче горюче-смазочных материалов в войсках, на флоте, в авиации, в сухопутных войсках.
20: При этом в правительстве уверяют, что запасов топлива в России достаточно. Как заявил вице-премьер Александр Новак, власти занимаются перестройкой логистики с учетом потребностей регионов. Он отметил, что балансировке рынка потребуется некоторое время. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
6: Депутат Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер о том, что россиянам нужно жить в селах, чтобы рожать больше детей.
11: Я сторонник, чтобы люди уходили на землю и строили свои собственные дома из многоэтажек. Как бы мы ни относились к развитию городов, человейников, есть статистика, любой смотрит сегодня передачу, зайдет в интернет и посмотрит. Дети в городах, в человейниках не рождаются. Даже если родиться по коэффициенту, там в семье один ребенок и больше его не будет. В сельской местности обязательно 2-3. Почему так происходит? Наверное, меньше сидят в гаджетах, там работать надо в сельской местности. То, что надо выделять всем желающим для того, чтобы они строили свои дома. Я думаю, что это правильно. Хватит ли нам земли? Хватит.
2: На радио «Лента» цифра дня.
12: Соотношение потерь российской и украинской армии впервые с начала спецоперации достигло 8-1. Россия потеряла примерно в 4 раза больше военнослужащих, чем Соединенные Штаты во всех своих войнах, взятых вместе.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио «Лента» самые важные высказывания дня.
3: Бизнесмен из Крыма Алексей Кокорин о том, что из-за дефицита топлива в магазинах закончились продукты.
13: Так ситуация с бензином отражается на всем вообще. Пропал сахар и гречка. Уже в магазинах уже пишут дофига где, в Ашанах, ну, в этих больших супермаркетах. У нас-то в деревне пока еще в селе есть. Но ажиотаж. Далее зарегистрировано несколько случаев вызова скорой помощи из очередей, в котором стояли за бензином. Многочасовых очередей. Несколько человек увезли с острым инфарктом миокарда. Это мужчины. 40-50 лет такие. Нескольких человек уже повязали. Короче, в Севастополе по 300 рублей бензин продавали. И был кто-то там по 500 рублей продавал. Но тот, кто за 300 продавал, спалился вперед, и поэтому тот сейчас загасился. У нас сейчас в пабликах и в батарейских пишут, предлагают по 200. Вот такая ситуация, короче. Это только все еще развивается. Понимаете, насколько вот этот кризис, он поражает все. Он выявляет нечестивых людей. Он поражает здоровье людей.
3: Маргарита Симоньян посоветовала россиянам, которые страдают от отсутствия бензина, вспомнить, что раньше продукты были по карточкам, а воду носили ведрами, и призвала всех быть поспокойнее.
14: Бензина нет. Ну, я еще помню, мое поколение помнит, как еда вообще-то была по карточкам. Вы не помните, что ли? В моем городе, в Краснодаре, в 92-м году купоны были, мы их вырезали, ходили. Я лично ходила с ведрами в возрасте там 11-12 и до этого еще лет. За водой. Не за кока-колой, не за чем-то, а за водой. Потому что не было воды, и приезжала вот такая вот бочка какая-то куда-то за несколько кварталов, и надо было с бидонами, с ведрами пойти. Это в центре города Краснодара, это не где-то с Коромыслом, где-то там в деревне. Ну, был же это, мы же все это помним, не придумываем. Ну, ничего, выдержали? Выдержали. И сейчас выдержим. У меня нет никаких сомнений. Они будут делать все вот это для того, чтобы мы, как в 17-м году, побежали, свергли царя-батюшку, а потом навертели такого, что сами же они и ужаснулись, эти англичане, да? Поэтому я призываю всех к поспокойнее, поспокойнее. Да, тяжело, да, очень тяжело. Поспокойнее относительно вечеринок. Не время сейчас.
3: МИК России о цинизме элиты и о том, что страна возвращается в 90-е.
15: Пока жители Крыма рассказывают, что на отдельных заправках бензин продают по 380 рублей за литр и только за наличные, власти предпочитают делать вид, что ничего необычного не происходит. Когда литр топлива начинает стоить дороже литра молока, а местами уже сопоставим с ценой хорошей бутылки водки, логично было бы ждать объяснений и решений. Но вместо этого призывы потерпеть. Зато на федеральных площадках звучат успокаивающие истории. Мол, в 90-е продукты были по карточкам, за водой ходили с ведрами и ничего, пережили. Получается, вместо ответа на вопрос, почему в 2026 году возникают такие проблемы, людям предлагают просто вспомнить, как было тяжело 30 лет назад и привыкнуть. Раньше страну убеждали, что главное – не допустить возвращения в 90-е. Теперь же складывается впечатление, что откат к тем временам подают уже как нормальный этап развития. Видимо, если настоящее все чаще напоминает прошлое, то остается лишь объяснить гражданам, что так и должно быть.
16: Радиолента. Прямая речь.
5: Житель Краснодара в поисках бензина объездил полгорода и, увидев закрытые автозаправочные станции, пришел к заключению, что все это как специально делается.
25: О, ребят, пипец. Короче, в общем, проехал все, что начинается от Северного моста и в сторону аэропорта. В общем, все заправки закрыты, вот просто закрыты. Там даже кассиров нету. Я просто, я не знаю, я был поражен. Уже в Тибойл уже заехал. Я говорю, а где тут кассир вообще? Что, когда будет наливать? Он говорит, а никого нету. Я, говорит, сторож. Даже кассира нет. Вот. У меня такое ощущение, что это все как специально делается. Ну, не верю я в то, что и 92-й, и 95-й, и 100-й закончился. И тем более уж дистопливо, ребят. Ну, дизельных машин, вы, конечно, меня поправьте, но мне кажется, ну, не больше 20%.
16: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
26: Когда Украина начнет производить патриоты, все как взбесились прямо после заявления господина Трампа о том, что в принципе он не против выдать Украине лицензию на производство ракет «Патриот». И все начали обсуждать, когда это произойдет. Боже, какой бред! Все не так, сейчас расскажу. Значит, смотрите. Господин Трамп, он знатный тролль. естественно. И многие на это ведутся. Вот и сейчас все повелись. Люди почему-то у себя в голове поставили знак равенства между производством и применением. Понимаете? Все начали обсуждать, а когда же начнут производить? Что там будет? Я, кстати, сразу скажу, что при самых фантастических раскладах, вот при самых фантастических, мы позже коснемся этого в деталях, да, но при самых фантастических раскладах Украина будет способна произвести первый патриот вот не раньше, чем через 7 лет. Вот не раньше, детали расскажу. А вот применять, она начнет его через неделю. Понимаете? Нет, не понимаете, рассказываю. Лет 20 назад, и те, кто сейчас проживает на территории Украины, они не дадут соврать, лет 20 назад появился украинский Мерседес. Причем появился, ну, ничего себе Мерседес, это был ML. Да, я видел фотографии, люди показывали, что ML это джип, это то, что сейчас GLE, да? Вот раньше это был ML, и ты открываешь крышку капота, и там, где вот эта вот блямба, где пробиты номера, дата производства, все, там было написано, что это автозаз, то есть запорожец. Представляете, ML производился на заводе, который производил в тот момент Таврии. Запрос уже не производил. Но, тем не менее, технологически всем все понятно, да? И это считался украинский автомобиль. Ну, бизнесмены провернули местную такую схему. На самом деле, они на этом автозазе прикручивали только колеса, как мне рассказывают. То бишь, приходил полностью в сборе ML, вот в упаковке пленки нулевой. И к нему прикручивали колеса, которые тут же к нему ехали на этом же лафете. Просто как шиномонтаж работал завод. И этого было достаточно для того, чтобы назвать это украинским производством Мерседеса. Улавливаете? Будет то же самое. Только табличку будут прикручивать в лучшем случае. В лучшем. Это просто, если захочется господину Трампу, американцам еще покуражиться, да, над военными России, то только в этом случае еще могут прикручивать табличку, что сделано это где-то на территории Украины. Понимаете? Никто их собирать не будет там. Нет никакого смысла. Их собирают для того, чтобы применять. Так вот, вот этот вот шаг со сборкой, его благополучно опустят. И начнут сразу с применения. Естественно, скажут о том, что о, Украина снова превзошла сама себя, и она научилась их собирать, ну, мгновенно фактически, что первые партии сошли с конвейера. Да, но это пиар-игра, понимаете, психологические операции, они в этом сильны, американцы. Ну, плюс это, естественно, абсолютная издевка. А почему Украина не сможет их собирать сама еще лет 7? Вот смотрите, ракетный бизнес, да, это никогда не конвейерный бизнес. Если дальше продолжать аналогию с автомобилями, то вот конвейера в таком виде, как автомобильный конвейер, в ракетном бизнесе не существует. Почему? Да, потому что это экономика размера, образно говоря. Да, автомобили выпускают сколько? Десятки миллионов каждый год. А вот ракет класса «Патриот», ну сколько их в год выпускают? Понятно, да, что намного-намного меньше. Соответственно, все эти операции и... Да, по производству патриотов, по-моему, что-то около 1000 в год выпускают в США на секунду. То бишь, вообще немного. Так вот, все эти операции и они не автоматизированы полностью. Это едет по тележка в буквальном смысле слова. Едет такая здоровая несколько метров телега, и на ней лежит ракета. Да, вот она переезжает от одного поста сборки к другому. От одного к другому. И вот на этой сборке работают только инженеры. Понимаете, технари, инженеры, что называется, до мозга костей. Все, там не бывает просто рабочих, которые могут что-то там где-то прикрутить. Не то производство. Совершенно. Это вам не колеса к Мерседесу прикручивать, где, в принципе, это может делать любой человек через 15 минут обучения. Нет, это инженер. Давайте теперь еще прикинем, сколько нужно таких инженеров. Их нужно несколько сотен. А почему несколько сотен? Я вам отвечу. Потому что это большое производство. Сборка, если мы говорим о сборке с нуля из компонентов. Это несколько схем, это несколько цехов, это несколько уровней сложных технологических. Это сотни сотрудников, которые должны иметь инженерную университетскую специальность. И давайте представим, что Украина начнет их бронировать вот условно сегодня. Украине нужны будут несколько сотен инженеров с определенными навыками и идеальным английским. Вот без английского они фактически бесполезны, потому что их где-то нужно будет обучить. Ну вот представим, да, что Украина как-то нашла возможности сейчас готовить этих инженеров. Вот они с первого курса начинают эту подготовку. Когда они выпустятся? Через 5 лет. Все, вот первая группа выйдет через 5 лет. Еще года два уйдет на то, чтобы их натренировать, чтобы создать какую-то иерархию, чтобы создать цеха, создать отделы, принять их на работу, стажировать их всех в Америке, успешно стажировать. Они там должны сдать производственный экзамен, вернуться, их нужно устроить, трудоустроить, сделать там управление, все-все-все. Места подготовить, они где-то должны жить, где-то должны работать. Понимаете? И это все, о чем я рассказываю, да, это все без

0: участник угрозы все это будет постоянно бомбить. То бишь, это в самом фантастическом случае, если сегодня условно произойдет прекращение огня, первые патриоты Украина сможет собирать реалистично через 7 лет. Реалистично, понимаете? Но применять она их может начать через неделю. Так же точно, как Украина когда-то делала этот Мерседес, который она называла своим продуктом, да, своим Запорожцем, своей Таврией. Точно так же. И все это зависит только от воли господина Трампа, который настроен очень игриво, которому все это нравится. Он нормально знает прикуп, он живет лучше, чем в Сочи по этому поводу. И он может выдать из стратегических запасов не один, и не два, и не три, а пару сотен патриотов и сказать, что это теперь Украина делает. Что вот какие молодцы, вы представляете, собрали. Вот собрали такие талантливые ребята. Соответственно, применение патриота не равно производству патриота. Никто его производить в ближайшее время не будет, и никто его производить не собирается. Все это будет приезжать готовое. В лучшем случае приклеит бирочку «Made in Ukraine». И все. И полетели.
1: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в TikTok и YouTube. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
2: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
3: Искалеченные судьбы. В Петербурге и Ленобласти закупили протезов на 400 миллионов рублей. Местные власти в этом году увеличили закупку протезов конечностей. Всего заключили 38 контрактов на общую сумму, которая на треть превышает прошлогодние закупки. Самые крупные – 2 контракта по 100 миллионов рублей. В документах напрямую не говорится, для кого предназначены протезы. Они оформлены как обеспечение граждан. Однако с каждым днем все больше мужчин без рук и ног возвращается с СВО, поэтому их назначение очевидно. Как рассказывает мать военнослужащего Николая Куличкова, командование довело ее сына до инвалидности. Он служит в 245-м гвардейском мотострелковом полку с 2024 года. По словам Людмилы, полтора года назад он получил тяжелую травму плечевого сустава. Однако за все это время ему так и не оказали должной медицинской помощи, из-за чего его состояние ухудшается.
4: Были ранения, контузия и выпадение левой руки из плечевого сустава. Проблемы с рукой остались. Все полтора года рука не держится в плечевом суставе, систематически выпадает чуть ли не каждую неделю-две.
3: По словам матери бойца, еще в феврале 2025 года он получил предписание ВВК о проведении операции, однако командование не отпустило его на лечение. Как следствие, ее сын стал инвалидом и теперь нуждается в установке эндопротеза, хотя вовремя проведенная операция могла спасти ему руку.
4: Так как, по сути дела, бездействие с рукой обернулось инвалидностью, необходимо устанавливать эндопротез, когда своевременное лечение, операция, могли бы сохранить руку и даже, может быть, и окончательно вылечить.
3: Командование регулярно игнорировало медицинские предписания Николая. Всего ему удалось дважды пройти ВВК. Первый раз в феврале 2024-го ему было рекомендовано пройти операцию. Второй раз в августе 2025-го его признали негодным к службе по состоянию здоровья. Однако необходимое лечение солдат так и не получил до сих пор. Его мать в шоке и отчаянии, ведь в какие бы инстанции ни писала жалобы, нигде не получала ответа. Женщину просто везде игнорируют.
4: Предписание.

0: на оперативное лечение проигнорировано. Последнее ВВК выдало заключение с красной печатью о негодности к военной службе. Вот оно. Это заключение с красной печатью. Обращалась в письменном виде к командованию воинской части. Нет ответа. Обращалась к уполномоченным по правам человека. Писали обращение в Смоленскую прокуратуру. Нет ответа. Опять тишина, никаких продвижек.
1: С таким отношением протез Николаю может не понадобиться вовсе. Женщина переживает, что в таком физическом состоянии с неработающей рукой, которая периодически выпадает из сустава, ее сын на фронте не продержится долго. Но командиры умышленно игнорируют состояние бойца. Людмила от сына неоднократно слышала истории, что в штурм отправляют даже покалеченных бойцов. Огромные потери и постоянная нехватка новобранцев заставляют отправлять в бой тех, кто есть под рукой. Так что инвалиды в последнее время редко становятся ветеранами. Они воюют до последнего, говорит мать бойца. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия». И мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
3: Еще не финал. Песков заявил, что Россия и все россияне готовы продолжать СВО до победы. Что считается победой? Россия готова продолжать спецоперацию столько, сколько потребуется. Об этом интервью швейцарскому изданию «Weltwoche» заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Россия адаптировалась к санкциям, а сами россияне готовы воевать до победы.
4: Конечно, люди хотят, чтобы война закончилась. И люди предпочли бы мир, а не войну. Но все они желали бы, чтобы мир наступил вместе с победой.
3: Правда, что именно будет считаться победой, Дмитрий Песков не уточнил. Ранее пресс-секретарь президента не раз уточнял, что боевые действия будут продолжаться, пока все цели СВО не будут достигнуты. Солдаты, которые пятый год проводят в окопах, уже не понимают, за что воюют.
5: Все ребята очень напряжены и раздражительны. Много пошло письменных отказов от участия в боевых заданиях. За это не судят, а отправляют в другие части, как раз где спецконтингент служит. Вообще, абсолютное большинство, если прям очень мягко выражаться, разочаровались в нашем правительстве и конкретных людях. Я думаю, вы понимаете, о ком я говорю. Это уже ненависть, но еще не ярость, но к этому все идет. Я вообще в идеологии уже ничего не понимаю, что нам пытаются продать, каких нацистов нам надо победить.
3: В феврале 2022 года, начиная спецоперацию, Владимир Путин называл несколько целей спецоперации. Это демилитаризация Украины, ее денацификация, защита жителей Донбасса, недопущение вступления Украины в НАТО и обеспечение безопасности России. Позже к этим заявлениям добавились требования признать занятые армией территории российскими и изменить украинскую государственную политику. Военный эксперт Иван Громов отмечает, что чем дольше длится СВО, тем формулировки становятся размытее.
5: За годы войны российская власть несколько раз меняла акценты. Одни цели уходили на второй план, появлялись новые. Сегодня все чаще звучит просто слово «победа», но без четкого объяснения, каким именно должен быть ее результат.
3: За более чем 4 года СВО Россия потеряла сотни тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, понесла огромные экономические расходы и продолжает вести боевые действия, говорит военный аналитик Дмитрий Снегирев. При этом Донбасс, который с первых дней назывался одной из главных целей СВО, за все время так и не перешел под полный контроль армии России.
6: Если смотреть на первоначально заявленные цели и на нынешнюю ситуацию, становится очевидно, что война давно вышла далеко за рамки тех задач, которые объявлялись в феврале 2022 года. При этом цена продолжения боевых действий для обеих сторон постоянно растет.
3: Сколько еще людей отправится на фронт ради цели, которую уже мало кто может четко сформулировать, ответа на этот вопрос нет. Однако в Z-кругах все чаще появляются намеки на то, что осенью страну ждет объявление мобилизации, сразу после думских выборов. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
3: Трамп наносит удар. Военкор Живов о встрече американского президента с Зеленским.
7: Старик Дональд похвалил Украину и назвал атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы очень эффективными. Он также назвал эскалацией удара Украины по российской энергетике. Но при этом добавил, что именно она может помочь положить конец конфликту. По его словам, Украине за последние недели удалось достигнуть хорошего прогресса. Также Трамп заявил, что у него сложились прекрасные отношения с Зеленским после встречи в овальном кабинете. И теперь США передадут Украине лицензию на производство систем Patriot. Также Штаты предоставят гарантии безопасности Украине и в случае необходимости будут защищать ее воздушное пространство после окончания конфликта. Буданова он назвал великим героем. Дух Анкориджа уже и забыл, когда испарился.
3: Полное безумие. Военкор, канал «Морская мощь государства» о том, как украинцы уничтожают российские танкеры в Азовском море, а все молчат.
8: Противник массово взялся за поражение танкеров, которые возят топливо в Крым через Азовское море. Только за минувшие сутки под удар попали 14 танкеров. Таким образом, за 96 часов в Азовском море пострадали 35 кораблей, из которых 33 танкеры. Просто уничтожение какое-то. Характерна организация похода этих танкеров. Беззащитная плотная масса кораблей посреди моря, представляющая тир для украинских операторов дронов. Ни прикрытие кораблями Черноморского флота, который давно уже едва сам себя охранять может. Ни огневых групп на самих кораблях. Если раньше атаковали колоннами танков под дроны, то теперь, видимо, будем плавать кильватерным строем под дроны. Интересно, какой нужен уровень боли, чтобы госмашина проснулась на тему войны за морские коммуникации? Что должно произойти, чтобы они заподозрили наличие некой нестыковки в том, как ведется эта война? Безумие — это точное повторение одного и того же действия раз за разом в надежде на изменения. Это есть безумие.
3: Минералы, патриоты и удары по российским НПЗ. Военкор Котенок о встрече Трампа с Зеленским.
9: Помимо обещания снова атаковать Иран, Дональд Трамп заявил, что США заинтересованы в украинских месторождениях полезных ископаемых, а также похвалил удары по нашим российским нефтеперерабатывающим заводам, назвав их эскалацией, которая может помочь закончить войну. Кроме того, Трамп заявил, что Штаты таки передадут Киеву лицензию на производство систем Patriot, а заодно обещал рассмотреть возможность закрытия неба над Украиной в случае достижения соглашения. А присутствовавший там же Рубио заявил, что американцы будут и дальше помогать Украине наносить удары вглубь Российской Федерации. Хочется спросить, а как там туннель на Аляску? Все еще планируем строить? Утираемся, улыбаемся и машем. Опять обманули.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
3: Антидроновые сетки не помогли. Беспилотники разбомбили две крупные нефтебазы в Твери и Ставропольском крае. Бензина в тех регионах не будет. Первый удар пришелся по нефтебазе «Тверь-нефтепродукт». Губернатор региона Виталий Королев подтвердил, что после атаки загорелся один из резервуаров.
10: В результате атаки произошло возгорание одного из резервуаров нефтебазы. На месте работают пожарные расчеты. Принимаются все необходимые меры.
3: По данным аналитиков, часть резервуаров на этой нефтебазе заранее оборудовали специальными антидроновыми сетками. Предполагалось, что они смогут защитить этот стратегически важный объект от ударов беспилотников. Однако, судя по последствиям атаки, эти конструкции не спасли нефтебазу от бомбежки.
5: Пожар очень сильный. Дым видно практически из любой части города.
3: Практически одновременно вспыхнул еще один крупный объект хранения топлива в Ставропольском крае. Первоначально местные паблики сообщили лишь о пожаре на промышленном предприятии. Позже губернатор Владимир Владимиров признал, что огонь добрался до резервуаров с горючими материалами, а жителей ближайших домов пришлось эвакуировать.
11: Пожар усилился, огонь распространился на резервуары с горючими материалами. На место направлены дополнительные силы, проводится эвакуация жителей ближайших улиц.
3: Военный эксперт Юрий Федоров считает, что подобные удары постепенно меняют ситуацию с обеспечением России топливом.
12: Когда регулярно выводятся из строя нефтебазы, склады горючего и логистические узлы, проблема уже заключается не только в производстве бензина. Возникают сложности с его хранением, распределением и доставкой в регионы. Именно поэтому последствия начинают ощущать обычные потребители.
3: Накануне командующий беспилотными войсками ВСУ Роберт Броуди заявил, что за последние 4 дня его подразделения поразили десятки российских судов, включая танкеры, которые использовались для доставки топлива в Крым.
5: Бензина не будет, можете не ждать, игра только начинается.
3: Российские информационные агентства поспешили опровергнуть эти заявления Киева. Однако, если эти оценки подтвердятся, то речь может идти не только об отдельных ударах по нефтебазам, а и о последовательном разрушении всей топливной логистики России. От НПЗ и складов хранения до маршрутов доставки топлива в регионы. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
13: Гражданская оборона. Анастасия Кашеварова о том, кто должен защищать тыл.
14: Бизнес готов вложиться в систему противодействия атакам беспилотников и защищать свои заводы и предприятия. Но вопрос не в бизнесе, а в людях, которые будут защищать объекты и встраиваться в эшелонированную оборону. Кто может работать с вооружением? Военные. То есть бизнес должен либо вырвать людей с фронта и создать дыры, либо оформлять людей через Министерство обороны. То есть, чтобы бизнесу поставить МОГИ, поставить расчеты, поставить те же панцири, нужно завести людей на контракт в Минобороны. Можно это делать и через барсы, потому что обычных гражданских не подпустят государство к оружию. Государство не может позволить каждому олигарху владеть собственной частной военной компанией, иначе быть беде. Если человек, который хочет получать высокую зарплату и защищать тыл, пойдет на контракт, то Минобороны в любой момент его может выдернуть на фронт, потому что он военнослужащий. А теперь вопрос, уж давайте честно отвечать, сколько захотят идти в таком случае?
13: Боец под окнами власти, военкор Кашеварова Анастасия, о ветеране которого не слышат.
14: Ну и вас туда не посылали. Вот этот ответ сквозит уже из щелей местных администраций, которые хотят сидеть и дальше на своих должностях со всеми правами, но без ответственности и обязательств. История, которую я изучила лично. 1 июля, в день ветерана боевых действий. Ветеран боевых действий Максим Кошман сидел под деревом напротив администрации губернатора Ставропольского края. Его не принимали. Денег в кармане. Последние 5000 рублей. Максим воевал с 2014 года, награжден 2 орденами мужества, знаком отличия, Царьградским крестом, медалью за оборону Славянска. Славянск – родной город Максима. Ракетой уничтожен его дом. Жить негде. Максим и его семья, жена и 2 детей – бездомные. Но его не принимали, и даже охрану хотели на него вызывать. А он просто доведенный до отчаяния. Ни жилья, ни работы, 6 ранений, полная жизнь проблем, боли и несправедливости, просто хотел быть услышанным, и чтобы ему помогли те, кто обязан это делать. А в итоге ни земли, которую обещают давать за орден мужества, ни помощи в трудоустройстве, ни социальной поддержки. И это одна история из множества.
13: Кадровая перестановка без оптимизма. Военкор-канал «Морская мощь», государство о смене руководства в Рубине.
8: Тихо, без лишней публичности. В Центральном конструкторском бюро морской техники «Рубин» сменилось руководство. Вместо Игоря Вильнита генеральным директором назначен Владимир Дорофеев. Напомню, что 21 мая Игорю Вильниту присвоено звание Героя труда за особые трудовые заслуги перед государством и большой вклад в развитие судостроительной промышленности. Владимир Дорофеев – выходец из Малахита и до сих пор, судя по сайту, числится генеральным директором ТАМБЭ. Не совсем ясны причины такого кадрового решения. Рубин занимается проектированием атомных, ракетных и дизель-электрических подводных лодок, а также кораблей специального назначения. От идеи, стоящей за этим назначением, тоже ничего хорошего не ждите. Элитарии просто сорвались с цепи, пытаются сломать как можно больше, пока могут. Даже то, что уже и так серьезно сломано, как подводное кораблестроение. Мы, похоже, к моменту завершения будущей гонки на лафетах останемся с палками-копалками и веслами. Впрочем, кому-то может достаться северокорейский пулемет, если повезет.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Опасность дня.
15: Киев получил зеленый свет от президента Трампа на производство дорогостоящих ракет «Патриот» для комплексов противовоздушной обороны. Также американцы могут предоставить Украине необходимые технологии для выпуска собственных баллистических ракет.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше, объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
16: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня говорим о том, что еще недавно звучало бы как абсурд. Россия, страна, которая качает нефть из-под земли круглосуточно, осталась без бензина на заправках. Люди ночуют в очередях у колонок, фермеры не могут убрать урожай, а в Крыму ввели режим чрезвычайной ситуации именно из-за топлива. Как нефтяная сверхдержава дошла до талонов на бензин, разбираемся прямо сейчас.
17: Да, тема сегодня невероятно острая.
16: И начать тут стоит с того, как вообще эта вся катастрофа выглядит на уровне, повседневной жизни. Потому что статистика поисковых запросов в интернете сейчас, она реально пугает. Запросы со словами «Где купить бензин?» взлетели за месяц в 26 раз.
17: Ого, в 26?
16: Да, это больше 34 тысяч запросов в сутки. То есть, становится абсолютно понятно, да, люди больше не ищут там какую-то выгодную цену или скидочные бонусы, они просто ищут хоть какую-то работающую колонку.
17: Слушай, это маркер того, как вообще ломается привычная картина мира. Ведь заправка автомобиля – это всегда было такое фоновое, автоматическое действие. Никто никогда не планировал поездку за бензином как какую-то сложную спецоперацию.
16: Угу, абсолютно.
17: А теперь это реально вопрос базового выживания. И вот это утроение запросов о сроках хранения топлива – это, скажем так, показатель того, что общество перешло в режим такого глубокого недоверия к инфраструктуре в стране.
16: И на федеральных трассах, вот взять ту же М4 «Дон» или М12 «Восток», там разворачиваются просто настоящие драмы. Многокилометровые пробки стоящих машин, водители ночуют прямо на парковках перед АЗС.
17: Кошмар.
16: В Чите вообще фиксировали очереди к колонкам по 3 километра. И люди занимают места с 4 или 5 утра. Причем многие глушат моторы, чтобы не тратить вот эти жалкие остатки топлива на кондиционер, и сидят в раскаленных на солнце машинах часами.
17: И знаешь, что самое страшное в этой ситуации? То, что вот это многочасовое ожидание, оно ведь совершенно не гарантирует результата. Регулярно возникают ситуации, когда человек стоит в очереди, там 5 часов, подъезжает к колонке, и тут бац, администрация заправки просто вешает табличку «Технический перерыв». Или спокойно заявляет, что дневной лимит исчерпан.
16: Подожди, а зачем сети так поступают? Разве им не выгодно, просто продать все, что есть в резервуарах, и заработать деньги?
17: В нормальных рыночных условиях, конечно, выгодно. Но сейчас, в условиях такого системного дефицита, нефтяные компании вынуждены просто придерживать остатки. Чтобы растянуть их по времени и сымитировать такую бесперебойную работу перед проверяющими органами.
16: А, то есть создать видимость, что все нормально.
17: Именно. Потому что если заправка распродаст все за час и закроется на 3 дня, это сразу вызовет вопрос у антимонопольной службы. Вот поэтому продажу искусственно тормозят. Отсюда и вспышки агрессии, драки у колонок. Любая очередь мгновенно превращается в пороховую бочку.
16: Слушай, тут еще на сцену выходит абсолютный хит сезона. Это канистры. Металлические емкости просто смели со складов и из магазинов за какие-то считанные дни.
17: Но это ожидаемо, все пытаются сделать запас.
16: И закономерно, что люди начали приезжать на заправки с пластиковыми тарами. Но им отказывают, потому что федеральные правила строго запрещают наливать топливо в пластик.
17: Есть такое?
16: Висят объявления, что отпуск топлива физическим лицам в тару запрещен. Якобы, чтобы, вот тут цитата, не создавать ажиотажный спрос.
17: Но это классическая попытка региональных чиновников просто переложить ответственность. Заявляя, что дефицит возник из-за паники населения, но это значит полностью отрицать реальность.
16: Ну да, звучит странно.
17: Запасание топлива в условиях пустых заправок, это не причина кризиса. Это абсолютно рациональное поведение. Если у человека есть генератор для дома или трактор, он просто обязан сделать запас. И запрещать людям спасать свое хозяйство, обвиняя их же в панике, это какая-то тотальная управленческая слепота.
16: Вот в Приморье, например, для дальнобойщиков ввели лимит не более 100 литров на грузовик в городской черте.
17: 100 литров? Серьезно?
16: Да. 100 литров для тяжелой фуры звучит как какая-то злая шутка.
17: Это даже не шутка, это паралич грузоперевозок. Груженная фура потребляет от 30 до 40 литров на сотню километров. То есть этот лимит позволяет проехать максимум, ну, километров 300 до следующей пустой АЗС.
16: Жесть.
17: Получается искусственное замедление всей кровеносной системы экономики. Товары едут дольше, рейсы массово срываются.
16: И вот эта инфекция лимитов, она начала очень быстро расползаться по карте. Если сначала это были только южные трассы, то теперь дефицит накрыл более 50 регионов. Крым, например, оказался в полной изоляции. Сначала там прекратилась свободная продажа, а затем вообще ввели режим чрезвычайной ситуации.
17: Ну, географическая изоляция полуострова просто сработала как усилитель кризиса. Логистика туда и так всегда была сложной, а в условиях дефицита система просто схлопнулась в один момент.
16: В Севастополе даже вернулись к талонам. Выдача по QR-кодам не больше 20 литров. Но слушай, Крым же связан мостом с материком. Почему нельзя просто привезти топливо из соседнего Краснодарского края?
17: А потому что в Краснодарском крае его тоже катастрофически не хватает. Возникла вообще абсурдная миграция водителей из Крыма, едут через мост, стоят в диких пробках, заправляются на материке и едут обратно.
16: Ага, и тратят бензин по дороге.
17: Учитывая расстояние и эти пробки, половина этого купленного лимита сгорает просто на обратную дорогу. Топливо выкачивается из одного дефицитного региона в другой практически с нулевой эффективностью.
16: А ситуация на Кавказе выглядит вообще не лучше. В Дагестане цены на 92-й бензин пробили отметку в 87 рублей за литр, и там тоже ввели лимит в 20 литров. Для горных сел это звучит просто как приговор. Там ведь нет никакой альтернативы в виде метро или электричек.
17: Ну, конечно. Для горного села автомобиль – это, по сути, единственная связь с цивилизацией. Скорая помощь, подвоз продуктов, поездка в райцентр по делам. 20 литров не хватит даже на то, чтобы съездить по горным серпантинам туда и обратно.
16: Ужас.
17: Целые поселения оказываются просто физически отрезанными от мира.
16: А в Сибири дефицит, но вполне ожидаемо, породил огромную теневую экономику. В Иркутске перекупщики продают бензин по 300 рублей за литр прямо с машин при официальном лимите на заправках в 50 литров. Но знаешь, больше всего меня поражает ситуация в Ханты-Мансийске. Автономном округе. Регион, который добывает около 40% всей нефти в стране, остался без топлива. В Москве и Санкт-Петербурге открытого коллапса с очередями по 3 километра вроде бы не наблюдается, если судить по новостям.
17: А там просто применяется хитрая тактика маскировки. Открытых объявлений на столбах нет, но действуют жесткие скрытые лимиты.
16: Это как?
17: Ну смотри, крупные сети отпускают по 20-30 литров строго в бак, без налива в канистры. И водитель узнает об этом только в тот момент, когда подходит к кассе расплачиваться. На бумаге, в отчетах чиновников, кризиса в столицах как бы нет. Но по факту система работает на абсолютном пределе возможностей, постоянно балансируя на грани полной остановки.
16: И вот здесь начинается, наверное, самое интересное и пугающее. Столкнувшись с такой острой физической нехваткой объемов, принимается решение увеличить их за счет резкого снижения качества. Происходит такое тихое, незаметное возвращение к экологическому стандарту Евро-3, хотя на колонках продолжают наклейки висеть Евро-5.
17: Разница между этими стандартами просто колоссальна. И главная угроза здесь – это сера.
16: Да, цифры реально впечатляют. В настоящем Евро-5 допускается максимум 10 миллиграммов серы на килограмм, а в Евро-3 разрешено 150 миллиграммов. с 15 раз больше. А в дизельном топливе лимит вообще повышен до 350 миллиграммов.
18: Это очень много, это катастрофически много.
16: Плюс разрешено использование монометиланилина, ну или ММА. Это присадка, которая раньше крайне жестко контролировалась. Выбросы оксида углерода растут более чем вдвое, с 1 грамма на километр до 2,3 грамма. Миллионы машин ежедневно стоят в глухих пробках мегаполисов. Качество воздуха деградирует просто на глазах.
18: Это неизбежно при таком стандарте.
16: Но знаешь, что в этой ситуации с грязным бензином поражает меня больше всего?
18: Запрет на его экспорт.
16: Да, вот именно. Этот высокосернистый бензин разрешен исключительно для внутреннего потребления. Поставлять его за рубеж строжайше запрещено законом.
18: Ага, чтобы не нарушать контракты.
16: Получается очень интересная картина. Те, кто принимает эти стандарты, они ведь прекрасно понимают химию процесса. Они знают про токсичность, про убитые моторы, про отравленный воздух в городах.
18: Это предельно четкая, циничная расстановка приоритетов. Признается абсолютно приемлемым сбрасывать такой суррогат на внутренний рынок, заставлять граждан дышать повышенными выбросами и оплачивать дорогостоящий ремонт автомобилей?
16: Угу.
18: Но при этом сохраняется какой-то панический страх испортить репутацию или там нарушить международные договоренности перед зарубежными покупателями. Это просто двойные стандарты в чистом виде.
16: Хорошо. Если заводы не справляются, возникает самый, ну, очевидный вопрос. А почему бы просто не купить нормальный бензин за границей? Из каждого утюга звучат заявления, что масштабный импорт решит все проблемы.
18: Эти заявления полностью разбиваются о суровую математику логистики. Иллюзия импорта – это, пожалуй, один из самых опасных мифов текущего кризиса.
16: Давай посчитаем. Внутреннее потребление бензина в России составляет примерно 35-38 миллионов тонн в год. Белоруссия, на которую так часто кивают, как на спасителя, производит всего около 3 миллионов тонн.
18: Им же самим нужно на чем-то ездить и убирать урожай.
16: Вот именно. У Казахстана излишков тоже нет. То есть физически взять топливо по соседству просто негде.
18: И тогда возникает логистический шедевр – схема с Индией.
16: Российская сырая нефть грузится в танкеры и плывет в Индию. Там местный завод ее перерабатывает, и уже готовый бензин грузится в другие танкеры и плывет обратно.
18: Двойного фрахта. Гонять нефть в Индию, чтобы купить бензин, это, ну знаешь, как отправить вагон муки на другой континент, чтобы купить там и привезти обратно нарезанный батон хлеба.
16: Точно.
18: Стоимость транспортировки, страховки судов, проходы через проливы – все это делает итоговый продукт астрономически дорогим. Танкер идет в одну сторону неделями. Это не кнопка, которую можно так клик, нажать и получить топливо завтра.
16: И сколько в итоге дает эта сложнейшая морская операция? Цифры показывают около 200-250 тысяч тонн импорта в месяц, при потребности в 3 с лишним миллиона тонн ежемесячно.
18: Это меньше десятой части всех потребностей. Это даже не пластырь на сломанную ногу. Это попытка вылечить открытый перелом, не знаю, подорожником. Чтобы такой дорогой импортный бензин хоть кто-то покупал, государству приходится субсидировать разницу из бюджета. Получается, система буквально сжигает деньги, чтобы привести каплю в море.
16: Но самый страшный удар наносится даже не по автомобилистам. Дефицит бьет в самую чувствительную точку – продовольственную безопасность. Июнь и июль на юге – это же сезон уборочной кампании.
18: Да, а современное сельское хозяйство не работает на конной тяге, как известно.
16: Именно. Комбайны, трактора, зерновозы – все это потребляет колоссальные объемы дизельного топлива. А дизель с апреля взлетел в цене на 42%. На оптовых биржах цены бьют вообще все исторические рекорды.
18: Фермеры столкнулись с ситуацией, когда топлива просто нет физически, ни за какие деньги. Техника тупо стоит в полях. Аграриям на Кубани приходится искать дизель где-то в Поволжье.
2: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
19: Опасное соседство. Власти планируют строительство военных объектов в промышленных зонах. Калининградцам придется жить как на вулкане, рядом с военными складами. калининградцев волнует вопрос. Спад ажиотажа на заправках связан с поступлением в регион низкокачественного бензина Евро-3. Власти уверяют в отсутствии топлива низкого стандарта. Театр абсурда. Служба охраны объектов культурного наследия потребовала остановить снос старинного здания мукомольного завода в Калининграде после того, как историческое здание снесли. Горожане призывают бойкотировать продукцию русского хлеба. Итак, в Калининграде готовятся разрешить строительство военных объектов в промышленных зонах. Власти хотят изменить правила землепользования и застройки, чтобы в коммунально-складской зоне П4 можно было размещать объекты обороны и безопасности. Речь идет о военных объектах, инфраструктуре силовых ведомств, военных городках, складах, инженерных сооружениях и других объектах, связанных с обеспечением обороны. Если все это построят в черте города, это означает не только милитаризацию гражданской инфраструктуры, а расширение военной. Для жителей Калининграда такое решение несет ряд серьезных долгосрочных рисков. И первый из них – военные цели – появятся просто внутри жилых массивов, считает военный эксперт Анатолий Матвейчук.
20: Коммунально-складские зоны городов обычно вплотную примыкают к жилым кварталам, транспортным узлам и гражданским предприятиям. Размещение там военных городков, складов снабжения или инженерных сооружений вооруженных сил автоматически превращает эти районы в приоритетные цели для ударов противника в случае военного конфликта. Иными словами, в зоне критического риска окажутся жилые дома поблизости. Второй риск для гражданского населения – это угроза техногенных аварий и детонаций. Использование промышленных складов под нужды силовых ведомств зачастую подразумевает хранение боеприпасов, горюче-смазочных материалов или спецтехники. В случае халатности, диверсии или атаки это грозит масштабными пожарами в черте города и детонацией взрывоопасных предметов. Потери среди гражданского населения необратимы.
19: Эксперт также акцентирует внимание на том, что вокруг любого военного или режимного объекта закон требует устанавливать запретные и охранные зоны. Для горожан это прежде всего ограничение свободы передвижения по ранее доступным городским территориям, а также запрет на строительство и реконструкцию частных домов или же коммерческих объектов вблизи таких зон. Еще один момент – отдельные территории могут изыматься для нужд Минобороны. Все это автоматически приведет к падению стоимости жилья и сворачиванию гражданского бизнеса в Калининграде, считает финансовый аналитик Александр Кудрин.
21: Практика показывает, что соседство с военными базами или складами Минобороны резко снижает привлекательность жилых микрорайонов. Как следствие, обесценивание стоимости квартир и земельных участков на территориях с постоянным движением военной техники, блокпостами и усиленным досмотром гражданских лиц. Коммунально-складские зоны, в том числе калининградские, предназначены для логистических центров, оптовых складов, автосервисов и малых производств. Передача этих площадей военным вытесняет гражданский сектор, что неизбежно приведет к сокращению рабочих мест, потере доходов местными предпринимателями и ухудшению инвестиционного климата в городе.
19: В Министерстве градостроительной политики Калининградской области уверяют, что юридически новый статус земель планируют сделать условно разрешенным. Это значит, что под каждый объект перед его утверждением власти обязаны проводить общественное обсуждение. Калининградцы имеют законное право участвовать в них, массово подавать возражения городской администрации и требовать переноса военных объектов за пределы городской черты. Учтут ли власти пожелания общественности – это уже второй вопрос. Кстати, о вопросах. Калининградские автомобилисты, судя по сообщениям в соцсетях, нервно ждут привоза топлива более низкого качества. На официальной странице губернатора области без прозванных ВКонтакте калининградцы предположили, что снижение ажиотажа на АЗС связано с поставками в регион топлива низкого стандарта Евро-3. О чем прямо и спросили у чиновников. В Министерстве развития инфраструктуры области на вопрос, есть ли на заправках Евро-3, ответили следующее.
22: Бензин этой марки в Калининградскую область не поступает. В случае его поступления обязательно расскажем.
19: Можно себе представить, как такой рассказ еще больше уменьшит количество машин на заправках. Как известно, правительство Российской Федерации до конца года разрешило выпуск давно забытого бензина Евро-3 с более высоким содержанием вредных примесей. В России этот стандарт перестал применяться 11 лет назад, но вернуться в прошлое пришлось после уничтожения беспилотниками половины нефтепереработки в стране. БПЛА по подсчетам подсчетам аналитиков, поразили 10 из 11 крупнейших нефтеперерабатывающих заводов. Сейчас в России остается нетронутым лишь один завод с производственной мощностью свыше 10 миллионов тонн нефти в год. Это Ангарский НПЗ в Иркутской области. По имеющейся информации, недавний удар по Омскому заводу стал 179-й украинской атакой по российским нефтепредприятиям. В результате практически во всех регионах возник бензиновый коллапс, и на этом фоне начал реализовываться низкопробный бензин Евро-3. Он уже спровоцировал массовые поломки автомобилей. Водители отмечают падение мощности, так называемое троение двигателя, песчаный осадок в горючем, а то и вовсе топливо напоминает слизь, жалуются автомобилисты. И весь этот ужас наглядно демонстрируют в видеороликах в сети.
0: Первые жертвы некачественного бензина. Загорелся чек, Шкода Суперб.
1: Вообще, заправляли мы бензин с Роснефти, который набрали в канистре, и я решил одеть капроновый чулок. Вот что было в бензине. То есть, как бы, если бы я это не одел, это все полетело в мотор.
4: Заправили по 100 рублей на парковке. Вот, мало того, что не долили, и налили вот такого говна.
19: По словам автоэкспертов, современные автомобили не проектируют под низкопробное топливо, поэтому регулярное использование такого бензина неминуемо вызывает серьезные проблемы. Водителям советуют внимательнее следить за состоянием двигателей. А вот следующая история из разряда «недосмотрели или поздно опомнились».
23: Калининград в эпицентре громкого скандала. Служба госохраны объектов культурного наследия потребовала остановить снос здания администрации мукомольного завода на правой набережной. В процессе демонтажа обнаружили объект с признаками культурного наследия, поэтому работы срочно приостанавливают. Об этом сообщила заместитель руководителя службы Мария Страхова. На следующий день после того, как здание немецкой мельницы 1890 года постройки уже снесли у завода «Русский хлеб»,
19: как говорится, нарочно не придумать. Видимо, в службе госохраны объектов культурного наследия не заметили, как целый день историки били тревогу, а в городских пабликах призывали бойкотировать продукцию «Русского хлеба». Жители вели стримы в прямом эфире, мол, именно юрлицо компании сносит админздание конца 19 века, входившее в комплекс бывшей вальцовой мельницы Кёнигсберга на правой набережной. В свою очередь, в «Русском хлебе» категорически открещиваются от уничтожения исторического объекта. Дескать, сносами не занимаются, а только хлеб пекут. При этом напряжение в Калининграде растет. Общественники считают, что старинное здание можно было сохранить и приспособить под современное использование. Однако вместо реставрации его полностью снесли. Компании уже присоединились движение «Парковое кольцо» и калининградский градозащитник Евгений Масиенко. Словом, битва за историю продолжается. А власти Калининграда, судя по отсутствию реакции на скандал, заняли позицию наблюдателей. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
24: Минобороны собирается строить новые военные объекты в Калининградской области. Казалось бы, ну, строят и строят. Все-таки обстановка неспокойная. Может, это и хорошо? Да, все так. Только территорию под это решили выделить прямо рядом с обычными людьми. По информации администрации Калининграда, склады для боеприпасов, ангары для ремонта техники, инженерные сооружения и прочая военная инфраструктура будут размещаться прямо в промзонах. Видите ли, так логистика лучше. Если возле большого предприятия поставить военную базу, то оно как бы и будет ее обслуживать. Удобно придумали, ничего не скажешь. Но у меня один вопросик закрался. А ничего, что промзона – это не пустыня? Там ездят люди, там работают люди, кто-то даже живет рядом. Калининград – это не тайга. Тут везде куча гражданских объектов. Школы, больницы, жилые дома, предприятия, на которых трудятся тысячи горожан. Это плотно застроенный европейский город с советским промышленным наследием. Промышленная зона здесь – это не чистое поле за горизонтом. Это квартал, у которого есть соседи. И что получается? Если рядом с вами появляется военный объект, то он автоматически становится объектом повышенного внимания. В первую очередь для противника. Ничего тайно построить сейчас нельзя. Спутники до сантиметра определяют, что именно и где находится. Так что будьте уверены, все эти новые базы появятся на натовских картах уже к вечеру. Это не домыслы и не страшилки. Это просто реальность современного наблюдения. Западные аналитические центры мониторят Калининград в режиме реального времени. И делают это не по газетным заметкам, а по коммерческим спутниковым снимкам с разрешением до нескольких сантиметров. А теперь подумаемся вот про что. Мы уже несколько лет живем в мире, где беспилотники летают за сотни и тысячи километров. Где нефтебазы, аэродромы и склады регулярно попадают в новости. Не абстрактные новости, а в новости с фотографиями последствий. И теперь представьте, что подобная инфраструктура появляется буквально по соседству с гражданскими территориями. Со складами боеприпасов в особенности. Потому что склад боеприпасов – это объект, взрыв которого не спрашивает у соседних домов разрешения. А нас вообще кто-нибудь спросил? Люди покупали квартиры рядом с промышленной зоной, а не рядом с военным объектом. Они соглашались на шум фур, запахи производства, интенсивный трафик грузовиков. Они не соглашались на то, чтобы их квартал превратился в потенциальную военную цель. Почему они должны расплачиваться своими нервами, своим здоровьем и своей безопасностью за чье-то логистическое удобство? Причем, заметьте, информации ноль. Что именно строится, где конкретно, в каком объеме, какой будет охраняемый периметр, будут ли санитарные зоны, что произойдет с предприятиями, которые окажутся в непосредственной близости от военных объектов? Никто ничего не объяснил. Никто не провел публичных слушаний заранее. Горожане узнают об этом не на пресс-конференциях, а из коротких новостных заметок и случайных разговоров. Да, поправки формально предусматривают общественное обсуждение перед строительством каждого конкретного объекта. Это написано в документах. Но мы все прекрасно понимаем, как у нас проводится общественное обсуждение по вопросам оборонного значения. Калининград – это не просто регион. Это эксклав, полностью окруженный странами НАТО – Польшей и Литвой. Здесь уже сосредоточены штаб Балтийского флота, ракетные комплексы, авиационные части. Регион и так находится под огромным вниманием разведки всего Западного альянса. Каждый новый военный объект здесь – это не просто склад. Это потенциальная точка на карте противника. И никто, никто не думает о том, что рядом с этими точками живут обычные люди. Вопрос ведь не в том, нужна ли оборонная инфраструктура в Калининградской области. В нынешних условиях это данность, никто не спорит. Но куда ее размещать – это принципиальный вопрос. Есть отдаленные территории, есть бывшие военные базы советской эпохи, заброшенные, огороженные, вдали от жилья. Есть возможность думать о людях, а не только об удобстве военной логистики. Поэтому вопрос очень простой. Власти обязаны рассказать, что именно собираются строить, где именно, с какими защитными зонами, как это скажется на жителях соседних кварталов, на работниках предприятий промзоны, на стоимости и ликвидности жилья рядом. Потому что иначе тысячи калининградцев однажды просто обнаружат военный объект буквально у себя под боком. Без предупреждения, без объяснений, без возможности что-то изменить. На этом все. Больше важных тем в следующем выпуске. Берегите себя. Услышимся.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Потеря дня.
6: За трое минувших суток украинские беспилотники поразили в Азовском море как минимум 19 танкеров российского теневого флота, которые пытались доставить топливо в Крым. Снабжение полуострова практически полностью остановлено.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
7: Житель Крыма кратко описал ситуацию, сложившуюся на сегодняшний день на полуострове, что с бензином, с электроэнергией и туристическим сезоном.
9: Всем привет! На календаре у нас 2 июля, начался второй летний месяц, и небольшая новостная сводочка про ситуацию в Крыму. Что с бензином, что с электроэнергией, что с курортным сезоном. Бензина в полном объеме в Крыму нет, ребята. Он начинает появляться на заправках, но появляется нежданно-негаданно. Значит, электронные табло на заправках не включают. Рано утром перед заправками собираются километровые очереди. Значит, стоимость дизельки 95-го уже 200 рублей, 200, 205, 215. Ну, уже топливо перевели отметку за 200. Что будет дальше, непонятно. Улучшения в плане топлива я пока не вижу. Хотя правительство нам обещает, что решит все это за 2 недели. Но я в этом глубоко сомневаюсь. Все-таки, как я говорил немного ранее, логистика в Крыму очень сильно нарушена. По бензину вроде бы все. Теперь про электричество. Сегодня в САКах целый день не будет света. То есть перебои с электроэнергией сильные, верное отключение света. Так что как-то так. Курортный сезон в Крыму так и не начался. Пляжи Крыма пустые. И чтобы он там не показывали, не снимали другие люди, какие-то отдыхающие или другие блогеры, что полные бананы, вот, которые катают туристов по морю, полные аттракционы людей. Но как только переходит объектив камеры на пляж, видно, что пляжи пустые. Отменяются многие поезда из Крыма и в Крым из-за слабой загрузки. Турист в этом году в Крым не поехал.
10: Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
11: Олимпийский комитет России отказался считать Крым, ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области частью единой российской спортивной семьи. Иными словами, он признал спортивную юрисдикцию Украины над внесенными в Конституцию России регионами, отмечает юрист Илья Дунаев.
12: В практической плоскости это означает, что спортивные федерации этих регионов вместе со спортсменами юридически признаются за Олимпийским комитетом Украины и не входят больше в Олимпийский комитет России.
11: Этот шаг позволил частично снять санкции с российского спорта. Спортсмены довольны, Z-сообщество наоборот. По их словам, одной из целей специальной военной операции называлось именно освобождение этих регионов. В Конституцию России уже внесены поправки о 4 новых регионах страны. Теперь в основном законе перечислено 89 субъектов федерации, которая пополнилась Донецкой и Луганской народными республиками, а также Запорожской и Херсонской областями. Об этом говорил сам Владимир Путин.
25: Сегодня мы подписываем договор о принятии в состав России Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области. 4 новых субъектов Российской Федерации.
11: В начале СВО на всех телеканалах говорили, что Киеву не продержаться и 3 дней. Но взять Киев не удалось. А уже через месяц после начала СВО армия России вышла не только из Киевской, но и из Черниговской, а потом из Харьковской областей и из Херсона. Единственного областного центра, который удалось взять под контроль. В Минобороны это назвали жестом доброй воли. Позже все чаще стали звучать идеи об освобождении Донбасса, а также о том, что нужно покончить с курсом США на доминирование. Спустя 4 года Донбасс так и не удалось взять под полный контроль, а зампред Совбеза Дмитрий Медведев недавно заявил, что конфликт России и Украины может не ограничиться текущей фазой и длиться бесконечно.
26: Где остановиться? Не знаю. Я думаю, что с учетом того, о чем я сказал, значит, нам еще придется много и серьезно работать. Будет ли это Киев? Да, наверное. Это должен быть и Киев. И если не сейчас, то через какое-то время. По двум причинам. Киев – русский город, и оттуда исходит угроза существованию Российской Федерации. Интернациональная угроза.
11: При этом каждый день на фронте гибнут российские военные, а страну душат санкции. Социологи констатируют, что на этом фоне поддержка СВО среди россиян падает. А после того, как Олимпийскому комитету России пришлось письменно отказаться от новых территорий, многие признаются, что не понимают, за что страна воюет. Россияне говорят, что из-за боевых действий везде одна разруха.
3: О, я считаю только одну разруху. Везде одна разруха, больше ничего. Я так думаю, и в дальнейшем также будет еще хуже, хуже и хуже.
5: Да я думаю, война ничего хорошего не принесет никому.
8: Никому она не принесла ничего хорошего пока.
13: Да ничего она не принесла, любая война приносит только беды, где бы она ни проходила.
11: Уже пошел 5-й год СВО. Это дольше, чем Первая мировая война, отмечают эксперты. По их словам, специальная военная операция обходится России слишком дорого. И в прямом, и в переносном смысле. Она стоила жизни десяткам тысяч молодых людей и нанесла серьезный ущерб экономике государства. Сколько еще будет продолжаться СВО – один из главных вопросов, который интересует граждан, отмечают социологи. Но точного ответа власти не дают. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Криминальные новости.
14: В Таганроге бывший полицейский убил родителей жены. Ему вменяют тройное убийство. По данным базы, 44-летний Евгений Утесов зарезал отца своей супруги, а ее мать и бабушку застрелил из карабина «Сайга». После этого скрылся на автомобиле вместе со своим отцом. Был объявлен план-перехват. Сообщается, что тройное убийство совершено на фоне развода. Супруги не могли поделить имущество. Кроме того, встал вопрос о дальнейшем воспитании их троих детей. Жена экс-полицейского, который расстрелял ее семью, оказалась депутатом Гордумы Таганрога. До начала бракоразводного процесса у Оксаны с Евгением был свой бизнес. Семья владела автошколой. Муж был директором, жена возглавляла юридический отдел. Ранее подозреваемый служил в правоохранительных органах. По словам бывших коллег, Утесова уволили из-за того, что он скрыл судимость в 2002 году за то, что избил человека, нанеся ему средний вред здоровью. Экс-полицейского задержали в Ростове, сейчас с ним работают следователи, также продолжается поиск его отца. Его участие в преступлении пока проверяют. Женщину, ранее пропавшую в Ачинске, подозреваемую в убийстве 5-летней дочери, задержали. По данным следствия, 32-летняя местная жительница вышла с маленькой дочерью из дома, направляясь якобы в магазин. В действительности она завела девочку в безлюдное место к железнодорожным путям в Ачинске, где задушила ее. После этого женщина оставила убитую дочь на насыпи и автостопом уехала в Красноярск, затем в Томск, а после в Новосибирск. Тело девочки нашли 5 июля. Подозреваемую в ее убийстве мать доставили в Красноярский край, задержали, допросили. Она признала свою вину и объяснила произошедшее плохим отношением к супругу. В ближайшее время женщине предъявят обвинение в убийстве дочери. Суд, скорее всего, отправит ее под стражу. Также назначена психиатрическая экспертиза. В Томской области предстанет перед судом 18-летний местный житель, обвиняемый в жестокой расправе над 20-летним соперником. По данным следствия, в апреле между двумя молодыми людьми произошел спор из-за девушки. Обвиняемый требовал от бывшего возлюбленного девушки оставить ее в покое и прекратить с ней всякое общение. После отказа он пришел домой к сопернику, избил его, а затем нанес около 60 ножевых ранений, которые оказались несовместимы с жизнью. Дело передано в суд для рассмотрения по существу. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
2: Радиолента. Прямая речь.
7: Помимо отсутствия бензина на автозаправочных станциях в Крыму, появилась новая проблема. Цены на товары продуктовой группы растут прямо на глазах.
15: Кто там говорил, крымчане, не паникуйте, проблем с продуктами не будет. И да, их действительно нет, продуктов полно. Но что по поводу цен? Давайте посмотрим. Молоко «Пармалат» безлактозное 1,8. Было 179, стало 307. Сколько стоило вот это молоко, я не знаю, но сейчас его цена 356. Детское пюре «Дары Кубани» было 37, стало почти 45. Хорошо, хоть крымские производители оставляют цены прежними. Высокобелковый коктейль, который я всегда покупала по 169, теперь 203 рубля. Смузи в бутылке, который я всегда брала по 99, теперь 167. Творог безлактозный «Пармалат» 291 рубль, был 180 рублей примерно. Хотите прикол? На кассе цены некоторые стали еще выше, чем они были на ценнике. Но, в принципе, везде висят объявления о том, что идет переоценка товара и актуальная цена на кассе. Вот как-то так.
10: Главные новости дня.
19: Украина будет делать Патриот. После встречи с Зеленским на саммите НАТО Трамп объявил о лицензии для Украины на производство ракет для ПВО. Еще несколько лет назад подобное заявление показалось бы чистой фантастикой. Технологии Патриот десятилетиями оставались одними из самых закрытых американских военных разработок. США поставляли эти комплексы только ближайшим союзникам, но никогда не говорили о передаче лицензий на производство самих ракет другим странам. Теперь ситуация может кардинально измениться. Об этом после встречи с Владимиром Зеленским на саммите НАТО заявил президент США Дональд Трамп.
0: Птичка мне напела, что сегодня мы будем обсуждать с Зеленским предоставление Украине права производить ракеты «Патриот». Мы покажем, как это делать. Это сложный процесс, но вы быстро разберетесь. Мы готовы предоставить лицензию на производство этой техники.
19: Если эти планы будут реализованы, речь пойдет уже не просто о поставках отдельных партий ракет. Украина впервые сможет самостоятельно выпускать боеприпасы к одной из самых современных систем противовоздушной обороны в мире.

0: по американской лицензии. Для наших специалистов это абсолютно реальная задача.
1: Получение лицензии означает не только передачу технологий. Фактически речь идет о долгосрочном строительстве Украины собственного производства высокоточного оружия. А для России это плохая новость сразу по нескольким причинам. Чем больше ракет «Патриот» сможет выпускать Украина, тем сложнее будет перегрузить ее систему противовоздушной обороны массированными ударами. И если раньше армия могла рассчитывать, что запасы западных ракет у ВСУ когда-нибудь закончатся, то теперь сама логика СВО может в корне поменяться. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: На Радио Лента. Цифра дня.
3: Соотношение потерь российской и украинской армии впервые с начала спецоперации достигло 8:1. Россия потеряла примерно в 4 раза больше военнослужащих, чем Соединенные Штаты во всех своих войнах, взятых вместе.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
3: Военнослужащий Семен Балаенков из 28-го мотострелкового полка сообщил, что, несмотря на тяжелое состояние после полученных ранений, его все же собираются отправить в зону спецоперации.
4: В результате боев у меня была получена минно-взрывная травма, контузия, акубаротравма 4-й степени и закрытая черепно-мозговая, в результате которой я стал активно терять зрение. У меня уже было проведено 2 операции на глазных нервах. 10 ноября этого года. У меня есть подтвержденный диагноз атрофия зрительных нервов оба глаза. С таким диагнозом обычно ставят категорию D. Также у меня есть подтвержденный диагноз аневризма среднемозговой артерии размером 0,4-0,6 сантиметров, которая может лопнуть в любой момент при хорошем раскладе. Я останусь на всю жизнь овощем, при плохом – мгновенная смерть. Тут, я сейчас нахожусь в госпитале на прохождении ВВК, где мне ставят категорию годности, отправляют обратно на СВО, ассоциируя тем, что на войне ты прозреешь, а твоя опухоль – это ерунда. Моей супругой было написано не одно обращение в разные инстанции, в прокуратуру, генеральную прокуратуру, Восточного военного округа, гарнизонной прокуратуры, Министерства обороны. И нигде никаких ответов не поступало в данный момент. По правам человека при президенте тоже написано, нигде никаких ответов не поступало. В нашей стране творится бардак и хаос. Меня незрячего тоже туда же отправляют. Я хочу вернуться к своей супруге. Так как мы ждем еще ребенка. Я хочу видеть своего ребенка, видеть свою семью.
3: Студентка Пензенского государственного университета Лина Давыдова о том, как Минобороны пыталась заставить ее подписать контракт во время отчисления.
5: Я пришла отчисляться, а мне предложили контракт на СВО. Я хотела перевестись на заочку в своем университете, потому что мне было очень удобно с работой совмещать вот это вот все. Я постоянно работаю где-то. И я прихожу, говорю, мне нужна заочка. Они говорят, заочки нет. Я говорю, давайте тогда отчислимся. Они мне начали предлагать пойти оператором беспилотников. Если что, если вам предлагают какую-то работу, смежную со СВО и так далее, вы подписываете контракт с Минобороны, и вы не факт, что будете где-то рядом, вы не факт, что не попадете на горячие точки и так далее. Я говорю, нет, не надо меня никуда оформлять. Они очень настойчиво мне предлагали, при том, что, ну, это женщины сидят. Это женщины, у которых есть свои дети. И у меня просто один единственный вопрос в голове. Вам вообще не совестно, у вас типа там ничего не ёлкает, вы, наверное, спокойно спите, да? При том, что у нас в университете уже очень много умерших на СВО, погибших.
2: Радио Лента.

0: Прямая речь.
1: Жители Москвы спросили, что им известно о ситуации в Крыму. Вот что они ответили.
2: Ой, я не в курсе.
3: Там сейчас очень сильный дефицит бензина, нету воды во многих местах.
2: Везде нет бензина. Я не в курсе, извините, да.
4: А про Крым ничего не знаем, понятия не имею.
3: Неинтересно?
4: Ну, как интересно. Я новости 2 дня назад слышала. Тоже что-то ничего такого там особого-то страшного не слышала. По Первому каналу. Нет, я была в Краснодарском крае в 24-м году, в Должанской, на Азовском море. Ну, в принципе, тоже вроде. В 24-м году было. Все было нормально, доступное топливо было. Купались в станице Должанская, грязи там лечебные принимали, понравилось, кстати. В прошлом году там сын отдыхал, тоже все нормально было. В этом году вроде бы планируют и ехать в середине августа. Правда? Там серьезная какая-то обстановка? Для меня это новость. Значит, я в неведении после отпуска.
5: Уверена, что все будет хорошо.
3: Как думаете, какие действия нужно предпринять, чтобы ситуацию стабилизировать?
5: Не знаю. Я не знаю, но я верю, что все будет у нас хорошо.
0: Радио Лента. Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
6: Еще не финал. Песков заявил, что Россия и все россияне готовы продолжать СВО до победы. Что считается победой? Россия готова продолжать спецоперацию столько, сколько потребуется. Об этом интервью швейцарскому изданию «Weltwoche» заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Россия адаптировалась к санкциям, а сами россияне готовы воевать до победы.
7: Конечно, люди хотят, чтобы война закончилась. И люди предпочли бы мир, а не войну. Но все они желали бы, чтобы мир наступил вместе с победой.
6: Правда, что именно будет считаться победой, Дмитрий Песков не уточнил. Ранее пресс-секретарь президента не раз уточнял, что боевые действия будут продолжаться, пока все цели СВО не будут достигнуты. Солдаты, которые 5-й год проводят в окопах, уже не понимают, за что воюют.
8: Все ребята очень напряжены и раздражительны. Много пошло письменных отказов от участия в боевых заданиях. За это не судят, а отправляют в другие части, как раз где спецконтингент служит. Вообще, абсолютное большинство, если прям очень мягко выражаться, разочаровались в нашем правительстве и конкретных людях. Я думаю, вы понимаете, о ком я говорю. Это уже ненависть, но еще не ярость, но к этому все идет. Я вообще в идеологии уже ничего не понимаю, что нам пытаются продать, каких нацистов нам надо победить.
6: В феврале 22 года, начиная спецоперацию, Владимир Путин называл несколько целей спецоперации. Это демилитаризация Украины, ее денацификация, защита жителей Донбасса, недопущение вступления Украины в НАТО и обеспечение безопасности России. Позже к этим заявлениям добавились требования признать занятые армией территории российскими и изменить украинскую государственную политику. Военный эксперт Иван Громов отмечает, что чем дольше длится СВО, тем формулировки становятся размытее.
8: За годы войны российская власть несколько раз меняла акценты. Одни цели уходили на второй план, появлялись новые. Сегодня все чаще звучит просто слово «победа», но без четкого объяснения, каким именно должен быть ее результат.
6: За более чем 4 года СВО Россия потеряла сотни тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, понесла огромные экономические расходы и продолжает вести боевые действия, говорит военный аналитик Дмитрий Снегирев. При этом Донбасс, который с первых дней назывался одной из главных целей СВО, за все время так и не перешел под полный контроль армии России.
9: Если смотреть на первоначально заявленные цели и на нынешнюю ситуацию, становится очевидно, что война давно вышла далеко за рамки тех задач, которые объявлялись в феврале 2022 года. При этом цена продолжения боевых действий для обеих сторон постоянно растет.
6: Сколько еще людей отправится на фронт ради цели, которую уже мало кто может четко сформулировать, ответа на этот вопрос нет. Однако в Z-кругах все чаще появляются намеки на то, что осенью страну ждет объявление мобилизации, сразу после думских выборов. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Говорят военкоры.
10: Рано радуемся. Военкор канал «Лейб-Гусар» о том, почему на самом деле Россию могут пустить на следующие Олимпийские игры.
11: Обратившись к первоисточнику, пресс-релизу Международного олимпийского комитета, я обнаружил, что дело не в том, что международные спортивные чиновники начали потихоньку дружить со здравым смыслом. Нет. Дело в том, что Олимпийский комитет России отказался считать Крым, Донецкую и Луганскую народные республики, Херсонскую и Запорожскую области частью единой российской спортивной семьи. Иными словами, он признал спортивную юрисдикцию Украины над внесенными в Конституцию России регионами. В практической плоскости это означает, что спортивные федерации этих регионов вместе со спортсменами юридически признаются за Олимпийским комитетом Украины и не входят больше в Олимпийский комитет России. Поэтому и оттепель от Олимпийских игр, если бы у позора было имя. Или есть такая профессия – родиной торговать.
10: Военкор канал «Лейб-Гусар» о новой атаке на российское черное золото.
11: Саратовский НПЗ. Я уже перестал считать, в который раз его атаковали вражеские беспилотники с 2024 года. Разве что скажу, что 31 мая этого года он уже подвергался атаке. Не успели починить. И новый успешный налет. Так что я не вижу смысла в ремонте поврежденных заводов. Вижу смысл в их полном закрытии. Зачем они нужны, если их надо постоянно чинить после каждой атаки? А еще это «не война» показало, что руководство страны состоит из полных дегенератов, импотентов и вредителей. Эти жалкие существа уже 4 года не могут защитить какие-то 45, ну, может быть, 50 заводов. Не сотни, еще раз повторюсь, а десятки. Даже запрещено натягивать банальные антидроновые сетки. В итоге в нефтяной стране топливный кризис. Лучше бы эту шайку атаковали эти дроны.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
6: Антидроновые сетки не помогли. Беспилотники разбомбили две крупные нефтебазы в Твери и Ставропольском крае. Бензина в тех регионах не будет. Первый удар пришелся по нефтебазе «Тверь-нефтепродукт». Губернатор региона Виталий Королев подтвердил, что после атаки загорелся один из резервуаров.
12: В результате атаки произошло возгорание одного из резервуаров нефтебазы. На месте работают пожарные расчеты. Принимаются все необходимые меры.
6: По данным аналитиков, часть резервуаров на этой нефтебазе заранее оборудовали специальными антидроновыми сетками. Предполагалось, что они смогут защитить этот стратегически важный объект от ударов беспилотников. Однако, судя по последствиям атаки, эти конструкции не спасли нефтебазу от бомбежки.
8: Пожар очень сильный, дым видно практически из любой части города.
6: Практически одновременно вспыхнул еще один крупный объект хранения топлива в Ставропольском крае. Первоначально местные паблики сообщили лишь о пожаре на промышленном предприятии. Позже губернатор Владимир Владимиров признал, что огонь добрался до резервуаров с горючими материалами, а жителей ближайших домов пришлось эвакуировать.
13: Пожар усилился, огонь распространился на резервуары с горючими материалами. На место направлены дополнительные силы, проводится эвакуация жителей ближайших улиц.
6: Военный эксперт Юрий Федоров считает, что подобные удары постепенно меняют ситуацию с обеспечением России топливом.
14: Когда регулярно выводятся из строя нефтебазы, склады горючего и логистические узлы, проблема уже заключается не только в производстве бензина. Возникают сложности с его хранением, распределением и доставкой в регионы. Именно поэтому последствия начинают ощущать обычные потребители.
6: Накануне командующий беспилотными войсками ВСУ Роберт Броуди заявил, что за последние 4 дня его подразделения поразили десятки российских судов, включая танкеры, которые использовались для доставки топлива в Крым.
8: Бензина не будет, можете не ждать, игра только начинается.
6: Российские информационные агентства поспешили опровергнуть эти заявления Киева. Однако, если эти оценки подтвердятся, то речь может идти не только об отдельных ударах по нефтебазам, а и о последовательном разрушении всей топливной логистики России. От НПЗ и складов хранения до маршрутов доставки топлива в регионы. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
15: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня говорим о том, как Кремль за 4 года последовательно, методично и с большим достоинством отказывался от всего, что торжественно обещал в феврале 2022-го. Тогда речь шла о демилитаризации и денацификации всей Украины, то есть по-простому о том, чтобы снести украинское государство и поставить своих. Сейчас официальная цель звучит как обеспечение неприкосновенности российских рубежей на долгую историческую перспективу. Почувствуйте разницу. Сегодня разбираем, как это произошло шаг за шагом, цитата за цитатой.
16: Да, этот масштабный откат назад требует очень детального рассмотрения, потому что одно дело проиграть сражение, и совсем другое заставить целое общество поверить, что изначальной битвы вообще не планировалось. Давай все-таки будем объективны к фактам. Разве в самом начале, вот в феврале 22-го, не заявлялось, что цель – это просто защита границы, помощь Донбассу? Ведь этот мотив до сих пор активно транслируется.
15: Вот тут кроется самая большая иллюзия. Если посмотреть на конкретные факты первых дней, становится очевидно, что масштаб амбиций был совершенно иным.
16: Ну да, колонны же шли прямо на Киев.
15: Именно. Какой Донбасс, если десант высаживается под столицей? Но самое главное, 25 февраля прозвучал абсолютно беспрецедентный призыв к украинским военным. Прямая цитата руководства страны: «Берите власть в свои руки».
16: То есть это был...
15: Это же буквальный открытый призыв к государственному перевороту в соседнем государстве.
16: С точки зрения международного права это вообще звучит как полный сюрреализм. Глава ядерной державы публично предлагает армии соседней страны свергнуть собственное правительство, чтобы потом с ними договариваться.
15: Угу.
16: Это показывает не просто уверенность в своих силах, это абсолютная оторванность планирования от реальности на земле.
15: В телеэфирах на полном серьезе обсуждались сроки в 3 дня.
16: Максимум неделя, да. Я помню эти эфиры.
15: Рисовались карты с огромными красными стрелками, предрекающими скорый парад. Никто вообще не рассматривал сценарий затяжного конфликта на годы. Речь шла о тотальном доминировании.
16: Но реальность быстро внесла свои коррективы. Блицкриг провалился.
15: Да, совершенно верно.
16: Вместо цветов, хлеба с соли и капитуляции начались жесткие уличные бои. Российские колонны завязли, растянули коммуникации и стали легкой мишенью. Стало понятно, что взять столицу просто не получится.
15: И вот тут возникает главный политический кризис для системы. Войска начинают отступать от Киева, но ведь признать поражение на этом направлении в условиях жесткой пропаганды невозможно.
16: Точно. Нужно было как-то объяснить отступление, вообще не используя слово «отступление».
15: И тогда появляется этот потрясающий эвфемизм.
16: Жест доброй воли.
15: Да, жест доброй воли. Это попытка сохранить лицо при плохой игре. Но дальше начинается более глубокий процесс. Я бы назвал это термином, ретроактивное переопределение целей.
16: Звучит сложно. Что ты имеешь в виду?
15: Это такой мощный психологический и политический трюк, когда невыполненная задача просто объявляется никогда не существовавшей. То есть система транслирует: мы не взяли столицу не потому, что нас остановили, а потому, что мы туда и не собирались. Вы все неправильно поняли.
16: Это как пойти в автосалон за эксклюзивным спорткаром, потом обнаружить, что денег хватает только на подержанный самокат. Купить его и гордо заявить соседям, что с самого начала планировала заниматься фитнесом и беречь экологию. А в автосалон заходила просто посмотреть.
15: Но подожди. Вот я понимаю твою аналогию с самокатом. Но как целое общество соглашается на этот самокат, если им каждый день по телевизору обещали спорткар? Как можно просто стереть из памяти целый месяц обещаний взять столицу?
16: Механика этого процесса опирается на информационную перегрузку. В условиях монополии на информацию повестка меняется настолько стремительно, что у зрителя просто нет времени рефлексировать.
15: То есть прошлое не опровергается?
16: Нет, оно просто игнорируется. Никто в студиях не говорит: «Ой, знаете, мы ошиблись». Они говорят: «Новые реалии диктуют новые задачи».
15: Угу.
16: И это очень четко прослеживается на стамбульских переговорах весной 22-го. Фокус требований резко сужается просто до нейтрального статуса Украины.
15: Дистанция от «снесем правительство» до «давайте зафиксируем внеблоковый статус», она же огромная. И пройдена она была буквально за пару месяцев. И здесь есть очень показательная цитата.
16: Какая?
15: В апреле 2022 года пресс-секретарь Кремля прямо заявляет, цитирую, «нет, смена режима не является целью».
16: Вот оно, чистое ретроактивное переопределение в действии. Была цель, стала не цель.
15: Да, но долго удерживать ситуацию только за счет риторических трюков невозможно.
16: Конечно. Фронт – это физическая реальность. И осенью 2022 года эта реальность наносит новый удар. Украинская армия проводит быстрое наступление в Харьковской области. Линия обороны сыплется.
15: И это вызывает настоящую панику в Москве. Становится понятно, что слова больше не работают. Потеря территорий, которые контролировались месяцами, потребовала срочно создать какие-то жесткие юридические костыли.
16: Да, там же уже висели баннеры «Россия здесь навсегда».
15: Именно.
16: В Конституцию вписываются территории, которые физически армией не контролируются.
15: Да, это просто взрывает мозг, если вдуматься.
16: Как можно на высшем законодательном уровне объявить своей территорией то, куда ты даже не можешь безопасно зайти? Это же подрывает саму суть государственного суверенитета.
15: Ситуация даже абсурднее, чем звучит. Смотри, Херсон объявляют российским навсегда, проводят помпезные церемонии в Кремле с подписанием бумаг, а через несколько недель войска оттуда отступают.
16: Угу, в ноябре 22-го.
15: То есть официально оставляется территория, которая только что была названа неотъемлемой частью страны. А город Запорожье, огромный областной центр, вообще ни одного дня, ни одной минуты не был под контролем российских войск. Но по Конституции это территория России.
16: Это феноменальная ловушка. Политическое руководство само загнало себя в глухой юридический тупик ради сиюминутного пиар-эффекта.
15: Точно.
16: Теперь, чтобы просто выполнить свою же Конституцию, необходимо захватить города-миллионники. Краматорск, Славянск, город Запорожье.
15: А в условиях жесткой позиционной войны на истощение это как вообще реализовать? Военные аналитики в один голос говорят, что штурм миллионника вроде Запорожья при нынешнем характере боевых действий – это годы боев и ресурсы, которых просто нет.
16: Именно поэтому конституционная норма вступила в неразрешимое противоречие с военной реальностью. Нельзя отказаться от этих претензий, потому что это будет означать публичное нарушение собственного основного закона.
15: Что для выстроенной системы равносильно признанию полного провала.
16: Да. Но и захватить их физически не получается. Возникает перманентный кризис легитимности заявленных целей.
15: Слушай, давай посмотрим, как система попыталась выкрутиться из этого капкана в период вот с 2024 по 2026 годы.
16: Давай.
15: Из-за этого конституционного парадокса и того факта, что украинское сопротивление не ослабевало ни на день, риторике пришлось эволюционировать еще дальше. От конкретных географических точек и городов пришлось перейти к полностью размытым абстракциям.
16: Переломный момент в риторике случился в июне 2024 года. Помнишь ультиматум?
15: Ага.
16: Было выдвинуто требование отдать территории строго в пределах административных границ этих четырех областей. А это, на минуточку, примерно 3,5 миллиона человек, живущих под контролем Киева.
15: И обрати внимание на колоссальную разницу. Слово «денацификация» к этому моменту окончательно бесследно исчезло из условий.
16: Вообще ни разу не упоминается, да.
15: Никто больше не призывает к переворотам. Просят просто отдать земли по линиям, начерченным на старых советских картах административного деления.
16: Но даже этот план рушится, столкнувшись с реальностью.
15: Это ты про Курск.
16: Да, украинские регулярные войска пересекают границу и заходят в Курскую область.
15: Это был шок. Просто шок, который сломал вообще все. Десятилетиями выстраивался миф о неприкосновенности российской территории, о ядерном зонтике, о том, что граница на замке.
16: И вдруг?
15: Ситуация, когда на признанной международным сообществом старой территории идут полномасштабные бои с регулярной армией соседнего государства, это катастрофа для пропагандистской картины мира.
16: И как на это реагирует государственная машина? Она же не может признать, что концепция безопасности провалилась.
15: Конечно, нет.
16: Поэтому она изобретает новый, гениальный в своей изворотливости концепт. В оборот массово вводится термин «буферные зоны».
15: О, буферные зоны – это просто шедевр политической абстракции. Я когда начал разбирать этот термин, я был поражен его удобством. У буферной зоны нет четких границ. Ее не нужно вносить в Конституцию. Ее можно оправдать абсолютно любые действия на любой территории.
16: Продвинулись на 5 километров.
15: Отлично, создаем буферную зону.
16: Отступили на 10.
15: Ничего страшного, буферная зона стала шире с другой стороны. Это гениально.
16: Подожди, то есть логика сводится к следующему. Если цель измерима, например, взятие Киева или захват Запорожья, то ее можно провалить.
15: Угу. Это можно увидеть на карте.
16: А если цель – это создание некой абстрактной буферной зоны или, что еще лучше, обеспечение некой исторической перспективы, то эту цель можно объявить достигнутой хоть завтра после обеда.
15: Ты абсолютно права. Именно в этом кроется суть финальной стадии этой долгой политической диеты. К июню 2026 года официальная цель сводится к максимально расплывчатому, аморфному обеспечению безопасности рубежей на долгую историческую перспективу.
16: Эта формулировка идеальна в своей смысловой пустоте.
15: Именно.
16: Что вообще значит обеспечить безопасность на историческую перспективу? На 10 лет? На 50? От каких именно угроз? Это невозможно ни измерить метрами, ни опровергнуть фактами.
15: Да, произошел полный переход от измеримой физической цели к декларации, которая принципиально не поддается верификации.
16: Слушай, ну это невероятно.
15: Но у меня постоянно крутится один вопрос, который ну просто обязательно нужно разобрать. Как вообще аудитория внутри страны проглатывает эти кардинальные радикальные изменения без массовых возмущений?
16: Хороший вопрос.
15: Но как можно в феврале 22-го призывать свергнуть власть в соседней стране, обещать парады, а к 26-му году закончить рассуждениями о каких-то буферных зонах и безопасности рубежей. И при этом никто в публичном поле не задает вопросов. Как это работает с точки зрения социальной психологии?
16: Ответ кроется в тотальной монополии на информацию и технологиях управления вниманием.
15: Так.
16: В условиях, когда медиапространство зачищено от альтернативных голосов, прошлые версии не опровергаются, они просто тонут в потоке нового информационного шума. Телевидение работает по принципу золотой рыбки.
15: 3 секунды памяти?
16: Именно. Победа в таком информационном поле – это не достижение изначальной цели. Победа – это просто то, что происходит на экране прямо сейчас, в эту самую минуту. И каждая новая версия, каждая новая концепция подается дикторами так, будто именно она всегда и была изначальной, настоящей задумкой. Мол, мы это и имели в виду с самого начала.
15: Да-да-да.
16: Но тут важно понимать одну суровую истину. Вся эта риторическая диета, все это сжатие амбиций от слона до кошки – это совершенно недобровольный процесс.
15: Однозначно.
16: Система не проснулась однажды утром с мыслью «а давайте-ка мы будем скромнее». Аппетиты пришлось умерить, а цели переписать исключительно из-за упорного, невероятно жесткого сопротивления украинской армии.
17: И не стоит забывать про фактор последовательной помощи Запада. Ведь каждый раз, когда пропаганда чертила очередные незыблемые красные линии, будь то передача артиллерии, потом танков, потом авиации или дальнобойных ракет...
16: Да, эти линии методично пересекались.
17: Помощь эволюционировала от касок и бронежилетов в первые дни до серьезных современных наступательных и оборонительных вооружений. И каждый такой пакет помощи физически ломал любые планы на быстрые прорывы и возвращение к концепции Блицкрига.
16: Это ключевой момент для понимания всей картины. Завышенные имперские ожидания в стиле 19 века на полном ходу врезались в суровую логистику, демографию и военную реальность века 21-го.
17: Очень точно сказано.
16: Воевать в долгую, удерживая фронт в сотни километров, обеспечивая снабжение под постоянными ударами современных дронов, оказалось несоизмеримо сложнее, чем лихо рисовать стрелки наступлений на интерактивных картах в телевизионной студии.
17: Знаешь, тут логично задать вопрос, ради которого сегодня все это так подробно препарируется. Зачем вообще слушателям нужно держать в голове всю эту эволюцию риторики за 4 года? Какая от этого практическая польза при повседневном чтении новостей?
16: Практическая польза огромна. Понимание того, как пластично менялась риторика, позволяет не обманываться заголовками текущих новостей.
17: Угу.
16: Когда виден весь паттерн целиком, от завышенных ожиданий к панике, затем к юридическим ловушкам и, наконец, к абстрактным концепциям, становится кристально понятно. В любой момент конфликт может быть заморожен под громким лозунгом «Все цели достигнуты».
15: То есть, если завтра по всем каналам объявят, что удержание двух разрушенных райцентров и создание 10-километровой буферной зоны – это и была та самая грандиозная миссия, ради которой все начиналось в феврале 22-го, это будет подано как абсолютный безоговорочный триумф.
16: Именно так. Либо наоборот, конфликт может быть превращен в бесконечный процесс ради самого процесса, где победа считается сам факт продолжения борьбы с неким экзистенциальным злом.
15: Да уж.
16: Масштаб этой риторической метаморфозы просто колоссальный. Наблюдается путь от попытки уничтожения суверенного государства до отчаянных попыток закрепить за собой хотя бы то, что удалось удержать ценой неимоверных потерь. И если государственная машина может так легко переписать реальность и объявить стратегический провал исторической победой, то не означает ли это, что само понятие победы в современных конфликтах окончательно утратило физический смысл и стало лишь вопросом грамотного телевизионного монтажа?
15: Итак, что мы имеем? Февраль 2022-го. Денацификация всей Украины, смена власти в Киеве, призыв к военному перевороту. Июнь 2026-го. Обеспечим безопасность рубежей. Все. Вот и вся эволюция за 4 года и сотни тысяч жизней. Отснесем украинское государство до, ну, хотя бы рубежи. Каждый раз, когда украинская армия держалась, в Москве тихо переписывали, чего же они на самом деле хотели с самого начала. И знаете, что самое показательное? Никто в российском эфире ни разу не спросил, а где обещанная денацификация? Где Киев? Просто переключили картинку и поехали дальше. С вами был «Разбор дня». Пока.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
6: Украина будет делать «Патриот». После встречи с Зеленским на саммите НАТО Трамп объявил о лицензии для Украины на производство ракет для ПВО. Еще несколько лет назад подобное заявление показалось бы чистой фантастикой. Технологии «Патриот» десятилетиями оставались одними из самых закрытых американских военных разработок. США поставляли эти комплексы только ближайшим союзникам, но никогда не говорили о передаче лицензии на производство самих ракет другим странам. Теперь ситуация может кардинально измениться. Об этом после встречи с Владимиром Зеленским на саммите НАТО заявил президент США Дональд Трамп.
9: Птичка мне напела, что сегодня мы будем обсуждать с Зеленским предоставление Украине права производить ракеты «Патриот». Мы покажем, как это делать. Это сложный процесс, но вы быстро разберетесь. Мы готовы предоставить лицензию на производство этой техники.
6: Если эти планы будут реализованы, речь пойдет уже не просто о поставках отдельных партий ракет. Украина впервые сможет самостоятельно выпускать боеприпасы к одной из самых современных систем противовоздушной обороны в мире. Военный эксперт Роман Светанов считает, что для России это означает принципиально новую ситуацию.
8: Главная ценность такой лицензии – не несколько десятков дополнительных ракет, а собственное производство. Это означает возможность самостоятельно пополнять запасы, ремонтировать изделия и постепенно наращивать выпуск без постоянного ожидания новых поставок из-за границы.
6: На Украине возможность производства американских ракет уже прокомментировали. Там заявили, что украинские специалисты способны освоить такую технологию.
12: Я лично изучал ракеты ПАК после их применения и убежден, что Украина сможет освоить их производство по американской лицензии. Для наших специалистов это абсолютно реальная задача.
6: Получение лицензии означает не только передачу технологий. Фактически речь идет о долгосрочном строительстве Украины собственного производства высокоточного оружия. А для России это плохая новость сразу по нескольким причинам. Чем больше ракет «Патриот» сможет выпускать Украина, тем сложнее будет перегрузить ее систему противовоздушной обороны массированными ударами. И если раньше армия могла рассчитывать, что запасы западных ракет у ВСУ когда-нибудь закончатся, то теперь сама логика СВО может в корне поменяться. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Радио Лента. Прямая речь.
1: Глава Центробанка Эльвира Набиуллина не захотела ставить эксперименты на россиянах.
18: О том, что влияет на решение людей, то мы видим и по спросу на кредит и так далее, что эти ставки не являются запретительными. Конечно, нам всем хочется, чтобы ставки были умеренными. Ну, мы не фанаты высоких ставок. И доступность кредита должна быть. И здесь тоже должны быть справедливые условия конкуренции. Но это не вопрос ключевой ставки, это вопрос инфляции. Вот мы могли бы провести эксперимент и взять и снизить ключевую ставку. Мы бы получили с вами, я в этом просто уверена, резкий рост инфляции. И попали бы в стагфляцию, потому что... Вот я категорически против, потому что это эксперимент на своей стране. Вы посмотрите на те страны, которые через это проходили. Там тоже благими намерениями поддержать инвестиции, поддержать бизнес, была вымощена эта дорога. Я считаю, что для нашей страны, для нашей экономики такого рода эксперименты очень опасны.
0: Главные новости дня.
19: Олимпийский комитет России отказался считать Крым, ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области частью единой российской спортивной семьи. Иными словами, он признал спортивную юрисдикцию Украины над внесенными в Конституцию России регионами, отмечает юрист Илья Дунаев.
20: В практической плоскости это означает, что спортивные федерации этих регионов вместе со спортсменами юридически признаются за Олимпийским комитетом Украины и не входят больше в Олимпийский комитет России.
19: Этот шаг позволил частично снять санкции с российского спорта. Спортсмены довольны, Z-сообщество наоборот. По их словам, одной из целей специальной военной операции называлось именно освобождение этих регионов. В Конституцию России уже внесены поправки о 4 новых регионах страны. Теперь в основном законе перечислено 89 субъектов федерации, которая пополнилась Донецкой и Луганской народными республиками, а также Запорожской и Херсонской областями. Об этом говорил сам Владимир Путин.
21: Сегодня мы подписываем договоры о принятии в состав России Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области. 4 новых субъектов Российской Федерации.
19: В начале СВО на всех телеканалах говорили, что Киеву не продержаться и 3 дней. Но взять Киев не удалось. А уже через месяц после начала СВО армия России вышла не только из Киевской, но и из Черниговской, а потом из Харьковской областей и из Херсона. Единственного областного центра, который удалось взять под контроль. В Минобороны это назвали жестом доброй воли. Позже все чаще стали звучать идеи об освобождении Донбасса, а также о том, что нужно покончить с курсом США на доминирование. Спустя 4 года Донбасс так и не удалось взять под полный контроль. А зампред Совбеза Дмитрий Медведев недавно заявил, что конфликт России и Украины может не ограничиться текущей фазой и длиться бесконечно.
22: Где остановиться? Не знаю. Я думаю, что с учетом того, о чем я сказал, значит, нам еще придется много и серьезно работать. Будет ли это Киев? Да, наверное. Это должен быть и Киев. И если не сейчас, то через какое-то время. По двум причинам. Киев – русский город. И оттуда исходит угроза существованию Российской Федерации. Интернациональная угроза.
19: При этом каждый день на фронте гибнут российские военные, а страну душат санкции. Социологи констатируют, что на этом фоне поддержка СВО среди россиян падает. А после того, как Олимпийскому комитету России пришлось письменно отказаться от новых территорий, многие признаются, что не понимают, за что страна воюет. Россияне говорят, что из-за боевых действий везде одна разруха.
2: О, я считаю только одну разруху. Везде одна разруха, больше ничего. Я так думаю, и в дальнейшем так же будет еще хуже, хуже и хуже.
3: Да я думаю, война ничего хорошего не принесет никому.
4: Никому она не принесла ничего хорошего пока.
23: Да ничего она не принесла, любая война приносит только беды, где бы она ни проходила.
19: Уже пошел 5-й год СВО. Это дольше, чем Первая мировая война, отмечают эксперты. По их словам, специальная военная операция обходится России слишком дорого. И в прямом, и в переносном смысле. Она стоила жизни десяткам тысяч молодых людей и нанесла серьезный ущерб экономике государства. Сколько еще будет продолжаться СВО – один из главных вопросов, который интересует граждан, отмечают социологи. Но точного ответа власти не дают. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Радио «Лента». Прямая речь.
1: Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил возродить движение «Октябрят», «Пионеров» и «Комсомольцев».
24: Подскажите, забыл название. Движение первое, да? Есть такое? И куда они первые идут? Где они? Что они слышно, что видно? Первое. Поэтому я думаю, что восстановить надо и октябрят, и пионеров, и комсомол. Молодежное движение. Да, можно по-другому назвать, если кому-то не нравится комсомол, Ленин, партия. Ну, не нравится. Но молодежь надо вовлечь в какие-то общественные патриотические движения. И мы это делаем. У нас есть общественная патриотическая организация «Юный следователь». Мы вошли в организацию юноармейцев. Наши студенты и кадеты, называется, курсанты. То есть я долго добивался, чтобы наших студентов, поскольку мы носим погоны, вот они здесь ряд, наши ребята сидят, назвали курсантами. Ну вот студенты и все у вас. Я говорю, нет, у нас курсанты. Добились наконец. Оказывают помощь семьям участников специальной военной операции. Собирают гуманитарные грузы на передовую. Вот, пожалуйста, фотографии. Общественными работниками, помощниками следователя работают с первого курса. До 3 в академии, после 3.
0: На радио «Лента». Опасность дня.
25: Киев получил зеленый свет от президента Трампа на производство дорогостоящих ракет «Патриот» для комплексов противовоздушной обороны. Также американцы могут предоставить Украине необходимые технологии для выпуска собственных баллистических ракет.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
10: Рано радуемся. Военкор канала «Ибгусар» о том, почему на самом деле Россию могут пустить на следующие Олимпийские игры.
11: Обратившись к первоисточнику, пресс-релизу Международного олимпийского комитета, я обнаружил, что дело не в том, что международные спортивные чиновники начали потихоньку дружить со здравым смыслом. Нет. Дело в том, что Олимпийский комитет России отказался считать Крым, Донецкую и Луганскую народные республики, Херсонскую и Запорожскую области частью единой российской спортивной семьи. Иными словами, он признал спортивную юрисдикцию Украины над внесенными в Конституцию России регионами. В практической плоскости это означает, что спортивные федерации этих регионов вместе со спортсменами юридически признаются за Олимпийским комитетом Украины и не входят больше в Олимпийский комитет России. Поэтому и оттепель от Олимпийских игр, если бы у позора было имя. Или есть такая профессия – родиной торговать.
10: Военкор канал «Лейбгусар» о новой атаке на российское черное золото.
11: Саратовский НПЗ. Я уже перестал считать, в который раз его атаковали вражеские беспилотники с 2024 года. Разве что скажу, что 31 мая этого года он уже подвергался атаке. Не успели починить, и новый успешный налет. Так что я не вижу смысла в ремонте поврежденных заводов. Вижу смысл в их полном закрытии. Зачем они нужны, если их надо постоянно чинить после каждой атаки? А еще это не война показало, что руководство страны состоит из полных дегенератов, импотентов и вредителей. Эти жалкие существа уже 4 года не могут защитить какие-то 45, ну, может быть, 50 заводов. Не сотни, еще раз повторюсь, а десятки. Даже запрещено натягивать банальные антидроновые сетки. В итоге в нефтяной стране топливный кризис. Лучше бы эту шайку атаковали эти дроны.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
6: Студентка-стюардесса получила повестку. На СВО активно вербуют девушек от медиков и связистов до бортпроводников. Свою историю молодая стюардесса Светлана рассказала в соцсетях. Девушка показала фото и сообщила, что получила повестку для прохождения мероприятий, связанных с военными сборами. При этом Светлана уточнила, что она не медик и не связист. В 2022 году она пошла учиться на бортпроводника и позже начала работать в гражданской авиации.
5: Мне пришла повестка на военные сборы. Я вообще не медик, не связист, я бортпроводник. Позвонила в военкомат, сказала, что женщин по закону не призывают на сборы. А мне ответили, все равно приходите, иначе могут быть ограничения.
6: По законодательству женщины освобождены от военных сборов. Исключений для авиационных специальностей тоже нет. Более того, действующий гражданский авиаперсонал обычно имеет бронь даже среди мужчин. Юрист Анна Соколова говорит, что если информация подтвердится, то это может быть либо ошибкой системы воинского учета, либо попыткой вызвать человека в военкомат под формальным предлогом.
7: Женщин нельзя призывать на военные сборы. Если такая повестка действительно пришла, формально это выглядит как ошибка. Но проблема в том, что после явки в военкомат человеку могут начать предлагать другие варианты. Например, контрактную службу или обучение по военной специальности.
6: Именно этого сейчас опасаются военные юристы. Эксперт Иван Ступак отмечает, что на фоне СВО российская армия все активнее ищет не только мужчин, но и женщин. Медиков, связисток, операторов беспилотников, специалистов авиационного профиля.
8: Российской армии нужны специалисты. И если раньше женщин в основном рассматривали как медиков или связистов, то сейчас их все чаще пытаются привлечь в новые направления. Беспилотники, связь, логистика, авиационные специальности. Поэтому даже ошибочная повестка может стать поводом для вербовочного разговора.
6: Пока неизвестно, была ли повестка Светлане результатом технического сбоя или сознательной попыткой вызвать ее в военкомат. Но сама история показывает, система воинского учета становится все более агрессивной и все чаще задевает тех, кто раньше считал себя полностью вне зоны риска. А все потому, что на фронте острый дефицит личного состава, особенно штурмовиков, которых армия теряет сотнями буквально каждый день. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия». И мы расскажем это на всю страну.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
13: Здравствуйте, уважаемые слушатели и читатели! С вами снова военный адвокат Геннадий Петрович, и сегодня мы разберем тему, которая касается, практически каждой семьи в стране. С 2026 года в России вступил в силу круглогодичный призыв. И это значит, что теперь призывные мероприятия идут не только весной и осенью, они проходят весь год. И я объясню вам простым языком, что же это значит, какие новые обязанности появились у призывников и где можно защитить свои права, если возникнут проблемы. Итак, что изменилось? И главное в двух словах. 29 декабря президент подписал указ о призыве на военную службу в 2026 году. Сроки призыва теперь с 1 января по 31 декабря, а план – 261 тысяча человек. Но важное уточнение. Призывные мероприятия весь год, а отправка в войска только 2 раза в году. Давайте разберемся подробнее. Призывные мероприятия теперь круглый год. Медкомиссия, психологический отбор, заседание призывной комиссии – все это можно проводить с 1 января по 31 декабря. Но Отправлять юношей к месту службы будут только в два периода – с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. Для чего это сделано? Для того, чтобы у призывника оставалось время оспорить решение призывной комиссии, пройти независимую военно-врачебную экспертизу, подать жалобу или обратиться в суд. Это важно, и это право никто не отменял. Какая же будет ответственность, если не явиться? Вот здесь, друзья, будьте особо внимательны. Неявка на призывные мероприятия теперь возможна в любое время года. И уголовная статья 328 УК РФ при этом никуда не делась. Но есть важные различия. Первое. Неявка по повестке с требованием явиться на мероприятие призыва может повлечь уголовную ответственность. Неявка по повестке для уточнения данных – это не уголовка, но штраф от 10 до 30 тысяч рублей по статье 21.5 Кодекса об административных правонарушениях РФ. И еще одно новое обязательство. Если вы уезжаете более чем на 3 месяца, вы обязаны уведомить военкомат, и это теперь круглый год. Электронные повестки и как они работают? Да, продолжает функционировать реестр повесток. Повестка, размещенная там, должна дублироваться бумажной и содержать дату явки не позднее 30 дней с момента размещения. Отдельно электронные повестки направлять не могут. Что же будет, если не прийти? С момента размещения повестки в реестре могут ввести ограничительные меры, например, запрет на выезд за границу, иные ограничения, предусмотренные законом. Как же их снять, возможно, спросите вы. Очень просто – явиться в военкомат. Личная явка на комиссию больше не обязательна. И вот это действительно новшество. Если гражданин не состоит в запасе, призывная комиссия имеет право предоставить отсрочку, освободить от службы или признать негодным без личного присутствия призывника. Но помните, друзья, если возникла спорная ситуация или вам нужно защитить права, присутствие, участие в процессе, как правило, конечно же, помогает. Итог. Что же нужно помнить теперь каждому призывнику? Первое. Призывные мероприятия идут круглый год, а значит, повестки могут приходить в любое время. Дальше. Отправка в войска. Это два периода. Это ваш шанс оспорить решение. Электронная повестка действует, но она должна обязательно дублироваться бумажной. За пропуск мероприятий уже уголовная ответственность. Отсрочку или освобождение могут дать и без вашего присутствия. Ну и если возникли новые основания, решение о призыве тоже можно отменить. Берегите себя и своих близких. Пишите мне через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия». Заходите на сайт нашей ленты в раздел «Военный адвокат». Там есть мой телеграм. Обращайтесь, не стесняйтесь.
0: Говорят военкоры.
10: Гражданская оборона. Анастасия Кашеварова о том, кто должен защищать тыл.
9: Бизнес готов вложиться в систему противодействия атакам беспилотников и защищать свои заводы и предприятия. Но вопрос не в бизнесе, а в людях, которые будут защищать объекты и встраиваться в эшелонированную оборону. Кто может работать с вооружением? Военные. То есть бизнес должен либо вырвать людей с фронта и создать дыры, либо оформлять людей через Министерство обороны. То есть, чтобы бизнесу поставить МОГИ, поставить расчеты, поставить те же панцири, нужно завести людей на контракт в Минобороны. Можно это делать и через БАРСы, потому что обычно гражданских не подпустят государство к оружию. Государство не может позволить каждому олигарху владеть собственной частной военной компанией, иначе быть беде. Если человек, который хочет получать высокую зарплату и защищать тыл, пойдет на контракт, то Минобороны в любой момент его может выдернуть на фронт, потому что он военнослужащий. А теперь вопрос, уж давайте честно отвечать, сколько захотят идти в таком случае?
10: Боец под окнами власти, военкор Кашеварова Анастасия, о ветеране которого не слышат.
9: Ну и вас туда не посылали. Вот этот ответ сквозит уже из щелей местных администраций, которые хотят сидеть и дальше на своих должностях со всеми правами, но без ответственности и обязательств. История, которую я изучила лично. 1 июля, в день ветерана боевых действий. Ветеран боевых действий Максим Кошман сидел под деревом напротив администрации губернатора Ставропольского края. Его не принимали. Денег в кармане. Последние 5000 рублей. Максим воевал с 2014 года, награжден двумя орденами мужества, знаком отличия, Царьградским крестом, медалью за оборону Славянска. Славянск – родной город Максима. Ракетой уничтожен его дом. Жить негде. Максим и его семья, жена и двое детей – бездомные. Но его не принимали, и даже охрану хотели на него вызывать. А он просто доведенный до отчаяния. Ни жилья, ни работы, 6 ранений, полная жизнь проблем, боли и несправедливости, просто хотел быть услышанным, и чтобы ему помогли те, кто обязан это делать. А в итоге ни земли, которую обещают давать за орден мужества, ни помощи в трудоустройстве, ни социальной поддержки. И это одна история из множества.
10: Кадровая перестановка без оптимизма. Военкор-канал «Морская мощь», государство, о смене руководства в Рубине.
11: Тихо, без лишней публичности. В Центральном конструкторском бюро морской техники «Рубин» сменилось руководство. Вместо Игоря Вильнита генеральным директором назначен Владимир Дорофеев. Напомню, что 21 мая Игорю Вильниту присвоено звание Героя труда за особые трудовые заслуги перед государством и большой вклад в развитие судостроительной промышленности. Владимир Дорофеев – выходец из Малахита и до сих пор, судя по сайту, числится генеральным директором ТАМБЭ. Не совсем ясны причины такого кадрового решения. Рубин занимается проектированием атомных, ракетных и дизель-электрических подводных лодок, а также кораблей специального назначения. От идеи, стоящей за этим назначением, тоже ничего хорошего не ждите. Элитарии просто сорвались с цепи, пытаются сломать как можно больше, пока могут. Даже то, что уже и так серьезно сломано, как подводное кораблестроение. Мы, похоже, к моменту завершения будущей гонки на лафетах останемся с палками-копалками и веслами. Впрочем, кому-то может достаться северокорейский пулемет, если повезет.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
6: Еще не финал. Песков заявил, что Россия и все россияне готовы продолжать СВО до победы. Что считается победой? Россия готова продолжать спецоперацию столько, сколько потребуется. Об этом интервью швейцарскому изданию «Weltwoche» заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Россия адаптировалась к санкциям, а сами россияне готовы воевать до победы.
12: Конечно, люди хотят, чтобы война закончилась. И люди предпочли бы мир, а не войну. Но все они желали бы, чтобы мир наступил вместе с победой.
6: Правда, что именно будет считаться победой, Дмитрий Песков не уточнил. Ранее пресс-секретарь президента не раз уточнял, что боевые действия будут продолжаться, пока все цели СВО не будут достигнуты. Солдаты, которые пятый год проводят в окопах, уже не понимают, за что воюют.
8: Все ребята очень напряжены и раздражительны. Много пошло письменных отказов от участия в боевых заданиях. За это не судят, а отправляют в другие части, как раз где спецконтингент служит. Вообще, абсолютное большинство, если прям очень мягко выражаться, разочаровались в нашем правительстве и конкретных людях. Я думаю, вы понимаете, о ком я говорю. Это уже ненависть, но еще не ярость, но к этому все идет. Я вообще в идеологии уже ничего не понимаю, что нам пытаются продать, каких нацистов нам надо победить.
6: феврале 2022 года, начиная спецоперацию, Владимир Путин называл несколько целей спецоперации. Это демилитаризация Украины, ее денацификация, защита жителей Донбасса, недопущение вступления Украины в НАТО и обеспечение безопасности России. Позже к этим заявлениям добавились требования признать занятые армией территории российскими и изменить украинскую государственную политику. Военный эксперт Иван Громов отмечает, что чем дольше длится СВО, тем формулировки становятся размытее.
8: За годы войны российская власть несколько раз меняла акценты. Одни цели уходили на второй план, появлялись новые. Сегодня все чаще звучит просто слово «победа», но без четкого объяснения, каким именно должен быть ее результат.
6: За более чем 4 года СВО Россия потеряла сотни тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, понесла

0: Мало кто может четко сформулировать, ответа на этот вопрос нет. Однако в Z-кругах все чаще появляются намеки на то, что осенью страну ждет объявление мобилизации, сразу после думских выборов. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня. Радио «Лента». Прямая речь.
2: Полное отсутствие бензина на полуострове вынуждает крымчан ехать на поиски топлива на материковую Россию. Но по ту сторону Керченского моста мало того, что им там не рады, так еще и ситуация с горючим ничем не отличается от крымской.
3: Мы живем в замечательной стране, а остальные страны нам завидуют. Вот. Я в Краснодаре. В Краснодарском крае, в каком-то поселочке, я не помню, что это. Не суть. Это шестая заправка, которую я проезжаю после моста. Вот. И ни на одной заправке я не смогла заправиться вообще никаким топливом. Просто по нулям. Я встала, стою, потому что у меня запас хода 3 километра. И все, я просто ночую на заправке вместе вот с остальными такими же несчастными людьми, которые не смогли заправиться. Все близлежащие заправки, которые за Крымским мостом, вот, они просто пустые все. Просто пустые.
1: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Магия и предсказания. Сновидения и символы. Тайны времени и пространства. Разгадки прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
4: Привет, с вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. В небольшом и живописном американском городке Таос, расположенном в штате Нью-Мексико, на протяжении нескольких десятилетий фиксируется один из самых загадочных и раздражающих акустических феноменов современности. Местные жители и многочисленные туристы регулярно сообщают о странном, непрекращающемся низкочастотном шуме, который по своему звучанию очень напоминает далекую работу дизельного двигателя на холостом ходу. Самое удивительное заключается в том, что этот навязчивый гул слышат всего около 2% от общего числа местного населения, причем обычные высокоточные микрофоны и научные шумомеры его практически не фиксируют. Люди, восприимчивые к этому феномену, часто страдают от жестокой бессонницы, сильных головных болей и постоянного чувства беспричинной тревоги, которая полностью исчезает, стоит им покинуть этот район. Сторонники мистических версий утверждают, что этот звук порождают секретные подземные базы военных или инопланетные биорезонаторы, проводящие масштабные эксперименты по ментальному контролю над человеческим сознанием.

0: геофизики и акустики, организовавший несколько крупных государственных экспедиций в Таос, предлагаю целый ряд альтернативных научных гипотез, объясняющих природу этого феномена. Одна из теорий гласит, что гул вызывается специфическим движением тектонических плит в районе геологического разлома Рио-Гранде, которое генерирует ультранизкие частоты, воспринимаемые некоторыми людьми. Другие исследователи считают, что причина кроется в особенностях индивидуального строения человеческого уха, а именно в феномене спонтанной отоакустической эмиссии. Это когда сам внутренний орган начинает генерировать ложные звуковые сигналы. Профессор Джо Эллиот подчеркивает, что, несмотря на все проведенные тесты, точный и однозначный источник таосского гула до сих пор официально не установлен. Психологи также рассматривают версию массового психоза или повышенной чувствительности к промышленным шумам, которые могут распространяться по линиям электропередач на многие мили вокруг. Однако это не объясняет, почему интенсивность звука часто возрастает именно в ночные часы, когда большинство предприятий полностью прекращает свою работу. Этот невидимый акустический призрак продолжает звучать в головах людей, напоминая о том, насколько субъективно наше восприятие окружающего мира. Никто не знает, когда этот навязчивый гул прекратится и позволит жителям Таоса вернуть долгожданную тишину. А с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
2: Руна дня на 10 июля. Давайте спросим у рун, какой же совет они нам дадут. Руны очень древний инструмент, всегда попадают в цель, всегда дают точную информацию. Итак, у нас выпала руна Дагас. Но это самая классная руна изменений, трансформации, нового начала. Вот если хотели быстрых перемен и резких, то это они. Время перемен к лучшему. Это удача, это рассвет. И день несет с собой мощный заряд энергии и вдохновения. Так что, друзья, ловите момент. Руна Дагас еще свидетельствует о важном периоде роста, процветания в вашей жизни. Она говорит, что у вас есть силы, которые способны изменить ситуацию. Надо только ими воспользоваться. Эта руна еще смягчает какие-то задержки на пути к окончательной победе, над трудностями. Это рост, это неторопливость, устойчивость. Это не внезапный успех. Вы сначала даже можете не замечать происходящих изменений, но скоро вы увидите, что мир стал ярче и круче для вас. Руна еще часто говорит о том, что вам нужен оптимистичный настрой. Вот если вы постоянно зафокусировались на проблемах, то сами задерживаете успех и притягиваете к себе неприятности. Иногда еще руна Дагас утверждает, что грядет такое важное изменение в вашей жизни, что вы уже никогда не сможете жить так, как прежде. Еще это свидетельствует о новом начинании. Возможно, вам стоит примириться с ситуацией, над которой вы не имеете контроль. Отпустите. Еще не исключено, что вы оказались под влиянием нового образа жизни или мышления. То есть перемены неизбежны. В работе здесь вас ждет возможность нового проекта или важное решение, которое изменит будущее. Не бойтесь перемен, они приведут к лучшему. Будьте уверены. И если, может, думали о смене работы, то это знак, что пора двигаться дальше. Это прорыв, это финансовая прибыль и исключительно положительные перемены. И самое главное, не задирать нос от ослепительного успеха. В отношениях здесь наступит время, когда можно выйти на новый уровень. Кто-то наконец-то получит предложение руки и сердца. Вот для одиноких это шанс встретить кого-то особенного и выйти в новый статус. А по здоровью это явные перемены к лучшему. Дагаз не имеет перевернутого значения, то есть она всегда позитивная. Если человек болеет, то выздоровление наступит очень скоро. И если же мы смотрим как диагностику, то никаких серьезных проблем по здоровью у вас точно не имеется. Принимайте, благодарите, радуйтесь, принимайте силу этого дня и обязательно направляйте ее в самое выгодное для вас русло. А я вам желаю успеха и до новых встреч!
1: На радио Лента. Потеря дня.
3: За трое минувших суток украинские беспилотники поразили в Азовском море как минимум 19 танкеров российского теневого флота, которые пытались доставить топливо в Крым. Снабжение полуострова практически полностью остановлено.
1: Радио Лента. 1557 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
4: Менеджер дилерского центра компании «АвтоВАЗ» рассказал, что пользоваться футляром для очков в салоне «Лада Веста» могут только покупатели топовой версии авто, хотя ниша под очки есть во всех комплектациях.
5: Рубрика «Вопрос-ответ». Вопрос. Это правда, что у «Весты» футляр для очков, то место, куда мы кладем очки, да, открывается только в самой полной комплектации? Да, ребят, это правда. Пойдемте покажу.
6: «Веста» в стандартной комплектации. Садимся. Видим футляр для очков. Открытие его невозможно. Далее у нас «Веста» в средней комплектации, в кузове есть «Свокросс». Футляр для очков, так же как «Критио», недоступен, не открывается. Берем с вами автомобиль в самой полной комплектации. О чудо, футляр для очков открылся.
7: Если честно, для меня до сих пор непонятно, почему так сделали.
1: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
8: Опасное соседство. Власти планируют строительство военных объектов в промышленных зонах. Калининградцам придется жить как на вулкане, рядом с военными складами. Калининградцев волнует вопрос. Спад ажиотажа на заправках связан с поступлением в регион низкокачественного бензина Евро-3. Власти уверяют в отсутствии топлива низкого стандарта. Театр абсурда. Служба охраны объектов культурного наследия потребовала остановить снос старинного здания мукомольного завода в Калининграде после того, как историческое здание снесли. Горожане призывают бойкотировать продукцию русского хлеба. Итак, в Калининграде готовятся разрешить строительство военных объектов в промышленных зонах. Власти хотят изменить правила землепользования и застройки, чтобы в коммунально-складской зоне П4 можно было размещать объекты обороны и безопасности. Речь идет о военных объектах, инфраструктуре силовых ведомств, военных городках, складах, инженерных сооружениях и других объектах, связанных с обеспечением обороны. Если все это построят в черте города, это означает не только милитаризацию гражданской инфраструктуры, а расширение военной. Для жителей Калининграда такое решение несет ряд серьезных долгосрочных рисков. И первый из них – военные цели – появятся просто внутри жилых массивов, считает военный эксперт Анатолий Матвейчук.
9: Коммунально-складские зоны городов обычно вплотную примыкают к жилым кварталам, транспортным узлам и гражданским предприятиям. Размещение там военных городков, складов снабжения или инженерных сооружений вооруженных сил автоматически превращает эти районы в приоритетные цели для ударов противника в случае военного конфликта. Иными словами, в зоне критического риска окажутся жилые дома поблизости. Второй риск для гражданского населения – это угроза техногенных аварий и детонаций. Использование промышленных складов под нужды силовых ведомств зачастую подразумевает хранение боеприпасов, горюче-смазочных материалов или спецтехники. В случае халатности, диверсии или атаки это грозит масштабными пожарами в черте города и детонацией взрывоопасных предметов. Потери среди гражданского населения необратимы.
8: Эксперт также акцентирует внимание на том, что вокруг любого военного или режимного объекта закон требует устанавливать запретные и охранные зоны. Для горожан это прежде всего ограничение свободы передвижения по ранее доступным городским территориям, а также запрет на строительство и реконструкцию частных домов или же коммерческих объектов вблизи таких зон. Еще один момент – отдельные территории могут изыматься для нужд Минобороны. Все это автоматически приведет к падению стоимости жилья и сворачиванию гражданского бизнеса в Калининграде, считает финансовый аналитик Александр Кудрин.
10: Практика показывает, что соседство с военными базами или складами Минобороны резко снижает привлекательность жилых микрорайонов. Как следствие, обесценивание стоимости квартир и земельных участков на территориях с постоянным движением военной техники, блокпостами и усиленным досмотром гражданских лиц. Коммунально-складские зоны, в том числе калининградские, предназначены для логистических центров, оптовых складов, автосервисов и малых производств. Передача этих площадей военным вытесняет гражданский сектор, что неизбежно приведет к сокращению рабочих мест, потере доходов местными предпринимателями и ухудшению инвестиционного климата в городе.
8: В Министерстве градостроительной политики Калининградской области уверяют, что юридически новый статус земель планируют сделать условно разрешенным. Это значит, что под каждый объект перед его утверждением власти обязаны проводить общественное обсуждение. Калининградцы имеют законное право участвовать в них, массово подавать возражения городской администрации и требовать переноса военных объектов за пределы городской черты. Учтут ли власти пожелания общественности – это уже второй вопрос. Кстати, о вопросах. Калининградские автомобилисты, судя по сообщениям в соцсетях, нервно ждут привоза топлива более низкого качества. На официальной странице губернатора области без прозванных ВКонтакте калининградцы предположили, что снижение ажиотажа на АЗС связано с поставками в регион топлива низкого стандарта Евро-3, о чем прямо и спросили у чиновников. В Министерстве развития инфраструктуры области на вопрос, есть ли на заправках Евро-3, ответили следующее.
11: Бензин этой марки в Калининградскую область не поступает. В случае его поступления обязательно расскажем.
8: Можно себе представить, как такой рассказ еще больше уменьшит количество машин на заправках. Как известно, правительство Российской Федерации до конца года разрешило выпуск давно забытого бензина Евро-3 с более высоким содержанием вредных примесей. В России этот стандарт перестал применяться 11 лет назад, но вернуться в прошлое пришлось после уничтожения беспилотниками половины нефтепереработки в стране. БПЛА, по подсчетам аналитиков, поразили 10 из 11 крупнейших нефтеперерабатывающих заводов. Сейчас в России остается нетронутым лишь один завод с производственной мощностью свыше 10 миллионов тонн нефти в год. Это Ангарский НПЗ в Иркутской области. По имеющейся информации, недавний удар по Омскому заводу стал 179-й украинской атакой по российским нефтепредприятиям. В результате практически во всех регионах возник бензиновый коллапс, и на этом фоне начал реализовываться низкопробный бензин Евро-3. Он уже спровоцировал массовые поломки автомобилей. Водители отмечают падение мощности, так называемое троение двигателя, песчаный осадок в горючем, а то и вовсе топливо напоминает слизь, жалуются автомобилисты. И весь этот ужас наглядно демонстрируют в видеороликах в сети.
12: Первые жертвы некачественного бензина. Загорелся чек, Шкода Суперб.
13: Вообще, заправляли мы бензин с нефти, который набрали в канистре, и я решил одеть капроновый чулок. Вот что было в бензине. То есть, как бы, если бы я это не одел, это все полетело в мотор.
14: Заправили по 100 рублей на парковке. Вот, мало того, что не долили, и налили вот такого говна.
8: По словам автоэкспертов, современные автомобили не проектируют под низкопробное топливо, поэтому регулярное использование такого бензина неминуемо вызывает серьезные проблемы. Водителям советуют внимательнее следить за состоянием двигателей. А вот следующая история из разряда «недосмотрели или поздно опомнились».
15: Калининград в эпицентре громкого скандала. Служба госохраны объектов культурного наследия потребовала остановить снос здания администрации мукомольного завода на правой набережной. В процессе демонтажа обнаружили объект с признаками культурного наследия, поэтому работы срочно приостанавливают. Об этом сообщила заместитель руководителя службы Мария Страхова. На следующий день после того, как здание немецкой мельницы 1890 года постройки уже снесли у завода «Русский хлеб»,
8: Как говорится, нарочно не придумать. Видимо, в службе госохраны объектов культурного наследия не заметили, как целый день историки били тревогу, а в городских пабликах призывали бойкотировать продукцию русского хлеба. Жители вели стримы в прямом эфире, мол, именно юрлицо компании сносит админздание конца 19 века, входившее в комплекс бывшей вальцовой мельницы Кёнигсберга на правой набережной. В свою очередь, в русском хлебе категорически открещиваются от уничтожения исторического объекта. Дескать, сносами не занимаются, а только хлеб пекут. При этом напряжение в Калининграде растет. Общественники считают, что старинное здание можно было сохранить и приспособить под современное использование. Однако вместо реставрации его полностью снесли. Компании уже присоединились движение «Парковое кольцо» и калининградский градозащитник Евгений Масиенко. Словом, битва за историю продолжается. А власти Калининграда, судя по отсутствию реакции на скандал, заняли позицию наблюдателей. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
16: Минобороны собирается строить новые военные объекты в Калининградской области. Казалось бы, ну, строят и строят. Все-таки обстановка неспокойная. Может, это и хорошо? Да, все так. Только территорию под это решили выделить прямо рядом с обычными людьми. По информации администрации Калининграда, склады для боеприпасов, ангары для ремонта техники, инженерные сооружения и прочая военная инфраструктура будут размещаться прямо в промзонах. Видите ли, так логистика лучше. Если возле большого предприятия поставить военную базу, то оно как бы и будет ее обслуживать. Удобно придумали, ничего не скажешь. Но у меня один вопросик закрался. А ничего, что промзона – это не пустыня? Там ездят люди, там работают люди, кто-то даже живет рядом. Калининград – это не тайга. Тут везде куча гражданских объектов. Школы, больницы, жилые дома, предприятия, на которых трудятся тысячи горожан. Это плотно застроенный европейский город с советским промышленным наследием. Промышленная зона здесь – это не чистое поле за горизонтом. Это квартал, у которого есть соседи. И что получается? Если рядом с вами появляется военный объект, то он автоматически становится объектом повышенного внимания. В первую очередь для противника. Ничего тайно построить сейчас нельзя. Спутники до сантиметра определяют, что именно и где находится. Так что будьте уверены, все эти новые базы появятся на натовских картах уже к вечеру. Это не домыслы и не страшилки. Это просто реальность современного наблюдения. Западные аналитические центры мониторят Калининград в режиме реального времени. И делают это не по газетным заметкам, а по коммерческим спутниковым снимкам с разрешением до нескольких сантиметров. А теперь подумаемся вот про что. Мы уже несколько лет живем в мире, где беспилотники летают за сотни и тысячи километров. Где нефтебазы, аэродромы и склады регулярно попадают в новости. Не абстрактные новости, а в новости с фотографиями последствий. И теперь представьте, что подобная инфраструктура появляется буквально по соседству с гражданскими территориями. Со складами боеприпасов в особенности. Потому что склад боеприпасов – это объект, взрыв которого не спрашивает у соседних домов разрешения. А нас вообще кто-нибудь спросил? Люди покупали квартиры рядом с промышленной зоной, а не рядом с военным объектом. Они соглашались на шум фур, запахи производства, интенсивный трафик грузовиков. Они не соглашались на то, чтобы их квартал превратился в потенциальную военную цель. Почему они должны расплачиваться своими нервами, своим здоровьем и своей безопасностью за чье-то логистическое удобство? Причем, заметьте, информации ноль. Что именно строится, где конкретно, в каком объеме, какой будет охраняемый периметр, будут ли санитарные зоны, что произойдет с предприятиями, которые окажутся в непосредственной близости от военных объектов? Никто ничего не объяснил. Никто не провел публичных слушаний заранее.
3: Горожане узнают об этом не на пресс-конференциях, а из коротких новостных заметок и случайных разговоров. Да, поправки формально предусматривают общественное обсуждение перед строительством каждого конкретного объекта. Это написано в документах. Но мы все прекрасно понимаем, как у нас проводится общественное обсуждение по вопросам оборонного значения. Калининград — это не просто регион. Это эксклав, полностью окруженный странами НАТО, Польшей и Литвой. Здесь уже сосредоточены штаб Балтийского флота, ракетные комплексы, авиационные части. Регион и так находится под огромным вниманием разведки всего Западного альянса. Каждый новый военный объект здесь — это не просто склад. Это потенциальная точка на карте противника. И никто, никто не думает о том, что рядом с этими точками живут обычные люди. Вопрос ведь не в том, нужна ли оборонная инфраструктура в Калининградской области. В нынешних условиях это данность, никто не спорит. Но куда ее размещать – это принципиальный вопрос. Есть отдаленные территории, есть бывшие военные базы советской эпохи, заброшенные, огороженные, вдали от жилья. Есть возможность думать о людях, а не только об удобстве военной логистики. Поэтому вопрос очень простой. Власти обязаны рассказать, что именно собираются строить, где именно, с какими защитными зонами. Как это скажется на жителях соседних кварталов, на работниках предприятий промзоны, на стоимости и ликвидности жилья рядом. Потому что иначе тысячи калининградцев однажды просто обнаружат военный объект буквально у себя под боком. Без предупреждения, без объяснений, без возможности что-то изменить. На этом все. Больше важных тем в следующем выпуске. Берегите себя. Услышимся.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Очевидное. Невероятное. На радио «Лента».
17: Вокруг Бермудского треугольника витает столько мифов и тайн, что это место давно стало символом мистических исчезновений. Но сколько кораблей на самом деле забрали эти смертельные воды? Загадка ли это или хорошо скрытая правда? Попробуем разобраться. Согласно одной из популярных теорий, Бермудский треугольник — это не просто участок океана, а настоящая ловушка, созданная инопланетными цивилизациями. Именно здесь, по мнению сторонников теории заговора, находятся врата в параллельные измерения, через которые инопланетяне забирают суда и самолеты для своих экспериментов. Исчезающие объекты будто бы затягиваются в невидимые порталы, находящиеся глубоко под водами треугольника. Есть и более ужасающие теории. На дне Бермудского треугольника спрятаны остатки древних технологий Атлантиды. Эти устройства якобы создают невероятные магнитные поля, способные сбить с курса любой навигационный прибор. А капитаны кораблей, потеряв ориентацию, становятся жертвами стихийных бедствий или попадают в мертвую зону, где законы физики перестают действовать. Свидетели исчезновений часто рассказывают о странных светящихся объектах под водой, которые начинают вращаться вокруг кораблей, прежде чем те бесследно исчезают. По слухам, некоторые из исчезнувших судов позже находили в совершенно других точках планеты с обезумевшими членами экипажа, утверждающими, что они побывали в другом мире. Однако есть и более реалистичное объяснение. Бермудский треугольник — это один из самых оживленных и опасных морских регионов на планете, где часто сталкиваются неблагоприятные погодные условия, сильные океанические течения и непредсказуемые бури. За последние десятилетия здесь произошло множество катастроф из-за сильных штормов и циклонов, что вполне объясняет значительную часть исчезновений. Корабли и самолеты, не подготовленные к экстремальным условиям, попадают в ловушку стихии, после чего их просто уносит под воду. По данным статистики, с начала 20 века в водах Бермудского треугольника пропало около 5 десятков судов и 20 самолетов. Однако стоит отметить, что эти цифры вовсе не превышают обычные показатели для других районов Мирового океана с таким же насыщенным судоходством. Просто Бермудский треугольник, благодаря своей репутации, попал в центр внимания СМИ и стал символом необъяснимого. Возможно, Бермудский треугольник вовсе не столько аномалия, сколько хорошо разрекламированная черная дыра. Тайна, которая захватила воображение человечества, оказалась смесью природных явлений, случайных совпадений и мистификаций. Бермудский треугольник, безусловно, остается символом таинственных исчезновений и загадок. Однако реальная статистика и факты указывают на то, что большинство случаев пропажи судов и самолетов можно объяснить природными условиями, ошибками навигации и техническими неисправностями. Может ли здесь быть что-то сверхъестественное? Возможно. Но пока загадочные смертельные Бермуды остаются скорее легендой, чем реальной угрозой для мореплавателей. А больше теорий и разоблачений слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
4: Зет-военкор Александр Коц признал, у России тыла нет, так как практически вся территория покрывается беспилотниками ВСУ.
18: Говорят там типа, а вот мы живем на Камчатке, у нас там городок 60 тысяч человек, где война, и где война везде теперь. Да, и на Камчатке, по-моему, с Камчатки были кадры спутниковые даже, по-моему, как две атомные подводные лодки, затянуты сетями противодронными. Это вот, ну, это молодцы, это аплодируют. То есть они заранее стараются минимизировать угрозу, потому что туда может прилететь вот такой FPV-дрон. То есть все ограничение этого FPV-дрона, расстояние только в батарее. Все, чем мощнее батарея, тем дальше он полетит. Современные батареи позволяют летать даже на 50 километров, если мы говорим о простом FPV-дроне, который можно на коленке собрать, да? Вот, поэтому нет тыла. Мы останемся в реальной изоляции, без параллельного импорта, без помощи Китая, без закупки наших энергоресурсов. И, извините, в туалет мы будем ходить с лопухами, потому что газет не будет, потому что бумаги не будет, которую мы сами не сможем производить.
1: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». «Голос темного времени». В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
19: Такого даже в СССР не было. На фоне острого дефицита топлива сразу несколько регионов России будут продавать бензин по номерам машин. Казахстан ограничил въезд для россиян. Власти Липецкой области проработают вопрос об изменении принципа отпуска бензина на АЗС. Его хотят привязать к госномерам автомобилей. Ранее такую систему из-за острого дефицита топлива, охватившего практически все регионы, уже ввели в Орловской и Нижегородской областях. Вопрос о введении такой меры в Липецкой области рассмотрят на заседании оперштаба региона, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Игорь Артамонов.
20: Речь идет о следующей схеме. По четным дням бензин смогут приобретать автомобили, у которых цифровая часть госномера начинается с 0, 2, 4, 6 или 8. По нечетным дням с 1, 3, 5, 7 или 9.
19: По словам губернатора, эта мера необходима, поскольку ежедневная недопоставка бензина в регион сейчас составляет порядка 500 тонн от обычного уровня. Артамонов также заявил о массовых закрытиях заправок в области. Как сказал Артамонов, пока нет предпосылок к тому, что дефицит топлива получится закрыть в ближайшие дни. С 9 июля продажу топлива по номерам авто уже ввели в Нижегородской области, где после ударов беспилотников остановился крупнейший нефтезавод «Лукойл Норси». Многие автомобилисты ездят кругами в поисках заправках бензина, но безрезультатно.
0: Кто уже видел, что бензина в городе нет? Я сегодня объехала 5 заправок. Это так неприятно. Для того, чтобы заправить машину. На первую заправку я приехала, она не работала. То есть прям передо мной закрыли. Это было днем. А потом я поехала еще на одну. Там только 92-й, еще на одну. Она не работает. Потом еще на одну. Там тоже только 92-й. Потом я наконец-то нашла заправку, но смогла заправиться только 20 литров. И потом я еще нашла одну заправку. Это, кстати, Лукойл был. И мне пришлось подождать минут 40, пока они завезут бензин. Я заправилась еще 30 литрами. И неприятно. И вот что думаю. Зря я продала велосипед.
19: По подсчетам журналистов, с конца мая лимиты на продажу топлива вводились более чем в 60 регионах. Стоимость бензина в стране растет, а очереди на АЗС растягиваются на километры.
21: Очередь – это просто это что такое? Тут ночевать можно? Стендап можно устраивать, ходить к каждой тачке и говорить, что-нибудь продам, купите. Можно продавать еду. Да, продавать еду и говорить, будете брать, с кайфом покавать. Я в шоке, ребят. Это прям реальный. Вы посмотрите, она тянется вон просто, вот.
19: В ряде субъектов нехватка горючего привела к сбоям в работе общественного транспорта, проблемам с вывозом мусора и трудностям у сельхозпредприятий. Чтобы заправиться, некоторым автомобилистам приходится ждать по 7 часов.
22: Время 5:15 утра, 7 часов я нахожусь просто в очереди за бензином. Это просто невообразимо. Это невероятно. Это вот мы в каком веке живем, что бензин у нас на одних заправках выдают по талонам, а в других очередь просто километражами гигантскими. Просто полный трындец.
19: В Забайкальском крае из-за дефицита топлива приостановили вывоз мусора в нескольких районах и ограничили работу автобусных маршрутов. Дефицит топлива в стране ощущается все острее. На отсутствие бензина жалуются уже и в Москве.
23: Нету бензина в Москве, вы представляете себе? Что 95-й, что 92-й, даже сотого нету в «Газпроме». А потом я заехал на «Лукойл», там даже дизеля нету, хотя в «Газпроме» был дизель, и все. И у меня вообще бензина не осталось, прикиньте, мне нужно работать, а бензина вообще ноль. Сколько я проеду, без понятия, шкала вообще не показывает. И тут нету, представляете себе, и даже, не то что нет, даже закрыли тут. Где я сейчас буду заправляться, без понятия вообще. Неужели Москва огромная, бензина никакого?
19: Ограничения на продажу бензина ввели даже в главном нефтедобывающем регионе страны, в котором добывается 40% всей российской нефти – Ханты-Мансийском автономном округе. При этом топливо можно заправить только в бак транспортного средства и по предоплате. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радиолента».
1: «Радиолента. Прямая речь».
4: Глава ВТБ Андрей Костин на финансовом конгрессе Банка России заявил, что Россия слишком увлеклась словом «суверенитет» и не сможет одинаково развиваться во всех направлениях.
24: Мне кажется, что сегодня мы слишком увлеклись словом «суверенитет» и пытаемся построить его везде. Кто-то мне даже из клиентов доказывал, что вот суверенитет в области производства шоколадных конфет – это задача, которая стоит сейчас перед страной. Нам не нужно, я думаю, и мы и не сможем развиваться во всех направлениях одинаково с тем, чтобы обеспечить суверенитет и с тем, чтобы занять какие-то ведущие позиции в экономике, в том числе и мировой. Нам нужно более четко, мне кажется, определить приоритетные задачи и цели, на которые мы направим как частные, так и государственные ресурсы. И мне кажется, таких целей должно быть не так много.
1: Главные новости дня.
19: С каждым днем все хуже. В России ввели запрет на экспорт дизеля и авиакеросина. Владимир Путин заявил, что трудности с топливом временные. По словам президента, Украина наносит удары по российской энергетической инфраструктуре, чтобы нанести ущерб экономике и создать нервозную обстановку в обществе. Однако эта цель, как заявил Владимир Путин на совещании с членами правительства, невыполнима.
2: Очевидно совершенно, что противник стремится нанести ущерб экономике, но самое-то главное – стремится создать нервозную обстановку в обществе. Мы с вами понимаем, что эта задача невыполнима. Запас прочности энергосистемы России очень высокий, один из самых высоких в мире. Нужно просто организовать работу вместе с дочерними интегрированными компаниями, договариваться быстрее, так, чтобы они тоже здесь не зажимали продукт исключительно в рамках своей распределительной сети, в рамках своих АЗС, а выдавали нужный продукт независимым АЗС.
19: Владимир Путин также поддержал идею создать сеть малых НПЗ в ситуации, когда под удары попадают крупные предприятия.
2: Предложение Кобзева тоже следует учесть и как можно быстрее развернуть возможности работы и малого и среднего бизнеса по производству нефтепродуктов. Сделать все для того, чтобы все у нас функционировало нормально. Как мне докладывает Дмитрий Хос, проблем с поставками в сельскохозяйственную отрасль в данный период не наблюдается, все там обеспечено, и надеюсь, так и будет.
19: Пока ситуация не стабилизировалась, правительство ввело запрет на экспорт дизельного топлива и авиакеросина. Как сообщил вице-премьер Александр Новак, Россия начинает импорт нефтепродуктов для стабилизации ситуации на внутреннем рынке. Новак добавил, что правительство перенесло ряд ремонтов НПЗ на более поздние сроки и задействовало дополнительные мощности. Кроме того, крупные нефтяные компании стали поставлять топливо в приоритете туда, где в основном присутствуют независимые АЗС. А министр транспорта Андрей Никитин отчитался о ситуации в своей отрасли.
5: Уважаемый Владимир Владимирович, транспортный комплекс в текущей непростой ситуации работает слаженно, обеспечивает перевозки грузов и пассажиров. Ключевые узлы, аэропорты, вокзалы, порты, общественный транспорт, трассы функционируют в штатном режиме. Делаем все возможное для доставки топлива на Крымский полуостров. Работаем в тесном контакте с Сергеем Ивановичем Аксеновым и Михаилом Ивановичем Развожаевым.
19: Особенно сильно перебои с поставками топлива ощущаются именно в Крыму. Глава Крыма Сергей Аксенов предложил жителям потерпеть до окончания СВО.
6: На крымских АЗС отпуск топлива за наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам будет прекращен. Топливо будет отпускаться только службам, государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым. О всех принятых решениях, согласно режиму действия АЗС, будет сообщено дополнительно. Прошу всех соблюдать спокойствие и руководствоваться только официальными источниками информации.
19: Из-за атак дронов на НПЗ в первую очередь страдают простые потребители, а вскоре под угрозой могут быть и поставки топлива для армии, говорит военный эксперт Дмитрий Полевой.
7: Керосин для самолетов, это топливо для ракет, это дизель для кораблей, дизель для танков и боевых машин. Естественно, удары по таким болевым точкам рано или поздно приведут к недостаче горюче-смазочных материалов в войсках, на флоте, в авиации, в сухопутных войсках.
19: При этом в правительстве уверяют, что запасов топлива в России достаточно. Как заявил вице-премьер Александр Новак, власти занимаются перестройкой логистики с учетом потребностей регионов. Он отметил, что балансировке рынка потребуется некоторое время. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
4: Депутат Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер о том, что россиянам нужно жить в селах, чтобы рожать больше детей.
9: Я сторонник, чтобы люди уходили на землю и строили. строили свои собственные дома из многоэтажек. Как бы мы ни относились вот к развитию городов, вот этих вот человейников, есть статистика, любой вот смотрит сегодня передачу, зайдет в интернет и посмотрит. Дети в городах, в человейниках не рождаются. Даже если родиться по коэффициенту, там в семье один ребенок и больше его не будет. В сельской местности обязательно 2-3. Почему так происходит? Ну, наверное, меньше сидят в гаджетах, там работать надо в сельской местности. То, что надо выделять всем желающим для того, чтобы они строили свои дома. Я думаю, что это правильно. Хватит ли нам земли? Хватит.
1: На радио Лента. Цифра дня.
3: Соотношение потерь российской и украинской армии впервые с начала спецоперации достигло 8:1. Россия потеряла примерно в 4 раза больше военнослужащих, чем Соединенные Штаты во всех своих войнах, взятых вместе.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
3: Бизнесмен из Крыма Алексей Кокорин о том, что из-за дефицита топлива в магазинах закончились продукты.
10: Так ситуация с бензином отражается на всем вообще. Пропал сахар и гречка. Уже в магазинах уже пишут дофига где, в Ашанах, ну, в этих больших супермаркетах. У нас-то в деревне пока еще в селе есть. Но ажиотаж. Далее зарегистрировано несколько случаев вызова скорой помощи из очередей, в котором стояли за бензином. Многочасовых очередей. Несколько человек увезли с острым инфарктом миокарда. Это мужчины. 40-50 лет такие. Нескольких человек уже повязали. Короче, в Севастополе по 300 рублей бензин продавали. И был кто-то там по 500 рублей продавал. Но тот, кто за 300 продавал, спалился вперед. И поэтому тот сейчас загасился. У нас сейчас в пабликах и в батарейских пишут, предлагают по 200. Вот такая ситуация, короче. Это только все еще развивается. Понимаете, насколько вот этот кризис, он поражает все. Он выявляет нечестивых людей, он поражает здоровье людей.
3: Маргарита Симоньян посоветовала россиянам, которые страдают от отсутствия бензина, вспомнить, что раньше продукты были по карточкам, а воду носили ведрами, и призвала всех быть поспокойнее.
11: Бензина нет. Ну, я еще помню, мое поколение помнит, как еда вообще-то была по карточкам. Вы не помните, что ли? В моем городе, в Краснодаре, в 92-м году купоны были, мы их вырезали, ходили. А я лично ходила с ведрами в возрасте там 11-12 и до этого еще лет за водой. Не за кока-колой, не за чем-то, а за водой, потому что не было воды. И приезжала вот такая вот бочка какая-то куда-то за несколько кварталов, и надо было с бидонами, с ведрами пойти. Это в центре города Краснодар, это не где-то с Коромыслом, где-то там в деревне. Ну, было же это, мы же все это помним, не придумываем. Ну, ничего, выдержали? Выдержали. И сейчас выдержим. У меня нет никаких сомнений. Они будут делать все вот это для того, чтобы мы, как в 17-м году, побежали, свергли царя-батюшку, а потом навертели такого, что сами же они и ужаснулись, эти англичане, да? Поэтому я призываю всех к поспокойнее, поспокойнее. Да, тяжело, да, очень тяжело. Поспокойнее относительно вечеринок. Не время сейчас.
3: Миг России о цинизме элиты и о том, что страна возвращается в 90-е.
12: Пока жители Крыма рассказывают, что на отдельных заправках бензин продают по 380 рублей за литр и только за наличные, власти предпочитают делать вид, что ничего необычного не происходит. Когда литр топлива начинает стоить дороже литра молока, а местами уже сопоставим с ценой хорошей бутылки водки, логично было бы ждать объяснений и решений. Но вместо этого призывы потерпеть. Зато на федеральных площадках звучат успокаивающие истории. Мол, в 90-е продукты были по карточкам, за водой ходили с ведрами и ничего, пережили. Получается, вместо ответа на вопрос, почему в 2026 году возникают такие проблемы, людям предлагают просто вспомнить, как было тяжело 30 лет назад и привыкнуть. Раньше страну убеждали, что главное – не допустить возвращения в 90-е. Теперь же складывается впечатление, что откат к тем временам подают уже как нормальный этап развития. Видимо, если настоящее все чаще напоминает прошлое, то остается лишь объяснить гражданам, что так и должно быть.
1: Радиолента. Прямая речь.
4: Житель Краснодара в поисках бензина объездил полгорода и, увидев закрытые автозаправочные станции, пришел к заключению, что все это как специально делается.
8: Ой, ребят, пипец. Короче, в общем, проехал все, что начинается от Северного моста и в сторону аэропорта. В общем, все заправки закрыты, вот просто закрыты. Там даже кассиров нету. Я был поражен. Уже в Тибойл уже заехал. Я говорю, а где тут кассир вообще? Что, когда будет наливать? Он говорит, а никого нету. Я, говорит, сторож. Даже кассира нет. Вот. У меня такое ощущение, что это все как специально делается. Ну, не верю в то, что и 92-й, и 95-й, и 100-й закончился. И тем более уж дистопливо, ребят. Ну, дизельных машин, вы, конечно, меня поправьте, но мне кажется, ну, не больше 20%.
1: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
13: Когда Украина начнет производить патриоты, все как взбесились прямо после заявления господина Трампа о том, что в принципе он не против выдать Украине лицензию на производство ракет «Патриот». И все начали обсуждать, когда это произойдет. Боже, какой бред! Все не так, сейчас расскажу. Значит, смотрите. Господин Трамп, он знатный тролль, естественно. И многие на это ведутся. Вот и сейчас все поверились. Люди почему-то у себя в голове поставили знак равенства между производством и применением. Понимаете? Все начали обсуждать, а когда же начнут производить? Что там будет? Я, кстати, сразу скажу, что при самых фантастических раскладах, вот при самых фантастических, мы позже коснемся это в деталях, да, но при самых фантастических раскладах Украина будет способна произвести первый патриот вот не раньше, чем через 7 лет. Вот не раньше, детали расскажу. А вот применять она начнет его через неделю. Понимаете? Нет, не понимаете. Рассказываю. Лет 20 назад, и те, кто сейчас проживает на территории Украины, они не дадут соврать, лет 20 назад появился украинский «Мерседес». Причем появился, ну, ничего себе «Мерседес», это был «МЛ». Да, я видел фотографии, люди показывали, что ML это джип, это то, что сейчас GLE, да? Вот раньше это был ML, и ты открываешь крышку капота, и там, где вот эта вот блямба, где пробиты номера, дата производства, все, там было написано, что это автозаз, то есть запорожец. Представляете, ML производился на заводе, который производил в тот момент Таври, запрос уже не производил. Но, тем не менее, технологически всем все понятно, да? И это считался украинский автомобиль. Ну, бизнесмены провернули местную такую схему. На самом деле, они на этом автозазе прикручивали только колеса, как мне рассказывают. То бишь, приходил полностью в сборе ML, вот в упаковке пленки нулевой. И к нему прикручивали колеса, которые тут же к нему ехали на этом же лафете. Просто как шиномонтаж работал завод. И этого было достаточно для того, чтобы назвать это украинским производством Мерседеса. Улавливаете? Будет то же самое. Только табличку будут прикручивать в лучшем случае. В лучшем. Это просто, если захочется господину Трампу, американцам еще покуражиться, да, над военными России, то только в этом случае еще могут прикручивать табличку, что сделано это где-то на территории Украины. Понимаете? Никто их собирать не будет там. Нет никакого смысла. Их собирают для того, чтобы применять. Так вот, вот этот вот шаг со сборкой, его благополучно опустят. И начнут сразу с применения. Естественно, скажут о том, что о, Украина снова превзошла сама себя, и она научилась их собирать, ну, мгновенно фактически, что первые партии сошли с конвейера. Да, но это пиар-игра, понимаете, психологические операции, они в этом сильны, американцы. Ну, плюс это, естественно, абсолютная издевка. А почему Украина не сможет их собирать сама еще лет 7? Вот смотрите, ракетный бизнес, да, это никогда не конвейерный бизнес. Если дальше продолжать аналогию с автомобилями, то вот конвейера в таком виде, как автомобильный конвейер, в ракетном бизнесе не существует. Почему? Да, потому что это экономика размера, образно говоря. Да, автомобили выпускают сколько? Десятки миллионов каждый год. А вот ракет класса «Патриот», ну сколько их в год выпускают? Понятно, да, что намного-намного меньше. Соответственно, все эти операции и... Да, по производству патриотов, по-моему, что-то там около 1000 в год выпускают в США на секунду. То бишь, вообще немного. Так вот, все эти операции и они не автоматизированы полностью. Это едет по тележкам в буквальном смысле слова. Едет такая здоровая несколько метров телега, и на ней лежит ракета. Да, вот она переезжает от одного поста сборки к другому. От одного к другому. И вот на этой сборке работают только инженеры. Понимаете, технари, инженеры, что называется, до мозга костей. Все, там не бывает просто рабочих, которые могут что-то там где-то прикрутить. Не то производство. Совершенно. Это вам не колеса к Мерседесу прикручивать, где, в принципе, это может делать любой человек через 15 минут обучения. Нет, это инженер. Давайте теперь еще прикинем, сколько нужно таких инженеров. Их нужно несколько сотен. А почему несколько сотен? Я вам отвечу. Потому что это большое производство. Сборка, если мы говорим о сборке с нуля из компонентов. Это несколько схем, это несколько цехов, это несколько уровней сложных технологических. Это сотни сотрудников, которые должны иметь инженерную университетскую специальность. И давайте представим, что Украина начнет их бронировать вот условно сегодня. Украине нужны будут несколько сотен инженеров с определенными навыками и с идеальным английским. Вот без английского они фактически бесполезны, потому что их где-то нужно будет обучить. Ну вот представим, да, что Украина как-то нашла возможности сейчас готовить этих инженеров. Вот они с первого курса начинают эту подготовку. Когда они выпустятся? Через 5 лет. Все, вот первая группа выйдет через 5 лет. Еще года два уйдет на то, чтобы их натренировать, чтобы создать какую-то иерархию, чтобы создать цеха, создать отделы, принять их на работу, стажировать их всех в Америке, успешно стажировать. Они там должны сдать производственный экзамен, вернуться, их нужно устроить, трудоустроить, сделать там управление, все-все-все. Места подготовить, они где-то должны жить, где-то должны работать. Понимаете? И это все, о чем я рассказываю, да, это все без учета обстрелов. Мы об этом вообще не говорим. Мы так представляем себе, что обстрелы почему-то прекратились, и что Россия не будет атаковать. А понятно ведь, что в секунду, когда Украина начнет разворачивать такое производство, Россия его будет выносить всеми возможными и невозможными способами. То бишь не получится его просто так построить. Даже если забуриться куда-то глубоко под землю, да, что ничего не добьет, останутся подъездные пути, понимаете? И вот ты не можешь просто забуриться туда, куда-то вниз и сидеть в шахте. Тебе нужно что-то подвозить, увозить, людей, технику, грузы. Все это будет постоянно бомбиться. То бишь, это в самом фантастическом случае, если сегодня условно произойдет прекращение огня, первые патриоты Украина сможет собирать реалистично через 7 лет. Реалистично, понимаете? Но применять она их может начать через неделю. Так же точно, как Украина когда-то делала этот Мерседес, который она называла своим продуктом, да, своим Запорожцем, своей Таврией. Точно так же. И все это зависит только от воли господина Трампа, который настроен очень игриво, которому все это нравится, он нормально знает прикуп, он живет лучше, чем в Сочи по этому поводу, и он может выдать из стратегических запасов не один, и не два, и не три, а пару сотен патриотов и сказать, что это теперь Украина делает. Что вот какие молодцы, вы представляете, собрали, вот собрали такие талантливые ребята. Соответственно, применение патриота не равно производству патриота. Никто его производить в ближайшее время не будет, и никто его производить не собирается. Все это будет приезжать готовое. В лучшем случае приклеит бирочку «Made in Ukraine». И все. И полетели.
14: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в TikTok,
1: и YouTube. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. Тайный советник.
3: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
14: Искалеченные судьбы. В Петербурге и Ленобласти закупили протезов на 400 миллионов рублей. Местные власти в этом году увеличили закупку протезов конечностей. Всего заключили 38 контрактов на общую сумму, которая на треть превышает прошлогодние закупки. Самые крупные – 2 контракта по 100 миллионов рублей. В документах напрямую не говорится, для кого предназначены протезы. Они оформлены как обеспечение граждан.

0: ухудшается.
1: Были ранения, контузия и выпадение левой руки из плечевого сустава. Проблемы с рукой остались. Все полтора года рука не держится в плечевом суставе, систематически выпадает чуть ли не каждую неделю-две.
0: По словам матери бойца, еще в феврале 2025 года он получил предписание ВВК о проведении операции, однако командование не отпустило его на лечение. Как следствие, ее сын стал инвалидом и теперь нуждается в установке эндопротеза, хотя вовремя проведенная операция могла спасти ему руку.
1: Так как, по сути дела, бездействие с рукой обернулось инвалидностью, необходимо устанавливать эндопротез, когда своевременное лечение, операция, могли бы сохранить руку и даже, может быть, и окончательно вылечить.
0: Командование регулярно игнорировало медицинские предписания Николая. Всего ему удалось дважды пройти ВВК. Первый раз в феврале 2024-го ему было рекомендовано пройти операцию. Второй раз в августе 2025-го его признали негодным к службе по состоянию здоровья. Однако необходимое лечение солдат так и не получил до сих пор. Его мать в шоке и отчаянии, ведь в какие бы инстанции ни писала жалобы, нигде не получала ответа. Женщину просто везде игнорируют.
1: Предписание ВВК на оперативное лечение проигнорировано. Последнее ВВК выдало заключение с красной печатью о негодности к военной службе. Вот оно, это заключение с красной печатью. Обращалась в письменном виде к командованию воинской части. Нет ответа. Обращалась к уполномоченным по правам человека. Писали обращение в Смоленскую прокуратуру. Нет ответа. Опять тишина, никаких продвижек.
0: С таким отношением протез Николаю может не понадобиться вовсе. Женщина переживает, что в таком физическом состоянии, с неработающей рукой, которая периодически выпадает из сустава, ее сын на фронте не продержится долго. Но командиры умышленно игнорируют состояние бойца. Людмила от сына неоднократно слышала истории, что в штурм отправляют даже покалеченных бойцов. Огромные потери и постоянная нехватка новобранцев заставляют отправлять в бой тех, кто есть под рукой. Так что инвалиды в последнее время редко становятся ветеранами. Они воюют до последнего, говорит мать бойца. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия». И мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
3: Еще не финал. Песков заявил, что Россия и все россияне готовы продолжать СВО до победы. Что считается победой? Россия готова продолжать спецоперацию столько, сколько потребуется. Об этом интервью швейцарскому изданию «Weltwoche» заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Россия адаптировалась к санкциям, а сами россияне готовы воевать до победы.
4: Конечно, люди хотят, чтобы война закончилась. И люди предпочли бы мир, а не войну. Но все они желали бы, чтобы мир наступил вместе с победой.
3: Правда, что именно будет считаться победой, Дмитрий Песков не уточнил. Ранее пресс-секретарь президента не раз уточнял, что боевые действия будут продолжаться, пока все цели СВО не будут достигнуты. Солдаты, которые пятый год проводят в окопах, уже не понимают, за что воюют.
5: Все ребята очень напряжены и раздражительны. Много пошло письменных отказов от участия в боевых заданиях. За это не судят, а отправляют в другие части, как раз где спецконтингент служит. Вообще, абсолютное большинство, если прям очень мягко выражаться, разочаровались в нашем правительстве и конкретных людях. Я думаю, вы понимаете, о ком я говорю. Это уже ненависть, но еще не ярость, но к этому все идет. Я вообще в идеологии уже ничего не понимаю, что нам пытаются продать, каких нацистов нам надо победить.
3: В феврале 2022 года, начиная спецоперацию, Владимир Путин называл несколько целей спецоперации. Это демилитаризация Украины, ее денацификация, защита жителей Донбасса, недопущение вступления Украины в НАТО и обеспечение безопасности России.

0: Позже к этим заявлениям добавились требования признать занятые армией территории российскими и изменить украинскую государственную политику. Военный эксперт Иван Громов отмечает, что чем дольше длится СВО, тем формулировки становятся размытее.
1: За годы войны российская власть несколько раз меняла акценты. Одни цели уходили на второй план, появлялись новые. Сегодня все чаще звучит просто слово «победа», но без четкого объяснения, каким именно должен быть ее результат.
0: За более чем 4 года СВО Россия потеряла сотни тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, понесла огромные экономические расходы и продолжает вести боевые действия, говорит военный аналитик Дмитрий Снегирев. При этом Донбасс, который с первых дней назывался одной из главных целей СВО, за все время так и не перешел под полный контроль армии России.
2: Если смотреть на первоначально заявленные цели и на нынешнюю ситуацию, становится очевидно, что война давно вышла далеко за рамки тех задач, которые объявлялись в феврале 2022 года. При этом цена продолжения боевых действий для обеих сторон постоянно растет.
0: Сколько еще людей отправятся на фронт ради цели, которую уже мало кто может четко сформулировать, ответа на этот вопрос нет. Однако в Z-кругах все чаще появляются намеки на то, что осенью страну ждет объявление мобилизации, сразу после думских выборов. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
4: Трамп наносит удар. Военкор Живов о встрече американского президента с Зеленским.
5: Старик Дональд похвалил Украину и назвал атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы очень эффективными. Он также назвал эскалацией удара Украины по российской энергетике. Но при этом добавил, что именно она может помочь положить конец конфликту. По его словам, Украине за последние недели удалось достигнуть хорошего прогресса. Также Трамп заявил, что у него сложились прекрасные отношения с Зеленским после встречи в овальном кабинете. И теперь США передадут Украине лицензию на производство систем Patriot. Также Штаты предоставят гарантии безопасности Украине и в случае необходимости будут защищать ее воздушное пространство после окончания конфликта. Буданова он назвал великим героем. Дух Анкориджа уже и забыл, когда испарился.
4: Полное безумие. Военкор, канал «Морская мощь государства» о том, как украинцы уничтожают российские танкеры в Азовском море, а все молчат.
6: Противник массово взялся за поражение танкеров, которые возят топливо в Крым через Азовское море. Только за минувшие сутки под удар попали 14 танкеров. Таким образом, за 96 часов в Азовском море пострадали 35 кораблей, из которых 33 танкеры. Просто уничтожение какое-то. Характерна организация похода этих танкеров. Беззащитная плотная масса кораблей посреди моря, представляющая тир для украинских операторов дронов. Ни прикрытие кораблями Черноморского флота, который давно уже едва сам себя охранять может. Ни огневых групп на самих кораблях. Если раньше атаковали колоннами танков под дроны, то теперь, видимо, будем плавать кильватерным строем под дроны. Интересно, какой нужен уровень боли, чтобы госмашина проснулась на тему войны за морские коммуникации? Что должно произойти, чтобы они заподозрили наличие некой нестыковки в том, как ведется эта война? Безумие — это точное повторение одного и того же действия раз за разом в надежде на изменения. Это есть безумие.
4: Минералы, патриоты и удары по российским НПЗ. Военкор Котенок о встрече Трампа с Зеленским.
7: Помимо обещания снова атаковать Иран, Дональд Трамп заявил, что США заинтересованы в украинских месторождениях полезных ископаемых, а также похвалил удары по нашим российским нефтеперерабатывающим заводам, назвав их эскалацией, которая может помочь закончить войну. Кроме того, Трамп заявил, что Штаты таки передадут Киеву лицензию на производство систем Patriot, а заодно обещал рассмотреть возможность закрытия неба над Украиной в случае достижения соглашения. А присутствовавший там же Рубио заявил, что американцы будут и дальше помогать Украине наносить удары вглубь Российской Федерации. Хочется спросить, а как там туннель на Аляску? Все еще планируем строить? Утираемся, улыбаемся и машем. Опять обманули.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: Антидроновые сетки не помогли. Беспилотники разбомбили две крупные нефтебазы – в Твери и Ставропольском крае. Бензина в тех регионах не будет. Первый удар пришелся по нефтебазе «Тверь-нефтепродукт». Губернатор региона Виталий Королев подтвердил, что после атаки загорелся один из резервуаров.
8: В результате атаки произошло возгорание одного из резервуаров нефтебазы. На месте работают пожарные расчеты. Принимаются все необходимые меры.
0: По данным аналитиков, часть резервуаров на этой нефтебазе заранее оборудовали специальными антидроновыми сетками. Предполагалось, что они смогут защитить этот стратегически важный объект от ударов беспилотников. Однако, судя по последствиям атаки, эти конструкции не спасли нефтебазу от бомбежки.
1: Пожар очень сильный. Дым видно практически из любой части города.
0: Практически одновременно вспыхнул еще один крупный объект хранения топлива в Ставропольском крае. Первоначально местные паблики сообщили лишь о пожаре на промышленном предприятии. Позже губернатор Владимир Владимиров признал, что огонь добрался до резервуаров с горючими материалами, а жителей ближайших домов пришлось эвакуировать.
9: Пожар усилился, огонь распространился на резервуары с горючими материалами. На место направлены дополнительные силы, проводится эвакуация жителей ближайших улиц.
0: Военный эксперт Юрий Федоров считает, что подобные удары постепенно меняют ситуацию с обеспечением России топливом.
2: Когда регулярно выводятся из строя нефтебазы, склады горючего и логистические узлы, проблема уже заключается не только в производстве бензина. Возникают сложности с его хранением, распределением и доставкой в регионы. Именно поэтому последствия начинают ощущать обычные потребители.
0: Накануне командующий беспилотными войсками ВСУ Роберт Броуди заявил, что за последние 4 дня его подразделения поразили десятки российских судов, включая танкеры, которые использовались для доставки топлива в Крым.
1: Бензина не будет, можете не ждать, игра только начинается.
0: Российские информационные агентства поспешили опровергнуть эти заявления Киева. Однако, если эти оценки подтвердятся, то речь может идти не только об отдельных ударах по нефтебазам, а и о последовательном разрушении всей топливной логистики России – от НПЗ и складов хранения до маршрутов доставки топлива в регионы. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
4: Гражданская оборона. Анастасия Кашеварова о том, кто должен защищать тыл.
10: Бизнес готов вложиться в систему противодействия атакам беспилотников и защищать свои заводы и предприятия. Но вопрос не в бизнесе, а в людях, которые будут защищать объекты и встраиваться в эшелонированную оборону. Кто может работать с вооружением? Военные. То есть бизнес должен либо вырвать людей с фронта и создать дыры, либо оформлять людей через Министерство обороны. То есть, чтобы бизнесу поставить МОГи, поставить расчеты, поставить те же панцири, нужно завести людей на контракт в Минобороны. Можно это делать и через барсы, потому что обычных гражданских не подпустят государство к оружию. Государство не может позволить каждому олигарху владеть собственной частной военной компанией, иначе быть беде. Если человек, который хочет получать высокую зарплату и защищать тыл, пойдет на контракт, то Минобороны в любой момент его может выдернуть на фронт, потому что он военнослужащий. А теперь вопрос, уж давайте честно отвечать, сколько захотят идти в таком случае?
4: Боец под окнами власти, военкор Кашеварова Анастасия, о ветеране которого не слышат.
10: Ну и вас туда не посылали. Вот этот ответ сквозит уже из щелей местных администраций, которые хотят сидеть и дальше на своих должностях со всеми правами, но без ответственности и обязательств. История, которую я изучила лично. 1 июля, в день ветерана боевых действий. Ветеран боевых действий Максим Кошман сидел под деревом напротив администрации губернатора Ставропольского края. Его не принимали. Денег в кармане. Последние 5000 рублей. Максим воевал с 2014 года, награжден 2 орденами мужества, знаком отличия, Царьградским крестом, медалью за оборону Славянска. Славянск – родной город Максима. Ракетой уничтожен его дом. жить негде. Максим и его семья, жена и двое детей, бездомные. Но его не принимали и даже охрану хотели на него вызывать. А он просто доведенный до отчаяния. Ни жилья, ни работы, 6 ранений, полная жизнь проблем, боли и несправедливости, просто хотел быть услышанным и чтобы ему помогли те, кто обязан это делать. А в итоге ни земли, которую обещают давать за орден мужества, ни помощи в трудоустройстве, ни социальной поддержки. И это одна история из множества.
4: Кадровая перестановка без оптимизма. Военкор-канал «Морская мощь», государство о смене руководства в Рубине.
6: Тихо, без лишней публичности. В Центральном конструкторском бюро морской техники «Рубин» сменилось руководство. Вместо Игоря Вильнита генеральным директором назначен Владимир Дорофеев. Напомню, что 21 мая Игорю Вильниту присвоено звание Героя труда за особые трудовые заслуги перед государством и большой вклад в развитие судостроительной промышленности. Владимир Дорофеев – выходец из Малахита и до сих пор, судя по сайту, числится генеральным директором ТАМБЭ. Не совсем ясны причины такого кадрового решения. Рубин занимается проектированием атомных, ракетных и дизель-электрических подводных лодок, а также кораблей специального назначения. От идеи, стоящей за этим назначением, тоже ничего хорошего не ждите. Элитарии просто сорвались с цепи, пытаются сломать как можно больше, пока могут. Даже то, что уже и так серьезно сломано, как подводное кораблестроение. Мы, похоже, к моменту завершения будущей гонки на лафетах останемся с палками-копалками и веслами. Впрочем, кому-то может достаться северокорейский пулемет, если повезет.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Опасность дня.
11: Киев получил зеленый свет от президента Трампа на производство дорогостоящих ракет «Патриот» для комплексов противовоздушной обороны. Также американцы могут предоставить Украине необходимые технологии для выпуска собственных баллистических ракет.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
12: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня говорим о том, что еще недавно звучало бы как абсурд. Россия, страна, которая качает нефть из-под земли круглосуточно, осталась без бензина на заправках. Люди ночуют в очередях у колонок, фермеры не могут убрать урожай, а в Крыму ввели режим чрезвычайной ситуации именно из-за топлива. Как нефтяная сверхдержава дошла до талонов на бензин, разбираемся прямо сейчас.
13: Да, тема сегодня невероятно острая.
12: Ну и начать тут стоит с того, как вообще эта вся катастрофа выглядит на уровне, ну, повседневной жизни. Потому что статистика поисковых запросов в интернете сейчас, она реально пугает. Запросы со словами «где купить бензин» взлетели за месяц в 26 раз.
13: Ого, в 26?
12: Да, это больше 34 тысяч запросов в сутки. То есть, ну, становится абсолютно понятно, да, люди больше не ищут там какую-то выгодную цену или скидочные бонусы, они просто ищут хоть какую-то работающую колонку.
13: Слушай, ну это маркер того, как вообще ломается привычная картина мира. Ведь заправка автомобиля – это всегда было такое фоновое, ну, автоматическое действие. Никто никогда не планировал поездку за бензином как какую-то сложную спецоперацию.
12: Угу, абсолютно.
13: А теперь это реально вопрос базового выживания. И вот это утроение запросов о сроках хранения топлива – это, скажем так, показатель того, что общество перешло в режим такого глубокого недоверия к инфраструктуре в стране.
12: И на федеральных трассах, вот взять ту же М4 «Дон» или М12 «Восток», там разворачиваются просто настоящие драмы. Многокилометровые пробки стоящих машин, водители ночуют прямо на парковках перед ЭЗС.
13: Кошмар.
12: В Чите вообще фиксировали очереди к колонкам по 3 километра. И люди занимают места с 4 или 5 утра. Причем многие глушат моторы, чтобы не тратить вот эти жалкие остатки топлива на кондиционер. И сидят в раскаленных на солнце машинах часами.
13: И знаешь, что самое страшное в этой ситуации? То, что вот это многочасовое ожидание, оно ведь совершенно не гарантирует результата. Регулярно возникают ситуации, когда человек стоит в очереди, там 5 часов, подъезжает к колонке, и тут бац, администрация заправки просто вешает табличку «Технический перерыв». Или спокойно заявляет, что дневной лимит исчерпан.
12: Подожди, а зачем сети так поступают? Разве им не выгодно, ну, просто продать все, что есть в резервуарах, и заработать деньги?
13: Ну, в нормальных рыночных условиях, конечно, выгодно. Но сейчас, в условиях такого системного дефицита, нефтяные компании вынуждены просто придерживать остатки. Чтобы растянуть их по времени и сымитировать такую бесперебойную работу перед проверяющими органами.
12: А, то есть создать видимость, что все нормально.
13: Именно. Потому что если заправка распродаст все за час и закроется на 3 дня, это сразу вызовет вопросы у антимонопольной службы. Вот поэтому продажу искусственно тормозят. Отсюда и вспышки агрессии, драки у колонок. Любая очередь мгновенно превращается в пороховую бочку.
12: Слушай, ну тут еще на сцену выходит абсолютный хит сезона. Это канистры. Металлические емкости просто смели со складов и из магазинов за какие-то считанные дни.
13: Но это ожидаемо, все пытаются сделать запас.
12: И закономерно, что люди начали приезжать на заправки с пластиковыми тарами. Но им отказывают, потому что федеральные правила строго запрещают наливать топливо в пластик.
13: Есть такое?
12: Висят объявления, что отпуск топлива физическим лицам в тару запрещен. Якобы, чтобы, вот тут цитата, не создавать ажиотажный спрос.
13: Но это классическая попытка региональных чиновников просто переложить ответственность. Заявляют, что дефицит возник из-за паники населения, но это значит полностью отрицать реальность.
12: Ну да, звучит странно.
13: Запасание топлива в условиях пустых заправок – это не причина кризиса, это абсолютно рациональное поведение. Если у человека есть генератор для дома или трактор, он просто обязан сделать запас. И запрещать людям спасать свое хозяйство, обвиняя их же в панике – это какая-то тотальная управленческая слепота.
12: Вот в Приморье, например, для дальнобойщиков ввели лимит не более 100 литров на грузовик в городской черте.
13: 100 литров? Серьезно?
12: Да. 100 литров для тяжелой фуры звучит как какая-то злая шутка.
13: Это даже не шутка, это паралич грузоперевозок. Груженная фура потребляет от 30 до 40 литров на сотню километров. То есть этот лимит позволяет проехать максимум, ну, километров 300 до следующей пустой АЗС.
12: Жесть.
13: Получается искусственное замедление всей кровеносной системы экономики. Товары едут дольше, рейсы массово срываются.
12: И вот эта инфекция лимитов, она начала очень быстро расползаться по карте. Если сначала это были только южные трассы, то теперь дефицит накрыл более 50 регионов. Крым, например, оказался в полной изоляции. Сначала там прекратилась свободная продажа, а затем вообще ввели режим чрезвычайной ситуации.
13: Ну, географическая изоляция полуострова просто сработала как усилитель кризиса. Логистика туда и так всегда была сложной, а в условиях дефицита система просто схлопнулась в один момент.
12: В Севастополе даже вернулись к талонам. Выдача по QR-кодам не больше 20 литров. Но слушай, Крым же связан мостом с материком. Почему нельзя просто привезти топливо из соседнего Краснодарского края?
13: А потому что в Краснодарском крае его тоже катастрофически не хватает. Возникла вообще абсурдная миграция водителей из Крыма, едут через мост, стоят в диких пробках, заправляются на материке и едут обратно.
12: Ага, и тратят бензин по дороге.
13: Учитывая расстояние и эти пробки, половина этого купленного лимита сгорает просто на обратную дорогу. Топливо выкачивается из одного дефицитного региона в другой практически с нулевой эффективностью.
12: А ситуация на Кавказе выглядит вообще не лучше. В Дагестане цены на 92-й бензин пробили отметку в 87 рублей за литр, и там тоже ввели лимит в 20 литров. Для горных сел это звучит просто как приговор. Там ведь нет никакой альтернативы в виде метро или электричек.
13: Ну, конечно. Для горного села автомобиль – это, по сути, единственная связь с цивилизацией. Скорая помощь, подвоз продуктов, поездка в райцентр по делам. 20 литров не хватит даже на то, чтобы съездить по горным серпантинам туда и обратно.
12: Ужас.
13: Целые поселения оказываются просто физически отрезанными от мира.
12: А в Сибири дефицит, но вполне ожидаемо, породил огромную теневую экономику. В Иркутске перекупщики продают бензин по 300 рублей за литр прямо с машин при официальном лимите на заправках в 50 литров. Но знаешь, больше всего меня поражает ситуация в Ханты-Мансийске. Автономном округе. Регион, который добывает около 40% всей нефти в стране, остался без топлива. В Москве и Санкт-Петербурге открытого коллапса с очередями по 3 километра вроде бы не наблюдается, если судить по новостям.
13: А там просто применяется хитрая тактика маскировки. Открытых объявлений на столбах нет, но действуют жесткие скрытые лимиты.
12: Это как?
13: Ну смотри, крупные сети отпускают по 20-30 литров строго в бак, без налива в канистры. И водитель узнает об этом только в тот момент, когда подходит к кассе расплачиваться. На бумаге, в отчетах чиновников, кризиса в столицах как бы нет. Но по факту система работает на абсолютном пределе возможностей, постоянно балансируя на грани полной остановки.
12: И вот здесь начинается, наверное, самое интересное и пугающее. Столкнувшись с такой острой физической нехваткой объемов, принимается решение увеличить их за счет резкого снижения качества. Происходит такое тихое и незаметное возвращение к экологическому стандарту Евро-3, хотя на колонках продолжают наклейки висеть Евро-5.
13: Разница между этими стандартами просто колоссальна. И главная угроза здесь – это сера.
12: Да, цифры реально впечатляют. В настоящем Евро-5 допускается максимум 10 миллиграммов серы на килограмм, а в Евро-3 разрешено 150 миллиграммов. В 15 раз больше. А в дизельном топливе лимит вообще повышен до 350 миллиграммов.
13: Это очень много, это катастрофически много.
12: Плюс разрешено использование монометиланилина, ну или ММА. Это присадка, которая раньше крайне жестко контролировалась. Выбросы оксида углерода растут более чем вдвое, с 1 грамма на километр до 2,3 грамма. Миллионы машин ежедневно стоят в глухих пробках мегаполисов. Качество воздуха деградирует просто на глазах.
13: Это неизбежно при таком стандарте.
12: Но знаешь, что в этой ситуации с грязным бензином поражает меня больше всего?
13: Запрет на его экспорт.
12: Да, вот именно. Этот высокосернистый бензин разрешен исключительно для внутреннего потребления. Поставлять его за рубеж строжайше запрещено законом.
13: Ага, чтобы не нарушать контракты.
12: Получается очень интересная картина. Те, кто принимает эти стандарты, они ведь прекрасно понимают химию процесса. Они знают про токсичность, про убитые моторы, про отравленный воздух в городах.
13: Это предельно четкая, циничная расстановка приоритетов. Признается абсолютно приемлемым сбрасывать такой суррогат на внутренний рынок, заставлять граждан дышать повышенными выбросами и оплачивать дорогостоящий ремонт автомобилей.
12: Угу.
13: Но при этом сохраняется какой-то панический страх испортить репутацию или там нарушить международные договоренности перед зарубежными покупателями. Это просто двойные стандарты в чистом виде.
12: Хорошо. Если заводы не справляются, возникает самый, ну, очевидный вопрос. А почему бы просто не купить нормальный бензин за границей? Из каждого утюга звучат заявления, что масштабный импорт решит все проблемы.
13: Эти заявления полностью разбиваются о суровую математику логистики. Иллюзия импорта – это, пожалуй, один из самых опасных мифов текущего кризиса.
12: Давай посчитаем. Внутреннее потребление бензина в России составляет примерно 35-38 миллионов тонн в год. Белоруссия, на которую так часто кивают, как на спасителя, производит всего около 3 миллионов тонн.
13: Им же самим нужно на чем-то ездить и убирать урожай.
12: Вот именно. У Казахстана излишков тоже нет. То есть физически взять топливо по соседству просто негде.
13: И тогда возникает логистический шедевр – схема с Индией.
12: Российская сырая нефть грузится в танкеры и плывет в Индию. Там местный завод ее перерабатывает, и уже готовый бензин грузится в другие танкеры и плывет обратно.
13: Двойного фрахта. Гонять нефть в Индию, чтобы купить бензин, это, ну знаешь, как отправить вагон муки на другой континент, чтобы купить там и привезти обратно нарезанный батон хлеба.
12: Точно.
13: Стоимость транспортировки, страховки судов, проходы через проливы – все это делает итоговый продукт астрономически дорогим. Танкер идет в одну сторону неделями. Это не кнопка, которую можно так клик, нажать и получить топливо завтра.
12: И сколько в итоге дает эта сложнейшая морская операция? Цифры показывают около 200-250 тысяч тонн импорта в месяц, при потребности в 3 с лишним миллиона тонн ежемесячно.
13: Это меньше десятой части всех потребностей. Это даже не пластырь на сломанную ногу. Это попытка вылечить открытый перелом, не знаю, подорожником. Чтобы такой дорогой импортный бензин хоть кто-то покупал, государству приходится субсидировать разницу из бюджета. Получается, система буквально сжигает деньги, чтобы привезти каплю в море.
12: Но самый страшный удар наносится даже не по автомобилистам. Дефицит бьет в самую чувствительную точку – продовольственную безопасность. Июнь и июль на юге – это же сезон уборочной кампании.
13: Да, а современное сельское хозяйство не работает на конной тяге, как известно.
12: Именно. Комбайны, трактора, зерновозы – все это потребляет колоссальные объемы дизельного топлива. А дизель с апреля взлетел в цене на 42%. На оптовых биржах цены бьют вообще все исторические рекорды.
13: Фермеры столкнулись с ситуацией, когда топлива просто нет физически, ни за какие деньги. Техника тупо стоит в полях. Аграриям на Кубани приходится искать дизель,

0: Добавили по 100 рублей на барковке. Вот, мало того, что не долили, и налили вот такого говна.
1: По словам автоэкспертов, современные автомобили не проектируют под низкопробное топливо, поэтому регулярное использование такого бензина неминуемо вызывает серьезные проблемы. Водителям советуют внимательнее следить за состоянием двигателей. А вот следующая история из разряда «недосмотрели или поздно опомнились».
2: Калининград в эпицентре громкого скандала. Служба госохраны объектов культурного наследия потребовала остановить снос здания администрации мукомольного завода на правой набережной. В процессе демонтажа обнаружили объект с признаками культурного наследия, поэтому работы срочно приостанавливают. Об этом сообщила заместитель руководителя службы Мария Страхова. На следующий день после того, как здание немецкой мельницы 1890 года постройки уже снесли у завода «Русский хлеб»,
1: как говорится, нарочно не придумать. Видимо, в службе госохраны объектов культурного наследия не заметили, как целый день историки били тревогу, а в городских пабликах призывали бойкотировать продукцию «Русского хлеба». Жители вели стримы в прямом эфире, мол, именно юрлицо компании сносит админздание конца 19 века, входившее в комплекс бывшей вальцовой мельницы Кёнигсберга на правой набережной. В свою очередь, в «Русском хлебе» категорически открещиваются от уничтожения исторического объекта. Дескать, сносами не занимаются, а только хлеб пекут. При этом напряжение в Калининграде растет. Общественники считают, что старинное здание можно было сохранить и приспособить под современное использование. Однако вместо реставрации его полностью снесли. Компании уже присоединились движение «Парковое кольцо» и калининградский градозащитник Евгений Масиенко. Словом, битва за историю продолжается. А власти Калининграда, судя по отсутствию реакции на скандал, заняли позицию наблюдателей. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
4: Минобороны собирается строить новые военные объекты в Калининградской области. Казалось бы, ну, строят и строят. Все-таки обстановка неспокойная. Может, это и хорошо? Да, все так. Только территорию под это решили выделить прямо рядом с обычными людьми. По информации администрации Калининграда, склады для боеприпасов, ангары для ремонта техники, инженерные сооружения и прочая военная инфраструктура будут размещаться прямо в промзонах. Видите ли, так логистика лучше. Если возле большого предприятия поставить военную базу, то оно как бы и будет ее обслуживать. Удобно придумали, ничего не скажешь. Но у меня один вопросик закрался. А ничего, что промзона – это не пустыня? Там ездят люди, там работают люди, кто-то даже живет рядом. Калининград – это не тайга. Тут везде куча гражданских объектов. Школы, больницы, жилые дома, предприятия, на которых трудятся тысячи горожан. Это плотно застроенный европейский город с советским промышленным наследием. Промышленная зона здесь – это не чистое поле за горизонтом. Это квартал, у которого есть соседи. И что получается? Если рядом с вами появляется военный объект, то он автоматически становится объектом повышенного внимания. В первую очередь для противника. Ничего тайно построить сейчас нельзя. Спутники до сантиметра определяют, что именно и где находится. Так что будьте уверены, все эти новые базы появятся на натовских картах уже к вечеру. Это не домыслы и не страшилки. Это просто реальность современного наблюдения. Западные аналитические центры мониторят Калининград в режиме реального времени. И делают это не по газетным заметкам, а по коммерческим спутниковым снимкам с разрешением до нескольких сантиметров. А теперь подумаемся вот про что. Мы уже несколько лет живем в мире, где беспилотники летают за сотни и тысячи километров. Где нефтебазы, аэродромы и склады регулярно попадают в новости. Не абстрактные новости, а в новости с фотографиями последствий. И теперь представьте, что подобная инфраструктура появляется буквально по соседству с гражданскими территориями. Со складами боеприпасов в особенности. Потому что склад боеприпасов – это объект, взрыв которого не спрашивает у соседних домов разрешения.

0: А нас вообще кто-нибудь спросил? Люди покупали квартиры рядом с промышленной зоной, а не рядом с военным объектом. Они соглашались на шум фур, запахи производства, интенсивный трафик грузовиков. Они не соглашались на то, чтобы их квартал превратился в потенциальную военную цель. Почему они должны расплачиваться своими нервами, своим здоровьем и своей безопасностью за чье-то логистическое удобство? Причем, заметьте, информации ноль. Что именно строится, где конкретно, в каком объеме, какой будет охраняемый периметр, будут ли санитарные зоны? Что произойдет с предприятиями, которые окажутся в непосредственной близости от военных объектов? Никто ничего не объяснил. Никто не провел публичных слушаний заранее. Горожане узнают об этом не на пресс-конференциях, а из коротких новостных заметок и случайных разговоров. Да, поправки формально предусматривают общественное обсуждение перед строительством каждого конкретного объекта. Это написано в документах. Но мы все прекрасно понимаем, как у нас проводится общественное обсуждение по вопросам оборонного значения. Калининград — это не просто регион. Это эксклав, полностью окруженный странами НАТО, Польшей и Литвой. Здесь уже сосредоточены штаб Балтийского флота, ракетные комплексы, авиационные части. Регион и так находится под огромным вниманием разведки всего Западного альянса. Каждый новый военный объект здесь — это не просто склад. Это потенциальная точка на карте противника. И никто не думает о том, что рядом с этими точками живут обычные люди. Вопрос ведь не в том, нужна ли оборонная инфраструктура в Калининградской области. В нынешних условиях это данность, никто не спорит. Но куда ее размещать – это принципиальный вопрос. Есть отдаленные территории, есть бывшие военные базы советской эпохи, заброшенные, огороженные, вдали от жилья. Есть возможность думать о людях, а не только об удобстве военной логистики. Поэтому вопрос очень простой. Власти обязаны рассказать, что именно собираются строить, где именно, с какими защитными зонами. Как это скажется на жителях соседних кварталов, на работниках предприятий промзоны, на стоимости и ликвидности жилья рядом. Потому что иначе тысячи калининградцев однажды просто обнаружат военный объект буквально у себя под боком. Без предупреждения, без объяснений, без возможности что-то изменить. На этом все. Больше важных тем в следующем выпуске. Берегите себя. Услышимся.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Потеря дня.
2: За трое минувших суток украинские беспилотники поразили в Азовском море как минимум 19 танкеров российского теневого флота, которые пытались доставить топливо в Крым. Снабжение полуострова практически полностью остановлено.
1: Радио «Лента», 15:57 АМ. Радио «Лента», прямая речь.
3: Житель Крыма кратко описал ситуацию, сложившуюся на сегодняшний день на полуострове, что с бензином, с электроэнергией и туристическим сезоном.
4: Всем привет! На календаре у нас 2 июля, начался второй летний месяц, и небольшая новостная сводочка про ситуацию в Крыму, что с бензином, что с электроэнергией, что с курортным сезоном. Бензина в полном объеме в Крыму нет, ребята. Он начинает появляться на заправках, но появляется нежданно-негаданно. Значит, электронное табло на заправках не включают. Рано утром перед заправками собираются километровые очереди. Значит, стоимость дизельки 95-го уже 200 рублей, 200, 205, 215. Ну, уже топливо перевалило отметку за 200. Что будет дальше, непонятно. Улучшений в плане топлива я пока не вижу. Хотя правительство нам обещает, что решит все это за 2 недели. Но я в этом глубоко сомневаюсь. Все-таки, как я говорил немного ранее, логистика в Крыму очень сильно нарушена. По бензину вроде бы все. Теперь про электричество. Сегодня в САКах целый день не будет света, то есть перебои с электроэнергией сильные, верное отключение света. Так что как-то так. Курортный сезон в Крыму так и не начался. Пляжи Крыма пустые. И чтобы он там не показывали, не снимали другие люди, какие-то отдыхающие или другие блогеры, что полные бананы, вот, которые катают туристов по морю, полные аттракционы людей. Но как только переходит объектив камеры на пляж, видно, что пляжи пустые. Отменяются многие поезда из Крыма и в Крым из-за слабой загрузки. Турист в этом году в Крым не поехал.
2: Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
5: Олимпийский комитет России отказался считать Крым, ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области частью единой российской спортивной семьи. Иными словами, он признал спортивную юрисдикцию Украины над внесенными в Конституцию России регионами, отмечает юрист Илья Дунаев.
6: В практической плоскости это означает, что спортивные федерации этих регионов вместе со спортсменами юридически признаются за Олимпийским комитетом Украины и не входят больше в Олимпийский комитет России.
5: Этот шаг позволил частично снять санкции с российского спорта. Спортсмены довольны, Z-сообщество наоборот. По их словам, одной из целей специальной военной операции называлось именно освобождение этих регионов. В Конституцию России уже внесены поправки о 4 новых регионах страны. Теперь в основном законе перечислено 89 субъектов федерации, которая пополнилась Донецкой и Луганской народными республиками, а также Запорожской и Херсонской областями. Об этом говорил сам Владимир Путин.
7: Сегодня мы подписываем договоры о принятии в состав России Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области. 4 новых субъектов Российской Федерации.
5: В начале СВО на всех телеканалах говорили, что Киеву не продержаться и 3 дней. Но взять Киев не удалось. А уже через месяц после начала СВО армия России вышла не только из Киевской, но и из Черниговской, а потом из Харьковской областей и из Херсона. Единственного областного центра, который удалось взять под контроль. В Минобороны это назвали жестом доброй воли. Позже все чаще стали звучать идеи об освобождении Донбасса, а также о том, что нужно покончить с курсом США на доминирование. Спустя 4 года Донбасс так и не удалось взять под полный контроль, а зампред Совбеза Дмитрий Медведев недавно заявил, что конфликт России и Украины может не ограничиться текущей фазой и длиться бесконечно.
8: Где остановиться? Не знаю. Я думаю, что с учетом того, о чем я сказал, значит, нам еще придется много и серьезно работать. Будет ли это Киев? Да, наверное. Это должен быть и Киев. И если не сейчас, то через какое-то время. По двум причинам. Киев – русский город, и оттуда исходит угроза существованию Российской Федерации. Интернациональная угроза.
5: При этом каждый день на фронте гибнут российские военные, а страну душат санкции. Социологи констатируют, что на этом фоне поддержка СВО среди россиян падает. А после того, как Олимпийскому комитету России пришлось письменно отказаться от новых территорий, многие признаются, что не понимают, за что страна воюет. Россияне говорят, что из-за боевых действий везде одна разруха.
9: О, я считаю только одну разруху. Везде одна разруха, больше ничего. Я так думаю, и в дальнейшем также будет еще хуже, хуже и хуже.
10: Да я думаю, война ничего хорошего не принесет никому.
11: Никому она не принесла ничего хорошего пока.
12: Да ничего она не принесла, любая война приносит только беды, где бы она ни проходила.
5: Уже пошел 5-й год СВО. Это дольше, чем Первая мировая война, отмечают эксперты. По их словам, специальная военная операция обходится России слишком дорого. И в прямом, и в переносном смысле. Она стоила жизни десяткам тысяч молодых людей и нанесла серьезный ущерб экономике государства. Сколько еще будет продолжаться СВО – один из главных вопросов, который интересует граждан, отмечают социологи. Но точного ответа власти не дают. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Кримин.
1: криминальные новости.
13: В Таганроге бывший полицейский убил родителей жены. Ему вменяют тройное убийство. По данным базы, 44-летний Евгений Утесов зарезал отца своей супруги, а ее мать и бабушку застрелил из карабина «Сайга». После этого скрылся на автомобиле вместе со своим отцом. Был объявлен план-перехват. Сообщается, что тройное убийство совершено на фоне развода. Супруги не могли поделить имущество. Кроме того, встал вопрос о дальнейшем воспитании их троих детей. Жена экс-полицейского, который расстрелял ее семью, оказалась депутатом Гордумы Таганрога. До начала бракоразводного процесса у Оксаны с Евгением был свой бизнес. Семья владела автошколой. Муж был директором, жена возглавляла юридический отдел. Ранее подозреваемый служил в правоохранительных органах. По словам бывших коллег, Утесова уволили из-за того, что он скрыл судимость в 2002 году за то, что избил человека, нанеся ему средний вред здоровью. Экс-полицейского задержали в Ростове, сейчас с ним работают следователи, также продолжается поиск его отца. Его участие в преступлении пока проверяют. Женщину, ранее пропавшую в Ачинске, подозреваемую в убийстве 5-летней дочери, задержали. По данным следствия, 32-летняя местная жительница вышла с маленькой дочерью из дома, направляясь якобы в магазин. В действительности она завела девочку в безлюдное место к железнодорожным путям в Ачинске, где задушила ее. После этого женщина оставила убитую дочь на насыпи и автостопом уехала в Красноярск, затем в Томск, а после в Новосибирск. Тело девочки нашли 5 июля. Подозреваемую в ее убийстве мать доставили в Красноярский край. Задержали, допросили. Она признала свою вину и объяснила произошедшее плохим отношением к супругу. В ближайшее время женщине предъявят обвинение в убийстве дочери. Суд, скорее всего, отправит ее под стражу. Также назначена психиатрическая экспертиза. В Томской области предстанет перед судом 18-летний местный житель, обвиняемый в жестокой расправе над 20-летним соперником. По данным следствия, в апреле между двумя молодыми людьми произошел спор из-за девушки. Обвиняемый требовал от бывшего возлюбленного девушки оставить ее в покое и прекратить с ней всякое общение. После отказа он пришел домой к сопернику, избил его, а затем нанес около 60 ножевых ранений, которые оказались несовместимы с жизнью. Дело передано в суд для рассмотрения по существу. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Радио Лента. Прямая речь.
3: Помимо отсутствия бензина на автозаправочных станциях в Крыму, появилась новая проблема. Цены на товары продуктовой группы растут прямо на глазах.
14: Кто там говорил, крымчане, не паникуйте, проблем с продуктами не будет. И да, их действительно нет, продуктов полно. Но что по поводу цен? Давайте посмотрим. Молоко «Пармалат» безлактозное 1,8. Было 179, стало 307. Сколько стоило вот это молоко, я не знаю, но сейчас его цена 356. Детское пюре «Дары Кубани» было 37, стало почти 45. Хорошо, хоть крымские производители оставляют цены прежними. Высокобелковый коктейль, который я всегда покупала по 169, теперь 203 рубля. Смузи в бутылке, который я всегда брала по 99, теперь 167. Творог безлактозный «Пармалат» 291 рубль, был 180 рублей примерно. Хотите прикол? На кассе цены некоторые стали еще выше, чем они были на ценнике. Но, в принципе, везде висят объявления о том, что идет переоценка товара и актуальная цена на кассе. Вот как-то так.
1: Главные новости дня.
15: Украина будет делать Патриот. После встречи с Зеленским на саммите НАТО Трамп объявил о лицензии для Украины на производство ракет для ПВО. Еще несколько лет назад подобное заявление показалось бы чистой фантастикой. Технологии Патриот десятилетиями оставались одними из самых закрытых американских военных разработок. США поставляли эти комплексы только ближайшим союзникам, но никогда не говорили о передаче лицензий на производство самих ракет другим странам. Теперь ситуация может кардинально измениться. Об этом после встречи с Владимиром Зеленским на саммите НАТО заявил президент США Дональд Трамп.
16: Птичка мне напела, что сегодня мы будем обсуждать с Зеленским предоставление Украине права производить ракеты «Патриот». Мы покажем, как это делать. Это сложный процесс, но вы быстро разберетесь. Мы готовы предоставить лицензию на производство этой техники.
15: Если эти планы будут реализованы, речь пойдет уже не просто о поставках отдельных партий ракет. Украина впервые сможет самостоятельно выпускать боеприпасы к одной из самых современных систем противовоздушной обороны в мире. Военный эксперт Роман Светанов считает, что для России это означает принципиально новую ситуацию.
17: Главная ценность такой лицензии – не несколько десятков дополнительных ракет, а собственное производство. Это означает возможность самостоятельно пополнять запасы, ремонтировать изделия и постепенно наращивать выпуск без постоянного ожидания новых поставок из-за границы.
15: На Украине возможность производства американских ракет уже прокомментировали. Там заявили, что украинские специалисты способны освоить такую технологию.
18: Я лично изучал ракеты ПАК после их применения и убежден, что Украина сможет освоить их производство по американской лицензии. Для наших специалистов это абсолютно реальная задача.
15: Получение лицензии означает не только передачу технологий. Фактически речь идет о долгосрочном строительстве Украиной собственного производства высокоточного оружия. А для России это плохая новость сразу по нескольким причинам. Чем больше ракет «Патриот» сможет выпускать Украина, тем сложнее будет перегрузить ее систему противовоздушной обороны массированными ударами. И если раньше армия могла рассчитывать, что запасы западных ракет у ВСУ когда-нибудь закончатся, то теперь сама логика СВО может в корне поменяться. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: На Радио Лента. Цифра дня.
2: Соотношение потерь российской и украинской армии впервые с начала спецоперации достигло 8:1. Россия потеряла примерно в 4 раза больше военнослужащих, чем Соединенные Штаты во всех своих войнах, взятых вместе.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
2: Военнослужащий Семен Балаенков из 28-го мотострелкового полка сообщил, что, несмотря на тяжелое состояние после полученных ранений, его все же собираются отправить в зону спецоперации.
19: В результате боев у меня была получена минно-взрывная травма, контузия, акубаротравма 4-й степени и закрытая черепно-мозговая, в результате которой я стал активно терять зрение. У меня уже было проведено 2 операции на глазных нервах. 3-10 ноября этого года. У меня есть подтвержденный диагноз атрофия зрительных нервов оба глаза. С таким диагнозом обычно ставят категорию D. Также у меня есть подтвержденный диагноз аневризма среднемозговой артерии размером 0,4-0,6 сантиметров, которая может лопнуть в любой момент при хорошем раскладе. Я останусь на всю жизнь овощем, при плохом – мгновенная смерть. Тут, я сейчас нахожусь в госпитале на прохождении ВВК, где мне ставят категорию годности, отправляют обратно на СВО, ассоциируя тем, что на войне ты прозреешь, а твоя опухоль – это ерунда. Моей супругой было написано не одно обращение в разные инстанции, в прокуратуру, генеральную прокуратуру, Восточного военного округа, гарнизонной прокуратуры, Министерства обороны. Нигде никаких ответов не поступало в данный момент. По правам человека при президенте тоже написано. Нигде никаких ответов не поступало. В нашей стране творится бардак и хаос. Меня незрячего тоже туда же отправляют. Я хочу вернуться к своей супруге. Так как мы ждем еще ребенка. Я хочу видеть своего ребенка, видеть свою семью.
2: Студентка Пензенского государственного университета Лина Давыдова о том, как Минобороны пыталась заставить ее подписать контракт во время отчисления.
20: Я пришла отчисляться, а мне предложили контракт на СВО. Я хотела перевестись на заочку в своем университете, потому что мне было очень неудобно с работой совмещать вот это вот все. Я постоянно работаю где-то. И Я прихожу, говорю, мне нужна заочка. Они говорят, заочки нет. Я говорю, давайте тогда отчислимся. Они мне начали предлагать пойти оператором беспилотников. Если что, если вам предлагают какую-то работу, смежную с СВО и так далее, вы подписываете контракт с Минобороны, и вы не факт, что будете где-то рядом, вы не факт, что не попадете на горячие точки и так далее. Я говорю, нет, не надо меня никуда оформлять. Они очень настойчиво мне предлагали, при том, что, ну, это женщины сидят. Это женщины, у которых есть свои дети. И у меня просто один единственный вопрос в голове. Вам вообще не совестно? У вас, типа, там ничего не ёлкает? Вы, наверное, спокойно спите, да? При том, что у нас в университете уже очень много умерших на СВО, погибших.
0: Радио Лента. Прямая речь.
3: Жителей Москвы спросили, что им известно о ситуации в Крыму. Вот что они ответили.
21: Ой, я не в курсе. Там сейчас очень сильный дефицит бензина, нет воды во многих местах.
22: Да, говорят, везде нет бензина. Я не в курсе, извините, да.
23: А про Крым ничего не знаем, понятия не имею.
21: Неинтересно?
23: Ну, как интересно. Я новости 2 дня назад слышала. Тоже что-то ничего такого там особого-то страшного не слышала. По Первому каналу. Нет, я была в Краснодарском крае в 24-м году, в Должанской, на Азовском море. Ну, в принципе, тоже вроде. В 24-м году было. Все было нормально, доступное топливо было. Купались в станице Должанская, грязи там лечебные принимали, понравилось, кстати. В прошлом году там сын отдыхал, тоже все нормально было. В этом году вроде бы планируют и ехать в середине августа. Правда? Там серьезная какая-то обстановка? Для меня это новость. Значит, я в неведении после отпуска.
21: Уверена, что все будет хорошо. Как думаете, какие действия нужно предпринять, чтобы ситуацию стабилизировать?
24: Не знаю. Я не правительство, я не знаю. Но я верю, что все будет у нас хорошо.
0: Радио Лента. Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие новости. А военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
15: Еще не финал. Песков заявил, что Россия и все россияне готовы продолжать СВО до победы. Что считается победой? Россия готова продолжать спецоперацию столько, сколько потребуется. Об этом интервью швейцарскому изданию «Weltwoche» заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Россия адаптировалась к санкциям, а сами россияне готовы воевать до победы.
25: Конечно, люди хотят, чтобы война закончилась. И люди предпочли бы мир, а не войну. Но все они желали бы, чтобы мир наступил вместе с победой.
15: Правда, что именно будет считаться победой, Дмитрий Песков не уточнил. Ранее пресс-секретарь президента не раз уточнял, что боевые действия будут продолжаться, пока все цели СВО не будут достигнуты. Солдаты, которые 5-й год проводят в окопах, уже не понимают, за что воюют.
17: Все ребята очень напряжены и раздражительны. Много пошло письменных отказов от участия в боевых заданиях. За это не судят, а отправляют в другие части, как раз где спецконтингент служит. Вообще, абсолютное большинство, если прям очень мягко выражаться, разочаровались в нашем правительстве и конкретных людях. Я думаю, вы понимаете, о ком я говорю. Это уже ненависть, но еще не ярость, но к этому все идет. Я вообще в идеологии уже ничего не понимаю, что нам пытаются продать, каких нацистов нам надо победить.
15: В феврале 22 года, начиная спецоперацию, Владимир Путин называл несколько целей спецоперации. Это демилитаризация Украины, ее денацификация, защита жителей Донбасса, недопущение вступления Украины в НАТО и обеспечение безопасности России. Позже к этим заявлениям добавились требования признать занятые армией территории российскими и изменить украинскую государственную политику. Военный эксперт Иван Громов отмечает, что чем дольше длится СВО, тем формулировки становятся размытее.
17: За годы войны российская власть несколько раз меняла акценты. Одни цели уходили на второй план, появлялись новые. Сегодня все чаще звучит просто слово «победа», но без четкого объяснения, каким именно должен быть ее результат.
15: За более чем 4 года СВО Россия потеряла сотни тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, понесла огромные экономические расходы и продолжает вести боевые действия, говорит военный аналитик Дмитрий Снегирев. При этом Донбасс, который с первых дней назывался одной из главных целей СВО, за все время так и не перешел под полный контроль армии России.
16: Если смотреть на первоначально заявленные цели и на нынешнюю ситуацию, становится очевидно, что война давно вышла далеко за рамки тех задач, которые объявлялись в феврале 2022 года. При этом цена продолжения боевых действий для обеих сторон постоянно растет.
15: Сколько еще людей отправится на фронт ради цели, которую уже мало кто может четко сформулировать, ответа на этот вопрос нет. Однако в Z-кругах все чаще появляются намеки на то, что осенью страну ждет объявление мобилизации, сразу после думских выборов. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Говорят военкоры.
4: Рано радуемся. Военкор канал «Лейб-Гусар» о том, почему на самом деле Россию могут пустить на следующие Олимпийские игры.
6: Обратившись к первоисточнику, пресс-релизу Международного олимпийского комитета, я обнаружил, что дело не в том, что международные спортивные чиновники начали потихоньку дружить со здравым смыслом. Нет. Дело в том, что Олимпийский комитет России отказался считать Крым, Донецкую и Луганскую народные республики, Херсонскую и Запорожскую области частью единой российской спортивной семьи. Иными словами, он признал спортивную юрисдикцию Украины над внесенными в Конституцию России регионами. В практической плоскости это означает, что спортивные федерации этих регионов вместе со спортсменами юридически признаются за Олимпийским комитетом Украины и не входят больше в Олимпийский комитет России. Поэтому и оттепель от Олимпийских игр, если бы у позора было имя. Или есть такая профессия – родиной торговать.
4: Военкор, канал «Лейб-Гусар» о новой атаке на российское черное золото.
6: Саратовский НПЗ. Я уже перестал считать, в который раз его атаковали вражеские беспилотники с 2024 года. Разве что скажу, что 31 мая этого года он уже подвергался атаке. Не успели починить, и новый успешный налет. Так что я не вижу смысла в ремонте поврежденных заводов. Вижу смысл в их полном закрытии. Зачем они нужны, если их надо постоянно чинить после каждой атаки? А еще это не война показало, что руководство страны состоит из полных дегенератов, импотентов и вредителей. Эти жалкие существа уже 4 года не могут защитить какие-то 45, ну, может быть, 50 заводов. Не сотни, еще раз повторюсь, а десятки. Даже запрещено натягивать банальные антидроновые сетки. В итоге в нефтяной стране топливный кризис. Лучше бы эту шайку атаковали эти дроны.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
15: Антидроновые сетки не помогли. Беспилотники разбомбили две крупные нефтебазы – в Твери и Ставропольском крае. Бензина в тех регионах не будет. Первый удар пришелся по нефтебазе «Тверь-нефтепродукт». Губернатор региона Виталий Королев подтвердил, что после атаки загорелся один из резервуаров.
18: В результате атаки произошло возгорание одного из резервуаров нефтебазы. На месте работают пожарные расчеты. Принимаются все необходимые меры.
15: По данным аналитиков, часть резервуаров на этой нефтебазе заранее оборудовали специальными антидроновыми сетками. Предполагалось, что они смогут защитить этот стратегически важный объект от ударов беспилотников. Однако, судя по последствиям атаки, эти конструкции не спасли нефтебазу от бомбежки.
17: Пожар очень сильный, дым видно практически из любой части города.
15: Практически одновременно вспыхнул еще один крупный объект хранения топлива в Ставропольском крае. Первоначально местные паблики сообщили лишь о пожаре на промышленном предприятии. Позже губернатор Владимир Владимиров признал, что огонь добрался до резервуаров с горючими материалами, а жителей ближайших домов пришлось эвакуировать.
7: Пожар усилился, огонь распространился на резервуары с горючими материалами. На место направлены дополнительные силы, проводится эвакуация жителей ближайших улиц.
15: Военный эксперт Юрий Федоров считает, что подобные удары постепенно меняют ситуацию с обеспечением России топливом.
5: Когда регулярно выводятся из строя нефтебазы, склады горючего и логистические узлы, проблема уже заключается не только в производстве бензина. Возникают сложности с его хранением, распределением и доставкой в регионы. Именно поэтому последствия начинают ощущать обычные потребители.
15: Накануне командующий беспилотными войсками ВСУ Роберт Броуди заявил, что за последние 4 дня его подразделения поразили десятки российских судов, включая танкеры, которые использовались для доставки топлива в Крым.
17: Бензина не будет, можете не ждать, игра только начинается.
15: Российские информационные агентства поспешили опровергнуть эти заявления Киева. Однако, если эти оценки подтвердятся, то речь может идти не только об отдельных ударах по нефтебазам, а и о последовательном разрушении всей топливной логистики России – от НПЗ и складов хранения до маршрутов доставки топлива в регионы. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
8: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня говорим о том, как Кремль за 4 года последовательно, методично и с большим достоинством отказывался от всего, что торжественно обещал в феврале 2022-го. Тогда речь шла о демилитаризации и денацификации всей Украины, то есть по-простому о том, чтобы снести украинское государство и поставить своих. Сейчас официальная цель звучит как «обеспечение неприкосновенности российских рубежей на долгую историческую перспективу». Почувствуйте разницу. Сегодня разбираем, как это произошло шаг за шагом, цитата за цитатой.
9: Да, этот масштабный откат назад требует очень детального рассмотрения, потому что одно дело проиграть сражение, и совсем другое заставить целое общество поверить, что изначальной битвы вообще не планировалось. Давай все-таки будем объективны к фактам. Разве в самом начале, вот в феврале 22-го, не заявлялось, что цель – это просто защита границы, помощь Донбассу? Ведь этот мотив до сих пор активно транслируется.
8: Вот тут кроется самая большая иллюзия. Если посмотреть на конкретные факты первых дней, становится очевидно, что масштаб амбиций был совершенно иным.
9: Ну да, колонны же шли прямо на Киев.
8: Именно. Какой Донбасс, если десант высаживается под столицей? Но самое главное, 25 февраля прозвучал абсолютно беспрецедентный призыв к украинским военным. Прямая цитата руководства страны: «Берите власть в свои руки».
9: То есть это был...
8: Это же буквальный открытый призыв к государственному перевороту в соседнем государстве.
9: С точки зрения международного права это вообще звучит как полный сюрреализм. Глава ядерной державы публично предлагает армии соседней страны свергнуть собственное правительство, чтобы потом с ними договариваться.
8: Угу.
9: Это показывает не просто уверенность в своих силах, это абсолютная оторванность планирования от реальности на земле.
8: В телеэфирах на полном серьезе обсуждались сроки в 3 дня.
9: Максимум неделя, да. Я помню эти эфиры.
8: Рисовались карты с огромными красными стрелками, предрекающими скорый парад. Никто вообще не рассматривал сценарий затяжного конфликта на годы. Речь шла о тотальном доминировании.
9: Но реальность быстро внесла свои коррективы. Блицкриг провалился.
8: Да, совершенно верно.
9: Вместо цветов, хлеба с соли и капитуляции начались жесткие уличные бои. Российские колонны завязли, растянули коммуникации и стали легкой мишенью. Стало понятно, что взять столицу просто не получится.
8: И вот тут возникает главный политический кризис для системы. Войска начинают отступать от Киева. Но ведь признать поражение на этом направлении в условиях жесткой пропаганды невозможно.
9: Точно. Нужно было как-то объяснить отступление, вообще не используя слово «отступление».
8: И тогда появляется этот потрясающий эвфемизм.
9: Жест доброй воли.
8: Да, жест доброй воли. Это попытка сохранить лицо при плохой игре. Но дальше начинается более глубокий процесс. Я бы назвал это термином, ретроактивное переопределение целей.
9: Звучит сложно. Что ты имеешь в виду?
8: Это такой мощный психологический и политический трюк, когда невыполненная задача просто объявляется никогда не существовавшей. То есть система транслирует: мы не взяли столицу не потому, что нас остановили, а потому что мы туда и не собирались. Вы все неправильно поняли.
9: Это как пойти в автосалон за эксклюзивным спорткаром, потом обнаружить, что денег хватает только на подержанный самокат. Купить его и гордо заявить соседям, что с самого начала планировала заниматься фитнесом и беречь экологию. А в автосалон заходила просто посмотреть.
8: Но подожди. Вот я понимаю твою аналогию с самокатом. Но как целое общество соглашается на этот самокат, если им каждый день по телевизору обещали спорткар? Как можно просто стереть из памяти целый месяц обещаний взять столицу?
9: Механика этого процесса опирается на информационную перегрузку. В условиях монополии на информацию повестка меняется настолько стремительно, что у зрителя просто нет времени рефлексировать.
8: То есть прошлое не опровергается?
9: Нет, оно просто игнорируется. Никто в студиях не говорит: «Ой, знаете, мы ошиблись». Они говорят: «Новые реалии диктуют новые задачи».
8: Угу.
9: И это очень четко прослеживается на стамбульских переговорах весной 22-го. Фокус требований резко сужается просто до нейтрального статуса Украины.
8: Дистанция от «снесем правительство» до «давайте зафиксируем внеблоковый статус», она же огромная. И пройдена она была буквально за пару месяцев. И здесь есть очень показательная цитата.
9: Какая?
8: В апреле 2022 года пресс-секретарь Кремля прямо заявляет, цитирую: «нет, смена режима не является целью».
9: Вот оно, чистое ретроактивное переопределение в действии. Была цель, стала не цель.
8: Да, но долго удерживать ситуацию только за счет риторических трюков невозможно.
9: Конечно. Фронт – это физическая реальность. И осенью 2022 года эта реальность наносит новый удар. Украинская армия проводит быстрое наступление в Харьковской области. Линия обороны сыплется.
8: И это вызывает настоящую панику в Москве. Становится понятно, что слова больше не работают. Потеря территории, которую контролировали с месяцами, потребовала срочно создать какие-то жесткие юридические костыли.
9: Да, там же уже висели баннеры «Россия здесь навсегда».
8: Именно.
9: В Конституцию вписываются территории, которые физически армией не контролируются.
8: Да, это просто взрывает мозг, если вдуматься.
9: Как можно на высшем законодательном уровне объявить своей территорией то, куда ты даже не можешь безопасно зайти? Это же подрывает саму суть государственного суверенитета.
8: Ситуация даже абсурднее, чем звучит. Смотри, Херсон объявляют российским навсегда, проводят помпезные церемонии в Кремле с подписанием бумаг, а через несколько недель войска оттуда отступают.
9: Угу, в ноябре 22-го.
8: То есть официально оставляется территория, которая только что была названа неотъемлемой частью страны. А город Запорожье, огромный областной центр, вообще ни одного дня, ни одной минуты не был под контролем российских войск. Но по Конституции это территория России.
9: Это феноменальная ловушка. Политическое руководство само загнало себя в глухой юридический тупик ради сиюминутного пиар-эффекта.
8: Точно.
9: Теперь, чтобы просто выполнить свою же Конституцию, необходимо захватить города-миллионники. Краматорск, Славянск, город Запорожье.
8: А в условиях жесткой позиционной войны на истощение это как вообще реализовать? Военные аналитики в один голос говорят, что штурм миллионника вроде Запорожья при нынешнем характере боевых действий – это годы боев и ресурсы, которых просто нет.
9: Именно поэтому конституционная норма вступила в неразрешимое противоречие с военной реальностью. Нельзя отказаться от этих претензий, потому что это будет означать публичное нарушение собственного основного закона.
8: Что для выстроенной системы равносильно признанию полного провала.
9: Да. Но и захватить их физически не получается. Возникает перманентный кризис легитимности заявленных целей.
8: Слушай, давай посмотрим, как система попыталась выкрутиться из этого капкана в период вот с 2024 по 2026 годы.
9: Давай.
8: Из-за этого конституционного парадокса и того факта, что украинское сопротивление не ослабевало ни на день, риторике пришлось эволюционировать еще дальше. От конкретных географических точек и городов пришлось перейти к полностью размытым абстракциям.
9: Переломный момент в риторике случился в июне 2024 года. Помнишь ультиматум?
8: Ага.
9: Было выдвинуто требование отдать территории строго в пределах административных границ этих четырех областей. А это, на минуточку, примерно 3,5 миллиона человек, живущих под контролем Киева.
8: И обрати внимание на колоссальную разницу. Слово «денацификация» к этому моменту окончательно бесследно исчезло из условий.
9: Вообще ни разу не упоминается, да.
8: Никто больше не призывает к переворотам. Просит просто отдать земли по линиям, начерченным на старых советских картах административного деления.
9: Но даже этот план рушится, столкнувшись с реальностью.
8: Это ты про Курск.
9: Да, украинские регулярные войска пересекают границу и заходят в Курскую область.
8: Это был шок. Просто шок, который сломал вообще все. Десятилетиями выстраивался миф о неприкосновенности российской территории, о ядерном зонтике, о том, что граница на замке.
9: И вдруг?
8: Ситуация, когда на признанной международным сообществом старой территории идут полномасштабные бои с регулярной армией соседнего государства, это катастрофа для пропагандистской картины мира.
9: И как на это реагирует государственная машина? Она же не может признать, что концепция безопасности провалилась.
8: Конечно, нет.
9: Поэтому она изобретает новый, гениальный в своей изворотливости концепт. В оборот массово вводится термин «буферные зоны».
8: О, буферные зоны – это просто шедевр политической абстракции. Я когда начал разбирать этот термин, я был поражен его удобством. У буферной зоны нет четких границ. Ее не нужно вносить в Конституцию. Ее можно оправдать абсолютно любые действия на любой территории.
9: Продвинулись на 5 километров.
8: Отлично, создаем буферную зону.
9: Отступили на 10.
8: Ничего страшного, буферная зона стала шире с другой стороны. Это гениально.
9: Подожди, то есть логика сводится к следующему. Если цель измерима, например, взятие Киева или захват Запорожья, то ее можно провалить.
8: Угу, это можно увидеть на карте.
9: А если цель – это создание некой абстрактной буферной зоны или, что еще лучше, обеспечение некой исторической перспективы, то эту цель можно объявить достигнутой хоть завтра после обеда.
8: Ты абсолютно права. Именно в этом кроется суть финальной стадии этой долгой политической диеты. К июню 2026 года официальная цель сводится к максимально расплывчатому, аморфному обеспечению безопасности рубежей на долгую историческую перспективу.
9: Эта формулировка идеальна в своей смысловой пустоте.
8: Именно.
9: Что вообще значит обеспечить безопасность на историческую перспективу? На 10 лет? На 50? От каких именно угроз? Это невозможно ни измерить метрами, ни опровергнуть фактами.
8: Да, произошел полный переход от измеримой физической цели к декларации, которая принципиально не поддается верификации.
9: Слушай, ну это невероятно.
8: Но у меня постоянно крутится один вопрос, который просто обязательно нужно разобрать. Как вообще аудитория внутри страны проглатывает эти кардинальные радикальные изменения без массовых возмущений?
9: Хороший вопрос.
8: Но как можно в феврале 22-го призывать свергнуть власть в соседней стране, обещать парады, а к 26-му году закончить рассуждениями о каких-то буферных зонах и безопасности рубежей. И при этом никто в публичном поле не задает вопросов. Как это работает с точки зрения социальной психологии?
9: Ответ кроется в тотальной монополии на информацию и технологиях управления вниманием.
8: Так.
9: В условиях, когда медиапространство зачищено от альтернативных голосов, прошлые версии не опровергаются, они просто тонут в потоке нового информационного шума. Телевидение работает по принципу золотой рыбки.
8: 3 секунды памяти?
9: Именно. Победа в таком информационном поле – это не достижение изначальной цели. Победа – это просто то, что происходит на экране прямо сейчас, в эту самую минуту. И каждая новая версия, каждая новая концепция подается дикторами так, будто именно она всегда и была изначальной, настоящей задумкой. Мол, мы это и имели в виду с самого начала.
8: Да-да-да.
9: Но тут важно понимать одну суровую истину. Вся эта риторическая диета, все это сжатие амбиций от слона до кошки – это совершенно недобровольный процесс.
8: Однозначно.
9: Система не проснулась однажды утром с мыслью «а давайте-ка мы будем скромнее». Аппетиты пришлось умерить, а цели переписать исключительно из-за упорного, невероятно жесткого сопротивления украинской армии.
1: И не стоит забывать про фактор последовательной помощи Запада.
8: Ведь каждый раз, когда пропаганда чертила очередные незыблемые красные линии, будь то передача артиллерии, потом танков, потом авиации или дальнобойных ракет...
9: Да, эти линии методично пересекались.
8: Помощь эволюционировала от касок и бронежилетов в первые дни до серьезных современных наступательных и оборонительных вооружений. И каждый такой пакет помощи физически ломал любые планы на быстрые прорывы и возвращение к концепции Блицкрига.
9: Это ключевой момент для понимания всей картины. Завышенные имперские ожидания в стиле 19 века на полном ходу врезались в суровую логистику, демографию и военную реальность века 21-го.
8: Очень точно сказано.
9: Воевать в долгую, удерживая фронт в сотни километров, обеспечивая снабжение под постоянными ударами современных дронов, оказалось несоизмеримо сложнее, чем лихо рисовать стрелки наступлений на интерактивных картах в телевизионной студии.
8: Знаешь, тут логично задать вопрос, ради которого сегодня все это так подробно препарируется. Зачем вообще слушателям нужно держать в голове всю эту эволюцию риторики за 4 года? Какая от этого практическая польза при повседневном чтении новостей?
9: Практическая польза огромна. Понимание того, как пластично менялась риторика, позволяет не обманываться заголовками текущих новостей.
8: Угу.
9: Когда виден весь паттерн целиком, от завышенных ожиданий к панике, затем к юридическим ловушкам и, наконец, к абстрактным концепциям, становится кристально понятно. В любой момент конфликт может быть заморожен под громким лозунгом «Все цели достигнуты».
8: То есть, если завтра по всем каналам объявят, что удержание двух разрушенных райцентров и создание 10-километровой буферной зоны – это и была та самая грандиозная миссия, ради которой все начиналось в феврале 22-го, это будет подано как абсолютный безоговорочный триумф.
9: Именно так. Либо наоборот – конфликт может быть превращен в бесконечный процесс ради самого процесса, где победа считается сам факт продолжения борьбы с неким экзистенциальным злом.
8: Да уж.
9: Масштаб этой риторической метаморфозы просто колоссальный. Наблюдается путь от попытки уничтожения суверенного государства до отчаянных попыток закрепить за собой хотя бы то, что удалось удержать ценой неимоверных потерь. Если государственная машина может так легко переписать реальность и объявить стратегический провал исторической победой, то не означает ли это, что само понятие победы в современных конфликтах окончательно утратило физический смысл и стало лишь вопросом грамотного телевизионного монтажа?
8: Итак, что мы имеем? Февраль 2022-го. Денацификация всей Украины, смена власти в Киеве, призыв к военному перевороту. Июнь 2026-го. Обеспечим безопасность рубежей. Все. Вот и вся эволюция за 4 года и сотни тысяч жизней. Отснесем украинское государство до, ну, хотя бы рубежи. Каждый раз, когда украинская армия держалась, в Москве тихо переписывали, чего же они на самом деле хотели с самого начала. И знаете, что самое показательное? Никто в российском эфире ни разу не спросил, а где обещанная денацификация? Где Киев? Просто переключили картинку и поехали дальше. С вами был «Разбор дня». Пока.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. в эфире каждый вечер. Главные новости дня.
15: Эффект домино. Удары по нефтезаводам обрушили производство дизеля вдвое. Первый регион России ради экономии топлива переводит сотрудников на удаленку.
1: Прошел сейчас сотрудник заправки по всем машинам вдоль очереди. Говорит, бензина не будет сегодня.
15: Очереди на заправках, ограничения на продажу топлива, километровые пробки возле АЗС. Все это постепенно становится новой реальностью большинства регионов России. И похоже, теперь топливный кризис начинает влиять не только на автомобилистов. По данным профильных специалистов, после серии ударов по НПЗ, производство дизельного топлива в России сократилось минимум на 40%. Если раньше страна спокойно отправляла огромные объемы дизеля на экспорт, то теперь его выпускают почти столько же, сколько сами потребляют.
10: Производство дизельного топлива сократилось примерно до уровня внутреннего потребления. Прежнего экспортного профицита больше нет.
15: Военный эксперт Юрий Федоров считает, что именно этого эффекта и добилась Украина, усилив удары по нефтянке.
17: Разрушить один нефтеперерабатывающий завод недостаточно. Задача – постепенно нарушить всю систему. Когда один НПЗ останавливается, второй работает в полсилы, третий ремонтируется. Дефицит начинает ощущать уже вся страна.
15: И первые последствия уже наступили. В Новосибирской области власти официально рекомендовали предприятиям перевести сотрудников на дистанционную работу. Причина – небывалая для России экономия топлива. Кроме того, жителям советуют по возможности отказаться от поездок на личных автомобилях, сказал губернатор.
17: Рекомендуем организациям перевести сотрудников на дистанционный режим работы и принять меры по сокращению расхода топлива.
15: В Санкт-Петербурге и Ленинградской области власти уже открыто обсуждают продажу бензина по QR-кодам и даже возможность заправляться по четным и нечетным дням.
10: Рассматриваются разные варианты – QR-коды, заправка по графику. Наша задача – избежать ажиотажа и обеспечить людей топливом.
15: Еще несколько недель назад после каждой атаки сообщали только о пожаре на очередном нефтезаводе. Теперь последствия становятся куда заметнее. Люди часами стоят в очередях за бензином, предприятиям рекомендуют работать из дома, а власти начинают думать, кому и сколько топлива вообще можно продавать. Похоже, эффект от ударов по нефтяной инфраструктуре постепенно выходит далеко за пределы самих НПЗ. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Радиолента. Прямая речь.
3: Глава Центробанка Эльвира Набиуллина о влиянии ситуации на топливном рынке на ключевую ставку.
11: Ситуация на топливном рынке, конечно, беспокоит, но мы видим, как правительство сейчас принимает все необходимые меры, чтобы стабилизировать ситуацию. Мы рассматриваем этот фактор ситуации на топливном рынке как временный, но будем смотреть, будут ли вторичные эффекты. Если вторичных эффектов не будет, это не повлияет на наше решение по ключевой ставке. Когда я говорю вторичный эффект, это значит, что, видя ситуацию на топливном рынке, люди будут опасаться будущего роста цен по широкому кругу товаров. И это повлияет на инфляцию. И если такие вторичные эффекты будут, то, конечно, это повлияет на наше решение по ключевой ставке.
0: Главные новости дня.
12: Зона повышенного риска. Пол Крыма пятые сутки без света и воды из-за ударов дронов по энергосистеме. Бензина нет вторую неделю. В Крыму спустя 4 дня после атаки никак не могут восстановить энергоснабжение. Света полностью нет в Армянске, Джанкое, Красноперекопске, Джанкойском и Красноперекопском районах, сообщила Крымэнерго. В Евпатории, Керчи, Саках, Симферополе, Судаке, Феодосии, а также в Белогорском, Кировском, Красногвардейском, Ленинском, Раздольнинском, Сакском и Советском районах электричество подают поэтапно. В Нижегорском и Первомайском районах введены дополнительные ограничения. Таким образом, проблемы с электроснабжением сохраняются в 18 из 29 городов и районов полуострова. Крымэнерго объяснила затянувшийся блэкаут ударами ВСУ по объектам энергосистемы и заверила, что восстановительные работы ведутся круглосуточно.
13: В связи с технологическими нарушениями, вызванными внешними воздействиями на высоковольтных сетях, произошло массовое отключение потребителей всех городов и районов Республики Крым.
12: Кроме того, сообщается об отсутствии воды на ряде улиц Алушты, Джанкоя и Сак, а также в 17 селах, преимущественно в Джанкойском районе. Как пишут местные телеграм-каналы, только с начала июля в Крыму под атаки попали более 10 объектов электроэнергетики. В отдельных районах полуострова электричество отсутствует по несколько дней, в других введены графики отключения электроэнергии. На этом фоне в Крыму начали появляться специальные мобильные точки, где можно зарядить телефон или подключиться к интернету.
2: Смотрите, прикол, в Крыму появляются пункты заряда телефона и Wi-Fi. Я думаю, что здесь люди так трутся? Оказывается, тут целый бизнес.
12: В Крыму проблемы не только с электричеством, но и с бензином. Купить топливо нельзя ни за наличный, ни за безналичный расчет.

0: Туристы и ранее побаивались ездить на полуостров из-за постоянных обстрелов, а теперь и подавно, отмечают эксперты. По их словам, летний сезон в Крыму оказался под угрозой. То, что в Крыму стало тревожно, признают и местные жители.
1: Практически каждый день у нас начинается и заканчивается сиренами. По всему городу просто объявления в опасности. А иногда слышны взрывы очень сильные. Это прям пугает, честно говоря. У меня маленький ребенок, и когда происходят такие ситуации, мы часто с ней находимся в ванной.
0: Накануне, после многочисленных жалоб крымчан под постами чиновников на длительное отсутствие света и воды, а также требований ввести графики подачи энергии, власти отключили комментарии в своих пабликах. Жители писали, что не могут купить продукты, связаться с близкими и не получают правдивой информации о ситуации, тогда как чиновники призывают доверять только официальным сообщениям. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
3: Вице-премьер правительства Александр Новак о том, что цены на топливо выровняются по мере наполнения рынка.
4: Мы видим, что наши вертикально интегрированные компании держат цены в пределах тех уровней, которые, ну, как социально ответственные компании, и как любят говорить банкиры, таргетируют на уровне инфляции свои цены. А, да, с учетом вот перебоев, там сейчас некоторые есть разрыв на заправках, которые принадлежат независимым компаниям, и это обычная рыночная ситуация, как бы, которая должна выровняться по мере того, как сейчас наполнится рынок и сбалансируется в полном объеме вся ситуация. Поэтому я надеюсь, что влияние на рост цен, которое учитывает Центральный банк в своей статистике, инфляционные ожидания, будет минимальным, и мы войдем в те прогнозные показатели, которые есть сегодня и разработаны Министерством экономического развития. Напомню, что в конце мая этот прогноз был уточнен.
2: На радио «Лента» цифра дня.
5: Темп продвижения российских войск на фронте упал в 16 раз с начала года. Если в среднем в прошлом году войска захватывали около 16 километров в сутки, то с начала нынешнего максимальный темп наступления едва дотягивает до 1 километра.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры, последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
6: Европа делает ставку на Турцию. Военкор Котинок о новой роли Анкары в НАТО.
7: В Европе продолжают делать реверансы в адрес Эрдогана. Министр обороны Бельгии Тео Франкен заявил, что Турция обладает очень сильной армией, современными технологиями и развитой оборонной промышленностью, а Европе необходимо сотрудничество с Анкарой. Эти заявления имеют абсолютно конкретную цель. Европейские страны действительно рассчитывают на турецкий военно-промышленный комплекс, в который Турция вкладывается уже на полную катушку и так, даже в ущерб своей же экономике. Дополнительным преимуществом остается наличие армии с реальным боевым опытом, которого нет у большинства европейских государств. Все это, по замыслу европейцев, в перспективе должно работать на большую войну против России. Вот так-то.
6: Военкор Живов о новых угрозах ударов по Москве.
8: На Украине пригрозили ударить новой баллистической ракетой по Москве. Во-первых, Москва и некоторые из их хорошо охраняемых военных объектов. Я практически на 100% уверен, что они не смогут перехватить это должным образом, заявил глава украинской компании FirePoint. По словам Штилермана, Украину от появления баллистической ракеты якобы отделяет только испытание двигателя. После подтверждения ее работоспособности, Киев намерен начать испытания уже на территории России. Ранее Зеленский также заявлял, что Украина подошла очень близко к созданию собственной баллистической ракеты. Штилерман неоднократно выступал с подобными заявлениями. Не паникуем, но относимся к таким словам серьезно. Наблюдаем, бережем себя.
2: Радио «Лента». 15:57.

0: Воевать скоро будут все. Впервые завод наказали за недобор резервистов, а в Ижевске, как и в Пензе, отлавливают мужчин прямо на улице. В Кировской области впервые попытались наказать завод за то, что он не смог набрать достаточное количество сотрудников в мобилизационный резерв. Речь идет об электромашиностроительном заводе «Лепсе», который после угроз атак беспилотников обязали сформировать резерв для охраны предприятия. Однако выполнить установленную квоту руководство не смогло.
1: Предприятие не исполнило решение оперативного штаба по обеспечению объекта необходимым количеством резервистов для выполнения задач по его охране и обороне.
0: Это очень показательная история, которая косвенно, но подтверждает и проблемы с личным составом в армии, и то, что за такие огрехи никто не хочет брать на себя ответственность, считает военный эксперт Ян Матвеев.
1: Если раньше государство требовало людей только от военкоматов, то теперь ответственность начинают перекладывать и на предприятия. Фактически заводам говорят: «Ищите людей сами». Это говорит о том, что кадровый дефицит становится все более заметным.
0: На фоне таких новостей не утихают сообщения о том, как в городах пополняют ряды армии. В Ижевске родственники 58-летнего инженера-геофизика Дмитрия сообщили, что мужчину забрали прямо с улицы и доставили в пункт отбора на контрактную службу. По словам семьи, уже когда мужчина уехал на фронт, они получили звонок из военкомата.
2: Нам сказали, что его уже не выпустят, что автобус уходит на следующий день. Мы приехали, пытались попасть внутрь, но нас даже не пустили. Нам прямо сказали, забрать его уже не получится.
0: По словам родственников, Дмитрий не успел даже сообщить семье, где находится. Женщина, представившаяся сотрудницей военкомата, рассказала, что за каждого нового контрактника посредники получают денежное вознаграждение. Подобные истории ранее уже появлялись в Пензе, Самаре, Уфе и других российских регионах.
3: А зачем вы их берете, забираете? На каком основании вы их высадили из автобуса и забираете?
0: В регионах мужчины рассказывают о попытках склонить их к подписанию контракта после задержаний за малейшее административное нарушение, говорит военный юрист Сергей Кривенко.
4: Когда государство начинает одновременно требовать резервистов от предприятий и фактически охотиться за людьми на улицах, это говорит о том, что добровольцев становится недостаточно. А значит, способы комплектования армии становятся все более жесткими.
0: Истории из Кировской области и Ижевска показывают одну тенденцию. Если раньше людей искали только военкоматы, то теперь выполнять задачи по пополнению армии постепенно заставляют всех – предприятия, работодатели и региональные власти. И, судя по всему, это только начало, потому что потери на фронте стают все больше с каждым днем, пишут военкоры. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
6: Здравствуйте, уважаемые слушатели и читатели. Вопросы увольнения с военной службы в период СВО являются чуть ли не самыми частыми, когда ко мне обращаются военнослужащие или их близкие. Согласно иерархии нормативных актов, первым стоит федеральный закон, после Конституции, конечно же. Так вот, вопросы поступления на военную службу по контракту и увольнения с военной службы, которые сейчас наиболее популярны, регулируются федеральным законом от 28 марта 1998 года за номером 53 ФЗ о воинской обязанности и военной службе. После него следуют указы президента. Так вот. Указом президента от 3 августа 2023 года за номером 580 расширены основания для увольнения с военной службы. Ранее их было всего три. 580-й указ издан с грифом ограниченного доступа и содержит расширенные основания для увольнения с военной службы в период проведения мероприятий в рамках объявленной частичной мобилизации. Указом установлено, что решение об увольнении с военной службы принимается в исключительных случаях в соответствии с заключением аттестационной комиссии и с учетом необходимости эффективного выполнения задач. Кроме того, увольнение с военной службы военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, осуществляется руководителями федеральных органов исполнительной власти, директором Росгвардии или министром обороны. Основаниями для увольнения с военной службы есть. Первое. По истечении срока контракта. Второе. По состоянию здоровья в связи с признанием военно-врачебной комиссии ограниченно годным к военной службе. Третье. В связи с организационно-штатными мероприятиями. Четвертое. В связи с переводом на федеральную государственную гражданскую службу. Пятое. В связи с несоответствием установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации требованиям к военнослужащим вооруженных сил Российской Федерации, осуществляющим работы по эксплуатации ядерных боеприпасов. Шестое. По семейным обстоятельствам. Эти основания имеют 5 вариантов. А. В связи с невозможностью проживания члена семьи военнослужащего по медицинским показаниям в той местности, в которой военнослужащий проходит военную службу. И при отсутствии возможности перевода военнослужащего к новому месту военной службы, благоприятному для проживания указанного члена семьи. Б. В связи с изменением места военной службы мужа военнослужащего, жены военнослужащей, связанным с необходимостью переезда семьи в другую местность. В. В связи с необходимостью постоянного ухода за отцом, матерью, женой, мужем, родным братом, родной сестрой, дедушкой, бабушкой или усыновителем, нуждающимся по состоянию здоровья в соответствии с заключением федерального учреждения медико-социальной экспертизы по их месту жительства, в постоянном постороннем уходе, помощи, надзоре, при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать указанных граждан. Г. В связи с необходимостью ухода за ребенком, не достигшим возраста 18 лет, которого военнослужащий воспитывает без матери, отца ребенка. Д. В связи с необходимостью осуществления обязанностей опекуна или попечителя несовершеннолетнего родного брата или несовершеннолетней родной сестры при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать указанных граждан. Следующие основания для увольнения. 7. В связи с наделением его полномочиями высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, либо назначением его временно исполняющим обязанности высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, или наделением его полномочиями сенатора Российской Федерации, назначением сенатором Российской Федерации. Восьмой пункт. В связи с избранием его депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатом законодательного представительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, депутатом представительного органа муниципального образования либо главой муниципального образования и осуществлением указанных полномочий на постоянной основе. Как вы понимаете, последние два пункта простых людей не касаются. Что касается Росгвардии, то для них действует указ президента Российской Федерации от 21 ноября 2022 года за номером 842, позволяющий увольнять с военной службы военнослужащих Росгвардии по отрицательным мотивам. Чтобы внести ясность, критериев исключительности в настоящее время не существует. Тут уже у кого какой полет мысли. То есть нужно к имеющимся законным основаниям увольнения добавить такие причины, чтобы члены аттестационной комиссии прослезились и вынесли решение, что да, таки действительно его нужно уволить. Друзья, напоминаю вам, что каждая ситуация отдельная, и она требует тщательного изучения. Поэтому лучше обратиться к юристу. А я в данном случае помогу составить необходимое заявление на выплату. Уважаемые слушатели, если у вас есть вопросы или вы не знаете, как правильно составить обоснованный рапорт, жалобу, обращение, заявление, пишите мне через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия». Заходите на сайт нашей ленты в раздел «Военный адвокат». Там есть мой телеграм. Обращайтесь, не стесняйтесь.
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
7: Опять и снова. Военкор канал Архангел спецназа о продолжающихся атаках по российским танкерам.
8: Снова запустили несколько групп беспилотников в направлении российских регионов. В ночь на 10 июля подразделениями противовоздушной обороны было уничтожено не менее 376 беспилотников. При этом с утра прошлых суток всего поражено 528 беспилотников. Основной целью удара пятый день подряд являются танкеры в Азовском море. По заявлению противника, под удар снова попало свыше десятка судов. Помимо этого, украинскими беспилотниками в очередной раз атакован Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае, который уже не раз получал повреждения из-за дронов. Еще одним атакованным районом стал Таганрогский порт, а также нефтебаза в Азове, где возникло возгорание. Помимо этого, второй день подряд дроны сбивают на направлении Санкт-Петербурга. Вероятно, в ближайшие дни будет проведена более массированная атака на Ленобласть.
7: Крыму готовят войну на истощение. Военкор канал 2 «Майора» о новой тактике ВСУ.
8: Противник продолжает нанесение ударов по логистике топлива, сосредоточив усилия на танкерах в Азовском море. Налеты продолжаются пятые сутки. Враг публикует неприятную статистику поражений, правда, часто выдавая за новый налет поражение уже поврежденного танкера. Но сути это не меняет. Проблема сохраняется. Коммерческий флот отбивается редкими огневыми группами, настолько плохо вооруженными, что на кадрах объективного контроля даже трассеров не видно. Впрочем, как и корабли Черноморского флота. Спасением на воде занимаются почему-то непрофильные службы, тогда как профильные портовые службы практически не участвуют. Северная часть Крыма находится под постоянными ударами. Целями стали склады с продовольствием, сельхозпредприятия, объекты пограничной инфраструктуры и заставы. Прогноз развития обстановки связан с дальнейшим истощением энергетического, топливного и оборонительного потенциала полуострова. Изменить ситуацию возможно только при создании эшелонированной обороны и привлечении дополнительных силовых ресурсов, а также вооруженной охраны торговых судов. В остальном Крым и Севастополь продолжают нормальную жизнедеятельность настолько, насколько это возможно в условиях военного времени.
7: Иллюзия о Трампе. Военкор канал «Старше Эды» об испарившемся духе Анкориджа.
8: Старина Донни не выдержал и в свойственной ему манере заявил, что никакого духа Анкориджа нет. Америка будет помогать Украине наносить удары по нашим НПЗ и вообще мир через силу. Трамп обещает Украине лицензию на «Патриот». Звучит громко, но что это значит? Киев начнет под обстрелами сам производить ракеты для американских ЗРК. Да. Но уверяю, что пройдет пару дней, и наши отечественные любители переговоров с Донни вновь вылезут на первые полосы газет и начнут чревовещать, что Трамп внимательно выслушал нашу позицию. Америке надоел Зеленский, и переговоры с США проходят хорошо, но американцам мешают британцы и прочие европейцы. Даже если Господь Бог отправит на огненной колеснице Илью Пророка, и тот громовой речью провозгласит, что нет никакого духа Анкориджа, данная категория граждан ему не поверит и продолжит нести ахинею про удачные и результативные переговоры. Неисправимые идиоты.
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: Мобилизация на осень. Сенсационные статьи западной прессы о том, что Владимир Путин поставил армии дедлайн по захвату Донбасса. Несмотря на экономические проблемы, небывалый топливный кризис и регулярные удары беспилотников по военным предприятиям в глубоком тылу, президент не планирует отказываться от спецоперации. Более того, как утверждают журналисты влиятельного агентства Рейтер со ссылкой сразу на нескольких источников, близких к Кремлю, Владимир Путин готовится к новой эскалации боевых действий. Согласно этой информации, президент по-прежнему считает полный захват Донбасса принципиальной задачей СВО и рассчитывает добиться этого в ближайшие месяцы.
9: Путин считает захват Донбасса делом принципа и уверен, что российская армия сможет добиться этой цели. В ближайшие месяцы вероятна эскалация боевых действий.
0: При этом, как пишут журналисты, часть ближайшего окружения президента предложила остановить спецоперацию по нынешней линии фронта. Причина – растущие проблемы в экономике, дефицит бюджета, давление на банковскую систему и снижение темпов роста. Однако Владимир Путин, как утверждают источники агентства, отказался обсуждать какие-либо территориальные компромиссы. О том, что эта информация западной прессы верна, по сути, говорит свежее заявление главы МИД Сергея Лаврова.
10: Россия не будет останавливаться на линии фронта в качестве условия для начала переговоров по Украине.
0: Военный эксперт Иван Ступак считает, что если перед армией действительно стоит задача завершить захват Донбасса в кратчайшие сроки, то без дополнительных ресурсов сделать это будет крайне сложно. Уже осенью страну может ждать, если не общая, то по крайней мере частичная мобилизация по образцу осени 2022 года. Тем более, что для ее объявления никаких дополнительных указов не нужно, поскольку прежний указ никто не отменял, говорит Ступак.
1: Сегодня российская армия уже не наступает теми темпами, которые были раньше. Если политическое руководство действительно требует любой ценой ускорить продвижение, возникает вопрос, за счет каких сил. Именно поэтому снова появляются разговоры о возможной новой волне мобилизации.
0: Именно на этом фоне в Z-каналах начали активно обсуждать гипотезу, что осенью может быть объявлена новая мобилизация. Однако, подчеркну, официального подтверждения этой информации нет. Есть лишь оценки аналитиков о том, что без дополнительной силы Донбасс не захватить.
1: Главная проблема России сегодня уже не техника, а люди. Если задача состоит в том, чтобы любой ценой завершить захват Донбасса, то без пополнения армии сделать это будет крайне сложно. Поэтому разговоры о новой мобилизации выглядят вполне логичными. Хотя окончательное решение остается исключительно за Кремлем.
0: Любопытно и другое. СВО продолжается уже более 4 лет. За это время армия понесла огромные потери. Страна столкнулась с санкциями, ударами по собственному тылу и серьезными экономическими проблемами. Но одна из главных целей, которую называли еще в феврале 2022 года, а это полный захват Донбасса, до сих пор так и не достигнута. И именно ради этой цели сейчас и готовы вновь повышать ставки. Цена разрушенного региона может стать для армии слишком высокой, но, похоже, об этом военная команда не думает. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
5: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радиолента. Прямая речь.
11: Генерал-полковник в отставке Леонид Ивашов о тяжелом положении, в котором оказалась Россия.
12: Все вот эти партии, которые присутствуют и которые претендуют, выступают за продолжение вот этой бессмысленной войны. Войны, которая вот просто подорвет экономику России, уже это проявляется. Вот, пожалуйста, бензин тот же. А завтра продуктов не будет, электричества не будет. Вот то, что здесь происходит. Не будет продовольствия и так далее, с чем останется. И вот настойчиво продолжать войну. Если не предпринять сейчас, то можно списывать нас из истории. Только в воспоминаниях сохранимся. А вот состоялось заседание глав правительств и государств большой, так называемой большой семеркой. Это Соединенные, это, ну, наиболее считают развитые экономики, не включая сюда Китай. Китай не идет в эту семерку. Это США, это Канада, это Британия, это Германия, Франция, Италия и Япония. Это вот как считается ведущие экономики мира. И вот здесь очень характерно, что все главы правительств и государств, присутствующие на заседании во Франции состоялось, все однозначно выступили против России, выступили в поддержку Украины. Вот. И, значит, там требования продолжать санкции, наращивать санкции против России, вот, ужесточать санкции. И самое главное, что вооружать, продолжать военную помощь Украине и вооружениями, и финансами, и, значит, всем, что помогало бы Украине продолжать войну с Россией. Вот. Это очень важный момент. И причем сегодня технологии Украине, значит, уже и совместно с Украиной разрабатывается, особенно вот совершенствуются типы, виды беспилотников. И беспилотники сегодня, запускаемые с Украины, они могут управляться уже не с территории Украины. Это сильно сегодня бьет и по стабильности Женевских конвенций, законы и обычаи войны, что называется. То есть снимается ответственность. Вот Женевские конвенции, они делят так. Есть комбатанты, которые воюют непосредственно, а есть там гражданские лица. И вот сегодня происходит смещение. Могут из-за территории Украины даже вот, управлять дронами, которые летят на Москву, на всю территорию России, вот, и, значит, ответственных не найдешь. Ну, это особенности вот развития новой формы войны. Россия оказалась к этому не готова.
5: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Тайны и мистерии. Необъяснимое и иное. Магические практики и предсказания. Знаки снов и судьбы. Головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут. На радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
13: Привет, с вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. Вы наверняка замечали в своей жизни удивительные совпадения, когда вы только подумали о старом знакомом, и он тут же звонит вам по телефону, или нужная книга сама падает с полки прямо вам в руки. Выдающийся швейцарский психоаналитик Карл Густав Юнг и лауреат Нобелевской премии по квантовой физике Вольфганг Паули объяснили свои усилия, чтобы разгадать природу этого феномена, назвав его принципом синхронности. Они предположили, что в нашей Вселенной, помимо привычных всем нам жестких причинно-следственных связей, существует иной, более глубокий уровень организации реальности, где события связываются между собой не временем, а исключительно своим внутренним смыслом. Мистики и сторонники эзотерических течений сразу же увидели в этой теории научное доказательство материальности человеческих мыслей и подтверждение концепции о том, что весь наш мир является единым живым организмом. Околонаучные скептики и математики утверждают, что любые подобные совпадения – это лишь проявление закона больших чисел и теории вероятности, когда из миллионов случайных событий несколько обязательно совпадут самым причудливым образом. Однако Паули и Юнг были убеждены, что на глубинном квантовом уровне граница между психикой человека и материальным миром полностью стирается, порождая удивительные феномены. Физик Вольфганг Паули сам был живым воплощением этой загадки. Коллеги в шутку называли его именем «эффект», при котором в лаборатории Паули, в его присутствии, сама по себе мгновенно ломалась любая сложная научная аппаратура. Профессор квантовой механики Ричард Фейнман отмечал, что идеи Юнга и Паули опередили свое время, заставив ученых задуматься о нелокальной природе нашей физической реальности. Современные исследователи сознания продолжают спорить о том, можем ли мы сознательно влиять на ткань реальности, притягивая к себе определенные события силой своего намерения. Это открывает невероятные перспективы для понимания человеческого потенциала, переводя древние философские учения на строгий язык современной науки. Наша Вселенная оказывается гораздо сложнее и пластичнее, чем мы привыкли думать. А сознание выступает в роли активного сотворца окружающего нас пространства. Это удивительная интеллектуальная концепция. До сих пор остается мостом между строгой наукой и непостижимыми тайнами человеческой души, доказывая, что в мире нет ничего абсолютно случайного. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в TikTok-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
14: Руна дня на 11 июля. Давайте вытянем руну и посмотрим, что же нам принесет этот день. Итак, у нас выпала руна Урус, перевернутая. Урус – это отличное здоровье, это бурлящая энергия, сила, мощь, даже агрессивность. Но в перевернутом положении все наоборот. Это может ощущаться как упадок силы, неуверенность в своей правоте и способности достигнуть цели. Может быть, необходимость взять тайм-аут. И Урус показывает, что вам не удастся воспользоваться моментом. Или уже не удалось. Иногда еще руна указывает на недостаток силы воли. Вы можете позволить тому, кого считаете более сильной натурой, диктовать вам свои убеждения и учить вас жить. И вам может казаться, что ваша сила используется против вас. В плане здоровья руна говорит о низкой жизненной энергии, возможной болезни. Для мужчины может означать проблемы психологического, физиологического или, может, даже сексуального характера. И даже в перевернутом положении руна может говорить о неожиданных переменах в вашей жизни. В любом случае, она предвещает перемены, хотя они могут и не понравиться. Однако все может оказаться к лучшему, если в целом потом посмотрите на ситуацию. В работе здесь лучше не начинать новые проекты. Вот почувствуйте отсутствие мотивации. Это высокая вероятность упустить благоприятный момент. Также часто руна предупреждает, что менять что-то самостоятельно в данный момент не стоит, потому что велик риск сделать все еще хуже. И лучше привлечь к решению вопроса какую-то более опытную персону. Здесь выключаем гордыню, да, и понимаем, что кто-то может реально быть умнее или квалифицированнее вас. В отношениях можно столкнуться с чувством тупика. Руна может указывать на низкую самооценку одного из партнеров. То есть для мужчины это будет роль, может, маменькиного сынка. А вот для женщины, к примеру, наличие каких-то комплексов, психологических проблем, страхов и то, и другое однозначно мешает строить здоровые отношения. Именно об этом и будет говорить обратная руна. Также это еще неразумное использование своей силы, когда человек, например, ничего не делает, потому что уверен, что любимый или любимая никуда не денутся. И это реально заблуждение. Ну, по здоровью и так понятно, да, возможно, усталость, как физическая, так и эмоциональная, и, может быть, плохое самочувствие, даже легкие заболевания, которые могут надолго вывести вас из строя, но все это не смертельно, а просто вы своевременно не обратили внимания на симптомы, может, вели нездоровый образ жизни или же отказались от предложенной профилактики, теперь придется поболеть. Ну, кто-то отдыхает по своему желанию, а кого-то вот так вкладывает в постелечку поболеть и тоже придется отдохнуть. Так что принимайте, благодарите, прислушивайтесь к своему телу обязательно. И, конечно же, берегите себя, друзья. До новых встреч!
5: На радио «Лента» «Опасность дня».
15: Нынешний топливный кризис может стать самым масштабным за всю историю России. НПЗ горят вплоть до Урала. А восстановить производство бензина в условиях западных санкций, по словам экспертов, уже невозможно.
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента».
16: Прямая речь.
11: Писатель Захар Прилепин о том, что вторжение в Украину стоило России огромных потерь, и цена будет только расти.
17: Как какую цену? Ну, мы, во-первых, мы ее платим еще.
18: Да, мы платим, да.
17: Цена не такая, огромная цена. Ну, то есть, вот вы люди, на секунду задумайтесь, там, да, вот у нас была Великая Отечественная война кромешная, про которую вот, мы часто говорим и верим некоторым писателям-фронтовикам, которые вообще говорят, что трупами просто завалили. Итак, завалили трупами, потеряли 5 миллионов 700 тысяч человек, или 6 миллионов 700 тысяч человек военных. Основные потери наши гражданские люди. Вот сейчас посмотрите на текущие события, я так просто округлю и скажу, что Россия и Украина потеряла 2 миллиона человек в этой войне. 2 миллиона человек, которые нам кажется не Великой Отечественной, ну и как бы и вроде не так все происходит, как во время Великой Отечественной войны. Ну и поймите порядок цифр. И я вас уверяю, что если она продлится еще какое-то время, мы вообще выйдем на этот уровень. О насыщенности и о серьезности противостояния эти цифры вам должны говорить. Потому что знаете, периодически как происходит, начинают нам что-нибудь, опять же, вот эти наши правые патриоты рассказывать про кромешный хаос гражданской войны. Вот погибло 5 миллионов человек. И всем начинает казаться, что просто сидят Ленин и Троцкий и жрут просто русскую кровь, всех убивают, распиливают. Я говорю, сейчас ровно то же самое происходит. Ровно то же самое. Такой же порядок цифр, такой же порядок смертей, такая же огромная машина убийства работает. И, конечно, в этом не Владимир Владимирович виноват. Потому что это невозможно контролировать. Это огромные территории, на которых мы же даже не знаем, что там происходит в этих городах. Мы берем на ЛБС и берем города, вот Юрий Низнов про это расскажет, по 3 месяца, по полгода, по году, по полтора года, что там в этом городе происходит, сколько там убили людей, сколько убили священников, сколько убили там кого угодно там, да? Мы просто про это не знаем. И нам вместо того, чтобы как бы хоть немножко объяснить контекст происходящего, нам все про Ленина рассказывают, который там всех убивал. Ну сейчас-то что происходит? Вот это цена. Мы ее даже не понимаем, потому что это где-то все равно далеко.
16: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
19: Готовимся к экономии и массовой отправке на фронт. После выборов в Госдуму в Калининградской области грядет повышение налогов и мобилизация. Как вам такая перспектива? Реалии рынка жилья Калининграда. Низкий спрос и падение цен. Как общая нестабильность в стране влияет на закрытие бизнеса в регионе. НАТО будет действовать жестче. Истребителям Альянса разрешили сбивать воздушные цели над Балтикой. Российские самолеты попадают в зону риска. Итак, после сентябрьских выборов в Государственную Думу в Калининграде и других муниципалитетах планируется троекратное увеличение налога на имущество физических лиц. Имеются в виду дома, квартиры, комнаты, гаражи с 0,1% до 0,3% от кадастровой стоимости в год. Среди причин повышения называется то, что ставка в 0,3 уже несколько лет установлена в Гурьевском муниципальном округе. Мол, пора и остальным муниципалитетам подтянуться до верхней планки.
20: Причем в Министерстве финансов регионального правительства уже подготовили необходимые расчеты и документы для внесения налоговых изменений. Повышение налога на имущество физлиц запланировали после выборов в сентябре этого года. При этом в обосновании не учтена разница в кадастровой стоимости между, к примеру, Гурьевским районом и Калининградом, зачастую достигающая десятков раз, особенно приземельным участкам. По факту значительно вырастут платежи у владельцев крупных земельных участков. Собственникам квартир также нужно быть готовыми к серьезному ежегодному платежу.
19: Повышение налогообложения эксперты связывают с продолжением спецоперации, которая, как известно, требует постоянных финансовых вливаний, особенно на фоне огромного дефицита бюджета 6 триллионов рублей и сложностей с экономикой на фоне санкций. К тому же предстоящая эскалация боевых действий, о чем накануне заявил пресс-секретарь президента Песков, в нынешних условиях, по мнению военных аналитиков, невозможно без новой мобилизации. О принудительном призыве более миллиона человек в июле стали активно писать Z-каналы. Мол, мобилизация может состояться в октябре, после выборов в Думу, и будет сопровождаться ограничениями на выезд из страны. В начале июня сообщение о принципиально принятом решении о мобилизации появилось в телеграм-канале депутата Госдумы Андрея Гурулева. Позже, впрочем, он заявил, что канал взломали, и ничего такого он не писал. Однако открыто о массовом призыве осенью говорят уже даже военкомы и вербовщики на фронт. Неизбежность мобилизации обсуждают и на всех ветвях власти. – как один из сценариев восполнения дефицита людей на фронте. Дефицит возник из-за резко сократившихся темпов набора по контракту и возросших потерь.
18: По оценке американского аналитического центра стратегических и международных исследований, с начала СВО российская армия потеряла почти 1,5 миллиона человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести. Это больше населения Казани. На поле боя погибли 450 тысяч россиян, подсчитали американские аналитики. Это в 9 раз больше, чем совокупное число погибших граждан Советского Союза и России во всех войнах после Великой Отечественной войны. Также, по этим подсчетам, если большую часть специальной военной операции российская армия теряла в 2-3 раза больше военных, чем Украина, то в первой половине 2026 года российские потери почти в 8 раз больше.
19: Минобороны статистику погибших и раненых не публикует. Поэтому на основе данных из открытых источников стало известно, что страна теряет от 30 до 34 тысяч человек в месяц. Это больше, чем успевают набирать воевать. Для сравнения, приток новых контрактников оценивается в 27 тысяч в месяц. То есть ежемесячные потери превышают число контрактников, в зоне СВО наблюдается ощутимая нехватка солдат. И один из вариантов пополнить ее – это мобилизация, которая де-факто продолжается и сейчас. Кстати, в Калининградской области вопросами комплектования частей контрактниками уже занимается недавно назначенный министр региональной безопасности Дмитрий Коннов. И если на фронте наблюдаются проблемы с живой силой, то у калининградского бизнеса с началом СВО и после введения западных санкций также возникли свои трудности. Кризис в сфере грузоперевозок Калининграда привел к закрытию крупного игрока рынка – компании «Рустранссервис».
21: Причина ухода «Рустранссервис» с рынка грузоперевозок видна в цифрах. Если в 2021 году компания показывала рекордную выручку – почти 187 миллионов рублей, то в 2025 этот показатель рухнул на 95% – до 3 миллионов рублей. Владельцы признают, с 2022 года возить грузы в регионе стало невыгодно из-за нехватки заказов, низких тарифов и проблем с логистикой. Поэтому весной прошлого года «Рустранссервис» остановил перевозки – распродал технику и имущество, чтобы погасить долги, и сократил штат. Прибыль за прошлый год получилась только за счет распродажи имущества. В июне компания официально прекратила свое существование.
19: Согласно статистике «Калининградстата», за 5 месяцев 2026 года в Калининградской области ликвидированы 374 предприятия. Доля убыточных крупных и средних предприятий подскочила до 45%, а их совокупный убыток составил 23 миллиарда рублей. Большинство закрывающихся структур – это компании в сферах торговли, строительства и логистики. Не обошли проблемы стороной и рынок жилья. Цены на посуточную аренду в Калининграде рушатся, а спрос за 3 месяца просел на 10%. Основными причинами стали нестабильная ситуация в стране, задержки авиарейсов из-за атак БПЛА и спонтанные поездки туристов, рассказала собственник компании 39 квартир Светлана Казачкова-Бабушкина.
22: В первую очередь спрос на жилье в Калининградской области рушит нестабильная политическая ситуация, которая складывается в стране и вокруг региона. Постоянные сбои авиарейсов из-за угроз беспилотников, да и цены на перелеты выросли. Глубина бронирования сейчас крайне низкая. Люди готовы планировать отдых не заранее, а за 1-2 дня, что критически ухудшает положение дел. Условно, владельцы квартир ломают голову. Снижать цену сразу ради брони на месяц или ждать своего гостя и терять деньги. Это тянет за собой снижение цены аренды. Пока турпоток держится на уровне прошлого года, хотя все надеялись на рост.
19: И в завершении о резком изменении формата миссии НАТО, которая более 20 лет обеспечивает безопасность воздушного пространства стран Балтии.
23: В Альянсе решили превратить миссию патрулирования в систему противовоздушной обороны. Это позволит экипажам истребителей Альянса принимать решения по уничтожению воздушных целей, представляющих угрозу. Так, суть изменений обозначил во время саммита НАТО в Анкаре президент Литвы Науседа. До этого главной задачей патрулирования Альянса считалось выявление и сопровождение российских военных самолетов, выполняющих полеты вблизи границ стран Балтии. Ранее оружие для защиты государств НАТО не применялось, поскольку сам формат воздушной миссии создавался для условий мирного времени. Но сейчас ситуация изменилась, отметили в Альянсе.
19: Также на днях стало известно, что НАТО внедряет систему искусственного интеллекта для анализа разведывательной информации и мониторинга обстановки на восточном фланге, включая отслеживание потенциальных угроз и перемещений российских войск. Тем временем военно-воздушные силы Эстонии после 20-летней паузы возобновили набор солдат срочной службы. Как сообщил Департамент оборонных ресурсов страны, службу срочники будут проходить в дивизионе противовоздушной обороны. Будут учиться управлять современным ракетно-зенитным комплексом средней дальности. Он предназначен для уничтожения самолетов, вертолетов и крылатых ракет. В свою очередь, Россия стягивает войска к границам НАТО. Речь идет о строительстве новых казарм, расширении существующей инфраструктуры и наращивании военного присутствия по меньшей мере в 5 районах вблизи границ государств Альянса. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
16: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
2: Всем привет! Подъехали очередные новости из дурдома. Компания, связанная с застройщиком шикарного комплекса в национальном парке «Кушская коса», получит льготный кредит на 99 миллионов рублей. По ставке 5% годовых. В рамках программы «Инвест от 80 до 85», которую губернатор Беспрозванных лично презентовал буквально недавно. Красиво, правда? Только один вопрос. А разницу между этими льготными 5% и реальной рыночной ставкой кто платит? Правильно, вы. Каждый, кто живет и работает в Калининградской области. Из ваших налогов. Из вашего кармана. Давайте на секунду вспомним, о ком вообще речь. «Спецавтотранс» — это компания с московским налоговым адресом, прописанная в квартире в Калининграде. Выручка в 2022 году — почти 4 миллиона рублей, а чистый убыток — 6,5 миллионов. Гендиректор — человек с пропиской на Чукотке. Это не крупный инвестор с историей и репутацией. Это структура, которую до поры до времени никто не знал. И вот именно ей в марте 2023 года правительство Калининградской области подписало соглашение о сотрудничестве. Отдало фактически национальный парк – объект всемирного наследия ЮНЕСКО. По условиям, которые сами чиновники впоследствии не могли внятно объяснить. А что они там собираются строить? На особо охраняемой природной территории федерального значения апарт-комплекс площадью 270 тысяч квадратных метров, высотой 21 метр, плюс намыв 8 гектаров искусственных островов в Кушском заливе. Прогулочная набережная длиной 688 метров. Стеклянные фасады прямо на пути миграции птиц. В среднем над Кушской косой дважды в год пролетает порядка 10 миллионов птиц по Беломоро-Балтийскому миграционному пути. По оценкам орнитологов, гибель до 15 тысяч птиц в сутки в период перелетов. Вот почему это назвали «стеной смерти». Не журналисты придумали страшилку, ученые посчитали цифру. И эта цифра ужасает. Теперь самое интересное. Что делал все это время губернатор? Говорил замечательные вещи. «Решение принято. Там ничего не будет строиться в этом формате, пока я здесь работаю», заявил Беспрозванных публично. Красиво, решительно. А потом добавил. «Я раз сказал, второй раз повторять не буду». Только одна маленькая проблема. Соглашение с компанией никто не расторг. Пока губернатор произносил слова, застройщик работал. «Спецавтотранс» через суд зафиксировал увеличение площади своего землевладения до 7 гектаров. Компания самостоятельно отозвала уведомление о проведении общественных обсуждений, якобы из-за технических ошибок в документации. Слушания сорваны, суды выиграны, земля прирастает. А слова про «не будет строиться» висят в эфире. Красивые и абсолютно ни к чему не обязывающие. Особо хочется остановиться на одном факте. Компания заказала орнитологическое исследование, ученые провели работу честно и получили результаты, которые не понравились заказчику. Что дальше? Выводы о негативном влиянии на птиц просто исключили из итоговой документации по оценке воздействия на окружающую среду. Это не домыслы. Именно об этом просят провести прокурорскую проверку авторы петиции в защиту косы, которую подписали десятки тысяч россиян. Науку под стол, экологов за дверь. ЮНЕСКО, к слову, этим объектом тоже заинтересовалась. Вопрос только, поможет ли. И вот на этом фоне появляется программа «Инвест от 80 до 85». Губернатор лично ее презентует. Красивое название, красивые цифры. Развитие региона, поддержка инвесторов, будущее Калининградской области. Все правильно звучит. Только когда смотришь на то, кто конкретно получает деньги по этой программе, картинка резко меняется. 99 миллионов рублей. 5% годовых. При том, что реальная рыночная ставка сегодня в разы выше. И разницу между льготной и рыночной ценой кредита погашает региональный бюджет. То есть ваши налоги. Задайте себе простой вопрос. А вы, как предприниматель Калининградской области, вы могли бы получить такой кредит по такой ставке, на такую сумму? Ответ мы все прекрасно понимаем. Подобные программы существуют не для всех. Они существуют для тех, кто близко, для тех, кого принято называть своими. И именно теперь окончательно понятно, почему в 2023 году губернатор подписал то самое соглашение, на условиях, которые ни один нормальный переговорщик от лица региона не должен был принять. Смешно и горько вспоминать, сколько раз звучали заверения о том, что никакого строительства в заповеднике нет и не будет. Слова есть, но соглашение действует. И деньги идут из бюджета. Спецавтотранс – это не просто бизнес. Это свои люди. И программа «Инвест от 80 до 85» – это не поддержка экономики региона. Это предвыборная раздача с красивым брендингом, которая является частью избирательной программы «Единой России» на выборах в Госдуму. Под разговоры о развитии, инвестициях и туристических кластерах тихо пилятся бюджетные деньги. Уничтожается природное наследие федерального значения. Гибнут птицы. Сначала в расчетах орнитологов, потом, если это не остановить, в реальности. А объект ЮНЕСКО превращается в строительную площадку для тех, кому повезло оказаться достаточно близко к власти. А налогоплательщики субсидируют все это. Петиция в защиту Кушской косы уже существует. Ее можно найти и подписать. Пока. Потому что когда стена будет построена, тогда заповедник уже не вернуть. И деньги из бюджета тоже. На этом все. Услышимся в новом выпуске.
16: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Бензиновый туризм. Казахстан установил блокпосты на границе с Россией, чтобы бороться с вывозом бензина. На фоне наплыва машин из России власти Казахстана развернули на границе сразу 59 полицейских постов. Как сообщило МВД Республики, сотрудники правоохранительных органов проверяют все автомобили и уже выявили почти 300 случаев незаконной установки дополнительных топливных баков с начала года.
4: Нарушителей, среди которых было 195 иностранцев и 60 граждан Казахстана, привлекли к административной ответственности. Дополнительные баки конфисковали.
3: На фоне топливного кризиса в России жители граничащих с Казахстаном регионов Астраханской, Волгоградской, Саратовской, Оренбургской, Новосибирской и Омской областей начали массово ездить в республику за бензином. Самый большой поток автомобилей в Уральске, расположенном примерно в 200 километрах от Самары.
6: Я в шоке.
7: Пробка за бензином.
6: Ни одной заправки с сотым бензином. ЮПРСТ.
3: В ряде субъектов нехватка горючего привела к сбоям в работе общественного транспорта, проблемам с вывозом мусора и трудностям у сельхозпредприятий. На отдельных АЗС ввели ограничения по отпуску бензина, а часть вообще прекратили обслуживание. В то же время в эфире федеральных каналов говорят, что паника из-за дефицита бензина нагнетается искусственно.
24: Все
1: нормально.
8: Везде есть.
1: Везде есть все.
8: Да.
1: Не надо вот этих истерик.
8: Ну да, там не просто, но тоже. То есть не ужас-ужас. Но вот эти истерики с пропуканных диванов, они, конечно, меня восхищают.
3: Пока на федеральных каналах уверяют, что запасов топлива в России достаточно, региональные СМИ, в том числе и с присоединенных территорий, регулярно сообщают о проблемах с топливом.
9: Жители Донецкой Народной Республики столкнулись с нехваткой топлива на региональных АЗС.
10: В Бурятии ограничили продажу топлива на руки.
24: Очереди на АЗС в Армавире и пригородах стали привычной картиной.
25: Новые ценники на топливо каждую неделю или пустые табло. Две реалии этого лета на красноярских АЗС.
26: В Севастополе полиция пресекла незаконную торговлю бензином.
3: На фоне продолжающихся атак на нефтеперерабатывающие заводы в России возникла острая нехватка бензина. Регионы один за другим вводят ограничения на продажу топлива. Многие автомобилисты ездят кругами в поисках бензина, но безрезультатно. Дошло до того, что в утренних шоу объясняют, как правильно переливать бензин из канистры.
27: Так, чтобы не поднимать тяжелую тару и не пролить горючую жидкость.
3: Российским автомобилистам приходится ехать за бензином в соседние страны. В соцсетях уже создали специальные чаты для желающих поехать на белорусские АЗС. А в приграничных магазинах, по словам водителей, скупили все металлические 20-литровые канистры. А в полиэтиленовых канистрах топливо перевозить через границу запрещено. Что касается Казахстана, то там власти ограничили въезд автомобилей из сопредельных стран одним разом в сутки, а также ввели круглосуточное патрулирование приграничных трасс, чтобы не допустить вывоза за топливо. Мобильные группы проверяют автоцистерны и бензовозы. Глава МВД Эржан Саденов сообщал о пресечении почти 600 попыток незаконного вывоза горючего с начала года. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
16: Радиолента. Прямая речь.
11: Москвичка час ехала по МКАДу, посетила 15 автозаправочных станций, но бензина так и не нашла.
28: Товарищи, давайте обсудим тот момент, то, что в Москве больше нет бензина. На данный момент так точно. Потому что еду по МКАДу уже час, проехала более 15 заправок, и знаете что? Правильно. Ни на одно нет бензина, минимум 95-го. Я уже даже готова и в очереди час отстоять, и в два раза больше заплатила. Это было просто... Я за 27 литров заплатила 2700, где это вообще такое видано? У меня истекает запас бензина, а я просто час уже еду, и его нигде нет. И вот вопрос, доеду ли я до места назначения, найду ли я хотя бы одну заправку, на которой смогу залить тебе прекрасно любимый, дорогой, 95-й, стояв час в очереди, если не больше.
16: Главные новости дня.
3: Каждый под прицелом. Хакеры выложили в открытый доступ данные более 6 тысяч сотрудников Алабуги. В интернете появился сайт OpenAlabuga, на котором опубликованы персональные данные 6112 человек, связанных с особой экономической зоной Алабуга, где производят беспилотники для армии. В базе содержатся имена, паспортные данные и анеан с НИЛС, а в некоторых случаях фотографии и ссылки на страницы в социальных сетях сотрудников. Одновременно связанный с проектом телеграм-канал опубликовал сообщения с угрозами в адрес сотрудников Алабуги и фотографии подъездов в Казани с листовками, рекламирующими сайт. Вот что говорится в одном из сообщений.
29: На нашем сайте размещена база людей, работающих или когда-либо работавших над модернизацией и сборкой беспилотников. Тут будут даже те, кто проходил стажировку или просто мыл полы в цехах. На всех и каждом лежит ответственность за запуски этих беспилотников по мирным людям. Вы прекрасно знали, что делаете и куда все полетит. Оглядывайтесь, когда заходите в подъезд, идете в магазин или на работу.
3: Кто стоит за публикацией этих данных, неизвестно, как и то, достоверны ли они. Пристальное внимание к Алабуге привлекла активная рекламная кампания, а также анонсы турниров на симуляторах дронов для подростков. А не так давно телеканал «Звезда» вовсе опубликовал репортаж из завода по производству ударных беспилотников, которые создают в особой экономической зоне Алабуга в Татарстане. В репортаже было сказано, что на завод приходят студенты местного колледжа, а также девятиклассники. При этом Z-каналы регулярно публикуют рекламные ролики экономической зоны Алабуга и колледжа Алабуга Политех в Татарстане. На видео подростки рассказывают, что учатся и собирают дроны, которые военные используют на СВО.
30: Меня зовут Вячеслав, я студент второго курса Алабуга Политех по направлению микроэлектроника.
0: Я работаю специалистом и занимаюсь монтажом компонентов печатных плат на самом крупном в мире заводе по производству беспилотников. Здесь сконцентрированы лучшие в мире технологии. Родители не понимали, но я пришел сюда, потому что я патриот. И к тому же нормально зарабатываю. Моя зарплата на втором курсе 150 тысяч рублей. Я планирую развиваться, чтобы в следующем году достичь должности руководителя и получить зарплату в 350 тысяч рублей.
3: Реклама обещает высокие технологии, но умалчивает о том, что студент Алабуги – это в первую очередь дешевая рабочая сила для

0: на деле превращает колледж и его студентов в заложников большой военной игры. Когда подросток на видео радостно говорит, что собирает дроны, он фактически подписывается под участием в боевых действиях, а это делает его пребывание там смертельно опасным 24/7. Никакая стипендия или диплом не оправдывают того, чтобы спать в хостеле, который является точкой на карте для наведения ракет.
1: Алабуга уже неоднократно становилась мишенью для беспилотников. Самое страшное, что удары приходились не только по цехам, но и по жилой инфраструктуре, отмечают эксперты. В свою очередь, юристы отмечают, что работа подростков с оборудованием для сборки боевых машин — это прямое нарушение международных норм о защите детей. Что касается сайта, на котором опубликованы персональные данные более 6 тысяч сотрудников Алабуги, то его появлению предшествовало заявление группы «Черная искра», опубликованное в конце июня на сайте Алабуги. В нем утверждалось, что участники несколько месяцев находились внутри корпоративной системы и получили доступ к данным сотрудников, их родственников, адресам проживания и цепочкам поставок. Позже на сайте появилась надпись, что сайт взломали хакеры. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
3: Глава Тюменской области Александр Моор о том, что объем производства топлива покрывает потребности страны. И на примере автозаправочной станции объяснил, почему возникает дефицит бензина.
4: В нашей истории были ситуации, когда по продуктам питания был ажиотаж, когда все покупали гречку, потом ситуация стабилизировалась. Важно понимать, что объем производства топлива в Российской Федерации сегодня в принципе покрывает потребности нашей страны. При необходимости могут быть приняты решения по импорту топлива. Поэтому сегодня важно, что нам, как потребителям, не создавать лишнего ажиотажа. Вот не заправляться впрок, вести себя, как мы это делали обычно, потому что, ну как работает заправочная станция, например, да? Условно говоря, тех емкостей, которые подземно у них есть, хватает, условно, на 5 дней. Соответственно, выстроена логистика, чтобы через там следующие 5 дней топливо подъезжало. Если топливо заправили быстрее, например, дня за 3, возникает разрыв. Поэтому сегодня и об этом говорят, что основная сложность с перенастройкой логистики под тот спрос, который в стране формируется. Если мы этот спрос с вами успокоим, то и логистика очень быстро вернется к своей обычной работе. Еще раз говорю, топливо в стране производится достаточно, при необходимости оно может быть импортировано. Сейчас важно нам всем, как потребителям, не создавать лишнего ажиотажа вокруг этого. И ситуация сможет достаточно быстро стабилизироваться.
2: На радио «Лента» беда дня.
5: Житель Читы установил антирекорд по ожиданию в очереди на заправке. Мужчина простоял в ней 39 часов, но в итоге смог купить только 20 литров бензина. Тем временем уже в 16 регионах из-за отсутствия топлива ограничили работу общественного транспорта.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио «Лента» самые важные высказывания дня.
5: Волонтер Изабелла Либерман о так называемых «черных рекрутерах», которые обещают службу в тылу, а после подписания контракта люди оказываются в штурмовых подразделениях.
6: Вам обещают службу в элитном подразделении, а потом требуют деньги и говорят, что выйти уже нельзя. Все чаще мы говорим о так называемых «черных рекрутерах». За последние 2 дня мне пришло несколько обращений от семей бойцов, которые пострадали от их действий. Людей привлекали красивой рекламой. Обещали особые условия службы, профессиональную подготовку и возможность заключить контракт всего на 1 год. Но после подписания документов выяснялось совсем другое. Следствие утверждает, что с военнослужащих систематически требовали деньги. Одним говорили перевести часть выплат на нужды подразделения, другим по материалам дела предлагали заплатить за возможность остаться в тылу. Общая сумма незаконных поборов, по версии следствия, исчислялась миллионами рублей. Но на этом история не заканчивается. В уголовном деле фигурируют обвинения в похищениях. Одним бойцам, по версии

0: и следствия угрожали расправе согласия. Военный корреспондент, который начал расследовать деятельность организации, как утверждается в материалах дела, был похищен. Несколько дней удерживался в нечеловеческих условиях и подвергался пыткам. Эта история – еще одно напоминание всем, кто собирается подписывать контракт. Не верьте словам. Читайте документы, проверяйте, с кем именно заключаете контракт. Не переводите никому деньги за службу, за распределение или за обещания особых условий. Потому что за красивыми обещаниями иногда могут скрываться очень тяжелые последствия.
1: Мать срочника Александра Королькова, которого заставили подписать контракт, после чего парень попытался совершить суицид, рассказала, что не может добиться справедливости.
2: Мое обращение написано в главную военную прокуратуру, спускалась ниже. В итоге оно спущено в 3-ю дивизию 20-й армии. Ну, что будет? 3-я дивизия, конечно, ответит, что у них все хорошо, что нарушений никаких нет, что ребята сами хотели подписать контракт и чуть ли не в первых рядах стояли в очередь. Так же, как они отвечали по поводу незаконного контракта с моим сыном. Ну, понятно, да, я дождусь ответа. Понятно, что все это будет обжаловано. Насколько мне известно, по этому же обращению в Следственном комитете идет доследственная проверка, но прошло уже 30 суток, пока ответа нет. Что там происходит, пока не знаю. Запросила я ответ, ждем. Но у меня просьба к другим мамам военнослужащих срочной службы, которые столкнулись с такой же ситуацией. Пожалуйста, выйдите со мной на связь. Я пыталась связаться с некоторыми мамами военнослужащих, о которых истории были опубликованы в средствах массовой информации, но, к сожалению, со мной никто на связь не вышел. Пожалуйста, давайте найдемся, давайте будем спасать наших детей. Но этот беспредел, который творится в воинских частях, который творят люди, нарушая закон, используя служебное положение, нужно как-то останавливать.
3: Радио Лента. Прямая речь.
4: Зет-блогер Сергей Алиев о том, что 4 года СВО показали, никаких целей и задач у России нет.
5: 4 года с лишним уже войны показали, что никаких целей и задач у нас нет, кроме как мы не освободили Киевскую Русь, демилитаризации не произошло, там еще второе какое-то слово умное говорили. Вы представьте, сколько мы за 4 года потеряли. Во-первых, живой силы. И воевали-то лучшие. Сначала воевала профессиональная армия. Вместе с ними воевали в 22-м году добровольцы, которые именно шли спасать. Они еще были в 22-м году. Потому что в 23-м разочарование полное пришло. Потом пошли воевать просто крепкие мужики из деревень. В сентябре мобилизация. Кого мобилизовали, обратите внимание, не городских, деревенских мобилизовали. А деревенские это мужики, это от сахи, что называется. Русские крепкие, бесстрашные мужики. Погибли в первой волне лучшие. Неделька так и называли штурмовиков. О, пришла очередная неделька. Ну, это сейчас уже, если говорить, неделька, то есть неделю проживет. У нас сейчас опустошены склады с БК, у нас мужское население истощено достойными мужиками, и воевать я не знаю кем. Больше миллиона только военных погибло с нашей стороны. Сколько мирных жителей, мы-то эту войну видим без прикрас, не сидя у себя дома по телевизору или в телеграм-каналах, а мы ее видели воочию.
3: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
6: Когда Украина начнет производить патриоты, все как взбесились прямо после заявления господина Трампа о том, что в принципе он не против выдать Украине лицензию на производство ракет «Патриот». И все начали обсуждать, когда это произойдет. Боже, какой бред! Все не так, сейчас расскажу. Значит, смотрите, господин Трамп, он знатный тролль. Естественно. И многие на это ведутся. Вот и сейчас все повелись. Люди почему-то у себя в голове поставили знак равенства между производством и применением. Понимаете? Все начали обсуждать, а когда же начнут производить? Что там будет? Я, кстати, сразу скажу, что при самых фантастических раскладах, вот при самых фантастических, мы позже коснемся этого в деталях, да, но при самых фантастических раскладах Украина будет способна произвести первый патриот вот не раньше, чем через 7 лет. Вот не раньше, детали расскажу. А вот применять она начнет его через неделю. Понимаете? Нет, не понимаете, рассказываю. Лет 20 назад, и те, кто сейчас проживает на территории Украины, они не дадут соврать, лет 20 назад появился украинский Мерседес. Причем появился, ну, ничего себе Мерседес, это был ML. Да, я видел фотографии, люди показывали, что ML это джип, это то, что сейчас GLE, да? Вот раньше это был ML, и ты открываешь крышку капота, и там, где вот эта вот блямба, где пробиты номера, дата производства, все, там было написано, что это автозаз, то есть запорожец. Представляете, ML производился на заводе, который производил в тот момент Таврии. Запорожец уже не производил. Но, тем не менее, технологически всем все понятно, да? И это считался украинский автомобиль. Ну, бизнесмены провернули местную такую схему. На самом деле, они на этом автозазе прикручивали только колеса, как мне рассказывают. То бишь, приходил полностью в сборе ML, вот в упаковке пленки нулевой. И к нему прикручивали колеса, которые тут же к нему ехали на этом же лафете. Просто как шиномонтаж работал завод. И этого было достаточно для того, чтобы назвать это украинским производством Мерседеса. Улавливаете? Будет то же самое. Только табличку будут прикручивать в лучшем случае. В лучшем. Это просто, если захочется господину Трампу, американцам еще покуражиться, да, над военными России, то только в этом случае еще могут прикручивать табличку, что сделано это где-то на территории Украины. Понимаете? Никто их собирать не будет там. Нет никакого смысла. Их собирают для того, чтобы применять. Так вот, вот этот вот шаг со сборкой, его благополучно опустят. И начнут сразу с применения. Естественно, скажут о том, что о, Украина снова превзошла сама себя, и она научилась их собирать, ну, мгновенно фактически, что первые партии сошли с конвейера. Да, но это пиар-игра, понимаете, психологические операции, они в этом сильны, американцы. Ну, плюс это, естественно, абсолютная издевка. А почему Украина не сможет их собирать сама еще лет 7? Вот смотрите, ракетный бизнес, да, это никогда не конвейерный бизнес. Если дальше продолжать аналогию с автомобилями, то вот конвейера в таком виде, как автомобильный конвейер, в ракетном бизнесе не существует. Почему? Да, потому что это экономика размера, образно говоря. Да, автомобили выпускают сколько? Десятки миллионов каждый год. А вот ракет класса «Патриот», ну сколько их в год выпускают? Понятно, да, что намного-намного меньше. Соответственно, все эти операции и... Да, по производству патриотов, по-моему, что-то там около 1000 в год выпускают в США на секунду. То бишь, вообще немного. Так вот, все эти операции и они не автоматизированы полностью. Это едет по тележка в буквальном смысле слова. Едет такая здоровая несколько метров телега, и на ней лежит ракета. Да, вот она переезжает от одного поста сборки к другому. От одного к другому. И вот на этой сборке работают только инженеры. Понимаете, технари, инженеры, что называется, до мозга костей. Все, там не бывает просто рабочих, которые могут что-то там где-то прикрутить. Не то производство. Совершенно. Это вам не колеса к Мерседесу прикручивать, где, в принципе, это может делать любой человек через 15 минут обучения. Нет, это инженер. Давайте теперь еще прикинем, сколько нужно таких инженеров. Их нужно несколько сотен. А почему несколько сотен? Я вам отвечу. Потому что это большое производство. Сборка, если мы говорим о сборке с нуля из компонентов. Это несколько схем, это несколько цехов, это несколько уровней сложных технологических. Это сотни сотрудников, которые должны иметь инженерную университетскую специальность. И давайте представим, что Украина начнет их бронировать вот условно на сегодня. Украине нужны будут несколько сотен инженеров с определенными навыками и с идеальным английским. Вот без английского они фактически бесполезны, потому что их где-то нужно будет обучить. Ну вот представим, да, что Украина как-то нашла возможности сейчас готовить этих инженеров. Вот они с первого курса начинают эту подготовку. Когда они выпустятся? Через 5 лет. Все, вот первая группа выйдет через 5 лет. Еще года 2 уйдет на то, чтобы их натренировать, чтобы создать какую-то иерархию, чтобы создать цеха, создать отделы, принять их на работу, стажировать их всех в Америке. Успешно стажировать. Они там должны сдать производственный экзамен, вернуться, их нужно устроить, трудоустроить, сделать там управление. Все. Места подготовить. Они где-то должны жить, где-то должны работать. Понимаете? И это все, о чем я рассказываю, да, это все без учета обстрелов. Мы об этом вообще не говорим. Мы так представляем себе, что обстрелы почему-то прекратились и что Россия не будет атаковать. А понятно ведь, что в секунду, когда Украина начнет разворачивать такое производство, Россия его будет выносить всеми возможными и невозможными способами. То есть не получится его просто так построить. Даже если забуриться куда-то глубоко под землю, да, что ничего не добьет, останутся подъездные пути, понимаете? И вот ты не можешь просто забуриться туда, куда там низ, и сидеть в шахте. Тебе нужно что-то подвозить, увозить, людей, технику, грузы. Все это будет постоянно бомбиться. То бишь, это в самом фантастическом случае, если сегодня условно произойдет прекращение огня, первые патриоты Украина сможет собирать реалистично через 7 лет. Реалистично, понимаете? Но применять она их может начать через неделю. Так же точно, как Украина когда-то делала этот Мерседес, который она называла своим продуктом, да, своим Запорожцем, своей Таврией. Точно так же. И все это зависит только от воли господина Трампа, который настроен очень игриво, которому все это нравится, он нормально знает прикуп, он живет лучше, чем в Сочи по этому поводу, и он может выдать из стратегических запасов не один, и не два, и не три, а пару сотен патриотов, и сказать, что это теперь Украина делает. Что вот какие молодцы, вы представляете, собрали, вот собрали такие талантливые ребята. Соответственно, применение патриота не равно производству патриота. Никто его производить в ближайшее время не будет, и никто его производить не собирается. Все это будет приезжать готовое. В лучшем случае приклеит бирочку «Made in Ukraine». И все. И полетели.
7: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в TikTok и YouTube. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. Тайный советник.
3: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на Радио «Лента». Солдатская почта.
8: Солдат не имеет пола. Томский вуз направил студенток в военкомат. Девушки, которые учатся по специальности системы управления и радиоэлектроники, получили от мобилизационного отдела требование явиться в военкомат. Там они должны пройти ВВК и стать на воинский учет. Об этом рассказала студентка, которая учится на направлении информатика и вычислительная техника. После этого девушки могут получить повестки и пойти на СВО, говорит юрист Сергей Мамонтов.
9: Почему идет вербовка? Ну, понятно, потому что иссяк поток добровольцев. Поэтому надо как-то наполнять ряды вооруженных сил. И, соответственно, идет вот набор, такая волна предложений для молодых людей. Но кого еще можно зацепить, да, какими-то уловками, какими-то предложениями? Потому что добровольцы были, получали деньги. Вот за эти деньги, ну там же еще зарплата хорошая платится, поэтому, конечно же, хочется как-то себя в этом реализовать. Но уже многие понимают, что такое СВО и что можно обратно не вернуться, либо вернуться с такими тяжелыми ранениями, да, где ты вообще никому будешь не нужен.
8: По словам юриста, направление информатика и вычислительная техника есть в перечне специальностей и направлений, по которым женщин ставят на воинский учет. Также адвокат рассказал, что у него уже несколько десятков дел, по которым студентов, подписавших контракт беспилотные войска, на самом деле отправили в штурм. Но даже те, кто попал к дроноводам, все равно рискуют своей жизнью, говорит адвокат Сергей Мамонтов.
9: Но оператор БПЛА – это небезопасная технологическая служба. Уровень смертности операторов БПЛА сопоставим с уровнем смертности артиллеристов. Вот еще раз повторю, что это небезопасная технологическая служба.
8: Мать двоих маленьких детей из Новосибирска рассказала о том, что ее по телефону тоже вербовали подписать контракт на СВО.
10: Чтобы вы понимали, мне сейчас звонил военный комиссариат. Нет, извините, военная приемная комиссия и прям называет меня по имени-отчеству и начинает уточнять. Говорит, что якобы я оставляла заявку на работу по контракту на СВО. Я, которая мама двоих маленьких детей и нахожусь в декрете. А более того, они дальше, я говорю о том, что априори нет, извините, я пытаюсь закончить разговор, они меня начинают расспрашивать, что и вообще-то я заканчивала факультет психологии, и что знаю ли я, сколько получают психологи, и не хочу ли я себя попробовать в этой роли. Я деликатно заканчиваю разговор, прошу больше мне не звонить, и что вы думаете, сегодня они мне звонят опять с тем же самым и говорят, что нет, вы действительно оставляли заявку, мы бы хотели с вами пообщаться, мы вам все расскажем, приходите. И я просто в шоке. То есть я, конечно, понимала, что ситуация, она какая-то весьма нестабильная, но что настолько, что они будут звонить и вербовать, настолько сильно прессовать женщин. Я надеюсь, что это был последний звонок.
8: На этом история не закончилась. Через некоторое время молодой матери повторно позвонили с теми же вопросами и снова настаивали на встрече и разговоре о службе. Нехватку личного состава на фронте скрывать стало все сложнее. Штурмовые подразделения 752-го гвардейского мотострелкового полка укомплектованы меньше, чем наполовину. Об этом пишут в военных чатах. Офицер из командования группировки войск «Запад» сообщил, что из-за недостаточного пополнения подразделение несет большие потери. В полку нехватку личного состава снова компенсируют за счет специалистов БПЛА, из которых делают штурмовиков. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
11: Мобилизация на осень. Сенсационные статьи западной прессы о том, что Владимир Путин поставил армии дедлайн по захвату Донбасса. Несмотря на экономические проблемы, небывалый топливный кризис и регулярные удары беспилотников по военным предприятиям в глубоком тылу, президент не планирует отказываться от спецоперации. Более того, как утверждают журналисты влиятельного агентства Рейтер, со ссылкой сразу на нескольких источников, близких к Кремлю, Владимир Путин готовится к новой эскалации боевых действий. Согласно этой информации, президент по-прежнему считает полный захват Донбасса принципиальной задачей СВО и рассчитывает добиться этого в ближайшие месяцы.
12: Путин считает захват Донбасса делом принципа и уверен, что российская армия сможет добиться этой цели. В ближайшие месяцы вероятна эскалация боевых действий.
11: При этом, как пишут журналисты, часть ближайшего окружения президента предложила остановить спецоперацию по нынешней линии фронта. Причина – растущие проблемы в экономике, дефицит бюджета, давление на банковскую систему и снижение темпов роста. Однако Владимир Путин, как утверждают источники агентства, отказался обсуждать какие-либо территориальные компромиссы. О том, что эта информация западной прессы верна, по сути, говорит свежее заявление главы МИД Сергея Лаврова.
13: Россия не будет останавливаться на линии фронта в качестве условия для начала переговоров по Украине.
11: Военный эксперт Иван Ступак считает, что если перед армией действительно стоит задача завершить захват Донбасса в кратчайшие сроки, то без дополнительных ресурсов сделать это будет крайне сложно. Уже осенью страну может ждать, если не общая, то по крайней мере частичная мобилизация по образцу осени 22 года. Тем более, что для ее объявления никаких дополнительных указов не нужно, поскольку прежний указ никто не отменял, говорит Ступак.
14: Сегодня российская армия уже не наступает теми темпами, которые были раньше. Если политическое руководство действительно требует любой ценой ускорить продвижение, возникает вопрос, за счет каких сил? Именно поэтому снова появляются разговоры о возможной новой волне мобилизации.
11: Именно на этом фоне в Z-каналах начали активно обсуждать гипотезу, что осенью может быть объявлена новая мобилизация. Однако, подчеркну, официального подтверждения этой информации нет. Есть лишь оценки аналитиков о том, что без дополнительной силы Донбасс не захватить.
14: Главная проблема России сегодня уже не техника, а люди. Если задача состоит в том, чтобы любой ценой завершить захват Донбасса, то без пополнения армии сделать это будет крайне сложно. Поэтому разговоры о новой мобилизации выглядят вполне логичными, хотя окончательное решение остается исключительно за Кремлем.
11: Любопытно и другое. СВО продолжается уже более 4 лет. За это время армия понесла огромные потери. Страна столкнулась с санкциями, ударами по собственному тылу и серьезными экономическими проблемами. Но одна из главных целей, которую называли еще в феврале 2022 года, а это полный захват Донбасса, до сих пор так и не достигнута. И именно ради этой цели сейчас и готовы вновь повышать ставки. Цена разрушенного региона может стать для армии слишком высокой, но, похоже, об этом военная команда не думает. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Говорят военкоры.
15: Военкор Харченко о новой тактике вооруженных сил Украины.
16: Заезды одиночного транспорта и колонны все так же встречаются и порой имеют успех. Однако личный состав, благодаря плотной зеленке, все чаще передвигается налегке и максимально скрытно просачивается малыми группами на позиции. Благодаря возможностям противника в области воздушной логистики последовало естественное развитие штурмовых действий. Личный состав проходит киллзону налегке, а его обеспечение осуществляется воздушным способом. Свежим штурмовым группам сбрасывают средства защиты, боекомплект, беспилотники, крупное вооружение, Starlink и другое оборудование. Произошла закономерная трансформация логистики. Она не исчезла, а поднялась в воздух. Доминирование противника в небе усложнило не только нашу логистику, но и усилило возможности украинских штурмовых подразделений. Можем ли мы повторить эту тактику? Наверное, да. Но для этого нужно ответить на вопрос, сколько у нас действительно работающих тяжелых коптеров и НТРК. И тут начинаются неприятные ответы.
15: Время играет против нас. Военкор Котенок о новой помощи Украине и затянувшейся спецоперации.
17: Встреча Трампа и Зеленского прошла в упоении от ударов по русским. Налеты на заводы России и их вывод из строя – это, по их логике, поможет закончить войну. Судя по всему, украинцы получат не только противоракеты, но и сумеют с помощью Запада значительно повысить свой потенциал. По крайней мере, рассчитывают на это. Как показывает практика, времени на раскачку и воплощение в жизнь принятых решений у них занимает гораздо меньше, чем у нас. Вся линейка помощи Киеву, включая передачу лицензии на ракеты для «Патриот», будет оказана. Беда в том, что на 5-й год войны мы неизменно играем 2-м номером, а неактивность в Черном море воспринимается противником как робость и бессилие. Я могу только надеяться, что Россия сможет наладить серийное производство «Бэков», системно уничтожать логистику противника, избавиться от бюрократии и быстрее привлекать энтузиастов к защите страны.
15: Без правды победы не бывает. Военкор канал «Старшие Эды» о цене замалчивания проблем.
16: Признание проблемы – первый шаг на пути к ее решению. Это касается абсолютно всего. От ситуации на фронте до внутриэкономического состояния. Чем сильнее проблему забалтывать или не говорить о ней, тем тяжелее будут последствия. Во время Великой Отечественной голос Левитана, стихи и репортажи Симонова и Твардовского не рисовали благостной картинки. Граждане Советского Союза знали, какие зверства творят немцы и как тяжело нашим войскам на фронте. Поэтому отдавали все силы ради победы. По нашим заводам не летели сбитые обломки. Их атаковали немецкие самолеты. А на уральских заводах женщины и дети работали по 16 часов в сутки. Продвижение и отступление войск сопровождалось сводками Софинформбюро, которым люди верили. Сегодня не должно быть недомолвок и двусмысленностей. Страна ведет войну за свое существование, а значит, идти к победе необходимо честно, прямо и единым целым. И хватит уже себя обманывать.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Главные новости дня.
11: Нефтянка «Юга» полыхает. После удара дронов загорелся Ильский НПЗ. В Таганроге началась эвакуация.
18: Вот до меня, вот после меня, короче. Жесть какая-то. Вот сюда он упал, короче. Вот оттуда летел. И вот так вот. Бам!
11: Минувшей ночью беспилотники вновь нанесли серию ударов по топливной инфраструктуре, на этот раз на юге России. Под атакой оказались сразу несколько объектов в Краснодарском крае и Ростовской области. Одной из главных целей стал Ильский нефтеперерабатывающий завод, один из крупнейших НПЗ юга страны. Власти Краснодарского края подтвердили, что после падения обломков беспилотников на территории предприятия возник пожар.
19: В результате падения обломков беспилотного летательного аппарата произошло возгорание на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода. На месте работают оперативные службы.
11: Почти одновременно беспилотники атаковали и Ростовскую область. Под удар попали Азов, Таганрог, а также несколько объектов топливной инфраструктуры. По данным очевидцев, пожар вспыхнул на нефтебазе «Курган-нефтепродукт», расположенной в районе морского порта Таганрога.
20: Все в дыму. Слышали несколько взрывов подряд. Потом сказали срочно уходить, потому что рядом начинается эвакуация.
11: Вскоре городские власти официально подтвердили атаку. Жителей домов, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации, начали экстренно вывозить, написала в соцсети глава Таганрога Светлана Камбулова.
21: Беспилотная опасность в городе сохраняется. В настоящее время оперативно эвакуируем жителей, чьи дома оказались в зоне чрезвычайной ситуации.
11: Военный эксперт Роман Светанов считает, что выбор целей не случайен.
22: Сегодня удары наносятся уже не только по нефтеперерабатывающим заводам. Под ударом оказываются нефтебазы, терминалы, портовая инфраструктура. Все звенья одной логистической цепочки. Цель – нарушить не только производство топлива, но и его хранение, перевалку и доставку.
11: И пока на юге России тушили новые пожары, в Тверской области продолжала гореть нефтебаза «Тверьнефтепродукт», пораженная еще накануне. Судя по кадрам очевидцев, ликвидировать возгорание не удалось даже спустя почти сутки после атаки. И если еще несколько месяцев назад, после ночных налетов, речь шла об одном-двух попаданиях, то теперь все чаще под удар одновременно попадают сразу несколько объектов нефтяной инфраструктуры в разных регионах страны. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
15: Опять и снова. Военкор канал «Архангел» спецназа о продолжающихся атаках по российским танкерам.
23: Снова запустили несколько групп беспилотников в направлении российских регионов. В ночь на 10 июля подразделениями противовоздушной обороны было уничтожено не менее 376 беспилотников. При этом с утра прошлых суток всего поражено 528 беспилотников. Основной целью удара пятый день подряд являются танкеры в Азовском море. По заявлению противника, под удар снова попало свыше десятка судов. Помимо этого, украинскими беспилотниками в очередной раз атакован Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае, который уже не раз получал повреждения из-за дронов. Еще одним атакованным районом стал Таганрогский порт, а также нефтебаза в Азове, где возникло возгорание. Помимо этого, второй день подряд дроны сбивают на направлении Санкт-Петербурга. Вероятно, в ближайшие дни будет проведена более массированная атака на Ленобласть.
15: Крыму готовят войну на истощение. Военкор канал «Два майора» о новой тактике ВСУ.
23: Противник продолжает нанесение ударов по логистике топлива, сосредоточив усилия на танкерах в Азовском море. Налеты продолжаются пятые сутки. Враг публикует неприятную статистику поражений, правда, часто выдавая за новый налет поражение уже поврежденного танкера. Но сути это не меняет. Проблема сохраняется. Коммерческий флот отбивается редкими огневыми группами, настолько плохо вооруженными, что на кадрах объективного контроля даже трассеров не видно. Впрочем, как и кораблей Черноморского флота. Спасением на воде занимаются почему-то непрофильные службы, тогда как профильные портовые службы практически не участвуют. Северная часть Крыма находится под постоянными ударами. Целями стали склады с продовольствием, сельхозпредприятия, объекты пограничной инфраструктуры и заставы. Прогноз развития обстановки связан с дальнейшим истощением энергетического, топливного и оборонительного потенциала полуострова. Изменить ситуацию возможно только при создании эшелонированной обороны и привлечении дополнительных силовых ресурсов, а также вооруженной охраны торговых судов. В остальном Крым и Севастополь – продолжают нормальную жизнедеятельность настолько, насколько это возможно в условиях военного времени.
15: Иллюзия о Трампе. Военкор, канал старше Эды об испарившемся духе Анкориджа.
23: Старина Донни не выдержал и в свойственной ему манере заявил, что никакого духа Анкориджа нет. Америка будет помогать Украине наносить удары по нашим НПЗ и вообще мир через силу. Трамп обещает Украине лицензию на Патриот. Звучит громко, но что это значит? Киев начнет под обстрелами сам производить ракеты для американских ЗРК. Да. Но уверяю, что пройдет пару дней, и наши отечественные любители переговоров с Донни вновь вылезут на первые полосы газет и начнут чревовещать, что Трамп внимательно выслушал нашу позицию. Америке надоел Зеленский, и переговоры с США проходят хорошо, но американцам мешают британцы и прочие европейцы. Даже если Господь Бог отправит на огненной колеснице Илью Пророка, и тот громовой речью провозгласит, что нет никакого духа Анкориджа, данная категория граждан ему не поверит и продолжит нести ахинею про удачные и результативные переговоры. Неисправимые идиоты.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Цифра дня.
1: Темп продвижения российских войск на фронте упал в 16 раз с начала года. Если в среднем в прошлом году войска захватывали около 16 километров в сутки, то с начала нынешнего максимальный темп наступления едва дотягивает до 1 километра.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
2: Владелец отеля в Анапе пожаловался на сорванный второй год подряд туристический сезон. Гостиницы заполнены на 5% и массово снимается бронь. А в заведениях общепита пусто.
4: Дорогие друзья, очередной кризис пришел к нам в Анапу. Все гостиницы пустые, даже брони, которые были сделаны у людей, пошли массовые отмены. Ну, одна бронь, одна отмена, бронь отмена. Столовые, общепиты пустые, беседочки нашей тоже Варваровки пустые. Сверху сирены, там топлива нету. Будем ждать перемен. Думали в этом году, в 26-м году хотя бы отобьем про 25-й год что-нибудь. Будем выживать в этом году теперь так. Ну, гостиницы забиты на 5%, заполнены. Если гостиница дорогая, сдается за полцены, тогда может больше 50%. Ну, считайте, что за полцены. Если это гостевой дом небольшой, тогда даже сброс цен не помогает забить гостиницу.
0: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
24: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня говорим о том, что еще недавно звучало бы как абсурд. Россия, страна, которая качает нефть из-под земли круглосуточно, осталась без бензина на заправках. Люди ночуют в очередях у колонок, фермеры не могут убрать урожай, а в Крыму ввели режим чрезвычайной ситуации именно из-за топлива. Как нефтяная сверхдержава дошла до талонов на бензин, разбираемся прямо сейчас.
25: Да, тема сегодня невероятно острая.
24: Ну и начать тут стоит с того, как вообще эта вся катастрофа выглядит на уровне, ну, повседневной жизни. Потому что статистика поисковых запросов в интернете сейчас, она реально пугает. Запросы со словами «где купить бензин» взлетели за месяц в 26 раз.
25: Ого, в 26?
24: Да, это больше 34 тысяч запросов в сутки. То есть, ну, становится абсолютно понятно, да, люди больше не ищут там какую-то выгодную цену или скидочные бонусы, они просто ищут хоть какую-то работающую колонку.
25: Слушай, ну это маркер того, как вообще ломается привычная картина мира. Ведь заправка автомобиля – это всегда было такое фоновое, ну, автоматическое действие. Никто никогда не планировал поездку за бензином как какую-то сложную спецоперацию.
24: Угу, абсолютно.
25: А теперь это реально вопрос базового выживания. И вот это утроение запросов о сроках хранения топлива, это, скажем так, показатель того, что общество перешло в режим такого глубокого недоверия к инфраструктуре в стране.
24: И на федеральных трассах, вот взять ту же М4 Дон или М12 Восток, там разворачиваются просто настоящие драмы. Многокилометровые пробки стоящих машин, водители ночуют прямо на парковках перед ЭЗС.
25: Кошмар.
24: В Чите вообще фиксировали очереди к колонкам по 3 километра. И люди занимают места с 4 или 5 утра. Причем многие глушат моторы, чтобы не тратить вот эти жалкие остатки топлива на кондиционер, и сидят в раскаленных на солнце машинах часами.
25: И знаешь, что самое страшное в этой ситуации? То, что вот это многочасовое ожидание, оно ведь совершенно не гарантирует результата. Регулярно возникают ситуации, когда человек стоит в очереди, там 5 часов, подъезжает к колонке, и тут бац, администрация заправки просто вешает табличку «технический перерыв» или спокойно заявляет, что дневной лимит исчерпан.
24: Подожди, а зачем сети так поступают? Разве им не выгодно, ну, просто продать все, что есть в резервуарах, и заработать деньги?
25: Ну, в нормальных рыночных условиях, конечно, выгодно. Но сейчас, в условиях такого системного дефицита, нефтяные компании вынуждены просто придерживать остатки. Чтобы растянуть их по времени и сымитировать такую бесперебойную работу перед проверяющими органами.
24: А, то есть создать видимость, что все нормально.
25: Именно. Потому что если заправка распродаст все за час и закроется на 3 дня, это сразу вызовет вопрос у антимонопольной службы. Вот поэтому продажу искусственно тормозят. Отсюда и вспышки агрессии, драки у колонок. Любая очередь мгновенно превращается в пороховую бочку.
24: Слушай, ну тут еще на сцену выходит абсолютный хит сезона. Это канистры. Металлические емкости просто смели со складов и из магазинов за какие-то считанные дни.
25: Но это ожидаемо, все пытаются сделать запас.
24: И закономерно, что люди начали приезжать на заправки с пластиковыми тарами. Но им отказывают, потому что федеральные правила строго запрещают наливать топливо в пластик.
25: Есть такое?
24: Висят объявления, что отпуск топлива физическим лицам в тару запрещен. Якобы, чтобы, вот тут цитата, не создавать ажиотажный спрос.
25: Но это классическая попытка региональных чиновников просто переложить ответственность. Заявляешь, что дефицит возник из-за паники населения, но это значит полностью отрицать реальность.
24: Ну да, звучит странно.
25: Запасание топлива в условиях пустых заправок – это не причина кризиса, это абсолютно рациональное поведение. Если у человека есть генератор для дома или трактор, он просто обязан сделать запас. И запрещать людям спасать свое хозяйство, обвиняя их же в панике – это какая-то тотальная управленческая слепота.
24: Вот в Приморье, например, для дальнобойщиков ввели лимит не более 100 литров на грузовик в городской черте.
25: 100 литров? Серьезно?
24: Да. 100 литров для тяжелой фуры звучит как какая-то злая шутка.
25: Это даже не шутка, это паралич грузоперевозок. Груженная фура потребляет от 30 до 40 литров на сотню километров. То есть этот лимит позволяет проехать максимум, ну, километров 300 до следующей пустой АЗС.
24: Жесть.
25: Получается искусственное замедление всей кровеносной системы экономики. Товары едут дольше, рейсы массово срываются.
24: И вот эта инфекция лимитов, она начала очень быстро расползаться по карте. Если сначала это были только южные трассы, то теперь дефицит накрыл более 50 регионов. Крым, например, оказался в полной изоляции. Сначала там прекратилась свободная продажа, а затем вообще ввели режим чрезвычайной ситуации.
25: Ну, географическая изоляция полуострова просто сработала как усилитель кризиса. Логистика туда и так всегда была сложной, а в условиях дефицита система просто схлопнулась в один момент.
24: В Севастополе даже вернулись к талонам. Выдача по QR-кодам не больше 20 литров. Но слушай, Крым же связан мостом с материком. Почему нельзя просто привезти топливо из соседнего Краснодарского края?
25: А потому что в Краснодарском крае его тоже катастрофически не хватает. Возникла вообще абсурдная миграция водителей из Крыма, едут через мост, стоят в диких пробках, заправляются на материке и едут обратно.
24: Ага, и тратят бензин по дороге.
25: Учитывая расстояние и эти пробки, половина этого купленного лимита сгорает просто на обратную дорогу. Топливо выкачивается из одного дефицитного региона в другой практически с нулевой эффективностью.
24: А ситуация на Кавказе выглядит вообще не лучше. В Дагестане цены на 92-й бензин пробили отметку в 87 рублей за литр, и там тоже ввели лимит в 20 литров. Для горных сел это звучит просто как приговор. Там ведь нет никакой альтернативы в виде метро или электричек.
25: Ну, конечно. Для горного села автомобили – это, по сути, единственная связь с цивилизацией. Скорая помощь, подвоз продуктов, поездка в райцентр по делам. 20 литров не хватит даже на то, чтобы съездить по горным серпантинам туда и обратно.
24: Ужас.
25: Целые поселения оказываются просто физически отрезанными от мира.
24: А в Сибири дефицит, но вполне ожидаемо, породил огромную теневую экономику. В Иркутске перекупщики продают бензин по 300 рублей за литр прямо с машин при официальном лимите на заправках в 50 литров. Но знаешь, больше всего меня поражает ситуация в Ханты-Мансийском автономном округе. Регион, который добывает около 40% всей нефти в стране, остался без топлива. В Москве и Санкт-Петербурге открытого коллапса с очередями по 3 километра вроде бы не наблюдается, если судить по новостям.
25: А там просто применяется хитрая тактика маскировки. Открытых объявлений на столбах нет, но действуют жесткие скрытые лимиты.
24: Это как?
25: Ну смотри, крупные сети отпускают по 20-30 литров строго в бак, без наливов канистры. И водитель узнает об этом только в тот момент, когда подходит к кассе расплачиваться. На бумаге, в отчетах чиновников, кризисов в столицах как бы нет. Но по факту система работает на абсолютном пределе возможностей, постоянно балансируя на грани полной остановки.
24: И вот здесь начинается, наверное, самое интересное и пугающее. Столкнувшись с такой острой физической нехваткой объемов, принимается решение увеличить их за счет резкого снижения качества. Происходит такое тихое, незаметное возвращение к экологическому стандарту Евро-3, хотя на колонках продолжают наклейки висеть Евро-5.
25: Разница между этими стандартами просто колоссальна. И главная угроза здесь – это сера.
24: Да, цифры реально впечатляют. В настоящем Евро-5 допускается максимум 10 миллиграммов серы на килограмм, а в Евро-3 разрешено 150 миллиграммов. С 15 раз больше. А в дизельном топливе лимит вообще повышен до 350 миллиграммов.
25: Это очень много, это катастрофически много.
24: Плюс разрешено использование монометиланилина, ну или ММА. Это присадка, которая раньше крайне жестко контролировалась. Выбросы оксида углерода растут более чем вдвое, с 1 грамма на километр до 2,3 грамма. Миллионы машин ежедневно стоят в глухих пробках мегаполисов. Качество воздуха деградирует просто на глазах.
25: Это неизбежно при таком стандарте.
24: Но знаешь, что в этой ситуации с грязным бензином поражает меня больше всего?
25: Запрет на его экспорт.
24: Да, вот именно. Этот высокосернистый бензин разрешен исключительно для внутреннего потребления. Поставлять его за рубеж строжайше запрещено законом.
25: Ага, чтобы не нарушать контракты.
24: Получается очень интересная картина. Те, кто принимает эти стандарты, они ведь прекрасно понимают химию процесса. Они знают про токсичность, про убитые моторы, про отравленный воздух в городах.
25: Это предельно четкая, циничная расстановка приоритетов. Признается абсолютно приемлемым сбрасывать такой суррогат на внутренний рынок, заставлять граждан дышать повышенными выбросами и оплачивать дорогостоящий ремонт автомобилей.
24: Угу.
25: Но при этом сохраняется какой-то панический страх испортить репутацию или там нарушить международные договоренности перед зарубежными покупателями. Это просто двойные стандарты в чистом виде.
24: Хорошо. Если заводы не справляются, возникает самый, ну, очевидный вопрос. А почему бы просто не купить нормальный бензин за границей? Из каждого утюга звучат заявления, что масштабный импорт решит все проблемы.
25: Эти заявления полностью разбиваются о суровую математику логистики. Иллюзия импорта – это, пожалуй, один из самых опасных мифов текущего кризиса.
24: Давай посчитаем. Внутреннее потребление бензина в России составляет примерно 35-38 миллионов тонн в год. Белоруссия, на которую так часто кивают, как на спасителя, производит всего около 3 миллионов тонн.
25: Им же самим нужно на чем-то ездить и убирать урожай.
24: Вот именно. У Казахстана излишков тоже нет. То есть физически взять топливо по соседству просто негде.
25: И тогда возникает логистический шедевр – схема с Индией.
24: Российская сырая нефть грузится в танкеры и плывет в Индию. Там местный завод ее перерабатывает, и уже готовый бензин грузится в другие танкеры и плывет обратно.
25: Двойного фрахта. Гонять нефть в Индию, чтобы купить бензин, это, ну знаешь, как отправить вагон муки на другой континент, чтобы купить там и привезти обратно нарезанный батон хлеба.
24: Точно.
25: Стоимость транспортировки, страховки судов, проходы через проливы – все это делает итоговый продукт астрономически дорогим. Танкер идет в одну сторону неделями. Это не кнопка, которую можно так клик, нажать и получить топливо завтра.
24: и сколько в итоге дает эта сложнейшая морская операция. Цифры показывают около 200-250 тысяч тонн импорта в месяц при потребности в 3 с лишним миллиона тонн ежемесячно.
25: Это меньше десятой части всех потребностей. Это даже не пластырь на сломанную ногу. Это попытка вылечить открытый перелом, не знаю, подорожником. Чтобы такой дорогой импортный бензин хоть кто-то покупал, государству приходится субсидировать разницу из бюджета. Получается, система буквально сжигает деньги, чтобы привести каплю в море.
24: Но самый страшный удар наносится даже не по автомобилистам. Дефицит бьет в самую чувствительную точку – продовольственную безопасность. Июнь и июль на юге – это же сезон уборочной кампании.
25: Да, а современное сельское хозяйство не работает на конной тяге, как известно.
24: Именно. Комбайны, трактора, зерновозы – все это потребляет колоссальные объемы дизельного топлива. А дизель с апреля взлетел в цене на 42%. На оптовых биржах цены бьют вообще все исторические рекорды.
25: Фермеры столкнулись с ситуацией, когда топлива просто нет физически, ни за какие деньги. Техника тупо стоит в полях. Аграриям на Кубани приходится искать дизель где-то в Поволжье, нанимать бензовозы и везти его за сотни километров.
24: А зерно-то ждать не будет?
25: Конечно, не будет. У озимой пшеницы есть очень строгий технологический срок уборки. Если она перестоит в поле, колос высыхает, и зерно просто осыпается на землю. Или, что еще хуже, в сухую погоду возникают пожары. Потерять урожай из-за того, что нечем заправить комбайн – это катастрофа для всей производственной цепочки.
24: И эта цепная реакция абсолютно неизбежна. Меньше собранного зерна означает его резкое удорожание. Дорогое зерно – это дорогая мука и дорогой хлеб. Но это только начало цепочки.
25: Да, потому что зерно – это еще и основа комбикормов для птицефабрик и животноводческих комплексов.
24: Совершенно верно. Топливный кризис на Кубани через пару месяцев обернется переписанными ценниками на мясо, молоко, яйца и курицу в каждом супермаркете страны. Логистика доставки этих продуктов в рефрижераторах тоже сильно подорожала из-за того же дизеля. Кризис, начавшийся у заправочной колонки, приходит прямо на кухонный стол каждому.
25: Да, от этого не спрятаться. И если смотреть на ситуацию глобально, возникает один очень-очень важный вопрос. Когда базовая бензиновая инфраструктура, на которой держались целые регионы десятилетиями, становится настолько хрупкой, непредсказуемой и дорогой, не станет ли это самым жестким и неконтролируемым толчком к кустарной электрификации? Или там к массовому переходу на альтернативные виды транспорта? Возможно, этот кризис заставит людей менять не заправки, а вообще сам принцип того, на чем они ездят.
24: Итог простой. Между нефтью в земле и бензином в баке стоят заводы. Заводы повреждены. Починить их быстро не получится. Запчасти под санкциями. Технологии ушли вместе с западными партнерами. Импорт из Азии – это пластырь, а не лечение. Поэтому очереди, лимиты и грязный бензин – это не временные неудобства. Это новая реальность, которая пришла надолго. С вами был «Разбор дня». До следующего выпуска.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
5: Готовимся к экономии и массовой отправке на фронт. После выборов в Госдуму в Калининградской области грядет повышение налогов и мобилизация. Как вам такая перспектива? Реалии рынка жилья Калининграда. Низкий спрос и падение цен. Как общая нестабильность в стране влияет на закрытие бизнеса в регионе? НАТО будет действовать жестче. Истребителям Альянса разрешили сбивать воздушные цели над Балтикой. Российские самолеты попадают в зону риска. Итак, после сентябрьских выборов в Государственную Думу в Калининграде Калининграде и других муниципалитетах планируется троекратное увеличение налога на имущество физических лиц. Имеются в виду дома, квартиры, комнаты, гаражи с 0,1% до 0,3% от кадастровой стоимости в год. Среди причин повышения называется то, что ставка в 0,3 уже несколько лет установлена в Гурьевском муниципальном округе. Мол, пора и остальным муниципалитетам подтянуться до верхней планки.
6: Причем в Министерстве финансов регионального правительства уже подготовили необходимые расчеты и документы для внесения налоговых изменений. Повышение налога на имущество физлиц запланировали после выборов в сентябре этого года. При этом в обосновании не учтена разница в кадастровой стоимости между, к примеру, Гурьевским районом и Калининградом, зачастую достигающая десятков раз, особенно приземельным участкам. По факту значительно вырастут платежи у владельцев крупных земельных участков. Собственникам квартир также нужно быть готовым к серьезному ежегодному платежу.
5: Повышение налогообложения эксперты связывают с продолжением спецоперации, которая, как известно, требует постоянных финансовых вливаний, особенно на фоне огромного дефицита бюджета 6 триллионов рублей и сложностей с экономикой на фоне санкций. К тому же предстоящая эскалация боевых действий, о чем накануне заявил пресс-секретарь президента Песков, в нынешних условиях, по мнению военных аналитиков, невозможно без новой мобилизации. О принудительном призыве более миллиона человек в июле стали активно писать Z-каналы. Мол, мобилизация может состояться в октябре, после выборов в Думу, и будет сопровождаться ограничениями на выезд из страны. В начале июня сообщение о принципиально принятом решении о мобилизации появилось в телеграм-канале депутата Госдумы Андрея Гурулева. Позже, впрочем, он заявил, что канал взломали, и ничего такого он не писал. Однако открыто о массовом призыве осенью говорят уже даже военкомы и вербовщики на фронт. Неизбежность мобилизации обсуждают и на всех ветвях власти, как один из сценариев восполнения дефицита людей на фронте. Дефицит возник из-за резко сократившихся темпов набора по контракту и возросших потерь.
7: По оценке американского аналитического центра стратегических и международных исследований, с начала СВО российская армия потеряла почти 1,5 миллиона человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести. Это больше населения Казани. На поле боя погибли 450 тысяч россиян, подсчитали американские аналитики. Это в 9 раз больше, чем совокупное число погибших граждан Советского Союза и России во всех войнах после Великой Отечественной войны. Также по этим подсчетам, если большую часть специальной военной операции российская армия теряла в 2-3 раза больше военных, чем Украина, то в первой половине 2026 года российские потери почти в 8 раз больше.
5: Минобороны статистику погибших и раненых не публикует. Поэтому на основе данных из открытых источников стало известно, что страна теряет от 30 до 34 тысяч человек в месяц. Это больше, чем успевают набирать воевать. Для сравнения, приток новых контрактников оценивается в 27 тысяч в месяц. То есть ежемесячные потери превышают число контрактников, в зоне СВО наблюдается ощутимая нехватка солдат. И один из вариантов пополнить ее – это мобилизация, которая де-факто продолжается и сейчас. Кстати, в Калининградской области вопросами комплектования частей контрактниками уже занимается недавно назначенный министр региональной безопасности Дмитрий Коннов. И если на фронте наблюдаются проблемы с живой силой, то у калининградского бизнеса с началом СВО и после введения западных санкций также возникли свои трудности. Кризис в сфере грузоперевозок Калининграда привел к закрытию крупного игрока рынка – компании «Рустранссервис».
8: Причина ухода «Рустранссервис» с рынка грузоперевозок видна в цифрах. Если в 2021 году компания показывала рекордную выручку – почти 187 миллионов рублей, то в 2025 этот показатель рухнул на 95% – до 3 миллионов рублей. Владельцы признают, с 2022 года возить грузы в регионе стало невыгодно из-за нехватки заказов, низких тарифов и проблем с логистикой. Поэтому весной прошлого года «Рустранссервис» остановил перевозки – распродал технику и имущество, чтобы погасить долги, и сократил штат. Прибыль за прошлый год получилась только за счет распродажи имущества. В июне компания официально прекратила свое существование.
5: С Согласно статистике Калининградстата, за 5 месяцев 2026 года в Калининградской области ликвидированы 374 предприятия. Доля убыточных крупных и средних предприятий подскочила до 45%, а их совокупный убыток составил 23 миллиарда рублей. Большинство закрывающихся структур – это компании в сферах торговли, строительства и логистики. Не обошли проблемы стороной и рынок жилья. Цены на посуточную аренду в Калининграде рушатся, а спрос за 3 месяца просел на 10%. Основными причинами стали нестабильная ситуация в стране, задержки авиарейсов из-за атак БПЛА и спонтанные поездки туристов, рассказала собственник компании 39 квартир Светлана Казачкова-Бабушкина.
9: В первую очередь спрос на жилье в Калининградской области рушит нестабильная политическая ситуация, которая складывается в стране и вокруг региона. Постоянные сбои авиарейсов из-за угроз беспилотников, да и цены на перелеты выросли. Глубина бронирования сейчас крайне низкая. Люди готовы планировать отдых не заранее, а за 1-2 дня, что критически ухудшает положение дел. Условно, владельцы квартир ломают голову. Снижать цену сразу ради брони на месяц или ждать своего гостя и терять деньги. Это тянет за собой снижение цены аренды. Пока турпоток держится на уровне прошлого года, хотя все надеялись на рост.
5: И в завершении о резком изменении формата миссии НАТО, которая более 20 лет обеспечивает безопасность воздушного пространства стран Балтии.
10: В Альянсе решили превратить миссию патрулирования в систему противовоздушной обороны. Это позволит экипажам истребителей Альянса принимать решения по уничтожению воздушных целей, представляющих угрозу. Так, суть изменений обозначил во время саммита НАТО в Анкаре президент Литвы Науседа. До этого главной задачей патрулирования Альянса считалось выявление и сопровождение российских

0: Срочные службы. Как сообщил Департамент оборонных ресурсов страны, службу срочники будут проходить в дивизионе противовоздушной обороны. Будут учиться управлять современным ракетно-зенитным комплексом средней дальности. Он предназначен для уничтожения самолетов, вертолетов и крылатых ракет. В свою очередь, Россия стягивает войска к границам НАТО. Речь идет о строительстве новых казарм, расширении существующей инфраструктуры и наращивании военного присутствия по меньшей мере в 5 районах вблизи границ государств Альянса. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
2: Всем привет! Подъехали очередные новости из дурдома. Компания, связанная с застройщиком шикарного комплекса в национальном парке «Кушская коса», получит льготный кредит на 99 миллионов рублей. По ставке 5% годовых. В рамках программы «Инвест от 80 до 85», которую губернатор без прозванных лично презентовал буквально недавно. Красиво, правда? Только один вопрос. А разницу между этими льготными 5% и реальной рыночной ставкой кто платит? Правильно, вы. Каждый, кто живет и работает в Калининградской области. Из ваших налогов. Из вашего кармана. Давайте на секунду вспомним, о ком вообще речь. «Спецавтотранс» – это компания с московским налоговым адресом, прописанная в квартире в Калининграде. Выручка в 2022 году – почти 4 миллиона рублей, а чистый убыток – 6,5 миллионов. Гендиректор – человек с пропиской на Чукотке. Это не крупный инвестор с историей и репутацией. Это структура, которую до поры до времени никто не знал. И вот именно ей в марте 2023 года правительство Калининградской области подписало соглашение о сотрудничестве. Отдало фактически национальный парк – объект всемирного наследия ЮНЕСКО. По условиям, которые сами чиновники впоследствии не могли внятно объяснить. А что они там собираются строить? На особо охраняемой природной территории федерального значения апарт-комплекс площадью 270 тысяч квадратных метров, высотой 21 метр, плюс намыв 8 гектаров искусственных островов в Кушском заливе. Прогулочная набережная длиной 688 метров. Стеклянные фасады прямо на пути миграции птиц. В среднем над Кушской косой дважды в год пролетает порядка 10 миллионов птиц по Беломоро-Балтийскому миграционному пути. По оценкам орнитологов, гибель до 15 тысяч птиц в сутки в период перелетов. Вот почему это назвали «стеной смерти». Не журналисты придумали страшилку, ученые посчитали цифру. И эта цифра ужасает. Теперь самое интересное. Что делал все это время губернатор? Говорил замечательные вещи. «Решение принято. Там ничего не будет строиться в этом формате, пока я здесь работаю», — заявил без прозванных публично. Красиво, решительно. А потом добавил. «Я раз сказал, второй раз повторять не буду». Только одна маленькая проблема. Соглашение с компанией никто не расторг. Пока губернатор произносил слова, застройщик работал. «Спецавтотранс» через суд зафиксировал увеличение площади своего землевладения до 7 гектаров. Компания самостоятельно отозвала уведомление о проведении общественных обсуждений, якобы из-за технических ошибок в документации. Слушания сорваны, суды выиграны, земля прирастает. А слова про «не будет строиться» висят в эфире. Красивые и абсолютно ни к чему не обязывающие. Особо хочется остановиться на одном факте. Компания заказала орнитологическое исследование, ученые провели работу честно и получили результаты, которые не понравились заказчику. Что дальше? Выводы о негативном влиянии на птиц просто исключили из итоговой документации по оценке воздействия на окружающую среду. Это не домыслы. Именно об этом просят провести прокурорскую проверку авторы петиции в защиту косы, которую подписали десятки тысяч россиян. Науку под стол, экологов за дверь. ЮНЕСКО, к слову, этим объектом тоже заинтересовалась. Вопрос только, поможет ли. И вот на этом фоне появляется программа «Инвест от 80 до 85». Губернатор лично ее презентует. Красивое название, красивые цифры, развитие региона, поддержка инвесторов, будущее Калининградской области.

0: все правильно звучит. Только когда смотришь на то, кто конкретно получает деньги по этой программе, картинка резко меняется. 99 миллионов рублей. 5% годовых. При том, что реальная рыночная ставка сегодня в разы выше. И разницу между льготной и рыночной ценой кредита погашает региональный бюджет, то есть ваши налоги. Задайте себе простой вопрос. А вы, как предприниматель Калининградской области, вы могли бы получить такой кредит по такой ставке, на такую сумму? Ответ мы все прекрасно понимаем. Подобные программы существуют не для всех. Они существуют для тех, кто близко, для тех, кого принято называть своими. И именно теперь окончательно понятно, почему в 2023 году губернатор подписал то самое соглашение, на условиях, которые ни один нормальный переговорщик от лица региона не должен был принять. Смешно и горько вспоминать, сколько раз звучали заверения о том, что никакого строительства в заповеднике нет и не будет. Слова есть, но соглашение действует. И деньги идут из бюджета. Спецавтотранс – это не просто бизнес. Это свои люди. И программа «Инвест от 80 до 85» – это не поддержка экономики региона. Это предвыборная раздача с красивым брендингом, которая является частью избирательной программы «Единой России» на выборах в Госдуму. Под разговоры о развитии, инвестициях и туристических кластерах тихо пилятся бюджетные деньги. Уничтожается природное наследие федерального значения. Гибнут птицы. Сначала в расчетах орнитологов, потом, если это не остановить, в реальности. А объект ЮНЕСКО превращается в строительную площадку для тех, кому повезло оказаться достаточно близко к власти. А налогоплательщики субсидируют все это. Петиция в защиту Кушской косы уже существует. Ее можно найти и подписать. Пока. Потому что когда стена будет построена, тогда заповедник уже не вернуть. И деньги из бюджета тоже. На этом все. Услышимся в новом выпуске.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Опасность дня.
2: Нынешний топливный кризис может стать самым масштабным за всю историю России. НПЗ горят вплоть до Урала. А восстановить производство бензина в условиях западных санкций, по словам экспертов, уже невозможно.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
3: Начальник пресс-службы Главного управления МВД России по Краснодарскому краю Александр Рунов о задержании двух мужчин, которые везли на перепродажу 1000 литров бензина, за что им может грозить до 6 лет колонии.
4: Полицейские задержали нелегальных продавцов бензина. Ими оказались двое жителей Ростова-на-Дону. Молодые люди по объявлению в мессенджере нашли оптового заказчика топлива, приобрели в своем городе тонну 95-го и приехали в Краснодар, чтобы продать бензин по завышенной стоимости. Горючее ростовчане привезли в арендованном легковом автомобиле без каких-либо опознавательных знаков об опасном грузе. В действиях молодых людей усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей 238 Уголовного кодекса Российской Федерации. Проводится проверка.
1: Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
5: Зона повышенного риска. Пол Крыма 5-е сутки без света и воды из-за ударов дронов по энергосистеме. Бензина нет вторую неделю. В Крыму спустя 4 дня после атаки никак не могут восстановить энергоснабжение. Света полностью нет в Армянске, Джанкое, Красноперекопске, Джанкойском и Красноперекопском районах, сообщила Крымэнерго. В Евпатории, Керчи, Саках, Симферополе, Судаке, Феодосии, а также в Белогорском, Кировском, Красногвардейском, Ленинском, Раздольнинском, Сакском и Советском районах электричество подают поэтапно. В Нижегорском и Первомайском районах введены дополнительные ограничения. Таким образом, проблемы с электроснабжением сохраняются в 18 из 29 городов и районов полуострова. Крымэнерго объяснила затянувшийся блэкаут ударами ВСУ по объектам энергосистемы и заверила, что восстановительные работы ведутся круглосуточно.
6: В связи с технологическими нарушениями, вызванными внешними воздействиями на высоковольтных сетях, произошло массовое отключение потребителей всех городов и районов Республики Крым.
5: Кроме того, сообщается об отсутствии воды на ряде улиц Алушты, Джанкоя и Сак, а также в 17 селах, преимущественно в Джанкойском районе. Как пишут местные телеграм-каналы, только с начала июля в Крыму под атаки попали более 10 объектов электроэнергетики. В отдельных районах полуострова электричество отсутствует по несколько дней, в других введены графики отключения электроэнергии. На этом фоне в Крыму начали появляться специальные мобильные точки, где можно зарядить телефон или подключиться к интернету.
7: Смотрите, прикол, в Крыму появляются пункты заряда телефона и Wi-Fi. Я думаю, что здесь люди так трутся? Оказывается, тут целый бизнес.
5: В Крыму проблемы не только с электричеством, но и с бензином. Купить топливо нельзя ни за наличный, ни за безналичный расчет. Власти призывают жителей и гостей полуострова потерпеть.
8: На крымских АЗС отпуск топлива за наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам будет прекращен. Топливо будет отпускаться только службам, государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым. О всех принятых решениях, согласно режиму действия АЗС, будет сообщено дополнительно. Прошу всех соблюдать спокойствие и руководствоваться только официальными источниками информации.
5: На фоне проблем с топливом, энергоснабжением и транспортной логистикой количество желающих провести отпуск на полуострове продолжает сокращаться. Туристы и ранее побаивались ездить на полуостров из-за постоянных обстрелов, а теперь и подавно, отмечают эксперты. По их словам, летний сезон в Крыму оказался под угрозой. То, что в Крыму стало тревожно, признают и местные жители.
9: Практически каждый день у нас начинается и заканчивается сиренами. По всему городу просто объявления в опасности. А иногда слышны взрывы очень сильные. Это прям пугает, честно говоря. У меня маленький ребенок, и когда происходят такие ситуации, мы часто с ней находимся в ванной.
5: Накануне, после многочисленных жалоб крымчан под постами чиновников на длительное отсутствие света и воды, а также требований ввести графики подачи энергии, власти отключили комментарии в своих пабликах. Жители писали, что не могут купить продукты, связаться с близкими и не получают правдивой информации о ситуации, тогда как чиновники призывают доверять только официальным сообщениям. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
3: Из-за топливного кризиса добраться на машине с Дальневосточного федерального округа России в центральные регионы страны становится большой проблемой. Разве что только на автовозе.
10: Короче, на автовозе мы едем третий день, и сейчас я умному человеку, который разговаривать нормально умеет, вам камеру. И, в общем, все интересующие вопросы пишите, пожалуйста, в личку. Стоимость автовоза в комментариях я не оставлю.
11: Граждане, привет. Если вы решили ехать сейчас из Владивостока в центральную Россию, это плохая идея. Где-то за 1500 километров до Читы у вас на заправках закончится бензин полностью. И все. И дальше примерно 1500-2000 километров бензина не будет. Бензин появляется на заправках после Байкала. После Улан-Удэ, после того, как Байкал проедете. И как бы все. Если у вас с собой литров 200 нет, то даже не рыпайтесь. Садитесь на самолет, езжайте домой, машину на автовоз.
1: К Криминальные новости.
12: Отец бывшего полицейского, который убил троих родственников бывшей жены в Таганроге, покончил с собой. Именно с ним Евгений Утесов скрывался после расправы с родственниками экс-супруги. Тело 69-летнего Утесова-старшего нашли в лесу в Ростовской области. Следователи также установили, что в доме, где произошла трагедия, также находилась женщина с маленьким ребенком и другие люди. Однако они смогли спрятаться, и их Евгений не нашел. Он также попытался сжечь дом, но пожар быстро потушили. Напомню, в Ростовской области возбудили дело о тройном убийстве. Главный подозреваемый – 44-летний Евгений Утесов. Он лишил жизни отца, мать и бабушку своей бывшей жены, депутатки городской думы Таганрога Оксаны Гончаровой. Отца Гончаровой Утесов зарезал, ее мать и бабушку застрелил. Соучастником считали и отца Утесова, который помог сыну скрыться с места убийства. В скорости экс-полицейского задержали. Утесов работал в МВД с 2005 по 2017 год. В январе 2017 его уволили за прогулы, но суд восстановил его в должности. К августу того же года его уволили повторно, уже из-за уголовного дела о причинении вреда средней тяжести, которое велось против него в 2002 году, еще до поступления на службу, и позже было прекращено по примирению сторон. Сообщается, что тройное убийство было совершено на фоне развода. Супруги не могли поделить имущество. Кроме того, встал вопрос о дальнейшем воспитании их троих детей. В телеграм-канале Z-блогера 13-го объявили об его аресте. Сообщается, что провоенного блогера Егора Гузенко, известного под псевдонимом 13-й, арестовали на 2 месяца. Ему вменяют статью о возбуждении ненависти либо вражды. Какой суд его арестовал, не уточняется. При этом в канале открыт сбор на нужды Гузенко. В октябре 2024 года Гузенко уже задерживали по обвинению в применении насилия к представителю власти. Однако позже он подписал контракт с Минобороны и уехал на фронт. С середины мая 13-й якобы перестал выходить на связь. В его телеграм-канале утверждалось, что у него изъяли телефон, а затем отправили в штурм после двойного перелома ноги со смещением. Диана Шурыгина моет полы и туалеты в камере СИЗО «Печатники», куда ее отправили из зала суда. Соседки узнали блогершу порнозвезду и заставили ее трудиться, пишет Шот. Вместе с Дианой в камере СИЗО-6 сидят женщины, задержанные за наркотики, хулиганство и мошенничество. Шурыгина – единственная в этой компании, кого взяли за съемки и распространение фильмов для взрослых. В ближайшие дни порнозвезда будет орудовать только шваброй. Из развлечений также прогулки во дворике, спортзал, библиотека и мастерские, где можно вышивать или вязать. Шурыгину сначала не стали заключать под стражу и отправили под домашний арест. Но она нарушила правила и вышла в интернет. Тогда меру пресечения изменили. Диане Шурыгиной грозит 6 лет колонии. Перед задержанием она вербовала российских девушек для работы в порно-студиях. А узнав об уголовном преследовании, попыталась сбежать за границу, но не успела. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Главные новости дня.
13: Эффект домино. Удары по нефтезаводам обрушили производство дизеля вдвое. Первый регион России ради экономии топлива переводит сотрудников на удаленку.
14: Прошел сейчас сотрудник заправки по всем машинам вдоль очереди. Говорит, бензина не будет сегодня.
13: Очереди на заправках, ограничения на продажу топлива, километровые пробки возле АЗС. Все это постепенно становится новой реальностью большинства регионов России. И похоже, теперь топливный кризис начинает влиять не только на автомобилистов. По данным профильных специалистов, после серии ударов по НПЗ, производство дизельного топлива в России сократилось минимум на 40%. Если раньше страна спокойно отправляла огромные объемы дизеля на экспорт, то теперь его выпускают почти столько же, сколько сами потребляют.
15: Производство дизельного топлива сократилось примерно до уровня внутреннего потребления. Прежнего экспортного профицита больше нет.
13: Военный эксперт Юрий Федоров считает, что именно этого эффекта и добилась Украина, усилив удары по нефтянке.
16: Разрушить один нефтеперерабатывающий завод недостаточно. Задача – постепенно нарушить всю систему. Когда один НПЗ останавливается, второй работает в полсилы, третий ремонтируется. Дефицит начинает ощущать уже вся страна.
13: И первые последствия уже наступили. В Новосибирской области власти официально рекомендовали предприятиям перевести сотрудников на дистанционную работу. Причина – небывалая для России экономия топлива. Кроме того, жителям советуют по возможности отказаться от поездок на личных автомобилях, сказал губернатор.
16: Рекомендуем организациям перевести сотрудников на дистанционный режим работы и принять меры по сокращению расхода топлива.
13: В Санкт-Петербурге и Ленинградской области власти уже открыто обсуждают продажу бензина по QR-кодам и даже возможность заправляться по четным и нечетным дням.
15: Рассматриваются разные варианты. QR-коды, заправка по графику. Наша задача – избежать ажиотажа и обеспечить людей топливом.
13: Еще несколько недель назад после каждой атаки сообщали только о пожаре на очередном нефтезаводе. Теперь последствия становятся куда заметнее. Люди часами стоят в очередях за бензином, предприятиям рекомендуют работать из дома, а власти начинают думать, кому и сколько топлива вообще можно продавать. Похоже, эффект от ударов по нефтяной инфраструктуре постепенно выходит далеко за пределы самих НПЗ. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Беда дня.
2: Житель Читы установил антирекорд по ожиданию в очереди на заправке. Мужчина простоял в ней 39 часов, но в итоге смог купить только 20 литров бензина. Тем временем уже в 16 регионах из-за отсутствия топлива ограничили работу общественного транспорта.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
2: Политический обозреватель Андрей Цыганов о том, что удары по украинским бензоколонкам не имеют стратегического смысла, тогда как Киев вместе с Западом продолжают уничтожать критически важную российскую инфраструктуру.
17: Ну, в стратегическом плане эти победы влияют на вопросы войны и мира чуть больше, чем никак. Особенно если помнить, что та же Константиновка, так же как и Славянск и Краматорск, уже были в руках русских воинов в 2014 году. А между тем, враг пытается нанести России именно стратегическое поражение, вынося один за другим наши НПЗ, а также коммуникации и даже электричество в прифронтовых областях. Представители блока НАТО, вроде финского президента Стуба, всячески одобряли удары вглубь России. А мелкотравчатые эстонцы предлагали помощь ВСУ в части организации атак на Санкт-Петербург. А Германия намерена просить США разместить у них, там, в Евросоюзе, производство томагавков. Россия на все это отвечала не ударами по центрам принятия решений и разведывательной инфраструктуре врага, тем же Старлинком, дата-центром Палантира, самолетом и спутником-разведчиком и так далее. Даже не обещаниями поставить наши калибры и цирконы каким-нибудь Ирану, Никарагу или Кубе. А усилением ПВО в отдельно взятой Москве, где вчера сбили почти 500 дронов, к счастью, без потерь для москвичей, и продолжением заигрываний с американцами. Путин поздравил Трампа с 250-летием независимости США, которую, кстати, североамериканские штаты получили не без помощи Российской империи. Злая ирония судьбы. Ранее Трамп поздравил Путина с 35-летием независимости Российской Федерации. В смысле независимости от России, в которую современная РФ вляпалась во многом благодаря США и их агентуре в советской партноменклатуре. А еще в единый учебник истории внесли изменения про положительную роль США и лично Трампа в украинском вопросе. Комментировать такое – только портить. Дух анкориджа благовоняет, несмотря на реальность и даже политическую конъюнктуру. Правда, в канун саммита НАТО россиянам, а также западным обывателям опять показали Путина в военной форме, а Песков по кличке Кремль даже смог выговорить слово «война», в которую Россию и ДЕФ втянули западные страны. Но никаких практических выводов из этого не последовало. Потому что удары по украинским АЗС, так же, как и по западным арсеналам под Киевом, отнюдь не тянут на полноценный военный ответ. Особенно, если власть, наконец, признала страны Запада стороной войны.
1: Радиолента. Прямая речь.
3: Жители Ялты, ждущие в сильную жару, жалуются на длинные очереди на автозаправочных станциях и отсутствие информации о поставках топлива.
18: Кто спит, кто в жару такую, в пекло. Здесь по машинам, ну, очень-очень жарко. Вон очередь там, я не знаю, уже сформировалась, ну, очень далеко. Я даже отсюда сейчас вам не покажу. В общем, самое обидное, что никто ничего говорить не хочет. Вот это прям очень обидно. Скажите, будете наливать или не будете? Все, точка, да? То есть людям ждать неизвестно. Все, что они говорят. Им ничего не известно. Оно понятно, все это ясно. Но я уверена, что есть хоть какая-то информация, да или не да. Стоит ждать или не стоит ждать. Но вот так это вообще просто бесчеловечно.
1: С нами делятся информацией солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие сводки с фронта, а военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
13: Мобилизация на осень. Сенсационные статьи западной прессы о том, что Владимир Путин поставил армии дедлайн по захвату Донбасса. Несмотря на экономические проблемы, небывалый топливный кризис и регулярные удары беспилотников по военным предприятиям в глубоком тылу, президент не планирует отказываться от спецоперации. Более того, как утверждают журналисты влиятельного агентства Рейтер со ссылкой сразу на нескольких источников, близких к Кремлю, Владимир Путин готовится к новой эскалации боевых действий. Согласно этой информации, президент по-прежнему считает полный захват Донбасса принципиальной задачей СВО и рассчитывает добиться этого в ближайшие месяцы.
19: Путин считает захват Донбасса делом принципа и уверен, что российская армия сможет добиться этой цели. В ближайшие месяцы вероятна эскалация боевых действий.
13: При этом, как пишут журналисты, часть ближайшего окружения президента предложила остановить спецоперацию по нынешней линии фронта. Причина – растущие проблемы в экономике, дефицит бюджета, давление на банковскую систему и снижение темпов роста. Однако Владимир Путин, как утверждают источники агентства, отказался обсуждать какие-либо территориальные компромиссы. О том, что эта информация западной прессы верна, по сути, говорит свежее заявление главы МИД Сергея Лаврова.
20: Россия не будет останавливаться на линии фронта в качестве условия для начала переговоров по Украине.
13: Военный эксперт Иван Ступак считает, что если перед армией действительно стоит задача завершить захват Донбасса в кратчайшие сроки, то без дополнительных ресурсов сделать это будет крайне сложно. Уже осенью страну может ждать, если не общая, то по крайней мере частичная мобилизация по образцу осени 22 года. Тем более, что для ее объявления никаких дополнительных указов не нужно, поскольку прежний указ никто не отменял, говорит Ступак.
15: Сегодня российская армия уже не наступает теми темпами, которые были раньше. Если политическое руководство действительно требует любой ценой ускорить продвижение, возникает вопрос, за счет каких сил. Именно поэтому снова появляются разговоры о возможной новой волне мобилизации.
13: Именно на этом фоне в Z-каналах начали активно обсуждать гипотезу, что осенью может быть объявлена новая мобилизация. Однако, подчеркну, официального подтверждения этой информации нет. Есть лишь оценки аналитиков о том, что без дополнительной силы Донбасс не захватить.
15: Главная проблема России сегодня уже не техника, а люди. Если задача состоит в том, чтобы любой ценой завершить захват Донбасса, то без пополнения армии сделать это будет крайне сложно. Поэтому разговоры о новой мобилизации выглядят вполне логичными, хотя окончательное решение остается исключительно за Кремлем.
13: Любопытно и другое. СВО продолжается уже более 4 лет. За это время армия понесла огромные потери. Страна столкнулась с санкциями, ударами по собственному тылу и серьезными экономическими проблемами. Но одна из главных целей, которую называли еще в феврале 2022 года, а это полный захват Донбасса, до сих пор так и не достигнута. И именно ради этой цели сейчас и готовы вновь повышать ставки. Цена разрушенного региона может стать для армии слишком высокой, но, похоже, об этом военная команда не думает. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Говорят военкоры.
0: Европа делает ставку на Турцию. Военкор Котинок о новой роли Анкары в НАТО.
21: В Европе продолжают делать реверансы в адрес Эрдогана. Министр обороны Бельгии Тео Франкен заявил, что Турция обладает очень сильной армией, современными технологиями и развитой оборонной промышленностью, а Европе необходимо сотрудничество с Анкарой. Эти заявления имеют абсолютно конкретную цель. Европейские страны действительно рассчитывают на турецкий военно-промышленный комплекс, в который Турция вкладывается уже на полную катушку и так, даже в ущерб своей же экономике. Дополнительным преимуществом остается наличие армии с реальным боевым опытом, которого нет у большинства европейских государств. Все это, по замыслу европейцев, в перспективе должно работать на большую войну против России. Вот так-то.
0: Военкор Живов о новых угрозах ударов по Москве.
22: На Украине пригрозили ударить новой баллистической ракетой по Москве. Во-первых, Москва и некоторые из их хорошо охраняемых военных объектов. Я практически на 100% уверен, что они не смогут перехватить это должным образом, заявил глава украинской компании FirePoint. По словам Штиллермана, Украину от появления баллистической ракеты якобы отделяет только испытание двигателя. После подтверждения ее работоспособности, Киев намерен начать испытания уже на территории России. Ранее Зеленский также заявлял, что Украина подошла очень близко к созданию собственной баллистической ракеты. Штиллерман неоднократно выступал с подобными заявлениями. Не паникуем, но относимся к таким словам серьезно. Наблюдаем, бережем себя.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Главные новости дня.
13: Нефтянка «Юга» полыхает. После удара дронов загорелся Ильский НПЗ. В Таганроге началась эвакуация.
23: Вот до меня, вот после меня, короче. Жесть какая-то. Вот сюда он упал, короче. Вот оттуда летел. И вот так вот. Бам.
13: Минувшей ночью беспилотники вновь нанесли серию ударов по топливной инфраструктуре, на этот раз на юге России. Под атакой оказались сразу несколько объектов в Краснодарском крае и Ростовской области. Одной из главных целей стал Ильский нефтеперерабатывающий завод, один из крупнейших НПЗ юга страны. Власти Краснодарского края подтвердили, что после падения обломков беспилотников на территории предприятия возник пожар.
24: В результате падения обломков беспилотного летательного аппарата произошло возгорание на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода. На месте работают оперативные службы.
13: Почти одновременно беспилотники атаковали и Ростовскую область. Под удар попали Азов, Таганрог, а также несколько объектов топливной инфраструктуры. По данным очевидцев, пожар вспыхнул на нефтебазе «Курган-нефтепродукт», расположенной в районе морского порта Таганрога.
25: Все в дыму. Слышали несколько взрывов подряд. Потом сказали срочно уходить, потому что рядом начинается эвакуация.
13: Вскоре городские власти официально подтвердили атаку. Жителей домов, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации, начали экстренно вывозить, написала в соцсети глава Таганрога Светлана Камбулова.
26: Беспилотная опасность в городе сохраняется. В настоящее время оперативно эвакуируем жителей, чьи дома оказались в зоне чрезвычайной ситуации.
13: Военный эксперт Роман Светанов считает, что выбор целей не случайен.
27: Сегодня удары наносятся уже не только по нефтеперерабатывающим заводам. Под ударом оказываются нефтебазы, терминалы, портовая инфраструктура. Все звенья одной логистической цепочки. Цель – нарушить не только производство топлива, но и его хранение, перевалку и доставку.
13: И пока на юге России тушили новые пожары, в Тверской области продолжала гореть нефтебаза «Тверьнефтепродукт», пораженная еще накануне. Судя по кадрам очевидцев, ликвидировать возгорание не удалось даже спустя почти сутки после атаки. И если еще несколько месяцев назад, после ночных налетов, речь шла об одном-двух попаданиях, то теперь все чаще под удар одновременно попадают сразу несколько объектов нефтяной инфраструктуры в разных регионах страны. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Одна новость максимум смысла. В Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
4: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня говорим о том, как Кремль за 4 года последовательно, методично и с большим достоинством отказывался от всего, что торжественно обещал в феврале 2022-го. Тогда речь шла о демилитаризации и денацификации всей Украины, то есть по-простому о том, чтобы снести украинское государство и поставить своих. Сейчас официальная цель звучит как «обеспечение неприкосновенности российских рубежей на долгую историческую перспективу». Почувствуйте разницу. Сегодня разбираем, как это произошло шаг за шагом, цитата за цитатой.
5: Да, этот масштабный откат назад требует очень детального рассмотрения, потому что одно дело проиграть сражение, и совсем другое заставить целое общество поверить, что изначальной битвы вообще не планировалось. Давай все-таки будем объективны к фактам. Разве в самом начале, вот в феврале 22-го, не заявлялось, что цель – это просто защита границы, помощь Донбассу? Ведь этот мотив до сих пор активно транслируется.
4: Вот тут кроется самая большая иллюзия. Если посмотреть на конкретные факты первых дней, становится очевидно, что масштаб амбиций был совершенно иным.
5: Ну да, колонны же шли прямо на Киев.
4: Именно. Какой Донбасс, если десант высаживается под столицей? Но самое главное, 25 февраля прозвучал абсолютно беспрецедентный призыв к украинским военным. Прямая цитата руководства страны «берите власть в свои руки».
5: То есть это был...
4: Это же буквальный открытый призыв к государственному перевороту в соседнем государстве.
5: С точки зрения международного права это вообще звучит как полный сюрреализм. Глава ядерной державы публично предлагает армии соседней страны свергнуть собственное правительство, чтобы потом с ними договариваться.
4: Угу.
5: Это показывает не просто уверенность в своих силах, это абсолютная оторванность планирования от реальности на земле.
4: В телеэфирах на полном серьезе обсуждались сроки в 3 дня.
5: Максимум неделя, да. Я помню эти эфиры.
4: Рисовались карты с огромными красными стрелками, предрекающими скорый парад. Никто вообще не рассматривал сценарий затяжного конфликта на годы. Речь шла о тотальном доминировании.
5: Но реальность быстро внесла свои коррективы. Блицкриг провалился.
4: Да, совершенно верно.
5: Вместо цветов, хлеба с соли и капитуляции начались жесткие уличные бои. Российские колонны завязли, растянули коммуникации и стали легкой мишенью. Стало понятно, что взять столицу просто не получится.
4: И вот тут возникает главный политический кризис для системы. Войска начинают отступать от Киева. Но ведь признать поражение на этом направлении в условиях жесткой пропаганды невозможно.
5: Точно. Нужно было как-то объяснить отступление, вообще не используя слово «отступление».
4: И тогда появляется этот потрясающий эвфемизм.
5: Жест доброй воли.
4: Да, жест доброй воли. Это попытка сохранить лицо при плохой игре. Но дальше начинается более глубокий процесс. Я бы назвал это термином, ретроактивное переопределение целей.
5: Звучит сложно. Что ты имеешь в виду?
4: Это такой мощный психологический и политический трюк, когда невыполненная задача просто объявляется никогда не существовавшей. То есть система транслирует. Мы не взяли столицу не потому, что нас остановили, а потому, что мы туда и не собирались. Вы все неправильно поняли.
5: Это как пойти в автосалон за эксклюзивным спорткаром, потом обнаружить, что денег хватает только на подержанный самокат. Купить его и гордо заявить соседям, что с самого начала планировала заниматься фитнесом и беречь экологию. А в автосалон заходила просто посмотреть.
4: Но подожди. Вот я понимаю твою аналогию с самокатом. Но как целое общество соглашается на этот самокат, если им каждый день по телевизору обещали спорткар? Как можно просто стереть из памяти целый месяц обещаний взять столицу?
5: Механика этого процесса опирается на информационную перегрузку. В условиях монополии на информацию повестка меняется настолько стремительно, что у зрителя просто нет времени рефлексировать.
4: То есть прошлое не опровергается?
5: Нет, оно просто игнорируется. Никто в студиях не говорит: «Ой, знаете, мы ошиблись». Они говорят: «Новые реалии диктуют новые задачи».
4: Угу.
5: И это очень четко прослеживается на стамбульских переговорах весной 22-го. Фокус требований резко сужается просто до нейтрального статуса Украины.
4: Дистанция от «снесем правительство» до «давайте зафиксируем внеблоковый статус», она же огромная. И пройдена она была буквально за пару месяцев. И здесь есть очень показательная цитата.
5: Какая?
4: В апреле 2022 года пресс-секретарь Кремля прямо заявляет, цитирую, «нет, смена режима не является целью».
5: Вот оно, чистое ретроактивное переопределение в действии. Была цель, стала не цель.
4: Да, но долго удерживать ситуацию только за счет риторических трюков невозможно.
5: Конечно. Фронт – это физическая реальность. И осенью 2022 года эта реальность наносит новый удар. Украинская армия проводит быстрое наступление в Харьковской области. Линия обороны сыплется.
4: И это вызывает настоящую панику в Москве. Становится понятно, что слова больше не работают. Потеря территории, которую контролировали с месяцами, потребовала срочно создать какие-то жесткие юридические костыли.
5: Да, там же уже висели баннеры «Россия здесь навсегда».
4: Именно.
5: В Конституцию вписываются территории, которые физически армией не контролируются.
4: Да, это просто взрывает мозг, если вдуматься.
5: Как можно на высшем законодательном уровне объявить своей территорией то, куда ты даже не можешь безопасно зайти? Это же подрывает саму суть государственного суверенитета.
4: Ситуация даже абсурднее, чем звучит. Смотри, Херсон объявляют российским навсегда, проводят помпезные церемонии в Кремле с подписанием бумаг, а через несколько недель войска оттуда отступают.
5: Угу, в ноябре 22-го.
4: То есть официально оставляется территория, которая только что была названа неотъемлемой частью страны. А город Запорожье, огромный областной центр, вообще ни одного дня, ни одной минуты не был под контролем российских войск. Но по Конституции это территория России.
5: Это феноменальная ловушка. Политическое руководство само загнало себя в глухой юридический тупик ради сиюминутного пиар-эффекта.
4: Точно.
5: Теперь, чтобы просто выполнить свою же Конституцию, необходимо захватить города-миллионники. Краматорск, Славянск, город Запорожье.
4: А в условиях жесткой позиционной войны на истощение это как вообще реализовать? Военные аналитики в один голос говорят, что штурм миллионника вроде Запорожья при нынешнем характере боевых действий – это годы боев и ресурсы, которых просто нет.
5: Именно поэтому конституционная норма вступила в неразрешимое противоречие с военной реальностью. Нельзя отказаться от этих претензий, потому что это будет означать публичное нарушение собственного основного закона.
4: Что для выстроенной системы равносильно признанию полного провала.
5: Да. Но и захватить их физически не получается. Возникает перманентный кризис легитимности заявленных целей.
4: Слушай, давай посмотрим, как система попыталась выкрутиться из этого капкана в период вот с 2024 по 2026 годы.
5: Давай.
4: Из-за этого конституционного парадокса и того факта, что украинское сопротивление не ослабевало ни на день, риторике пришлось эволюционировать еще дальше. От конкретных географических точек и городов пришлось перейти к полностью размытым абстракциям.
5: Переломный момент в риторике случился в июне 2024 года. Помнишь ультиматум?
4: Ага.
5: Было выдвинуто требование отдать территории строго в пределах административных границ этих четырех областей. А это, на минуточку, примерно 3,5 миллиона человек, живущих под контролем Киева.
4: И обрати внимание на колоссальную разницу. Слово «денацификация» к этому моменту окончательно бесследно исчезло из условий.
5: Вообще ни разу не упоминается, да.
4: Никто больше не призывает к переворотам. Просит просто отдать земли по линиям, начерченным на старых советских картах административного деления.
5: Но даже этот план рушится, столкнувшись с реальностью.
4: Это ты про Курск.
5: Да, украинские регулярные войска пересекают границу и заходят в Курскую область.
4: Это был шок. Просто шок, который сломал вообще все. Десятилетиями выстраивался миф о неприкосновенности российской территории, о ядерном зонтике, о том, что граница на замке.
5: И вдруг?
4: Ситуация, когда на признанной международным сообществом старой территории идут полномасштабные бои с регулярной армией соседнего государства, это катастрофа для пропагандистской картины мира.
5: И как на это реагирует государственная машина? Она же не может признать, что концепция безопасности провалилась.
4: Конечно, нет.
5: Поэтому она изобретает новый, гениальный в своей изворотливости концепт. В оборот массово вводится термин «буферные зоны».
4: О, буферные зоны – это просто шедевр политической абстракции. Я когда начал разбирать этот термин, я был поражен его удобством. У буферной зоны нет четких границ. Ее не нужно вносить в Конституцию. Ее можно оправдать абсолютно любые действия на любой территории.
5: Продвинулись на 5 километров.
4: Отлично, создаем буферную зону.
5: Отступили на 10.
4: Ничего страшного, буферная зона стала шире с другой стороны. Это гениально.
5: Подожди, то есть логика сводится к следующему. Если цель измерима, например, взятие Киева или захват Запорожья, то ее можно провалить.
4: Угу, это можно увидеть на карте.
5: А если цель – это создание некой абстрактной буферной зоны или, что еще лучше, обеспечение некой исторической перспективы, то эту цель можно объявить достигнутой хоть завтра после обеда.
4: Ты абсолютно права. Именно в этом кроется суть финальной стадии этой долгой политической диеты. К июню 2026 года официальная цель сводится к максимально расплывчатому, аморфному обеспечению безопасности рубежей на долгую историческую перспективу.
5: Эта формулировка идеальна в своей смысловой пустоте.
4: Именно.
5: Что вообще значит обеспечить безопасность на историческую перспективу? На 10 лет? На 50? От каких именно угроз? Это невозможно ни измерить метрами, ни опровергнуть фактами.
4: Да, произошел полный переход от измеримой физической цели к декларации, которая принципиально не поддается верификации.
5: Слушай, ну это невероятно.
4: Но у меня постоянно крутится один вопрос, который просто обязательно нужно разобрать. Как вообще аудитория внутри страны проглатывает эти кардинальные радикальные изменения без массовых возмущений?
5: Хороший вопрос.
4: Но как можно в феврале 22-го призывать свергнуть власть в соседней стране, обещать парады, а к 26-му году закончить рассуждениями о каких-то буферных зонах и безопасности рубежей. И при этом никто в публичном поле не задает вопросов. Как это работает с точки зрения социальной психологии?
5: Ответ кроется в тотальной монополии на информацию и технологиях управления вниманием.
4: Так.
5: В условиях, когда медиапространство зачищено от альтернативных голосов, прошлые версии не опровергаются, они просто тонут в потоке нового информационного шума. Телевидение работает по принципу золотой рыбки.
4: 3 секунды памяти?
5: Именно. Победа в таком информационном поле – это не достижение изначальной цели. Победа – это просто то, что происходит на экране прямо сейчас, в эту самую минуту. И каждая новая версия, каждая новая концепция подается дикторами так, будто именно она всегда и была изначальной, настоящей задумкой. Мол, мы это и имели в виду с самого начала.
4: Да-да-да.
5: Но тут важно понимать одну суровую истину. Вся эта риторическая диета, все это сжатие амбиций от слона до кошки – это совершенно недобровольный процесс.
4: Однозначно.
5: Система не проснулась однажды утром с мыслью «а давайте-ка мы будем скромнее». Аппетиты пришлось умерить, а цели переписать исключительно из-за упорного, невероятно жесткого сопротивления украинской армии.
6: И не стоит забывать про фактор последовательной помощи Запада. Ведь каждый раз, когда пропаганда чертила очередные незыблемые красные линии, будь то передача артиллерии, потом танков, потом авиации или дальнобойных ракет...
5: Да, эти линии методично пересекались.
6: Помощь эволюционировала от касок и бронежилетов в первые дни до серьезных современных наступательных и оборонительных вооружений. И каждый такой пакет помощи физически ломал любые планы на быстрые прорывы и возвращение к концепции Блицкрига.
5: Это ключевой момент для понимания всей картины. Завышенные имперские ожидания в стиле 19 века на полном ходу врезались в суровую логистику, демографию и военную реальность века 21-го.
6: Очень точно сказано.
5: Воевать в долгую, удерживая фронт в сотни километров, обеспечивая снабжение под постоянными ударами современных дронов, оказалось несоизмеримо сложнее, чем лихо рисовать стрелки наступлений на интерактивных картах в телевизионной студии.
6: Знаешь, тут логично задать вопрос, ради которого сегодня все это так подробно препарируется. Зачем вообще слушателям нужно держать в голове всю эту эволюцию риторики за 4 года? Какая от этого практическая польза при повседневном чтении новостей?
5: Практическая польза огромна. Понимание того, как пластично менялась риторика, позволяет не обманываться заголовками текущих новостей.
6: Угу.
5: Когда виден весь паттерн целиком, от завышенных ожиданий к панике, затем к юридическим ловушкам и, наконец, к абстрактным концепциям, становится кристально понятно. В любой момент конфликт может быть заморожен под громким лозунгом «Все цели достигнуты».
6: То есть, если завтра по всем каналам объявят, что удержание двух разрушенных райцентров и создание 10-километровой буферной зоны – это и была та самая грандиозная миссия, ради которой все начиналось в феврале 22-го, это будет подано как абсолютный безоговорочный триумф.
5: Именно так. Либо наоборот, конфликт может быть превращен в бесконечный процесс ради самого процесса, где победа считается сам факт продолжения борьбы с неким экзистенциальным злом.
6: Да уж.
5: Масштаб этой риторической метаморфозы просто колоссальный. Наблюдается путь от попытки уничтожения суверенного государства до отчаянных попыток закрепить за собой хотя бы то, что удалось удержать ценой неимоверных потерь. И если государственная машина может так легко переписать реальность и объявить стратегический провал исторической победой, то не означает ли это, что само понятие победы в современных конфликтах окончательно утратило физический смысл и стало лишь вопросом грамотного телевизионного монтажа?
6: Итак, что мы имеем? Февраль 2022-го. Денацификация всей Украины, смена власти в Киеве, призыв к военному перевороту. Июнь 2026-го. Обеспечим безопасность рубежей. Все. Вот и вся эволюция за 4 года и сотни тысяч жизней. Отснесем украинское государство до, ну, хотя бы рубежи. Каждый раз, когда украинская армия держалась, в Москве тихо переписывали, чего же они на самом деле хотели с самого начала. И знаете, что самое показательное? Никто в российском эфире ни разу не спросил, а где обещанная денацификация? Где Киев? Просто переключили картинку и поехали дальше. С вами был «Разбор дня». Пока.
7: Радио «Лента». 15:57 АМ. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
8: Эффект домино. Удары по нефтезаводам обрушили производство дизеля вдвое. Первый регион России ради экономии топлива переводит сотрудников на удаленку.
9: Прошел сейчас сотрудник заправки по всем машинам вдоль очереди. Говорит, бензина не будет сегодня.
8: Очереди на заправках, ограничения на продажу топлива, километровые пробки возле АЗС. Все это постепенно становится новой реальностью большинства регионов России. И похоже, теперь топливный кризис начинает влиять не только на автомобилистов. По данным профильных специалистов, после серии ударов по НПЗ, производство дизельного топлива в России сократилось минимум на 40%. Если раньше страна спокойно отправляла огромные объемы дизеля на экспорт, то теперь его выпускают почти столько же, сколько сами потребляют.
15: Производство дизельного топлива сократилось примерно до уровня внутреннего потребления. Прежнего экспортного профицита больше нет.
8: Военный эксперт Юрий Федоров считает, что именно этого эффекта и добилась Украина, усилив удары по нефтянке.
10: Разрушить один нефтеперерабатывающий завод недостаточно. Задача – постепенно нарушить всю систему. Когда один НПЗ останавливается, второй работает в полсилы, третий ремонтируется. Дефицит начинает ощущать уже вся страна.
8: И первые последствия уже наступили. В Новосибирской области власти официально рекомендовали предприятиям перевести сотрудников на дистанционную работу. Причина – небывалая для России экономия топлива. Кроме того, жителям советуют по возможности отказаться от поездок на личных автомобилях, сказал губернатор.
10: Рекомендуем организациям перевести сотрудников на дистанционный режим работы и принять меры по сокращению расхода топлива.
8: В Санкт-Петербурге и Ленинградской области власти уже открыто обсуждают продажу бензина по QR-кодам и даже возможность заправляться по четным и нечетным дням.
15: Рассматриваются разные варианты – QR-коды, заправка по графику. Наша задача – избежать ажиотажа и обеспечить людей топливом.
8: Еще несколько недель назад после каждой атаки сообщали только о пожаре на очередном нефтезаводе. Теперь последствия становятся куда заметнее. Люди часами стоят в очередях за бензином, предприятиям рекомендуют работать из дома, а власти начинают думать, кому и сколько топлива вообще можно продавать. Похоже, эффект от ударов по нефтяной инфраструктуре постепенно выходит далеко за пределы самих НПЗ. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
2: Глава Центробанка Эльвира Набиуллина о влиянии ситуации на топливном рынке на ключевую ставку.
3: Ситуация на топливном рынке, конечно, беспокоит, но мы видим, как правительство сейчас принимает все необходимые меры, чтобы стабилизировать ситуацию. Мы рассматриваем этот фактор ситуации на топливном рынке как временный, но будем смотреть, будут ли вторичные эффекты. Если вторичных эффектов не будет, это не повлияет на наше решение по ключевой ставке. Когда я говорю вторичный эффект, это значит, что, видя ситуацию на топливном рынке, люди будут опасаться будущего роста цен по широкому кругу товаров. И это повлияет на инфляцию. И если такие вторичные эффекты будут, то, конечно, это повлияет на наше решение по ключевой ставке.
1: Главные новости дня.
11: Зона повышенного риска. Пол Крыма пятые сутки без света и воды из-за ударов дронов по энергосистеме. Бензина нет вторую неделю. В Крыму спустя 4 дня после атаки никак не могут восстановить энергоснабжение. Света полностью нет в Армянске, Джанкое, Красноперекопске, Джанкойском и Красноперекопском районах, сообщила Крымэнерго. В Евпатории, Керчи, Саках, Симферополе, Судаке, Феодосии, а также в Белогорском, Кировском, Красногвардейском, Ленинском, Раздольнинском, Сакском и Советском районах электричество подают поэтапно. В Нижегорском и Первомайском районах введены дополнительные ограничения. Таким образом, проблемы с электроснабжением сохраняются в 18 из 29 городов и районов полуострова. Крымэнерго объяснила затянувшийся блэкаут ударами ВСУ по объектам энергосистемы и заверила, что восстановительные работы ведутся круглосуточно.
12: В связи с технологическими нарушениями, вызванными внешними воздействиями на высоковольтных сетях, произошло массовое отключение потребителей всех городов и районов Республики Крым.
11: Кроме того, сообщается об отсутствии воды на ряде улиц Алушты, Джанкоя и Сак, а также в 17 селах, преимущественно в Джанкойском районе. Как пишут местные телеграм-каналы, только с начала июля в Крыму под атаки попали более 10 объектов электроэнергетики. В отдельных районах полуострова электричество отсутствует по несколько дней, в других введены графики отключения электроэнергии. На этом фоне в Крыму начали появляться специальные мобильные точки, где можно зарядить телефон или подключиться к интернету.
14: Смотрите, прикол, в Крыму появляются пункты заряда телефона и Wi-Fi. Я думаю, что здесь люди так трутся? Оказывается, тут целый бизнес.
11: В Крыму проблемы не только с электричеством, но и с бензином. Купить топливо нельзя ни за наличный, ни за безналичный расчет. Власти призывают жителей и гостей полуострова потерпеть.
16: На крымских АЗС отпуск топлива за наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам будет прекращен. Топливо будет отпускаться только службам, государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым. О всех принятых решениях, согласно режиму действия АЗС, будет сообщено дополнительно. Прошу всех соблюдать спокойствие и руководствоваться только официальными источниками информации.
11: На фоне проблем с топливом, энергоснабжением и транспортной логистикой количество желающих провести отпуск на полуострове продолжает сокращаться. Туристы и ранее побаивались ездить на полуостров из-за постоянных обстрелов, а теперь и подавно, отмечают эксперты. По их словам, летний сезон в Крыму оказался под угрозой. То, что в Крыму стало тревожно, признают и местные жители.
17: Практически каждый день у нас начинается и заканчивается сиренами. По всему городу просто объявления об опасности, а иногда слышны взрывы очень сильные. Это прям пугает, честно говоря. У меня маленький ребенок, и когда происходят такие ситуации, мы часто с ней находимся в ванной.
11: Накануне, после многочисленных жалоб крымчан под постами чиновников на длительное отсутствие света и воды, а также требований ввести графики подачи энергии, власти отключили комментарии в своих пабликах. Жители писали, что не могут купить продукты, связаться с близкими и не получают правдивой информации о ситуации, тогда как чиновники призывают доверять только официальным сообщениям. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Радио «Лента». Прямая речь.
2: Вице-премьер правительства Александр Новак о том, что цены на топливо выровняются по мере наполнения рынка.
18: Мы видим, что наши вертикально интегрированные компании держат цены в пределах тех уровней, которые, ну, как социально ответственные компании, и как любят говорить банкиры, таргетируют на уровне инфляции свои цены. А, да, с учетом вот перебоев, там сейчас некоторые есть разрыв на заправках, которые принадлежат независимым компаниям, и это обычная рыночная ситуация, как бы, которая должна выровняться по мере того, как сейчас наполнится рынок и сбалансируется в полном объеме вся ситуация. Поэтому я надеюсь, что влияние на рост цен, которое учитывает Центральный банк в своем

0: отступление, едва дотягивает до 1 километра.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры, последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
2: Европа делает ставку на Турцию. Военкор Котинок о новой роли Анкары в НАТО.
3: В Европе продолжают делать реверансы в адрес Эрдогана. Министр обороны Бельгии Тео Франкен заявил, что Турция обладает очень сильной армией, современными технологиями и развитой оборонной промышленностью, а Европе необходимо сотрудничество с Анкарой. Эти заявления имеют абсолютно конкретную цель. Европейские страны действительно рассчитывают на турецкий военно-промышленный комплекс, в который Турция вкладывается уже на полную катушку и так, даже в ущерб своей же экономике. Дополнительным преимуществом остается наличие армии с реальным боевым опытом, которого нет у большинства европейских государств. Все это, по замыслу европейцев, в перспективе должно работать на большую войну против России. Вот так-то.
2: Военкор Живов о новых угрозах ударов по Москве.
4: На Украине пригрозили ударить новой баллистической ракетой по Москве. Во-первых, Москва и некоторые из их хорошо охраняемых военных объектов. Я практически на 100% уверен, что они не смогут перехватить это должным образом, заявил глава украинской компании FirePoint. По словам Штиллермана, Украину от появления баллистической ракеты якобы отделяет только испытание двигателя. После подтверждения ее работоспособности, Киев намерен начать испытания уже на территории России. Ранее Зеленский также заявлял, что Украина подошла очень близко к созданию собственной баллистической ракеты. Штиллерман неоднократно выступал с подобными заявлениями. Не паникуем, но относимся к таким словам серьезно. Наблюдаем, бережем себя.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
5: Воевать скоро будут все. Впервые завод наказали за недобор резервистов, а в Ижевске, как и в Пензе, отлавливают мужчин прямо на улице. В Кировской области впервые попытались наказать завод за то, что он не смог набрать достаточное количество сотрудников в мобилизационный резерв. Речь идет об электромашиностроительном заводе «Лепсе», который после угроз атак беспилотников обязали сформировать резерв для охраны предприятия. Однако выполнить установленную квоту руководство не смогло.
6: Предприятие не исполнило решение оперативного штаба по обеспечению объекта необходимым количеством резервистов для выполнения задач по его охране и обороне.
5: Это очень показательная история, которая косвенно, но подтверждает и проблемы с личным составом в армии, и то, что за такие огрехи никто не хочет брать на себя ответственность, считает военный эксперт Ян Матвеев.
6: Если раньше государство требовало людей только от военкоматов, то теперь ответственность начинают перекладывать и на предприятия. Фактически заводам говорят: «Ищите людей сами». Это говорит о том, что кадровый дефицит становится все более заметным.
5: На фоне таких новостей не утихают сообщения о том, как в городах пополняют ряды армии. В Ижевске родственники 58-летнего инженера-геофизика Дмитрия сообщили, что мужчину забрали прямо с улицы и доставили в пункт отбора на контрактную службу. По словам семьи, уже когда мужчина уехал на фронт, они получили звонок из военкомата.
7: Нам сказали, что его уже не выпустят, что автобус уходит на следующий день. Мы приехали, пытались попасть внутрь, но нас даже не пустили. Нам прямо сказали, забрать его уже не получится.
5: По словам родственников, Дмитрий не успел даже сообщить семье, где находится. Женщина, представившаяся сотрудницей военкомата, рассказала, что за каждого нового контрактника посредники получают денежное вознаграждение. Подобные истории ранее уже появлялись в Пензе, Самаре, Уфе и других российских регионах.
8: Зачем вы их берете, забираете? На каком основании вы их высадили из автобуса и забираете?
5: В регионах мужчины рассказывают о попытках склонить их к подписанию контракта после задержаний за малейшее административное нарушение, говорит военный юрист Сергей Кривенко.
9: Когда государство начинает одновременно требовать резервистов от предприятий и фактически охотиться за людьми на улицах, это говорит о том, что добровольцев становится недостаточно. А

0: Значит, способы комплектования армии становятся все более жесткими.
1: Истории из Кировской области и Ижевска показывают одну тенденцию. Если раньше людей искали только военкоматы, то теперь выполнять задачи по пополнению армии постепенно заставляют всех – предприятия, работодатели и региональные власти. И, судя по всему, это только начало, потому что потери на фронте стают все больше с каждым днем, пишут военкоры. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
3: Здравствуйте, уважаемые слушатели и читатели. Вопросы увольнения с военной службы в период СВО являются чуть ли не самыми частыми, когда ко мне обращаются военнослужащие или их близкие. Согласно иерархии нормативных актов, первым стоит федеральный закон, после Конституции, конечно же. Так вот, вопросы поступления на военную службу по контракту и увольнения с военной службы, которые сейчас наиболее популярны, регулируются федеральным законом от 28 марта 1998 года за номером 53 ФЗ о воинской обязанности и военной службе. После него следуют указы президента. Так вот, указом президента от 3 августа 2023 года за номером 580 расширены основания для увольнения с военной службы. Ранее их было всего три. 580-й указ издан с грифом ограниченного доступа и содержит расширенные основания для увольнения с военной службы в период проведения мероприятий в рамках объявленной частичной мобилизации. Указом установлено, что решение об увольнении с военной службы принимается в исключительных случаях в соответствии с заключением аттестационной комиссии и с учетом необходимости эффективного выполнения задач. Кроме того, увольнение с военной службы военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, осуществляется руководителями федеральных органов исполнительной власти, директором Росгвардии или министром обороны. Основаниями для увольнения с военной службы есть. Первое. По истечении срока контракта. Второе. По состоянию здоровья в связи с признанием военно-врачебной комиссии ограниченно годным к военной службе. Третье. В связи с организационно-штатными мероприятиями. Четвертое. В связи с переводом на федеральную государственную гражданскую службу. Пятое. В связи с несоответствием установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации требованиям к военнослужащим Вооруженных сил Российской Федерации, осуществляющим работы по эксплуатации ядерных боеприпасов. Шестое. По семейным обстоятельствам. Эти основания имеют 5 вариантов. А. В связи с невозможностью проживания члена семьи военнослужащего по медицинским показаниям в той местности, в которой военнослужащий проходит военную службу. И при отсутствии возможности перевода военнослужащего к новому месту военной службы, благоприятному для проживания указанного члена семьи. Б. В связи с изменением места военной службы мужа военнослужащего, жены военнослужащей, связанным с необходимостью переезда семьи в другую местность. В. В связи с необходимостью постоянного ухода за отцом, матерью, женой, мужем, родным братом, родной сестрой, дедушкой, бабушкой или усыновителем, нуждающимся по состоянию здоровья в соответствии с заключением федерального учреждения медико-социальной экспертизы по их месту жительства, в постоянном постороннем уходе, помощи, надзоре, при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать указанных граждан. Г. В связи с необходимостью ухода за ребенком, не достигшим возраста 18 лет, которого военнослужащий воспитывает без матери, отца ребенка. Д. В связи с необходимостью осуществления обязанностей опекуна или попечителя несовершеннолетнего родного брата или несовершеннолетней родной сестры при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать указанных граждан. Следующие основания для увольнения. 7. В связи с наделением его полномочиями высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, либо назначением его временно исполняющим обязанности высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, или наделением его полномочиями сенатора Российской Федерации, назначением сенатором Российской Федерации. 8 пункт. В связи с избранием его депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатом законодательного представительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, депутатом представительного органа муниципального образования либо главой муниципального образования и осуществлением указанных полномочий на постоянной основе. Как вы понимаете, последние два пункта простых людей не касаются. Что касается Росгвардии, то для них действует указ президента Российской Федерации от 21 ноября 2022 года за номером 842, позволяющий увольнять с военной службы военнослужащих Росгвардии по отрицательным мотивам. Чтобы внести ясность, критериев исключительности в настоящее время не существует. Тут уже у кого какой полет мысли. То есть нужно к имеющимся законным основаниям уволения добавить такие причины, чтобы члены аттестационной комиссии прослезились и вынесли решение, что да, таки действительно его нужно уволить. Друзья, напоминаю вам, что каждая ситуация отдельная и она требует тщательного изучения. Поэтому лучше обратиться к юристу. А я в данном случае помогу составить необходимое заявление на выплату. Уважаемые слушатели, если у вас есть вопросы или вы не знаете, как правильно составить обоснованный рапорт, жалобу, обращение, заявление, пишите мне через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия». Заходите на сайт нашей ленты в раздел «Военный адвокат». Там есть мой телеграм. Обращайтесь, не стесняйтесь.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
1: Опять и снова. Военкор, канал «Архангел», спецназа о продолжающихся атаках по российским танкерам.
4: Снова запустили несколько групп беспилотников в направлении российских регионов. В ночь на 10 июля подразделениями противовоздушной обороны было уничтожено не менее 376 беспилотников. При этом с утра прошлых суток всего поражено 528 беспилотников. Основной целью удара пятый день подряд являются танкеры в Азовском море. По заявлению противника, под удар снова попало свыше десятка судов. Помимо этого, украинскими беспилотниками в очередной раз атакован Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае, который уже не раз получал повреждения из-за дронов. Еще одним атакованным районом стал Таганрогский порт, а также нефтебаза в Азове, где возникло возгорание. Помимо этого, второй день подряд дроны сбивают на направлении Санкт-Петербурга. Вероятно, в ближайшие дни будет проведена более массированная атака на Ленобласть.
1: Крыму готовят войну на истощение. Военкор «Канал 2 Майора» о новой тактике ВСУ.
4: Противник продолжает нанесение ударов по логистике топлива, сосредоточив усилия на танкерах в Азовском море. Налеты продолжаются пятые сутки. Враг публикует неприятную статистику поражений, правда, часто выдавая за новый налет поражение уже поврежденного танкера. Но сути это не меняет. Проблема сохраняется. Коммерческий флот отбивается редкими огневыми группами, настолько плохо вооруженными, что на кадрах объективного контроля даже трассеров не видно. Впрочем, как и корабли Черноморского флота. Спасением на воде занимаются почему-то непрофильные службы, тогда как профильные портовые службы практически не участвуют. Северная часть Крыма находится под постоянными ударами. Целями стали склады с продовольствием, сельхозпредприятия, объекты пограничной инфраструктуры и заставы. Прогноз развития обстановки связан с дальнейшим истощением энергетического, топливного и оборонительного потенциала полуострова. Изменить ситуацию возможно только при создании эшелонированной обороны и привлечении дополнительных силовых ресурсов, а также вооруженной охраны торговых судов. В остальном Крым и Севастополь продолжают нормальную жизнедеятельность настолько, насколько это возможно в условиях военного времени.
1: Иллюзия о Трампе. Военкор «Канал Старше Эды» об испарившемся духе Анкориджа.
4: Старина Донни не выдержал и в свойственной ему манере заявил, что никакого духа Анкориджа нет. Америка будет помогать Украине наносить удары по нашим НПЗ и вообще мир через силу. Трамп обещает Украине лицензию на «Патриот». Звучит громко, но что это значит? Киев начнет под обстрелами сам производить ракеты для американских ЗРК. Да. Но уверяю, что пройдет пару дней, и наши отечественные любители переговоров с Донни вновь вылезут на первые полосы газет и начнут чревовещать, что Трамп внимательно выслушал нашу позицию. Америке надоел Зеленский, и переговоры с США проходят хорошо, но американцам мешают британцы и прочие европейцы. Даже если Господь Бог отправит на огненной колеснице Илью Пророка, и тот громовой речью провозгласит, что нет никакого духа Анкориджа, данная категория граждан ему не поверит и продолжит нести ахинею про удачные и результативные переговоры. Неисправимые идиоты.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
1: Мобилизация на осень. Сенсационные статьи западной прессы о том, что Владимир Путин поставил армии дедлайн по захвату Донбасса. Несмотря на экономические проблемы, небывалый топливный кризис и регулярные удары беспилотников по военным предприятиям в глубоком тылу, президент не планирует отказываться от спецоперации. Более того, как утверждают журналисты влиятельного агентства Рейтер со ссылкой сразу на нескольких источников, близких к Кремлю, Владимир Путин готовится к новой эскалации боевых действий. Согласно этой информации, президент по-прежнему считает полный захват Донбасса принципиальной задачей СВО и рассчитывает добиться этого в ближайшие месяцы.
5: Путин считает захват Донбасса делом принципа и уверен, что российская армия сможет добиться этой цели. В ближайшие месяцы вероятна эскалация боевых действий.
1: При этом, как пишут журналисты, часть ближайшего окружения президента предложила остановить спецоперацию по нынешней линии фронта. Причина – растущие проблемы в экономике, дефицит бюджета, давление на банковскую систему и снижение темпов роста. Однако Владимир Путин, как утверждают источники агентства, отказался обсуждать какие-либо территориальные компромиссы. О том, что эта информация западной прессы верна, по сути, говорит свежее заявление главы МИД Сергея Лаврова.
6: Россия не будет останавливаться на линии фронта в качестве условия для начала переговоров по Украине.
1: Военный эксперт Иван Ступак считает, что если перед армией действительно стоит задача завершить захват Донбасса в кратчайшие сроки, то без дополнительных ресурсов сделать это будет крайне сложно. Уже осенью страну может ждать, если не общая, то по крайней мере частичная мобилизация по образцу осени 2022 года. Тем более, что для ее объявления никаких дополнительных указов не нужно, поскольку прежний указ никто не отменял, говорит Ступак.
7: Сегодня российская армия уже не наступает теми темпами, которые были раньше. Если политическое руководство действительно требует любой ценой ускорить продвижение, возникает вопрос, за счет каких сил. Именно поэтому снова появляются разговоры о возможной новой волне мобилизации.
1: Именно на этом фоне в Z-каналах начали активно обсуждать гипотезу, что осенью может быть объявлена новая мобилизация. Однако, подчеркну, официального подтверждения этой информации нет. Есть лишь оценки аналитиков о том, что без дополнительной силы Донбасс не захватить.
7: Главная проблема России сегодня уже не техника, а люди. Если задача состоит в том, чтобы любой ценой завершить захват Донбасса, то без пополнения армии сделать это будет крайне сложно. Поэтому разговоры о новой мобилизации выглядят вполне логичными, хотя окончательное решение остается исключительно за Кремлем.
1: Любопытно и другое. СВО продолжается уже более 4 лет. За это время армия понесла огромные потери. Страна столкнулась с санкциями, ударами по собственному тылу и серьезными экономическими проблемами. Но одна из главных целей, которую называли еще в феврале 2022 года, а это полный захват Донбасса, до сих пор так и не достигнута. И именно ради этой цели сейчас и готовы вновь повышать ставки. Цена разрушенного региона может стать для армии слишком высокой, но, похоже, об этом военная команда не думает. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радиолента. Прямая речь.
8: Генерал-полковник в отставке Леонид Ивашов о тяжелом положении, в котором оказалась Россия.
9: Все вот эти партии, которые присутствуют и которые претендуют, выступают за продолжение вот этой бессмысленной войны. Войны, которая вот просто подорвет экономику России, уже это проявляется. Вот, пожалуйста, бензин тот же, а завтра продуктов не будет, электричества не будет. Вот то, что здесь происходит. Не будет продовольствия и так далее, с чем останется. И вот настойчиво продолжать войну. Если не предпринять сейчас, то можно списывать нас из истории. Только в воспоминаниях сохранимся. А вот состоялось заседание глав правительства и государств большой, так называемой большой семеркой. Это Соединенные, это наиболее считают развитые экономики, не включая сюда Китай. Китай не идет в эту семерку. Это США, это Канада, это Британия, это Германия, Франция, Италия и Япония. Это вот как считается ведущие экономики мира. И вот здесь очень характерно, что все главы правительств и государств, присутствующие на заседании во Франции состоялось, все однозначно выступили против России, выступили в поддержку Украины. Вот. И, значит, там требования продолжать санкции, наращивать санкции против России, вот, ужесточать санкции. И самое главное, что вооружать, продолжать военную помощь Украине и вооружениями, и финансами, и, значит, всем, что помогало бы Украине продолжать войну с Россией. Вот. Это очень важный момент. И причем сегодня технологии Украине, значит, уже и совместно с Украиной разрабатываются, особенно вот совершенствуются типы, виды беспилотников. И беспилотники сегодня, запускаемые с Украины, они могут управляться уже не с территории Украины. Это сильно сегодня бьет и по стабильности Женевских конвенций, законы и обычаи войны, что называется. То есть снимается ответственность. Вот Женевские конвенции, они делят так. Есть комбатанты, которые воюют непосредственно, а есть там гражданские лица. И вот сегодня происходит смещение. Могут из-за территории Украины даже вот, управлять дронами, которые летят на Москву, на всю территорию России, вот, и, значит, ответственных не найдешь. Ну, это особенности вот развития новой формы войны. Россия оказалась к этому не готова.
2: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Тайны и мистерии. Необъяснимое и иное. Магические практики и предсказания. Знаки снов и судьбы. Головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут. На радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
10: Привет, с вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. Вы наверняка замечали в своей жизни удивительные совпадения, когда вы только подумали о старом знакомом, и он тут же звонит вам по телефону, или нужная книга сама падает с полки прямо вам в руки. Выдающийся швейцарский психоаналитик Карл Густав Юнг и лауреат Нобелевской премии по квантовой физике Вольфганг Паули объяснили свои усилия, чтобы разгадать природу этого феномена, назвав его принципом синхронности. Они предположили, что в нашей Вселенной, помимо привычных всем нам жестких причинно-следственных связей, существует иной, более глубокий уровень организации реальности, где события связываются между собой не временем, а исключительно своим внутренним смыслом. Мистики и сторонники эзотерических течений сразу же увидели в этой теории научное доказательство материальности человеческих мыслей и подтверждение концепции о том, что весь наш мир является единым живым организмом. Околонаучные скептики и математики утверждают, что любые подобные совпадения — это лишь проявление закона больших чисел и теории вероятности, когда из миллионов случайных событий несколько обязательно совпадут самым причудливым образом. Однако Паули и Юнг были убеждены, что на глубинном квантовом уровне граница между психикой человека и материальным миром полностью стирается, порождая удивительные феномены. Физик Вольфганг Паули сам был живым воплощением этой загадки. Коллеги в шутку называли его именем «эффект», при котором в лаборатории Паули, в его присутствии, сама по себе мгновенно ломалась любая сложная научная аппаратура. Профессор квантовой механики Ричард Фейнман отмечал, что идеи Юнга и Паули опередили свое время, заставив ученых задуматься о нелокальной природе нашей физической реальности. Современные исследователи сознания продолжают спорить о том, можем ли мы сознательно влиять на ткань реальности, притягивая к себе определенные события силой своего намерения. Это открывает невероятные перспективы для понимания человеческого потенциала, переводя древние философские учения на строгий язык современной науки. Наша Вселенная оказывается гораздо сложнее и пластичнее, чем мы привыкли думать, а сознание выступает в роли активного сотворца окружающего нас пространства. Это удивительная интеллектуальная концепция до сих пор остается мостом между строгой наукой и непостижимыми тайнами человеческой души, доказывая, что в мире нет ничего абсолютно случайного. А с вами был «Красный карлик». Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале «Красный карлик». Не прощаюсь.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
1: Руна дня на 11 июля. Давайте вытянем руну и посмотрим, что же нам принесет этот день. Итак, у нас выпала руна «Урус», перевернутая. Урус – это отличное здоровье, это бурлящая энергия, сила, мощь, даже агрессивность. Но в перевернутом положении все наоборот. Это может ощущаться как упадок силы, неуверенность в своей правоте и способности достигнуть цели. Может быть необходимость взять тайм-аут. И урус показывает, что вам не удастся воспользоваться моментом. Или уже не удалось. Иногда еще руна указывает на недостаток силы воли. Вы можете позволить тому, кого считаете более сильной натурой, диктовать вам свои убеждения и учить вас жить. И вам может казаться, что ваша сила используется против вас. В плане здоровья руна говорит о низкой жизненной энергии, возможной болезни. Для мужчины может означать проблемы психологического, физиологического или, может, даже сексуального характера. И даже в перевернутом положении руна может говорить о неожиданных переменах в вашей жизни. В любом случае, она предвещает перемены, хотя они могут и не понравиться. Однако все может оказаться к лучшему, если в целом потом посмотрите на ситуацию. В работе здесь лучше не начинать новые проекты. Вот почувствуйте отсутствие мотивации. Это высокая вероятность упустить благоприятный момент. Также часто руна предупреждает, что менять что-то самостоятельно в данный момент не стоит, потому что велик риск сделать все еще хуже. И лучше привлечь к решению вопроса какую-то более опытную персону. Здесь выключаем гордыню, да, и понимаем, что кто-то может реально быть умнее или квалифицированнее вас. В отношениях можно столкнуться с чувством тупика. Руна может указывать на низкую самооценку одного из партнеров. То есть для мужчины это будет роль, может, маменькиного сынка. А вот для женщины, к примеру, наличие каких-то комплексов, психологических проблем, страхов и то, и другое однозначно мешает строить здоровые отношения. Именно об этом и будет говорить обратная руна. Также это еще неразумное использование своей силы, когда человек, например, ничего не делает, потому что уверен, что любимый или любимая никуда не денутся. И это реально заблуждение. Ну, по здоровью и так понятно, да, возможно, усталость, как физическая, так и эмоциональная, и, может быть, плохое самочувствие, даже легкие заболевания, которые могут надолго вывести вас из строя, но все это не смертельно, а просто вы своевременно не обратили внимания на симптомы, может, вели нездоровый образ жизни или же отказались от предложенной профилактики, теперь придется поболеть. Ну, кто-то отдыхает по своему желанию, а кого-то вот так вкладывает в постелечку поболеть и тоже придется отдохнуть. Так что принимайте, благодарите, прислушивайтесь к своему телу обязательно. И, конечно же, берегите себя, друзья. До новых встреч!
2: На радио Лента. Опасность дня. Нынешний топливный кризис может стать самым масштабным за всю историю России. НПЗ горят вплоть до Урала. А восстановить производство бензина в условиях западных санкций, по словам экспертов, уже невозможно. Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
8: Писатель Захар Прилепин о том, что вторжение в Украину стоило России огромных потерь, и цена будет только расти.
11: Как какую цену? Ну, мы, во-первых, мы ее платим еще.
12: Да, мы платим, да.
11: Цена не такая огромная цена. Ну, то есть, вот вы люди, на секунду задумайтесь, там, да, вот у нас была Великая Отечественная война, кромешная, про которую вот, мы часто говорим и верим некоторым писателям-фронтовикам, которые вообще говорят, что трупами просто завалили. Итак, завалили трупами, потеряли 5 миллионов 700 тысяч человек, или 6 миллионов 700 тысяч человек военных. Основные потери наши гражданские люди. Вот сейчас посмотрите на текущие события, я так просто округлю и скажу, что Россия и Украина потеряла 2 миллиона человек в этой войне. 2 миллиона человек, которые нам кажется не Великой Отечественной, ну и как бы и вроде не так все происходит, как во время Великой Отечественной войны. Ну и поймите порядок цифр. И я вас уверяю, что если она продлится еще какое-то время, мы вообще выйдем на этот уровень. О насыщенности и о серьезности противостояния эти цифры вам должны говорить. Потому что мы, знаете, периодически как происходит, начинают нам что-нибудь, опять же, вот эти наши правые патриоты рассказывать про кромешный хаос гражданской войны. Вот погибло 5 миллионов человек. И всем начинает казаться, что просто сидят Ленин и Троцкий и жрут просто русскую кровь, всех убивают, распиливают. Я говорю, сейчас ровно то же самое происходит. Такой же порядок цифр,
12: такой же порядок смертей, такая же огромная машина убийства работает. И, конечно, в этом не Владимир Владимирович виноват. Потому что это невозможно контролировать. Это огромные территории, на которых мы же даже не знаем, что там происходит в этих городах. Мы берем на ЛБСе, берем города, вот Юра Мезинов про это вам расскажет, по 3 месяца, по полгода, по году, по полтора года. Что там в этом городе происходит? Сколько там убили людей? Сколько убили священников? Сколько убили там кому угодно? Там, да? Мы просто про это не знаем. И нам вместо того, чтобы как бы хоть немножко объяснить контекст происходящего, нам все про Ленина рассказывают, который там всех убивал. Ну сейчас-то что происходит? Вот это цена. Мы ее даже не понимаем. Потому что это где-то все далеко.
2: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
1: Готовимся к экономии и массовой отправке на фронт. После выборов в Госдуму в Калининградской области грядет повышение налогов и мобилизация. Как вам такая перспектива? Реалии рынка жилья Калининграда. Низкий спрос и падение цен. Как общая нестабильность в стране влияет на закрытие бизнеса в регионе. НАТО будет действовать жестче. Истребителям Альянса разрешили сбивать воздушные цели над Балтикой. Российские самолеты попадают в зону риска. Итак, после сентябрьских выборов в Государственную Думу в Калининграде и других муниципалитетах планируется троекратное увеличение налога на имущество физических лиц. Имеются в виду дома, квартиры, комнаты, гаражи с 0,1% до 0,3% от кадастровой стоимости в год. Среди причин повышения называется то, что ставка в 0,3 уже несколько лет установлена в Гурьевском муниципальном округе. Мол, пора и остальным муниципалитетам подтянуться до верхней планки.
4: Причем в Министерстве финансов регионального правительства уже подготовили необходимые расчеты и документы для внесения налоговых изменений. Повышение налога на имущество физлиц запланировали после выборов в сентябре этого года. При этом в обосновании не учтена разница в кадастровой стоимости между, к примеру, Гурьевским районом и Калининградом, зачастую достигающая десятков раз, особенно по земельным участкам. По факту значительно вырастут платежи у владельцев крупных земельных участков. Собственникам квартир также нужно быть готовыми к серьезному ежегодному платежу.
1: Повышение налогообложения эксперты связывают с продолжением спецоперации, которая, как известно, требует постоянных финансовых вливаний, особенно на фоне огромного дефицита бюджета 6 триллионов рублей и сложностей с экономикой на фоне санкций. К тому же предстоящая эскалация боевых действий, о чем накануне заявил пресс-секретарь президента Песков, в нынешних условиях, по мнению военных аналитиков, невозможно без новой мобилизации. О принудительном призыве более миллиона человек в июле стали активно писать Z-каналы. Мол, мобилизация может состояться в октябре, после выборов в Думу, и будет сопровождаться ограничениями на выезд из страны. В начале июня сообщение о принципиально принятом решении о мобилизации появилось в телеграм-канале депутата Госдумы Андрея Гурулева. Позже, впрочем, он заявил, что канал взломали, и ничего такого он не писал. Однако открыто о массовом призыве осенью говорят уже даже военкомы и вербовщики на фронт. Неизбежность мобилизации обсуждают и на всех ветвях власти, как один из сценариев восполнения дефицита людей на фронте. Дефицит возник из-за резко сократившихся темпов набора по контракту и возросших потерь.
13: По оценке американского аналитического центра стратегических и международных исследований, с начала СВО российская армия потеряла почти 1,5 миллиона человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести. Это больше населения Казани. На поле боя погибли 450 тысяч россиян, подсчитали американские аналитики. Это в 9 раз больше, чем совокупное число погибших граждан Советского Союза и России во всех войнах после Великой Отечественной войны. Также, по этим подсчетам, если большую часть специальной военной операции российская армия теряла в 2-3 раза больше военных, чем Украина, то в первой половине 2026 года российские потери почти в 8 раз больше.
1: Минобороны статистику погибших и раненых не публикует. Поэтому на основе данных из открытых источников стало известно, что страна теряет от 30 до 34 тысяч человек в месяц. Это больше, чем успевают набирать воевать. Для сравнения, приток новых контрактников оценивается в 27 тысяч в месяц. То есть ежемесячные потери превышают число контрактников, в зоне СВО наблюдается ощутимая нехватка солдат. И один из вариантов пополнить ее – это мобилизация, которая де-факто факто продолжается и сейчас. Кстати, в Калининградской области вопросами комплектования частей контрактниками уже занимается недавно назначенный министр региональной безопасности Дмитрий Коннов. И если на фронте наблюдаются проблемы с живой силой, то у калининградского бизнеса с началом СВО и после введения западных санкций также возникли свои трудности. Кризис в сфере грузоперевозок Калининграда привел к закрытию крупного игрока рынка – компании «Рустранссервис».
14: Причина ухода «Рустранссервис» с рынка грузоперевозок видна в цифрах. Если в 2021 году компания показывала рекордную выручку – почти 187 миллионов рублей, то в 2025 этот показатель рухнул на 95% – до 3 миллионов рублей. Владельцы признают, с 2022 года возить грузы в регионе стало невыгодно из-за нехватки заказов, низких тарифов и проблем с логистикой. Поэтому весной прошлого года «Рустранссервис» остановил перевозки – распродал технику и имущество, чтобы погасить долги, и сократил штат. Прибыль за прошлый год получилась только за счет распродажи имущества. В июне компания официально прекратила свое существование.
1: Согласно статистике «Калининградстата», за 5 месяцев 2026 года в Калининградской области ликвидированы 374 предприятия. Доля убыточных крупных и средних предприятий подскочила до 45%, а их совокупный убыток составил 23 миллиарда рублей. Большинство закрывающихся структур – это компании в сферах торговли, строительства и логистики. Не обошли проблемы стороной и рынок жилья. Цены на посуточную аренду в Калининграде рушатся, а спрос за 3 месяца просел на 10%. Основными причинами стали нестабильная ситуация в стране, задержки авиарейсов из-за атак БПЛА и спонтанные поездки туристов, рассказала собственник компании 39 квартир Светлана Казачкова-Бабушкина.
15: В первую очередь спрос на жилье в Калининградской области рушит нестабильная политическая ситуация, которая складывается в стране и вокруг региона. Постоянные сбои авиарейсов из-за угроз беспилотников, да и цены на перелеты выросли. Глубина бронирования сейчас крайне низкая. Люди готовы планировать отдых не заранее, а за 1-2 дня, что критически ухудшает положение дел. Условно, владельцы квартир ломают голову. Снижать цену сразу ради брони на месяц или ждать своего гостя и терять деньги. Это тянет за собой снижение цены аренды. Пока турпоток держится на уровне прошлого года, хотя все надеялись на рост.
1: И в завершении о резком изменении формата миссии НАТО, которая более 20 лет обеспечивает безопасность воздушного пространства стран Балтии.
16: В Альянсе решили превратить миссию патрулирования в систему противовоздушной обороны. Это позволит экипажам истребителей Альянса принимать решения по уничтожению воздушных целей, представляющих угрозу. Так, суть изменений обозначил во время саммита НАТО в Анкаре президент Литвы Науседа. До этого главной задачей патрулирования Альянса считалось выявление и сопровождение российских военных самолетов, выполняющих полеты вблизи границ стран Балтии. Ранее оружие для защиты государств НАТО не применялось, поскольку сам формат воздушной миссии создавался для условий мирного времени. Но сейчас ситуация изменилась, отметили в Альянсе.
1: Также на днях стало известно, что НАТО внедряет систему искусственного интеллекта для анализа разведывательной информации и мониторинга обстановки на восточном фланге, включая отслеживание потенциальных угроз и перемещений российских войск. Тем временем военно-воздушные силы Эстонии после 20-летней паузы возобновили набор солдат срочной службы. Как сообщил Департамент оборонных ресурсов страны, службу срочники будут проходить в дивизионе противовоздушной обороны. Будут учиться управлять современным ракетно-зенитным комплексом средней дальности. Он предназначен для уничтожения самолетов, вертолетов и крылатых ракет. В свою очередь, Россия стягивает войска к границам НАТО. Речь идет о строительстве новых казарм, расширении существующей инфраструктуры и наращивании военного присутствия по меньшей мере в 5 районах вблизи границ государств Альянса. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: На радио «Лента» «Балтийский Лоцман».
17: Всем привет! Подъехали очередные новости из дурдома. Компания, связанная с застройщиком шикарного комплекса в национальном парке «Кушская коса», получит льготный кредит на 99 миллионов рублей. поставки 5% годовых. В рамках программы «Инвест от 80 до 85», которую губернатор Беспрозванных лично презентовал буквально недавно. Красиво, правда? Только один вопрос. А разницу между этими льготными 5% и реальной рыночной ставкой кто платит? Правильно, вы. Каждый, кто живет и работает в Калининградской области. Из ваших налогов. Из вашего кармана. Давайте на секунду вспомним, о ком вообще речь. «Спецавтотранс» – это компания с московским налоговым адресом, прописанная в квартире в Калининграде. Выручка в 2022 году – почти 4 миллиона рублей, а чистый убыток – 6,5 миллионов. Гендиректор – человек с пропиской на Чукотке. Это не крупный инвестор с историей и репутацией. Это структура, которую до поры до времени никто не знал. И вот именно ей в марте 2023 года правительство Калининградской области подписало соглашение о сотрудничестве. Отдало фактически национальный парк. Объект всемирного наследия ЮНЕСКО. По условиям, которые сами чиновники впоследствии не могли внятно объяснить. А что они там собираются строить? На особо охраняемой природной территории федерального значения апарт-комплекс площадью 270 тысяч квадратных метров, высотой 21 метр, плюс намыв 8 гектаров искусственных островов в Кушском заливе. Прогулочная набережная длиной 688 метров. Стеклянные фасады прямо на пути миграции птиц. В среднем над Кушской косой дважды в год пролетает порядка 10 миллионов птиц по Беломоро-Балтийскому миграционному пути. По оценкам орнитологов, гибель до 15 тысяч птиц в сутки в период перелетов. Вот почему это назвали «стеной смерти». Не журналисты придумали страшилку, ученые посчитали цифру. И эта цифра ужасает. Теперь самое интересное. Что делал все это время губернатор? Говорил замечательные вещи. «Решение принято. Там ничего не будет строиться в этом формате, пока я здесь работаю», заявил Беспрозванных публично. Красиво, решительно. А потом добавил. «Я раз сказал, второй раз повторять не буду». Только одна маленькая проблема. Соглашение с компанией никто не расторг. Пока губернатор произносил слова, застройщик работал. «Спецавтотранс» через суд зафиксировал увеличение площади своего землевладения до 7 гектаров. Компания самостоятельно отозвала уведомление о проведении общественных обсуждений, якобы из-за технических ошибок в документации. Слушания сорваны, суды выиграны, земля прирастает. А слова про «не будет строиться» висят в эфире. Красивые и абсолютно ни к чему не обязывающие. Особо хочется остановиться на одном факте. Компания заказала орнитологическое исследование, ученые провели работу честно и получили результаты, которые не понравились заказчику. Что дальше? Выводы о негативном влиянии на птиц просто исключили из итоговой документации по оценке воздействия на окружающую среду. Это не домыслы. Именно об этом просят провести прокурорскую проверку авторы петиции в защиту косы, которую подписали десятки тысяч россиян. Науку – под стол, экологов – за дверь. ЮНЕСКО, к слову, этим объектом тоже заинтересовалась. Вопрос только, поможет ли. И вот на этом фоне появляется программа «Инвест от 80 до 85». Губернатор лично ее презентует. Красивое название, красивые цифры, развитие региона, поддержка инвесторов, будущее Калининградской области. Все правильно звучит. Только когда смотришь на то, кто конкретно получает деньги по этой программе, картинка резко меняется. 99 миллионов рублей. 5% годовых. При том, что реальная рыночная ставка сегодня в разы выше. И разницу между льготной и рыночной ценой кредита погашает региональный бюджет. То есть ваши налоги. Задайте себе простой вопрос. А вы, как предприниматель Калининградской области, вы могли бы получить такой кредит по такой ставке, на такую сумму? Ответ мы все прекрасно понимаем. Подобные программы существуют не для всех. Они существуют для тех, кто близко, для тех, кого принято называть своими. И именно теперь окончательно понятно, почему в 2023 году губернатор подписал то самое соглашение, на условиях, которые ни один нормальный переговорщик от лица региона не должен был принять. Смешно и горько вспоминать, сколько раз звучали заверения о том, что никакого строительства в заповеднике нет и не будет. Слова есть, но соглашение действует. и деньги идут из бюджета. Спецавтотранс – это не просто бизнес. Это свои люди. И программа «Инвест от 80 до 85» – это не поддержка экономики региона. Это предвыборная раздача с красивым брендингом, которая является частью избирательной программы «Единой России» на выборах в Госдуму. Под разговоры о развитии, инвестициях и туристических кластерах тихо пилятся бюджетные деньги. Уничтожается природное наследие федерального значения. Гибнут птицы. Сначала в расчетах орнитологов, потом, если это не остановить, в реальности. А объект ЮНЕСКО превращается в строительную площадку для тех, кому повезло оказаться достаточно близко к власти. А налогоплательщики субсидируют все это. Петиция в защиту Кушской косы уже существует. Ее можно найти и подписать. Пока. Потому что когда стена будет построена, тогда заповедник уже не вернуть. И деньги из бюджета тоже. На этом все. Услышимся в новом выпуске.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
18: Бензиновый туризм. Казахстан установил блокпосты на границе с Россией, чтобы бороться с вывозом бензина. На фоне наплыва машин из России власти Казахстана развернули на границе сразу 59 полицейских постов. Как сообщило МВД Республики, сотрудники правоохранительных органов проверяют все автомобили и уже выявили почти 300 случаев незаконной установки дополнительных топливных баков с начала года.
19: Нарушителей, среди которых было 195 иностранцев и 60 граждан Казахстана, привлекли к административной ответственности. Дополнительные баки конфисковали.
18: На фоне топливного кризиса в России жители граничащих с Казахстаном регионов Астраханской, Волгоградской, Саратовской, Оренбургской, Новосибирской и Омской областей начали массово ездить в республику за бензином. Самый большой поток автомобилей в Уральске, расположенном примерно в 200 километрах от Самары.
20: Я в шоке.
21: Пробка за бензином.
20: Ни одной заправки с сотым бензином ЮПРСТ.
18: В ряде субъектов нехватка горючего привела к сбоям в работе общественного транспорта, проблемам с вывозом мусора и трудностям у сельхозпредприятий. На отдельных АЗС ввели ограничения по отпуску бензина, а часть вообще прекратили обслуживание. В то же время в эфире федеральных каналов говорят, что паника из-за дефицита бензина нагнетается искусственно.
22: Все нормально. Везде есть.
23: Везде есть все.
22: Да. Не надо вот эти истерики.
23: Ну да, там не просто, но тоже. То есть не ужас-ужас. Но вот эти истерики с пропуханных диванов, они, конечно, меня восхищают.
18: Пока на федеральных каналах уверяют, что запасов топлива в России достаточно, региональные СМИ, в том числе и с присоединенных территорий, регулярно сообщают о проблемах с топливом.
0: Жители Донецкой Народной Республики столкнулись с нехваткой топлива на региональных АЗС.
3: В Бурятии ограничили продажу топлива на руки.
5: Очереди на АЗС в Армавире и пригородах стали привычной картиной.
6: Новые ценники на топливо каждую неделю или пустые табло. Две реалии этого лета на красноярских АЗС.
24: В Севастополе полиция пресекла незаконную торговлю бензином.
18: На фоне продолжающихся атак на нефтеперерабатывающие заводы в России возникла острая нехватка бензина. Регионы один за другим вводят ограничения на продажу топлива. Многие автомобилисты ездят кругами в поисках бензина, но безрезультатно. Дошло до того, что в утренних шоу объясняют, как правильно переливать бензин из канистры.
25: Так, чтобы не поднимать тяжелую тару и не пролить горючую жидкость.
18: Российским автомобилистам приходится ехать за бензином в соседние страны. В соцсетях уже создали специальные чаты для желающих поехать на белорусские АЗС. А в приграничных магазинах, по словам водителей, скупили все металлические 20-литровые канистры. А в полиэтиленовых канистрах топливо перевозить через границу запрещено. Что касается Казахстана, то там власти ограничили въезд автомобилей из сопредельных стран одним разом в сутки, а также ввели круглосуточное патрулирование приграничных трасс, чтобы не допустить вывоза за топливо. Мобильные группы проверяют автоцистерны и бензовозы. Глава МВД Эржан Саденов сообщала о пересечении почти 600 попыток незаконного вывоза горючего с начала года. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радио Лента. Прямая речь.
8: Москвичка час ехала по МКАДу, посетила 15 автозаправочных станций, но бензина так и не нашла.
26: Товарищи, давайте обсудим тот момент, то, что в Москве больше нет бензина. На данный момент так точно. Потому что еду по МКАДу уже час, проехала более 15 заправок, и знаете что? Правильно. Ни на одно нет бензина, минимум 95-го. Я уже даже готова и в очереди час отстоять, и в два раза больше заплатить, это было. Просто я за 27 литров заплатила 2700, где это вообще такое видано? У меня истекает запас бензина, а я просто час уже еду, и его нигде нет. И вот вопрос, доеду ли я до места назначения, и найду ли я хотя бы одну заправку, на которой смогу залить тебе прекрасный, любимый, дорогой 95-й, отстояв час в очереди, если не больше.
2: Главные новости дня.
18: Каждый под прицелом. Хакеры выложили в открытый доступ данные более 6 тысяч сотрудников Алабуги. В интернете появился сайт Open Алабуга, на котором опубликованы персональные данные 6112 человек, связанных с особой экономической зоной Алабуга, где производят беспилотники для армии. В базе содержатся имена, паспортные данные и ИНН, СНИЛС, а в некоторых случаях фотографии и ссылки на страницы в социальных сетях сотрудников. Одновременно связанный с проектом телеграм-канал опубликовал сообщения с угрозами в адрес сотрудников Алабуги и фотографии подъездов в Казани с листовками, рекламирующими сайт. Вот что говорится в одном из сообщений.
27: На нашем сайте размещена база людей, работающих или когда-либо работавших над модернизацией и сборкой беспилотников. Тут будут даже те, кто проходил стажировку или просто мыл полы в цехах. На всех и каждом лежит ответственность за запуски этих беспилотников по мирным людям. Вы прекрасно знали, что делаете и куда все полетит. Оглядывайтесь, когда заходите в подъезд, идете в магазин или на работу.
18: Кто стоит за публикацией этих данных, неизвестно, как и то, достоверны ли они. Пристальное внимание к Алабуге привлекла активная рекламная кампания, а также анонсы турниров на симуляторах дронов для подростков. А не так давно телеканал «Звезда» вовсе опубликовал репортаж из завода по производству ударных беспилотников, которые создают в особой экономической зоне Алабуга в Татарстане. В репортаже было сказано, что на завод приходят студенты местного колледжа, а также девятиклассники. При этом Z-каналы регулярно публикуют рекламные ролики экономической зоны Алабуга и колледжа Алабуга Политех в Татарстане. На видео подростки рассказывают, что учатся и собирают дроны, которые военные используют на СВО.
28: Меня зовут Вячеслав, я студент второго курса Алабуга Политех по направлению микроэлектроника. Я работаю специалистом и занимаюсь монтажом компонентов печатных плат на самом крупном в мире заводе по производству беспилотников. Здесь сконцентрирована лучшая в мире технология. Родители не понимали, но я пришел сюда, потому что я патриот и к тому же нормально зарабатываю. Моя зарплата на втором курсе 150 тысяч рублей. Я планирую развиваться, чтобы в следующем году достичь должности руководителя и получить зарплату в 350 тысяч рублей.
18: Реклама обещает высокие технологии, но умалчивает о том, что студент Алабуги – это в первую очередь дешевая рабочая сила для оборонного завода, отмечают эксперты. Они предупреждают, что Алабуга – это одно из самых опасных мест для подростка в России. По их словам, с точки зрения военного конфликта, любое предприятие, производящее оружие, является приоритетной целью для атак. Тот факт, что студентов, включая несовершеннолетних, вовлекают в производственный процесс, не делает место безопаснее. Напротив, это превращает гражданских лиц в живой щит промышленного объекта, говорит военный эксперт Егор Андреев.
4: Я смотрю на эти рекламные ролики с большой тревогой. То, что подается в маркетинговой обертке как инновационное образование и карьера будущего, на деле превращает колледж и его студентов в заложников большой военной игры. Когда подросток на видео радостно говорит, что собирает дроны, он фактически подписывается под участием в боевых действиях. А это делает его пребывание там смертельно опасным 24/7. Никакая стипендия или диплом не оправдывают того, чтобы спать в хостеле, который является точкой на карте для наведения ракет.
18: Алабуга уже неоднократно становилась мишенью для беспилотников. Самое страшное, что удары приходились не только по цехам, но и по жилой инфраструктуре, отмечают эксперты. В свою очередь, юристы отмечают, что работа подростков с оборудованием для сборки боевых машин – это прямое нарушение международных норм о защите детей. Что касается сайта, на котором опубликованы персональные данные более 6 тысяч сотрудников Алабуги, то его появлению предшествовало заявление группы «Черная искра», опубликованное в конце июня на сайте Алабуги. В нем утверждалось, что участники несколько месяцев находились внутри корпоративной системы и получили доступ к данным сотрудников, их родственников, адресам.

0: был ажиотаж, когда все покупали гречку, потом ситуация стабилизировалась. Важно понимать, что объем производства топлива в Российской Федерации сегодня, в принципе, покрывает потребности нашей страны. При необходимости могут быть приняты решения по импорту топлива. Поэтому сегодня важно, что нам, как потребителям, не создавать лишнего ажиотажа. Вот не заправляться впрок, вести себя, как мы это делали обычно, потому что, ну, как работает заправочная станция, например, да? Условно говоря, тех емкостей, которые подземно у них есть, хватает, условно, на 5 дней. Соответственно, выстроена логистика, чтобы через там следующие 5 дней топливо подъезжало. Если топливо заправили быстрее, например, дня за 3, возникает разрыв. Поэтому сегодня, и об этом говорят, что основная сложность с перенастройкой логистики под тот спрос, который в стране формируется. Если мы этот спрос с вами успокоим, то и логистика очень быстро вернется к своей обычной работе. Еще раз говорю, топливо в стране производится достаточно, при необходимости оно может быть импортировано. Сейчас важно нам всем, как потребителям, не создавать лишнего ажиотажа вокруг этого, и ситуация сможет достаточно быстро стабилизироваться.
1: На радио «Лента» «Беда дня». Житель Читы установил антирекорд по ожиданию в очереди на заправке. Мужчина простоял в ней 39 часов, но в итоге смог купить только 20 литров бензина. Тем временем уже в 16 регионах из-за отсутствия топлива ограничили работу общественного транспорта.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио «Лента». Самые важные высказывания дня.
1: Волонтер Изабелла Либерман о так называемых «черных рекрутерах», которые обещают службу в тылу, а после подписания контракта люди оказываются в штурмовых подразделениях.
3: Вам обещают службу в элитном подразделении, а потом требуют деньги и говорят, что выйти уже нельзя. Все чаще мы говорим о так называемых «черных рекрутерах». За последние 2 дня мне пришло несколько обращений от семей бойцов, которые пострадали от их действий. Людей привлекали красивой рекламой. Обещали особые условия службы, профессиональную подготовку и возможность заключить контракт всего на 1 год. Но после подписания документов выяснялось совсем другое. Следствие утверждает, что с военнослужащих систематически требовали деньги. Одним говорили перевести часть выплат на нужды подразделения, другим по материалам дела предлагали заплатить за возможность остаться в тылу. Общая сумма незаконных поборов, по версии следствия, исчислялась миллионами рублей. Но на этом история не заканчивается. В уголовном деле фигурируют обвинения в похищениях. Одним бойцам, по версии следствия, угрожали расправой согласия. Военный корреспондент, который начал расследовать деятельность организации, как утверждается в материалах дела, был похищен. Несколько дней удерживался в нечеловеческих условиях и подвергался пыткам. Эта история – еще одно напоминание всем, кто собирается подписывать контракт. Не верьте словам. Читайте документы, проверяйте, с кем именно заключаете контракт. Не переводите никому деньги за службу, за распределение или за обещание особых условий. Потому что за красивыми обещаниями иногда могут скрываться очень тяжелые последствия.
1: Мать срочника Александра Королькова, которого заставили подписать контракт, после чего парень попытался совершить суицид, рассказала, что не может добиться справедливости.
4: Мое обращение написано в Главную военную прокуратуру, спускалась ниже. В итоге оно спущено в 3-ю дивизию 20-й армии. Ну, что будет? 3-я дивизия, конечно, ответит, что у них все хорошо, что нарушений никаких нет, что ребята сами хотели подписать контракт и чуть ли не в первых рядах стояли в очередь. Так же, как они отвечали по поводу незаконного контракта с моим сыном. Ну, понятно, да, я дождусь ответа. Понятно, что все это будет обжаловано. Насколько мне известно, по этому же обращению в Следственном комитете идет доследственная проверка, но прошло уже 30 суток, пока ответа нет. Что там происходит, пока не знаю. Запросила я ответ.

0: ждем. Но у меня просьба к другим мамам военнослужащих срочной службы, которые столкнулись с такой же ситуацией. Пожалуйста, выйдите со мной на связь. Я пыталась связаться с некоторыми мамами военнослужащих, о которых истории были опубликованы в средствах массовой информации, но, к сожалению, со мной никто на связь не вышел. Пожалуйста, давайте найдемся, давайте будем спасать наших детей. Но этот беспредел, который творится в воинских частях, который творят люди, нарушая закон, используя служебное положение, нужно как-то останавливать.
1: Радио Лента. Прямая речь.
2: Зет-блогер Сергей Алиев о том, что 4 года СВО показали, никаких целей и задач у России нет.
3: 4 года с лишним уже войны показали, что никаких целей и задач у нас нет, кроме как мы не освободили Киевскую Русь, демилитаризации не произошло, там еще второе какое-то слово умное говорили. Вы представьте, сколько мы за 4 года потеряли. Во-первых, живой силы. Воевали-то лучшие. Сначала воевала профессиональная армия. Вместе с ними воевали в 22-м году добровольцы, которые именно шли спасать. Они еще были в 22-м году. В 23-м разочарование полное пришло. Потом пошли воевать просто крепкие мужики из деревень. В сентябре мобилизация. Кого мобилизовали, обратите внимание, не городских, деревенских мобилизовали. А деревенские это мужики, это от сахи, что называется. Русские крепкие, бесстрашные мужики. Погибли в первой волне лучшие. Неделька, так и называли штурмовиков. О, пришла очередная неделька. Ну, это уж сейчас уже, если говорить. Неделька, то есть неделю проживет. У нас сейчас опустошены склады с БК. У нас мужское население истощено достойными мужиками. И воевать я не знаю кем. Больше миллиона только военных погибло с нашей стороны. Сколько мирных жителей. Мы-то эту войну видим без прикрас, не сидя у себя дома по телевизору или в телеграм-каналах. А мы ее видели воочию.
1: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
4: Когда Украина начнет производить патриоты, все как взбесились прямо после заявления господина Трампа о том, что в принципе он не против выдать Украине лицензию на производство ракет «Патриот». И все начали обсуждать, когда это произойдет. Боже, какой бред! Все не так, сейчас расскажу. Значит, смотрите. Господин Трамп, он знатный тролль, естественно. И многие на это ведутся. Вот и сейчас все поверились. Люди почему-то у себя в голове поставили знак равенства между производством и применением. Понимаете? Все начали обсуждать, а когда же начнут производить? Что там будет? Я, кстати, сразу скажу, что при самых фантастических раскладах, вот при самых фантастических, мы позже коснемся этого в деталях, да, но при самых фантастических раскладах Украина будет способна произвести первый патриот вот не раньше, чем через 7 лет. Вот не раньше, детали расскажу. А вот применять, она начнет его через неделю. Понимаете? Нет, не понимаете, рассказываю. Лет 20 назад, и те, кто сейчас проживает на территории Украины, они не дадут соврать, лет 20 назад появился украинский «Мерседес». Причем появился, ничего себе «Мерседес», это был «МЛ». Да, я видел фотографии, люди показывали, что ML это джип, это то, что сейчас GLE, да? Вот раньше это был ML, и ты открываешь крышку капота, и там, где вот эта вот блямба, где пробиты номера, дата производства, все, там было написано, что это автозаз, то есть запорожец. Представляете, ML производился на заводе, который производил в тот момент Таврии, запрос уже не производил. Но, тем не менее, технологически всем все понятно, да? И это считался украинский автомобиль. Бизнесмены провернули местную такую схему. На самом деле, они на этом автозазе прикручивали только колеса, как мне рассказывают. То бишь, приходил полностью в сборе ML, в упаковке пленки нулевой. И к нему прикручивали колеса, которые тут же к нему ехали на этом же лафете. Просто как шиномонтаж работал завод. И этого было достаточно для того, чтобы назвать это украинским производством Мерседеса. Улавливаете? будет то же самое. Только табличку будут прикручивать в лучшем случае. В лучшем. Это просто, если захочется господину Трампу, американцам еще покуражиться, да, над военными России, то только в этом случае еще могут прикручивать табличку, что сделано это где-то на территории Украины. Понимаете? Никто их собирать не будет там. Нет никакого смысла. Их собирают для того, чтобы применять. Так вот, вот этот вот шаг со сборкой, его благополучно опустят. И начнут сразу с применения. Естественно, скажут о том, что о, Украина снова превзошла сама себя, и она научилась их собирать, ну, мгновенно фактически, что первые партии сошли с конвейера. Да, но это пиар-игра, понимаете, психологические операции, они в этом сильны, американцы. Ну, плюс это, естественно, абсолютная издевка. А почему Украина не сможет их собирать сама еще лет 7? Вот смотрите, ракетный бизнес, да, это никогда не конвейерный бизнес. Если дальше продолжать аналогию с автомобилями, то вот конвейера в таком виде, как автомобильный конвейер, в ракетном бизнесе не существует. Почему? Да, потому что это экономика размера, образно говоря. Да, автомобили выпускают сколько? Десятки миллионов каждый год. А вот ракет класса «Патриот», ну сколько их в год выпускают? Понятно, да, что намного-намного меньше. Соответственно, все эти операции и... Да, по производству патриотов, по-моему, что-то там около 1000 в год выпускают в США на секунду. То бишь, вообще немного. Так вот, все эти операции и они не автоматизированы полностью. Это едет по тележкам в буквальном смысле слова. Едет такая здоровая несколько метров телега, и на ней лежит ракета. Да, вот она переезжает от одного поста сборки к другому. От одного к другому. И вот на этой сборке работают только инженеры. Понимаете, технари, инженеры, что называется, до мозга костей. Все, там не бывает просто рабочих, которые могут что-то там где-то прикрутить. Не то производство. Совершенно. Это вам не колеса к Мерседесу прикручивать, где, в принципе, это может делать любой человек через 15 минут обучения. Нет, это инженер. Давайте теперь еще прикинем, сколько нужно таких инженеров. Их нужно несколько сотен. А почему несколько сотен? Я вам отвечу. Потому что это большое производство. Сборка, если мы говорим о сборке с нуля из компонентов. Это несколько схем, это несколько цехов, это несколько уровней сложных технологических. Это сотни сотрудников, которые должны иметь инженерную университетскую специальность. И давайте представим, что Украина начнет их бронировать вот условно на сегодня. Украине нужны будут несколько сотен инженеров с определенными навыками и с идеальным английским. Вот без английского они фактически бесполезны, потому что их где-то нужно будет обучить. Ну вот представим, да, что Украина как-то нашла возможности сейчас готовить этих инженеров. Вот они с первого курса начинают эту подготовку. Когда они выпустятся? Через 5 лет. Все, вот первая группа выйдет через 5 лет. Еще года два уйдет на то, чтобы их натренировать, чтобы создать какую-то иерархию, чтобы создать цеха, создать отделы, принять их на работу, стажировать их всех в Америке. Успешно стажировать. Они там должны сдать производственный экзамен, вернуться, их нужно устроить, трудоустроить, сделать там управление. Все. Места подготовить, они где-то должны жить, где-то должны работать. Понимаете? И это все, о чем я рассказываю, да, это все без учета обстрелов. Мы об этом вообще не говорим. Мы так представляем себе, что обстрелы почему-то прекратились, и что Россия не будет атаковать. А понятно ведь, что в секунду, когда Украина начнет разворачивать такое производство, Россия его будет выносить всеми возможными и невозможными способами. То бишь не получится его просто так построить. Даже если забуриться куда-то глубоко под землю, да, что ничего не добьет, останутся подъездные пути, понимаете? И вот ты не можешь просто забуриться туда, куда-то вниз и сидеть в шахте. Тебе нужно что-то подвозить, увозить, людей, технику, грузы. Все это будет постоянно бомбиться. То бишь, это в самом фантастическом случае, если сегодня условно произойдет прекращение огня, первые патриоты Украина сможет собирать реалистично через 7 лет. Реалистично, понимаете? Но применять она их может начать через неделю. Так же точно, как Украина когда-то делала этот Мерседес, который она называла своим продуктом, да, своим Запорожцем, своей Таврией. Точно так же. И все это зависит только от воли господина Трампа, который настроен очень игриво, которому все это нравится. Он нормально знает прикуп, он живет лучше, чем в Сочи по этому поводу. И он может выдать из стратегических запасов не один, и не два, и не три, а пару сотен патриотов и сказать, что это теперь Украина делает. Что вот какие молодцы, вы представляете, собрали. Вот собрали такие талантливые ребята. Соответственно, применение патриота не равно производству патриота. Никто его производить в ближайшее время не будет, и никто его производить не собирается. Все это будет приезжать готовое. В лучшем случае приклеят бирочку «Made in Ukraine». И все. И полетели.
5: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в TikTok и YouTube. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
6: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
7: Солдат не имеет пола. Томский вуз направил студенток в военкомат. Девушки, которые учатся по специальности системы управления радиоэлектроники, получили от мобилизационного отдела требование явиться в военкомат. Там они должны пройти ВВК и стать на воинский учет. Об этом рассказала студентка, которая учится на направлении информатика и вычислительная техника. После этого девушки могут получить повестки и пойти на СВО, говорит юрист Сергей Мамонтов.
8: Почему идет вербовка? Ну, понятно, потому что иссяк поток добровольцев. Поэтому надо как-то наполнять ряды вооруженных сил. И, соответственно, идет вот набор, такая волна предложений для молодых людей. Но кого еще можно зацепить, да, какими-то уловками, какими-то предложениями? Потому что добровольцы были, получали деньги. Вот за эти деньги, ну, там же еще зарплата хорошая платится, поэтому, конечно же, хочется как-то себя в этом реализовать. Но уже многие понимают, что такое СВО, и что можно обратно не вернуться, либо вернуться с такими тяжелыми ранениями, да, где ты вообще никому будешь не нужен.
7: По словам юриста, направление информатика и вычислительная техника есть в перечне специальностей и направлений, по которым женщин ставят на воинский учет. Также адвокат рассказал, что у него уже несколько десятков дел, по которым студентов, подписавших контракт беспилотные войска, на самом деле отправили в штурм. Но даже те, кто попал к дроноводам, все равно рискуют своей жизнью, говорит адвокат Сергей Мамонтов.
8: Но оператор ППЛА – это небезопасная технологическая служба. Уровень смертности операторов ППЛА сопоставим с уровнем смертности артиллеристов. Вот еще раз повторю, что это небезопасная технологическая служба.
7: Мать двоих маленьких детей из Новосибирска рассказала о том, что ее по телефону тоже вербовали подписать контракт на СВО.
9: Чтобы вы понимали, мне сейчас звонил военный комиссариат. Нет, извините, военная приемная комиссия и прям называет меня по имени-отчеству и начинает уточнять. Говорит, что якобы я оставляла заявку на работу по контракту на СВО. Я, которая мама двоих маленьких детей и нахожусь в декрете. А более того, они дальше, я говорю о том, что априори нет, извините, я пытаюсь закончить разговор, они меня начинают расспрашивать, что вообще-то я заканчивала факультет психологии и что знаю ли я, сколько получают психологи и не хочу ли я себя попробовать в этой роли. Я деликатно заканчиваю разговор и прошу больше мне не звонить. И что вы думаете? Сегодня они мне звонят опять с тем же самым и говорят, что нет, вы действительно оставляли заявку, мы бы хотели с вами пообщаться, мы вам все расскажем, приходите. И я просто в шоке. То есть я, конечно, понимала, что ситуация, она какая-то весьма нестабильная, но что настолько, что они будут звонить и вербовать, настолько сильно прессовать женщин. Я надеюсь, что это был последний звонок.
7: На этом история не закончилась. Через некоторое время молодой матери повторно позвонили с теми же вопросами и снова настаивали на встрече и разговоре о службе. Нехватку личного состава на фронте скрывать стало все сложнее. Штурмовые подразделения 752-го гвардейского мотострелкового полка укомплектованы меньше, чем наполовину. Об этом пишут в военных чатах. Офицер из командования группировки войск «Запад» сообщил, что из-за недостаточного пополнения подразделение несет большие потери. В полку нехватку личного состава снова компенсируют за счет специалистов БПЛА, из которых делают штурмовиков. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
10: Мобилизация на осень. Сенсационные статьи западной прессы о том, что Владимир Путин поставил армии дедлайн по захвату Донбасса. Несмотря на экономические проблемы, небывалый топливный кризис и регулярные удары беспилотников по военным предприятиям в глубоком тылу, президент не планирует отказываться от спецоперации. Более того, как утверждают журналисты влиятельного агентства Рейтер со ссылкой сразу на нескольких источников, близких к Кремлю, Владимир Путин готовится к новой эскалации боевых действий. Согласно этой информации, президент по-прежнему считает полный захват Донбасса принципиальной задачей СВО и рассчитывает добиться этого в ближайшие месяцы.
11: Путин считает захват Донбасса делом принципа и уверен, что российская армия сможет добиться этой цели. В ближайшие месяцы вероятна эскалация боевых действий.
10: При этом, как пишут журналисты, часть ближайшего окружения президента предложила остановить спецоперацию по нынешней линии фронта. Причина – растущие проблемы в экономике, дефицит бюджета, давление на банковскую систему и снижение темпов роста. Однако Владимир Путин, как утверждают источники агентства, отказался обсуждать какие-либо территориальные компромиссы. О том, что эта информация западной прессы верна, по сути, говорит свежее заявление главы МИД Сергея Лаврова.
12: Россия не будет останавливаться на линии фронта в качестве условия для начала переговоров по Украине.
10: Военный эксперт Иван Ступак считает, что если перед армией действительно стоит задача завершить захват Донбасса в кратчайшие сроки, то без дополнительных ресурсов сделать это будет крайне сложно. Уже осенью страну может ждать, если не общая, то по крайней мере частичная мобилизация по образцу осени 2022 года. Тем более, что для ее объявления никаких дополнительных указов не нужно, поскольку прежний указ никто не отменял, говорит Ступак.
13: Сегодня российская армия уже не наступает теми темпами, которые были раньше. Если политическое руководство действительно требует любой ценой ускорить продвижение, возникает вопрос, за счет каких сил. Именно поэтому снова появляются разговоры о возможной новой волне мобилизации.
10: Именно на этом фоне в Z-каналах начали активно обсуждать гипотезу, что осенью может быть объявлена новая мобилизация. Однако, подчеркну, официального подтверждения этой информации нет. Есть лишь оценки аналитиков о том, что без дополнительной силы Донбасс не захватить.
13: Главная проблема России сегодня уже не техника, а люди. Если задача состоит в том, чтобы любой ценой завершить захват Донбасса, то без пополнения армии сделать это будет крайне сложно. Поэтому разговоры о новой мобилизации выглядят вполне логичными, хотя окончательное решение остается исключительно за Кремлем.
10: Любопытно и другое. СВО продолжается уже более 4 лет. За это время армия понесла огромные потери. Страна столкнулась с санкциями, ударами по собственному тылу и серьезными экономическими проблемами. Но одна из главных целей, которую называли еще в феврале 2022 года, а это полный захват Донбасса, до сих пор так и не достигнута. И именно ради этой цели сейчас и готовы вновь повышать ставки. Цена разрушенного региона может стать для армии слишком высокой, но, похоже, об этом военная команда не думает. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Говорят Военкоры.
7: Военкор Харченко о новой тактике вооруженных сил Украины.
14: Заезды одиночного транспорта и колонны все так же встречаются и порой имеют успех. Однако личный состав, благодаря плотной зеленке, все чаще передвигается налегке и максимально скрытно просачивается малыми группами на позиции. Благодаря возможностям противника в области воздушной логистики последовало естественное развитие штурмовых действий. Личный состав проходит киллзону налегке, а его обеспечение осуществляется воздушным способом. Свежим штурмовым группам сбрасывают средства защиты, боекомплект, беспилотники, крупное вооружение, Starlink и другое оборудование. Произошла закономерная трансформация логистики. Она не исчезла, а поднялась в воздух. Доминирование противника в небе усложнило не только нашу логистику, но и усилило возможности украинских штурмовых подразделений. Можем ли мы повторить эту тактику? Наверное, да. Но для этого нужно ответить на вопрос, сколько у нас действительно работающих тяжелых коптеров и НТРК. И тут начинаются неприятные ответы.
7: Время играет против нас. Военкор Котенок о новой помощи Украине и затянувшейся спецоперации.
15: Встреча Трампа и Зеленского прошла в упоении от ударов по русским. Налеты на заводы России и их вывод из строя – это, по их логике, поможет закончить войну. Судя по всему, украинцы получат не только противоракеты, но и сумеют с помощью Запада значительно повысить свой потенциал. По крайней мере, рассчитывают на это. Как показывает практика, времени на раскачку и воплощение в жизнь принятых решений у них занимает гораздо меньше, чем у нас. Вся линейка помощи Киеву, включая передачу лицензии на ракеты для «Патриот», будет оказана. Беда в том, что на пятый год войны мы неизменно играем вторым номером, а неактивность в Черном море воспринимается противником как робость и бессилие. Я могу только надеяться, что Россия сможет наладить серийное производство бэков, системно уничтожать логистику противника, избавиться от бюрократии и быстрее привлекать энтузиастов к защите страны.
7: Без правды победы не бывает. Военкор канал Старшие Эды о цене замалчивания проблем.
14: Признание проблемы – первый шаг на пути к ее решению. Это касается абсолютно всего. От ситуации на фронте до внутриэкономического состояния. Чем сильнее проблему забалтывать или не говорить о ней, тем тяжелее будут последствия. Во время Великой Отечественной «Голос Левитана», стихи и репортажи Симонова и Твардовского не рисовали благостной картинки. Граждане Советского Союза знали, какие зверства творят немцы и как тяжело нашим войскам на фронте. Поэтому отдавали все силы ради победы. По нашим заводам не летели сбитые обломки. Их атаковали немецкие самолеты. А на уральских заводах женщины и дети работали по 16 часов в сутки. Продвижение и отступление войск сопровождалось сводками Софинформбюро, которым люди верили. Сегодня не должно быть недомолвок и двусмысленностей. Страна ведет войну за свое существование. А значит, идти к победе необходимо честно, прямо и единым целым. И хватит уже себя обманывать.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ.
6: Главные новости дня.
10: Нефтянка «Юга» полыхает. После удара дронов загорелся Ильский НПЗ. В Таганроге началась эвакуация.
16: Вот до меня, вот после меня, короче. Жесть какая-то. Вот сюда он упал, короче. Вот оттуда летел. И вот так вот. Бам!
10: Минувшей ночью беспилотники вновь нанесли серию ударов по топливной инфраструктуре, на этот раз на юге России. Под атакой оказались сразу несколько объектов в Краснодарском крае и Ростовской области. Одной из главных целей стал Ильский нефтеперерабатывающий завод, один из крупнейших НПЗ юга страны. Власти Краснодарского края подтвердили, что после падения обломков беспилотников на территории предприятия возник пожар.
17: В результате падения обломков беспилотного летательного аппарата произошло возгорание на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода. На месте работают оперативные службы.
10: Почти одновременно беспилотники атаковали и Ростовскую область. Под удар попали Азов, Таганрог, а также несколько объектов топливной инфраструктуры. По данным очевидцев, пожар вспыхнул на нефтебазе «Курган-нефтепродукт», расположенной в районе морского порта Таганрога.
18: Все в дыму. Слышали несколько взрывов подряд. Потом сказали срочно уходить, потому что рядом начинается эвакуация.
10: Вскоре городские власти официально подтвердили атаку. Жителей домов, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации, начали экстренно вывозить, написала в соцсети глава Таганрога Светлана Камбулова.
19: Беспилотная опасность в городе сохраняется. В настоящее время оперативно эвакуируем жителей, чьи дома оказались в зоне чрезвычайной ситуации.
10: Военный эксперт Роман Светанов считает, что выбор целей не случайен.
20: Сегодня удары наносятся уже не только по нефтеперерабатывающим заводам. Под ударом оказываются нефтебазы, терминалы, портовая инфраструктура. Все звенья одной логистической цепочки. Цель – нарушить не только производство топлива, но и его хранение, перевалку и доставку.
10: И пока на юге России тушили новые пожары, в Тверской области продолжала гореть нефтебаза «Тверьнефтепродукт», пораженная еще накануне. Судя по кадрам очевидцев, ликвидировать возгорание не удалось даже спустя почти сутки после атаки. И если еще несколько месяцев назад, после ночных налетов, речь шла об одном-двух попаданиях, то теперь все чаще под удар одновременно попадают сразу несколько объектов нефтяной инфраструктуры в разных регионах страны. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
7: Опять и снова военкор, канал «Архангел» спецназа о продолжающихся атаках по российским танкерам.
21: Снова запустили несколько групп беспилотников в направлении российских регионов. В ночь на 10 июля подразделениями противовоздушной обороны было уничтожено не менее 376 беспилотников. При этом с утра прошлых суток всего поражено 528 беспилотников. Основной целью удара пятый день подряд являются танкеры в Азовском море. По заявлению противника, под удар снова попало свыше десятка судов. Помимо этого, украинскими беспилотниками в очередной раз атакован Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае, который уже не раз получал повреждения из-за дронов. Еще одним атакованным районом стал Таганрогский порт, а также нефтебаза в Азове, где возникло возгорание. Помимо этого, второй день подряд дроны сбивают на направлении Санкт-Петербурга. Вероятно, в ближайшие дни будет проведена более массированная атака на Ленобласть.
7: Крыму готовят войну на истощение. Военкор канал «Два майора» о новой тактике ВСУ.
21: Противник продолжает нанесение ударов по логистике топлива, сосредоточив усилия на танкерах в Азовском море. Налеты продолжаются пятые сутки. Враг публикует неприятную статистику поражений, правда, часто выдавая за новый налет поражение уже поврежденного танкера. Но сути это не меняет. Проблема сохраняется. Коммерческий флот отбивается редкими огневыми группами, настолько плохо вооруженными, что на кадрах объективного контроля даже трассеров не видно. Впрочем, как и корабли Черноморского флота. Спасением на воде занимаются почему-то непрофильные службы, тогда как профильные портовые службы практически не участвуют. Северная часть Крыма находится под постоянными ударами. Целями стали склады с продовольствием, сельхозпредприятия, объекты пограничной инфраструктуры и заставы. Прогноз развития обстановки связан с дальнейшим истощением энергетического, топливного и оборонительного потенциала полуострова. Изменить ситуацию возможно только при создании эшелонированной обороны и привлечении дополнительных силовых ресурсов, а также вооруженной охраны торговых судов. В остальном Крым и Севастополь продолжают нормальную жизнедеятельность настолько, насколько это возможно в условиях военного времени.
7: Иллюзия о Трампе. Военкор, канал «Старше Эды» об испарившемся духе Анкориджа.
21: Старина Донни не выдержал и в свойственной ему манере заявил, что никакого духа Анкориджа нет. Америка будет помогать Украине наносить удары по нашим НПЗ и вообще мир через силу. Трамп обещает Украине лицензию на «Патриот». Звучит громко, но что это значит? Киев начнет под обстрелами сам производить ракеты для американских ЗРК. Да. Но уверяю, что пройдет пару дней, и наши отечественные любители переговоров с Донни вновь вылезут на первые полосы газет и начнут чревовещать, что Трамп внимательно выслушал нашу позицию. Америке надоел Зеленский, и переговоры с США проходят хорошо, но американцам мешают британцы и прочие европейцы. Даже если Господь Бог отправит на огненной колеснице Илью Пророка, и тот громовой речью провозгласит, что нет никакого духа Анкориджа, данная категория граждан ему не поверит и продолжит нести ахинею про удачные и результативные переговоры. Неисправимые идиоты.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Цифра дня.
0: Темп продвижения российских войск на фронте упал в 16 раз с начала года. Если в среднем в прошлом году войска захватывали около 16 километров в сутки, то с начала нынешнего максимальный темп наступления едва дотягивает до 1 километра.
1: Радио «Лента». 15.57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
2: Владелец отеля в Анапе пожаловался на сорванный второй год подряд туристический сезон. Гостиницы заполнены на 5% и массово снимается бронь. А в заведениях общепита пусто.
22: Дорогие друзья, очередной кризис пришел к нам в Анапу. Все гостиницы пустые, даже брони, которые были сделаны у людей, пошли массовые отмены. Ну, одна бронь, одна отмена, бронь отмена. Столовые, общепиты пустые, беседочки нашей тоже Варваровки пустые. Сверху сирены, там топлива нету. Будем ждать перемен. Думали в этом году, в 26-м году хотя бы отобьем про 25-й год что-нибудь. Будем выживать в этом году теперь так. Ну, гостиницы забиты на 5%, заполнены. Если гостиница дорогая, сдается за полцены, тогда может больше 50%. Ну, считайте, что за полцены. Если это гостевой дом небольшой, тогда даже сброс цен не помогает забить гостиницу.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
23: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня говорим о том, что еще недавно звучало бы как абсурд. Россия, страна, которая качает нефть из-под земли круглосуточно, осталась без бензина на заправках. Люди ночуют в очередях у колонок, фермеры не могут убрать урожай, а в Крыму ввели режим чрезвычайной ситуации именно из-за топлива. Как нефтяная сверхдержава дошла до талонов на бензин, разбираемся прямо сейчас.
24: Да, тема сегодня невероятно острая.
23: Ну и начать тут стоит с того, как вообще эта вся катастрофа выглядит на уровне, ну, повседневной жизни. Потому что статистика поисковых запросов в интернете сейчас, она реально пугает. Запросы со словами «где купить бензин» взлетели за месяц в 26 раз.
24: Ого, в 26?
23: Да, это больше 34 тысяч запросов в сутки. То есть, ну, становится абсолютно понятно, да, люди больше не ищут там какую-то выгодную цену или скидочные бонусы, они просто ищут хоть какую-то работающую колонку.
24: Слушай, ну это маркер того, как вообще ломается привычная картина мира. Ведь заправка автомобиля – это всегда было такое фоновое, ну, автоматическое действие. Никто никогда не планировал поездку за бензином как какую-то сложную спецоперацию.
23: Угу, абсолютно.
24: А теперь это реально вопрос базового выживания. И вот это утроение запросов о сроках хранения топлива – это, скажем так, показатель того, что общество перешло в режим такого глубокого недоверия к инфраструктуре в стране.
23: И на федеральных трассах, вот взять ту же М4 «Дон» или М12 «Восток», там разворачиваются просто настоящие драмы. Многокилометровые пробки стоящих машин, водители ночуют прямо на парковках перед АЗС.
24: Кошмар.
23: В Чите вообще фиксировали очереди к колонкам по 3 километра. И люди занимают места с 4 или 5 утра. Причем многие глушат моторы, чтобы не тратить вот эти жалкие остатки топлива на кондиционер. И сидят в раскаленных на солнце машинах часами.
24: И знаешь, что самое страшное в этой ситуации? То, что вот это многочасовое ожидание, оно ведь совершенно не гарантирует результата. Регулярно возникают ситуации, когда человек стоит в очереди, там 5 часов, подъезжает к колонке, и тут бац, администрация заправки просто вешает табличку «технический перерыв» или спокойно заявляет, что дневной лимит исчерпан.
23: Подожди, а зачем сети так поступают? Разве им не выгодно, ну, просто продать все, что есть в резервуарах, и заработать деньги?
24: Ну, в нормальных рыночных условиях, конечно, выгодно. Но сейчас, в условиях такого системного дефицита, нефтяные компании вынуждены просто придерживать остатки. Чтобы растянуть их по времени и сымитировать такую бесперебойную работу перед проверяющими органами.
23: А, то есть создать видимость, что все нормально.
24: Именно. Потому что если заправка распродаст все за час и закроется на 3 дня, это сразу вызовет вопрос у антимонопольной службы. Вот поэтому продажу искусственно тормозят. Отсюда и вспышки агрессии, драки у колонок. Любая очередь мгновенно превращается в пороховую бочку.
23: Слушай, ну тут еще на сцену выходит абсолютный хит сезона. Это канистры. Металлические емкости просто смели со складов и из магазинов за какие-то считанные дни.
24: Но это ожидаемо, все пытаются сделать запас.
23: И закономерно, что люди начали приезжать на заправки с пластиковыми тарами. Но им отказывают, потому что федеральные правила строго запрещают наливать топливо в пластик.
24: Есть такое?
23: Висят объявления, что отпуск топлива физическим лицам в тару запрещен. Якобы, чтобы, вот тут цитата, не создавать ажиотажный спрос.
24: Но это классическая попытка региональных чиновников просто переложить ответственность. Заявляя, что дефицит возник из-за паники населения, но это значит полностью отрицать реальность.
23: Ну да, звучит странно.
24: Запасание топлива в условиях пустых заправок – это не причина кризиса, это абсолютно рациональное поведение. Если у человека есть генератор для дома или трактор, он просто обязан сделать запас. И запрещать людям спасать свое хозяйство, обвиняя их же в панике – это какая-то тотальная управленческая слепота.
23: Вот в Приморье, например, для дальнобойщиков ввели лимит не более 100 литров на грузовик в городской черте.
24: 100 литров? Серьезно?
23: Да. 100 литров для тяжелой фуры звучит как какая-то злая шутка.
24: Это даже не шутка, это паралич грузоперевозок. Груженная фура потребляет от 30 до 40 литров на сотню километров. То есть этот лимит позволяет проехать максимум, ну, километров 300 до следующей пустой АЗС.
23: Жесть.
24: Получается искусственное замедление всей кровеносной системы экономики. Товары едут дольше, рейсы массово срываются.
23: И вот эта инфекция лимитов, она начала очень быстро расползаться по карте. Если сначала это были только южные трассы, то теперь дефицит накрыл более 50 регионов. Крым, например, оказался в полной изоляции. Сначала там прекратилась свободная продажа, а затем вообще ввели режим чрезвычайной ситуации.
24: Ну, географическая изоляция полуострова просто сработала как усилитель кризиса. Логистика туда и так всегда была сложной, а в условиях дефицита система просто схлопнулась в один момент.
23: В Севастополе даже вернулись к талонам. Выдача по QR-кодам не больше 20 литров. Но слушай, Крым же связан мостом с материком. Почему нельзя просто привезти топливо из соседнего Краснодарского края?
24: А потому что в Краснодарском крае его тоже катастрофически не хватает. Возникла вообще абсурдная миграция водителей из Крыма, едут через мост, стоят в диких пробках, заправляются на материке и едут обратно.
23: Ага, и тратят бензин по дороге.
24: Учитывая расстояние и эти пробки, половина этого купленного лимита сгорает просто на обратную дорогу. Топливо выкачивается из одного дефицитного региона в другой практически с нулевой эффективностью.
23: А ситуация на Кавказе выглядит вообще не лучше. В Дагестане цены на 92-й бензин пробили отметку в 87 рублей за литр, и там тоже ввели лимит в 20 литров. Для горных сел это звучит просто как приговор. Там ведь нет никакой альтернативы в виде метро или электричек.
24: Ну, конечно. Для горного села автомобиль – это, по сути, единственная связь с цивилизацией. Скорая помощь, подвоз продуктов, поездка в райцентр по делам. 20 литров не хватит даже на то, чтобы съездить по горным серпантинам туда и обратно.
23: Ужас.
24: Целые поселения оказываются просто физически отрезанными от мира.
23: А в Сибири дефицит, но вполне ожидаемо, породил огромную теневую экономику. В Иркутске перекупщики продают бензин по 300 рублей за литр прямо с машин при официальном лимите на заправках в 50 литров. Но знаешь, больше всего меня поражает ситуация в Ханты-Мансийске. Автономном округе. Регион, который добывает около 40% всей нефти в стране, остался без топлива. В Москве и Санкт-Петербурге открытого коллапса с очередями по 3 километра вроде бы не наблюдается, если судить по новостям.
24: А там просто применяется хитрая тактика маскировки. Открытых объявлений на столбах нет, но действуют жесткие скрытые лимиты.
23: Это как?
24: Ну смотри, крупные сети отпускают по 20-30 литров строго в бак, без налива в канистры. И водитель узнает об этом только в тот момент, когда подходит к кассе расплачиваться. На бумаге, в отчетах чиновников, кризиса в столицах как бы нет. Но по факту система работает на абсолютном пределе возможностей, постоянно балансируя на грани полной остановки.
23: И вот здесь начинается, наверное, самое интересное и пугающее. Столкнувшись с такой острой физической нехваткой объемов, принимается решение увеличить их за счет резкого снижения качества. Происходит такое тихое, незаметное возвращение к экологическому стандарту Евро-3, хотя на колонках продолжают наклейки висеть Евро-5.
24: Разница между этими стандартами просто колоссальна. И главная угроза здесь – это сера.
23: Да, цифры реально впечатляют. В настоящем Евро-5 допускается максимум 10 миллиграммов серы на килограмм, а в Евро-3 разрешено 150 миллиграммов. С 15 раз больше. А в дизельном топливе лимит вообще повышен до 350 миллиграммов.
24: Это очень много, это катастрофически много.
23: Плюс разрешено использование монометиланилина, ну или ММА. Это присадка, которая раньше крайне жестко контролировалась. Выбросы оксида углерода растут более чем вдвое, с 1 грамма на километр до 2,3 грамма. Миллионы машин ежедневно стоят в глухих пробках мегаполисов. Качество воздуха деградирует просто на глазах.
24: Это неизбежно при таком стандарте.
23: Но знаешь, что в этой ситуации с грязным бензином поражает меня больше всего?
24: Запрет на его экспорт.
23: Да, вот именно. Этот высокосернистый бензин разрешен исключительно для внутреннего потребления. Поставлять его за рубеж строжайше запрещено законом.
24: Ага, чтобы не нарушать контракты.
23: Получается очень интересная картина. Те, кто принимает эти стандарты, они ведь прекрасно понимают химию процесса. Они знают про токсичность, про убитые моторы, про отравленный воздух в городах.
24: Это предельно четкая, циничная расстановка приоритетов. Признается абсолютно приемлемым сбрасывать такой суррогат на внутренний рынок, заставлять граждан дышать повышенными выбросами и оплачивать дорогостоящий ремонт автомобилей?
23: Угу.
24: Но при этом сохраняется какой-то панический страх испортить репутацию или там нарушить международные договоренности перед зарубежными покупателями. Это просто двойные стандарты в чистом виде.
23: Хорошо. Если заводы не справляются, возникает самый, ну, очевидный вопрос. А почему бы просто не купить нормальный бензин за границей? Из каждого утюга звучат заявления, что масштабный импорт решит все проблемы.
24: Эти заявления полностью разбиваются о суровую математику логистики. Иллюзия импорта – это, пожалуй, один из самых опасных мифов текущего кризиса.
23: Давай посчитаем. Внутреннее потребление бензина в России составляет примерно 35-38 миллионов тонн в год. Белоруссия, на которую так часто кивают, как на спасителя, производит всего около 3 миллионов тонн.
24: Им же самим нужно на чем-то ездить и убирать урожай.
23: Вот именно. У Казахстана излишков тоже нет. То есть физически взять топливо по соседству просто негде.
24: И тогда возникает логистический шедевр – схема с Индией.
23: Российская сырая нефть грузится в танкеры и плывет в Индию. Там местный завод ее перерабатывает, и уже готовый бензин грузится в другие танкеры и плывет обратно.
24: Двойного фрахта. Гонять нефть в Индию, чтобы купить бензин, это, ну знаешь, как отправить вагон муки на другой континент, чтобы купить там и привезти обратно нарезанный батон хлеба.
23: Точно.
24: Стоимость транспортировки, страховки судов, проходы через проливы – все это делает итоговый продукт астрономически дорогим. Танкер идет в одну сторону неделями. Это не кнопка, которую можно так клик, нажать и получить топливо завтра.
23: И сколько в итоге дает эта сложнейшая морская операция? Цифры показывают около 200-250 тысяч тонн импорта в месяц, при потребности в 3 с лишним миллиона тонн ежемесячно.
24: Это меньше десятой части всех потребностей. Это даже не пластырь на сломанную ногу. Это попытка вылечить открытый перелом, не знаю, подорожником. Чтобы такой дорогой импортный бензин хоть кто-то покупал, государству приходится субсидировать разницу из бюджета. Получается, система буквально сжигает деньги, чтобы привезти каплю в море.
23: Но самый страшный удар наносится даже не по автомобилистам. Дефицит бьет в самую чувствительную точку – продовольственную безопасность. Июнь и июль на юге – это же сезон уборочной кампании.
24: Да, а современное сельское хозяйство не работает на конной тяге, как известно.
23: Именно. Комбайны, трактора, зерновозы – все это потребляет колоссальные объемы дизельного топлива. А дизель с апреля взлетел в цене на 42%. На оптовых биржах цены бьют вообще все исторические рекорды.
24: Фермеры столкнулись с ситуацией, когда топлива просто нет физически, ни за какие деньги. Техника тупо стоит в полях. Аграриям на Кубани приходится искать дизель где-то в Поволжье, нанимать бензовозы и везти его за сотни километров.
23: А зерно-то ждать не будет?
24: Конечно, не будет. У озимой пшеницы есть очень строгий технологический срок уборки. Если она перестоит в поле, колос высыхает и зерно просто осыпается на землю. Или, что еще хуже, в сухую погоду возникают пожары. Потерять урожай из-за того, что нечем заправить комбайн – это катастрофа для всей производственной цепочки.
23: И эта цепная реакция абсолютно неизбежна. Меньше собранного зерна означает его резкое удорожание. Дорогое зерно – это дорогая мука и дорогой хлеб. Но это только начало цепочки.
24: Да, потому что зерно – это еще и основа комбикормов для птицефабрик и животноводческих комплексов.
23: Совершенно верно. Топливный кризис на Кубани через пару месяцев обернется переписанными ценниками на мясо, молоко, яйца и курицу в каждом супермаркете страны. Логистика доставки этих продуктов в рефрижераторах тоже сильно подорожала из-за того же дизеля. Кризис, начавшийся у заправочной колонки, приходит прямо на кухонный стол каждому.
24: Да, от этого не спрятаться. И если смотреть на ситуацию глобально, возникает один очень-очень важный вопрос. Когда базовая бензиновая инфраструктура, на которой держались целые регионы десятилетиями, становится настолько хрупкой, непредсказуемой и дорогой, не станет ли это самым жестким и неконтролируемым толчком к кустарной электрификации? Или там к массовому переходу на альтернативные виды транспорта? Возможно, этот кризис заставит людей менять не заправки, а вообще сам принцип того, на чем они ездят.
23: Итог простой. Между нефтью в земле и бензином в баке стоят заводы. Заводы повреждены. Починить их быстро не получится. Запчасти под санкциями. Технологии ушли вместе с западными партнерами. Импорт из Азии – это пластырь, а не лечение. Поэтому очереди, лимиты и грязный бензин – это не временные неудобства. Это новая реальность, которая пришла надолго. С вами был «Разбор дня». До следующего выпуска.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
3: Готовимся к экономии и массовой отправке на фронт. После выборов в Госдуму в Калининградской области грядет повышение налогов и мобилизация. Как вам такая перспектива? Реалии рынка жилья Калининграда. Низкий спрос и падение цен. Как общая нестабильность в стране влияет на закрытие бизнеса в регионе. НАТО будет действовать жестче. Истребителям Альянса разрешили сбивать воздушные цели над Балтикой. Российские самолеты попадают в зону риска. Итак, после сентябрьских выборов в Государственную Думу в Калининграде и других муниципалитетах планируется троекратное увеличение налога на имущество физических лиц. Имеются в виду дома, квартиры, комнаты, гаражи с 0,1% до 0,3% от кадастровой стоимости в год. Среди причин повышения называется то, что ставка в 0,3 уже несколько лет установлена в Гурьевском муниципальном округе. Мол, пора и остальным муниципалитетам подтянуться до верхней планки.
4: Причем в Министерстве финансов регионального правительства уже подготовили необходимые расчеты и документы для внесения налоговых изменений. Повышение налога на имущество физлиц запланировали после выборов в сентябре этого года. При этом в обосновании не учтена разница в кадастровой стоимости между, к примеру, Гурьевским районом и Калининградом, зачастую достигающая десятков раз, особенно приземельным участкам. По факту значительно вырастут платежи у владельцев крупных земельных участков. Собственникам квартир также нужно быть готовым к серьезному ежегодному платежу.
3: Повышение налогообложения эксперты связывают с продолжением спецоперации, которая, как известно, требует постоянных финансовых вливаний, особенно на фоне огромного дефицита бюджета 6 триллионов рублей и сложностей с экономикой на фоне санкций. К тому же предстоящая эскалация боевых действий, о чем накануне заявил пресс-секретарь президента Песков, в нынешних условиях, по мнению военных аналитиков, невозможно без новой мобилизации. О принудительном призыве более миллиона человек в июле стали активно писать телеграм-канале. Мол, мобилизация может состояться в октябре после выборов в Думу и будет сопровождаться ограничениями на выезд из страны. В начале июня сообщение о принципиально принятом решении о мобилизации появилось в телеграм-канале депутата Госдумы Андрея Гурулева. Позже, впрочем, он заявил, что канал взломали и ничего такого он не писал. Однако открыто о массовом призыве осенью говорят уже даже военкомы и вербовщики на фронт. Неизбежность мобилизации обсуждают и на всех ветвях власти, как один из сценариев восполнения дефицита людей на фронте. Дефицит возник из-за резко сократившихся темпов набора по контракту и возросших потерь.
5: По оценке американского аналитического центра стратегических и международных исследований, с начала СВО российская армия потеряла почти 1,5 миллиона человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести. Это больше населения Казани. На поле боя погибли 450 тысяч россиян, подсчитали американские аналитики. Это в 9 раз больше, чем совокупное число погибших граждан Советского Союза и России во всех войнах после Великой Отечественной войны. Также, по этим подсчетам, если большую часть специальной военной операции российская армия теряла в 2-3 раза больше военных, чем Украина, то в первой половине 2026 года российские потери почти в 8 раз больше.
3: Минобороны статистику погибших и раненых не публикует. Поэтому на основе данных из открытых источников стало известно, что страна теряет от 30 до 34 тысяч человек в месяц. Это больше, чем успевают набирать воевать. Для сравнения, приток новых контрактников оценивается в 27 тысяч в месяц. То есть ежемесячные потери превышают число контрактников, в зоне СВО наблюдается ощутимая нехватка солдат. И один из вариантов пополнить ее – это мобилизация, которая де-факто продолжается и сейчас. Кстати, в Калининградской области вопросами комплектования частей контрактниками уже занимается недавно назначенный министр региональной безопасности Дмитрий Коннов. И если на фронте наблюдаются проблемы с живой силой, то у калининградского бизнеса с началом СВО и после введения западных санкций также возникли свои трудности. Кризис в сфере грузоперевозок Калининграда привел к закрытию крупного игрока рынка – компании «Рустранссервис».
8: Причина ухода «Рустранссервис» с рынка грузоперевозок видна в цифрах. Если в 2021 году компания показывала рекордную выручку – почти 187 миллионов рублей, то в 2025 этот показатель рухнул на 95% – до 3 миллионов рублей. Владельцы признают, с 2022 года возить грузы в регионе стало невыгодно из-за нехватки заказов, низких тарифов и проблем с логистикой. Поэтому весной прошлого года «Рустранссервис» остановил перевозки – распродал технику и имущество, чтобы погасить долги, и сократил штат. Прибыль за прошлый год получилась только за счет распродажи имущества. В июне компания официально прекратила свое существование.
3: Согласно статистике «Калининградстата», за 5 месяцев 2026 года в Калининградской области ликвидированы 374 предприятия. Доля убыточных крупных и средних предприятий подскочила до 45%, а их совокупный убыток составил 23 миллиарда рублей. Большинство закрывающихся структур – это компании в сферах торговли, строительства и логистики. Не обошли проблемы стороной и рынок жилья. Цены на посуточную аренду в Калининграде рушатся, а спрос за 3 месяца просел на 10%. Основными причинами стали нестабильная ситуация в стране, задержки авиарейсов из-за атак БПЛА и спонтанные поездки туристов, рассказала собственник компании 39 квартир Светлана Казачкова-Бабушкина.
9: В первую очередь спрос на жилье в Калининградской области рушит нестабильная политическая ситуация, которая складывается в стране и вокруг региона. Постоянные сбои авиарейсов из-за угроз беспилотников, да и цены на перелеты выросли. Глубина бронирования сейчас крайне низкая. Люди готовы планировать отдых не заранее, а за 1-2 дня, что критически ухудшает положение дел. Условно, владельцы квартир ломают голову. Снижать цену сразу ради брони на месяц или ждать своего гостя и терять деньги. Это тянет за собой снижение цены аренды. Пока турпоток держится на уровне прошлого года, хотя все надеялись на рост.
3: И в завершении о резком изменении формата миссии НАТО, которая более 20 лет обеспечивает безопасность воздушного пространства стран Балтии.
11: В Альянсе решили превратить миссию патрулирования в систему противовоздушной обороны. Это позволит экипажам истребителей Альянса принимать решения по уничтожению воздушных целей, представляющих угрозу. Так, суть изменений обозначил во время саммита НАТО в Анкаре президент Литвы Науседа. До этого главной задачей патрулирования Альянса считалось выявление и сопровождение российских военных самолетов, выполняющих полеты вблизи границ стран Балтии. Ранее оружие для защиты государств НАТО не применялось, поскольку сам формат воздушной миссии создавался для условий мирного времени. Но сейчас ситуация изменилась, отметили в Альянсе.
12: Также на днях стало известно, что НАТО внедряет систему искусственного интеллекта для анализа разведывательной информации и мониторинга обстановки на восточном фланге, включая отслеживание потенциальных угроз и перемещений российских войск. Тем временем военно-воздушные силы Эстонии после 20-летней паузы возобновили набор солдат срочной службы. Как сообщил Департамент оборонных ресурсов страны, службу срочники будут проходить в дивизионе противовоздушной обороны. Будут учиться управлять современным ракетно-зенитным комплексом средней дальности. Он предназначен для уничтожения самолетов, вертолетов и крылатых ракет. В свою очередь, Россия стягивает войска к границам НАТО. Речь идет о строительстве новых казарм, расширении существующей инфраструктуры и наращивание военного присутствия по меньшей мере в 5 районах вблизи границ государств Альянса. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
13: На радио Лента. Балтийский лоцман.
14: Всем привет! Подъехали очередные новости из дурдома.

Давайте на секунду вспомним, о ком вообще речь. «Спецавтотранс» – это компания с московским налоговым адресом, прописанная в квартире в Калининграде. Выручка в 2022 году – почти 4 миллиона рублей, а чистый убыток – 6,5 миллионов. Гендиректор – человек с пропиской на Чукотке. Это не крупный инвестор с историей и репутацией. Это структура, которую до поры до времени никто не знал. И вот именно ей в марте 2023 года правительство Калининградской области подписало соглашение о сотрудничестве. Отдало фактически национальный парк. Объект всемирного наследия ЮНЕСКО. По условиям, которые сами чиновники впоследствии не могли внятно объяснить. А что они там собираются строить? На особо охраняемой природной территории федерального значения апарт-комплекс площадью 270 тысяч квадратных метров, высотой 21 метр, плюс намыв 8 гектаров искусственных островов в Кушском заливе. Прогулочная набережная длиной 688 метров. Стеклянные фасады прямо на пути миграции птиц. В среднем над Кушской косой дважды в год пролетает порядка 10 миллионов птиц по Беломоро-Балтийскому миграционному пути. По оценкам орнитологов, гибель до 15 тысяч птиц в сутки в период перелетов. Вот почему это назвали «стеной смерти». Не журналисты придумали страшилку, ученые посчитали цифру. И эта цифра ужасает. Теперь самое интересное. Что делал все это время губернатор? Говорил замечательные вещи. «Решение принято. Там ничего не будет строиться в этом формате, пока я здесь работаю», — заявил без прозванных публично. Красиво, решительно. А потом добавил. «Я раз сказал, второй раз повторять не буду». Только одна маленькая проблема. Соглашение с компанией никто не расторг. Пока губернатор произносил слова, застройщик работал. «Спецавтотранс» через суд зафиксировал увеличение площади своего землевладения до 7 гектаров. Компания самостоятельно отозвала уведомление о проведении общественных обсуждений, якобы из-за технических ошибок в документации. Слушания сорваны, суды выиграны, земля прирастает. А слова про «не будет строиться» висят в эфире. Красивые и абсолютно ни к чему не обязывающие. Особо хочется остановиться на одном факте. Компания заказала орнитологическое исследование, ученые провели работу честно и получили результаты, которые не понравились заказчику. Что дальше? Выводы о негативном влиянии на птиц просто исключили из итоговой документации по оценке воздействия на окружающую среду. Это не домыслы. Именно об этом просят провести прокурорскую проверку авторы петиции в защиту косы, которую подписали десятки тысяч россиян. Науку под стол, экологов за дверь. ЮНЕСКО, к слову, этим объектом тоже заинтересовалась. Вопрос только, поможет ли. И вот на этом фоне появляется программа «Инвест от 80 до 85». Губернатор лично ее презентует. Красивое название, красивые цифры. Развитие региона, поддержка инвесторов, будущее Калининградской области. Все правильно звучит. Только когда смотришь на то, кто конкретно получает деньги по этой программе, картинка резко меняется. 99 миллионов рублей. 5% годовых. При том, что реальная рыночная ставка сегодня в разы выше. И разницу между льготной и рыночной ценой кредита погашает региональный бюджет. То есть ваши налоги. Задайте себе простой вопрос. А вы, как предприниматель Калининградской области, вы могли бы получить такой кредит по такой ставке, на такую сумму? Ответ мы все прекрасно понимаем. Подобные программы существуют не для всех. Они существуют для тех, кто близко, для тех, кого принято называть своими. И именно теперь окончательно понятно, почему в 2023 году губернатор подписал то самое соглашение, на условиях, которые ни один нормальный переговорщик от лица региона не должен был принять. Смешно и горько вспоминать, сколько раз звучали заверения о том, что никакого строительства в заповеднике нет и не будет. Слова есть, но соглашение действует. И деньги идут из бюджета. «Спецавтотранс» — это не просто бизнес. Это свои люди. И программа «Инвест от 80 до 85» — это не поддержка экономики региона. Это предвыборная раздача с красивым брендингом, которая является частью избирательной программы «Единой России» на выборах в Госдуму. Под разговоры о развитии, инвестициях и туристических кластерах тихо пилятся бюджетные деньги. Уничтожается природное наследие федерального значения.

0: Тут птицы. Сначала в расчетах орнитологов, потом, если это не остановить, в реальности. А объект ЮНЕСКО превращается в строительную площадку для тех, кому повезло оказаться достаточно близко к власти. А налогоплательщики субсидируют все это. Петиция в защиту Кушской косы уже существует. Ее можно найти и подписать. Пока. Потому что когда стена будет построена, тогда заповедник уже не вернуть. И деньги из бюджета тоже. На этом все. Услышимся в новом выпуске.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Опасность дня.
2: Нынешний топливный кризис может стать самым масштабным за всю историю России. НПЗ горят вплоть до Урала. А восстановить производство бензина в условиях западных санкций, по словам экспертов, уже невозможно.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
3: Начальник пресс-службы Главного управления МВД России по Краснодарскому краю Александр Рунов о задержании двух мужчин, которые везли на перепродажу 1000 литров бензина, за что им может грозить до 6 лет колонии.
4: Полицейские задержали нелегальных продавцов бензина. Ими оказались двое жителей Ростова-на-Дону. Молодые люди по объявлению в мессенджере нашли оптового заказчика топлива, приобрели в своем городе тонну 95-го и приехали в Краснодар, чтобы продать бензин по завышенной стоимости. Горючее ростовчане привезли в арендованном легковом автомобиле без каких-либо опознавательных знаков об опасном грузе. В действиях молодых людей усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей 238 Уголовного кодекса Российской Федерации. Проводится проверка.
1: Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
5: Зона повышенного риска. Пол Крыма пятые сутки без света и воды из-за ударов дронов по энергосистеме. Бензина нет вторую неделю. В Крыму спустя 4 дня после атаки никак не могут восстановить энергоснабжение. Света полностью нет в Армянске, Джанкое, Красноперекопске, Джанкойском и Красноперекопском районах, сообщила Крымэнерго. В Евпатории, Керчи, Саках, Симферополе, Судаке, Феодосии, а также в Белогорском, Кировском, Красногвардейском, Ленинском, Раздольнинском, Сакском и Советском районах электричество подают поэтапно. В Нижегорском и Первомайском районах введены дополнительные ограничения. Таким образом, проблемы с электроснабжением сохраняются в 18 из 29 городов и районов полуострова. Крымэнерго объяснила затянувшийся блэкаут ударами ВСУ по объектам энергосистемы и заверила, что восстановительные работы ведутся круглосуточно.
6: В связи с технологическими нарушениями, вызванными внешними воздействиями на высоковольтных сетях, произошло массовое отключение потребителей всех городов и районов Республики Крым.
5: Кроме того, сообщается об отсутствии воды на ряде улиц Алушты, Джанкоя и Сак, а также в 17 селах, преимущественно в Джанкойском районе. Как пишут местные телеграм-каналы, только с начала июля в Крыму под атаки попали более 10 объектов электроэнергетики. В отдельных районах полуострова электричество отсутствует по несколько дней, в других введены графики отключения электроэнергии. На этом фоне в Крыму начали появляться специальные мобильные точки, где можно зарядить телефон или подключиться к интернету.
7: Смотрите, прикол, в Крыму появляются пункты заряда телефона и Wi-Fi. Я думаю, что здесь люди так трутся? Оказывается, тут целый бизнес. Смотрите.
5: В Крыму проблемы не только с электричеством, но и с бензином. Купить топливо нельзя ни за наличный, ни за безналичный расчет. Власти призывают жителей и гостей полуострова потерпеть.
8: на крымских АЗС отпуск топлива за наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам будет прекращен. Топливо будет отпускаться только службам, государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым. О всех принятых решениях, согласно режиму действия АЗС, будет сообщено дополнительно. Прошу всех соблюдать спокойствие и руководствоваться только официальными источниками информации.
5: На фоне проблем с топливом, энергоснабжением и транспортной логистикой количество желающих провести отпуск на полуострове продолжает сокращаться. Туристы и ранее побаивались ездить на полуостров из-за постоянных обстрелов, а теперь и подавно, отмечают эксперты. По их словам, летний сезон в Крыму оказался под угрозой. То, что в Крыму стало тревожно, признают и местные жители.
9: Практически каждый день у нас начинается и заканчивается сиренами. По всему городу просто объявления об опасности. А иногда слышны взрывы очень сильные. Это прям пугает, честно говоря. У меня маленький ребенок, и когда происходят такие ситуации, мы часто с ней находимся в ванной.
5: Накануне, после многочисленных жалоб крымчан под постами чиновников на длительное отсутствие света и воды, а также требований ввести графики подачи энергии, власти отключили комментарии в своих пабликах. Жители писали, что не могут купить продукты, связаться с близкими и не получают правдивой информации о ситуации, тогда как чиновники призывают доверять только официальным сообщениям. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
3: Из-за топливного кризиса добраться на машине с Дальневосточного федерального округа России в центральные регионы страны становится большой проблемой. Разве что только на автовозе.
10: На автовозе мы едем третий день, и сейчас я умному человеку, который разговаривать нормально умеет, вам камеру. И, в общем, все интересующие вопросы пишите, пожалуйста, в личку. Стоимость автовоза в комментариях я не оставлю.
11: Граждане, привет. Если вы решили ехать сейчас из Владивостока в центральную Россию, это плохая идея. Где-то за 1500 километров до Читы у вас на заправках закончится бензин полностью. И все. И дальше примерно 1500-2000 километров бензина не будет. Бензин появляется на заправках после Байкала. После Улан-Удэ, после того, как Байкал проедете. И как бы все. Если у вас с собой литров 200 нет, то даже не рыпайтесь. Садитесь на самолет, езжайте домой, машину на автовоз.
1: Криминальные новости.
12: Отец бывшего полицейского, который убил троих родственников бывшей жены в Таганроге, покончил с собой. Именно с ним Евгений Утесов скрывался после расправы с родственниками экс-супруги. Тело 69-летнего Утесова-старшего нашли в лесу в Ростовской области. Следователи также установили, что в доме, где произошла трагедия, также находилась женщина с маленьким ребенком и другие люди. Однако они смогли спрятаться, и их Евгений не нашел. Он также попытался сжечь дом, но пожар быстро потушили. Напомню, в Ростовской области возбудили дело о тройном убийстве. Главный подозреваемый – 44-летний Евгений Утесов. Он лишил жизни отца, мать и бабушку своей бывшей жены, депутатки городской думы Таганрога Оксаны Гончаровой. Отца Гончаровой Утесов зарезал, ее мать и бабушку застрелил. Соучастником считали и отца Утесова, который помог сыну скрыться с места убийства. В скорости экс-полицейского задержали. Утесов работал в МВД с 2005 по 2017 год. В январе 2017 его уволили за прогулы, но суд восстановил его в должности. К августу того же года его уволили повторно, уже из-за уголовного дела о причинении вреда средней тяжести, которое велось против него в 2002 году, еще до поступления на службу, и позже было прекращено по примирению сторон. Сообщается, что тройное убийство было совершено на фоне развода. Супруги не могли поделить имущество. Кроме того, встал вопрос о дальнейшем воспитании их троих детей. В телеграм-канале Z-блогера 13-го объявили об его аресте. Сообщается, что провоенного блогера Егора Гузенко, известного под псевдонимом 13-й, арестовали на 2 месяца. Ему вменяют статью о возбуждении ненависти либо вражды. Какой суд его арестовал, не уточняется. При этом в канале открыт сбор на нужды Гузенко. В октябре 2024 года Гузенко уже задерживали по обвинению в применении насилия к представителю власти. Однако позже он подписал контракт с Минобороны и уехал на фронт. С середины мая 13-й якобы перестал выходить на связь. В его телеграм-канале утверждалось, что у него изъяли телефон, а затем отправили в штурм после двойного перелома ноги со смещением. Диана Шурыгина моет полы и туалеты в камере СИЗО «Печатники», куда ее отправили из зала суда. Соседки узнали блогершу порнозвезду и заставили ее трудиться, пишет Шут. Вместе с Дианой в камере СИЗО-6 сидят женщины, задержанные за наркотики, хулиганство и мошенничество. Шурыгина – единственная в этой компании, кого взяли за съемки и распространение фильмов для взрослых. В ближайшие дни порнозвезда будет орудовать только шваброй. Из развлечений также прогулки во дворике, спортзал, библиотека и мастерские, где можно вышивать или вязать. Шурыгину сначала не стали заключать под стражу и отправили под домашний арест. Но она нарушила правила и вышла в интернет. Тогда меру пресечения изменили. Диане Шурыгиной грозит 6 лет колонии. Перед задержанием она вербовала российских девушек для работы в порностудиях. А узнав об уголовном преследовании, попыталась сбежать за границу, но не успела. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Главные новости дня.
13: Эффект домино. Удары по нефтезаводам обрушили производство дизеля вдвое. Первый регион России ради экономии топлива переводит сотрудников на удаленку.
14: Прошел сейчас сотрудник заправки по всем машинам вдоль очереди. Говорит, бензина не будет сегодня.
13: Очереди на заправках, ограничения на продажу топлива, километровые пробки возле АЗС. Все это постепенно становится новой реальностью большинства регионов России. И похоже, теперь топливный кризис начинает влиять не только на автомобилистов. По данным профильных специалистов, после серии ударов по НПЗ, производство дизельного топлива в России сократилось минимум на 40%. Если раньше страна спокойно отправляла огромный объем дизеля на экспорт, то теперь его выпускают почти столько же, сколько сами потребляют.
15: Производство дизельного топлива сократилось примерно до уровня внутреннего потребления. Прежнего экспортного профицита больше нет.
13: Военный эксперт Юрий Федоров считает, что именно этого эффекта и добилась Украина, усилив удары по нефтянке.
16: Разрушить один нефтеперерабатывающий завод недостаточно. Задача – постепенно нарушить всю систему. Когда один НПЗ останавливается, второй работает в полсилы, третий ремонтируется. Дефицит начинает ощущать уже вся страна.
13: И первые последствия уже наступили. В Новосибирской области власти официально рекомендовали предприятиям перевести сотрудников на дистанционную работу. Причина – небывалая для России экономия топлива. Кроме того, жителям советуют по возможности отказаться от поездок на личных автомобилях, сказал губернатор.
16: Рекомендуем организациям перевести сотрудников на дистанционный режим работы и принять меры по сокращению расхода топлива.
13: В Санкт-Петербурге и Ленинградской области власти уже открыто обсуждают продажу бензина по QR-кодам и даже возможность заправляться по четным и нечетным дням.
15: Рассматриваются разные варианты – QR-коды, заправка по графику. Наша задача – избежать ажиотажа и обеспечить людей топливом.
13: Еще несколько недель назад после каждой атаки сообщали только о пожаре на очередном нефтезаводе. Теперь последствия становятся куда заметнее. Люди часами стоят в очередях за бензином, предприятиям рекомендуют работать из дома, а власти начинают думать, кому и сколько топлива вообще можно продавать. Похоже, эффект от ударов по нефтяной инфраструктуре постепенно выходит далеко за пределы самих НПЗ. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: На Радио Лента. Беда дня.
2: Житель Читы установил антирекорд по ожиданию в очереди на заправке. Мужчина простоял в ней 39 часов, но в итоге смог купить только 20 литров бензина. Тем временем уже в 16 регионах из-за отсутствия топлива ограничили работу общественного транспорта.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
0: Политический обозреватель Андрей Цыганов о том, что удары по украинским бензоколонкам не имеют стратегического смысла, тогда как Киев вместе с Западом продолжают уничтожать критически важную российскую инфраструктуру.
17: Ну, в стратегическом плане эти победы влияют на вопросы войны и мира чуть больше, чем никак. Особенно если помнить, что та же Константиновка, так же, как и Славянск и Краматорск, уже были в руках русских воинов в 2014 году. А между тем, враг пытается нанести России именно стратегическое поражение, вынося один за другим наши НПЗ, а также коммуникации и даже электричество в прифронтовых областях. Представители блока НАТО, вроде финского президента Стуба, всячески одобряли удары вглубь России. А мелкотравчатые эстонцы предлагали помощь ВСУ в части организации атак на Санкт-Петербург. А Германия намерена просить США разместить у них, там, в Евросоюзе, производство томагавков. Россия на все это отвечала не ударами по центрам принятия решений и разведывательной инфраструктуре врага, тем же Старлинком, дата-центром Палантира, самолетом и спутником-разведчиком и так далее. Даже не обещаниями поставить наши калибры и цирконы каким-нибудь Ирану, Никарагу или Кубе. А усилением ПВО в отдельно взятой Москве, где вчера сбили почти 500 дронов, к счастью, без потерь для москвичей, и продолжением заигрываний с американцами. Путин поздравил Трампа с 250-летием независимости США, которую, кстати, североамериканские штаты получили не без помощи Российской империи. Злая ирония судьбы. Ранее Трамп поздравил Путина с 35-летием независимости Российской Федерации. В смысле независимости от России, в которую современная РФ вляпалась во многом благодаря США и их агентуре в советской партноменклатуре. А еще в единый учебник истории внесли изменения про положительную роль США и лично Трампа в украинском вопросе. Комментировать такое – только портить. Дух анкориджа благовоняет, несмотря на реальность и даже политическую конъюнктуру. Правда, в канун саммита НАТО россиянам, а также западным обывателям опять показали Путина в военной форме, а Песков по кличке Кремль даже смог выговорить слово «война», в которую Россию где втянули западные страны. Но никаких практических выводов из этого не последовало, потому что удары по украинским АЗС, так же, как и по западным арсеналам под Киевом, отнюдь не тянут на полноценный военный ответ. Особенно, если власть, наконец, признала страны Запада стороной войны.
1: Радио Лента. Прямая речь.
18: Жители Ялты, ждущие в сильную жару, жалуются на длинные очереди на автозаправочных станциях и отсутствие информации о поставках топлива.
19: Кто спит? Кто в жару такую, в пекло? Здесь по машинам, ну, очень-очень жарко. Вон очередь там, я не знаю, уже сформировалась, ну, очень далеко. Я даже отсюда сейчас вам не покажу. В общем, самое обидное, что никто ничего говорить не хочет. Вот это прям очень обидно. Скажите, будете наливать или не будете? Все, точка, да? То есть людям ждать неизвестно. Все, что они говорят. Им ничего не известно. Оно понятно, все это ясно. Но я уверена, что есть хоть какая-то информация, да или не да. Стоит ждать или не стоит ждать. Но вот так это вообще просто бесчеловечно.
1: С нами делятся информацией солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие сводки с фронта, а военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. в ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
13: Мобилизация на осень. Сенсационные статьи западной прессы о том, что Владимир Путин поставил армии дедлайн по захвату Донбасса. Несмотря на экономические проблемы, небывалый топливный кризис и регулярные удары беспилотников по военным предприятиям в глубоком тылу, президент не планирует отказываться от спецоперации. Более того, как утверждают журналисты влиятельного агентства Рейтер со ссылкой сразу на нескольких источников, близких к Кремлю, Владимир Путин готовится к новой эскалации боевых действий. Согласно этой информации, президент по-прежнему считает полный захват Донбасса принципиальной задачей СВО и рассчитывает добиться этого в ближайшие месяцы.
20: Путин считает захват Донбасса делом принципа и уверен, что российская армия сможет добиться этой цели. В ближайшие месяцы вероятна эскалация боевых действий.
13: При этом, как пишут журналисты, часть ближайшего окружения президента предложила остановить спецоперацию по нынешней линии фронта. Причина – растущие проблемы в экономике, дефицит бюджета, давление на банковскую систему и снижение темпов роста. Однако Владимир Путин, как утверждают источники агентства, отказался обсуждать какие-либо территориальные компромиссы. О том, что эта информация западной прессы верна, по сути, говорит свежее заявление главы МИД Сергея Лаврова.
21: Россия не будет останавливаться на линии фронта в качестве условия для начала переговоров по Украине.
13: Военный эксперт Иван Ступак считает, что если перед армией действительно стоит задача завершить захват Донбасса в кратчайшие сроки, то без дополнительных ресурсов сделать это будет крайне сложно. Уже осенью страну может ждать, если не общая, то по крайней мере частичная мобилизация по образцу осени 22 года. Тем более, что для ее объявления никаких дополнительных указов не нужно, поскольку прежний указ никто не отменял, говорит Ступак.
15: Сегодня российская армия уже не наступает теми темпами, которые были раньше. Если политическое руководство действительно требует любой ценой ускорить продвижение, возникает вопрос, за счет каких сил. Именно поэтому снова появляются разговоры о возможной новой волне мобилизации.
13: Именно на этом фоне в Z-каналах начали активно обсуждать гипотезу, что осенью может быть объявлена новая мобилизация. Однако, подчеркну, официального подтверждения этой информации нет. Есть лишь оценки аналитиков о том, что без дополнительной силы Донбасс не захватить.
15: Главная проблема России сегодня уже не техника, а люди. Если задача состоит в том, чтобы любой ценой завершить захват Донбасса, то без пополнения армии сделать это будет крайне сложно. Поэтому разговоры о новой мобилизации выглядят вполне логичными, хотя окончательное решение остается исключительно за Кремлем.
13: Любопытно и другое. СВО продолжается уже более 4 лет. За это время армия понесла огромные потери. Страна столкнулась с санкциями, ударами по собственному тылу и серьезными экономическими проблемами. Но одна из главных целей, которую называли еще в феврале 2022 года, а это полный захват Донбасса, до сих пор так и не достигнута. И именно ради этой цели сейчас и готовы вновь повышать ставки. Цена разрушенного региона может стать для армии слишком высокой, но, похоже, об этом военная командование не думает. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Говорят военкоры.
22: Европа делает ставку на Турцию. Военкор Котинок о новой роли Анкары в НАТО.
23: В Европе продолжают делать реверансы в адрес Эрдогана. Министр обороны Бельгии Тео Франкен заявил, что Турция обладает очень сильной армией, современными технологиями и развитой оборонной промышленностью, а Европе необходимо сотрудничество с Анкарой. Эти заявления имеют абсолютно конкретную цель. Европейские страны действительно рассчитывают на турецкий военно-промышленный комплекс, в который Турция вкладывается уже на полную катушку и так, даже в ущерб своей же экономике. Дополнительным преимуществом остается наличие армии с реальным боевым опытом, которого нет у большинства европейских государств. Все это, по замыслу европейцев, в перспективе должно работать на большую войну против России. Вот так-то.
22: Военкор Живов о новых угрозах ударов по Москве.
24: На Украине пригрозили ударить новой баллистической ракетой по Москве. Во-первых, Москва. И некоторые из их хорошо охраняемых военных объектов. Я практически на 100% уверен, что они не смогут перехватить это должным образом», заявил глава украинской компании FirePoint. По словам Штиллермана, Украину от появления баллистической ракеты якобы отделяет только испытание двигателя. После подтверждения ее работоспособности Киев намерен начать испытания уже на территории России. Ранее Зеленский также заявлял, что Украина подошла очень близко к созданию собственной баллистической ракеты. Штиллерман неоднократно выступал с подобными заявлениями. «Не паникуем, но относимся к таким словам серьезно. Наблюдаем, бережем себя».
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
13: Нефтянка «Юга» полыхает. После удара дронов загорелся Ильский НПЗ. В Таганроге началась эвакуация.
6: Вот до меня, вот после меня, короче. Жесть какая-то. Вот сюда он упал, короче. Вот оттуда летел. И вот так вот. Бам!
13: Минувшей ночью беспилотники вновь нанесли серию ударов по топливной инфраструктуре, на этот раз на юге России. Под атакой оказались сразу несколько объектов в Краснодарском крае и Ростовской области. Одной из главных целей стал Ильский нефтеперерабатывающий завод, один из крупнейших НПЗ юга страны. Власти Краснодарского края подтвердили, что после падения обломков беспилотников на территории предприятия возник пожар.
7: В результате падения обломков беспилотного летательного аппарата произошло возгорание на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода. На месте работают оперативные службы.
13: Почти одновременно беспилотники атаковали и Ростовскую область. Под удар попали Азов, Таганрог, а также несколько объектов топливной инфраструктуры. По данным очевидцев, пожар вспыхнул на нефтебазе «Курган нефтепродукт», расположенной в районе морского порта Таганрога.
8: Все в дыму. Слышали несколько взрывов подряд. Потом сказали срочно уходить, потому что рядом начинается эвакуация.
13: Вскоре городские власти официально подтвердили атаку. Жителей домов, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации, начали экстренно вывозить, написала в соцсети глава Таганрога Светлана Камбулова.
9: Беспилотная опасность в городе сохраняется. В настоящее время оперативно эвакуируем жителей, чьи дома оказались в зоне чрезвычайной ситуации.
13: Военный эксперт Роман Светанов считает, что выбор целей не случайен.
25: Сегодня удары наносятся уже не только по нефтеперерабатывающим заводам. Под ударом оказываются нефтебазы, терминалы, портовая инфраструктура. Все звенья одной логистической цепочки. Цель – нарушить не только производство топлива, но и его хранение, перевалку и доставку.
13: И пока на юге России тушили новые пожары, в Тверской области продолжала гореть нефтебаза «Тверьнефтепродукт», пораженная еще накануне. Судя по кадрам очевидцев, ликвидировать возгорание не удалось даже спустя почти сутки после атаки. И если еще несколько месяцев назад, после ночных налетов, речь шла об одном-двух попаданиях, то теперь все чаще под удар одновременно попадают сразу несколько объектов нефтяной инфраструктуры в разных регионах страны. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
26: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня говорим о том, как Кремль за 4 года последовательно, методично и с большим достоинством отказывался от всего, что торжественно обещал в феврале 2022-го. Тогда речь шла о демилитаризации и денацификации всей Украины, то есть по-простому о том, чтобы снести украинское государство и поставить своих. Сейчас официальная цель звучит как обеспечение неприкосновенности российских рубежей на долгую историческую перспективу. Почувствуйте разницу. Сегодня разбираем, как это произошло шаг за шагом, цитата за цитатой.
27: Да, этот масштабный откат назад требует очень детального рассмотрения, потому что одно дело проиграть сражение, и совсем другое заставить целое общество поверить, что изначальной битвы вообще не планировалось. Давай все-таки будем объективны к фактам. Разве в самом начале, вот в феврале 22-го, не заявлялось, что цель – это просто защита границы, помощь Донбассу? Ведь этот мотив до сих пор активно транслируется.
2: Вот тут кроется самая большая иллюзия. Если посмотреть на конкретные факты первых дней, становится очевидно, что масштаб амбиций был совершенно иным.
27: Ну да, колонны же шли прямо на Киев.
2: Именно. Какой Донбасс, если десант высаживается под столицей? Но самое главное, 25 февраля прозвучал абсолютно беспрецедентный призыв к украинским военным. Прямая цитата руководства страны: «Берите власть в свои руки».
27: То есть это был...
2: Это же буквальный открытый призыв к государственному перевороту в соседнем государстве.
27: С точки зрения международного права это вообще звучит как полный сюрреализм. Глава ядерной державы публично предлагает армии соседней страны свергнуть собственное правительство, чтобы потом с ними договариваться.
3: Угу.
27: Это показывает не просто уверенность в своих силах, это, ну, абсолютная оторванность планирования от реальности на земле.
2: В телеэфирах на полном серьезе обсуждались сроки в 3 дня.
27: Ну, максимум неделя, да. Я помню эти эфиры.
2: Рисовались карты с огромными красными стрелками, предрекающими скорый парад. Никто вообще не рассматривал сценарий затяжного конфликта на годы. Речь шла о тотальном доминировании.
27: Но реальность быстро внесла свои коррективы. Блицкриг провалился.
2: Да, совершенно верно.
27: Вместо цветов, хлеба с соли и капитуляции начались жесткие уличные бои. Российские колонны завязли, растянули коммуникации и стали легкой мишенью. Стало понятно, что взять столицу просто не получится.
3: И вот тут возникает главный политический кризис для системы. Войска начинают отступать от Киева, но ведь признать поражение на этом направлении в условиях жесткой пропаганды невозможно.
27: Точно. Нужно было как-то объяснить отступление, вообще не используя слово «отступление».
3: И тогда появляется этот потрясающий эвфемизм.
27: Жест доброй воли.
3: Да, жест доброй воли. Это попытка сохранить лицо при плохой игре. Но дальше начинается более глубокий процесс. Я бы назвал это термином, знаешь, ретроактивное переопределение целей.
27: Звучит сложно. Что ты имеешь в виду?
2: Это такой мощный психологический и политический трюк, когда невыполненная задача просто объявляется никогда не существовавшей. То есть система транслирует: мы не взяли столицу не потому, что нас остановили, а потому, что мы туда и не собирались. Вы все неправильно поняли.
27: Это как пойти в автосалон за эксклюзивным спорткаром, потом обнаружить, что денег хватает только на подержанный самокат. Купить его и гордо заявить соседям, что с самого начала планировала заниматься фитнесом и беречь экологию. А в автосалон заходила просто посмотреть.
2: Но подожди. Вот я понимаю твою аналогию с самокатом. Но как целое общество соглашается на этот самокат, если им каждый день по телевизору обещали спорткар? Как можно просто стереть из памяти целый месяц обещаний взять столицу?
27: Механика этого процесса опирается на информационную перегрузку. В условиях монополии на информацию повестка меняется настолько стремительно, что у зрителя просто нет времени рефлексировать.
2: То есть прошлое не опровергается?
27: Нет, оно просто игнорируется. Никто в студиях не говорит: «Ой, знаете, мы ошиблись». Они говорят: «Новые реалии диктуют новые задачи».
2: Угу.
27: И это очень четко прослеживается на стамбульских переговорах весной 22-го. Фокус требований резко сужается просто до нейтрального статуса Украины.
2: Дистанция от «снесем правительство» до «давайте зафиксируем внеблоковый статус», она же огромная. И пройдена она была буквально за пару месяцев. И здесь есть очень показательная цитата.
27: Какая?
2: В апреле 2022 года пресс-секретарь Кремля прямо заявляет, цитирую: «Нет, смена режима не является целью».
27: Вот оно, чистое ретроактивное переопределение в действии. Была цель, стала не цель.
2: Да, но долго удерживать ситуацию только за счет риторических трюков невозможно.
27: Конечно. Фронт – это физическая реальность. И осенью 2022 года эта реальность наносит новый удар. Украинская армия проводит быстрое наступление в Харьковской области. Линия обороны сыплется.
2: И это вызывает настоящую панику в Москве. Становится понятно, что слова больше не работают. Потеря территорий, которые контролировались месяцами, потребовала срочно создать какие-то жесткие юридические костыли.
27: Да, там же уже висели баннеры «Россия здесь навсегда».
2: Именно.
27: В Конституцию вписываются территории, которые физически армией не контролируются.
2: Да, это просто взрывает мозг, если вдуматься.
27: Как можно на высшем законодательном уровне объявить своей территорией то, куда ты даже не можешь безопасно зайти? Это же подрывает саму суть государственного суверенитета.
2: Ситуация даже абсурднее, чем звучит. Смотри, Херсон объявляют российским навсегда, проводят помпезные церемонии в Кремле с подписанием бумаг, а через несколько недель войска оттуда отступают.
27: Угу, в ноябре 22-го.
2: То есть официально оставляется территория, которая только что была названа неотъемлемой частью страны. А город Запорожье, огромный областной центр, вообще ни одного дня, ни одной минуты не был под контролем российских войск. Но по Конституции это территория России.
27: Это феноменальная ловушка. Политическое руководство само загнало себя в глухой юридический тупик ради сиюминутного пиар-эффекта.
2: Точно.
27: Теперь, чтобы просто выполнить свою же Конституцию, необходимо захватить города-миллионники. Краматорск, Славянск, город Запорожье.
2: А в условиях жесткой позиционной войны на истощение это как вообще реализовать? Военные аналитики в один голос говорят, что штурм миллионника вроде Запорожья при нынешнем характере боевых действий — это годы боев и ресурсы, которых просто нет.
27: Именно поэтому конституционная норма вступила в, ну, неразрешимое противоречие с военной реальностью. Нельзя отказаться от этих претензий, потому что это будет означать публичное нарушение собственного основного закона.
2: Что для выстроенной системы равносильно признанию полного провала.
27: Да. Но и захватить их физически не получается. Возникает перманентный кризис легитимности заявленных целей.
2: Слушай, давай посмотрим, как система попыталась выкрутиться из этого капкана в период вот с 2024 по 2026 годы.
27: Давай.
2: Из-за этого конституционного парадокса и того факта, что украинское сопротивление не ослабевало ни на день, риторике пришлось эволюционировать еще дальше. От конкретных географических точек и городов пришлось перейти к полностью размытым абстракциям.
27: Переломный момент в риторике случился в июне 2024 года. Помнишь ультиматум?
2: Ага.
27: Было выдвинуто требование отдать территории строго в пределах административных границ этих четырех областей. А это, на минуточку, примерно 3,5 миллиона человек, живущих под контролем Киева.
2: И обрати внимание на колоссальную разницу. Слово «денацификация» к этому моменту окончательно бесследно исчезло из условий.
27: Вообще ни разу не упоминается, да.
2: Никто больше не призывает к переворотам. Просят просто отдать земли по линиям, начерченным на старых советских картах административного деления.
27: Но даже этот план рушится, столкнувшись с реальностью.
2: Это ты про Курск.
27: Да, украинские регулярные войска пересекают границу и заходят в Курскую область.
2: Это был шок. Просто шок, который сломал вообще все. Десятилетиями выстраивался миф о неприкосновенности российской территории, о ядерном зонтике, о том, что граница на замке.
27: И вдруг?
2: Ситуация, когда на признанной международным сообществом старой территории идут полномасштабные бои с регулярной армией соседнего государства, это катастрофа для пропагандистской картины мира.
27: И как на это реагирует государственная машина? Она же не может признать, что концепция безопасности провалилась.
2: Конечно, нет.
27: Поэтому она изобретает новый, гениальный в своей изворотливости концепт. В оборот массово вводится термин «буферные зоны».
2: О, буферные зоны — это просто шедевр политической абстракции. Я когда начал разбирать этот термин, я был поражен его удобством. У буферной зоны нет четких границ. Ее не нужно вносить в Конституцию. Ее можно оправдать абсолютно любые действия на любой территории.
27: Продвинулись на 5 километров.
2: Отлично, создаем буферную зону.
27: Отступили на 10.
2: Ничего страшного, буферная зона стала шире с другой стороны. Это гениально.
27: Подожди, то есть логика сводится к следующему. Если цель измерима, например, взятие Киева или захват Запорожья, то ее можно провалить.
2: Угу. Это можно увидеть на карте.
27: А если цель — это создание некой абстрактной буферной зоны или, что еще лучше, обеспечение некой исторической перспективы, то эту цель можно объявить достигнутой хоть завтра после обеда.
2: Ты абсолютно права. Именно в этом кроется суть финальной стадии этой долгой политической диеты. К июню 2026 года официальная цель сводится к максимально расплывчатому, аморфному обеспечению безопасности рубежей на долгую историческую перспективу.
27: Эта формулировка идеальна в своей смысловой пустоте.
2: Именно.
27: Что вообще значит обеспечить безопасность на историческую перспективу? На 10 лет? На 50? От каких именно угроз? Это невозможно ни измерить метрами, ни опровергнуть фактами.
2: Да, произошел полный переход от измеримой физической цели к декларации, которая принципиально не поддается верификации.
27: Слушай, ну это невероятно.
2: Но у меня постоянно крутится один вопрос, который ну просто обязательно нужно разобрать. Как вообще аудитория внутри страны проглатывает эти кардинальные радикальные изменения без массовых возмущений?
27: Хороший вопрос.
2: Но как можно в феврале 22-го призывать свергнуть власть в соседней стране, обещать парады, а к 26-му году закончить рассуждениями о каких-то буферных зонах и безопасности рубежей. И при этом никто в публичном поле не задает вопросов. Как это работает с точки зрения социальной психологии?
27: Ответ кроется в тотальной монополии на информацию и технологиях управления вниманием.
2: Так.
27: В условиях, когда медиапространство зачищено от альтернативных голосов, прошлые версии не опровергаются, они просто тонут в потоке нового информационного шума. Телевидение работает по принципу золотой рыбки.
2: 3 секунды памяти?
27: Именно. Победа в таком информационном поле – это не достижение изначальной цели. Победа – это просто то, что происходит на экране прямо сейчас, в эту самую минуту. И каждая новая версия, каждая новая концепция подается дикторами так, будто именно она всегда и была изначальной, настоящей задумкой. Мол, мы это и имели в виду с самого начала.
2: Да-да-да.
27: Но тут важно понимать одну суровую истину. Вся эта риторическая диета, все это сжатие амбиций от слона до кошки – это совершенно недобровольный процесс.
2: Однозначно.
27: Система не проснулась однажды утром с мыслью «а давайте-ка мы будем скромнее». Аппетиты пришлось умерить, а цели переписать исключительно из-за упорного, невероятно жесткого сопротивления украинской армии.
0: И не стоит забывать про фактор последовательной помощи Запада. Ведь каждый раз, когда пропаганда чертила очередные незыблемые красные линии, будь то передача артиллерии, потом танков, потом авиации или дальнобойных ракет...
27: Да, эти линии методично пересекались.
0: Помощь эволюционировала от касок и бронежилетов в первые дни до серьезных современных наступательных и оборонительных вооружений. И каждый такой пакет помощи физически ломал любые планы на быстрые прорывы и возвращение к концепции Блицкрига.
27: Это ключевой момент для понимания всей картины. Завышенные имперские ожидания в стиле 19 века на полном ходу врезались в суровую логистику, демографию и военную реальность века 21-го.
2: Очень точно сказано.
27: Воевать в долгую, удерживая фронт в сотни километров, обеспечивая снабжение под постоянными ударами современных дронов, оказалось несоизмеримо сложнее, чем лихо рисовать стрелки наступлений на интерактивных картах в телевизионной студии.
2: Знаешь, тут логично задать вопрос, ради которого сегодня все это так подробно препарируется. Зачем вообще слушателям нужно держать в голове всю эту эволюцию риторики за 4 года? Какая от этого практическая польза при повседневном чтении новостей?
27: Практическая польза огромна. Понимание того, как пластично менялась риторика, позволяет не обманываться заголовками текущих новостей.
2: Угу.
27: Когда виден весь паттерн целиком, от завышенных ожиданий к панике, затем к юридическим ловушкам и, наконец, к абстрактным концепциям, становится кристально понятно. В любой момент конфликт может быть заморожен под громким лозунгом «все цели достигнуты».
2: То есть, если завтра по всем каналам объявят, что удержание 2 разрушенных райцентров и создание 10-километровой буферной зоны – это и была та самая грандиозная миссия, ради которой все начиналось в феврале 22-го, это будет подано как абсолютный безоговорочный триумф.
27: Именно так. Либо наоборот – конфликт может быть превращен в бесконечный процесс ради самого процесса, где победа считается сам факт продолжения борьбы с неким экзистенциальным злом.
2: Да уж.
27: Масштаб этой риторической метаморфозы просто колоссальный. Наблюдается путь от попытки уничтожения суверенного государства до отчаянных попыток закрепить за собой хотя бы то, что удалось удержать ценой неимоверных потерь. И если государственная машина может так легко переписать реальность и объявить стратегический провал исторической победой, то не означает ли это, что само понятие победы в современных конфликтах окончательно утратило физический смысл и стало лишь вопросом грамотного телевизионного монтажа?
2: Итак, что мы имеем? Февраль 2022-го. денацификация всей Украины, смена власти в Киеве, призыв к военному перевороту. Июнь 2026-го. Обеспечим безопасность рубежей. Все. Вот и вся эволюция за 4 года и сотни тысяч жизней. Отснесем украинское государство до, ну, хотя бы рубежи. Каждый раз, когда украинская армия держалась, в Москве тихо переписывали, чего же они на самом деле хотели с самого начала. И знаете, что самое показательное? Никто в российском эфире ни разу не спросил, а где обещанная денацификация? Где Киев? Просто переключили картинку и поехали дальше. С вами был «Разбор дня». Пока.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
5: Бензиновый туризм. Казахстан установил блокпосты на границе с Россией, чтобы бороться с вывозом бензина. На фоне наплыва машин из России власти Казахстана развернули на границе сразу 59 полицейских постов. Как сообщило МВД республики, сотрудники правоохранительных органов проверяют все автомобили и уже выявили почти 300 случаев незаконной установки дополнительных топливных баков с начала года.
10: Нарушителей, среди которых было 195 иностранцев и 60 граждан Казахстана, привлекли к административной ответственности. Дополнительные баки конфисковали.
5: На фоне топливного кризиса в России жители граничащих с Казахстаном регионов Астраханской, Волгоградской, Саратовской, Оренбургской, Новосибирской и Омской областей начали массово ездить в республику за бензином. Самый большой поток автомобилей в Уральске, расположенном примерно в 200 километрах от Самары.
11: Я в шоке.
12: Пробка за бензином.
11: Ни одной заправки с сотым бензином. ЮПРСТ.
5: В ряде субъектов нехватка горючего привела к сбоям в работе общественного транспорта, проблемам с вывозом мусора и трудностям у сельхозпредприятий. На отдельных АЗС ввели ограничения по отпуску бензина, а часть вообще прекратили обслуживание. В то же время в эфире федеральных каналов говорят, что паника из-за дефицита бензина нагнетается искусственно.
14: Все нормально. Везде есть. Везде есть все. Да. Не надо вот этих истерик.
16: Ну да, там не просто, но тоже. То есть не ужас-ужас. Но вот эти истерики с пропуханных диванов, они, конечно, меня восхищают.
5: Пока на федеральных каналах уверяют, что запасов топлива в России достаточно, региональные СМИ, в том числе и с присоединенных территорий, регулярно сообщают о проблемах с топливом.
17: Жители Донецкой Народной Республики столкнулись с нехваткой топлива на региональных АЗС.
18: В Бурятии ограничили продажу топлива на руки.
28: Очереди на АЗС в Армавире и пригородах стали привычной картиной.
29: Новые ценники на топливо каждую неделю или пустые табло. Две реалии этого лета на красноярских АЗС.
30: В Севастополе полиция пресекла незаконную торговлю бензином.
5: На фоне продолжающихся атак на нефтеперерабатывающие заводы в России возникла острая нехватка бензина. Регионы один за другим вводят ограничения на продажу топлива. Многие автомобилисты ездят кругами в поисках бензина, но безрезультатно. Дошло до того, что в утренних шоу объясняют, как правильно переливать бензин из канистры.
31: Так, чтобы не поднимать тяжелую тару и не пролить горючую жидкость.
5: Российским автомобилистам приходится ехать за бензином в соседние страны. В соцсетях уже создали специальные чаты для желающих поехать на белорусские АЗС. А в приграничных магазинах, по словам водителей, скупили все металлические 20-литровые канистры. А в полиэтиленовых канистрах топливо перевозить через границу запрещено. Что касается Казахстана, то там власти ограничили въезд автомобилей из сопредельных стран одним разом в сутки, а также ввели круглосуточное патрулирование приграничных трасс, чтобы не допустить вывоза за топливо. Мобильные группы проверяют автоцистерны и бензовозы. Глава МВД Эржан Саденов сообщал о пресечении почти 600 попыток незаконного вывоза горючего с начала года. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Радио Лента. Прямая речь.
1: Москвичка час ехала по МКАДу, посетила 15 автозаправочных станций, но бензина так и не нашла.
6: Товарищи, давайте обсудим тот момент, то, что в Москве больше нет бензина. На данный момент так точно. Потому что еду по МКАДу уже час, проехала более 15 заправок, и знаете что? Правильно. Ни на одно нет бензина, минимум 95-го. Я уже даже готова и в очереди час отстоять, и в два раза больше заплатила. Это было просто... Я за 27 литров заплатила 2700, где это вообще такое видано? У меня истекает запас бензина, а я просто час уже еду, и его нигде нет. И вот вопрос, доеду ли я до места назначения, найду ли я хотя бы одну заправку, на которой смогу залить тебе прекрасно любимый дорогой 95-й, отстояв час в очереди, если не больше.
4: Главные новости дня.
5: Каждый под прицелом. Хакеры выложили в открытый доступ данные более 6000 сотрудников Алабуги. В интернете появился сайт Open Алабуга, на котором опубликованы персональные данные 6112 человек, связанных с особой экономической зоной Алабуга, где производят беспилотники для армии. В базе содержатся имена, паспортные данные и анонс, НИЛС, а в некоторых случаях фотографии и ссылки на страницы в социальных сетях сотрудников. Одновременно связанный с проектом телеграм-канал опубликовал сообщение с угрозами в адрес сотрудников Алабуги и фотографии подъездов в Казани с листовками, рекламирующими сайт. Вот что говорится в одном из сообщений.
7: На нашем сайте размещена база людей, работающих или когда-либо работавших над модернизацией и сборкой беспилотников. Тут будут даже те, кто проходил стажировку или просто мыл полы в цехах. На всех и каждом лежит ответственность за запуски этих беспилотников по мирным людям. Вы прекрасно знали, что делаете и куда все полетит. Оглядывайтесь, когда заходите в подъезд, идете в магазин или на работу.
5: Кто стоит за публикацией этих данных, неизвестно, как и то, достоверны ли они. Пристальное внимание к Алабуге привлекла активная рекламная кампания, а также анонсы турниров на симуляторах дронов для подростков. А не так давно телеканал «Звезда» вовсе опубликовал репортаж из завода по производству ударных беспилотников, которые создают в особой экономической зоне Алабуга в Татарстане. В репортаже было сказано, что на завод приходят студенты местного колледжа, а также девятиклассники. При этом Z-каналы регулярно публикуют рекламные ролики экономической зоны Алабуга и колледжа Алабуга Политех в Татарстане. На видео подростки рассказывают, что учатся и собирают дроны, которые военные используют на СВО.
8: Меня зовут Вячеслав, я студент второго курса Алабуга Политех по направлению микроэлектроника. Я работаю специалистом и занимаюсь монтажом компонентов печатных плат на самом крупном в мире заводе по производству беспилотников. Здесь сконцентрированы лучшие в мире технологии. Родители не понимали, но я пришел сюда, потому что я патриот и к тому же нормально зарабатываю. Моя зарплата на втором курсе 150 тысяч рублей. Я планирую развиваться, чтобы в следующем году достичь должности руководителя и получить зарплату в 350 тысяч рублей.
5: Реклама обещает высокие технологии, но умалчивает о том, что студент Алабуги – это в первую очередь дешевая рабочая сила для оборонного завода, отмечают эксперты. Они предупреждают, что Алабуга – это одно из самых опасных мест для подростка в России. По их словам, с точки зрения военного конфликта, любое предприятие, производящее оружие, является приоритетной целью для атак. Тот факт, что студентов, включая несовершеннолетних, вовлекают в производственный процесс, не делает место безопаснее. Напротив, это превращает гражданских лиц в живой щит промышленного объекта, говорит военный эксперт Егор Андреев.
9: Я смотрю на эти рекламные ролики с большой тревогой. То, что подается в маркетинговой обертке как инновационное образование и карьера будущего, на деле превращает колледж и его студентов в заложников большой военной игры. Когда подросток на видео радостно говорит, что собирает дроны, он фактически подписывается под участием в боевых действиях, а это делает его пребывание там смертельно опасным 24/7. Никакая стипендия или диплом не оправдывают того, чтобы спать в хостеле, который является точкой на карте для наведения ракет.
5: Алабуга уже неоднократно становилась мишенью для беспилотников. Самое страшное, что удары приходились не только по цехам, но и по жилой инфраструктуре, отмечают эксперты. В свою очередь, юристы отмечают, что работа подростков с оборудованием для сборки боевых машин — это прямое нарушение международных норм о защите детей. Что касается сайта, на котором опубликованы персональные данные более 6 тысяч сотрудников Алабуги, то его появлению предшествовало заявление группы «Черная искра», опубликованное в конце июня на сайте Алабуги. В нем утверждалось, что участники несколько месяцев находились внутри корпоративной системы и получили доступ к данным сотрудников, их родственников, адресам проживания и цепочкам поставок. Позже на сайте появилась надпись, что сайт взломали хакеры. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Радио «Лента». Прямая речь.
1: Глава Тюменской области Александр Моор о том, что объем производства топлива покрывает потребности страны. И на примере автозаправочной станции объяснил, почему возникает дефицит бензина.

0: логистика, чтобы через там следующие 5 дней топливо подъезжало. Если топливо заправили быстрее, например, дня за 3, возникает разрыв. Поэтому сегодня и об этом говорят, что основная сложность с перенастройкой логистики под тот спрос, который в стране формируется. Если мы этот спрос с вами успокоим, то и логистика очень быстро вернется к своей обычной работе. Еще раз говорю, топливо в стране производится достаточно, при необходимости оно может быть импортировано. Сейчас важно нам всем, как потребителям, не создавать лишнего ажиотажа вокруг этого, и ситуация сможет достаточно быстро стабилизироваться.
1: На радио «Лента» «Беда дня».
2: Житель Читы установил антирекорд по ожиданию в очереди на заправке. Мужчина простоял в ней 39 часов, но в итоге смог купить только 20 литров бензина. Тем временем уже в 16 регионах из-за отсутствия топлива ограничили работу общественного транспорта.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио «Лента». Самые важные высказывания дня.
2: Волонтер Изабелла Либерман о так называемых «черных рекрутерах», которые обещают службу в тылу, а после подписания контракта люди оказываются в штурмовых подразделениях.
3: Вам обещают службу в элитном подразделении, а потом требуют деньги и говорят, что выйти уже нельзя. Все чаще мы говорим о так называемых черных рекрутерах. За последние 2 дня мне пришло несколько обращений от семей бойцов, которые пострадали от их действий. Людей привлекали красивой рекламой. Обещали особые условия службы, профессиональную подготовку и возможность заключить контракт всего на 1 год. Но после подписания документов выяснялось совсем другое. Следствие утверждает, что с военнослужащих систематически требовали деньги. Одним говорили перевести часть выплат на нужды подразделения, другим по материалам дела предлагали заплатить за возможность остаться в тылу. Общая сумма незаконных поборов, по версии следствия, исчислялась миллионами рублей. Но на этом история не заканчивается. В уголовном деле фигурируют обвинения в похищениях. Одним бойцам, по версии следствия, угрожали расправой и согласие. Военный корреспондент, который начал расследовать деятельность организации, как утверждается в материалах дела, был похищен. Несколько дней удерживался в нечеловеческих условиях и подвергался пыткам. Эта история – еще одно напоминание всем, кто собирается подписывать контракт. Не верьте словам. Читайте документы, проверяйте, с кем именно заключаете контракт. Не переводите никому деньги за службу, за распределение или за обещание особых условий. Потому что за красивыми обещаниями иногда могут скрываться очень тяжелые последствия.
2: Мать срочника Александра Королькова, которого заставили подписать контракт, после чего парень попытался совершить суицид, рассказала, что не может добиться справедливости.
4: Мое обращение написано в Главную военную прокуратуру, спускалась ниже. В итоге оно спущено в 3-ю дивизию 20-й армии. Ну, что будет? 3-я дивизия, конечно, ответит, что у них все хорошо, что нарушений никаких нет, что ребята сами хотели подписать контракт и чуть ли не в первых рядах стояли в очередь. Так же, как они отвечали по поводу незаконного контракта с моим сыном. Ну, понятно, да, я дождусь ответа. Понятно, что все это будет обжаловано. Насколько мне известно, по этому же обращению в Следственном комитете идет доследственная проверка, но прошло уже 30 суток, пока ответа нет. Что там происходит, пока не знаю. Запросила я ответ, ждем. Но у меня просьба к другим мамам военнослужащих срочной службы, которые столкнулись с такой же ситуацией. Пожалуйста, выйдите со мной на связь. Я пыталась связаться с некоторыми мамами военнослужащих, о которых истории были опубликованы в средствах массовой информации, но, к сожалению, со мной никто на связь не вышел. Пожалуйста, давайте найдемся, давайте будем спасать наших детей. Но этот беспредел, который творится в воинских частях, который творят люди, нарушая закон, используя

0: используя служебное положение. Нужно как-то останавливать.
1: Радиолента. Прямая речь.
2: Зет-блогер Сергей Алиев о том, что 4 года СВО показали. Никаких целей и задач у России нет.
3: 4 года с лишним уже войны показали, что никаких целей и задач у нас нет, кроме как мы не освободили Киевскую Русь, демилитаризации не произошло, там еще второе какое-то слово умное говорили. Вы представьте, сколько мы за 4 года потеряли. Во-первых, живой силы. И воевали-то лучшие. Сначала воевала профессиональная армия. Вместе с ними воевали в 22-м году добровольцы, которые именно шли спасать. Они еще были в 22-м году. Потому что в 23-м разочарование полное пришло. Потом пошли воевать просто крепкие мужики из деревень. В сентябре мобилизация. Кого мобилизовали, обратите внимание, не городских, деревенских мобилизовали. А деревенские это мужики, это от сахи, что называется. Русские крепкие, бесстрашные мужики. Погибли в первой волне лучшие. Неделька, так и называли штурмовиков. О, пришла очередная неделька. Это сейчас уже, если говорить. Неделька, то есть неделю проживет. У нас сейчас опустошены склады с БК. У нас мужское население истощено достойными мужиками. И воевать я не знаю кем. Больше миллиона только военных погибло с нашей стороны. Сколько мирных жителей. Мы-то эту войну видим без прикрас, не сидя у себя дома по телевизору или в телеграм-каналах. А мы ее видели воочию.
1: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
4: Когда Украина начнет производить патриоты, все как взбесились прямо после заявления господина Трампа о том, что в принципе он не против выдать Украине лицензию на производство ракет «Патриот». И все начали обсуждать, когда это произойдет. Боже, какой бред! Все не так, сейчас расскажу. Значит, смотрите, господин Трамп, он знатный тролль. Естественно. И многие на это ведутся. Вот и сейчас все поверились. Люди почему-то у себя в голове поставили знак равенства между производством и применением. Понимаете? Все начали обсуждать, а когда же начнут производить? Что там будет? Я, кстати, сразу скажу, что при самых фантастических раскладах, вот при самых фантастических, мы позже коснемся это в деталях, да, но при самых фантастических раскладах Украина будет способна произвести первый патриот вот не раньше, чем через 7 лет. Вот не раньше, детали расскажу. А вот применять, она начнет его через неделю. Понимаете? Нет, не понимаете, рассказываю. Лет 20 назад, и те, кто сейчас проживает на территории Украины, они не дадут соврать, лет 20 назад появился украинский «Мерседес». Причем появился, ничего себе «Мерседес», это был «МЛ». Да, я видел фотографии, люди показывали, что ML это джип, это то, что сейчас GLE, да? Вот раньше это был ML, и ты открываешь крышку капота, и там, где вот эта вот блямба, где пробиты номера, дата производства, все, там было написано, что это автозаз, то есть запорожец. Представляете, ML производился на заводе, который производил в тот момент Таврии, запрос уже не производил. Но, тем не менее, технологически всем все понятно, да? И это считался украинский автомобиль. Бизнесмены провернули местную такую схему. На самом деле, они на этом автозазе прикручивали только колеса, как мне рассказывают. То бишь, приходил полностью в сборе ML, в упаковке пленки нулевой. И к нему прикручивали колеса, которые тут же к нему ехали на этом же лафете. Просто как шиномонтаж работал завод. И этого было достаточно для того, чтобы назвать это украинским производством Мерседеса. Улавливаете? Будет то же самое. Только табличку будут прикручивать в лучшем случае. В лучшем. Это просто, если захочется господину Трампу, американцам еще покуражиться, да, над военными России, то только в этом случае еще могут прикручивать табличку, что сделано это где-то на территории Украины. Понимаете? Никто их собирать не будет там. Нет никакого смысла их собирать для того, чтобы применять. Так вот, вот этот вот шаг со сборкой, его благополучно опустят и начнут сразу с применения. Естественно, скажут о том, что «О, Украина снова превзошла сама себя, и она научилась их собирать, ну, мгновенно фактически, что первые партии сошли с конвейера». Да, но это пиар-игра, понимаете, психологические операции, они в этом сильнее, американцы. Ну, плюс это, естественно, абсолютная издевка. А почему Украина не сможет их собирать сама еще лет 7? Вот смотрите, ракетный бизнес, да, это никогда не конвейерный бизнес. Если дальше продолжать аналогию с автомобилями, то вот конвейера в таком виде, как автомобильный конвейер, в ракетном бизнесе не существует. Почему? Да, потому что это экономика размера, образно говоря. Да, автомобили выпускают сколько? Десятки миллионов каждый год. А вот ракет класса «Патриот», ну сколько их в год выпускают? Понятно, да, что намного-намного меньше. Соответственно, все эти операции и... Да, по производству патриотов, по-моему, что-то там около 1000 в год выпускают в США на секунду. То бишь, вообще немного. Так вот, все эти операции и они не автоматизированы полностью. Это едет по тележкам в буквальном смысле слова. Едет такая здоровая несколько метров телега, и на ней лежит ракета. Да, вот она переезжает от одного поста сборки к другому. От одного к другому. И вот на этой сборке работают только инженеры. Понимаете, технари, инженеры, что называется, до мозга костей. Все, там не бывает просто рабочих, которые могут что-то там где-то прикрутить. Не то производство. Совершенно. Это вам не колеса к Мерседесу прикручивать, где, в принципе, это может делать любой человек через 15 минут обучения. Нет, это инженер. Давайте теперь еще прикинем, сколько нужно таких инженеров. Их нужно несколько сотен. А почему несколько сотен? Я вам отвечу. Потому что это большое производство. Сборка, если мы говорим о сборке с нуля из компонентов. Это несколько схем, это несколько цехов, это несколько уровней сложных технологических. Это сотни сотрудников, которые должны иметь инженерную университетскую специальность. И давайте представим, что Украина начнет их бронировать вот условно сегодня. Украине нужны будут несколько сотен инженеров с определенными навыками и с идеальным английским. Вот без английского они фактически бесполезны, потому что их где-то нужно будет обучить. Ну вот представим, да, что Украина как-то нашла возможности сейчас готовить этих инженеров. Вот они с первого курса начинают эту подготовку. Когда они выпустятся? Через 5 лет. Все, вот первая группа выйдет через 5 лет. Еще года два уйдет на то, чтобы их натренировать, чтобы создать какую-то иерархию, чтобы создать цеха, создать отделы, принять их на работу, стажировать их всех в Америке, успешно стажировать. Они там должны сдать производственный экзамен, вернуться, их нужно устроить, трудоустроить, сделать там управление, все-все-все. Места подготовить, они где-то должны жить, где-то должны работать. Понимаете? И это все, о чем я рассказываю, да, это все без учета обстрелов. Мы об этом вообще не говорим. Мы так представляем себе, что обстрелы почему-то прекратились, и что Россия не будет атаковать. А понятно ведь, что в секунду, когда Украина начнет разворачивать такое производство, Россия его будет выносить всеми возможными и невозможными способами. То бишь не получится его просто так построить. Даже если забуриться куда-то глубоко под землю, да, что ничего не добьет, останутся подъездные пути, понимаете? И вот ты не можешь просто забуриться туда, куда-то вниз и сидеть в шахте. Тебе нужно что-то подвозить, увозить, людей, технику, грузы. Все это будет постоянно бомбиться. То бишь, это в самом фантастическом случае, если сегодня условно произойдет прекращение огня, первые патриоты Украина сможет собирать реалистично через 7 лет. Реалистично, понимаете? Но применять она их может начать через неделю. Так же точно, как Украина когда-то делала этот Мерседес, который она называла своим продуктом, да, своим Запорожцем, своей Таврией. Точно так же. И все это зависит только от воли господина Трампа, который настроен очень игриво. которому все это нравится, он нормально знает прикуп, он живет лучше, чем в Сочи по этому поводу, и он может выдать из стратегических запасов не один, и не два, и не три, а пару сотен патриотов и сказать, что это теперь Украина делает. Что вот какие молодцы, вы представляете, собрали. Вот собрали такие талантливые ребята. Соответственно, применение патриота не равно производству патриота. Никто его производить в ближайшее время не будет, и никто его производить не собирается. Все это будет приезжать готовое. В лучшем случае приклеят бирочку «Made in Ukraine». И все. И полетели.
5: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в TikTok и YouTube. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
6: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
7: Солдат не имеет пола. Томский вуз направил студенток в военкомат. Девушки, которые учатся по специальности системы управления и радиоэлектроники, получили от мобилизационного отдела требование явиться в военкомат. Там они должны пройти ВВК и стать на воинский учет. Об этом рассказала студентка, которая учится на направлении информатика и вычислительная техника. После этого девушки могут получить повестки и пойти на СВО, говорит юрист Сергей Мамонтов.
8: Почему идет вербовка? Ну, понятно, потому что иссяк поток добровольцев. Поэтому надо как-то наполнять ряды вооруженных сил. И, соответственно, идет вот набор, такая волна предложений для молодых людей. Ну, кого еще можно зацепить, да, какими-то уловками, какими-то предложениями? Потому что добровольцы были, получали деньги. Вот за эти деньги, ну, там же еще зарплата хорошая платит, поэтому, конечно же, хочется как-то себя в этом реализовать. Но уже многие понимают, что такое СВО, и что можно обратно не вернуться, либо вернуться с такими тяжелыми ранениями, да, где ты вообще никому будешь не нужен.
7: По словам юриста, направление информатика и вычислительная техника есть в перечне специальностей и направлений, по которым женщин ставят на воинский учет. Также адвокат рассказал, что у него уже несколько десятков дел, по которым студентов, подписавших контракт беспилотные войска, на самом деле отправили в штурм. Но даже те, кто попал к дроноводам, все равно рискуют своей жизнью, говорит адвокат Сергей Мамонтов.
8: Но оператор БПЛА – это небезопасная технологическая служба. Уровень смертности операторов БПЛА сопоставим с уровнем смертности артиллеристов. Вот еще раз повторю, что это небезопасная технологическая служба.
7: Мать двоих маленьких детей из Новосибирска рассказала о том, что ее по телефону тоже вербовали подписать контракт на СВО.
9: Чтобы вы понимали, мне сейчас звонил военный комиссариат. Нет, извините, военная приемная комиссия и прям называет меня по имени-отчеству и начинает уточнять. Говорит, что якобы я оставляла заявку на работу по контракту на СВО. Я, которая мама двоих маленьких детей и нахожусь в декрете. А более того, они дальше, я говорю о том, что априори нет, извините, я пытаюсь закончить разговор, они меня начинают расспрашивать, что и вообще-то я заканчивала факультет психологии, и что знаю ли я, сколько получают психологи, и не хочу ли я себя попробовать в этой роли. Я деликатно заканчиваю разговор, прошу больше мне не звонить. И что вы думаете, сегодня они мне звонят опять с тем же самым и говорят, что нет, вы действительно оставляли заявку, мы бы хотели с вами пообщаться, мы вам все расскажем, приходите. И я просто в шоке. То есть я, конечно, понимала, что ситуация, она какая-то весьма нестабильная, но что настолько, что они будут звонить и вербовать настолько сильно прессовать женщин. Я надеюсь, что это был последний звонок.
7: На этом история не закончилась. Через некоторое время молодой матери повторно позвонили с теми же вопросами и снова настаивали на встрече и разговоре о службе. Нехватку личного состава на фронте скрывать стало все сложнее. Штурмовые подразделения 752-го гвардейского мотострелкового полка укомплектованы меньше, чем наполовину. Об этом пишут в военных чатах. Офицер из командования группировки войск «Запад» сообщил, что из-за недостаточного пополнения подразделение несет большие потери. В полку нехватку личного состава снова компенсируют за счет специалистов БПЛА, из которых делают штурмовиков. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
10: Мобилизация на осень. Сенсационные статьи западной прессы о том, что Владимир Путин поставил армии дедлайн по захвату Донбасса. Несмотря на экономические проблемы, небывалый топливный кризис и регулярные удары беспилотников по военным предприятиям в глубоком тылу, президент не планирует отказываться от спецоперации. Более того, как утверждают журналисты влиятельного агентства Рейтер со ссылкой сразу на нескольких источников, близких к Кремлю, Владимир Путин готовится к новой эскалации боевых действий. Согласно этой информации, президент по-прежнему считает полный захват Донбасса принципиальной задачей СВО и рассчитывает добиться этого в ближайшие месяцы.
11: Путин считает захват Донбасса делом принципа и уверен, что российская армия сможет добиться этой цели. В ближайшие месяцы вероятна эскалация боевых действий.
10: При этом, как пишут журналисты, часть ближайшего окружения президента предложила остановить спецоперацию по нынешней линии фронта. Причина – растущие проблемы в экономике, дефицит бюджета, давление на банковскую систему и снижение темпов роста. Однако Владимир Путин, как утверждают источники агентства, отказался обсуждать какие-либо территориальные компромиссы. О том, что эта информация западной прессы верна, по сути, говорит свежее заявление главы МИД Сергея Лаврова.
12: Россия не будет останавливаться на линии фронта в качестве условия для начала переговоров по Украине.
10: Военный эксперт Иван Ступак считает, что если перед армией действительно стоит задача завершить захват Донбасса в кратчайшие сроки, то без дополнительных ресурсов сделать это будет крайне сложно. Уже осенью страну может ждать, если не общая, то по крайней мере частичная мобилизация по образцу осени 2022 года. Тем более, что для ее объявления никаких дополнительных указов не нужно, поскольку прежний указ никто не отменял, говорит Ступак.
13: Сегодня российская армия уже не наступает теми темпами, которые были раньше. Если политическое руководство действительно требует любой ценой ускорить продвижение, возникает вопрос, за счет каких сил. Именно поэтому снова появляются разговоры о возможной новой волне мобилизации.
10: Именно на этом фоне в Z-каналах начали активно обсуждать гипотезу, что осенью может быть объявлена новая мобилизация. Однако, подчеркну, официального подтверждения этой информации нет. Есть лишь оценки аналитиков о том, что без дополнительной силы Донбасс не захватить.
13: Главная проблема России сегодня уже не техника, а люди. Если задача состоит в том, чтобы любой ценой завершить захват Донбасса, то без пополнения армии сделать это будет крайне сложно. Поэтому разговоры о новой мобилизации выглядят вполне логичными, хотя окончательное решение остается исключительно за Кремлем.
10: Любопытно и другое. СВО продолжается уже более 4 лет. За это время армия понесла огромные потери. Страна столкнулась с санкциями, ударами по собственному тылу и серьезными экономическими проблемами. Но одна из главных целей, которую называли еще в феврале 2022 года, а это полный захват Донбасса, до сих пор так и не достигнута. И именно ради этой цели сейчас и готовы вновь повышать ставки. Цена разрушенного региона может стать для армии слишком высокой, но, похоже, об этом военная команда не думает. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Говорят военкоры.
14: Военкор Харченко о новой тактике вооруженных сил Украины.
15: Заезды одиночного транспорта и колонны все так же встречаются и порой имеют успех. Однако личный состав, благодаря плотной зеленке, все чаще передвигается налегке и максимально скрытно просачивается малыми группами на позиции. Благодаря возможностям противника в области воздушной логистики последовало естественное развитие штурмовых действий. Личный состав проходит киллзону налегке, а его обеспечение осуществляется воздушным способом. Свежим штурмовым группам сбрасывают средства защиты, боекомплект, беспилотники, крупное вооружение, Starlink и другое оборудование. Произошла закономерная трансформация логистики. Она не исчезла, а поднялась в воздух. Доминирование противника в небе усложнило не только нашу логистику, но и усилило возможности украинских штурмовых подразделений. Можем ли мы повторить эту тактику? Наверное, да. Но для этого нужно ответить на вопрос, сколько у нас действительно работающих тяжелых коптеров и НТРК. И тут начинаются неприятные ответы.
14: Время играет против нас. Военкор Котенок о новой помощи Украине и затянувшейся спецоперации.
16: Встреча Трампа и Зеленского прошла в упоении от ударов по русским. Налеты на заводы России и их вывод из строя – это, по их логике, поможет закончить войну. Судя по всему, украинцы получат не только противоракеты, но и сумеют с помощью Запада значительно повысить свой потенциал. По крайней мере, рассчитывают на это. Как показывает практика, времени на раскачку и воплощение в жизнь принятых решений у них занимает гораздо меньше, чем у нас. Вся линейка помощи Киеву, включая передачу лицензии на ракеты для «Патриот», будет оказана. Беда в том, что на пятый год войны мы неизменно играем вторым номером, а неактивность в Черном море воспринимается противником как робость и бессилие. Я могу только надеяться, что Россия сможет наладить серийное производство бэков, системно уничтожать логистику противника, избавиться от бюрократии и быстрее привлекать энтузиастов к защите страны.
14: Без правды победы не бывает. Военкор канал «Старшие Эды» о цене замалчивания проблем.
15: Признание проблемы – первый шаг на пути к ее решению. Это касается абсолютно всего. От ситуации на фронте до внутриэкономического состояния. Чем сильнее проблему забалтывать или не говорить о ней, тем тяжелее будут последствия. Во время Великой Отечественной «Голос Левитана», стихи и репортажи Симонова и Твардовского не рисовали благостной картинки. Граждане Советского Союза знали, какие зверства творят немцы и как тяжело нашим войскам на фронте. Поэтому отдавали все силы ради победы. По нашим заводам не летели сбитые обломки. Их атаковали немецкие самолеты. А на уральских заводах женщины и дети работали по 16 часов в сутки. Продвижение и отступление войск сопровождалось сводками Софинформбюро, которым люди верили. Сегодня не должно быть недомолвок и двусмысленностей. Страна ведет войну за свое существование, а значит, идти к победе необходимо честно, прямо и единым целым. И хватит уже себя обманывать.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
10: Нефтянка «Юга» полыхает. После удара дронов загорелся Ильский НПЗ. В Таганроге началась эвакуация.
17: Вот до меня, вот после меня, короче. Жесть какая-то. Вот сюда он упал, короче. Вот оттуда летел. И вот так вот. Бам!
10: Минувшей ночью беспилотники вновь нанесли серию ударов по топливной инфраструктуре, на этот раз на юге России. Под атакой оказались сразу несколько объектов в Краснодарском крае и Ростовской области. Одной из главных целей стал Ильский нефтеперерабатывающий завод, один из крупнейших НПЗ юга страны. Власти Краснодарского края подтвердили, что после падения обломков беспилотников на территории предприятия возник пожар.
18: В результате падения обломков беспилотного летательного аппарата произошло возгорание на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода. На месте работают оперативные службы.
10: Почти одновременно беспилотники атаковали и Ростовскую область. Под удар попали Азов, Таганрог, а также несколько объектов топливной инфраструктуры. По данным очевидцев, пожар вспыхнул на нефтебазе «Курган-нефтепродукт», расположенной в районе морского порта Таганрога.
19: Все в дыму. Слышали несколько взрывов подряд. Потом сказали срочно уходить, потому что рядом начинается эвакуация.
10: Вскоре городские власти официально подтвердили атаку. Жителей домов, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации, начали экстренно вывозить, написала в соцсети глава Таганрога Светлана Камбулова.
20: Беспилотная опасность в городе сохраняется. В настоящее время оперативно эвакуируем жителей, чьи дома оказались в зоне чрезвычайной ситуации.
10: Военный эксперт Роман Светанов считает, что выбор целей не случайен.
21: Сегодня удары наносятся уже не только по нефтеперерабатывающим заводам. Под ударом оказываются нефтебазы, терминалы, портовая инфраструктура. Все звенья одной логистической цепочки. Цель – нарушить не только производство топлива, но и его хранение, перевалку и доставку.
10: И пока на юге России тушили новые пожары, в Тверской области продолжала гореть нефтебаза «Тверьнефтепродукт», пораженная еще накануне. Судя по кадрам очевидцев, ликвидировать возгорание не удалось даже спустя почти сутки после атаки. И если еще несколько месяцев назад, после ночных налетов, речь шла об одном-двух попаданиях, то теперь все чаще под удар одновременно попадают сразу несколько объектов нефтяной инфраструктуры в разных регионах страны. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
14: Опять и снова. Военкор, канал «Архангел» спецназа о продолжающихся атаках по российским танкерам.
15: Снова запустили несколько групп беспилотников в направлении российских регионов. В ночь на 10 июля подразделениями противовоздушной обороны было уничтожено не менее 376 беспилотников. При этом с утра прошлых суток всего поражено 528 беспилотников. Основной целью удара пятый день подряд являются танкеры в Азовском море. По заявлению противника, под удар снова попало свыше десятка судов. Помимо этого, украинскими беспилотниками в очередной раз атакован Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае, который уже не раз получал повреждения из-за дронов. Еще одним атакованным районом стал Таганрогский порт, а также нефтебаза в Азове, где возникло возгорание. Помимо этого, второй день подряд дроны сбивают на направлении Санкт-Петербурга. Вероятно, в ближайшие дни будет проведена более массированная атака на Ленобласть.
14: Крыму готовят войну на истощение. Военкор канал «Два майора» о новой тактике ВСУ.
15: Противник продолжает нанесение ударов по логистике топлива, сосредоточив усилия на танкерах в Азовском море. Налеты продолжаются пятые сутки. Враг публикует неприятную статистику поражений, правда, часто выдавая за новый налет поражение уже поврежденного танкера. Но сути это не меняет. Проблема сохраняется. Коммерческий флот отбивается редкими огневыми группами, настолько плохо вооруженными, что на кадрах объективного контроля даже трассеров не видно. Впрочем, как и кораблей Черноморского флота. Спасением на воде занимаются почему-то непрофильные службы, тогда как профильные портовые службы практически не участвуют. Северная часть Крыма находится под постоянными ударами. Целями стали склады с продовольствием, сельхозпредприятия, объекты пограничной инфраструктуры и заставы. Прогноз развития обстановки связан с дальнейшим истощением энергетического, топливного и оборонительного потенциала полуострова. Изменить ситуацию возможно только при создании эшелонированной обороны и привлечении дополнительных силовых ресурсов, а также вооруженной охраны торговых судов. В остальном Крым и Севастополь продолжают нормальную жизнедеятельность настолько, насколько это возможно в условиях военного времени.
14: Иллюзия о Трампе. Военкор, канал «Старше Эды» об испарившемся духе Анкориджа.
15: Старина Донни не выдержал и в свойственной ему манере заявил, что никакого духа Анкориджа нет. Америка будет помогать Украине наносить удары по нашим НПЗ и вообще мир через силу. Трамп обещает Украине лицензию на «Патриот». Звучит громко, но что это значит? Киев начнет под обстрелами сам производить ракеты для американских ЗРК. Да. Но уверяю, что пройдет пару дней, и наши отечественные любители переговоров с Донни вновь вылезут на первые полосы газет и начнут чревовещать, что Трамп внимательно выслушал нашу позицию. Америке надоел Зеленский, и переговоры с США проходят хорошо, но американцам мешают британцы и прочие европейцы. Даже если Господь Бог отправит на огненной колеснице Илью Пророка, и тот громовой речью провозгласит, что нет никакого духа Анкориджа, данная категория граждан ему не поверит и продолжит нести ахинею про удачные и результативные переговоры. Неисправимые идиоты.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента» цифра дня.
0: Темп продвижения российских войск на фронте упал в 16 раз с начала года. Если в среднем в прошлом году войска захватывали около 16 километров в сутки, то с начала нынешнего максимальный темп наступления едва дотягивает до 1 километра.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радиолента. Прямая речь.
2: Владелец отеля в Анапе пожаловался на сорванный второй год подряд туристический сезон. Гостиницы заполнены на 5% и массово снимается бронь. а в заведениях общепита пусто.
3: Дорогие друзья, очередной кризис пришел к нам в Анапу. Все гостиницы пустые, даже брони, которые были сделаны у людей, пошли массовые отмены. Ну, одна бронь, одна отмена, бронь, отмена. Столовые, общепиты пустые, беседочки нашей тоже Варваровки пустые. Сверху сирены, там топлива нету. Будем ждать перемен. Думали в этом году, в 26-м году хотя бы отобьем про 25-й год что-нибудь. Будем выживать в этом году, теперь так. Ну, гостиницы забиты на 5%, заполнены. Если гостиница дорогая, сдается за полцены, тогда может больше 50%. Ну, считайте, что за полцены. Если это гостевой дом небольшой, тогда даже сброс цен не помогает забить гостиницу.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
4: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня говорим о том, что еще недавно звучало бы как абсурд. Россия, страна, которая качает нефть из-под земли круглосуточно, осталась без бензина на заправках. Люди ночуют в очередях у колонок, фермеры не могут убрать урожай, а в Крыму ввели режим чрезвычайной ситуации именно из-за топлива. Как нефтяная сверхдержава дошла до талонов на бензин, разбираемся прямо сейчас.
22: Да, тема сегодня невероятно острая.
4: Ну и начать тут стоит с того, как вообще эта вся катастрофа выглядит на уровне, ну, повседневной жизни. Потому что статистика поисковых запросов в интернете сейчас, она реально пугает. Запросы со словами «где купить бензин» взлетели за месяц в 26 раз.
22: Ого, в 26?
4: Да, это больше 34 тысяч запросов в сутки. То есть, ну, становится абсолютно понятно, да, люди больше не ищут там какую-то выгодную цену или скидочные бонусы, они просто ищут хоть какую-то работающую колонку.
22: Слушай, ну это маркер того, как вообще ломается привычная картина мира. Ведь заправка автомобиля – это всегда было такое фоновое, ну, автоматическое действие. Никто никогда не планировал поездку за бензином как какую-то сложную спецоперацию.
4: Угу, абсолютно.
22: А теперь это реально вопрос базового выживания. И вот это утроение запросов о сроках хранения топлива – это, скажем так, показатель того, что общество перешло в режим такого глубокого недоверия к инфраструктуре в стране.
4: И на федеральных трассах, вот взять ту же М4 «Дон» или М12 «Восток», там разворачиваются просто настоящие драмы. Многокилометровые пробки стоящих машин, водители ночуют прямо на парковках перед ЭЗС.
22: Кошмар.
4: В Чите вообще фиксировали очереди к колонкам по 3 километра. И люди занимают места с 4 или 5 утра. Причем многие глушат моторы, чтобы не тратить вот эти жалкие остатки топлива на кондиционер. И сидят в раскаленных на солнце машинах часами.
22: И знаешь, что самое страшное в этой ситуации? То, что вот это многочасовое ожидание, оно ведь совершенно не гарантирует результата. Регулярно возникают ситуации, когда человек стоит в очереди, там 5 часов, подъезжает к колонке, и тут бац, администрация заправки просто вешает табличку «технический перерыв» или спокойно заявляет, что дневной лимит исчерпан.
4: Подожди, а зачем сети так поступают? Разве им не выгодно, ну, просто продать все, что есть в резервуарах, и заработать деньги?
22: Ну, в нормальных рыночных условиях, конечно, выгодно. Но сейчас, в условиях такого системного дефицита, нефтяные компании вынуждены просто придерживать остатки. Чтобы растянуть их по времени и сымитировать такую бесперебойную работу перед проверяющими органами.
4: А, то есть создать видимость, что все нормально.
22: Именно. Потому что если заправка распродаст все за час и закроется на 3 дня, это сразу вызовет вопрос у антимонопольной службы. Вот поэтому продажу искусственно тормозят. Отсюда и вспышки агрессии, драки у колонок. Любая очередь мгновенно превращается в пороховую бочку.
4: Слушай, ну тут еще на сцену выходит абсолютный хит сезона. Это канистры. Металлические емкости просто смели со складов и из магазинов за какие-то считанные дни.
22: Но это ожидаемо, все пытаются сделать запас.
4: И закономерно, что люди начали приезжать на заправки с пластиковыми тарами. Но им отказывают, потому что федеральные правила строго запрещают наливать топливо в пластик.
5: Есть такое?
4: Висят объявления, что отпуск топлива физическим лицам в тару запрещен. Якобы, чтобы, вот тут цитата, не создавать ажиотажный спрос.
5: Но это классическая попытка региональных чиновников просто переложить ответственность. Заявляешь, что дефицит возник из-за паники населения, но это значит полностью отрицать реальность.
4: Ну да, звучит странно.
5: Запасание топлива в условиях пустых заправок – это не причина кризиса. Это абсолютно рациональное поведение. Если у человека есть генератор для дома или трактор, он просто обязан сделать запас. И запрещать людям спасать свое хозяйство, обвиняя их же в панике – это какая-то тотальная управленческая слепота.
4: Вот в Приморье, например, для дальнобойщиков ввели лимит не более 100 литров на грузовик в городской черте.
5: 100 литров? Серьезно?
4: Да. 100 литров для тяжелой фуры звучит как какая-то злая шутка.
5: Это даже не шутка, это паралич грузоперевозок. Груженная фура потребляет от 30 до 40 литров на сотню километров. То есть этот лимит позволяет проехать максимум, километров 300 до следующей пустой АЗС.
4: Жесть.
5: Получается искусственное замедление всей кровеносной системы экономики. Товары едут дольше, рейсы массово срываются.
4: И вот эта инфекция лимитов, она начала очень быстро расползаться по карте. Если сначала это были только южные трассы, то теперь дефицит накрыл более 50 регионов. Крым, например, оказался в полной изоляции. Сначала там прекратилась свободная продажа, а затем вообще ввели режим чрезвычайной ситуации.
5: Ну, географическая изоляция полуострова просто сработала как усилитель кризиса. Логистика туда и так всегда была сложной, а в условиях дефицита система просто схлопнулась в один момент.
4: В Севастополе даже вернулись к талонам. Выдача по QR-кодам не больше 20 литров. Но слушай, Крым же связан мостом с материком. Почему нельзя просто привезти топливо из соседнего Краснодарского края?
5: А потому что в Краснодарском крае его тоже катастрофически не хватает. Возникла вообще абсурдная миграция водителей из Крыма, едут через мост, стоят в диких пробках, заправляются на материке и едут обратно.
4: Ага, и тратят бензин по дороге.
5: Учитывая расстояние и эти пробки, половина этого купленного лимита сгорает просто на обратную дорогу. Топливо выкачивается из одного дефицитного региона в другой практически с нулевой эффективностью.
4: А ситуация на Кавказе выглядит вообще не лучше. В Дагестане цены на 92-й бензин пробили отметку в 87 рублей за литр, и там тоже ввели лимит в 20 литров. Для горных сел это звучит просто как приговор. Там ведь нет никакой альтернативы в виде метро или электричек.
5: Ну, конечно. Для горного села автомобиль – это, по сути, единственная связь с цивилизацией. Скорая помощь, подвоз продуктов, поездка в райцентр по делам. 20 литров не хватит даже на то, чтобы съездить по горным серпантинам туда и обратно.
4: Ужас.
5: Целые поселения оказываются просто физически отрезанными от мира.
4: А в Сибири дефицит, но вполне ожидаемо, породил огромную теневую экономику. В Иркутске перекупщики продают бензин по 300 рублей за литр прямо с машин при официальном лимите на заправках в 50 литров. Но знаешь, больше всего меня поражает ситуация в Ханты-Мансийском автономном округе. Регион, который добывает около 40% всей нефти в стране, остался без топлива. В Москве и Санкт-Петербурге открытого коллапса с очередями по 3 километра вроде бы не наблюдается, если судить по новостям.
5: А там просто применяется хитрая тактика маскировки. Открытых объявлений на столбах нет, но действуют жесткие скрытые лимиты.
4: Это как?
5: Ну смотри, крупные сети отпускают по 20-30 литров строго в бак, без налива в канистры. И водитель узнает об этом только в тот момент, когда подходит к кассе расплачиваться. На бумаге, в отчетах чиновников, кризиса в столицах как бы нет. Но по факту система работает на абсолютном пределе возможностей, постоянно балансируя на грани полной остановки.
4: И вот здесь начинается, наверное, самое интересное и пугающее. Столкнувшись с такой острой физической нехваткой объемов, принимается решение увеличить их за счет резкого снижения качества. Происходит такое тихое, незаметное возвращение к экологическому стандарту Евро-3, хотя на колонках продолжают наклейки висеть Евро-5.
5: Разница между этими стандартами просто колоссальна. И главная угроза здесь – это сера.
4: Да, цифры реально впечатляют. В настоящем Евро-5 допускается максимум 10 миллиграммов серы на килограмм, а в Евро-3 разрешено 150 миллиграммов. в 15 раз больше. А в дизельном топливе лимит вообще повышен до 350 миллиграммов.
6: Это очень много, это катастрофически много.
4: Плюс разрешено использование монометиланилина, ну или ММА. Это присадка, которая раньше крайне жестко контролировалась. Выбросы оксида углерода растут более чем вдвое, с 1 грамма на километр до 2,3 грамма. Миллионы машин ежедневно стоят в глухих пробках мегаполисов. Качество воздуха деградирует просто на глазах.
6: Это неизбежно при таком стандарте.
4: Но знаешь, что в этой ситуации с грязным бензином поражает меня больше всего?
6: Запрет на его экспорт.
4: Да, вот именно. Этот высокосернистый бензин разрешен исключительно для внутреннего потребления. Поставлять его за рубеж строжайше запрещено законом.
6: Нага, чтобы не нарушать контракты.
4: Получается очень интересная картина. Те, кто принимает эти стандарты, они ведь прекрасно понимают химию процесса. Они знают про токсичность, про убитые моторы, про отравленный воздух в городах.
6: Это предельно четкая, циничная расстановка приоритетов. Признается абсолютно приемлемым сбрасывать такой суррогат на внутренний рынок, заставлять граждан дышать повышенными выбросами и оплачивать дорогостоящий ремонт автомобилей?
4: Угу.
6: Но при этом сохраняется какой-то панический страх испортить репутацию или там нарушить международные договоренности перед зарубежными покупателями. Это просто двойные стандарты в чистом виде.
4: Хорошо. Если заводы не справляются, возникает самый, ну, очевидный вопрос. А почему бы просто не купить нормальный бензин за границей? Из каждого утюга звучат заявления, что масштабный импорт решит все проблемы.
6: Эти заявления полностью разбиваются о суровую математику логистики. Иллюзия импорта – это, пожалуй, один из самых опасных мифов текущего кризиса.
4: Давай посчитаем. Внутреннее потребление бензина в России составляет примерно 35-38 миллионов тонн в год. Белоруссия, на которую так часто кивают, как на спасителя, производит всего около 3 миллионов тонн.
6: Им же самим нужно на чем-то ездить и убирать урожай.
4: Вот именно. У Казахстана излишков тоже нет. То есть физически взять топливо по соседству просто негде.
6: И тогда возникает логистический шедевр – схема с Индией.
4: Российская сырая нефть грузится в танкеры и плывет в Индию. Там местный завод ее перерабатывает, и уже готовый бензин грузится в другие танкеры и плывет обратно.
6: Двойного фрахта. Гонять нефть в Индию, чтобы купить бензин, это, ну знаешь, как отправить вагон муки на другой континент, чтобы купить там и привезти обратно нарезанный батон хлеба.
4: Точно.
6: Стоимость транспортировки, страховки судов, проходы через проливы – все это делает итоговый продукт астрономически дорогим. Танкер идет в одну сторону неделями. Это не кнопка, которую можно так клик, нажать и получить топливо завтра.
4: И сколько в итоге дает эта сложнейшая морская операция? Цифры показывают около 200-250 тысяч тонн импорта в месяц при потребности в 3 с лишним миллиона тонн ежемесячно.
6: Это меньше десятой части всех потребностей. Это даже не пластырь на сломанную ногу. Это попытка вылечить открытый перелом, не знаю, подорожником. Чтобы такой дорогой импортный бензин хоть кто-то покупал, государству приходится субсидировать разницу из бюджета. Получается, система буквально сжигает деньги, чтобы привезти каплю в море.
4: Но самый страшный удар наносится даже не по автомобилистам. Дефицит бьет в самую чувствительную точку – продовольственную безопасность. Июнь и июль на юге – это же сезон уборочной кампании.
6: Да, а современное сельское хозяйство не работает на конной тяге, как известно.
4: Именно. Комбайны, трактора, зерновозы – все это потребляет колоссальные объемы дизельного топлива. А дизель с апреля взлетел в цене на 42%. На оптовых биржах цены бьют вообще все исторические рекорды.
6: Фермеры столкнулись с ситуацией, когда топлива просто нет физически, ни за какие деньги. Техника тупо стоит в полях. Аграриям на Кубани приходится искать дизель где-то в Поволжье, нанимать бензовозы и везти его за сотни километров.
4: А зерно-то ждать не будет?
6: Конечно, не будет. У озимой пшеницы есть очень строгий технологический срок уборки. Если она перестоит в поле, колос высыхает, и зерно просто осыпается на землю. Или, что еще хуже, в сухую погоду возникают пожары. Потерять урожай из-за того, что нечем заправить комбайн – это катастрофа для всей производственной цепочки.
4: И эта цепная реакция абсолютно неизбежна. Меньше собранного зерна означает его резкое удорожание. Дорогое зерно – это дорогая мука – и дорогой хлеб. Но это только начало цепочки.
22: Да, потому что зерно – это еще и основа комбикормов для птицефабрик и животноводческих комплексов.
4: Совершенно верно. Топливный кризис на Кубани через пару месяцев обернется переписанными ценниками на мясо, молоко, яйца и курицу в каждом супермаркете страны. Логистика доставки этих продуктов в рефрижераторах тоже сильно подорожала из-за того же дизеля. Кризис, начавшийся у заправочной колонки, приходит прямо на кухонный стол каждому.
22: Да, от этого не спрятаться. И если смотреть на ситуацию глобально, возникает один очень-очень важный вопрос. Когда базовая бензиновая инфраструктура, на которой держались целые регионы десятилетиями, становится настолько хрупкой, непредсказуемой и дорогой, не станет ли это самым жестким и неконтролируемым толчком к кустарной электрификации? Или там к массовому переходу на альтернативные виды транспорта? Возможно, этот кризис заставит людей менять не заправки, а вообще сам принцип того, на чем они ездят.
4: Итог простой. Между нефтью в земле и бензином в баке стоят заводы. Заводы повреждены. Починить их быстро не получится. Запчасти под санкциями. Технологии ушли вместе с западными партнерами. Импорт из Азии – это пластырь, а не лечение. Поэтому очереди, лимиты и грязный бензин.